0: что у нас почему-то власти пока умалчивают. То есть у нас конкретно нет официальной информации, к сожалению. Нам официально никто название принципиально не говорит. Нам просто говорят, что это инфекция серьезная. Люди очень встревожены. В пабликах ведутся активно разговоры, потому что элементарно местная администрация прямо не говорит и не называет.
1: Как мы понимаем, сам институт, в котором вот эта ужасная трагедия произошла, находится, собственно, в самом Иркутске. Почему вот эта девушка, уже, к сожалению, погибшая ныне, оказалась в вашем городе? То есть почему ее повезли именно вот в вашу районную больницу?
0: Потому что у нас в Шелехове от компании «Русал» Припаска открыл еще в ковидные времена большой, мощный такой госпиталь. И к нам везут очень многих со всего региона с тяжелыми симптомами или с признаками ковида. И девушка поступила как раз в смену, когда заступал наш ковидный госпиталь. Они с Иркутском как-то посменно дежурят. Поэтому она попала к нам. Но известно сейчас противочумный институт, что у них эта девушка не работала.
2: Анастасия, автор медиапроекта «Мой Шелехов». В субботу утром администрация Байкальска опубликовала пост с просьбой не ездить в соседний Шелехов на фоне неофициальной информации о выявлении в городе заболевания чумой. Но позже пост удалили. Другим темам: со следующего года продажа квартиры может стать заметно дороже из-за налогов. Минфин предлагает объединить доход от недвижимости с зарплатой и другими поступлениями, а затем облагать все по прогрессивной шкале от 13 до 22%. Это означает рост налога на сотни тысяч рублей. Кого это коснется, как посчитать и что делать уже сейчас? Об этом Наталья Воробьева.
3: Начнем с того, что налог с продажи квартиры платит тот, кто владеет ею менее 5 лет, если купил сам. Для единственного жилья, а также некоторых квартир, полученных в наследство или в подарок от близкого родственника, или это приватизированная квартира, то достаточно 3 лет. После этих сроков налог не платится вообще, а также если недвижимость стоит менее 1 000 000 рублей. В этой части с будущего года ничего не меняется. Новый механизм Минфина коснется только тех, кому надо продать квартиру срочно и дороже, не выдержав минимальных сроков владения. Налог платится только с разницы между покупкой и продажей, а в случае наследования от всей стоимости, потому что нет цены покупки. Сейчас для продажи жилья отдельная налоговая шкала. Если квартира стоит менее 2 400 000 рублей, то взимается 13%. Если стоимость жилья больше, то на остаток начисляется еще 15%, и все. Минфин предлагает суммировать доход от продажи с вашей годовой зарплатой, дивидендами, процентами по вкладам, аренда и так далее, и считать налог по общей прогрессивной 5-ступенчатой шкале. То есть до 2 400 000 13%, до 5 000 000 15%, от 5 до 20 000 000 18%, от 20 до 50 20%, и свыше 50 000 000 22%. Как это будет, если новые правила вступят в силу? Допустим, у вас есть только зарплата 125 000 рублей в месяц, то есть 1,5 миллиона в год, и квартира, которую вы купили пару лет назад, и ее надо срочно продать. И продали вы ее на 10 000 000 дороже, чем купили. Сейчас ваш НДФЛ с зарплаты 13%, чуть меньше 200 000 рублей. С продажи квартиры вы платите 1 450 000. Итого 1 650 000. По новой схеме все складывается. Ваша зарплата 1,5 миллиона плюс доход от продажи квартиры 10 000 000. Из суммы в 11,5 миллиона взимается прогрессивный НДФЛ. Налог выглядит так: 13% с первых 2 400 000, плюс 15% со следующего интервала до 5 000 000, и остаток уже облагается 18%. В итоге налог стал больше на 225 000. Соответственно, чем выше у вас общий доход с учетом недвижимости, тем больше налог. Например, даже если вы безработный, но заработали на продаже квартиры 30 000 000, то налог с этого дохода сейчас примерно 4,5 миллиона рублей. По новой схеме плюс почти 1 000 000. Однако большинство покупателей или наследников предпочитают не спешить с продажей квартиры, говорит основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
4: Большая часть людей либо дожидались 5-летнего срока, либо использовали какую-то другую модель налогообложения, то есть продажа и покупка в один и тот же налоговый период, либо оплата налога с разницы между покупкой и продажей недвижимости. В принципе, как мне представляется, В самом худшем положении окажутся только те люди, кто получил в подарок недвижимость и кто унаследовал недвижимость. Вот здесь, безусловно, возникает, возможно, необходимость продать быстрее, ну, по крайней мере, в наследственных делах. Вот эта ситуация у людей будет, конечно же, болезненной.
3: Новые правила – это усиление налогового бремени, особенно для тех, кто перепродает жилье. Поэтому тем, кто думает о продаже, лучше сделать это в текущем году, считает гендиректор юркомпании «Я прав» Павел Зюков.
5: Безусловно, это очень негативная тенденция. Те налогоплательщики, которые занимаются, например, перепродажей жилья, они, конечно, столкнутся с тем, что их маржинальность очень сильно может снизиться. Как соединение налоговых баз, которые раньше отдельно считались, например, в этом году получил уведомление налогов, в котором я увидел имущественные налоги, земельные, транспортные, и от процентов по депозитам, и налог, который рассчитывается вот с превышения ставки, поскольку работодатели у нас, безусловно, в порядке всегда считают 13%. А все остальное доначисляют уже налоговые органы в уведомлении. С последующим в этом уведомлении, просто если продать квартиру в 2027 году, не в 2026, то можно будет уже столкнуться с достаточно увеличенной суммой налога. Поэтому те, кто хотел продать квартиру и пока думает, лучше, наверное, ее продать в текущем году, чтобы не попасть на большие налоги, поскольку законопроект с большей долей вероятности на 99% будет принят.
3: Если продать квартиру сейчас невыгодно, некоторые собственники не торопятся, пока сдают или делают ремонт. Наталья Воробьева, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Водители обяжут пройти внеочередную медкомиссию при выявлении противопоказаний. Минздрав подготовил проект нового порядка медосвидетельствования. Его планируют ввести с 1 марта 2027 года. Медицинские заключения будут оформлять в электронном виде и размещать в государственной системе здравоохранения. По запросу можно будет получить бумажную копию. Если при обследовании или лечении у водителя подтвердят заболевание, несовместимое с управлением автомобилем, ему направят уведомление в течение одного рабочего дня. На прохождение внеочередной медкомиссии дадут 3 месяца. Ничего принципиально нового в этом проекте нет, говорит автоюрист Лев Воропаев.
6: Эта тема уже муссируется в течение 1,5 лет. Просто вот сейчас добавляют, что данное медицинское заключение будет в электронном виде. Так сейчас, в принципе, подавляющее обращение граждан медицинского учреждения формируется при их общении с врачом в электронном виде. И эта электронная форма будет аккумулироваться в определенной базе в электронном медицинского сообщества. И о наличии заболеваний, которое является противопоказанием к управлению транспортных средств, будет передаваться в госавтоинспекцию. И те 1 марта будут в автоматическом режиме, в кавычках, да, аннулировать или прекращать действие права управления. Если гражданин по истечении 3 месяца не пройдет повторное обследование, либо если он пройдет медицинскую комиссию, и она подтвердит наличие заболевания, которое является противопоказанием к управлению транспортными средствами.
2: Лев Воропаев, автоюрист. Отказ от проверки приведет к аннулированию водительского удостоверения. Вернуть права можно будет после обследования и подтверждения отсутствия противопоказаний.
7: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. «Граждане, сдавайте валюту». Лозунг из сна управдома Никанора Ивановича в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» вовсе не плод писательского воображения. В начале 30-х, когда в СССР прекратил существование легальный рынок иностранной валюты, ОГПУ изымало у населения заграничные деньги на нужды индустриализации. Потенциальных держателей валюты, в основном бывших нетманов, торговцев, ювелиров, часовщиков и врачей, массово собирали повестками и на специальных собраниях спецслужбисты убеждали несознательные элементы сдать валюту государству по существующему курсу. К тем, кто упорствовал, применялись разнообразные методы воздействия, вплоть до карцера и лишения пищи. Впрочем, с осени 31-го советские граждане получили возможность легально покупать за золото и валюту дефицитные товары в магазинах Торгсина, Всесоюзного общества торговли с иностранцами. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках.
8: А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
1: В автоспорте большая часть внимания прикована к трем основным гоночным сериям. Формула-1, MotoGP и Rally WRC. Они получают основной охват публикаций и телевизионных трансляций. А за бортом незаслуженно остаются другие не менее зрелищные категории болидов и соревнований. Один из таких — это ралли-кросс. Очень быстротечные гонки, где соревнования проходят на коротких трассах, совмещающих асфальтовые и внедорожные участки. В зависимости от трассы стартуют по 4 или 6 болидов, а заезды длятся от 3 до 5 кругов. В этом году в топовой классификации RX1 принимало участие 30 машин, так что каждое двухдневное событие включало до 11 гонок. Так как все пилоты стартуют с одной линии, борьба идет от самого старта и столкновения происходят постоянно. В сезоне 26-го, который закончился в сентябре, оспаривался титул чемпиона Европы, мировая классификация была упразднена, в 4 классах. Болиды RX1 базируются на доработанных серийных машинах строго с атмосферными двигателями. Самые распространенные базовые модели — это Volkswagen Polo, Peugeot 208 и Ford Fiesta. Но не путайте их со скромными городскими малолитражками. Стоимость доработанного для ралли-кросса экземпляра может достигать нескольких сотен тысяч евро. В этом классе чемпионом стал швед Йохан Кристоферсен на Polo. Категория RX3 — это те же доработанные серийные машины, но с более жесткими ограничениями. Например, объем двигателя не должен превышать 1600 кубов. RX4 использует болиды раллийной группы 4, которые должны быть моноприводными. Наконец, RX5, добавленный в этом году для поднятия интереса к соревнованиям, использует очень забавные машинки кросс-кар. Они популярны в Скандинавии. Это своеобразный кар для бездорожья. Любителям адреналиновых гонок очень рекомендую посмотреть эти быстрые и увлекательные соревнования.
8: Спорт и деньги на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Умер Анатолий Кашпировский. Ему было 87 лет. По словам директора, у психотерапевта остановилось сердце. Кашпировский был одной из самых спорных и узнаваемых фигур позднего СССР. Каким он остался в народной памяти? Об этом Олеся Савоськина.
9: «Я даю установку». Эту фразу в конце 80-х знала вся страна. Никакого мистического антуража. Стол, микрофон, тяжелый взгляд. Кашпировский просто говорил, а миллионы людей ждали, что уйдет боль и отступит болезнь.
10: «Даю установку на исцеление от многих заболеваний. Но самое главное, я даю установку на возбуждение вашей иммунной системы, хотя не каждый знает, где она и как ее нащупать у себя. 1, 2, 3.
9: Кашпировский окончил мединститут, четверть века проработал психиатром в Виннице, был мастером спорта по тяжелой атлетике и психотерапевтом советской сборной штангистов. Все началось с того, что Владислав Листьев позвал Анатолия во взгляд. В эфире одному из сотрудников проткнули ладонь большой иглой, а Кашпировский уверял, что внушением отключил ему боль. Далее был телемост, когда Кашпировский находился в студии в Москве, а в Киеве женщине удаляли опухоль, разрез 25 сантиметров. Пациентка улыбалась и разговаривала с ним. Правда, спустя годы выяснилось, немного анестезии все-таки было. Сама женщина признавалась, боль чувствовала, просто терпела. В 89-м центральное телевидение показало 6 сеансов здоровья Кашпировского. Их аудиторию оценивали почти в 200 миллионов человек, вспоминает астролог Павел Глоба.
11: С ним я был знаком, он мне очень верил в то, что он делал, и что он помогал людям. Это как-то было на самом деле трудно сказать. Он был человеком замкнутым, который не был склонен о себе что-то рассказывать, практически не улыбался, никогда. Не шутил. Серьезный был человек. Кто-то говорил о том, что ему это помогает. Кто-то говорил, что нет. Многие люди нуждались в каком-то, ну, типа чуда, что ли.
9: Его часто путали с Алланом Чумаком, который заряжал воду. Но Кашпировский коллегу даже конкурентом не считал и говорил, после его успеха в телевизор можно было посадить хоть, цитата, пакет из-под кефира. И люди все равно поверят. При этом на гастролях самого Кашпировского продавали соль, фотографии и записи с его голосом. А кассету якобы можно было даже не слушать. делать. Достаточно положить под подушку или приложить к больному месту. Сам себя Кашпировский ни экстрасенсом, ни гипнотизером не называл. Свои сеансы определял как акт специфического психотерапевтического воздействия. А в 91-м в штаб-квартире ООН рассказывал о возможностях своего подхода при радиационном воздействии и СПИДе. Через 2 года Кашпировский стал депутатом Госдумы от ЛДПР. Но до законотворчества дело не дошло. В середине 90-х он уехал в США и продолжил работать с русскоязычной публикой. Сам потом называл отъезд самой большой ошибкой в жизни. Еще 2 года назад Кашпировский собирал платные сеансы в Москве. Тогда же Российская академия наук назвала его методы абсолютной лженаукой. Свое мнение высказывает президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, доктор медицинских наук Виктор Макаров.
12: Кашпировский с точки зрения современной психотерапии объединил клинический и эстрадный гипноз. Он вел гипнотические сеансы эстрадные, но вместе с тем он был врачом-клиническим психотерапевтом. Анестезия с помощью гипноза достаточно глубокая, возможно. Некоторое количество людей в популяции особо гипнотичных, особо внушаемых. И многие, ну зал-то тысячный, на тысячный зал там 12-15 человек, ну всегда есть.
9: Совсем другого Кашпировского вспоминает его друг, актер и врач-психотерапевт Александр Рапопорт.
13: Это уникальный совершенно человек, очень теплый, очень специфический для многих людей, но совершенно профессиональный, появившийся в то время, когда он был нужен. Когда в свое время я начал записывать альбомы музыкальные, он позвонил мне, как ты сказал, я взял с себя пример и тоже записал песенный альбом. По жизни он был человеком, который говорил то, что думает. Стоял на определенных позициях, эти позиции защищал и был совершенно непримирим к попытке его унизить, принизить его профессиональные качества и реагировал очень по-мужски.
9: Непримирим буквально. В 18-м Кашпировский судился с Первым каналом из-за вечернего Урганта. Там его фотографию совместили с изображением кота. Требовал 500 000 рублей, но суд отказал. А в прошлом году 86-летний Кашпировский стал отцом в 3-й раз. У него родилась дочь Элина. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Сборная России по футболу обыграла Намибию со счетом 6-0 в товарищеском матче. Между тем набирает обороты футбольный сезон Лиги наций. Сборная Англии на выезде разгромила Хорватию с очень крупным счетом 7-0. Французы после 2 побед на старте сыграли в ничью с итальянцами 1-1. Ну а главное внимание уже несколько дней приковано к Криштиану Роналду и сборной Португалии. Там очень горячо. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес FM.
14: Футбол с Григорием Гуреевым.
15: Не везет Зинедину Зидану на итальянцев. Как и 20 лет назад в финале чемпионата мира Зизу, теперь главный тренер французской сборной, снова не справился. Перед игрой много вспоминали его знаменитый удар головой в грудь Марко Матерацци. Зидан признал свою ошибку, но больше был сконцентрирован на предстоящей встрече. В итоге без удаления французов не обошлось, и победный счет они не удержали. 1-1. Какими были разбор полетов в раздевалке сборной Франции и реакция Зидана, можно только догадываться. Тем не менее, трехцветные лидируют в своей группе. Бельгия, разгромившая Турцию 3-0, идет второй. Итальянцы на 3-м месте. Сборная Португалии и Криштиану Роналду продолжают быть основными поставщиками футбольных новостей. Ситуация в команде дошла до абсурда. Не сыграв с норвежцами по решению Жоржа Жезуша, выяснилось, что Роналду не готов к такому повороту и не отвечает за сказанные ранее слова о согласии со всеми решениями главного тренера. И поймавшего кураж Криштиану было не остановить. Жезуш вместе с главой федерации сначала в отеле уговаривали обиженную звезду, потом рванули за ним в аэропорт, но суперстар, как в лучшие годы, показал чудеса дриблинга, увернулся от всех и улетел на частном самолете. По информации португальских СМИ, в сборную 41-летний Роналду больше возвращаться не хочет. Выглядит все это неоднозначно. Явно наблюдается какой-то диссонанс с официальными заявлениями Жезуша и тем, о чем они на самом деле договорились с Роналду. Масло в огонь добавляет и история о том, что Криштиану якобы помог тренеру с трудоустройством в сборную. Какое-то недокумовство получается без ожидаемого отката. Шеф-редактор спортивного портала odds.ru Сергей Фукс считает, что в ситуации виноваты обе стороны.
16: Очень много вопросов ко всем. Глупо спорить, что Криштиану, величайший футболист в истории португальского, может быть, даже мирового футбола. Но почему в ответственный момент лидер ведет себя как упрямый нарцисс и самовлюбленный эгоист? С другой стороны, мы видим главного тренера, который решил показать свой авторитет и жесткую руку с помощью запрещенного метода, воспитывая Криштиану. И это все происходит на фоне очень красивого, очень своевременного и очень трогательного прощения Лионеля Месси со сборной Аргентины. Как говорится, почувствуйте разницу.
15: Футбольный мир тоже разделился. Некоторые не понимают, зачем Жезуш вообще вызвал игрока такого уровня, если в 41 год Роналду после чемпионата мира планировал завершить карьеру в сборной. Многие звезды футбола сошлись на том, что Кришу необходим прощальный матч, но только не Златан Ибрагимович. Он считает, что Роналду самому стоило бы проявить побольше уважения. Дело дошло даже до премьер-министра Португалии, который поговорил и с тренером, и с футболистом. Кажется, что это уже перебор. Попкорн, впрочем, еще явно понадобится, это не последняя серия. А португальцы тем временем одержали в первых трех турах 3 победы. Команда без своего многолетнего капитана явно не выглядит потерянной. Со скрипом вошла в сезон сборная Германии. Только в 3-м туре Юрген Клопп впервые привел команду к победе. Немцы обыграли сербов 2-0. В 1-м туре ничья с Нидерландами 1-1, а во 2-м Германия уступила грекам 0-1. Впервые в истории. Олег Чекирис, главный редактор портала MyWaySport, считает, что новому главному тренеру нужно чуть больше времени.
17: Первые выводы, думаю, можно сделать как раз после 2-го матча с греками. В гостях будет видно, работает ли идея Клоппа. 2 состава, у него 44 игрока. Идея тут в том, чтобы давать отдохнуть лидерам. Поколение немецких игроков сейчас, мягко говоря, невеликое. Но если у Клоппа все получится, это будет безумно интересно.
15: Сборная Греции сенсационно лидируют в своей группе с 7 очками. Нидерландцы занимают 2-е место, у них 5 очков, на 1 меньше у идущих 3-ми немцев. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
14: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: Продолжение разговора о недвижимых инициативах ЦБ сегодня о нововведении для сегмента ИЖС. Основная причина его появления – необходимость защитить граждан от недобросовестных подрядчиков. Если подрядчик исчез и проект оказался недостроенным, семья остается с ипотекой, но без дома. Проблема стоит остро, поэтому ЦБ предлагает законодательно запретить выдачу ИЖС-ипотеки без использования счетов эскроу. Такой механизм давно доказал свою эффективность как в строительстве многоквартирных домов, так и в ИЖС, реализуемом в рамках льготных программ, подчеркивают в Центробанке. С 1 марта прошлого года, считая эскроу, возможной для любых договоров подряда и обязательной для льготных ипотечных программ. По словам собеседников Бизнес ФМ, к появлению эскроу рынок ИЖС адаптировался частично. Многие продолжали работать по старым схемам, а банки закрывали на это глаза. Из 8000 подрядчиков, заявивших о готовности к нововведению, реально на сделки вышло едва ли половина. И около 30% одобренных ипотек не доходят до выдачи именно потому, что подрядчик не в состоянии работать по эскроу. Теперь регулятор говорит прямо: играть по правилам не опция, а условие. В короткой перспективе отрасль войдет в стресс-зону. На фоне снижающегося спроса и высокой ключевой ставки небольшим подрядчикам придется перестраивать процессы, договариваться с банками о поэтапном раскрытии эскроу и даже сворачивать бизнес. Но в долгосрочной перспективе запрет дает то, чего рынку не хватает – прозрачность, системность и управляемость. А если все пойдет параллельно с минимизацией документа оборота, внедрением механизма поэтапного раскрытия эскроу и доступностью проектного финансирования по ставкам, аналогичным ставкам для МКД, будет совсем хорошо, уверены ИЖС-эксперты. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале BFM.ru.
14: Недвижимость на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ Новости. Коротко.
18: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Тела 5 погибших нашли при разборе завалов после пожара на химзаводе в подмосковном Краснозаводске. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Сергиево-Посадского округа Алексей Лужецкий. По его словам, работы по ликвидации последствий пожара завершены. Продолжается мониторинг загрязнения воздуха. Концентрация вредных веществ не превышает норму. Угрозы для населения Краснозаводска и округа нет, заверил Лужецкий. Пожар в одном из производственных корпусов химзавода начался вечером 1 октября. Произошло обрушение конструкции на площади 2000 квадратных метров. Лондон считает Тегеран причастным к инциденту в районе авиабазы Фэрворд в Великобритании. Это подтвердил британский премьер Энди Бернем, пишет Телеграф. 27 сентября полиция объявила о крупном инциденте на авиабазе, которую используют ВВС США. Вскоре были арестованы 5 человек по подозрению в подготовке теракта. Посольство Ирана в Лондоне отвергло предположение о причастности страны к этому инциденту, назвав их необоснованными и злонамеренными спекуляциями. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в мире есть только две сверхдержавы – Китай и США. Именно с ними Баку строит стратегическое партнерство. Выступая на съезде правящей партии Единения Азербайджана, Алиев отметил, что за последнее время произошли два исторических события. Баку установил отношения стратегического партнерства с Китаем и Америкой. Это две сверхдержавы мира, третьей нет, говорится в заявлении Алиева. Словакии открыли памятник советскому маршалу Ивану Коневу. В субботу в республике прошли памятные мероприятия по случаю 82-летия Карпатско-Духлинской военной операции, которая знаменовала начало освобождения Чехословакии от фашизма. В октябре 24 года премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что считает важным увековечить память Конева, который командовал советскими войсками в ходе этого сражения. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
14: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Сделка по продаже зарубежных активов «Лукойла» попала в пакет предложений по украинскому урегулированию, пишет «Нью-Йорк Таймс». По данным издания, этот вопрос обсуждался во время сентябрьского визита в Москву спецпредставителей Трампа, Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Кто может стать покупателем объектов «Лукойла» и почему в США в связи с этим заговорили о конфликте интересов? Покупка гособлигаций на $800 000 или безвозвратный взнос на $350 000. Аргентина запускает программу «Гражданство в обмен на инвестиции». Кому это может быть интересно и что дает аргентинский паспорт? Мы спросили у экспертов. Парковка по цене квартиры. В Москве выставили на продажу машиноместо почти за 45 миллионов рублей. Есть варианты и поскромнее, но тоже сопоставимые со стоимостью жилья за 30 и 17 миллионов. Что обещают потенциальным покупателям за мегавложение в парковочные места. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Россия и США в рамках переговоров по Украине обсуждают продажу зарубежных активов «Лукойла», узнал «Нью-Йорк Таймс». Сейчас их оценивают в $20 миллиардов, но после снятия американских санкций стоимость вырастет, пишет газета. Как утверждает издание, многомиллиардная сделка касается обширного комплекса нефтяных месторождений, НПЗ и АЗС «Лукойла» по всему миру. По данным издания, Владимир Путин сам предложил это соглашение на встрече 4 сентября с посланниками Трампа, Кушнером и Уиткофом. Среди главных претендентов на активы «Лукойла» газета называет американского инвестора Тодда Бойли, который финансировал избирательную кампанию Трампа. Также долю планируют приобрести две ближневосточные компании – катарский конгломерат бизнесменов Аль-Хаятов и инвестфонд из Абу-Даби шейха Тахнуна, комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нации энергобезопасности Игорь Юшков.
19: Я думаю, что здесь, конечно, ведется такой некий экономический трек наших отношений. Кирилл Дмитриев как раз за него отвечает. Как мы можем сотрудничать в области экономики? Для России задача первая, наверное, такая максимальная, это попытаться выторговать за экономическое сотрудничество политические уступки, то есть чтобы Соединенные Штаты надавили на Украину, перестали им помогать. И экономическая задача – это получить снятие санкций. И здесь для «Лукойла» это тоже актуально. И я думаю, что обсуждается как раз какой вариант, что «Лукойл» продает какой-то американской компании активы, свои зарубежные в обмен. Деньги при этой сделке ушли в Россию и достались Лукойлу. Они были заморожены где-то в европейском или американском банке. А в-третьих, некая такая задача тоже важная, это может быть снятие санкций самого Лукойла. Тем более, что санкции в отношении Лукойла и Роснефти США приняли как раз после встречи в Анкоридже Владимира Путина и Трампа. И раз это обсуждается на государственном уровне, договоренность может касаться не только Лукойла, но и Роснефти как минимум, что США замораживают санкции в отношении них, а взамен получают выгодные условия покупки иностранных активов Лукойла. Там, конечно, один из наиболее перспективных проектов «Западный Акурна-2», он и так уже ушел от Лукойла и, в общем-то, достался во многом американским компаниям. Но, с другой стороны, у него много чего еще есть. Это сеть заправок по всему миру, это нефтепереработка в Европе, поэтому, конечно, это и есть многомиллиардные активы, которые Лукойл мог бы продать. Но условия сделки как раз-таки будут зависеть от того, на что готовы согласиться американцы. Для государства может быть стратегически выгодно, чтобы Соединенные Штаты, условно говоря, вывели Украину из конфликта, как-то жестко надавив на нее, но давить на Украину американцев удается им все хуже. Мы видим, что украинцы игнорируют и ориентируются в основном на европейцев, поэтому все может свестись просто к снятию санкций.
2: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нации энергобезопасности. США ввели санкции против Лукойла прошлой осенью. В начале этого года компания договорилась о продаже зарубежных активов американской компании «Карлайл», но затем процесс застопорился из-за межведомственных согласований в США. Обращает на себя внимание, что сделка обсуждалась в рамках переговоров по Украине. Как это может повлиять на урегулирование конфликта, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
20: Я вот здесь такой прямой связи не вижу с Украиной, поскольку если речь бы шла о сделке, при которой меняется санкционный режим, то есть в рамках сделки там Лукойл выводится под тех санкций, которые были введены год назад, ну тогда, наверное, можно было бы говорить о какой-то коррекции американских подходов, о смене этих подходов. Но, насколько я понимаю, в данном случае об этом речь не идет. Фактически Россия вытесняется тех международных проектов, где российские компании были задействованы в течение многих лет. Сама потребность такого рода сделки с передачей активов Лукойла третьим компаниям, американским или ближневосточным, возникла после того, как сама компания Лукойл оказалась под американскими санкциями. Можно сказать, что в каком-то смысле Соединенные Штаты сами создали проблему, которую теперь они, возможно, помогут России решить. Строго говоря, если предположить, что российско-украинский конфликт будет завершен, санкции с Лукойла будут сняты, то потребности в передаче активов уже не будет. Поэтому считать, что это, в общем, какое-то там большое одолжение со стороны Соединенных Штатов, ну, я бы, наверное, не стал, хотя, в общем, много зависит от условий сделки. Тем не менее, конечно, взаимодействие крупных российских и американских нефтяных компаний – еще один мостик между двумя странами, между экономиками двух стран. В этом смысле, конечно, такого рода переговоры, по всей видимости, надо приветствовать, особенно если они завершатся сделкой, в которой будут учтены интересы и российских участников тоже.
21: А Россия что получит взамен?
20: Ну как, что? Здесь, конечно, хотелось бы надеяться, что компенсация будет справедливой. То есть американские компании или там стоящие рядом с ними какие-то ближневосточные, они получат эти активы по явно заниженным демпинговым ценам. Тогда у Лукойла будут возможности вложить полученные деньги в другие проекты, в том числе и на территории Российской Федерации.
2: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Белый дом считает, что такая сделка поможет укрепить экономическую безопасность США и снизить цены на энергоносители для американцев. Штаты могут участвовать в ней через корпорацию по финансированию международного развития DFC. Издание отмечает, что Кушнер и Уитков лично не получат выгоды, но их деловые связи с участниками сделки вызывают вопросы о конфликте интересов. Бывший прокурор Минюста и эксперт по этике называют происходящее тревожным и крайне опасным переплетением интересов. Аргентина запускает программу золотых паспортов. Гражданство можно будет получить за инвестиции. Прием заявок откроют до конца года. Буэнос-Айрес рассчитывает привлечь таким образом миллиарды долларов, а для россиян это может стать одной из немногих доступных программ такого рода. Подробнее Олеся Савоськина.
9: Есть 29 миллионов рублей и нужен второй паспорт? Аргентина предлагает сделку. 350 тысяч долларов в казну, и можно претендовать на гражданство. Другой вариант – вложить 800 тысяч долларов в гособлигации страны на 7 лет. Это первая в Южной Америке программа гражданства за инвестиции. Заявки начнут принимать до конца года. Жить в Аргентине при этом не требуется, но проверят происхождение денег, судимости и репутацию заявителя. Семье из двух взрослых и двух несовершеннолетних детей гражданство обойдется почти в полмиллиона долларов, около 41 миллиона рублей. Аргентинский паспорт по одному из рейтингов занимает 16 место в мире. Почти 170 безвизовых направлений, включая Шенген. Самый сильный паспорт в мире сейчас у Сингапура, российский 48-й. Для россиян выбор золотых паспортов последние годы заметно сузился. Мальта еще в 22-м году перестала принимать их заявки, а Доминика сейчас россиянам свою программу вообще закрыла. Из заметных альтернатив – Турция. Там гражданство дают за покупку недвижимости от 400 тысяч долларов. Но турецкий паспорт слабее и безвизового Шенгена не предусматривает. Насколько доступной окажется Аргентина, говорит миграционный эксперт, кандидат юридических наук Александр Захаров.
0: Если говорить о сложностях, в России существует достаточно малое количество банков, которые могут осуществлять транснациональные международные переводы по системе SWIFT. Тем не менее, они есть. Большинство заинтересованных лиц пользуются транзитными странами. Армения, Казахстан, Кыргызстан. Если мы говорим о том окне возможностей, которое будет существовать для россиян, я ожидаю, что оно будет существенным, но говорить, что оно будет существовать всегда, сложно. С учетом геополитической составляющей будет ограниченное количество заявителей допущено к участию. Кто раньше встанет, того и тапки.
9: При этом новый паспорт не делает человека налоговым резидентом Аргентины, а обычный путь к гражданству куда длиннее. Нужно переехать и 2 года непрерывно жить в стране. Несколько лет назад россияне также массово ездили туда рожать детей. Ребенок получал аргентинское гражданство, родители – возможность легализоваться. Продолжает основатель компании «Ру Аргентина», житель Аргентины Кирилл Маковеев.
4: Аргентина очень долго раздавала бесплатно то, что сейчас собирается продавать. Здесь нужно не путать, что это две разные целевые аудитории. Одна – это люди, которые не готовы платить за гражданство ничего, но у них есть время и возможность родить ребенка. И другая – это люди, у которых есть деньги и нет времени. Спрос на аргентинские паспорта со стороны тех, кто едет сюда натурализовываться, также с тех, кто едет сюда родить ребенка и получить гражданство, остается достаточно стабильным. Аргентинцы исторически это нация эмигрантов. Сколько хотите, столько и можете иметь паспортов в Аргентине.
9: Буэнос-Айрес рассчитывает получить от программы около 2,5 миллиардов долларов за 5 лет. Правда, на фоне долгов это скорее подспорье, чем спасение. Только в следующем году Аргентине предстоят валютные выплаты примерно на 25 миллиардов долларов. Саму программу, кстати, презентовали в Париже. Но это еще не значит, что Европа ее благословила. ЕС все жестче относится к странам, которые продают гражданство за инвестиции. 5 карибских стран уже предупредили. Из-за таких программ они могут потерять безвиз с Европой, а Вануату его уже лишили. Поэтому Аргентина обещает особенно тщательно проверять покупателей, иначе ее золотой паспорт однажды может превратиться в тыкву. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Арабские Эмираты, которым принадлежит авиакомпания Fly Dubai, признали инцидент на рейсе из Дубая в Тель-Авив попыткой теракта. Это установила специальная следственная группа, заявил генпрокурор ОАЭ. По его словам, второй пилот, напавший на капитана воздушного судна, действовал по заранее продуманному плану. СМИ назвали его личность.
14: Подробности.
22: Расследование Арабских Эмиратов установило. Второй пилот набросился на командира воздушного судна, гражданина Индии Смита Мачхара, с аварийным топором, пытаясь перехватить управление. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал произошедшее попыткой джихадистской террористической атаки, предотвращенной храбростью израильских пассажиров. Премьер Нетаньяху заявил о радикальной исламистской обработке нападавшего. Когда его обезвредили, он просил убить себя. Израильские спецслужбы сообщают, что пилот действовал в одиночку. СМИ установили и его личность. Им оказался 29-летний гражданин Омана Хамам Аль-Хамами, сообщают источники CNN. Он родился в ОАЭ в семье оманца и сирийки. 7 лет он работал в Оман Эйр. Ушел в феврале 2025 года, затем работал в Royal Air Maroc. В Fly Dubai он задержался на 8 месяцев. В 2024 году, по данным источников ABC, был отстранен от летной подготовки в Оман Эйр из-за экстремистских материалов и признан угрозой безопасности. Wall Street Journal сообщает, что ему запретили полеты в Омане из-за радикальных взглядов. Однако он был принят в Fly Dubai и допущен к рейсам в Израиль. По данным СМИ, Аль-Хамами сотрудничает со следствием и заявляет, что намеревался разбить самолет в Израиле.
2: четверг подозреваемого доставили из Саудовской Аравии в ОАЭ. Предполагается, что представители Израиля приедут в Эмираты и присоединятся к последующим допросам задержанного.
3: Культ наличности. Лица на банкнотах. Хумипон Адуль-Ядет, или Рама IX, самый долгоправивший монарх в мире. Он был королем Таиланда 70 лет, с 1946 по 2016 годы. За это время Рама IX инициировал в стране сотни социальных и экономических реформ, при этом финансируя их из собственных средств, не пользуясь казной. Кроме того, король увлекался игрой на саксофоне и фотографией, разрабатывал проекты мостов, а также владел патентом на создание искусственных облаков. Раму IX в Таиланде считают полубогом, а его портрет изображен на всех тайских банкнотах и монетах. Кстати, наступить на купюру или разорвать ее в Таиланде считается преступлением и карается законом. Культ наличности на Бизнес FM. Продолжительность жизни.
5: В 2009 году распространение свиного гриппа в нескольких странах Европы неожиданно замедлилось. Возможной причиной стала сезонная вспышка обычной простуды.
3: Журналист Алена Копылова.
5: Заражение одним вирусом иногда может временно защищать от другого. Это явление называют вирусной интерференцией. При заражении клетки выделяют специальные сигнальные белки – интерфероны, предупреждающие окружающие ткани об опасности. Получив такой сигнал, соседние клетки переходят в режим обороны, мешая вирусам проникать внутрь, копировать свой генетический материал и создавать новые частицы. При этом такая защита не всегда направлена против конкретного возбудителя. Поэтому иммунная реакция, запущенная первым вирусом, может осложнить жизнь совершенно другому. Но универсального правила здесь нет. Все зависит от конкретной пары возбудителей, порядка заражения и времени между двумя инфекциями. В некоторых случаях первый вирус мешает второму. В других такого эффекта нет. А иногда одновременное заражение способно и вовсе сделать течение болезни тяжелее. Кроме того, защита длится недолго. Интерфероновый ответ постепенно угасает, и клетки возвращаются в обычное состояние. Способность интерферонов создавать временную защиту от разных возбудителей давно интересует ученых. Препараты на основе этого принципа уже применяют при некоторых вирусных заболеваниях.
3: Продолжительность жизни на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Квартира для машины. Самое дорогое парковочное место на первичном рынке Москвы оценили в 44 миллиона 700 тысяч рублей, сообщила ТАСС, управляющий партнер экосистемы «Калинка» Ольга Кузнецова. Речь идет о площади почти в 25 квадратных метров в клубном доме на Остоженке в двухуровневом подземном паркинге с охраной и двумя лифтами. Следом по цене идет место в Большом Толмачевском переулке. Около 23 квадратных метров обойдутся в 30 миллионов 200 тысяч рублей. Эта парковка рассчитана исключительно на машины представительского класса. Третья позиция досталась объекту в Брюсовом переулке. Там 17,7 квадратных метров оценили в 27 миллионов рублей. Для сравнение. Средняя стоимость машиноместа в новых жилых комплексах столицы сейчас составляет около 4 миллионов рублей. Чем можно объяснить такую цену? Почти 45 миллионов рублей за парковку, говорит главный аналитик ЦИАНа Алексей Попов.
6: Это фактически два машиноместа, там 24 квадратных метра, так называемое зависимое или семейное машиноместо. То есть так уже цена получается не 44, а чуть больше 20 миллионов рублей. Но, в принципе, в Москве плюс-минус действует эмпирическое правило, что машиноместо близко по цене той машине, которая на нем будет размещаться, условно, там в эконом-классе цене машины эконом-класса, в бизнес-классе цене машины бизнес-класса. И второе, любые цены для элитной недвижимости, это не более чем приглашение к торгу. Это все не так просто, как в недвижимости эконом-класса, комфорт-класса, где есть цена и по ней, скорее всего, сделка пройдет.
1: Все-таки, насколько этот рекорд показателен для всего элитного сегмента?
6: На самом деле, я летом находил варианты почти за 50 миллионов рублей. То есть, в принципе, есть сейчас проекты, где машины места стоят уже вот в диапазоне 40-50 миллионов рублей. Ну, по крайней мере, такие цены фигурируют в прайс-листах. Ну, связано это с тем, что увеличивается стоимость элитной недвижимости, но, опять же, ну, за какие деньги там проходят конечные сделки, сложнее оценить, потому что сейчас появилось много проектов, где стоимость метров в квартирах в одном и том же ЖК могут быть, условно, там, 2,5 миллиона рублей, 5 и 7 миллионов. Понятно, что это такие достаточно условные цифры, и по каким уровням там пройдут уже непосредственно сделки, это уже вот надо знать внутреннюю кухню конкретного застройщика.
2: Алексей Попов, главный аналитик ЦИАН. В дорогих домах все дорого, но с парковками иногда бывает и наоборот. Арендовать место можно дешевле, чем в новостройке, говорит риэлтор, эксперт по недвижимости Александр Харыбин.
7: На новых хороших домов в элитных локациях в центре Москвы их, в принципе, мало. И за ними идет охота, это так называемая трофейная недвижимость. Обеспеченных людей в России тоже достаточно. Поэтому вот за свое удобство они готовы платить. Свободный рынок, где нет льготной ипотеки, рынок идеальной конкуренции, по большому счету. Поэтому если за столько выставили, значит, рассчитывают продать. Не продадут, значит, снизят цены. Конечно, чем больше машина места, тем оно обычно дороже стоит. Но еще и влияет, где оно расположено, насколько оно удобное. Там колонны есть рядом, или там угол какой-то, или стена. Мешает, не мешает. Как формируются цены на машиноместа в элитных новостройках, если потолок? Повторюсь, это свободный рынок. Еще играет огромную роль количество машиномест на количество квартир. То есть, если условно на 100 квартир там 200 машиномест, это одно дело. А когда у тебя 20 машиномест на 100 квартир, а это еще элитный клубный дом, то, конечно же, такие места очень дорого стоят. Я видел в бизнес-классе, например, в дорогих премиальных домах, где очень много машиномест, они стоят дешево, они стоят порой дешевле, чем в новостройках там аренда. Ну, продажи нет, а аренда, да, бывает и такое. Пример там Аэробус, там аренда мест ниже, чем в некоторых новостройках пика, типа Матвеевского парка, вот, например.
2: Александр Харыбин, эксперт по недвижимости. Выгодно ли сейчас инвестировать в машиноместа на парковках в элитных домах и новостройках, говорит управляющий фондом сбалансированной

0: недостатки. Первое недостатки, что требуется дополнительные действия для того, чтобы получить пассивный доход. Ну и со временем парковочные места могут не дорожать. Ну и не забываем, что сегодня у нас 14-я ключевая ставка, и на рынке сегодня есть очень интересные инструменты, такие как облигации, которые дают доходность по предварительным подсчетам на горизонте 3-4 лет гораздо выше, чем инвестиции в любую недвижимость, в том числе и в парковочные места.
1: Алексей Линецкий, управляющий фондом «Сбалансированные возможности» УК «Альфа Капитал». При этом за 8 месяцев этого года на элитном первичном рынке оформили 960 договоров долевого участия на покупку машин и мест. Это на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение спроса на парковку, как говорят эксперты, повторяет динамику рынка новостроек и апартаментов. В Сингапуре дейтинг взяли на государственный контроль. В стране запустили первый в мире пилотный проект приложения для знакомств среди госслужащих, пишет Financial Times. Сервис разработали власти островного государства. Так они пытаются справиться с критически низким уровнем рождаемости. Подробнее Ольга Кашинская.
2: Сингапурский государственный сервис для знакомств называется First Date. В переводе «первое свидание». Пока приложение работает в пилотном режиме. Оно доступно молодым госслужащим в возрастном диапазоне от 21 до 35 лет. Проект разработало государственное технологическое агентство GovTech. В основе сервиса лежит алгоритм устойчивого паросочетания, разработанный еще в середине прошлого века и удостоенный Нобелевской премии по экономике. Девиз сингапурского дейтинг-проекта звучит так: «Начни что-нибудь реальное». Пользователям сервиса необходимо привязать свою учетную запись через местный аналог госуслуг. Это нужно в том числе для проверки того, действительно ли человек одинок. Далее пользователь заполняет подробную анкету, после чего алгоритм предлагает ему по одному потенциальному партнеру за раз. В приложении даже отображаются советы по тому, как провести первое свидание. По его итогам ищущим сердцам предлагается поделиться своими впечатлениями в опросе. И такой контролируемый подход вполне может решить проблемы сайтов знакомств, отталкивающие молодых людей, говорит директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
3: Мы видим на примере молодежи серьезную усталость от таких сервисов, потому что бесконечный свайп, мало ответов, много неадекватов, много фейков, мошенников и так далее. Это приводит к усталости и нежеланию искать вторую половинку на подобных ресурсах. И здесь как раз и вступают в ход какие-то новые проекты, которые должны помочь с новыми форматами, с новыми алгоритмами, с новыми подходами в части знакомства. Главная проблема всех этих сервисов в том, что нельзя проверить, насколько человек реальный. И очень много мошенничества. Например, как раз в Сингапур, там проблема с мошенничеством, она довольно высокая, поэтому для них, конечно, вопрос верификации очень актуальный, особенно через государственные сервисы. Но здесь может упасть конверсия, то есть сколько людей захотят сообщить государству, что они сейчас находятся в поиске кого-то. Но в любом случае это существенно усложняет схемы мошенничества.
2: К таким нетривиальным мерам власти Сингапура подтолкнул острый демографический кризис. В этом году страну признали сверхстареющей. Это означает, что более чем 21% населения там старше 65 лет. Проблема эта, в общем-то, не уникальная. Такой статус носит в числе прочих Япония, Италия, Португалия, Греция, Финляндия, Германия и другие страны. Продолжит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук Яков Якубович.
4: По суммарному коэффициенту рождаемости Сингапур находится в антирейтинге на 5-м месте. Мы видим, что большинство стран в мире испытывают проблемы с депопуляцией. Ну, в первую очередь, конечно, это связано с городским образом жизни. В основном именно в городах, в странах с высоким уровнем урбанизации появляются вот эти вот проблемы с рождаемостью. Ну, понятное дело, что развитие сайтов знакомств, да, это один из небольших вкладов в поддержание рождаемости. То есть поддержка создания пар и борьба с одиночеством. Одиночество, кстати, в городах это тоже один из серьезных социальных рисков и социальных проблем, которые нужно решать. Понятное дело, что рождение ребенка начинается все-таки с того, что человек должен захотеть. Понятно, что это мера паллиативная, проблему целиком она не решит, но государство, по крайней мере, показывает обществу и другим государствам, что вот оно вот так решает свою демографическую проблему.
2: Суммарный коэффициент рождаемости в Сингапуре за прошлый год составил 0,87 ребенка на одну женщину. А для банального воспроизводства населения этот показатель должен быть на уровне минимум в 2,1. Ввести жилищные льготы и увеличить детские выплаты власти страны уже попробовали. Так что остается только экспериментировать. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале

0: kissfm.ru. Легко ушло.
1: В 2009 году жительница Тель-Авива по имени Анат решила порадовать маму и купила ей новый матрас. Старый после многолетнего использования откровенно обветшал, и Анат, предвкушая радостную мамину реакцию, с удовольствием вынесла старье на помойку. Однако родительница от такого сюрприза чуть не упала в обморок. Она тоже хотела порадовать родных, всю жизнь копила и в результате собрала ни много ни мало $1 миллион. А хранила их в том самом выброшенном матрасе, потому что всю жизнь не доверяла банкам. Мать с дочерью обошли 3 окрестные свалки, куда могли отвезти драгоценную рухлядь. И в сотрудничестве с администрациями и работниками полигонов перебрали десятки тонн мусора. Безрезультатно. А на свалках на всякий случай усилили охрану, чтобы отвадить кладоискателей. Легко ушло. Спецпроект на Бизнес FM.
0: Между делом с Кирой Альтман.
2: Оказываюсь в Нью-Йорке и захожу в галерею «Фрагмент» к одному из ее основателей, Сергею Гущину. Здесь открыта выставка «Сталкер». На мое удивленное лицо Сергей реагирует пониманием и рассказывает, что художники из Тайваня знают одноименную картину Тарковского, но исходят из другого понимания сущности сталкера.
3: Название «сталкер», с одной стороны, это про пограничное состояние, в негативном ключе. Когда ты за кем-то смотришь, когда кто-то смотрит за тобой, и вот это вот переходный момент, и в их работах это очень чувствуется. То есть, с одной стороны, это в образе людей и в образе предметов, когда они там изображают свет, они изображают воск, который течет. И вот это вот пограничное состояние, которое в каждом присутствует, то есть, с одной стороны, какие-то внутренние демоны, которые появляются, но при этом они сглаживаются чем-то приятным, назовем это так.
2: Работы Хуана Джичена и Хао напоминают мне о свете в фильмах Тарковского. Свет – главный герой. И когда мы выключаем лампы в галерее, работы оживают. Эту живопись на фольге, исходящая от работ свечения, объяснить словами довольно трудно. Но в галерею приходят снобы коллекционеры, и Сергей Гущин доволен интересом к молодому дуэту.
3: Про выставку лучше говорить, конечно, когда ты ее показываешь. И действительно, она получилась очень для меня складной и цельной, и несмотря на то, что художники достаточно молодые. И они еще интересны, как между собой взаимодействуют. То есть один такой более активный, проактивный, всем рассказывает, показывает, а другой убегает в угол и ни с кем не коммуницирует. И, конечно, для всех выставка в Нью-Йорке – это новый шаг.
2: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент». Кира Альтман, Бизнес FM.
0: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Решение об участии президента Владимира Путина в саммите G20 в Майами будет приниматься с учетом целой совокупности факторов. Об этом заявил российский шерпа в двадцатке, начальник экспертного управления президента Денис Агафонов на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам встречи, посвященной подготовке декабрьского саммита. Он отметил, что должна быть суть, ради чего приехать. Исходя из этого, наверное, будет приниматься решение, сказал Агафонов. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп высказался достаточно определенно в пользу участия российского коллеги в саммите. Судоходство через Арктику достигло рекордного уровня на фоне таяния льдов и боевых действий на Ближнем Востоке, пишет Financial Times. Так, в сентябре по Северному морскому пути было совершено 133 рейса, что на 46% больше, чем в августе, и более чем в четверо выше показателя 2022 года. Почти половина транзитов пришлась на суда под российским флагом. В Бразилии в воскресенье пройдут выборы президента. Главная борьба развернулась между 80-летним действующим главой государства Луисом Инасио Лула да Сильвой и сенатором Флавио Болсонаро, старшим сыном предыдущего руководителя страны, находящегося сейчас под стражей. Кандидата от левоцентристской партии трудящихся Лула да Сильва считается сторонником БРИКС и рьяным критиком США. Болсонаро-младший поддерживает курс на сближение с президентом Дональдом Трампом и прозападным президентом Аргентины в Хабаровске. Пьером Милеем. Фильм «Сумерки» 2008 года стал самым кассовым в российском прокате в сентябре. По данным ЕАИ из фонда кино, с 17 сентября картина, выпущенная на экраны повторно, собрала 340 миллионов рублей, обойдя премьеры месяца «Как Иван в сказку попал» и «Девятая планета». 8 октября выйдет вторая часть франшизы «Сумерки. Сага. Новолуния». 5 ноября «Сумерки. Сага. Затмение». 10 декабря «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1». А 11 февраля будущего года «Часть 2». Новости на «Бизнес-ФМ». Держитесь курса.
0: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Если это не чума, то что? Жители иркутского Шелихова теряются в догадках о причинах смерти в местной больнице 28-летней женщины. Информацию о том, что она скончалась от легочной чумы, власти опровергли. Официально сообщается об опасной инфекции, но непонятно какой. При этом больницу закрыли на карантин, а в городе объявили масочный режим. Умер Анатолий Кашпировский, знаменитый психотерапевт, чьи сеансы здоровья на рубеже 90-х собирали у телеэкранов миллионы зрителей. О методах Кашпировского много спорили, официальная наука их не признавала. Мы собрали воспоминания друзей и коллег главного экстрасенса Советского Союза. В Сингапуре личную жизнь госслужащих решили взять под государственный контроль. Для них запустили официальное приложение знакомств. Власти рассчитывают, что это поможет в том числе улучшить демографическую ситуацию. Станут ли сингапурцы охотнее знакомиться и рожать под присмотром государства? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес-ФМ». Что известно о ситуации в иркутском Шелихове, где, как заявили власти, появилось подозрение на заболевание особо опасной инфекцией. Мэш писал, что 28-летняя лаборантка умерла от легочной чумы. Она якобы случайно разбила пробирку с опасной бактерией, когда собирала биоматериал для диагностики. Ее, как пишет телеграм-канал, госпитализировали еще в конце сентября. Спустя 2 дня она скончалась. Власти региона не дают официальную информацию, о какой инфекции идет речь, но сообщают, что собрали внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии с участием главного санитарного врача России Поповой. Роспотребнадзор организовал и проводит полный комплекс необходимых мероприятий. Цитирую, все выявленные контактные лица взяты под медицинское наблюдение, результаты лабораторных исследований отрицательные. Глава Шелиховского района заявил, что с пятницы в районной больнице введен карантин. Приостановлена работа лаборатории, анализы не берутся, плановые исследования в стационаре не проводятся. Местные СМИ пишут, что как раз в этой больнице скончалась сотрудница противочумного института, подключенная к ИВЛ. Мы поговорили с собственником и гендиректором ООО «Инкомпро» Александром Прокудиным, чье производство как раз находится в Шелихове.
5: У меня сотрудник сегодня только что приземлился из Иркутска, выехал из Шелихова. В городе нет каких-то ограничений для работы общественных заведений. По крайней мере, жители города и посетители не видят каких-то ограничений. Общественный транспорт работает. Уведомлений от властей по поводу ограничений работы бизнеса тоже нет. Масочный режим в городе тоже отсутствует. Никаких постов тоже в городе не наблюдается. Теми людьми, которыми я переговорил, считают, что ситуация больше надуманная и не представляет опасности для жителей города. Никаких уведомлений от властей по поводу ограничений работы производств нет.
4: Александр Прокудин, предприниматель, чье производство находится в Шелихове. Люди разделились. Половина паникует и скупает антибиотики, другие сохраняют спокойствие, вспоминая ковид. В поликлиниках висят объявления о масочном режиме, но многие его игнорируют. Беспокоит неизвестность, поскольку власти так и не сообщили, с какой инфекцией столкнулся город, говорит автор медиапроекта «Мой Шелихов» Анастасия.
6: У нас получается сейчас пока все стабильно. По крайней мере, власти нам так сообщили после внеочередного заседания, что поводов для паники нет. Работает у нас поликлиника, стационар в штатном режиме, но предупреждают, чтобы, конечно, соблюдали все меры профилактики. Люди разделились на 2 фронта. Половина паникуют. Уже известны такие случаи, что ходили антибиотики, закупали, а половина стараются держаться в спокойном состоянии, считая, что это было практически то же самое, что было с волной ковида. Мы видим объявления на поликлинике. Вот на детской поликлинике сегодня я видела объявление также. Открытым текстом написано «масочный режим». Ну, скорее всего, для поликлиники большей частью это касается. Ну и также людям, конечно, говорили, лучше в масках в общественных местах, но мы видим, что многие без масок. Сегодня 2-3 трех человек встретила именно в магазине, кто на подбородке маску носил, кто на лице все-таки, да, соблюдал эти меры предосторожности. Но в основном люди ходят, гуляют спокойно, без масок.
7: На что бы хотелось обратить внимание, все-таки, что у нас почему-то власти пока умалчивают. То есть у нас конкретно нет официальной информации, к сожалению. Нам официально никто название принципиально не говорит. Нам просто говорят, что это инфекция серьезная. Люди очень встревожены, в пабликах ведутся активно разговоры, потому что элементарно местная администрация прямо не говорит и не называет.
8: Как мы понимаем, сам институт, в котором вот эта ужасная трагедия произошла, находится, собственно, в самом Иркутске. Почему вот эта девушка, уже, к сожалению, погибшая ныне, оказалась в вашем городе? То есть почему ее повезли именно вот в вашу районную больницу?
7: Потому что у нас в Шелехове от компании «Русал» Припаска открыл еще в ковидные времена большой, мощный такой госпиталь. И к нам везут очень многих со всего региона с тяжелыми симптомами или с признаками ковида. И девушка поступила как раз в смену, когда заступал наш ковидный госпиталь. Они с Иркутском как-то посменно дежурят. Поэтому она попала к нам. Но известно сейчас противочумный институт, что у них эта девушка не работала.
4: Анастасия, автор медиапроекта «Мой Шелехов». В субботу утром администрация Байкальска опубликовала пост с просьбой не ездить в соседний Шелехов на фоне неофициальной информации о выявлении в городе заболевания чумой. Но позже пост удалили. Другим темам: со следующего года продажа квартиры может стать заметно дороже из-за налогов. Минфин предлагает объединить доход от недвижимости с зарплатой и другими поступлениями, а затем облагать все по прогрессивной шкале от 13 до 22%. Это означает рост налога на сотни тысяч рублей. Кого это коснется, как посчитать и что делать уже сейчас? Об этом Наталья Воробьева.
9: Начнем с того, что налог с продажи квартиры платит тот, кто владеет ею менее 5 лет, если купил сам. Для единственного жилья, а также некоторых квартир, полученных в наследство или в подарок от близкого родственника, или это приватизированная квартира, достаточно 3 лет. После этих сроков налог не платится вообще. А также, если недвижимость стоит менее 1 000 000 рублей. В этой части с будущего года ничего не меняется. Новый механизм Минфина коснется только тех, кому надо продать квартиру срочно и дороже, не выдержав минимальных сроков владения. Налог платится только с разницы между покупкой и продажей, а в случае наследования от всей стоимости, потому что нет цены покупки. Сейчас для продажи жилья отдельная налоговая шкала. Если квартира стоит менее 2 400 000 рублей, то взимается 13%. Если стоимость жилья больше, то на остаток начисляется еще 15%, и все. Минфин предлагает суммировать доход от продажи с вашей годовой зарплатой, дивидендами, процентами по вкладам, аренда и так далее, и считать налог по общей прогрессивной 5-ступенчатой шкале. То есть до 2 400 000 13%, до 5 000 000 15%, от 5 до 20 000 000 18%, от 20 до 50 20%, и свыше 50 000 000 22%. Как это будет, если новые правила вступят в силу? Допустим, у вас есть только зарплата 125 000 рублей в месяц, то есть 1,5 миллиона в год, и квартира, которую вы купили пару лет назад, и ее надо срочно продать. И продали вы ее на 10 000 000 дороже, чем купили. Сейчас ваш НДФЛ с зарплаты 13%, чуть меньше 200 000 рублей. С продажи квартиры вы платите 1 450 000. Итого 1 650 000. По новой схеме все складывается. Ваша зарплата 1,5 миллиона плюс доход от продажи квартиры 10 000 000. Из суммы в 11,5 миллиона взимается прогрессивный НДФЛ. Налог выглядит так: 13% с первых 2 400 000 плюс 15% со следующего интервала до 5 000 000, и остаток уже облагается 18%. В итоге налог стал больше на 225 000. Соответственно, чем выше у вас общий доход с учетом недвижимости, тем больше налог. Например, даже если вы безработный, но заработали на продаже квартиры 30 000 000, то налог с этого дохода сейчас примерно 4,5 миллиона рублей. По новой схеме плюс почти 1 000 000. Однако большинство покупателей или наследников предпочитают не спешить с продажей квартиры, говорит основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
10: Большая часть людей либо дожидались 5-летнего срока, либо использовали какую-то другую модель налогообложения, то есть продажа и покупка в один и тот же налоговый период, либо оплата налога с разницы между покупкой и продажей недвижимости. В принципе, как мне представляется, самым худшим положением окажутся только те люди, кто получил в подарок недвижимость и кто унаследовал недвижимость. Вот здесь, безусловно, возникает, возможно, необходимость продать быстрее, ну, по крайней мере, в наследственных делах. Вот эта ситуация у людей будет, конечно же, болезненной.
9: Новые правила – это усиление налогового бремени, особенно для тех, кто перепродает жилье. Поэтому тем, кто думает о продаже, лучше сделать это в текущем году, считает гендиректор юркомпании «Я прав» Павел Зюков.
11: Безусловно, это очень негативная тенденция. Те налогоплательщики, которые занимаются, например, перепродажей жилья, они, конечно, столкнутся с тем, что их маржинальность очень сильно может снизиться. Как соединение налоговых баз, которые раньше отдельно считались, например, в этом году получил уведомление налогов, в котором я увидел имущественные налоги, земельные, транспортные, и от процентов по депозитам, и налог, который рассчитывается вот с превышением ставки, поскольку работодатели у нас, безусловно, в порядке всегда считают 13%. А все остальное доначисляет уже налоговые органы в уведомлении. С последующим в этом уведомлении, просто если продать квартиру в 2027 году, не в 2026, то можно будет уже столкнуться с достаточно увеличенной суммой налога. Поэтому те, кто хотел продать квартиру и пока думает, лучше, наверное, ее продать в текущем году, чтобы не попасть на большие налоги, поскольку законопроект с большей долей вероятности, надеюсь, 99% будет принят.
9: Если продать квартиру сейчас невыгодно, некоторые собственники не торопятся, пока сдают или делают ремонт. Наталья Воробьева, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
4: Водители обяжут пройти внеочередную медкомиссию при выявлении противопоказаний. Минздрав подготовил проект нового порядка медосвидетельствования. Его планируют ввести с 1 марта 2027 года. Медицинские заключения будут оформлять в электронном виде и размещать в государственной системе здравоохранения. По запросу можно будет получить бумажную копию. Если при обследовании или лечении у водителя подтвердят заболевание, несовместимое с управлением автомобилем, ему направят уведомление в течение одного рабочего дня. На прохождение внеочередной медкомиссии дадут 3 месяца. Ничего принципиально нового в этом проекте нет, говорит автоюрист Лев Воропаев.
12: Эта тема уже муссируется в течение 1,5 лет. Просто вот сейчас добавляют, что данное медицинское заключение будет в электронном виде. Так сейчас, в принципе, подавляющее обращение граждан медицинского учреждения формируется при их общении с врачом в электронном виде. И эта электронная форма будет аккумулироваться в определенной базе в электронной медицинского сообщества. И о наличии заболеваний, которое является противопоказанием к управлению транспортных средств, будет передаваться в госавтоинспекцию. И те 1 марта будут в автоматическом режиме, в кавычках, да, аннулировать или прекращать действие права управления. Если гражданин по истечении 3 месяца не пройдет повторное обследование, либо если он пройдет медицинскую комиссию, и она подтвердит наличие заболевания, которое является противопоказанием к управлению транспортными средствами.
4: Лев Воропаев, автоюрист. Отказ от проверки приведет к аннулированию водительского удостоверения. Вернуть права можно будет после обследования и подтверждения отсутствия противопоказаний.
13: Вначале был бизнес.
14: Как появлялись города?
15: Липецк, 500 000 жителей. В 1703 году, когда для военных нужд российского флота срочно понадобились корабли, пушки и бомбы, на берегу реки Липовки были заложены казенные железоделательные заводы. В мирное время они выпускали домашнюю утварь отменного качества, сковородки и чугунки.
13: Как появлялись города? На Бизнес ФМ.
16: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
17: В эфире радио не на словах, а на деле. Дело вкуса с Катей Калиной.
18: Место действия – гостиница «Метрополь». Теперь не только савой и баром «Шаляпин», но еще и премиальным рестораном японской кухни «Мото Азабу». Через месяц снова открытие. Ресторана Генриха Карпина «Ателье Мид». Ну вот Азабу, пожалуй, самый сложный проект Дениса Иванова, открывшего в Москве Сибирь-Сибирь и раменную Ку, которой на днях исполнилось 8 лет, а Новосибирску Жерара Депардье в качестве ресторатора. Мото Азабу – история личная. Жена Дениса – японка, жительница Токио. Так что ресторан в центре столицы, рядом с Кремлем – ответственная миссия и ставка – репутационная и гастродипломатическая. Здесь сделали все, чтобы показать нам другую Японию – современную, сложную, не массовую. Здесь нет роллов и моти. Зато в стиле кухни современного Токио, где перемешаны культуры, традиции и вкусы, можно попробовать спагетти с икрой минтая, маринованные в сладком рисовом вине мирине, саке и сансё – японской специи с ароматом перца, хвои и цитрусовых. Или лосось терияки, который гарнируется морковным кремом с белой мисо-пастой и морковной карамелью. В рамене – лапша из крахмала тапиоки. Для того, чтобы замораживать хамачи, он же желтохвост, для строганины при минус 80 градусах, здесь завели медицинскую криокамеру, в которой обычно хранят органы. И это тоже очень по-японски. На максималках для достижения цели добиться нужного вкуса или нужной текстуры. Если соберетесь в ресторан компании, обязательно закажите сябу-сябу, фокус подачи этого традиционного котелка с бульоном, в котором гости варят овощи и вагю, в том, что его остатки со дна. Шеф затем проваривает с рисом и возвращает на стол умамным, напитанным бесценным говяжьим жиром с желтком и трюфелем. Цен не бойтесь, разбег их велик. С вами была Катя Калина.
19: Дело вкуса на Бизнес FM.
20: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Умер Анатолий Кашпировский. Ему было 87 лет. По словам директора, у психотерапевта остановилось сердце. Кашпировский был одной из самых спорных и узнаваемых фигур позднего СССР. Каким он остался в народной памяти? Об этом Олеся Савоськина.
21: «Я даю установку». Эту фразу в конце 80-х знала вся страна. Никакого мистического антуража. Стол, микрофон, тяжелый взгляд. Кашпировский просто говорил, а миллионы людей ждали, что уйдет боль и отступит болезнь.
22: «Даю установку на исцеление от многих заболеваний. Но самое главное, я даю установку на возбуждение вашей иммунной системы, хотя не каждый знает, где она и как ее нащупать у себя. 1, 2, 3.
21: Кашпировский окончил мединститут. Четверть века проработал психиатром в Виннице. Был мастером спорта по тяжелой атлетике и психотерапевтом советской сборной штангистов. Все началось с того, что Владислав Листьев позвал Анатолия во взгляд. В эфире одному из сотрудников проткнули ладонь большой иглой, а Кашпировский уверял, что внушением отключил ему боль. Далее был телемост, когда Кашпировский находился в студии в Москве, а в Киеве женщине удаляли опухоль. Разрез 25 сантиметров. Пациентка улыбалась и разговаривала с ним. Правда, спустя годы выяснилось, немного анестезии все-таки было. Сама женщина признавалась, боль чувствовала, просто терпела. В 89-м центральное телевидение показало 6 сеансов здоровья Кашпировского. Их аудиторию оценивали почти в 200 миллионов человек, вспоминает астролог Павел Глоба.
23: Им я был знаком, он его очень верил в то, что он делал, и что он помогал людям. Это как-то было на самом деле трудно сказать. Он был человеком замкнутым, который не был склонен о себе что-то рассказывать, практически не улыбался. Никогда не шутил, серьезный был человек. Кто-то говорил о том, что ему это помогает, кто-то говорил, что нет. Многие люди нуждались в каком-то, ну, типа чуда, что ли.
21: Его часто путали с Алланом Чумаком, который заряжал воду. Но Кашпировский коллегу даже конкурентом не считал и говорил, после его успеха в телевизор можно было посадить хоть, цитата, пакет из-под кефира, и люди все равно поверят. При этом на гастролях самого Кашпировского продавали соль, фотографии и записи с его голосом. А кассету якобы можно было даже не слушать. Достаточно положить под подушку или приложить к больному месту. Сам себя Кашпировский ни экстрасенсом, ни гипнотизером не называл. Свои сеансы определял как акт специфического психотерапевтического воздействия. А в 91-м в штаб-квартире ООН рассказывал о возможностях своего подхода при радиационном воздействии и СПИДе. Через 2 года Кашпировский стал депутатом Госдумы от ЛДПР. Но до законотворчества дело не дошло. В середине 90-х он уехал в США и продолжил работать с русскоязычной публикой. Сам потом называл отъезд самой большой ошибкой в жизни. Еще 2 года назад Кашпировский собирал платные сеансы в Москве. Тогда же Российская академия наук назвала его методы абсолютной лженаукой. Свое мнение высказывает президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, доктор медицинских наук Виктор Макаров.
24: Кашпировский с точки зрения современной психотерапии объединил клинический и эстрадный гипноз. Он вел гипнотические сеансы и странные. Но вместе с тем он был врачом, клиническим психотерапевтом. Анестезия с помощью гипноза достаточно глубокая, возможно. Некоторое количество людей в популяции особо гипнотичных, особо внушаемых. И многие, ну зал-то тысячный, на тысячный зал там 12-15 человек, ну всегда есть.
21: Совсем другого Кашпировского вспоминает его друг, актер и врач-психотерапевт Александр Рапопорт.
0: Это уникальный совершенно человек, очень теплый, очень специфический для многих людей, но совершенно профессиональный, появившийся в то время, когда он был нужен. Когда в свое время я начал записывать альбомы музыкальные, он позвонил мне, как-то и сказал, я взял с себя пример и тоже записал песенный альбом. По жизни он был человеком, который говорил то, что думает. Стоял на определенных позициях, эти позиции защищал и был совершенно непримирим к попытке его унизить, принизить его профессиональные качества и реагировал очень по-мужски.
21: Непримирим буквально. В 18-м Кашпировский судился с Первым каналом из-за «Вечернего Урганта». Там его фотографию совместили с изображением кота. Требовал 500 000 рублей, но суд отказал. А в прошлом году 86-летний Кашпировский стал отцом в третий раз. У него родилась дочь Элина. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
20: Сборная России по футболу обыграла Намибию со счетом 6-0 в товарищеском матче. Между тем набирает обороты футбольный сезон Лиги наций. Сборная Англии на выезде разгромила Хорватию с очень крупным счетом 7-0. Французы после двух побед на старте сыграли в ничью с итальянцами 1-1. Ну а главное внимание уже несколько дней приковано к Криштиану Роналду и сборной Португалии. Там очень горячо. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес FM.
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
2: Не везет Зинедину Зидану на итальянцев. Как и 20 лет назад в финале чемпионата мира, Зизу, теперь главный тренер французской сборной, снова не справился. Перед игрой много вспоминали его знаменитый удар головой в грудь Марко Матерацци. Зидан признал свою ошибку, но больше был сконцентрирован на предстоящей встрече. В итоге без удаления французов не обошлось, и победный счет они не удержали. 1-1. Какими были разбор полетов в раздевалке сборной Франции и реакция Зидана, можно только догадываться. Тем не менее, трехцветные лидируют в своей группе. Бельгия, разгромившая Турцию 3-0, идет второй. Итальянцы на третьем месте. Сборная Португалии и Криштиану Роналду продолжают быть основными поставщиками футбольных новостей. Ситуация в команде дошла до абсурда. Не сыграв с норвежцами по решению Жоржа Жезуша, выяснилось, что Роналду не готов к такому повороту и не отвечает за сказанные ранее слова о согласии со всеми решениями главного тренера. И поймавшего кураж Криштиану было не остановить. Жезуш вместе с главой федерации сначала в отеле уговаривали обиженную звезду, потом рванули за ним в аэропорт, но суперстар, как в лучшие годы, показал чудеса дриблинга, увернулся от всех и улетел на частном самолете. По информации португальских СМИ, в сборную 41-летний Роналду больше возвращаться не хочет. Выглядит все это неоднозначно. Явно наблюдается какой-то диссонанс с официальными заявлениями Жезуша и тем, о чем они на самом деле договорились с Роналду. Масло в огонь добавляет и история о том, что Криштиану якобы помог тренеру с трудоустройством в сборную. Какое-то недокумовство получается, без ожидаемого отката. Шеф-редактор спортивного портала odds.ru Сергей Фукс считает, что в ситуации виноваты обе стороны.
3: Очень много вопросов ко всем. Глупо спорить, что Криштиану величайший футболист в истории португальского, может быть, даже мирового футбола. Но почему в ответственный момент лидер ведет себя как упрямый нарцисс и самовлюбленный эгоист? С другой стороны, мы видим главного тренера, который решил показать свой авторитет и жесткую руку с помощью запрещенного метода, воспитывая Криштиану. И это все происходит на фоне очень красивого, очень своевременного и очень трогательного прощения Лионеля Месси со сборной Аргентины. Как говорится, почувствуйте разницу.
2: Футбольный мир тоже разделился. Некоторые не понимают, зачем Жезуш вообще вызвал игрока такого уровня, если в 41 год Роналду после чемпионата мира планировал завершить карьеру в сборной. Многие звезды футбола сошлись на том, что Кришу необходим прощальный матч, но только не Златан Ибрагимович. Он считает, что Роналду самому стоило бы проявить побольше уважения. Дело дошло даже до премьер-министра Португалии, который поговорил и с тренером, и с футболистом. Кажется, что это уже перебор. Попкорн, впрочем, еще явно понадобится, это не последняя серия. А португальцы тем временем одержали в первых трех турах 3 победы. Команда без своего многолетнего капитана явно не выглядит потерянной. Со скрипом вошла в сезон сборная Германии. Только в 3-м туре Юрген Клопп впервые привел команду к победе. Немцы обыграли сербов 2-0. В 1-м туре ничья с Нидерландами 1-1, а во 2-м Германия уступила грекам 0-1. Впервые в истории. Олег Чекирис, главный редактор портала MyWaySport, считает, что новому главному тренеру нужно чуть больше времени.
5: Первые выводы, думаю, можно сделать как раз после 2-го матча с греками. В гостях будет видно, работает ли идея Клоппа. 2 состава, у него 44 игрока. Идея тут в том, чтобы давать отдохнуть лидерам. Поколение немецких игроков сейчас, мягко говоря, невеликое. Но если у Клоппа все получится, это будет безумно интересно.
2: Сборная Греции сенсационно лидирует в своей группе с 7 очками. Нидерландцы занимают 2-е место, у них 5 очков, на 1 меньше у идущих 3-ми немцев. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
19: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
6: В начале сентября в европейских футбольных лигах закрылось трансферное окно. Мы увидели переходы звезд, интриги, обманы и, конечно, денежные переводы с очень большим количеством нулей. Теперь поменять команду игроки смогут только в новом году. Зимние трансферы начинаются 1 января. Но есть футболисты, которые не нашли новое место работы этим летом и остались свободными агентами. Команды вправе подписать их в любой момент. Это случается редко, ведь эти парни остались за бортом неспроста. Среди тех, кто сейчас не тренируется и не играет, есть несколько неожиданных имен. Начнем с футболиста, который еще совсем недавно выходил в основе английской национальной сборной – Рахима Стерлинга. В 2015 году Стерлинг перешел из Ливерпуля в Ман-Сити за 60 миллионов евро. 7 лет в составе Манчестера были лучшими в его карьере, и на пике его трансфер оценивался в 160 миллионов. Потом Рахим перешел в Челси за 47 миллионов, но в Лондоне не заиграл. Аренда в Арсенал не спасла положение, и конец прошлого сезона он провел в голландском Фейенорде, где за 8 матчей отличился лишь 1 голевой передачей. На его перспективы отрицательно повлияла и автомобильная авария, в которую он попал в мае под воздействием веселящего газа. Рахиму всего 31 год, так что шансы играть на высшем уровне еще есть. А вот испанец Серхио Рамос в 40 лет еще не объявлял о завершении своего пути игрока. Футболист, который 15 лет был одной из главных звезд мадридского Реала, последние 2 сезона провел в Мексике, а сейчас тоже безработный. Его соотечественник Педро покинул Лацио, за который выступал последние 6 лет по собственной инициативе. В 39 нового пристанища пока еще не нашел. Сик Трансит, Глория Мунди.
19: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Тела 5 погибших нашли при разборе завалов после пожара на химзаводе в подмосковном Краснозаводске. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Сергиево-Посадского округа Алексей Лужецкий. По его словам, работы по ликвидации последствий пожара завершены. Продолжается мониторинг загрязнения воздуха. Концентрация вредных веществ не превышает норму. Угрозы для населения Краснозаводска и округа нет, заверил Лужецкий. Пожар в одном из производственных корпусов химзавода начался вечером 1 октября. Произошло обрушение конструкции на площади 2000 квадратных метров. Лондон считает Тегеран причастным к инциденту в районе авиабазы Фэрворд в Великобритании. Это подтвердил британский премьер Энди Бернем, пишет Телеграф. 27 сентября полиция объявила о крупном инциденте на авиабазе, которую используют ВВС США. Вскоре были арестованы 5 человек по подозрению в подготовке теракта. Посольство Ирана в Лондоне отвергло предположение о причастности страны к этому инциденту, назвав их необоснованными и злонамеренными спекуляциями. Президент
20: Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в мире есть только две сверхдержавы – Китай и США. Именно с ними Баку строит стратегическое партнерство. Выступая на съезде правящей партии Единения Азербайджана, Алиев отметил, что за последнее время произошли два исторических события. Баку установил отношения стратегического партнерства с Китаем и Америкой. Это две сверхдержавы мира, третьей нет, говорится в заявлении Алиева. Словакии открыли памятник советскому маршалу Ивану Коневу. В субботу в республике прошли памятные мероприятия по случаю 82-летия Карпатско-Духлинской военной операции, которая знаменовала начало освобождения Чехословакии от фашизма. В октябре 24 года премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что считает важным увековечить память Конева, который командовал советскими войсками в ходе этого сражения. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
7: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
20: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Сделка по продаже зарубежных активов «Лукойла» попала в пакет предложений по украинскому урегулированию, пишет «Нью-Йорк Таймс». По данным издания, этот вопрос обсуждался во время сентябрьского визита в Москву спецпредставителей Трампа, Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Кто может стать покупателем объектов «Лукойла» и почему в США в связи с этим заговорили о конфликте интересов? Покупка гособлигаций на $800 тысяч или безвозвратный взнос на $350 тысяч. Аргентина запускает программу «Гражданство в обмен на инвестиции». Кому это может быть интересно и что дает аргентинский паспорт? Мы спросили у экспертов. Парковка по цене квартиры. В Москве выставили на продажу машиноместо почти за 45 миллионов рублей. Есть варианты и поскромнее, но тоже сопоставимые со стоимостью жилья за 30 и 17 миллионов. Что обещают потенциальным покупателям за мегавложение в парковочные места. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Россия и США в рамках переговоров по Украине обсуждают продажу зарубежных активов «Лукойла», узнал «Нью-Йорк Таймс». Сейчас их оценивают в $20 миллиардов, но после снятия американских санкций стоимость вырастет, пишет газета. Как утверждает издание, многомиллиардная сделка касается обширного комплекса нефтяных месторождений, НПЗ и АЗС «Лукойла» по всему миру. По данным издания, Владимир Путин сам предложил это соглашение на встрече 4 сентября с посланниками Трампа, Кушнером и Уиткофом. Среди главных претендентов на активы «Лукойла» газета называет американского инвестора Тодда Бойли, который финансировал избирательную кампанию Трампа. Также долю планируют приобрести две ближневосточные компании – катарский конгломерат бизнесменов Аль-Хаятов и инвестфонд из Абу-Даби шейха Тахнуна, комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нации энергобезопасности Игорь Юшков.
8: Я думаю, что здесь, конечно, ведется такой некий экономический трек наших отношений. Кирилл Дмитриев как раз за него отвечает. Как мы можем сотрудничать в области экономики? Для России задача первая, наверное, такая максимальная, это попытаться выторговать за экономическое сотрудничество политические уступки, то есть чтобы Соединенные Штаты надавили на Украину, перестали им помогать. И экономическая задача – это получить снятие санкций. И здесь для «Лукойла» это тоже актуально. И я думаю, что обсуждается как раз какой вариант, что «Лукойл» продает какой-то американской компании активы, свои зарубежные. В обмен деньги при этой сделке ушли в Россию и достались «Лукойлу». Они были заморожены где-то в европейском или американском банке. А в-третьих, некая такая задача тоже важная, это может быть снятие санкций самого «Лукойла». Тем более, что санкции в отношении «Лукойла» и «Роснефти» США приняли как раз после встречи в Анкоридже Владимира Путина и Трампа. И раз это обсуждается на государственном уровне, договоренность может касаться не только «Лукойла», но и «Роснефти» как минимум, что США замораживают санкции в отношении них, а взамен получают выгодные условия покупки иностранных активов «Лукойла». Там, конечно, один из наиболее перспективных проектов «Западная Курна-2». Он и так уже ушел от «Лукойла» и, в общем-то, достался во многом американским компаниям. Но, с другой стороны, у него много чего еще есть. Это сеть заправок по всему миру, это нефтепереработка в Европе. Поэтому, конечно, это и есть многомиллиардные активы, которые «Лукойл» мог бы продать. Но условия сделки как раз-таки будет зависеть от того, на что готовы согласиться американцы. Для государства может быть стратегически выгодно, чтобы Соединенные Штаты, условно говоря, вывели Украину из конфликта, как-то жестко надавив на нее, но давить на Украину американцев удается им все хуже. Мы видим, что украинцы игнорируют и ориентируются в основном на европейцев, поэтому все может свестись просто к снятию санкций.
20: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нации энергобезопасности. США ввели санкции против Лукойла прошлой осенью. В начале этого года компания договорилась о продаже зарубежных активов американской компании «Карлайл», но затем процесс застопорился из-за межведомственных согласований в США. Обращает на себя внимание, что сделка обсуждалась в рамках переговоров по Украине. Как это может повлиять на урегулирование конфликта, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
9: Я вот здесь такой прямой связи не вижу с Украиной, поскольку если речь бы шла о сделке, при которой меняется санкционный режим, то есть в рамках сделки там Лукойл выводится под тех санкций, которые были введены год назад, ну тогда, наверное, можно было бы говорить о какой-то коррекции американских подходов, о смене этих подходов. Но, насколько я понимаю, в данном случае об этом речь не идет. Фактически Россия вытесняется тех международных проектов, где российские компании были задействованы в течение многих лет. Сама потребность такого рода сделки с передачей активов Лукойла третьим компаниям, американским или ближневосточным, возникла после того, как сама компания Лукойл оказалась под американскими санкциями. Можно сказать, что в каком-то смысле Соединенные Штаты сами создали проблему, которую теперь они, возможно, помогут России решить. Строго говоря, если предположить, что российско-украинский конфликт будет завершен, санкции с Лукойла будут сняты, то потребности в передаче активов уже не будет. Поэтому считать, что это, в общем, какое-то там большое одолжение со стороны Соединенных Штатов, ну, я бы, наверное, не стал, хотя, в общем, много зависит от условий сделки. Тем не менее, конечно, взаимодействие крупных российских, американских нефтяных компаний – еще один мостик между двумя странами, между экономиками двух стран. В этом смысле, конечно, такого рода переговоры, по всей видимости, надо приветствовать, особенно если они завершатся сделкой, в которой будут учтены интересы и российских участников тоже.
10: А Россия что получит взамен?
9: Ну как, что? Здесь, конечно, хотелось бы надеяться, что компенсация будет справедливой. То есть американские компании или там стоящие рядом с ними какие-то ближневосточные, они получат эти активы по явно заниженным демпингом ценам. Тогда у Лукойла будут возможности вложить полученные деньги в другие проекты, в том числе на территории Российской Федерации.
20: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Белый дом считает, что такая сделка поможет укрепить экономическую безопасность США и снизить цены на энергоносители для американцев. Штаты могут участвовать в ней через корпорацию по финансированию международного развития DFC. Издание отмечает, что Кушнер и Уитков лично не получат выгоды, но их деловые связи с участниками сделки вызывают вопросы о конфликте интересов. Бывший прокурор Минюста и эксперт по этике называют происходящее тревожным и крайне опасным переплетением интересов. Аргентина запускает программу золотых паспортов. Гражданство можно будет получить за инвестиции. Прием заявок откроют до конца года. Буэнос-Айрес рассчитывает привлечь таким образом миллиарды долларов, а для россиян это может стать одной из немногих доступных программ такого рода. Подробнее Олеся Савоськина.
11: Есть 29 миллионов рублей и нужен второй паспорт? Аргентина предлагает сделку. 350 тысяч долларов в казну, и можно претендовать на гражданство. Другой вариант – вложить 800 тысяч долларов в гособлигации страны на 7 лет. Это первая в Южной Америке программа гражданства за инвестиции. Заявки начнут принимать до конца года. Жить в Аргентине при этом не требуется, но проверят происхождение денег, судимости и репутацию заявителя. Семье из двух взрослых и двух несовершеннолетних детей гражданство обойдется почти в полмиллиона долларов, около 41 миллиона рублей. Аргентинский паспорт по одному из рейтингов занимает 16 место в мире. Почти 170 безвизовых направлений, включая Шенген. Самый сильный паспорт в мире сейчас у Сингапура. Российский 48-й. Для россиян выбор золотых паспортов в последние годы заметно сузился. Мальта еще в 22-м году перестала принимать их заявки, а Доминика сейчас россиянам свою программу вообще закрыла. Из заметных альтернатив – Турция. Там гражданство дают за покупку недвижимости от 400 тысяч долларов. Но турецкий паспорт слабее и безвизового Шенгена не предусматривает. Насколько доступной окажется Аргентина, говорит миграционный эксперт, кандидат юридических наук Александр Захаров.
12: Если говорить о сложностях, в России существует существует достаточно малое количество банков, которые могут осуществлять транснациональные международные переводы по системе SWIFT. Тем не менее, они есть. Большинство заинтересованных лиц пользуются транзитными странами. Армения, Казахстан, Кыргызстан. Если мы говорим о том окне возможностей, которое будет существовать для россиян, я ожидаю, что оно будет существенным, но говорить, что оно будет существовать всегда, сложно. С учетом геополитической составляющей будет ограниченное количество заявителей допущено к участию. Кто раньше встанет, того и тапки.
21: При этом новый паспорт не делает человека налоговым резидентом Аргентины, а обычный путь к гражданству куда длиннее. Нужно переехать и 2 года непрерывно жить в стране. Несколько лет назад россияне также массово ездили туда рожать детей. Ребенок получал аргентинское гражданство, родители – возможность легализоваться. Продолжает основатель компании «Ру Аргентина», житель Аргентины Кирилл Маковеев.
13: Аргентина очень долго раздавала бесплатно то, что сейчас собирается продавать. Здесь нужно не путать, что это 2 разные целевые аудитории. Одна – это люди, которые не готовы платить за гражданство ничего, но у них есть время и возможность родить ребенка, и другая – это люди, у которых есть деньги и нет времени. Спрос на аргентинские паспорта со стороны тех, кто едет сюда натурализовываться, также с тех, кто едет сюда родить ребенка и получить гражданство, остается достаточно стабильным. Аргентинцы исторически это нация эмигрантов. Сколько хотите, столько и можете иметь паспортов в Аргентине.

0: цифры и разнообразные функциональные значения – основа понимания
1: мира. Половина миллиардов долларов за 5 лет. Правда, на фоне дал проверять покупателей. Иначе ее золотой паспорт однажды может превратиться в тыкву. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Арабские Эмираты, которым принадлежит авиакомпания Fly Dubai, признали инцидент на рейсе из Дубая в Тель-Авив попыткой теракта. Судно действовал по заранее продуманному плану. СМИ назвали его личность.
3: Подробности.
4: Расследование Арабских Эмиратов установило. Второй пилот набросился на командира воздушного судна, гражданина Индии Смита Мачхара, с аварийным топором, пытаясь перехватить управление. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал произошедшее попыткой джихадистской террористической атаки, предотвращенной храбростью израильских пассажиров. Премьер Нетаньяху заявил о радикальной исламистской обработке нападавшего. Когда его обезвредили, он просил убить себя. Израильские спецслужбы сообщают, что пилот действовал в одиночку. СМИ установили и его личность. Им оказался 29-летний гражданин Омана Хамам Аль-Хамами, сообщают источники CNN. Он родился в ОАЭ в семье оманца и сирийки. 7 лет он работал в Оман Эйр. Ушел в феврале 25 года, затем работал в Royal Air Maroc. В Fly Dubai он задержался на 8 месяцев. В 2024 году, по данным источников ABC, был отстранен от летной подготовки в Оман Эйр из-за экстремистских материалов и признан угрозой безопасности. Wall Street Journal сообщает, что ему запретили полеты в Омане из-за радикальных взглядов. Однако он был принят в Fly Dubai и допущен к рейсам в Израиль. По данным СМИ, Аль-Хамами сотрудничает со следствием и заявляет, что намеревался разбить самолет в Израиле.
2: В четверг подозреваемого доставили из Саудовской Аравии в ОАЭ. Предполагается, что представители Израиля приедут в Эмираты и присоединятся к последующим допросам задержанного.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: Аналитический центр ВЦИОМ по заказу РИА Новости провел опрос, в ходе которого выяснил мнение москвичей об удобстве проживания в столице. О результатах Бизнес FM рассказывала в начале сентября. Второй частью исследования стал разговор о том, как жители Москвы оценивают возможности для досуга и отдыха в городе. Вот некоторые из его выводов. Роль парков и скверов в повседневной жизни явно выросла. За последний год парки посещало абсолютное большинство респондентов – 91%. 8 из 10 опрошенных сказали, что бывают в парках не реже раза в месяц. В том числе почти каждый второй – минимум раз в неделю. Правда, 11% признались, что появляются в парках реже, чем раз в месяц, а 9% – что не появляются там вообще. О причинах в исследовании ничего не говорится. В той или иной степени уровнем комфортности близлежащих парков и скверов довольны 86% посетителей. И 61% опрошенных отмечают, что за последние пару лет уровень благоустройства вырос. Хотя 25% заявили, что уровень этот, на их взгляд, особо не изменился. А 9%, что он снизился, иногда даже существенно. Конечно, главные цели визита в парки – прогулки и уединение. Но довольно высокий интерес вызывает и событийная парковая жизнь, к которой оказался причастен практически каждый третий респондент. По словам замдиректора по социальным исследованиям аналитического центра ВЦИОМ Натальи Даудрих, для городского управления это означает переход от базового благоустройства к новой модели развития общественных пространств как генератора комфорта. Создавая конструкторы из парков, фестивалей, кафе, набережных, такие прокачанные городские пространства в итоге повышают качество жизни и помогают выигрывать конкуренцию за жителей. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.
3: Недвижимость на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. В 17 веке Московское царство еще не имело своих золотых и серебряных рудников, и в рубли преимущественно перечеканивались иностранные деньги. В 1654 году при царе Алексее Михайловиче стали чеканить копейку из меди, приравняв ее по стоимости к серебряной. Подданным высочайше было велено торговать на медные деньги. Ими же платили служилым людям, но при этом налоги продолжали собирать исключительно серебром. Недовольство народа обесцениванием медных денег вследствие их необеспеченности и массовой подделки вылилось летом 1662 года в Московское восстание, которое так и назвали «Медный бунт». Мятеж

0: был жестоко подавлен. Но в следующем году по царскому указу чеканка серебряной копейки возобновилась, а медные деньги были изъяты из обращения и отправлены в переплавку.
1: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Квартира для машины. Самое дорогое парковочное место на первичном рынке Москвы оценили в 44 миллиона 700 тысяч рублей, сообщила ТАСС, управляющий партнер экосистемы «Калинка» Ольга Кузнецова. Речь идет о площади почти в 25 квадратных метров в клубном доме на Остоженке в двухуровневом подземном паркинге с охраной и двумя лифтами. Следом по цене идет место в Большом Толмачевском переулке. Около 23 квадратных метров обойдутся в 30 миллионов 200 тысяч рублей. Эта парковка рассчитана исключительно на машины представительского класса. Третья позиция досталась объекту в Брюсовом переулке. Там 17,7 квадратных метров оценили в 27 миллионов рублей. Для сравнения, средняя стоимость машиноместа в новых жилых комплексах столицы сейчас составляет около 4 миллионов рублей. Чем можно объяснить такую цену? Почти 45 миллионов рублей за парковку, говорит главный аналитик ЦИАНа Алексей Попов.
3: Это фактически два машиноместа, там 24 квадратных метра, так называемое зависимое или семейное машиноместо. То есть так уже цена получается не 40, а 4, а чуть больше 20 миллионов рублей. Но, в принципе, в Москве плюс-минус действует эмпирическое правило, что машиноместо близко по цене той машине, которая на нем будет размещаться, условно, там в эконом-классе цене машины эконом-класса, в бизнес-классе цене машины бизнес-класса. И второе, любые цены для элитной недвижимости, это не более чем приглашение к торгу. Это все не так просто, как в недвижимости эконом-класса, комфорт-класса, где есть цена и по ней, скорее всего, сделка пройдет.
4: Все-таки, насколько этот рекорд показателен для всего элитного сегмента?
3: На самом деле, я летом находил варианты почти за 50 миллионов рублей. То есть, в принципе, есть сейчас проекты, где машины, места стоят уже вот в диапазоне 40-50 миллионов рублей. Ну, по крайней мере, такие цены фигурируют в прайс-листах. Ну, связано это с тем, что увеличивается стоимость элитной недвижимости. Но, опять же, ну, за какие деньги там проходят конечные сделки сложнее оценить, потому что сейчас появилось много проектов, где стоимость метра в квартирах в одном и том же ЖК могут быть, условно, там 2,5 миллиона рублей, 5 и 7 миллионов. Понятно, что это такие достаточно условные цифры, и по каким уровням там пройдут уже непосредственно сделки, это уже вот надо знать внутреннюю кухню конкретного застройщика.
2: Алексей Попов, главный аналитик ЦИАН. В дорогих домах все дорого, но с парковками иногда бывает и наоборот. Арендовать место можно дешевле, чем в новостройке, говорит риэлтор, эксперт по недвижимости Александр Харыбин.
5: На новых хороших домов в элитных локациях в центре Москвы их, в принципе, мало. И за ними идет охота, это так называемая трофейная недвижимость. Обеспеченных людей в России тоже достаточно. Поэтому вот за свое удобство они готовы платить. Свободный рынок, где нет льготной ипотеки, рынок идеальной конкуренции, по большому счету. Поэтому если за столько выставили, значит, рассчитывают продать. Не продают, значит, снизят цены. Конечно, чем больше машиноместо, тем оно обычно дороже стоит. Но еще и влияет, где оно расположено, насколько оно удобное. Там колонны есть рядом, или там угол какой-то, или стена. Мешает, не мешает. Как формируются цены на машиноместа в элитных новостройках, если потолок? Повторюсь, это свободный рынок. Еще играет огромную роль количество машиномест на количество квартир. То есть, если условно на 100 квартир там 200 машиномест, это одно дело. А когда у тебя 20 машиномест на 100 квартир, а это еще элитный клубный дом, то, конечно же, такие места очень дорого стоят. Я видел в бизнес-классе, например, в дорогих премиальных домах, где очень много машиномест, они стоят дешево, они стоят порой дешевле, чем в новостройках там аренда. Ну, продажи нет, а аренда, да, бывает и такое. Пример там Аэробус, там аренда мест ниже, чем в некоторых новостройках пика, типа Матвеевского парка, например.
2: Александр Харыбин, эксперт по недвижимости. Выгодно ли сейчас инвестировать в машиноместа на парковках в элитных домах и новостройках, говорит управляющий фонд

0: дорожать. Ну и не забываем, что сегодня у нас 14-я ключевая ставка, и на рынке сегодня есть очень интересные инструменты, такие как облигации, которые дают доходность по предварительным подсчетам на горизонте 3-4 лет гораздо выше, чем инвестиции в любую недвижимость, в том числе и в парковочные места.
1: Алексей Линецкий, управляющий фондом «Сбалансированные возможности» УК «Альфа Капитал». При этом за 8 месяцев этого года на элитном первичном рынке оформили 960 договоров долевого участия на покупку машин и мест. Это на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение спроса на парковку, как говорят эксперты, повторяет динамику рынка новостроек и апартаментов. В Сингапуре дейтинг взяли на государственный контроль. В стране запустили первый в мире пилотный проект приложения для знакомств среди госслужащих, пишет Financial Times. Сервис разработали власти островного государства. Так они пытаются справиться с критически низким уровнем рождаемости. Подробнее Ольга Кашинская.
2: Сингапурский государственный сервис для знакомств называется First Date. В переводе «первое свидание». Пока приложение работает в пилотном режиме. Оно доступно молодым госслужащим в возрастном диапазоне от 21 до 35 лет. Проект разработало государственное технологическое агентство GovTech. В основе сервиса лежит алгоритм устойчивого паросочетания, разработанный еще в середине прошлого века и удостоенный Нобелевской премии по экономике. Девиз сингапурского дейтинг-проекта звучит так: «Начни что-нибудь реальное». Пользователям сервиса необходимо привязать свою учетную запись через местный аналог госуслуг. Это нужно в том числе для проверки того, действительно ли человек одинок. Далее пользователь заполняет подробную анкету, после чего алгоритм предлагает ему по одному потенциальному партнеру за раз. В приложении даже отображаются советы по тому, как провести первое свидание. По его итогам, ищущим сердцам предлагается поделиться своими впечатлениями в опросе. И такой контролируемый подход вполне может решить проблемы сайтов знакомств, отталкивающие молодых людей, говорит директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
3: Мы видим на примере молодежи серьезную усталость от таких сервисов, потому что бесконечный свайп, мало ответов, много неадекватов, много фейков, мошенников и так далее. Это приводит к усталости и нежеланию искать вторую половинку на подобных ресурсах. И здесь как раз и вступают в ход какие-то новые проекты, которые должны помочь с новыми форматами, с новыми алгоритмами, с новыми подходами в части знакомства. Главная проблема всех этих сервисов в том, что нельзя проверить, насколько человек реальный. И очень много мошенничества. Например, как раз в Сингапур, там проблема с мошенничеством, она довольно высокая, поэтому для них, конечно, вопрос верификации очень актуальный, особенно через государственные сервисы. Но здесь может упасть конверсия, то есть сколько людей захотят сообщить государству, что они сейчас находятся в поиске кого-то. Но в любом случае это существенно усложняет схемы мошенничества.
2: К таким нетривиальным мерам власти Сингапура подтолкнул острый демографический кризис. В этом году страну признали сверхстареющей. Это означает, что более чем 21% населения там старше 65 лет. Проблема эта, в общем-то, не уникальная. Такой статус носит в числе прочих Япония, Италия, Португалия, Греция, Финляндия, Германия и другие страны. Продолжит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук Яков Якубович.
4: По суммарному коэффициенту рождаемости Сингапур находится в антирейтинге на 5-м месте. Мы видим, что большинство стран в мире испытывают проблемы с депопуляцией. Ну, в первую очередь, конечно, это связано с городским образом жизни. В основном именно в городах, в странах с высоким уровнем урбанизации появляются вот эти вот проблемы с рождаемостью. Ну, понятное дело, что развитие сайтов знакомств, да, это один из небольших вкладов в поддержание рождаемости. То есть поддержка создания пар и борьба с одиночеством. Одиночество, кстати, в городах это тоже один из серьезных социальных рисков и социальных проблем, которые нужно решать. Понятное дело, что рождение ребенка начинается все-таки с того, что человек должен захотеть. Понятно, что это мера паллиативная, проблему целиком она не решит, но государство, по крайней мере, показывает обществу и другим государствам, что вот оно вот так решает свою демографическую проблему.
2: Суммарный коэффициент рождаемости в Сингапуре за прошлый год составил 0,87 ребенка на одну женщину. А для банального воспроизводства населения этот показатель должен быть на уровне минимум в 2,1. Ввести жилищные льготы и увеличить детские выплаты власти страны уже попробовали. Так что остается только экспериментировать. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
5: Продолжительность жизни. Почему может болеть то, что уже зажило? Иногда после травмы меняются сами механизмы обработки боли в нервной системе, и боль сохраняется.

0: сохраняется годами после того, как поврежденная ткань восстановилась.
1: Журналист Алена Копылова.
0: Все начинается с травмы. Нервные окончания реагируют на потенциально опасные воздействия и передают электрические импульсы в спиной, а затем головной мозг. Возникает боль, которая заставляет беречь поврежденную область и помогает восстановлению. Но если сильные болевые сигналы поступают слишком долго, нервная система начинает перестраиваться. Нейроны, участвующие в передаче боли, становятся более возбудимыми. Их порог активации снижается, а реакция на входящий сигнал усиливается. Этот процесс называют сенситизацией. Есть и другой механизм. Мозг, как известно, получает нервные сигналы и формирует болевое ощущение самостоятельно, с учетом прошлого опыта, внимания и оценки опасности. Поэтому после длительной боли мозг может искаженно интерпретировать нервные сигналы, давая ощущение боли там, где ее быть не должно. Это хорошо видно при фантомной боли. После ампутации человек способен чувствовать сильную боль в конечности, которой физически уже нет. Именно поэтому хроническую боль далеко не всегда удается устранить обычными обезболивающими. Лечение может включать препараты, влияющие на передачу нервных сигналов и физиотерапию.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Решение об участии президента Владимира Путина в саммите G20 в Майами будет приниматься с учетом целой совокупности факторов. Об этом заявил российский шерпа в двадцатке, начальник экспертного управления президента Денис Агафонов на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам встречи, посвященной подготовке декабрьского саммита. Он отметил, что должна быть суть, ради чего приехать. Исходя из этого, наверное, будет приниматься решение, сказал Агафонов. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп высказался достаточно определенно в пользу участия российского коллеги в саммите. Судоходство через Арктику достигло рекордного уровня на фоне таяния льдов и боевых действий на Ближнем Востоке, пишет Financial Times. Так, в сентябре по Северному морскому пути было совершено 133 рейса, что на 46% больше, чем в августе, и более чем вчетверо выше показателя 2022 года. Почти половина транзитов пришлась на суда под российским флагом. В Бразилии в воскресенье пройдут выборы президента. Главная борьба развернулась между 80-летним действующим главой государства Луисом Инасио Лула да Сильвой и сенатором Флавио Болсонаро, старшим сыном предыдущего руководителя страны, находящегося сейчас под стражей. Кандидата от левоцентристской партии трудящихся Лула да Сильва считается сторонником БРИКС и рьяным критиком США. Болсонаро-младший поддерживает курс на сближение с президентом Дональдом Трампом и прозападным президентом Аргентины в Пьером Милеем. Фильм «Сумерки» 2008 года стал самым кассовым в российском прокате в сентябре. По данным ЕАИ из фонда кино, с 17 сентября картина, выпущенная на экраны повторно, собрала 340 миллионов рублей, обойдя премьеры месяца «Как Иван в сказку попал» и «Девятая планета». 8 октября выйдет вторая часть франшизы «Сумерки. Сага Новолуния». 5 ноября «Сумерки. Сага Затмение». 10 декабря «Сумерки. Сага Рассвет. Часть 1». А 11 февраля будущего года – часть 2. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Если это не чума, то что? Жители Иркутского Шелихова теряются в догадках о причинах смерти в местной больнице 28-летней женщины. Информацию о том, что она скончалась от легочной чумы, власти опровергли. Официально сообщается об опасной инфекции, но непонятно какой. При этом больницу закрыли на карантин, а в городе объявили масочный режим. Умер Анатолий Кашпировский, знаменитый психотерапевт, чьи сеансы здоровья на рубеже 90-х собирали у телеэкранов миллионы зрителей. О методах Кашпировского много спорили, официальная наука их не признавала. Мы собрали воспоминания друзей и коллег главного экстрасенса Советского Союза. В Сингапуре личную жизнь госслужащих решили взять под государственный контроль. Для них запустили официальное приложение знакомств. Власти рассчитывают, что это поможет в том числе улучшить демографическую ситуацию. Станут ли сингапурцы охотнее знакомиться и рожать под присмотром государства? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Что известно о ситуации в Иркутском Шелихове, где, как заявили власти, появилось подозрение на заболевание особо опасной инфекцией. Мэш писал, что 28-летняя лаборантка умерла от легочной чумы. Она якобы случайно разбила пробирку с опасной бактерией, когда собирала биоматериал для диагностики. Ее, как пишет телеграм-канал, госпитализировали еще в конце сентября. Спустя два дня она скончалась. Власти региона не дают официальную информацию, о какой инфекции идет речь, но сообщают, что собрали внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии с участием главного санитарного врача России Поповой. Роспотребнадзор организовал и проводит полный комплекс необходимых мероприятий. Цитирую, все выявленные контактные лица взяты под медицинское наблюдение. Результаты лабораторных исследований отрицательные. Глава Шелиховского района заявил, что с пятницы в районной больнице введен карантин. Приостановлена работа лаборатории, анализы не берутся, плановые исследования в стационаре не проводятся. Местные СМИ пишут, что как раз в этой больнице скончалась сотрудница противочумного института, подключенная к ВЛ. Мы поговорили с собственником и гендиректором ООО «Инкомпро» Александром Прокудиным, чье производство как раз находится в Шелихове.
4: У меня сотрудник сегодня только что приземлился из Иркутска, выехал из Шелихова. В городе нет каких-то ограничений для работы общественных заведений. По крайней мере, жители города и посетители не видят каких-то ограничений. Общественный транспорт работает. Уведомлений от властей по поводу ограничений работы бизнеса тоже нет. Масочный режим в городе тоже отсутствует. Никаких постов тоже в городе не наблюдается. Теми людьми, которыми я переговорил, считают, что ситуация больше надуманная и не представляет опасности для жителей города. Никаких уведомлений от властей по поводу ограничений работы производств нет.
3: Александр Прокудин, предприниматель, чье производство находится в Шелихове. Люди разделились. Половина паникует и скупает антибиотики, другие сохраняют спокойствие, вспоминая ковид. В поликлиниках висят объявления о масочном режиме, но многие его игнорируют. Беспокоит неизвестность, поскольку власти так и не сообщили, с какой инфекцией столкнулся город, говорит автор медиапроекта «Мой Шелихов» Анастасия.
5: У нас получается сейчас пока все стабильно. По крайней мере, власти нам так сообщили после внеочередного заседания, что поводов для паники нет. Работает у нас поликлиника, стационар в штатном режиме, но предупреждают, чтобы, конечно, соблюдали все меры профилактики. Люди разделились на два фронта. Половина паникуют. Уже известны такие случаи, что ходили антибиотики, закупали, а половина стараются держаться в спокойном состоянии, считая, что это было практически то же самое, что было с волной ковида. Мы видим объявление на поликлинике. Вот на детской поликлинике сегодня я видела объявление также открытым текстом. Написано «масочный режим». Ну, скорее всего, для поликлиники большей частью это касается. Ну и также людям, конечно, говорили, лучше в масках в общественных местах, но мы видим, что многие без масок. Сегодня 2-3 человек встретила именно в магазине, кто на подбородке маску носил, кто на лице все-таки, да, соблюдал эти меры предосторожности. Но в основном люди ходят, гуляют спокойно без масок.
6: На что бы хотелось обратить внимание, все-таки, что у нас почему-то власти пока умалчивают. То есть у нас конкретно нет официальной информации, к сожалению. Нам официально не никто название принципиально не говорит. Нам просто говорят, что это инфекция серьезная. Люди очень встревожены. В пабликах ведутся активно разговоры, потому что элементарно местная администрация прямо не говорит и не называет.
7: Как мы понимаем, сам институт, в котором вот эта ужасная трагедия произошла, находится, собственно, в самом Иркутске. Почему вот эта девушка, уже, к сожалению, погибшая ныне, оказалась в вашем городе? То есть почему ее повезли именно вот в вашу районную больницу?
6: Потому что у нас в Шелихове от компании «Русал» Дерипаска открыл еще в ковидные времена большой, мощный такой госпиталь. И к нам везут очень многих со всего региона с тяжелыми симптомами или с признаками ковида. И девушка поступила как раз в смену, когда заступал наш ковидный госпиталь. Они с Иркутском как-то посменно дежурят. Поэтому она попала к нам. Но известно сейчас противочумный институт, что у них эта девушка не работала.
3: Анастасия, автор медиапроекта «Мой Шелехов». В субботу утром администрация Байкальска опубликовала пост с просьбой не ездить в соседний Шелехов на фоне неофициальной информации о выявлении в городе заболевания чумой, но позже пост удалили. Другим темам: со следующего года продажа квартиры может стать заметно дороже из-за налогов. Минфин предлагает объединить доход от недвижимости с зарплатой и другими поступлениями, а затем облагать все по прогрессивной шкале от 13 до 22%. Это означает рост налога на сотни тысяч рублей. Кого это коснется, как посчитать и что делать уже сейчас? Об этом Наталья Воробьева.
8: Начнем с того, что налог с продажи квартиры платит тот, кто владеет ею менее 5 лет, если купил сам. Для единственного жилья, а также некоторых квартир, полученных в наследство или в подарок от близкого родственника, или это приватизированная квартира, то достаточно 3 лет. После этих сроков налог не платится вообще. А также, если недвижимость стоит менее 1 000 000 рублей. В этой части с будущего года ничего не меняется. Новый механизм Минфина коснется только тех, кому надо продать квартиру срочно и дороже, не выдержав минимальных сроков владения. Налог платится только с разницы между покупкой и продажей, а в случае наследования от всей стоимости, потому что нет цены покупки. Сейчас для продажи жилья отдельная налоговая шкала. Если квартира стоит менее 2 400 000 рублей, то взимается 13%. Если стоимость жилья больше, то на остаток начисляется еще 15% и все. Минфин предлагает суммировать доход от продажи с вашей годовой зарплатой, дивидендами, процентами по вкладам, аренда и так далее. И считать налог по общей прогрессивной 5-ступенчатой шкале. То есть до 2 400 000 13%, до 5 000 000 15%, от 5 до 20 000 000 18%, от 20 до 50 20%, и свыше 50 000 000 22%. Как это будет, если новые правила вступят в силу? Допустим, у вас есть только зарплата 125 000 рублей в месяц, то есть 1,5 миллиона в год, и квартира, которую вы купили пару лет назад, и ее надо срочно продать. И продали вы ее на 10 000 000 дороже, чем купили. Сейчас ваш НДФЛ с зарплаты 13%, чуть меньше 200 000 рублей. С продажи квартиры вы платите 1 450 000. Итого 1 650 000. По новой схеме все складывается. Ваша зарплата 1,5 миллиона плюс доход от продажи квартиры 10 000 000. Из суммы в 11,5 миллиона взимается прогрессивный НДФЛ. Налог выглядит так: 13% с первых 2 400 000 плюс 15% со следующего интервала до 5 000 000, и остаток уже облагается 18%. В итоге налог стал больше на 225 000. Соответственно, чем выше ваш общий доход с учетом недвижимости, тем больше налог. Например, даже если вы безработный, но заработали на продаже квартиры 30 000 000, то налог с этого дохода сейчас примерно 4,5 миллиона рублей. По новой схеме плюс почти 1 000 000. Однако большинство покупателей или наследников предпочитают не спешить с продажей квартиры, говорит основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
9: Большая часть людей либо дожидались 5-летнего срока, либо использовали какую-то другую модель налогообложения, то есть продажа и покупка в один и тот же налоговый период, либо оплата налога с разницы между покупкой и продажей недвижимости. В принципе, как мне представляется, в самом худшем положении окажутся только те люди, кто получил в подарок недвижимость и кто унаследовал недвижимость. Вот здесь, безусловно, возникает, возможно, необходимость продать быстрее, ну, по крайней мере, в наследственных делах. Вот эта ситуация у людей будет, конечно же, болезненной.
8: Новые правила – это усиление налогового бремени, особенно для тех, кто перепродает жилье. Поэтому тем, кто думает о продаже, лучше сделать это в текущем году, считает гендиректор юркомпании «Я прав» Павел Зюков.
10: Безусловно, это очень негативная тенденция. Те налогоплательщики, которые занимаются, например, перепродажей жилья, они, конечно, столкнутся с тем, что их маржинальность очень сильно может снизиться. Как соединение налоговых баз, которые раньше отдельно считались, например, в этом году получил уведомление налогов, в котором я увидел имущественные налоги, земельные, транспортные и от процентов по депозитам, и налог, который рассчитывается вот с превышения ставки, поскольку работодатели у нас в безусловном порядке всегда считают 13%. А все остальное доначисляют уже налоговые органы в уведомлении. С последующим в этом уведомлении, просто если продать квартиру в 2027 году, не в 2026, то можно будет уже столкнуться с достаточно увеличенной суммой налога, поэтому те, кто хотел продать квартиру и пока думает, лучше, наверное, ее продать в текущем году, чтобы не попасть на большие налоги, поскольку законопроект с большей долей вероятности на 99% будет принят.
8: Если продать квартиру сейчас невыгодно, некоторые собственники не торопятся, пока сдают или делают ремонт. Наталья Воробьева, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Водители обяжут пройти внеочередную медкомиссию при выявлении противопоказаний. Минздрав подготовил проект нового порядка медосвидетельствования. Его планируют ввести с 1 марта 2027 года. Медицинские заключения будут оформлять в электронном виде и размещать в государственной системе здравоохранения. По запросу можно будет получить бумажную копию. Если при обследовании или лечении у водителя подтвердят заболевание, несовместимое с управлением автомобилем, ему направят уведомление в течение одного рабочего дня. На прохождение внеочередной медкомиссии дадут 3 месяца. Ничего принципиально нового в этом проекте нет, говорит автоюрист Лев Воропаев.
11: Эта тема уже муссируется в течение 1,5 лет. Просто вот сейчас добавляют, что данное медицинское заключение будет в электронном виде. Так сейчас, в принципе, подавляющее обращение граждан медицинского учреждения формируется при их общении с врачом в электронном виде. И эта электронная форма будет аккумулироваться в определенной базе в электронной медицинского сообщества. И о наличии заболеваний, которое является противопоказанием к управлению транспортных средств, будет передаваться в госавтоинспекцию. И те 1 марта будут в автоматическом режиме, в кавычках, да, аннулировать или прекращать действие права управления. Если гражданин по истечении 3 месяца не пройдет повторное обследование, либо если он пройдет медицинскую комиссию, и она подтвердит наличие заболевания, которое является противопоказанием к управлению транспортными средствами.
3: Лев Воропаев, автоюрист. Отказ от проверки приведет к аннулированию водительского удостоверения. Вернуть права можно будет после обследования и подтверждения отсутствия противопоказаний.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
12: Консультация с врачом не требуется.
1: «Между делом» с Кирой Альтман.
13: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент», принимает меня в гостях и рассказывает, как он взвешивал и не взвешивал, как он рисковал решением делать персональную выставку тайваньского дуэта молодых художников, хотя вживую работы в руках не держал.
14: Бизнес-партнер галереи предложил мне этих художников, и я согласился. Я посмотрел на эти работы, и мне они сразу понравились. Но надо было выбрать их, надо... Понятно, очень достаточно сложно выбирать искусство, когда ты не видел его живьем. Поэтому это был риск. И риск заключался в нескольких моментах. Первое – это сразу предложить художникам, которые, можно сказать, в начале карьеры сольную выставку, а не где-нибудь в Нью-Йорке. Второй момент – поверить в работы, которых ты живьем не видел. Но здесь все сошлось. Вот так они и были выбраны, но все-таки я работаю в коммерческой галерее. То есть наша задача не просто сделать выставку. Наша задача – это результат, показать результат художникам, чтобы эти работы нашли классных коллекционеров. И это все должно соединиться. С одной стороны, программа галереи, с другой стороны, сами художники и, конечно, их искусство, которым они занимаются.
13: И вот решение принято. Работы приезжают в Нью-Йорк, их распаковывают в пространстве галереи. И вот что происходит дальше.
15: Расставляете вдоль стен.
14: Да, это примерно так и работает. Но они вначале приходят к нас. И вот тогда я понял, что мы угадали. Все. Случился матч невероятный. Потому что нет дуэт художников, они из Тайваня. У них невероятная техника и невероятный смысл, который есть за этими работами.
13: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент». Кира Альтман, «Бизнес ФМ».
1: «Между делом». Бизнес ФМ.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Умер Анатолий Кашпировский. Ему было 87 лет. По словам директора, у психотерапевта остановилось сердце. Кашпировский был одной из самых спорных и узнаваемых фигур позднего СССР. Каким он остался в народной памяти? Об этом Олеся Савоськина.
16: «Я даю установку». Эту фразу в конце 80-х знала вся страна. Никакого мистического антуража. Стол, микрофон, тяжелый взгляд. Кашпировский просто говорил, а миллионы людей ждали, что уйдет боль и отступит болезнь.
17: «Даю установку на исцеление от многих заболеваний. Но самое главное, я даю установку на возбуждение вашей иммунной системы, хотя не каждый знает, где она и как ее нащупать у себя. Один, два, три».
16: Кашпировский окончил мединститут. Четверть века проработал психиатром в Виннице. Был мастером спорта по тяжелой атлетике и психотерапевтом советской сборной штангистов. Все началось с того, что Владислав Листьев позвал Анатолия во взгляд. В эфире одному из сотрудников проткнули ладонь большой иглой, а Кашпировский уверял, что внушением отключил ему боль. Далее был телемост, когда Кашпировский находился в студии в Москве, а в Киеве женщине удаляли опухоль. Разрез 25 сантиметров. Пациентка улыбалась и разговаривала с ним. Правда, спустя годы выяснилось, немного анестезии все-таки было. Сама женщина признавалась, боль чувствовала, просто терпела. В 89-м центральное телевидение показало 6 сеансов здоровья Кашпировского. Их аудиторию оценивали почти в 200 миллионов человек, вспоминает астролог Павел Глоба.
18: «Им я был знаком, он мне очень верил в то, что он делал, и что он помогал людям. Это как-то было на самом деле трудно сказать. Он был человеком замкнутым, который не был склонен о себе что-то рассказывать, практически не улыбался. Никогда. И шутил. Серьезный был человек. Кто-то говорил о том, что ему это помогает, кто-то говорил, что нет. Многие люди нуждались в каком-то, ну, типа чуда, что ли».
16: Его часто путали с Алланом Чумаком, который заряжал воду. Но Кашпировский коллегу даже конкурентом не считал и говорил, после его успеха в телевизор можно было посадить хоть, цитата, пакет из-под кефира, и люди все равно поверят. При этом на гастролях самого Кашпировского продавали соль, фотографии и записи с его голосом. А кассету якобы можно было даже не слушать. Достаточно положить под подушку или приложить к больному месту. Сам себя Кашпировский ни экстрасенсом, ни гипнотизером не называл. Свои сеансы определял как акт специфического психотерапевтического воздействия. А в 91-м в штаб-квартире ООН рассказывал о возможностях своего подхода при радиационном воздействии и СПИДе. Через 2 года Кашпировский стал депутатом Госдумы от ЛДПР. Но до законотворчества дело не дошло. В середине 90-х он уехал в США и продолжил работать с русским русскоязычной публикой. Сам потом называл отъезд самой большой ошибкой в жизни. Еще 2 года назад Кашпировский собирал платные сеансы в Москве. Тогда же Российская академия наук назвала его методы абсолютной лженаукой. Свое мнение высказывает президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, доктор медицинских наук Виктор Макаров.
19: Кашпировский с точки зрения современной психотерапии объединил клинический и эстрадный гипноз. Он вел гипнотические сеансы эстрадные, но вместе с тем он был врачом-клиническим психотерапевтом. Анестезия с помощью гипноза достаточно глубокая, возможно. Некоторое количество людей в популяции особо гипнотичных, особо внушаемых. И многие, ну зал-то тысячный, на тысячный зал там 12-15 человек, ну всегда есть.
16: Совсем другого Кашпировского вспоминает его друг, актер и врач-психотерапевт Александр Рапопорт.
20: Это уникальный совершенно человек, очень теплый, очень специфический для многих людей, но совершенно профессиональный, появившийся в то время, когда он был нужен. Когда в свое время я начал записывать альбомы музыкальные, он позвонил мне, как-то и сказал, я взял с себя пример и тоже записал песенный альбом. По жизни он был человеком, который говорил то, что думает. Стоял на определенных позициях, эти позиции защищал и был совершенно непримирим к попытке его унизить, принизить его профессиональные качества и реагировал очень по-мужски.
16: Непримирим буквально. В 18-м Кашпировский судился с Первым каналом из-за вечернего Урганта. Там его фотографию совместили с изображением кота. Требовал 500 000 рублей, но суд отказал. А в прошлом году 86-летний Кашпировский стал отцом в 3-й раз. У него родилась дочь Элина. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
3: Сборная России по футболу обыграла Намибию со счетом 6-0 в товарищеском матче. Между тем набирает обороты футбольный сезон Лиги наций. Сборная Англии на выезде разгромила Хорватию с очень крупным счетом 7-0. Французы после 2 побед на старте сыграли в ничью с итальянцами 1-1. Ну а главное внимание уже несколько дней приковано к Криштиану Роналду и сборной Португалии. Там очень горячо. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес FM.
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
21: Не везет Зинедину Зидану на итальянцев. Как и 20 лет назад в финале чемпионата мира Зизу, теперь главный тренер французской сборной, снова не справился. Перед игрой много вспоминали его знаменитый удар головой в грудь Марко Матерацци. Зидан признал свою ошибку, но больше был сконцентрирован на предстоящей встрече. В итоге без удаления французов не обошлось, и победный счет они не удержали. 1-1. Какими были разбор полетов в раздевалке сборной Франции и реакция Зидана, можно только догадываться. Тем не менее, трехцветные лидируют в своей группе. Бельгия, разгромившая Турцию 3-0, идет второй. Итальянцы на 3-м месте. Сборная Португалии и Криштиану Роналду продолжают быть основными поставщиками футбольных новостей. Ситуация в команде дошла до абсурда. Не сыграв с норвежцами по решению Жоржа Жезуша, выяснилось, что Роналду не готов к такому повороту и не отвечает за сказанные ранее слова о согласии со всеми решениями главного тренера. И поймавшего кураж Криштиану было не остановить. Жезуш вместе с главой федерации сначала в отеле уговаривали обиженную звезду, потом рванули за ним в аэропорт, но суперстар, как в лучшие годы, показал чудеса дриблинга, увернулся от всех и улетел на частном самолете. По информации португальских СМИ, в сборную 41-летний Роналду больше возвращаться не хочет. Выглядит все это неоднозначно. Явно наблюдается какой-то диссонанс с официальными заявлениями Жезуша и тем, о чем они на самом деле договорились с Роналду. Масло в огонь добавляет и история о том, что Криштиану якобы помог тренеру с трудоустройством в сборную. Какое-то недокумовство получается, без ожидаемого отката. Шеф-редактор спортивного портала odds.ru Сергей Фукс считает, что в ситуации виноваты обе стороны.
22: Очень много вопросов ко всем. Глупо спорить, что Криштиану величайший футболист в истории португальского, может быть, даже мирового футбола. Но почему в ответственный момент лидер ведет себя как упрямый нарцисс и самовлюбленный эгоист? С другой стороны, мы видим главного тренера, который решил показать свой авторитет и жесткую руку с помощью запрещенного метода воспитания. воспитывая Криштиану. И это все происходит на фоне очень красивого, очень своевременного и очень трогательного прощения Лионеля Месси со сборной Аргентины. Как говорится, почувствуйте разницу.
21: Футбольный мир тоже разделился. Некоторые не понимают, зачем Жезуш вообще вызвал игрока такого уровня, если в 41 год Роналду после чемпионата мира планировал завершить карьеру в сборной. Многие звезды футбола сошлись на том, что Кришу необходим прощальный матч, но только не Златан Ибрагимович. Он считает, что Роналду самому стоило бы проявить побольше уважения. Дело дошло даже до премьер-министра Португалии, который поговорил и с тренером, и с футболистом. Кажется, что это уже перебор. Попкорн, впрочем, еще явно понадобится, это не последняя серия. А португальцы тем временем одержали в первых трех турах 3 победы. Команда без своего многолетнего капитана явно не выглядит потерянной. Со скрипом вошла в сезон сборная Германии. Только в 3-м туре Юрген Клопп впервые привел команду к победе. Немцы обыграли сербов 2-0. В 1-м туре ничья с Нидерландами 1-1, а во 2-м Германия уступила грекам 0-1. Впервые в истории. Олег Чекирис, главный редактор портала MyWay Sport, считает, что новому главному тренеру нужно чуть больше времени.
0: Первые выводы, думаю, можно сделать как раз после 2-го матча с греками. В гостях будет видно, работает ли идея Клоппа. 2 состава, у него 44 игрока. Идея тут в том, чтобы давать отдохнуть лидерам. Поколение немецких игроков сейчас, мягко говоря, невеликое. Но если у Клоппа все получится, это будет безумно интересно.
21: Сборная Греции сенсационно лидируют в своей группе с 7 очками. Нидерландцы занимают 2-е место, у них 5 очков, на 1 меньше у идущих 3-ми немцев. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Дело вкуса с Катей Калиной.
2: Жители Жуковки переоткрывают для себя подмосковные вечера. Итальянцев в ресторане больше нет, не по-подмосковному это как-то. Зато есть строганина из омуля, борщ и сырники, на которые гости могут заехать даже ночью. Автор сырников Андрей Нестеренко, шеф с талантом 6-го подвига Геракла разгребать авгиевы конюшни. С такими обычно не расстаются, а нанимают на работу в долгую. Поэтому полностью обновленное меню с акцентом на мясе, в котором Андрей, будучи амбассадором Prime Beef и преподавателем поварских школ, собаку съел. Пирог с копченой говяжьей щекой, говяжьи ребра, вырезка из оленя, который подается с муссом из жареной картошки и ананасовым соусом. Ух, это рублевка. Гость вернулся. Каждые выходные юбилейные свадебные банкеты в ресторане 3000 квадратов и сотни десятков съеденных пирожков, которые выпекают в печи на дровах. С томленой уткой и черносливом, с олениной и кедровым орехом, с капустой, картошкой и грибами. Выяснилось, что сложные гости очень по этой простой домашней еде истосковали и соскучились. А то, что стены ресторана за 20 лет устали, так мы и сами такие. Из нововведений подмосковных – чайные церемонии с самоваром и русской скатертью-самобранкой, раскатывающейся на открытых верандах ресторана. Щедро, сытно. Прозрачные блины и мини-блинчики, икра, соленая рыба в сладкой версии, шоколадный трюфель, разные виды домашнего печенья, пирожное, картошка и пошло-поехало до обеда. В конце октября Андрей обещал презентовать мясной шеф-стейбл, когда большая часть блюд будет доготавливаться у стола под бесконечные поварские байки и секреты фирменных рецептов. Тех самых сырников у меня уже в кармане. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса на Бизнес ФМ. Маргарин, родившийся в армии, и сыр, исчезнувший навсегда. Фальшивки, которые чуть не разрушили империю, и огороды, которые ее спасли. Державы, которые неожиданно поднимались, и страны, которые опускались на дно. Конфликты и экономика. Специальный проект. Скоро. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
3: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Тела 5 погибших нашли при разборе завалов после пожара на химзаводе в подмосковном Краснозаводске. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Сергиево-Посадского округа Алексей Лужецкий. По его словам, работы по ликвидации последствий пожара завершены. Продолжается мониторинг загрязнения воздуха. Концентрация вредных веществ не превышает норму. Угрозы для населения Краснозаводска и округа нет, заверил Лужецкий. Пожар в одном из производственных корпусов химзавода начался вечером 1 октября. Произошло обрушение конструкции на площади 2000 квадратных метров. Лондон считает Тегеран причастным к инциденту в районе авиабазы Фэрворд в Великобритании. Это подтвердил британский премьер Энди Бернем, пишет Телеграф. 27 сентября полиция объявила о крупном инциденте на авиабазе, которую используют ВВС США. Вскоре были арестованы 5 человек по подозрению в подготовке теракта. Посольство Ирана в Лондоне отвергло предположение о причастности страны к этому инциденту, назвав их необоснованными и злонамеренными спекуляциями. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в мире есть только две сверхдержавы – Китай и США. Именно с ними Баку строит стратегическое партнерство. Выступая на съезде правящей партии Ени Азербайджан, Алиев отметил, что за последнее время произошли два исторических события. Баку установил отношения стратегического партнерства с Китаем и Америкой. Это две сверхдержавы мира, третьей нет, говорится в заявлении Алиева. В Словакии открыли памятник советскому маршалу Ивану Коневу. В субботу в республике прошли памятные мероприятия по случаю 82-летия Карпатско-Духлинской военной операции, которая знаменовала начало освобождения Чехословакии от фашизма. В октябре 24 года премьер-министр страны Роберт Фисо заявил, что считает важным увековечить память Конева, который командовал советскими войсками в ходе этого сражения. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Сделка по продаже зарубежных активов «Лукойла» попала в пакет предложений по украинскому урегулированию, пишет «Нью-Йорк Таймс». По данным издания, этот вопрос обсуждался во время сентябрьского визита в Москву спецпредставителей Трампа, Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Кто может стать покупателем объектов «Лукойла» и почему в США в связи с этим заговорили о конфликте интересов? Покупка гособлигаций на 800 тысяч долларов или безвозвратный взнос на 350 тысяч. Аргентина запускает программу «Гражданство в обмен на инвестиции». Кому это может быть интересно и что дает аргентинский паспорт? Мы спросили у экспертов. Парковка по цене квартиры. В Москве выставили на продажу машиноместо почти за 45 миллионов рублей. Есть варианты и поскромнее, но тоже сопоставимые со стоимостью жилья за 30 и 17 миллионов, что обещают потенциальным покупателям за мегавложения в парковочные места. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Россия и США в рамках переговоров по Украине обсуждают продажу зарубежных активов «Лукойла», узнал «Нью-Йорк Таймс». Сейчас их оценивают в 20 миллиардов долларов, но после снятия американских санкций стоимость вырастет, пишет газета. Как утверждает издание, многомиллиардная сделка касается обширного комплекса нефтяных месторождений, НПЗ и АЗС «Лукойла» по всему миру. По данным издания, Владимир Путин сам предложил это соглашение на встрече 4 сентября с посланниками Трампа, Кушнером и Уиткофом. Среди главных претендентов на активы «Лукойла» газета называет американского инвестора Тодда Бойли, который финансировал избирательную кампанию Трампа. Также долю планируют приобрести две ближневосточные компании – катарский конгломерат бизнесменов Аль-Хаятов и инвестфонд из Абу-Даби шейха Тахнуна, комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
4: Я думаю, что здесь, конечно, ведется такой некий экономический трек наших отношений. Кирилл Дмитриев как раз за него отвечает. Как мы можем сотрудничать в области экономики? Для России задача первая, наверное, такая максимальная, это попытаться выторговать за экономическое сотрудничество политические уступки, то есть чтобы Соединенные Штаты надавили на Украину, перестали им помогать. И экономическая задача – это получить снятие санкций. И здесь для «Лукойла» это тоже актуально. И я думаю, что обсуждается как раз какой вариант, что «Лукойл» продает какой-то американской компании активы, свои зарубежные. В обмен деньги при этой сделке ушли в Россию и достались «Лукойлу». Они были заморожены где-то в европейском или американском банке. А в-третьих, некая такая задача тоже важная, это может быть снятие санкций самого «Лукойла». Тем более, что санкции в отношении «Лукойла» и «Роснефти» США приняли как раз после встречи в Анкоридже Владимира Путина и Трампа. И раз это обсуждается на государственном уровне, договоренность может касаться не только «Лукойла», но и «Роснефти» как минимум, что США замораживают санкции в отношении них, а взамен получают выгодные условия покупки иностранных активов «Лукойла». Там, конечно, один из наиболее перспективных проектов «Западная Корна-2». Он и так уже ушел от «Лукойла» и, в общем-то, достался во многом американским компаниям. Но, с другой стороны, у него много чего еще есть. Это сеть заправок по всему миру, это нефтепереработка в Европе. Поэтому, конечно, это и есть многомиллиардные активы, которые «Лукойл» мог бы продать. Но условия сделки как раз-таки будут зависеть от того, на что готовы согласиться американцы. Для государства может быть стратегически выгодно, чтобы Соединенные Штаты, условно говоря, вывели Украину из конфликта, как-то жестко надавив на нее. Но давить на Украину американцев удается им все хуже. Мы видим, что украинцы игнорируют и ориентируются в основном на европейцев, поэтому все может свестись просто к снятию санкций.
3: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нации энергобезопасности. США ввели санкции против «Лукойла» прошлой осенью. В начале этого года компания договорилась о продаже зарубежных активов американской компании «Карлайл», но затем процесс застопорился из-за межведомственных согласований в США. Обращает на себя внимание, что сделка обсуждалась в рамках переговоров по Украине. Как это может повлиять на урегулирование конфликта, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
5: Я вот здесь такой прямой связи не вижу с Украиной, поскольку если речь бы шла о сделке, при которой меняется санкционный режим, то есть в рамках сделки там «Лукойл» выводится под тех санкций, которые были введены год назад, ну тогда, наверное, можно было бы говорить о какой-то коррекции американских подходов, о смене этих подходов. Но, насколько я понимаю, в данном случае об этом речь не идет. Фактически Россия вытесняет тех международных проектов, где российские компании были задействованы в течение многих лет. Сама потребность такого рода сделки с передачей активов «Лукойла» третьим компаниям, американским или ближневосточным, возникла после того, как сама компания «Лукойл» оказалась под американскими санкциями. Можно сказать, что в каком-то смысле Соединенные Штаты сами создали проблему, которую теперь они, возможно, помогут России решить. Строго говоря, если предположить, что российско-украинский конфликт будет завершен, санкции с «Лукойла» будут сняты, то потребности в передаче активов уже не будет. Поэтому считать, что это, в общем, какое-то там большое одолжение со стороны Соединенных Штатов, ну, я бы, наверное, не стал, хотя, в общем, много зависит от условий сделки. Тем не менее, конечно, взаимодействие крупных российских, американских нефтяных компаний – еще один мостик между двумя странами, между экономиками двух стран. В этом смысле, конечно, такого рода переговоры, по всей видимости, надо приветствовать, особенно если они завершатся сделкой, в которой будут учтены интересы и российских участников тоже.
6: А Россия что получит взамен?
5: Ну, как, что? Здесь, конечно, хотелось бы надеяться, что компенсация будет справедливой. То есть американские компании или там стоящие рядом с ними какие-то ближневосточные, они получат эти активы по явно заниженным демпингом ценам. Тогда у «Лукойла» будут возможности вложить полученные деньги в другие проекты, в том числе и на территории Российской Федерации.
3: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Белый дом считает, что такая сделка поможет укрепить экономическую безопасность США и снизить цены на энергоносители для американцев. Штаты могут участвовать в ней через корпорацию по финансированию международного развития DFC. Издание отмечает, что Кушнер и Уитков лично не получат выгоды, но их деловые связи с участниками сделки вызывают вопросы о конфликте интересов. Бывший прокурор Минюста и эксперт по этике называют происходящее тревожным и крайне опасным переплетением интересов. Аргентина запускает программу золотых паспортов. Гражданство можно будет получить за инвестиции. Прием заявок откроют до конца года. Буэнос-Айрес рассчитывает привлечь таким образом миллиарды долларов, а для россиян это может стать одной из немногих доступных программ такого рода. Подробнее Олеся Савоськина.
7: Есть 29 миллионов рублей и нужен второй паспорт? Аргентина предлагает сделку. 350 тысяч долларов в казну и можно претендовать на гражданство. Другой вариант – вложить 800 тысяч долларов в гособлигации страны на 7 лет. Это первая в Южной Америке программа гражданства за инвестиции. Заявки начнут принимать до конца года. Жить в Аргентине при этом не требуется, но проверят происхождение денег, судимости и репутацию заявителя. Семье из двух взрослых и двух несовершеннолетних детей гражданство обойдется почти в полмиллиона долларов, около 41 миллиона рублей. Аргентинский паспорт по одному из рейтингов занимает 16 место в мире. Почти 170 безвизовых направлений, включая Шенген. Самый сильный паспорт в мире сейчас у Сингапура. Российский 48-й. Для россиян выбор золотого
8: золотых паспортов в последние годы заметно сузился. Мальта еще в 22-м году перестала принимать их заявки, а Доминика сейчас россиянам свою программу вообще закрыла. Из заметных альтернатив – Турция. Там гражданство дают за покупку недвижимости от 400 тысяч долларов. Но турецкий паспорт слабее и безвизового Шенгена не предусматривает. Насколько доступной окажется Аргентина, говорит миграционный эксперт, кандидат юридических наук Александр Захаров.
9: Если говорить о сложностях, в России существует достаточно малое количество банков, которые могут осуществлять транснациональные международные переводы по системе SWIFT. Тем не менее, они есть. Большинство заинтересованных лиц пользуются транзитными странами. Армения, Казахстан, Кыргызстан. Если мы говорим о том окне возможностей, которое будет существовать для россиян, я ожидаю, что оно будет существенным, но говорить, что оно будет существовать всегда, сложно. С учетом геополитической составляющей будет ограниченное количество заявителей допущено к участию. Кто раньше встанет, того и тапки.
8: При этом новый паспорт не делает человека налоговым резидентом Аргентины, а обычный путь к гражданству куда длиннее. Нужно переехать и 2 года непрерывно жить в стране. Несколько лет назад россияне также массово ездили туда рожать детей. Ребенок получал аргентинское гражданство, родители – возможность легализоваться. Продолжает основатель компании «Ру Аргентина», житель Аргентины Кирилл Маковеев.
10: Аргентина очень долго раздавала бесплатно то, что сейчас собирается продавать. Здесь нужно не путать, что это 2 разные целевые аудитории. Одна – это люди, которые не готовы платить за гражданство ничего, но у них есть время и возможность родить ребенка, и другая – это люди, у которых есть деньги и нет времени. Спрос на аргентинские паспорта со стороны тех, кто едет сюда натурализовываться, также с тех, кто едет сюда родить ребенка и получить гражданство, остается достаточно стабильным. Аргентинцы исторически – это нация эмигрантов. Сколько хотите, столько и можете иметь паспортов в Аргентине.
8: Буэнос-Айрес рассчитывает получить от программы около 2,5 миллиардов долларов за 5 лет. Правда, на фоне долгов это скорее подспорье, чем спасение. Только в следующем году Аргентине предстоят валютные выплаты примерно на 25 миллиардов долларов. Саму программу, кстати, презентовали в Париже. Но это еще не значит, что Европа ее благословила. ЕС все жестче относится к странам, которые продают гражданство за инвестиции. 5 карибских стран уже предупредили. Из-за таких программ они могут потерять безвиз с Европой, а Вануату его уже лишили. Поэтому Аргентина обещает особенно тщательно проверять покупателей. Иначе ее золотой паспорт однажды может превратиться в тыкву. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
3: Арабские Эмираты, которым принадлежит авиакомпания Fly Dubai, признали инцидент на рейсе из Дубая в Тель-Авив попыткой теракта. Это установила специальная следственная группа, заявил генпрокурор ОАЭ. По его словам, второй пилот, напавший на капитана воздушного судна, действовал по заранее продуманному плану. СМИ назвали его личность.
23: Подробности.
24: Расследование Арабских Эмиратов установило. Второй пилот набросился на командира воздушного судна, гражданина Индии Смита Мачхара, с аварийным топором, пытаясь перехватить управление. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал произошедшее попыткой джихадистской террористической атаки, предотвращенной храбростью израильских пассажиров. Премьер Нетаньяху заявил о радикальной исламистской обработке нападавшего. Когда его обезвредили, он просил убить себя. Израильские спецслужбы сообщают, что пилот действовал в одиночку. СМИ установили и его личность. Им оказался 29-летний гражданин Омана Хамам Аль-Хамами, сообщают источники CNN. Он родился в ОАЭ в семье оманца и сирийки. 7 лет он работал в Оман Эйр. Ушел в феврале 25 года, затем работал в Royal Air Maroc. В Fly Dubai он задержался на 8 месяцев. В 2024 году, по данным источников ABC, был отстранен от летной подготовки в Оман Эйр из-за экстремистских материалов и признан угрозой безопасности. Wall Street Journal сообщает, что ему запретили полеты в Омане из-за радикальных взглядов. Однако он был принят в Fly Dubai и допущен к рейсам в Израиль. По данным СМИ, Аль-Хамами сотрудничает со следствием и заявляет, что намеревался разбить самолет в Израиле.
3: В четверг подозреваемого доставили из Саудовской Аравии в ОАЭ. Предполагается, что представители Израиля приедут в Эмираты и присоединятся к последующим допросам задержанного.
23: Вначале был бизнес. Как появлялись города? Краснокаменск, 50 тысяч жителей. В 1963 году забайкальская экспедиция геологов открыла в Приаргунской степи богатейшее месторождение урана. 5 лет спустя рядом заработал горно-химический комбинат. А еще через год поселок комбината Краснокаменск получил статус города. Как появлялись города на Бизнес FM.
25: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
11: Уйти красиво. Мечта каждого спортсмена на финише карьеры. Кто-то подписывает короткие контракты, возвращаясь в клубы, где были завоеваны все трофеи. Другие проводят мероприятия для болельщиков. А некоторым везет. И команда, где прошли лучшие годы, его помнит. А болельщики до сих пор любят. Из таких счастливчиков Вагнер Лав, в честь которого в воскресенье прошел прощальный матч на веб-арене в Москве. В составе ЦСКА бразилец, которому сейчас 42 года, провел в общей сложности 8 сезонов. 3 раза становился чемпионом России, 6 раз завоевывал Кубок России и 4 Суперкубок. Ну и, конечно, тот самый трофей Кубка УЕФА в 2005-м, который болельщики красно-синих помнят 20 лет спустя. Клуб и друзья Вагнера постарались на славу. Игра между командами «Звезды» ЦСКА и «Друзья Вагнера» получился красивый и, главное, трогательный. Интересно, что Лав был заявлен за оба коллектива. В основе друзей и в запасе ЦСКА. И забил он за тех и за других. Открыл счет за гостей, а в конце матча сравнял уже в составе армейцев. Отличился голом на 48-й минуте его сын Лавиньо. В этом событии все было символично. Тренеры Валерий Газаев и Леонид Слуцкий. В составе ЦСКА братья Березуцкие, Загоев, Гусев. В составе друзей Гильермо, Клеберсон и Карвальо. Жаль только Рональдиньо не смог приехать из-за матча своей команды в Индии. А еще Вагнер смог закрыть свой гештальт. Он вышел на поле со всеми тремя своими сыновьями. Прекрасная точка в карьере одного из лучших игроков за историю ЦСКА. И отличная возможность футболисту и болельщикам сказать друг другу «спасибо».
23: Спорт и деньги на Business FM.
3: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Квартира для машины. Самое дорогое парковочное место на первичном рынке Москвы оценили в 44 миллиона 700 тысяч рублей, сообщила ТАСС, управляющий партнер экосистемы «Калинка» Ольга Кузнецова. Речь идет о площади почти в 25 квадратных метров в клубном доме на Остоженке в двухуровневом подземном паркинге с охраной и двумя лифтами. Следом по цене идет место в Большом Толмачевском переулке. Около 23 квадратных метров обойдутся в 30 миллионов 200 тысяч рублей. Эта парковка рассчитана исключительно на машины представительского класса. Третья позиция досталась объекту в Брюсовом переулке. Там 17,7 квадратных метров оценили в 27 миллионов рублей. Для сравнения, средняя стоимость машиноместа в новых жилых комплексах столицы сейчас составляет около 4 миллионов рублей. Чем можно объяснить такую цену? Почти 45 миллионов рублей за парковку, говорит главный аналитик ЦИАНа Алексей Попов.
12: Это фактически два машиноместа, там 24 квадратных метра, так называемое зависимое или семейное машиноместо. То есть так уже цена получается не 44, а чуть больше 20 миллионов рублей. Но, в принципе, в Москве плюс-минус действует эмпирическое правило, что машиноместо близко по цене той машине, которая на нем будет размещаться, условно, там в эконом-классе цене машины эконом-класса, в бизнес-классе цене машины бизнес-класса. И второе, любые цены для элитной недвижимости, это не более чем приглашение к торгу. Это все не так просто, как в недвижимости эконом-класса, комфорт-класса, где есть цена и по ней, скорее всего, сделка пройдет.
13: Все-таки, насколько этот рекорд показателен для всего элитного сегмента?
12: На самом деле, я летом находил и варианты почти за 50 миллионов рублей. То есть, в принципе, есть сейчас проекты, где машины места стоят уже вот в диапазоне 40-50 миллионов рублей. Ну, по крайней мере, такие цены фигурируют в прайс-листах. Ну, связано это с тем, что увеличивается стоимость элитной недвижимости. Но, опять же, ну, за какие деньги там проходят конечные сделки сложнее оценить, потому что сейчас появилось много проектов, где стоимость метров в квартирах в одном и том же ЖК могут быть, условно, там 2,5 миллиона рублей, 5 и 7 миллионов. Понятно, что это такие достаточно условные цифры, и по каким уровням там пройдут уже непосредственно сделки, это уже вот надо знать внутреннюю кухню конкретного застройщика.
3: Алексей Попов, главный аналитик ЦИАН. В дорогих домах все дорого, но с парковками иногда бывает и наоборот. Арендовать место можно дешевле, чем в новостройке, говорит риэлтор, эксперт по недвижимости Александр Харыбин.
14: На новых хороших домов в элитных локациях в центре Москвы их, в принципе, мало. И за ними идет охота, это так называемая трофейная недвижимость. Обеспеченных людей в России тоже достаточно. Поэтому вот за свое удобство они готовы платить. Свободный рынок, где нет льготной ипотеки, рынок идеальной конкуренции, по большому счету. Поэтому если за столько выставили, значит, рассчитывают продать. Не продадут, значит, снизят цены. Конечно, чем больше машина места, тем оно обычно дороже стоит. Но еще и влияет, где оно расположено, насколько оно удобное, там колонны есть рядом, или там угол какой-то, или стена мешает, не мешает. Как формируются цены на машиноместа в элитных новостройках, если потолок? Повторюсь, это свободный рынок. Еще играет огромную роль количество машиномест на количество квартир. То есть, если условно на 100 квартир там 200 машиномест, это одно дело. А когда у тебя 20 машиномест на 100 квартир, а это еще элитный клубный дом, то, конечно же, такие места очень дорого стоят. Я видел в бизнес-классе, например, в дорогих премиальных домах, где очень много машиномест, они стоят дешево, они стоят порой дешевле, чем в новостройках там аренда. Ну, продажи нет, а аренда, да, бывает и такое. Пример там Аэробус, там аренда мест ниже, чем в некоторых новостройках пика, типа Матвеевского парка, например.
3: Александр Харыбин, эксперт по недвижимости. Выгодно ли сейчас инвестировать в машиноместа на парковках в элитных домах и новостройках, говорит управляющий фондом «Сбалансированные возможности» УК «Альфа Капитал» Алексей Ленецкий.
15: Если с точки зрения заработать денег, то точно не стоит покупать, потому что сегодня есть инструменты, которые требуют в сотни раз меньше внимания, а по доходности, я думаю, что они будут давать доходности выше, чем покупка парковочного места. В элитных домах, скорее всего, инвестировать в парковки не получится, потому что элитная недвижимость подразумевает некую такую ограниченность. Приобрести парковочное место может только собственник жилого помещения. Соответственно, с улицы человек не сможет приобрести парковочное место. Но в домах, скажем, уровня комфорт или комфорт плюс, с улицы, не имея жилых помещений, можно купить парковочные места. И там действительно это может быть выгодная инвестиция. Однако не стоит забывать, что у инвестирования в недвижимость есть недостатки. Первое недостатка – требуется дополнительные действия для того, чтобы получить пассивный доход. Ну и со временем парковочные места могут не дорожать. Ну и не забываем, что сегодня у нас 14-я ключевая ставка, и на рынке сегодня есть очень интересные инструменты, такие как облигации, которые дают доходность по предварительным подсчетам на горизонте 3-4 лет гораздо выше, чем инвестиции в любую недвижимость, в том числе и в парковочные места.
3: Алексей Ленецкий, управляющий фондом «Сбалансированные возможности» УК «Альфа Капитал». При этом за 8 месяцев этого года на элитном первичном рынке оформили 960 договоров долевого участия на покупку машиномест. Это на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение спроса на парковку, как говорят эксперты, повторяет динамику рынка новостроек и апартаментов. В Сингапуре дейтинг

0: еще в середине прошлого века и удостоенный Нобелевской премии по экономике. Девиз сингапурского дейтинг-проекта звучит так: «Начни что-нибудь реальное». Пользователям сервиса необходимо привязать свою учетную запись через местный аналог госуслуг. Это нужно в том числе для проверки того, действительно ли человек одинок. Далее пользователь заполняет подробную анкету, после чего алгоритм предлагает ему по одному потенциальному партнеру за раз. В приложении даже отображаются советы по тому, как провести первое свидание. По его итогам, ищущим сердцам предлагается поделиться своими впечатлениями в опросе. И такой контролируемый подход вполне может решить проблемы сайтов знакомств, отталкивающие молодых людей, говорит директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
1: Мы видим на примере молодежи серьезную усталость от таких сервисов, потому что бесконечный свайп, мало ответов, много неадекватов, много фейков, мошенников и так далее. Это приводит к усталости и нежеланию искать вторую половинку на подобных ресурсах. И здесь как раз и вступают в ход какие-то новые проекты, которые должны помочь с новыми форматами, с новыми алгоритмами, с новыми подходами в части знакомства. Главная проблема всех этих сервисов в том, что нельзя проверить, насколько человек реальный. И очень много мошенничества. Например, как раз в Сингапур, там проблема с мошенничеством, она довольно высокая, поэтому для них, конечно, вопрос верификации очень актуальный, особенно через государственные сервисы. Но здесь может упасть конверсия, то есть сколько людей захотят сообщить государству, что они сейчас находятся в поиске кого-то. Но в любом случае это существенно усложняет схемы мошенничества.
0: К таким нетривиальным мерам власти Сингапура подтолкнул острый демографический кризис. В этом году страну признали сверхстареющей. Это означает, что более чем 21% населения там старше 65 лет. Проблема эта, в общем-то, не уникальная. Такой статус носит, в числе прочих, Япония, Италия, Португалия, Греция, Финляндия, Германия и другие страны, продолжит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук Яков Якубович.
2: По суммарному коэффициенту рождаемости Сингапур находится в антирейтинге на 5-м месте. Мы видим, что большинство стран в мире испытывают проблемы с депопуляцией. Ну, в первую очередь, конечно, это связано с городским образом жизни. В основном именно в городах, в странах с высоким уровнем урбанизации появляются вот эти вот проблемы с рождаемостью. Ну, понятное дело, что развитие сайтов знакомств, да, это один из небольших вкладов в поддержание рождаемости. То есть поддержка создания пар и борьба с одиночеством. Одиночество, кстати, в городах это тоже один из серьезных социальных рисков и социальных проблем, которые нужно решать. Понятное дело, что рождение ребенка начинается все-таки с того, что человек должен захотеть. Понятно, что это мера паллиативная, проблему целиком она не решит, но государство, по крайней мере, показывает обществу и другим государствам, что вот оно вот так решает свою демографическую проблему.
0: Суммарный коэффициент рождаемости в Сингапуре за прошлый год составил 0,87 ребенка на одну женщину. А для банального воспроизводства населения этот показатель должен быть на уровне минимум в 2,1. Ввести жилищные льготы и увеличить детские выплаты власти страны уже попробовали. Так что остается только экспериментировать. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес FM.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: Каждый наверняка видел в кино, как эксперты наливают в пробирку немного воды, вставляют емкость в мудреный прибор и за секунды получают результат. На самом деле, анализ воды – это несколько литров в разных емкостях. Фильтрация и упаривание до влажных солей, многочасовая, а то и многодневная работа, позволяющая выяснить, содержатся ли в этой воде тяжелые металлы или органические компоненты. С грунтами то же самое. Доставленный в лабораторию натуральный образец практически ни на что не может быть проанализирован сразу. Сначала его надо высушить, измельчить, сделать экстракт и только затем отправить в микропробирках внутрь того или иного прибора. Обо всем этом журналистам рассказали в лабораториях Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. ГБУ ЦИИС – подведомственное учреждение Мосгостройнадзора. В его задачи входят различные экспертные измерения на объектах, проверка отделочных и стройматериалов, грунтов, воздуха, воды и многого другого, чтобы выявлять их механическое, радиационное, экологическое несоответствие изначальной проектной документации. Образцы и пробы со строек попадают в лаборатории закодированными. Эксперты не знают, с какой площадки материал, кто девелопер проекта и так далее. Понятно, что сделано это для исключения коррупционной составляющей, сохранения конфиденциальности и полной беспристрастности. Если материал не проходит проверку, экспертное заключение с указанием, почему именно он ее не прошел,

0: отправляется в Мосгостройнадзор. Дальше штраф или другие административные решения, время на устранение проблемы и повторная проверка. Но сегодня строители знают, что их будут жестко контролировать, и количество выявляемых несоответствий уменьшилось, причем заметно, говорят в ЦИС. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM.
2: Строго по делу. Руководитель российской сети кофеен Drinkit Александр Умаров. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
3: В Москве, в Питере, да и в других городах кофейни Drinkit растут, как грибы после дождя, в то время, как многие другие закрываются. В чем секрет бурного роста и в чем его риски?
2: Глава российского бизнеса Drinkit Александр Умаров. Повтор программы «Воскресенье после 14». Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
1: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Решение об участии президента Владимира Путина в саммите G20 в Майами будет приниматься с учетом целой совокупности факторов. Об этом заявил российский шерпа в двадцатке, начальник экспертного управления президента Денис Агафонов на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам встречи, посвященной подготовке декабрьского саммита. Он отметил, что должна быть суть, ради чего приехать. Исходя из этого, наверное, будет приниматься решение, сказал Агафонов. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп высказался достаточно определенно в пользу участия российского коллеги в саммите. Судоходство через Арктику достигло рекордного уровня на фоне таяния льдов и боевых действий на Ближнем Востоке, пишет Financial Times. Так, в сентябре по Северному морскому пути было совершено 133 рейса, что на 46% больше, чем в августе, и более чем в четверо выше показателя 2022 года. Почти половина транзитов пришлась на суда под российским флагом. В Бразилии в воскресенье пройдут выборы президента. Главная борьба развернулась между 80-летним действующим главой государства Луисом Инасио Лула да Сильвой и сенатором Флавио Болсонаро, старшим сыном предыдущего руководителя страны, находящегося сейчас под стражей. Кандидата от левоцентристской партии трудящихся Лула да Сильва считается сторонником БРИКС и рьяным критиком США. Болсонаро-младший поддерживает курс на сближение с президентом Дональдом Трампом и прозападным президентом Аргентины Хавьером Милеем. Фильм «Сумерки» 2008 года стал самым кассовым в российском прокате в сентябре. По данным ЕАИС фонда кино, с 17 сентября картина, выпущенная на экраны повторно, собрала 340 миллионов рублей, обойдя премьеры месяца «Как Иван в сказку попал» и «Девятая планета». 8 октября выйдет вторая часть франшизы «Сумерки. Сага. Новолуния». 5 ноября «Сумерки. Сага. Затмение». 10 декабря «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1». А 11 февраля будущего года – часть 2. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Если это не чума, то что? Жители иркутского Шелихова теряются в догадках о причинах смерти в местной больнице 28-летней женщины. Информацию о том, что она скончалась от легочной чумы, власти опровергли. Официально сообщается об опасной инфекции, но непонятно какой. При этом больницу закрыли на карантин, а в городе объявили масочный режим. Умер Анатолий Кашпировский, знаменитый психотерапевт, чьи сеансы здоровья на рубеже 90-х собирали у телеэкранов миллионы зрителей. О методах Кашпировского много спорили, официальная наука их не признавала. Мы собрали воспоминания друзей и коллег главного экстрасенса Советского Союза. В Сингапуре личную жизнь госслужащих решили взять под государственный контроль. Для них запустили официальное приложение знакомств. Власти рассчитывают, что это поможет в том числе улучшить демографическую ситуацию. Станут ли сингапурцы охотнее знакомиться и рожать под присмотром государства? Об этом и многом другом в эфире Business FM. известно о ситуации в Иркутском Шелихове, где, как заявили власти, появилось подозрение на заболевание особо опасной инфекцией. Мэш писал, что 28-летняя лаборантка умерла от легочной чумы. Она якобы случайно разбила пробирку с опасной бактерией, когда собирала биоматериал для диагностики. Ее, как пишет телеграм-канал, госпитализировали еще в конце сентября. Спустя 2 дня она скончалась. Власти региона не дают официальную информацию, о какой инфекции идет речь, но сообщают, что собрали внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии с участием главного санитарного врача России Поповой. Роспотребнадзор организовал и проводит полный комплекс необходимых мероприятий. Цитирую, все выявленные контактные лица взяты под медицинское наблюдение, результаты лабораторных исследований отрицательные. Глава Шелиховского района заявил, что с пятницы в районной больнице введен карантин. Приостановлена работа лаборатории, анализы не берутся, плановые исследования в стационаре не проводятся. Местные СМИ пишут, что как раз в этой больнице скончалась сотрудница противочумного института, подключенная к ИВЛ. Мы поговорили с собственником и гендиректором ООО «Инкомпро» Александром Прокудиным, чье производство как раз находится в Шелихове.
6: У меня сотрудник сегодня только что приземлился из Иркутска, выехал из Шелихова. В городе нет каких-то ограничений для работы общественных заведений. По крайней мере, жители города и посетители не видят каких-то ограничений. Общественный транспорт работает. Уведомлений от властей по поводу ограничений работы бизнеса тоже нет. Масочный режим в городе тоже отсутствует. Никаких постов тоже в городе не наблюдается. Теми людьми, которыми я переговорил, считают, что ситуация больше надуманная и не представляет опасности для жителей города. Никаких уведомлений от властей по поводу ограничений работы производства нет.
5: Александр Прокудин, предприниматель, чье производство находится в Шелихове. Люди разделились. Половина паникует и скупает антибиотики, другие сохраняют спокойствие, вспоминая ковид. В поликлиниках висят объявления о масочном режиме, но многие его игнорируют. Беспокоит неизвестность, поскольку власти так и не сообщили, с какой инфекцией столкнулся город, говорит автор медиапроекта «Мой Шелихов» Анастасия.
7: У нас получается сейчас пока все стабильно. По крайней мере, власти нам так сообщили после внеочередного заседания, что поводов для паники нет. Работает у нас поликлиника, стационар в штатном режиме, но предупреждают, чтобы, конечно, соблюдали все меры профилактики. Люди разделились на 2 фронта. Половина паникуют. Уже известны такие случаи, что ходили антибиотики, закупали, а половина стараются держаться в спокойном состоянии, считая, что это было практически то же самое, что было с волной ковида. Мы видим объявления на поликлинике. Вот на детской поликлинике сегодня я видела объявление также. Открытым текстом написано «масочный режим». Ну, скорее всего, для поликлиники большей частью это касается. Ну и также людям, конечно, говорили лучше в масках в общественных местах, но мы видим, что многие без масок. Сегодня 2-3 человек встретила именно в магазине, кто на подбородке маску носил, кто на лице все-таки, да, соблюдал эти меры предосторожности. Но в основном люди ходят, гуляют спокойно без масок. На что бы хотелось обратить внимание, все-таки, что у нас почему-то власти пока умалчивают. То есть у нас конкретно нет официальной информации, к сожалению. Нам официально не кто название принципиально не говорит. Нам просто говорят, что это инфекция серьезная. Люди очень встревожены, в пабликах ведутся активно разговоры, потому что элементарно местная администрация прямо не говорит и не называет.
8: Как мы понимаем, сам институт, в котором вот эта ужасная трагедия произошла, находится, собственно, в самом Иркутске. Почему вот эта девушка, уже, к сожалению, погибшая ныне, оказалась в вашем городе? То есть почему ее повезли именно вот в вашу районную больницу?
7: Потому что у нас в Шелихове от компании «Русал» Припаска открыл еще в ковидные времена большой, мощный такой госпиталь. И к нам везут очень многих со всего региона с тяжелыми симптомами или с признаками ковида. И девушка поступила как раз в смену, когда заступал наш ковидный госпиталь. Они с Иркутском как-то посменно дежурят. Поэтому она попала к нам. Но известно сейчас противочумный институт, что у них эта девушка не работала.
5: Анастасия, автор медиапроекта «Мой Шелихов». В субботу утром администрация Байкальска опубликовала пост с просьбой не ездить в соседний Шелихов на фоне неофициальной информации о выявлении в городе заболевания чумой, но позже пост удалили. Другим темам со следующего года продажа квартиры может стать заметно дороже из-за налогов. Минфин предлагает объединить доход от недвижимости с зарплатой и другими поступлениями, а затем облагать все по прогрессивной шкале от 13 до 22%. Это означает рост налога на сотни тысяч рублей. Кого это коснется, как посчитать и что делать уже сейчас? Об этом Наталья Воробьева.
9: Начнем с того, что налог с продажи квартиры платит тот, кто владеет ею менее 5 лет, если купил сам. Для единственного жилья, а также некоторых квартир, полученных в наследство или в подарок от близкого родственника, или это приватизированная квартира, то достаточно 3 лет. После этих сроков налог не платится вообще. А также, если недвижимость стоит менее 1 000 000 рублей. В этой части с будущего года ничего не меняется. Новый механизм Минфина коснется только тех, кому надо продать квартиру срочно и дороже, не выдержав минимальных сроков владения. Налог платится только с разницы между покупкой и продажей, а в случае наследования от всей стоимости, потому что нет цены покупки. Сейчас для продажи жилья отдельная налоговая шкала. Если квартира стоит менее 2 400 000 рублей, то взимается 13%. Если стоимость жилья больше, то на остаток начисляется еще 15%, и все. Минфин предлагает суммировать доход от продажи с вашей годовой зарплатой, дивидендами, процентами по вкладам, аренда и так далее, и считать налог по общей прогрессивной 5-ступенчатой шкале. То есть до 2 400 000 13%, до 5 000 000 15%, от 5 до 20 000 000 18%, от 20 до 50 20%, и свыше 50 000 000 22%. Как это будет, если новые правила вступят в силу? Допустим, у вас есть только зарплата 125 000 рублей в месяц, то есть 1,5 000 000 в год, и квартира, которую вы купили пару лет назад, и ее надо срочно продать. И продали вы ее на 10 000 000 дороже, чем купили. Сейчас ваш НДФЛ с зарплаты 13%, чуть меньше 200 000 рублей. С продажи квартиры вы платите 1 450 000. Итого 1 650 000. По новой схеме все складывается. Ваша зарплата 1,5 000 000 плюс доход от продажи квартиры 10 000 000. Из суммы в 11,5 000 000 взимается прогрессивный НДФЛ. Налог выглядит так. 13% с первых 2 400 000 плюс 15% со следующего интервала до 5 000 000, и остаток уже облагается 18%. В итоге налог стал больше на 225 000. Соответственно, чем выше у вас общий доход с учетом недвижимости, тем больше налог. Например, даже если вы безработный, но заработали на продаже квартиры 30 000 000, то налог с этого дохода сейчас примерно 4,5 000 000 рублей. По новой схеме плюс почти 1 000 000. Однако большинство покупателей или наследников предпочитают не спешить с продажей квартиры, говорит основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
10: Большая часть людей либо дожидались 5-летнего срока, либо использовали какую-то другую модель налогообложения, то есть продажа и покупка в один и тот же налоговый период, либо оплата налога с разницей между покупкой и продажей недвижимости. В принципе, как мне представляется, в самом худшем положении окажутся только те люди, кто получил в подарок недвижимость и кто унаследовал недвижимость. Вот здесь, безусловно, возникает, возможно, необходимость продать быстрее, ну, по крайней мере, в наследственных делах. Вот эта ситуация у людей будет, конечно же, болезненной.
9: Новые правила – это усиление налогового бремени, особенно для тех, кто перепродает жилье. Поэтому тем, кто думает о продаже, лучше сделать это в текущем году, считает гендиректор юркомпании «Я прав» Павел Зюков.
11: Безусловно, это очень негативная тенденция. Те налогоплательщики, которые занимаются, например, перепродажей жилья, они, конечно, столкнутся с тем, что их маржинальность очень сильно может снизиться. Как соединение налоговых баз, от которых раньше отдельно считались, например, в этом году получил уведомление налогов, в котором я увидел имущественные налоги, земельные, транспортные и от процентов по депозитам и налог, который рассчитывается вот с превышением ставки, поскольку работодатели у нас, безусловно, порядке всегда считают 13%, а все остальное доначисляют уже налоговые органы в уведомлении. С последующим в этом уведомлении просто, если продать квартиру в 2027 году, не в 2026, то можно будет уже столкнуться с достаточно увеличенной суммой налога, поэтому те, кто хотел продать квартиру и пока думает, лучше, наверное, ее продать в текущем году, чтобы не попасть на большие налоги, поскольку законопроект с большей долей вероятности, на 99%, будет принят.
9: Если продать квартиру сейчас невыгодно, некоторые собственники не торопятся, пока сдают или делают ремонт. Наталья Воробьева, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
5: Водители обяжут пройти внеочередную медкомиссию при выявлении противопоказаний. Минздрав подготовил проект нового порядка медосвидетельствования. Его планируют ввести с 1 марта 2027 года. Медицинские заключения будут оформлять в электронном виде и размещать в государственной системе здравоохранения. По запросу можно будет получить бумажную копию. Если при обследовании или лечении у водителя подтвердят заболевание, несовместимое с управлением автомобилем, ему направят уведомление в течение одного рабочего дня. На прохождение внеочередной медкомиссии дадут 3 месяца. Ничего принципиально нового в этом проекте нет, говорит автоюрист Лев Воропаев.
12: Эта тема уже муссируется в течение 1,5 лет. Просто вот сейчас добавляют, что данное медицинское заключение будет в электронном виде. Так сейчас, в принципе, подавляющее обращение граждан медицинского учреждения формируется при их общении с врачом в электронном виде. И эта электронная форма будет аккумулироваться в определенной базе в электронной медицинского сообщества. И о наличии заболеваний, которое является противопоказанием к управлению транспортных средств, будет передаваться в госавтоинспекцию. И те 1 марта будут в автоматическом режиме, в кавычках, да, аннулировать или прекращать действие права управления. Если гражданин по истечении 3 месяца не пройдет повторное обследование, либо если он пройдет медицинскую комиссию, и она подтвердит наличие заболевания, которое является противопоказанием к управлению транспортными средствами.
5: Лев Воропаев, автоюрист. Отказ от проверки приведет к аннулированию водительского удостоверения. Вернуть права можно будет после обследования и подтверждения отсутствия противопоказаний.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Кошелек или жизнь?
13: В 1932 году 2-летнего сына американского авиатора Чарльза Литтенберга выкрали из дома с помощью приставной деревянной лестницы. На месте нашли записку, написанную на ломаном английском, с требованием собрать выкуп в 50 тысяч долларов разными купюрами. Из-за известности Линденберга-старшего, который первым в мире преодолел Атлантический океан в одиночном полете, дело приобрело федеральный масштаб. Семья передала выкуп через посредника, но взамен получила ложные сведения о местоположении ребенка. Через 2 месяца тело мальчика было обнаружено около дороги в нескольких километрах от дома. Обвинение в итоге было предъявлено немецкому эмигранту Бруно Хауптману. Именно у него обнаружили значительную часть выкупа. Других улик не нашли, и Бруно казнили на основе косвенных доказательств.
2: Кошелек или жизнь? Специальный проект «Бизнес FM». Продолжительность жизни.
14: В 2004 году исследователи Гарвардской медицинской школы провели необычный эксперимент. 13 здоровых людей провели 5 дней с плотными светонепроницаемыми повязками на глазах. К концу эксперимента зрительные галлюцинации появились у 10 из 13 участников.
2: Журналист Алена Копылова.
14: Чтобы увидеть что-то мозгу, не обязательно нужна информация от глаз. Зрение – это не прямая передача изображения из окружающего мира. Мозг сопоставляет поступающие сигналы с предыдущим опытом и собственными ожиданиями, создавая из них целостную картину. Если мозг ожидает увидеть лицо, а зрение сообщает, что перед нами просто пятно на стене, предположение отбрасывается. Но когда внешних сигналов становится слишком мало, такая проверка начинает работать хуже. Нейроны зрительных областей мозга продолжают обмениваться сигналами, даже без информации от глаз. И мозг может принять эту внутреннюю активность за реальное изображение. Так происходит, например, у людей, потерявших зрение. Они могут видеть иллюзии, прекрасно понимая, что перед глазами ничего нет. Это состояние называют синдромом Шарля Бонне. Но галлюцинации могут возникать и при абсолютно здоровых органах чувств. Например, при длительном отсутствии сна. Уже через 24 часа могут появляться искажения восприятия. Подобные ощущения могут возникать и без недосыпа, на границе сна и бодрствования. В этот момент восприятие окружающего мира уже включается, а образы сна могут еще сохраняться.
2: Продолжительность жизни на Business FM.
5: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. умер Анатолий Кашпировский. Ему было 87 лет. По словам директора, у психотерапевта остановилось сердце. Кашпировский был одной из самых спорных и узнаваемых фигур позднего СССР. Каким он остался в народной памяти? Об этом Олеся Савоськина.
15: «Я даю установку». Эту фразу в конце 80-х знала вся страна. Никакого мистического антуража. Стол, микрофон, тяжелый взгляд. Кашпировский просто говорил, а миллионы людей ждали, что уйдет боль и отступит болезнь.
16: «Даю установку на исцеление от многих заболеваний. Но самое главное, я даю установку на возбуждение вашей иммунной системы, хотя не каждый знает, где она и как ее нащупать у себя. Один, два, три».
15: Кашпировский окончил мединститут, четверть века проработал психиатром в Виннице, был мастером спорта по тяжелой атлетике и психотерапевтом советской сборной штангистов. Все началось с того, что Владислав Листьев позвал Анатолия во взгляд. В эфире одному из сотрудников проткнули ладонь большой иглой, а Кашпировский уверял, что внушением отключил ему боль. Далее был телемост, когда Кашпировский находился в студии в Москве, а в Киеве женщине удаляли опухоль, разрез 25 сантиметров. Пациентка улыбалась и разговаривала с ним. Правда, спустя годы выяснилось, немного анестезии все-таки было. Сама женщина признавалась, боль чувствовала, просто терпела. В 89-м центральное телевидение показало 6 сеансов здоровья Кашпировского. Их аудиторию оценивали почти в 200 миллионов человек, вспоминает астролог Павел Глоба.
17: «Им я был знаком, он его очень верил в то, что он делал, и что он помогал людям. Это как-то было на самом деле трудно сказать. Он был человеком замкнутым, который не был склонен о себе что-то рассказывать, практически не улыбался никогда, не шутил, серьезный был человек. Кто-то говорил о том, что ему это помогает, кто-то говорил, что нет. Многие люди нуждались в каком-то, ну, типа чуда, что ли».
15: Его часто путали с Алланом Чумаком, который заряжал воду. Но Кашпировский коллегу даже конкурентом не считал и говорил, после его успеха в телевизор можно было посадить хоть, цитата, «пакет из-под кефира», и люди все равно поверят. При этом на гастролях самого Кашпировского продавали соль, фотографии и записи с его голосом. А кассету якобы можно было даже не слушать. Достаточно положить под подушку или приложить к больному месту. Сам себя Кашпировский ни экстрасенсом, ни гипнотизером не называл. Свои сеансы определял как акт специфического психотерапевтического воздействия. А в 91-м в штаб-квартире ООН рассказывал о возможностях своего подхода при радиационном воздействии и СПИДе. Через 2 года Кашпировский стал депутатом Госдумы от ЛДПР. Но до законотворчества дело не дошло. В середине 90-х он уехал в США и продолжил работать с русскоязычной публикой. Сам потом называл отъезд самой большой ошибкой в жизни. Еще 2 года назад Кашпировский собирал платные сеансы в Москве. Тогда же Российская академия наук назвала его методы абсолютной лженаукой. Свое мнение высказывает президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, доктор медицинских наук Виктор Макаров.
18: Кашпировский с точки зрения современной психотерапии объединил клинический и эстрадный гипноз. Он вел гипнотические сеансы эстрадные, но вместе с тем он был врачом-клиническим психотерапевтом. Анестезия с помощью гипноза достаточно глубокая, возможно. Некоторое количество людей в популяции особо гипнотичных, особо внушаемых. И многие, ну зал-то тысячный, на тысячный зал там 12-15 человек, ну всегда есть.
15: Совсем другого Кашпировского вспоминает его друг, актер и врач-психотерапевт Александр Рапопорт.
19: Это уникальный совершенно человек, очень теплый, очень специфический для многих людей, но совершенно профессиональный, появившийся в то время, когда он был нужен. Когда в свое время я начал записывать альбомы музыкальные, он позвонил мне как-то и сказал, я взял с себя пример и тоже записал песенный альбом. По жизни он был человеком, который говорил то, что думает. Стоял на определенных позициях, эти позиции защищал и был совершенно непримирим к попытке его унизить, принизить его профессиональные качества и реагировал очень по-мужски.
15: Непримирим буквально. В 18-м Кашпировский судился с Первым каналом из-за «Вечернего Урганта». Там его фотографию совместили с изображением кота. Требовал 500 000 рублей, но суд отказал. А в прошлом году 86-летний Кашпировский стал отцом в 3-й раз. У него родилась дочь Элина. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
5: Сборная России по футболу обыграла Намибию со счетом 6-0 в товарищеском матче. Между тем набирает обороты футбольный сезон Лиги наций. Сборная Англии на выезде разгромила Хорватию с очень крупным счетом 7-0. Французы после двух побед на старте сыграли в ничью с итальянцами 1-1. Ну а главное внимание уже несколько дней приковано к Криштиану Роналду и сборной Португалии. Там очень горячо. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
20: Не везет Зинедину Зидану на итальянцев. Как и 20 лет назад в финале чемпионата мира, Зизу, теперь главный тренер французской сборной, снова не справился. Перед игрой много вспоминали его знаменитый удар головой в грудь Марко Матерацци. Зидан признал свою ошибку, но больше был сконцентрирован на предстоящей встрече. В итоге без удаления французов не обошлось, и победный счет они не удержали. 1-1. Какими были разбор полетов в раздевалке сборной Франции и реакция Зидана, можно только догадываться. Тем не менее, трехцветные лидируют в своей группе. Бельгия, разгромившая Турцию 3-0, идет второй. Итальянцы на третьем месте. Сборная Португалии и Криштиану Роналду продолжают быть основными поставщиками футбольных новостей. Ситуация в команде дошла до абсурда. Не сыграв с норвежцами по решению Жоржа Жезуша, выяснилось, что Роналду не готов к такому повороту и не отвечает за сказанные ранее слова о согласии со всеми решениями главного тренера. И поймавшего кураж Криштиану было не остановить. Жезуш вместе с главой федерации сначала в отеле уговаривали обиженную звезду, потом рванули за ним в аэропорт, но суперстар, как в лучшие годы, показал чудеса дриблинга, увернулся от всех и улетел на частном самолете. По информации португальских СМИ, в сборную 41-летний Роналду больше возвращаться не хочет. Выглядит все это неоднозначно. Явно наблюдается какой-то диссонанс с официальными заявлениями Жезуша и тем, о чем они на самом деле договорились с Роналду. Масло в огонь добавляет и история о том, что Криштиану якобы помог тренеру с трудоустройством в сборную. Какое-то недокумовство получается без ожидаемого отката. Шеф-редактор спортивного портала odds.ru Сергей Фукс считает, что в ситуации виноваты обе стороны.
21: Очень много вопросов ко всем. Глупо спорить, что Криштиану величайший футболист в истории португальского, может быть, даже мирового футбола. Но почему в ответственный момент лидер ведет себя как упрямый нарцисс и самовлюбленный эгоист? С другой стороны, мы видим главного тренера, который решил показать свой авторитет и жесткую руку с помощью запрещенного метода – воспитывая Криштиану. И это все происходит на фоне очень красивого, очень своевременного и очень трогательного прощения Лионеля Месси со сборной Аргентины. Как говорится, почувствуйте разницу.
20: Футбольный мир тоже разделился. Некоторые не понимают, зачем Жезуш вообще вызвал игрока такого уровня, если в 41 год Роналду после чемпионата мира планировал завершить карьеру в сборной. Многие звезды футбола сошлись на том, что Кришу необходим прощальный матч, но только не Златан Ибрагимович. Он считает, что Роналду самому стоило бы проявить побольше уважения. Дело дошло даже до премьер-министра Португалии, который поговорил и с тренером, и с футболистом. Кажется, что это уже перебор. Попкорн, впрочем, еще явно понадобится, это не последняя серия. А португальцы тем временем одержали в первых трех турах 3 победы. Команда без своего многолетнего капитана явно не выглядит потерянной. Со скрипом вошла в сезон сборная Германии. Только в третьем туре Юрген Клопп впервые привел команду к победе. Немцы обыграли сербов 2-0. В первом туре ничья с Нидерландами 1-1, а во втором Германия уступила грекам 0-1. Впервые в истории. Олег Чекирис, главный редактор портала MyWaySport, считает, что новому главному тренеру нужно чуть больше времени.
22: Первые выводы, думаю, можно сделать как раз после второго матча с греками. В гостях будет видно, работает ли идея Клоппа. 2 состава, у него 44 игрока. Идея тут в том, чтобы давать отдохнуть лидерам. Поколение немецких игроков сейчас, мягко говоря, невеликое. Но если у Клоппа все получится, это будет безумно интересно.
20: Сборная Греции сенсационно лидирует в своей группе с 7 очками. Нидерландцы занимают 2-е место, у них 5 очков, на 1 меньше у идущих третьими немцев. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Органайзер миллиардера.
1: Основатель Google Сергей Брин считает, что распорядок дня, как и вообще любое планирование, это неизбежное зло. И хотя без него невозможно запустить ни один проект, но слишком жесткий график, превращаясь со временем в рутину, ведет, по мнению Брина, к апатии и выгоранию. Поэтому Сергей периодически взбадривает коллектив разнообразными розыгрышами. Например, однажды он с серьезным видом объявил в офисе набор беременных сотрудниц в группу по подготовке к родам, которую собирался вести самостоятельно. Вечером Сергею пришлось разочаровать стремительно сформировавшийся отряд, напомнив, что на календаре 1 апреля. Собеседование и переговоры, которые Брин проводит в костюме коровы с резиновым выменем, в корпорации уже считают нормой. Сотрудники Google говорят, что шутки начальника просто помогают им посмотреть на текущие задачи под нестандартным углом. Органайзер миллиардера на Бизнес FM. Блогеры. Американка Эмма Чемберлен запустила свой YouTube-канал в 2016-м, когда ей было 15 лет. И первый же ролик, распаковка товаров из магазина-дискаунтера, быстро стал вирусным. Зрители подкупал явно не постановочный формат канала. Эмма никогда не выставляла свет на съемках, не красилась, не позировала, была абсолютно естественной и живой. И при этом забавно рассуждала о неудачно приготовленном супе, внезапно появившемся прыще или гадкой погоде. Ее стали копировать другие блогеры, и канал буквально стал культовым. Работа над ним настолько захватила девушку, что Эмма бросила школу. Сейчас у нее 12 миллионов подписчиков и личное состояние около 30 миллионов долларов, которые она заработала, монетизируя канал, сотрудничая с модными марками и развивая свой чайный бренд. Блогеры на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
5: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Тела 5 погибших нашли при разборе завалов после пожара на химзаводе в подмосковном Краснозаводске. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Сергиево-Посадского округа Алексей Лужецкий. По его словам, работы по ликвидации последствий пожара завершены. Продолжается мониторинг загрязнения воздуха. Концентрация вредных веществ не превышает норму. Угрозы для населения Краснозаводска и округа нет, заверил Лужецкий. Пожар в одном из производственных корпусов химзавода начался вечером 1 октября. Произошло обрушение конструкции на площади 2000 квадратных метров. Лондон считает Тегеран причастным к инциденту в районе авиабазы Фэрворд в Великобритании. Это подтвердил британский премьер Энди Бернем, пишет Телеграф. 27 сентября полиция объявила о крупном инциденте на авиабазе, которую используют ВВС США. Вскоре были арестованы 5 человек по подозрению в подготовке теракта. Посольство Ирана в Лондоне отвергло предположение о причастности страны к этому инциденту, назвав их необоснованными и злонамеренными спекуляциями. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в мире есть только две сверхдержавы – Китай и США. Именно с ними Баку строит стратегическое партнерство. Выступая на съезде правящей партии Ени Азербайджан, Алиев отметил, что за последнее время произошли два исторических события. Баку установил отношения стратегического партнерства с Китаем и Америкой. Это две сверхдержавы мира, третьей нет, говорится в заявлении Алиева. В Словакии открыли памятник советскому маршалу Ивану Коневу. В субботу в республике прошли памятные мероприятия по случаю 82-летия Карпатско-Духлинской военной операции, которая знаменовала начало освобождения Чехословакии от фашизма. В октябре 24 года премьер-министр страны Роберт Фисо заявил, что считает важным увековечить память Конева, который командовал советскими войсками в ходе этого сражения. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Сделка по продаже зарубежных активов «Лукойла» попала в пакет предложений по украинскому урегулированию, пишет «Нью-Йорк Таймс». По данным издания, этот вопрос обсуждался во время сентябрьского визита в Москву спецпредставителей Трампа, Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Кто может стать покупателем объектов «Лукойла» и почему в США в связи с этим заговорили о конфликте интересов? Покупка гособлигаций на 800 тысяч долларов или безвозвратный взнос на 350 тысяч. Аргентина запускает программу «Гражданство в обмен на инвестиции». Кому это может быть интересно и что дает аргентинский паспорт? Мы спросили у экспертов. Парковка по цене квартиры. В Москве выставили на продажу машиноместо почти за 45 миллионов рублей. Есть варианты и поскромнее, но тоже сопоставимые со стоимостью жилья за 30 и 17 миллионов, что обещают потенциальным покупателям за мегавложения в парковочные места. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Россия и США в рамках переговоров по Украине обсуждают продажу зарубежных активов «Лукойла», узнал «Нью-Йорк Таймс». Сейчас их оценивают в 20 миллиардов долларов, но после снятия американских санкций стоимость вырастет, пишет газета. Как утверждает издание, многомиллиардная сделка касается обширного комплекса нефтяных месторождений, НПЗ и АЗС «Лукойла» по всему миру. По данным издания, Владимир Путин сам предложил это соглашение на встрече 4 сентября с посланниками Трампа, Кушнером и Уиткофом. Среди главных претендентов на активы «Лукойла» газета называет американского инвестора Тодда Бойли, который финансировал избирательную кампанию Трампа. Также долю планируют приобрести две ближневосточные компании – катарский конгломерат бизнесменов Аль-Хаятов и инвестфонд из Абу-Даби шейха Тахнуна, комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
0: Я думаю, что здесь, конечно, ведется такой некий экономический трек наших отношений. Кирилл Дмитриев как раз за него отвечает. Как мы можем сотрудничать в области экономики? Для России задача первая, наверное, такая максимальная, это попытаться выторговать за экономическое сотрудничество политические уступки, то есть чтобы Соединенные Штаты надавили на Украину, перестали им помогать. И экономическая задача – это получить снятие санкций. И здесь для «Лукойла» это тоже актуально. И я думаю, что обсуждается как раз какой вариант, что «Лукойл» продает какой-то американской компании активы, свои зарубежные. В обмен деньги при этой сделке ушли в Россию и достались «Лукойлу». Они были заморожены где-то в европейском или американском банке. А в-третьих, некая такая задача тоже важная, это может быть снятие санкций самого «Лукойла». Тем более, что санкции в отношении «Лукойла» и «Роснефти» США приняли как раз после встречи в Анкоридже Владимира Путина и Трампа. И раз это обсуждается на государственном уровне, договоренность может касаться не только «Лукойла», но и «Роснефти» как минимум, что США замораживают санкции в отношении них, а взамен получают выгодные условия покупки иностранных активов «Лукойла». Там, конечно, один из наиболее перспективных проектов «Западная Курна-2». Он и так уже ушел от «Лукойла» и, в общем-то, достался во многом американским компаниям. Но, с другой стороны, у него много чего еще есть. Это сеть заправок по всему миру, это нефтепереработка в Европе. Поэтому, конечно, это и есть многомиллиардные активы, которые «Лукойл» мог бы продать. Но условия сделки как раз-таки будет зависеть от того, на что готовы согласиться американцы. Для государства может быть стратегически выгодно, чтобы Соединенные Штаты, условно говоря, вывели Украину из конфликта, как-то жестко надавив на нее, но давить на Украину американцев удается им все хуже. Мы видим, что украинцы игнорируют и ориентируются в основном на европейцев, поэтому все может свестись просто к снятию санкций.
5: Игорь Юшков, ведущий эксперт фонда нацэнергобезопасности. США ввели санкции против «Лукойла» прошлой осенью. В начале этого года компания договорилась о продаже зарубежных активов американской компании «Карлайл», но затем процесс застопорился из-за межведомственных согласований в США. Обращает на себя внимание, что сделка обсуждалась в рамках переговоров по Украине. Как это может повлиять на урегулирование конфликта, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдаи» Андрей Картунов.
3: Я вот здесь такой прямой связи не вижу с Украиной, поскольку если речь бы шла о сделке, при которой меняется санкционный режим, то есть в рамках сделки там «Лукойл» выводится под тех санкций, которые были введены год назад, ну тогда, наверное, можно было бы говорить о какой-то коррекции американских подходов, о смене этих подходов. Но, насколько я понимаю, в данном случае об этом речь не идет. Фактически Россия вытесняет тех международных проектов, где российские компании были задействованы в течение многих лет. Сама потребность такого рода сделки с передачей активов «Лукойла» третьим компаниям, американским или ближневосточным, возникла после того, как
4: сама компания «Лукойл» оказалась под американскими санкциями. Можно сказать, что в каком-то смысле Соединенные Штаты сами создали проблему, которую теперь они, возможно, помогут России решить. Строго говоря, если предположить, что российско-украинский конфликт будет завершен, санкции с «Лукойла» будут сняты, то потребности в передаче активов уже не будет. Поэтому считать, что это, в общем, какое-то там большое одолжение со стороны Соединенных Штатов, ну, я бы, наверное, не стал, хотя, в общем, много зависит от условий сделки. Тем не менее, конечно, взаимодействие крупных российских, американских нефтяных компаний – еще один мостик между двумя странами, между экономиками двух стран. В этом смысле, конечно, такого рода переговоры, по всей видимости, надо приветствовать, особенно если они завершатся сделкой, в которой будут учтены интересы и российских участников тоже.
6: А Россия что получит взамен?
4: Ну как, что? Здесь, конечно, хотелось бы надеяться, что компенсация будет справедливой. То есть американские компании или там стоящие рядом с ними какие-то ближневосточные, они получат эти активы по явно заниженным демпингом ценам. Тогда у «Лукойла» будут возможности вложить полученные деньги в другие проекты, в том числе и на территории Российской Федерации.
5: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Белый дом считает, что такая сделка поможет укрепить экономическую безопасность США и снизит цены на энергоносители для американцев. Штаты могут участвовать в ней через корпорацию по финансированию международного развития DFC. Издание отмечает, что Кушнер и Уиткоф лично не получат выгоды, но их деловые связи с участниками сделки вызывают вопросы о конфликте интересов. Бывший прокурор Минюста и эксперт по этике называют происходящее тревожным и крайне опасным переплетением интересов. Аргентина запускает программу золотых паспортов. Гражданство можно будет получить за инвестиции. Прием заявок откроют до конца года. Буэнос-Айрес рассчитывает привлечь таким образом миллиарды долларов, а для россиян это может стать одной из немногих доступных программ такого рода. Подробнее Олеся Савоськина.
8: Есть 29 миллионов рублей и нужен второй паспорт? Аргентина предлагает сделку. 350 тысяч долларов в казну, и можно претендовать на гражданство. Другой вариант – вложить 800 тысяч долларов в гособлигации страны на 7 лет. Это первая в Южной Америке программа гражданства за инвестиции. Заявки начнут принимать до конца года. Жить в Аргентине при этом не требуется, но проверят происхождение денег, судимости и репутацию заявителя. Семье из двух взрослых и двух несовершеннолетних детей гражданство обойдется почти в полмиллиона долларов, около 41 миллиона рублей. Аргентинский паспорт по одному из рейтингов занимает 16 место в мире. Почти 170 безвизовых направлений, включая Шенген. Самый сильный паспорт в мире сейчас у Сингапура. Российский 48-й. Для россиян выбор золотых паспортов в последние годы заметно сузился. Мальта еще в 22-м году перестала принимать их заявки, а Доминика сейчас россиянам свою программу вообще закрыла. Из заметных альтернатив – Турция. Там гражданство дают за покупку недвижимости от 400 тысяч долларов. Но турецкий паспорт слабее и безвизового Шенгена не предусматривает. Насколько доступной окажется Аргентина, говорит миграционный эксперт, кандидат юридических наук Александр Захаров.
23: Если говорить о сложностях, в России существует достаточно малое количество банков, которые могут осуществлять транснациональные международные переводы по системе SWIFT. Тем не менее, они есть. Большинство заинтересованных лиц пользуются транзитными странами. Армения, Казахстан, Кыргызстан. Если мы говорим о том окне возможностей, которое будет существовать для россиян, я ожидаю, что оно будет существенным, но говорить, что оно будет существовать всегда, сложно. С учетом геополитической составляющей будет ограниченное количество заявителей допущено к участию. Кто раньше встанет, того и тапки.
8: При этом новый паспорт не делает человека налоговым резидентом Аргентины, а обычный путь к гражданству куда длиннее. Нужно переехать и 2 года непрерывно жить в стране. Несколько лет назад россияне также массово ездили туда рожать детей. Ребенок получал аргентинское гражданство, родители – возможность легализоваться. Продолжает основатель компании «Ру Аргентина», житель Аргентины Кирилл Маковеев.
24: Аргентина очень долго раздавала бесплатно то, что сейчас собирается продавать. Здесь нужно не путать, что это две разные целевые аудитории. Одна – это люди, которые не готовы платить за гражданство ничего, но у них есть время и возможность родить ребенка. И другая – это люди, у которых есть деньги и нет времени. Спрос на аргентинские паспорта со стороны тех, кто едет сюда натурализовываться, также с тех, кто едет сюда родить ребенка и получить гражданство, остается достаточно стабильным. Аргентинцы исторически это нация эмигрантов. Сколько хотите, столько и можете иметь паспортов в Аргентине.
8: Буэнос-Айрес рассчитывает получить от программы около 2,5 миллиардов долларов за 5 лет. Правда, на фоне
15: фоне долгов это скорее подспорье, чем спасение. Только в следующем году Аргентине предстоят валютные выплаты примерно на 25 миллиардов долларов. Саму программу, кстати, презентовали в Париже. Но это еще не значит, что Европа ее благословила. ЕС все жестче относится к странам, которые продают гражданство за инвестиции. 5 карибских стран уже предупредили. Из-за таких программ они могут потерять безвиз с Европой. А Вануату его уже лишили. Поэтому Аргентина обещает особенно тщательно проверять покупателей. Иначе ее золотой паспорт однажды может превратиться в тыкву. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
5: Арабские Эмираты, которым принадлежит авиакомпания Fly Dubai, признали инцидент на рейсе из Дубая в Тель-Авив попыткой теракта. Это установила специальная следственная группа, заявил генпрокурор ОАЭ. По его словам, второй пилот, напавший на капитана воздушного судна, действовал по заранее продуманному плану. СМИ назвали его личность.
7: Подробности.
9: Расследование Арабских Эмиратов установило. Второй пилот набросился на командира воздушного судна, гражданина Индии Смита Мачхара, с аварийным топором, пытаясь перехватить управление. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал произошедшее попыткой джихадистской террористической атаки, предотвращенной храбростью израильских пассажиров. Премьер Нетаньяху заявил о радикальной исламистской обработке нападавшего. Когда его обезвредили, он просил убить себя. Израильские спецслужбы сообщают, что пилот действовал в одиночку. СМИ установили и его личность. Им оказался 29-летний гражданин Омана Хамам Аль-Хамами, сообщают источники CNN. Он родился в ОАЭ в семье Аманса и Сирики. 7 лет он работал в Оман Эйр. Ушел в феврале 25 года, затем работал в Royal Air Maroc. В Fly Dubai он задержался на 8 месяцев. В 2024 году, по данным источников ABC, был отстранен от летной подготовки в Оман Эйр из-за экстремистских материалов и признан угрозой безопасности. Wall Street Journal сообщает, что ему запретили полеты в Омане из-за радикальных взглядов. Однако он был принят в Fly Dubai и допущен к рейсам в Израиль. По данным СМИ, Аль-Хамами сотрудничает со следствием и заявляет, что намеревался разбить самолет в Израиле.
5: В четверг подозреваемого доставили из Саудовской Аравии в ОАЭ. Предполагается, что представители Израиля приедут в Эмираты и присоединятся к последующим допросам задержанного.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
10: Легко ушло. В 2009 году жительница Тель-Авива по имени Анат решила порадовать маму и купила ей новый матрас. Старый после многолетнего использования откровенно обветшал, и Анат, предвкушая радостную мамину реакцию, с удовольствием вынесла старье на помойку. Однако родительница от такого сюрприза чуть не упала в обморок. Она тоже хотела порадовать родных, всю жизнь копила и в результате собрала ни много ни мало $1 миллион. А хранила их в том самом выброшенном матрасе, потому что всю жизнь не доверяла банкам. Мать с дочерью обошли 3 окрестные свалки, куда могли отвезти драгоценную рухлядь. И в сотрудничестве с администрациями и работниками полигонов перебрали десятки тонн мусора. Безрезультатно. А на свалках на всякий случай усилили охрану, чтобы отвадить кладоискателей. Легко ушло. Спецпроект на Бизнес ФМ. Дело вкуса. Катей Калиной.
11: Бурятский ЗОЖ показан всем, кто, как и я, любопытен по природе и присытился московскими шакшуками и авокадо-тостами на завтрак. Маленький ресторанчик бурятской кухни «Бузы» в Денежном переулке ввел завтраки, на которые стоит сходить хотя бы раз. Простой интерьер, буквально несколько столиков, но посмотрите, что в меню. Смузи с облепихой, голубикой, кедровыми орешками и топленым маслом, банан для связки ингредиентов. Цампа кранч – это гранол из овсяных хлопьев с мукой из обжаренного ячменя, который называется цампой и высоко ценится бурятами. С пастой из брусники, голубики и орешков миндальных и кедровых. И, конечно, бузы – бурятские паровые пельмешки, которыми в промозглую осеннюю погоду гнушаться очень непредусмотрительно. Еще обратите внимание на заправку «Саламат». Это сметана, замешанная на ржаной муке с кедровыми орехами, которые обычно добавляют в каши, пшеничную с тыквой, например. Владельцем же БУС, ресторатором из Улан-Удэ, принадлежит еще один проект в Москве – ресторан бурятской кухни «Орда» на Мясницкой. С 3 закрытыми кабинетами на маленькие компании тех, кто предпочитает есть без свидетелей. Там уже тяжелая артиллерия. Рулеты из конской печени, кушуры, сагудай и сига и омоли, не исключая, что байкальского, эклеры с икрой и бухлиор – суп из баранины, с которого началось знакомство с бурятской кухней, лично у меня лет 20 назад. Теперь мой друг бурят варит его своим французско-бурятским детям в Люксембурге. С вами была Катя Калина.
10: Дело вкуса на Business FM.
5: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Квартира для машины. Самое дорогое парковочное место на первичном рынке Москвы оценили в 44 миллиона 700 тысяч рублей, сообщила ТАСС, управляющий партнер экосистемы «Калинка» Ольга Кузнецова. Речь идет о площади почти в 25 квадратных метров в клубном доме на Остоженке в двухуровневом подземном паркинге с охраной и двумя лифтами. Следом по цене идет место в Большом Толмачевском переулке. Около 23 квадратных метров обойдутся в 30 миллионов 200 тысяч рублей. Эта парковка рассчитана исключительно на машины представительского класса. Третья позиция досталась объекту в Брюсовом переулке. Там 17,7 квадратных метров оценили в 27 миллионов рублей. Для сравнение. Средняя стоимость машиноместа в новых жилых комплексах столицы сейчас составляет около 4 миллионов рублей. Чем можно объяснить такую цену? Почти 45 миллионов рублей за парковку, говорит главный аналитик ЦИАНа Алексей Попов.
12: Это фактически два машиноместа, там 24 квадратных метра, так называемое зависимое или семейное машиноместо. То есть так уже цена получается не 44, а чуть больше 20 миллионов рублей. Но, в принципе, в Москве плюс-минус действует эмпирическое правило, что машиноместо близко по цене той машине, которая на нем будет размещаться, условно, там в эконом-классе цене машины эконом-класса, в бизнес-классе цене машины бизнес-класса. И второе, любые цены для элитной недвижимости, это не более чем приглашение к торгу. Это все не так просто, как в недвижимости эконом-класса, комфорт-класса, где есть цена и по ней, скорее всего, сделка пройдет.
13: Все-таки, насколько этот рекорд показателен для всего элитного сегмента?
12: На самом деле, я летом находил варианты почти за 50 миллионов рублей. То есть, в принципе, есть сейчас проекты, где машины места стоят уже вот в диапазоне 40-50 миллионов рублей. Ну, по крайней мере, такие цены фигурируют в прайс-листах. Ну, связано это с тем, что увеличивается стоимость элитной недвижимости. Но, опять же, ну, за какие деньги там проходят конечные сделки сложнее оценить, потому что сейчас появилось много проектов, где стоимость метров в квартирах в одном и том же ЖК могут быть, условно, там 2,5 миллиона рублей, 5 и 7 миллионов. Понятно, что это такие достаточно условные цифры, и по каким уровням там пройдут уже непосредственно сделки, это уже вот надо знать внутреннюю кухню конкретного застройщика.
5: Алексей Попов, главный аналитик ЦИАН. В дорогих домах все дорого, но с парковками иногда бывает и наоборот. Арендовать место можно дешевле, чем в новостройке, говорит риэлтор, эксперт по недвижимости Александр Харыбин.
14: На новых хороших домов в элитных локациях в центре Москвы их, в принципе, мало. И за ними идет охота, это так называемая трофейная недвижимость. Обеспеченных людей в России тоже достаточно. Поэтому вот за свое удобство они готовы платить. Свободный рынок, где нет льготной ипотеки, рынок идеальной конкуренции, по большому счету. Поэтому если за столько выставили, значит, рассчитывают продать. Не продают, значит, снизят цены. Конечно, чем больше машиноместо, тем оно обычно дороже стоит. Но еще и влияет, где оно расположено, насколько оно удобное. Там колонны есть рядом, или там угол какой-то, или стена. Мешает, не мешает. Как формируются цены на машиноместа в элитных новостройках, если потолок? Повторюсь, это свободный рынок. Еще играет огромную роль количество машиномест на количество квартир. То есть, если условно на 100 квартир там 200 машиномест, это одно дело. А когда у тебя 20 машиномест на 100 квартир, а это еще элитный клубный дом, то, конечно же, такие места очень дорого стоят. Я видел в бизнес-классе, например, в дорогих премиальных домах, где очень много машиномест, они стоят дешево, они стоят порой дешевле, чем в новостройках там аренда. Ну, продажи нет, а аренда, да, бывает и такое. Пример там Аэробус, там аренда мест ниже, чем в некоторых новостройках пика, типа Матвеевского парка, вот, например.
5: Александр Харыбин, эксперт по недвижимости. Выгодно ли сейчас инвестировать в машиноместа на парковках в элитных домах и новостройках, говорит управляющий фондом «Сбалансированные возможности» УК «Альфа Капитал» Алексей Ленецкий.
16: Если с точки зрения заработать денег, то точно не стоит покупать, потому что сегодня есть инструменты, которые требуют в сотни раз меньше внимания, а по доходности, я думаю, что они будут давать доходность выше, чем покупать. покупка парковочного места. В элитных домах, скорее всего, инвестировать в парковки не получится, потому что элитная недвижимость подразумевает некую такую ограниченность. Приобрести парковочное место может только собственник жилого помещения. Соответственно, с улицы человек не сможет приобрести парковочное место. Но в домах, скажем, уровня комфорт или комфорт плюс, с улицы, не имея жилых помещений, можно купить парковочные места. И там действительно это может быть выгодная инвестиция. Однако не стоит забывать, что у инвестирования в недвижимость есть недостатки. Первое недостатка – требуется дополнительные действия для того, чтобы получить пассивный доход. Ну и со временем парковочные места могут не дорожать. Ну и не забываем, что сегодня у нас 14-я ключевая ставка, и на рынке сегодня есть очень интересные инструменты, такие как облигации, которые дают доходность по предварительным подсчетам на горизонте 3-4 лет гораздо выше, чем инвестиции в любую недвижимость, в том числе и в парковочные места.
5: Алексей Линецкий, управляющий фондом «Сбалансированные возможности» УК «Альфа-Капитал». При этом за 8 месяцев этого года на элитном первичном рынке оформили 960 договоров долевого участия на покупку машин и мест. Это на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение спроса на парковку, как говорят эксперты, повторяет динамику рынка новостроек и апартаментов. В Сингапуре дейтинг взяли на государственный контроль. В стране запустили первый в мире пилотный проект приложения для знакомств среди госслужащих, пишет Financial Times. Сервис разработали власти островного государства. Так они пытаются справиться с критически низким уровнем рождаемости. Подробнее Ольга Кашинская.
17: Сингапурский государственный сервис для знакомств называется First Date. В переводе «первое свидание». Пока приложение работает в пилотном режиме. Оно доступно молодым госслужащим в возрастном диапазоне от 21 до 35 лет. Проект разработало государственное технологическое агентство GovTech. В основе сервиса лежит алгоритм устойчивого паросочетания.

0: серьезная усталость от таких сервисов, потому что бесконечный свайп, мало ответов, много неадекватов, много фейков, мошенников и так далее. Это приводит к усталости и нежеланию искать вторую половинку на подобных ресурсах. И здесь как раз и вступают в ход какие-то новые проекты, которые должны помочь с новыми форматами, с новыми алгоритмами, с новыми подходами в части знакомства. Главная проблема всех этих сервисов в том, что нельзя проверить, насколько человек реальный. И очень много мошенничества. Например, как раз в Сингапур, там проблема с мошенничеством, она довольно высокая, поэтому для них, конечно, вопрос верификации очень актуальный, особенно через государственные сервисы. Но здесь может упасть конверсия, то есть сколько людей захотят сообщить государству, что они сейчас находятся в поиске кого-то. Но в любом случае это существенно усложняет схемы мошенничества.
1: К таким нетривиальным мерам власти Сингапура подтолкнул острый демографический кризис. В этом году страну признали сверхстареющей. Это означает, что более чем 21% населения там старше 65 лет. Проблема эта, в общем-то, не уникальная. Такой статус носит в числе прочих Япония, Италия, Португалия, Греция, Финляндия, Германия и другие страны. Продолжит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук Яков Якубович.
2: По суммарному коэффициенту рождаемости Сингапур находится в антирейтинге на 5-м месте. Мы видим, что большинство стран в мире испытывают проблемы с депопуляцией. Ну, в первую очередь, конечно, это связано с городским образом жизни. В основном именно в городах, в странах с высоким уровнем урбанизации появляются вот эти вот проблемы с рождаемостью. Ну, понятное дело, что развитие сайтов знакомств, да, это один из небольших вкладов в поддержание рождаемости. То есть поддержка создания пар и борьба с одиночеством. Одиночество, кстати, в городах это тоже один из серьезных социальных рисков и социальных проблем, которые нужно решать. Понятное дело, что рождение ребенка начинается все-таки с того, что человек должен захотеть. Понятно, что это мера паллиативная, проблему целиком она не решит, но государство, по крайней мере, показывает обществу и другим государствам, что вот оно вот так решает свою демографическую проблему.
1: Суммарный коэффициент рождаемости в Сингапуре за прошлый год составил 0,87 ребенка на одну женщину. А для банального воспроизводства населения этот показатель должен быть на уровне минимум в 2,1. Ввести жилищные льготы и увеличить детские выплаты власти страны уже попробовали. Так что остается только экспериментировать. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Ваше предложение на покупку Чинган готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку Чанган до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене. 2 200 000 рублей. Специальные условия ждут вас в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
4: Предложение ограничено.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
6: Слово и деньги.
7: Хотите осчастливить бедняка? Дайте ему возможность хоть иногда сорить деньгами. Хотите осчастливить богача? Дайте ему возможность сэкономить хоть один лишний пенс.
8: Оскар Уайльд. Английский поэт, драматург и писатель. Наибольшую известность ему принес роман «Портрет Дориана Грея».
6: Слово и деньги на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
9: Одна из сторон спорта, которая привлекает интерес, это его непредсказуемость. Можно прекрасно подготовиться, а в решающий момент ошибиться. Можно собрать невероятную команду на бумаге, которая не заиграет. Или наоборот, скромный состав добивается неожиданных успехов. Такая ситуация сейчас сложилась в английской премьер-лиге. После 5 туров национальное первенство ушло на перерыв из-за матчей сборной, но уже появились интересные тренды. Например, абсолютная неспособность состава Tottenham Hotspur стоимостью 830 миллионов евро создать хоть что-то на поле. Шпорам потребовалось 5 матчей, чтобы забить свои первые голы в чемпионате. Но это не спасло их от поражения против Астон Виллы. Теперь команда находится на последнем месте в турнирной таблице. На другом конце спектра клуб Брайтон и Хофф Альбион. Или просто Брайтон. Малоизвестная команда две недели назад выбила Манчестер Юнайтед из борьбы за Кубок Англии, а несколько дней спустя нанесла поражение Арсеналу и вывела канониров с первого места. Брайтон, который распродал игроков на 180

0: миллионов евро перед началом сезона, сейчас на третьей строчке чемпионата. Некоторые гранды английского футбола чувствуют себя не очень. Ливерпуль 6-й, Челси 10-й, а МЮ 12-й. Лишь Ман-Сити пока идет без поражений, но это и есть главная интрига сезона. На прошлой неделе завершилось разбирательство по допущенным нарушениям финансовых правил. Клуб признали виновным по 114 из 115 пунктов обвинения. Высока вероятность, что команду принудительно опустят во второй дивизион. По слухам, Реал и Барселона уже вступили в переговоры по переходу Эрлинга Холланда. А ведь сезон только начался. Столько еще интересного впереди.
1: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Решение об участии президента Владимира Путина в саммите G20 в Майами будет приниматься с учетом целой совокупности факторов. Об этом заявил российский шерпа в двадцатке, начальник экспертного управления президента Денис Агафонов на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам встречи, посвященной подготовке декабрьского саммита. Он отметил, что должна быть суть, ради чего приехать. Исходя из этого, наверное, будет приниматься решение, сказал Агафонов. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп высказался достаточно определенно в пользу участия российского коллеги в саммите. Судоходство через Арктику достигло рекордного уровня на фоне таяния льдов и боевых действий на Ближнем Востоке, пишет Financial Times. Так, в сентябре по Северному морскому пути было совершено 133 рейса, что на 46% больше, чем в августе, и более чем в четверо выше показателя 2022 года. Почти половина транзитов пришлась на суда под российским флагом. В Бразилии в воскресенье пройдут выборы президента. Главная борьба развернулась между 80-летним действующим главой государства Луисом Инасио Лула да Сильвой и сенатором Флавио Болсонаро, старшим сыном предыдущего руководителя страны, находящегося сейчас под стражей. Кандидата от левоцентристской партии трудящихся Лула да Сильва считается сторонником БРИКС и рьяным критиком США. Болсонаро-младший поддерживает курс на сближение с президентом Дональдом Трампом и прозападным президентом Аргентины в Хавьером Милеем. Фильм «Сумерки» 2008 года стал самым кассовым в российском прокате в сентябре. По данным ЕАИ из фонда кино, с 17 сентября картина, выпущенная на экраны повторно, собрала 340 миллионов рублей, обойдя премьеры месяца «Как Иван в сказку попал» и «Девятая планета». 8 октября выйдет вторая часть франшизы «Сумерки. Сага. Новолуния». 5 ноября «Сумерки. Сага. Затмение». 10 декабря «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1». А 11 февраля будущего года – часть 2. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Если это не чума, то что? Жители иркутского Шелихова теряются в догадках о причинах смерти в местной больнице 28-летней женщины. Информацию о том, что она скончалась от легочной чумы, власти опровергли. Официально сообщается об опасной инфекции, но непонятно какой. При этом больницу закрыли на карантин, а в городе объявили масочный режим. Умер Анатолий Кашпировский, знаменитый психотерапевт, чьи сеансы здоровья на рубеже 90-х собирали у телеэкранов миллионы зрителей. О методах Кашпировского много спорили, официальная наука их не признавала. Мы собрали воспоминания друзей и коллег, главного экстрасенса Советского Союза. В Сингапуре личную жизнь госслужащих решили взять под государственный контроль. Для них запустили официальное приложение знакомств. Власти рассчитывают, что это поможет в том числе улучшить демографическую ситуацию. Станут ли сингапурцы охотнее знакомиться и рожать под присмотром государства? Об этом и многом другом в эфире Бизнес FM. Что известно о ситуации в иркутском Шелихове, где, как заявили власти, появилось подозрение на заболевание особо опасной инфекцией. Мэш писал, что 28-летняя лаборантка умерла от легочной чумы. Она якобы случайно разбила пробирку с опасной бактерией, когда собирала биоматериал для диагностики. Ее, как пишет телеграм-канал, госпитализировали еще в конце сентября. Спустя два дня она скончалась. Власти региона не дают официальную информацию, о какой инфекции идет речь. Но сообщают, что собрали внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии с участием главного санитарного врача России Поповой. Роспотребнадзор организовал и проводит полный комплекс необходимых мероприятий. Цитирую, все выявленные контактные лица взяты под медицинское наблюдение, результаты лабораторных исследований отрицательные. Глава Шелиховского района заявил, что с пятницы в районной больнице введен карантин. Приостановлена работа лаборатории, анализы не берутся, плановые исследования в стационаре не проводятся. Местные СМИ пишут, что как раз в этой больнице скончалась сотрудница противочумного института, подключенная к ИВЛ. Мы поговорили с собственником и гендиректором ООО «Инкомпро» Александром Прокудиным, чье производство как раз находится в Шелихове.
4: У меня сотрудник сегодня только что приземлился из Иркутска, выехал из Шелихова. В городе нет каких-то ограничений для работы общественных заведений. По крайней мере, жители города и посетители не видят каких-то ограничений. Общественный транспорт работает. Уведомлений от властей по поводу ограничений работы бизнеса тоже нет. Масочный режим в городе тоже отсутствует. Никаких постов тоже в городе не наблюдается. Теми людьми, которыми я переговорил, считают, что ситуация больше надуманная и не представляет опасности для жителей города. Никаких уведомлений от властей по поводу ограничений работы производств нет.
3: Александр Прокудин, предприниматель, чье производство находится в Шелихове. Люди разделились. Половина паникует и скупает антибиотики, другие сохраняют спокойствие, вспоминая ковид. В поликлиниках висят объявления о масочном режиме, но многие его игнорируют. Беспокоит неизвестность, поскольку власти так и не сообщили, с какой инфекцией столкнулся город, говорит автор медиапроекта «Мой Шелихов» Анастасия.
5: У нас получается сейчас пока все стабильно. По крайней мере, власти нам так сообщили после внеочередного заседания, что поводов для паники нет. Работает у нас поликлиника, стационар в штатном режиме, но предупреждают, чтобы, конечно, соблюдали все меры профилактики. Люди разделились на два фронта. Половина паникуют. Уже известны такие случаи, что ходили антибиотики, закупали, а половина стараются держаться в спокойном состоянии, считая, что это было практически то же самое, что было с волной ковида. Мы видим объявление на поликлинике, вот на детской поликлинике сегодня я видела объявление также открытым текстом. Написано «масочный режим». Ну, скорее всего, для поликлиники большей частью это касается. Ну и также людям, конечно, говорили, лучше в масках в общественных местах, но мы видим, что многие без масок. Сегодня 2-3 человек встретила именно в магазине, кто на подбородке маску носил, кто на лице все-таки, да, соблюдал эти меры предосторожности. Но в основном люди ходят, гуляют спокойно без масок.
6: На что бы хотелось обратить внимание, все-таки, что у нас почему-то власти пока умалчивают. То есть у нас конкретно нет официальной информации, к сожалению. Нам официально никто название принципиально не говорит. Нам просто говорят, что это инфекция серьезная. Люди очень встревожены, в пабликах ведутся активно разговоры, потому что элементарно местная администрация прямо не говорит и не называет.
7: Как мы понимаем, сам институт, в котором вот эта ужасная трагедия произошла, находится, собственно, в самом Иркутске. Почему вот эта девушка, уже, к сожалению, погибшая ныне, оказалась в вашем городе? То есть почему ее повезли именно вот в вашу районную больницу?
6: Потому что у нас в Шелихове от компании «Русал» Репаска открыл еще в ковидные времена большой, мощный такой госпиталь. И к нам везут очень многих со всего региона с тяжелыми симптомами или с признаками ковида. И девушка поступила как раз в смену, когда заступал наш ковидный госпиталь. Они с Иркутском как-то посменно дежурят. Поэтому она попала к нам. Но известно сейчас противочумный институт, что у них эта девушка не работала.
3: Анастасия, автор медиапроекта «Мой Шелихов». В субботу утром администрация Байкальска опубликовала пост с просьбой не ездить в соседний Шелихов на фоне неофициальной информации о выявлении в городе заболевания чумой, но позже пост удалили. Другим темам со следующего года продажа квартиры может стать заметно дороже из-за налогов. Минфин предлагает объединить доход от недвижимости с зарплатой и другими поступлениями, а затем облагать все по прогрессивной шкале от 13 до 22%. Это означает рост налога на сотни тысяч рублей. Кого это коснется, как посчитать и что делать уже сейчас? Об этом Наталья Воробьева.
8: Начнем с того, что налог с продажи квартиры платит тот, кто владеет ею менее 5 лет, если купил сам. Для единственного жилья, а также некоторых квартир, полученных в наследство или в подарок от близкого родственника, или это приватизированная квартира, то достаточно 3 лет. После этих сроков налог не платится вообще. А также, если недвижимость стоит менее 1 000 000 рублей. В этой части с будущего года ничего не меняется. Новый механизм Минфина коснется только тех, кому надо продать квартиру срочно и дороже, не выдержав минимальных сроков владения. Налог платится только с разницы между покупкой и продажей, а в случае наследования – от всей стоимости, потому что нет цены покупки. Сейчас для продажи жилья отдельная налоговая шкала. Если квартира стоит менее 2 400 000 рублей, то взимается 13%. Если стоимость жилья больше, то на остаток начисляется еще 15% и все. Минфин предлагает суммировать доход от продажи с вашей годовой зарплатой, дивидендами, процентами по вкладам, аренда и так далее. И считать налог по общей прогрессивной 5-ступенчатой шкале. То есть до 2 400 000 13%, до 5 000 000 15%, от 5 до 20 000 000 18%, от 20 до 50 20% и свыше 50 000 000 22%. Как это будет, если новые правила вступят в силу? Допустим, у вас есть только зарплата 125 000 рублей в месяц, то есть 1 500 000 в год, и квартира, которую вы купили пару лет назад, и ее надо срочно продать. И продали вы ее на 10 000 000 дороже, чем купили. Сейчас ваш НДФЛ с зарплаты 13%, чуть меньше 200 000 рублей. С продажи квартиры вы платите 1 450 000. Итого 1 650 000. По новой схеме все складывается. Ваша зарплата 1 500 000 плюс доход от продажи квартиры 10 000 000. Из суммы в 11 500 000 взимается прогрессивный НДФЛ. Налог выглядит так. 13% с первых 2 400 000 плюс 15% со следующего интервала до 5 000 000 и остаток уже облагается 18%. В итоге налог стал больше на 225 000. Соответственно, чем выше у вас общий доход с учетом недвижимости, тем больше налог. Например, даже если вы безработный, но заработали на продаже квартиры 30 000 000, то налог с этого дохода сейчас примерно 4 500 000 рублей. По новой схеме плюс почти 1 000 000. Однако большинство покупателей или наследников предпочитают не спешить с продажей квартиры, говорит основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
9: Большая часть людей либо дожидались 5-летнего срока, либо использовали какую-то другую модель налогообложения, то есть продажа и покупка в один и тот же налоговый период, либо оплата налога с разницы между покупкой и продажей недвижимости. В принципе, как мне представляется, в самом худшем положении окажутся только те люди, кто получил в подарок недвижимость и кто унаследовал недвижимость. Вот здесь, безусловно, возникает, возможно, необходимость продать быстрее, ну, по крайней мере, в наследственных делах. Вот эта ситуация у людей будет, конечно же, болезненной.
8: Новые правила – это усиление налогового бремени, особенно для тех, кто перепродает жилье. Поэтому тем, кто думает о продаже, лучше сделать это в текущем году, считает гендиректор юркомпании «Я прав» Павел Зюков.
10: Безусловно, это очень негативная тенденция. Те налогоплательщики, которые занимаются, например, перепродажей жилья, они, конечно, столкнутся с тем, что их маржинальность очень сильно может снизиться. Как соединение налоговых баз, от которых раньше отдельно считались, например, в этом году получил уведомление налогов, в котором я увидел имущественные налоги, земельные, транспортные, и от процентов по депозитам, и налог, который рассчитывается вот с превышения ставки, поскольку работодатели у нас, безусловно, в порядке всегда считают 13%, а все остальное доначисляют уже налоговые органы в уведомлении. С последующим в этом уведомлении, просто если продать квартиру в 2027 году, не в 2026, то можно будет уже столкнуться с достаточно увеличенной суммой налога, поэтому те, кто хотел продать квартиру и пока думает, лучше, наверное, ее продать в текущем году, чтобы не попасть на большие налоги, поскольку законопроект с большей долей вероятности на 99% будет принят.
8: Если продать квартиру сейчас невыгодно, некоторые собственники не торопятся, пока сдают или делают ремонт. Наталья Воробьева, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Водители обяжут пройти внеочередную медкомиссию при выявлении противопоказаний. Минздрав подготовил проект нового порядка медосвидетельствования.
2: Его планируют ввести с 1 марта 2027 года. Медицинские заключения будут оформлять в электронном виде и размещать в государственной системе здравоохранения. По запросу можно будет получить бумажную копию. Если при обследовании или лечении у водителя подтвердят заболевание, несовместимое с управлением автомобилем, ему направят уведомление в течение одного рабочего дня. На прохождение внеочередной медкомиссии дадут 3 месяца. Ничего принципиально нового в этом проекте нет, говорит автоюрист Лев Воропаев.
11: Эта тема уже муссируется в течение 1,5 лет. Просто вот сейчас добавляют, что данное медицинское заключение будет в электронном виде. Так сейчас, в принципе, подавляющее обращение граждан медицинского учреждения формируется при их общении с врачом в электронном виде. И эта электронная форма будет аккумулироваться в определенной базе в электронной медицинского сообщества. И о наличии заболеваний, которое является противопоказанием к управлению транспортных средств, будет передаваться в госавтоинспекцию. И те с 1 марта будут в автоматическом режиме, в кавычках, да, аннулировать или прекращать действие права управления. Если гражданин по истечении 3 месяца не пройдет повторное обследование, либо если он пройдет медицинскую комиссию, и она подтвердит наличие заболевания, которое является противопоказанием к управлению транспортными средствами.
2: Лев Воропаев, автоюрист. Отказ от проверки приведет к аннулированию водительского удостоверения. Вернуть права можно будет после обследования и подтверждения отсутствия противопоказаний.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
12: Мне в длительный тест дали «Москвич-70», на котором коротко удалось покататься весной на Кавказе. Донорский бренд в данном случае MG. Модель HS в Китае не очень пошла и теперь продается только на экспорт. В нашем случае под брендом «Москвича». На рынок автомобиль вышел с 2 двигателями. Оба турбированные бензиновые. 1,5-литровый, 150 лошадиных сил в паре с 7-ступенчатым роботом и 2-литровый с классическим 9-ступенчатым автоматом 200 лошадей. У меня в тесте младшая версия. Первое, на что обращаю внимание, это пауза при нажатии на газ. Робот как будто бы немного бережет себя, не давая мотору раскрутиться сразу. В салоне в сравнении с «Москвичом» Жаком тоже стало лучше. Неплохая эко-кожа и пластик, симпатичный руль со скосами, намекает на динамику. Перед лицом большой экран, объединяющий приборную панель и дисплей информационно-развлекательной системы. Русификация хорошая, иероглифы нигде не вылезли и ошибками русского языка машина меня не раздражала. Сзади я почти вытянула ноги. Для среднеразмерного кроссовера колесная база 2,76 – хороший показатель, хотя сама машина не так уж велика. Ее длина 2 метра 65 сантиметров. На загородной дорожке от души была возможность покататься по извилистым пустым маршрутам. Из плюсов машину практически не качает. Из минусов – зажатая подвеска. Стоит вам попасть на какую-то неровность, вы хорошо прочувствуете это своим позвоночником. В городе на хорошей дороги проблем не чувствуется. На удивление, хорошие тормоза ни разу не подвели. Что не скажешь об обзорности назад. Форма кузова такова, что к заднему стеклу корма как будто бы сужается, и в зеркало заднего вида смотришь, как в бойницу. Такая машина, как у меня в тесте, без скидок и спецусловий обойдется в 3 миллиона 100 тысяч рублей. Завоюет ли она популярность на нашем рынке? Сложно сказать. В этом бюджете уже много китайских конкурентов.
1: Тест-драйв на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Умер Анатолий Кашпировский. Ему было 87 лет. По словам директора, у психотерапевта остановилось сердце. Кашпировский был одной из самых спорных и узнаваемых фигур позднего СССР. Каким он остался в народной памяти? Об этом Олеся Савоськина.
13: «Я даю установку». Эту фразу в конце 80-х знала вся страна. Никакого мистического антуража. Стол, микрофон, тяжелый взгляд. Кашпировский просто говорил, а миллионы людей ждали, что уйдет боль и отступит болезнь.
14: «Даю установку на исцеление от многих заболеваний. Но самое главное, я даю установку на возбуждение вашей иммунной системы, хотя не каждый знает, где она и как ее нащупать у себя. Один, два, три».
13: Кашпировский окончил мединститут, четверть века проработал психиатром в Виннице, был мастером спорта по тяжелой атлетике и психотерапевтом советской сборной штангистов. Все началось с того, что Владислав Листьев позвал Анатолия во взгляд. В эфире одному из сотрудников проткнули ладонь большой иглой, а Кашпировский уверял, что внушением отключил ему боль. Далее был телемост, когда Кашпировский находился в студии в Москве, а в Киеве женщине удаляли опухоль, разрез 25 сантиметров. Пациентка улыбалась и разговаривала с ним. Правда, спустя годы выяснилось, немного анестезии все-таки было. Сама женщина признавалась, боль чувствовала, просто терпела. В 89-м центральное телевидение показало 6 сеансов здоровья Кашпировского. Их аудиторию оценивали почти в 200 миллионов человек, вспоминает астролог Павел Глоба.
15: «Им я был знаком, он его очень верил в то, что он делал, и что он помогал людям. Это как-то было на самом деле трудно сказать. Он был человеком замкнутым, который не был склонен о себе что-то рассказывать, практически не улыбался никогда, не шутил, серьезный был человек. Кто-то говорил о том, что ему это помогает, кто-то говорил, что нет. Многие люди нуждались в каком-то, ну, типа чуда, что ли».
13: Его часто путали с Аланом Чумаком, который заряжал воду. Но Кашпировский коллегу даже конкурентом не считал и говорил, после его успеха в телевизор можно было посадить хоть, цитата, «пакет из-под кефира», и люди все равно поверят. При этом на гастролях самого Кашпировского продавали соль, фотографии и записи с его голосом. А кассету якобы можно было даже не слушать. Достаточно положить под подушку или приложить к больному месту. Сам себя Кашпировский ни экстрасенсом, ни гипнотизером не называл. Свои сеансы определял как акт специфического психотерапевтического воздействия. А в 91-м в штаб-квартире ООН рассказывал о возможностях своего подхода при радиационном воздействии и СПИДе. Через 2 года Кашпировский стал депутатом Госдумы от ЛДПР. Но до законотворчества дело не дошло. В середине 90-х он уехал в США и продолжил работать с русскоязычной публикой. Сам потом называл отъезд самой большой ошибкой в жизни. Еще 2 года назад Кашпировский собирал платные сеансы в Москве. Тогда же Российская академия наук назвала его методы абсолютной лженаукой. Свое мнение высказывает президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, доктор медицинских наук Виктор Макаров.
16: Кашпировский с точки зрения современной психотерапии объединил клинический и эстрадный гипноз. Он вел гипнотические сеансы эстрадные, но вместе с тем он был врачом-клиническим психотерапевтом. Анестезия с помощью гипноза достаточно глубокая, возможно. Некоторое количество людей в популяции особо гипнотичных, особо внушаемых. И многие, ну зал-то тысячный, на тысячный зал там 12-15 человек, ну всегда есть.
13: Совсем другого Кашпировского вспоминает его друг, актер и врач-психотерапевт Александр Рапопорт.
17: Это уникальный совершенно человек, очень теплый, очень специфический для многих людей, но совершенно профессиональный, появившийся в то время, когда он был нужен. Когда в свое время я начал записывать альбомы музыкальные, он позвонил мне, как-то и сказал, я взял с себя пример и тоже записал песенный альбом. По жизни он был человеком, который говорил то, что думает. Стоял на определенных позициях, эти позиции защищал и был совершенно непримирим к попытке его унизить, принизить его профессиональные качества и реагировал очень по-мужски.
13: Непримирим буквально. В 18-м Кашпировский судился с Первым каналом из-за «Вечернего Урганта». Там его фотографию совместили с изображением кота. Требовал 500 000 рублей, но суд отказал. А в прошлом году 86-летний Кашпировский стал отцом в 3-й раз. У него родилась дочь Элина. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Сборная России по футболу обыграла Намибию со счетом 6-0 в товарищеском матче. Между тем набирает обороты футбольный сезон Лиги наций.
3: Сборная Англии на выезде разгромила Хорватию с очень крупным счетом 7-0. Французы после двух побед на старте сыграли в ничью с итальянцами 1-1. Ну а главное внимание уже несколько дней приковано к Криштиану Роналду и сборной Португалии. Там очень горячо. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
0: Не везет Зинедину Зидану на итальянцев. Как и 20 лет назад в финале чемпионата мира, Зизу, теперь главный тренер французской сборной, снова не справился. Перед игрой много вспоминали его знаменитый удар головой в грудь Марко Матерацци. Зидан признал свою ошибку, но больше был сконцентрирован на предстоящей встрече. В итоге без удаления французов не обошлось, и победный счет они не удержали. 1-1. Какими были разбор полетов в раздевалке сборной Франции и реакция Зидана, можно только догадываться. Тем не менее, трехцветные лидируют в своей группе. Бельгия, разгромившая Турцию 3-0, идет второй. Итальянцы на третьем месте. Сборная Португалии и Криштиану Роналду продолжают быть основными поставщиками футбольных новостей. Ситуация в команде дошла до абсурда. Не сыграв с норвежцами по решению Жоржа Жезуша, выяснилось, что Роналду не готов к такому повороту и не отвечает за сказанные ранее слова о согласии со всеми решениями главного тренера. И поймавшего кураж Криштиану было не остановить. Жезуш вместе с главой федерации сначала в отеле уговаривали обиженную звезду, потом рванули за ним в аэропорт, но суперстар, как в лучшие годы, показал чудеса дриблинга, увернулся от всех и улетел на частном самолете. По информации португальских СМИ, в сборную 41-летний Роналду больше возвращаться не хочет. Выглядит все это неоднозначно. Явно наблюдается какой-то диссонанс с официальными заявлениями Жезуша и тем, о чем они на самом деле договорились с Роналду. Масло в огонь добавляет и история о том, что Криштиану якобы помог тренеру с трудоустройством в сборную. Какое-то недокумовство получается, без ожидаемого отката. Шеф-редактор спортивного портала odds.ru Сергей Фукс считает, что в ситуации виноваты обе стороны.
18: Очень много вопросов ко всем. Глупо спорить, что Криштиану величайший футболист в истории португальского, может быть, даже мирового футбола. Но почему в ответственный момент лидер ведет себя как упрямый нарцисс и самовлюбленный эгоист? С другой стороны, мы видим главного тренера, который решил показать свой авторитет и жесткую руку с помощью запрещенного метода, воспитывая Криштиану. И это все происходит на фоне очень красивого, очень своевременного и очень трогательного прощения Лионеля Месси со сборной Аргентины. Как говорится, почувствуйте разницу.
0: Футбольный мир тоже разделился. Некоторые не понимают, зачем Жезуш вообще вызвал игрока такого уровня, если в 41 год Роналду после чемпионата мира планировал завершить карьеру в сборной. Многие звезды футбола сошлись на том, что Кришу необходим прощальный матч, но только не Златан Ибрагимович. Он считает, что Роналду самому стоило бы проявить побольше уважения. Дело дошло даже до премьер-министра Португалии, который поговорил и с тренером, и с футболистом. Кажется, что это уже перебор. Попкорн, впрочем, еще явно понадобится, это не последняя серия. А португальцы тем временем одержали в первых трех турах 3 победы. Команда без своего многолетнего капитана явно не выглядит потерянной. Со скрипом вошла в сезон сборная Германии. Только в третьем туре Юрген Клопп впервые привел команду к победе. Немцы обыграли сербов 2-0. В первом туре ничья с Нидерландами 1-1, а во втором Германия уступила грекам 0-1. Впервые в истории. Олег Чекирис, главный редактор портала MyWaySport, считает, что новому главному тренеру нужно чуть больше времени.
19: Первые выводы, думаю, можно сделать как раз после второго матча с греками. В гостях будет видно, работает ли идея Клоппа. 2 состава, у него 44 игрока. Идея тут в том, чтобы давать отдохнуть лидерам. Поколение немецких игроков сейчас, мягко говоря, невеликое. Но если у Клоппа все получится, это будет безумно интересно.
0: Сборная Греции сенсационно лидируют в своей группе с 7 очками. Нидерландцы занимают 2-е место, у них 5 очков, на 1 меньше у идущих третьими немцев. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Легко ушло. В 2000
20: 2009 году жительница Тель-Авива по имени Анат решила порадовать маму и купила ей новый матрас. Старый после многолетнего использования откровенно обветшал, и Анат, предвкушая радостную мамину реакцию, с удовольствием вынесла старье на помойку. Однако родительница от такого сюрприза чуть не упала в обморок. Она тоже хотела порадовать родных, всю жизнь копила и в результате собрала ни много ни мало $1 миллион. А хранила их в том самом выброшенном матрасе, потому что всю жизнь не доверяла банкам. Мать с дочерью обошли 3 окрестные свалки, куда могли отвезти драгоценную рухлядь. И в сотрудничестве с администрациями и работниками полигонов перебрали десятки тонн мусора. Безрезультатно. А на свалках на всякий случай усилили охрану, чтобы отвадить кладоискателей. Легко ушло. Спецпроект на Бизнес FM.
21: Первые в деле.
22: Считается, что идея создания первой фирмы по прокату авто пришла автомеханику из Небраски Джо Сандерсу в 1916-м. Случилось это, когда Джо пришлось одолжить свою машину знакомому, который опаздывал на свидание. Вскоре отделения компании Sanders System открылись по всей Америке. Разорилась фирма в годы Великой депрессии.
21: Первые в деле. На Бизнес FM.
20: Строго по делу. Руководитель российской сети кофеен Drinkit Александр Умаров. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
23: В Москве, в Питере, да и в других городах кофейни Drinkit растут, как грибы после дождя, в то время, как многие другие закрываются. В чем секрет бурного роста и в чем его риски?
20: Глава российского бизнеса Drinkit Александр Умаров. Повтор программы «Воскресенье после 14». Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
21: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
20: Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Тела 5 погибших нашли при разборе завалов после пожара на химзаводе в подмосковном Краснозаводске. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Сергиево-Посадского округа Алексей Лужецкий. По его словам, работы по ликвидации последствий пожара завершены. Продолжается мониторинг загрязнения воздуха. Концентрация вредных веществ не превышает норму. Угрозы для населения Краснозаводска и округа нет, заверил Лужецкий. Пожар в одном из производственных корпусов химзавода начался вечером 1 октября. Произошло обрушение конструкции на площади 2000 квадратных метров. Лондон считает Тегеран причастным к инциденту в районе авиабазы Фэрворд в Великобритании. Это подтвердил британский премьер Энди Бернем, пишет Телеграф. 27 сентября полиция объявила о крупном инциденте на авиабазе, которую используют ВВС США. Вскоре были арестованы 5 человек по подозрению в подготовке теракта. Посольство Ирана в Лондоне отвергло предположение о причастности страны к этому инциденту, назвав их необоснованными и злонамеренными спекуляциями. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в мире есть только 2 сверхдержавы – Китай и США. Именно с ними Баку строит стратегическое партнерство. Выступая на съезде правящей партии Ени Азербайджан, Алиев отметил, что за последнее время произошли 2 исторических события. Баку установил отношения стратегического партнерства с Китаем и Америкой. Это 2 сверхдержавы мира, третьей нет, говорится в заявлении Алиева. Словакии открыли памятник советскому маршалу Ивану Коневу. В субботу в республике прошли памятные мероприятия по случаю 82-летия Карпатско-Духлинской военной операции, которая знаменовала начало освобождения Чехословакии от фашизма. В октябре 24 года премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что считает важным увековечить память Конева, который командовал советскими войсками в ходе этого сражения. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Сделка по продаже зарубежных активов «Лукойла» попала в пакет предложений по украинскому урегулированию, пишет «Нью-Йорк Таймс». По данным издания, этот вопрос обсуждался во время сентябрьского визита в Москву спецпредставителей Трампа, Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Кто может стать покупателем объектов «Лукойла» и почему в США в связи с этим заговорили о конфликте интересов?
2: Покупка гособлигаций на 800 тысяч долларов или безвозвратный взнос на 350 тысяч. Аргентина запускает программу «Гражданство в обмен на инвестиции». Кому это может быть интересно и что дает аргентинский паспорт? Мы спросили у экспертов. Парковка по цене квартиры. В Москве выставили на продажу машиноместо почти за 45 миллионов рублей. Есть варианты и поскромнее, но тоже сопоставимые со стоимостью жилья за 30 и 17 миллионов, что обещают потенциальным покупателям за мегавложения в парковочные места. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Россия и США в рамках переговоров по Украине обсуждают продажу зарубежных активов «Лукойла», узнал «Нью-Йорк Таймс». Сейчас их оценивают в 20 миллиардов долларов, но после снятия американских санкций стоимость вырастет, пишет газета. Как утверждает издание, многомиллиардная сделка касается обширного комплекса нефтяных месторождений, НПЗ и АЗС «Лукойла» по всему миру. По данным издания, Владимир Путин сам предложил это соглашение на встрече 4 сентября с посланниками Трампа, Кушнером и Уиткофом. Среди главных претендентов на активы «Лукойла» газета называет американского инвестора Тодда Бойли, который финансировал избирательную кампанию Трампа. Также долю планируют приобрести две ближневосточные компании – катарский конгломерат бизнесменов Аль-Хаятов и инвестфонд из Абу-Даби шейха Тахнуна, комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нации энергобезопасности Игорь Юшков.
4: Я думаю, что здесь, конечно, ведется такой некий экономический трек наших отношений. Кирилл Дмитриев как раз за него отвечает. Как мы можем сотрудничать в области экономики? Для России задача первая, наверное, такая максимальная, это попытаться выторговать за экономическое сотрудничество политические уступки, то есть чтобы Соединенные Штаты надавили на Украину, перестали им помогать. И экономическая задача – это получить снятие санкций. И здесь для «Лукойла» это тоже актуально. И я думаю, что обсуждается как раз какой вариант, что «Лукойл» продает какой-то американской компании активы, свои зарубежные. В обмен деньги при этой сделке ушли в Россию и достались «Лукойлу». Они были заморожены где-то в европейском или американском банке. А в-третьих, некая такая задача тоже важная, это может быть снятие санкций самого «Лукойла». Тем более, что санкции в отношении «Лукойла» и «Роснефти» США приняли как раз после встречи в Анкоридже Владимира Путина и Трампа. И раз это обсуждается на государственном уровне, договоренность может касаться не только «Лукойла», но и «Роснефти» как минимум, что США замораживают санкции в отношении них, а взамен получают выгодные условия покупки иностранных активов «Лукойла». Там, конечно, один из наиболее перспективных проектов «Западная Корна-2». Он и так уже ушел от «Лукойла» и, в общем-то, достался во многом американским компаниям. Но, с другой стороны, у него много чего еще есть. Это сеть заправок по всему миру, это нефтепереработка в Европе. Поэтому, конечно, это и есть многомиллиардные активы, которые «Лукойл» мог бы продать. Но условия сделки как раз-таки будут зависеть от того, на что готовы согласиться американцы. Для государства может быть стратегически выгодно, чтобы Соединенные Штаты, условно говоря, вывели Украину из конфликта, как-то жестко надавив на нее, но давить на Украину американцев удается им все хуже. Мы видим, что украинцы игнорируют и ориентируются в основном на европейцев, поэтому все может свестись просто к снятию санкций.
2: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нации энергобезопасности. США ввели санкции против «Лукойла» прошлой осенью. В начале этого года компания договорилась о продаже зарубежных активов американской компании «Карлайл», но затем процесс застопорился из-за межведомственных согласований в США. Обращает на себя внимание, что сделка обсуждалась в рамках переговоров по Украине. Как это может повлиять на урегулирование конфликта, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
5: Я вот здесь такой прямой связи не вижу с Украиной, поскольку если речь бы шла о сделке, при которой меняется санкционный режим, то есть в рамках сделки там «Лукойл» выводится под тех санкций, которые были введены год назад, ну тогда, наверное, можно было бы говорить о какой-то коррекции американских подходов, о смене этих подходов. Но, насколько я понимаю, в данном случае об этом речь не идет. Фактически Россия вытесняется тех международных проектов, где российские компании были задействованы в течение многих лет. Сама потребность такого рода сделки с передачей активов «Лукойла» третьим компаниям, американским или ближневосточным, возникла после того, как сама компания «Лукойл» оказалась под американскими санкциями. Можно сказать, что в каком-то смысле Соединенные Штаты сами создали проблему, которую теперь они, возможно, помогут России решить. Строго говоря, если предположить, что российско-украинский конфликт будет завершен, санкции с «Лукойла» будут сняты, то потребности в передаче активов уже не будет. Поэтому считать, что это, в общем, какое-то там большое одолжение со стороны Соединенных Штатов, ну, я бы, наверное, не стал хотеть. не менее, конечно, взаимодействие крупных российских, американских нефтяных компаний еще один мостик между двумя странами, между экономиками двух стран. В этом смысле, конечно, такого рода переговоры, по всей видимости, надо приветствовать, особенно если они завершатся сделкой, в которой будут учтены интересы и российских участников тоже.
6: А Россия что получит взамен?
5: Ну как, что? Здесь, конечно, хотелось бы надеяться, что компенсация будет справедливой. То есть американские компании или там настоящие рядом с ними какие-то ближневосточные, они получат эти активы по явно заниженным демпинговым ценам. Тогда у Лукойла будут возможности вложить полученные деньги в другие проекты, в том числе и на территории Российской Федерации.
2: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Белый дом считает, что такая сделка поможет укрепить экономическую безопасность США и снизит цены на энергоносители для американцев. Штаты могут участвовать в ней через корпорацию по финансированию международного развития DFC. Издание отмечает, что Кушнер и Уитков лично не получат выгоды, но их деловые связи с участниками сделки вызывают вопросы о конфликте интересов. Бывший прокурор Минюста и эксперт по этике называют происходящее тревожным и крайне опасным переплетением интересов. Аргентина запускает программу золотых паспортов. Гражданство можно будет получить за инвестиции. Прием заявок откроют до конца года. Буэнос-Айрес рассчитывает привлечь таким образом миллиарды долларов, а для россиян это может стать одной из немногих доступных программ такого рода. Подробнее Олеся Савоськина.
7: Есть 29 миллионов рублей и нужен второй паспорт? Аргентина предлагает сделку. 350 тысяч долларов в казну, и можно претендовать на гражданство. Другой вариант – вложить 800 тысяч долларов в гособлигации страны на 7 лет. Это первая в Южной Америке программа гражданства за инвестиции. Заявки начнут принимать до конца года. Жить в Аргентине при этом не требуется, но проверят происхождение денег, судимости и репутацию заявителя. Семье из двух взрослых и двух несовершеннолетних детей гражданство обойдется почти в полмиллиона долларов, около 41 миллиона рублей. Аргентинский паспорт по одному из рейтингов занимает 16 место в мире. Почти 170 безвизовых направлений, включая Шенген. Самый сильный паспорт в мире сейчас у Сингапура. Российский 48-й. Для россиян выбор золотых паспортов последние годы заметно сузился. Мальта еще в 22-м году перестала принимать их заявки, а Доминика сейчас россиянам свою программу вообще закрыла. Из заметных альтернатив – Турция. Там гражданство дают за покупку недвижимости от 400 тысяч долларов. Но турецкий паспорт слабее и безвизового Шенгена не предусматривает. Насколько доступной окажется Аргентина, говорит миграционный эксперт, кандидат юридических наук Александр Захаров.
9: Если говорить о сложностях, в России существует достаточно малое количество банков, которые могут осуществлять транснациональные международные переводы по системе SWIFT. Тем не менее, они есть. Большинство заинтересованных лиц пользуются транзитными странами. Армения, Казахстан, Кыргызстан. Если мы говорим о том окне возможностей, которое будет существовать для россиян, я ожидаю, что оно будет существенным, но говорить, что оно будет существовать всегда, сложно. С учетом геополитической составляющей будет ограниченное количество заявителей допущено к участию. Кто раньше встанет, того и тапки.
7: При этом новый паспорт не делает человека налоговым резидентом Аргентины, а обычный путь к гражданству куда длиннее. Нужно переехать и 2 года непрерывно жить в стране. Несколько лет назад россияне также массово ездили туда рожать детей. Ребенок получал аргентинское гражданство, родители – возможность легализоваться. Продолжает основатель компании «Ру Аргентина», житель Аргентины Кирилл Маковеев.
10: Аргентина очень долго раздавала бесплатно то, что сейчас собирается продавать. Здесь нужно не путать, что это две разные целевые аудитории. Одна – это люди, которые не готовы платить за гражданство ничего, но у них есть время и возможность родить ребенка. И другая – это люди, у которых есть деньги и нет времени. Спрос на аргентинские паспорта со стороны тех, кто едет сюда натурализовываться, также с тех, кто едет сюда родить ребенка и получить гражданство, остается достаточно стабильным. Аргентинцы исторически это нация эмигрантов. Сколько хотите, столько и можете иметь паспортов в Аргентине.
7: Буэнос-Айрес рассчитывает получить от программы около 2,5 миллиардов долларов за 5 лет. Правда, на фоне долгов это скорее подспорье, чем спасение. Только в следующем году Аргентине предстоят валютные выплаты примерно на 25 миллиардов долларов. Саму программу, кстати, презентовали в Париже. Но это еще не значит, что Европа ее благословила. ЕС все жестче относится к странам, которые продают гражданство за инвестиции. 5 карибских стран уже предупредили. Из-за таких программ они могут потерять безвиз с Европой, а Вануату его уже лишили.
13: Поэтому Аргентина обещает особенно тщательно проверять покупателей. Иначе ее золотой паспорт однажды может превратиться в тыкву. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Арабские Эмираты, которым принадлежит авиакомпания Fly Dubai, признали инцидент на рейсе из Дубая в Тель-Авив попыткой теракта. Это установила специальная следственная группа, заявил генпрокурор ОАЭ. По его словам, второй пилот, напавший на капитана воздушного судна, действовал по заранее продуманному плану. СМИ назвали его личность.
21: Подробности.
8: Расследование Арабских Эмиратов установило. Второй пилот набросился на командира воздушного судна, гражданина Индии Смита Мачхара, с аварийным топором, пытаясь перехватить управление. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал произошедшее попыткой джихадистской террористической атаки, предотвращенной храбростью израильских пассажиров. Премьер Нетаньяху заявил о радикальной исламистской обработке нападавшего. Когда его обезвредили, он просил убить себя. Израильские спецслужбы сообщают, что пилот действовал в одиночку. СМИ установили и его личность. Им оказался 29-летний гражданин Омана Хамам Аль-Хамами, сообщают источники CNN. Он родился в ОАЭ в семье оманца и сирийки. 7 лет он работал в Оман Эйр. Ушел в феврале 25 года, затем работал в Royal Air Maroc. В Fly Dubai он задержался на 8 месяцев. В 2024 году, по данным источников ABC, был отстранен от летной подготовки в Оман Эйр из-за экстремистских материалов и признан угрозой безопасности. Wall Street Journal сообщает, что ему запретили полеты в Омане из-за радикальных взглядов. Однако он был принят в Fly Dubai и допущен к рейсам в Израиль. По данным СМИ, Аль-Хамами сотрудничает со следствием и заявляет, что намеревался разбить самолет в Израиле.
2: В четверг подозреваемого доставили из Саудовской Аравии в ОАЭ. Предполагается, что представители Израиля приедут в Эмираты и присоединятся к последующим допросам задержанного.
21: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Валюты. Брунейский доллар стал официальной валютой султаната Бруней в 1967 году. Привязан к сингапурскому доллару в соотношении 1:1. Долгое время на землях, ныне принадлежащих Брунею, распространенным платежным средством были бронзовые заварные чайники, которыми славились местные мастера. А до этого ракушки морских улиток каури. Валюты на Бизнес ФМ.
11: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ.
12: Бывало, что национальные банки и монетные дворы, допустив ошибку в оформлении банкноты или монеты, находили в себе мужество не исправлять ее, а довести дело до конца. Сравнительно недавно в Казахстане на новых купюрах номиналом 2000 и 5000 тенге слово «банк» оказалось напечатано с другим вариантом буквы «К» в казахской версии кириллицы. Но, несмотря на протест депутатов парламента, Национальный банк Казахстана все-таки выпустил в обращение эти неправильные дензнаки, после чего их постепенно изымали и заменяли на правильные.
11: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ.
21: Продолжительность жизни.
14: После инсульта человек может перестать замечать все, что находится слева от него. Он не притрагивается к еде на левой половине тарелки или может даже забывать о собственной левой руке. Так проявляется пространственное игнорирование или неглект.
11: Журналист Алена Копылова.
14: Чаще всего такое нарушение возникает после повреждения правого полушария мозга. Дело в том, что увидеть объект и обратить на него внимание не одно и то же. Сигнал от глаз может поступить в мозг, но для осознанного восприятия его еще должны обработать системы, управляющие вниманием. В этой работе участвует сеть разных областей мозга. После инсульта связи между ними могут нарушиться, и внимание оказывается смещено в одну сторону. Неглект хорошо заметен в простых тестах. Например, пациента просят нарисовать циферблат. Он рисует круг, но все 12 цифр размещает только на его правой половине. Нарушение касается не только зрения. Человек может не реагировать на звуки слева и не замечать прикосновения к левой стороне тела. Существуют и еще более необычные формы неглекта. Иногда человек замечает предметы по обе стороны от себя, но игнорирует левую половину каждого отдельного объекта. Один из методов лечения подобного расстройства устроен удивительно просто. Пациента систематически учат поворачивать взгляд и искать предметы на той стороне, которую мозг привык игнорировать. Так человек фактически заново учится замечать часть пространства, которая все это время продолжала находиться перед его глазами.
21: Продолжительность жизни на Business FM.
3: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Квартира для машины. Самое дорогое парковочное место на первичном рынке Москвы оценили в 44 миллиона 700 тысяч рублей, сообщила ТАСС, управляющий партнер экосистемы «Калинка» Ольга Кузнецова. Речь идет о площади почти в 25 квадратных метров в клубном доме на Остоженке, в двухуровневом подземном паркинге с охраной и двумя лифтами. Следом по цене идет место в Большом Толмачевском переулке. Около 23 квадратных метров обойдутся в 30 миллионов 200 тысяч рублей. Эта парковка рассчитана исключительно на машины представительского класса. Третья позиция досталась объекту в Брюсовом переулке. Там 17,7 квадратных метров оценили в 27 миллионов рублей. Для сравнение. Средняя стоимость машиноместа в новых жилых комплексах столицы сейчас составляет около 4 миллионов рублей. Чем можно объяснить такую цену? Почти 45 миллионов рублей за парковку, говорит главный аналитик ЦИАНа Алексей Попов.
15: Это фактически два машиноместа, там 24 квадратных метра, так называемое зависимое или семейное машиноместо. То есть так уже цена получается не 44, а чуть больше 20 миллионов рублей. Но, в принципе, в Москве плюс-минус действует эмпирическое правило, что машиноместо близко по цене той машине, которая на нем будет размещаться, условно, там в эконом-классе цене машины эконом-класса, в бизнес-классе цене машины бизнес-класса. И второе, любые цены для элитной недвижимости, это не более чем приглашение к торгу. Это все не так просто, как в недвижимости эконом-класса, комфорт-класса, где есть цена и по ней, скорее всего, сделка пройдет.
16: Все-таки, насколько этот рекорд показателен для всего элитного сегмента?
15: На самом деле, я летом находил варианты почти за 50 миллионов рублей. То есть, в принципе, есть сейчас проекты, где машины места стоят уже вот в диапазоне 40-50 миллионов рублей. Ну, по крайней мере, такие цены фигурируют в прайс-листах. Ну, связано это с тем, что увеличивается стоимость элитной недвижимости. Но, опять же, ну, за какие деньги там проходят конечные сделки сложнее оценить, потому что сейчас появилось много проектов, где стоимость метров в квартирах в одном и том же ЖК могут быть, условно, 2,5 миллиона рублей, 5 и 7 миллионов. Понятно, что это такие достаточно условные цифры, и по каким уровням там пройдут уже непосредственно сделки, это уже вот надо знать внутреннюю кухню конкретного застройщика.
3: Алексей Попов, главный аналитик ЦИАН. В дорогих домах все дорого, но с парковками иногда бывает и наоборот. Арендовать место можно дешевле, чем в новостройке, говорит риэлтор, эксперт по недвижимости Александр Харыбин.
17: На новых хороших домов в элитных локациях в центре Москвы их, в принципе, мало. И за ними идет охота, это так называемая трофейная недвижимость. Обеспеченных людей в России тоже достаточно. Поэтому вот за свое удобство они готовы платить. Свободный рынок, где нет льготной ипотеки, рынок идеальной конкуренции, по большому счету. Поэтому, если за столько выставили, значит, рассчитывают продать. Не продают, значит, снизят цены. Конечно, чем больше машиноместо, тем оно обычно дороже стоит. Но еще и влияет, где оно расположено, насколько оно удобное. Там колонны есть рядом, или там угол какой-то, или стена. Мешает, не мешает. Как формируются цены на машиноместа в элитных новостройках, если потолок? Повторюсь, это свободный рынок. Еще играет огромную роль количество машиномест на количество квартир. То есть, если условно на 100 квартир там 200 машиномест, это одно дело. А когда у тебя 20 машиномест на 100 квартир, а это еще элитный клубный дом, то, конечно же, такие места очень дорого стоят. Я видел в бизнес-классе, например, в дорогих премиальных домах, где очень много машиномест, они стоят
0: дешево, они стоят порой дешевле, чем в новостройках, там аренда. Ну, продажи нет, а аренда, да, бывает и такое. Пример тому аэробус, там аренда мест ниже, чем в некоторых новостройках пика, типа Матвеевского парка, вот, например.
2: Александр Харыбин, эксперт по недвижимости. Выгодно ли сейчас инвестировать в машиноместа на парковках в элитных домах и новостройках, говорит управляющий фондом «Сбалансированные возможности» УК «Альфа Капитал» Алексей Ленецкий.
1: Если с точки зрения заработать денег, то точно не стоит покупать, потому что сегодня есть инструменты, которые требуют в сотни раз меньше внимания, а по доходности, я думаю, что они будут давать доходность выше, чем покупка парковочного места. В элитных домах, скорее всего, инвестировать в парковки не получится, потому что элитная недвижимость подразумевает некую такую ограниченность. Приобрести парковочное место может только собственник жилого помещения. Соответственно, с улицы человек не сможет приобрести парковочное место. Но в домах, скажем, уровня комфорт или комфорт плюс, с улицы, не имея жилых помещений, можно купить парковочные места. И там действительно это может быть выгодная инвестиция. Однако не стоит забывать, что у инвестирования в недвижимость есть недостатки. Первый недостаток – требуется дополнительные действия для того, чтобы получить пассивный доход. Ну и со временем парковочные места могут не дорожать. Ну и не забываем, что сегодня у нас 14-я ключевая ставка, и на рынке сегодня есть очень интересные инструменты, такие как облигации, которые дают доходность по предварительным подсчетам на горизонте 3-4 лет гораздо выше, чем инвестиции в любую недвижимость, в том числе и в парковочные места.
2: Алексей Ленецкий, управляющий фондом «Сбалансированные возможности» УК «Альфа Капитал». При этом за 8 месяцев этого года на элитном первичном рынке оформили 960 договоров долевого участия на покупку машиномест. Это на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение спроса на парковку, как говорят эксперты, повторяет динамику рынка новостроек и апартаментов. В Сингапуре дейтинг взяли на государственный контроль. В стране запустили первый в мире пилотный проект приложения для знакомств среди госслужащих, пишет Financial Times. Сервис разработали власти островного государства. Так они пытаются справиться с критически низким уровнем рождаемости. Подробнее Ольга Кашинская.
18: Сингапурский государственный сервис для знакомств называется First Date. В переводе «первое свидание». Пока приложение работает в пилотном режиме. Оно доступно молодым госслужащим в возрастном диапазоне от 21 до 30.

0: и молодых людей, говорит директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
1: Мы видим на примере молодежи серьезную усталость от таких сервисов, потому что бесконечный свайп, мало ответов, много неадекватов, много фейков, мошенников и так далее. Это приводит к усталости и нежеланию искать вторую половинку на подобных ресурсах. И здесь как раз и вступают в ход какие-то новые проекты, которые должны помочь с новыми форматами, с новыми алгоритмами, с новыми подходами в части знакомства. Главная проблема всех этих сервисов в том, что нельзя проверить, насколько человек реальный. И очень много мошенничества. Например, как раз в Сингапур, там проблема с мошенничеством, она довольно высокая, поэтому для них, конечно, вопрос верификации очень актуальный, особенно через государственные сервисы. Но здесь может упасть конверсия, то есть сколько людей захотят сообщить государству, что они сейчас находятся в поиске кого-то. Но в любом случае это существенно усложняет схемы мошенничества.
0: К таким нетривиальным мерам власти Сингапура подтолкнул острый демографический кризис. В этом году страну признали сверхстареющей. Это означает, что более чем 21% населения там старше 65 лет. Проблема эта, в общем-то, не уникальная. Такой статус носит в числе прочих Япония, Италия, Португалия, Греция, Финляндия, Германия и другие страны. Продолжит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук Яков Якубович.
2: По суммарному коэффициенту рождаемости Сингапур находится в антирейтинге на 5-м месте. Мы видим, что большинство стран в мире испытывают проблемы с депопуляцией. Ну, в первую очередь, конечно, это связано с городским образом жизни. В основном именно в городах, в странах с высоким уровнем урбанизации появляются вот эти вот проблемы с рождаемостью. Ну, понятное дело, что развитие сайтов знакомств, да, это один из небольших вкладов в поддержание рождаемости. То есть поддержка создания пар и борьба с одиночеством. Одиночество, кстати, в городах это тоже один из серьезных социальных рисков и социальных проблем, которые нужно решать. Понятное дело, что рождение ребенка начинается все-таки с того, что человек должен захотеть. Понятно, что это мера паллиативная, проблему целиком она не решит, но государство, по крайней мере, показывает обществу и другим государствам, что вот оно вот так решает свою демографическую проблему.
0: Суммарный коэффициент рождаемости в Сингапуре за прошлый год составил 0,87 ребенка на одну женщину. А для банального воспроизводства населения этот показатель должен быть на уровне минимум в 2,1. Ввести жилищные льготы и увеличить детские выплаты власти страны уже попробовали. Так что остается только экспериментировать. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес FM.
3: Между делом с Кирой Альтман.
4: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи современного искусства «Фрагмент», рассказывает, как открывалась выставка «Сталкер», первая персональная выставка молодых художников из Тайваня, и почему все получилось.
5: Очень интересно, что я заметил, живя здесь уже вот какое-то время, здесь очень развита сила комьюнити. Так бывает, что в постсоветском пространстве часто говорят о том, что вы должны общаться с американцами, чтобы стать местным. Вы должны общаться с теми, с кем вам комфортно. Мое мнение такое, когда мы делаем выставку корейских художников, то туда приходит очень много корейцев. Притом эти корейцы могут быть в втором, в третьем поколении, то есть они уже американцы. Или, например, делаем выставку китайских художников, приходит очень много китайцев. И вот здесь пришло много и художников, и людей из арт-сообщества, которые родом из Тайваня. И пришел очень большой коллекционер, который 40 лет живет в Нью-Йорке, и она поддерживает художников своей страны, и до этого возглавляла Азиатский культурный центр, 30 лет занималась этим. Пришла такая, говорит, боже мой, это невероятные художники, хочу себе в коллекцию. И вот так их встретили. Поэтому для них это было, конечно, приятно. Мы открылись в один из самых неудачных дней, потому что в Нью-Йорке это было 3 сентября, начало сезона, но сезон обычно открывается после Labor Day, после Дня труда. А День труда, 2 дня, поэтому длинные выходные, мы открывались в пятницу перед длинными выходными в городе, никого не было. Я думал, что никто не придет. Но пришло много людей, это было, на удивление, прекрасно.
4: Хуана Джичена и Хауру скупают очень быстро. Я не знаю, что доедет до Европы, где Сергей хотел показать серию их работ. Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент». Кира Альтман, Бизнес FM.
3: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Решение об участии президента Владимира Путина в саммите

0: G20 в Майами будет приниматься с учетом целой совокупности факторов. Об этом заявил российский шерпа в двадцатке, начальник экспертного управления президента Денис Агафонов на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам встречи, посвященной подготовке декабрьского саммита. Он отметил, что должна быть суть, ради чего приехать. Исходя из этого, наверное, будет приниматься решение, сказал Агафонов. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп высказался достаточно определенно в пользу участия российского коллеги в саммите. Судоходство через Арктику достигло рекордного уровня на фоне таяния льдов и боевых действий на Ближнем Востоке, пишет Financial Times. Так, в сентябре по Северному морскому пути было совершено 133 рейса, что на 46% больше, чем в августе, и более чем вчетверо выше показателя 2022 года. Почти половина транзитов пришлась на суда под российским флагом. В Бразилии в воскресенье пройдут выборы президента. Главная борьба развернулась между 80-летним действующим главой государства Луисом Инасио Лула да Сильвой и сенатором Флавио Болсонаро, старшим сыном предыдущего руководителя страны, находящегося сейчас под стражей. Кандидата от левоцентристской партии трудящихся Лула да Сильва считается сторонником БРИКС и рьяным критиком США. Болсонаро-младший поддерживает курс на сближение с президентом Дональдом Трампом и прозападным президентом Аргентины в Хавьером Милеем. Фильм «Сумерки» 2008 года стал самым кассовым в российском прокате в сентябре. По данным ЕАИ из фонда кино, с 17 сентября картина, выпущенная на экраны повторно, собрала 340 миллионов рублей, обойдя премьеры месяца «Как Иван в сказку попал» и «Девятая планета». 8 октября выйдет вторая часть франшизы «Сумерки. Сага. Новолуния». 5 ноября «Сумерки. Сага. Затмение». 10 декабря «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1». А 11 февраля будущего года – часть 2. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Если это не чума, то что? Жители иркутского Шелихова теряются в догадках о причинах смерти в местной больнице 28-летней женщины. Информацию о том, что она скончалась от легочной чумы, власти опровергли. Официально сообщается об опасной инфекции, но непонятно какой. При этом больницу закрыли на карантин, а в городе объявили масочный режим. Умер Анатолий Кашпировский, знаменитый психотерапевт, чьи сеансы здоровья на рубеже 90-х собирали у телеэкранов миллионы зрителей. О методах Кашпировского много спорили, официальная наука их не признавала. Мы собрали воспоминания друзей и коллег главного экстрасенса Советского Союза. В Сингапуре личную жизнь госслужащих решили взять под государственный контроль. Для них запустили официальное приложение знакомств. Власти рассчитывают, что это поможет в том числе улучшить демографическую ситуацию. Станут ли сингапурцы охотнее знакомиться и рожать под присмотром государства? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Что известно о ситуации в иркутском Шелихове, где, как заявили власти, появилось подозрение на заболевание особо опасной инфекцией. Мэш писал, что 28-летняя лаборантка умерла от легочной чумы. Она якобы случайно разбила пробирку с опасной бактерией, когда собирала биоматериал для диагностики. Ее, как пишет телеграм-канал, госпитализировали еще в конце сентября. Спустя два дня она скончалась. Власти региона не дают официальную информацию, о какой инфекции идет речь. Но сообщают, что собрали внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии с участием главного санитарного врача России Поповой. Роспотребнадзор организовал и проводит полный комплекс необходимых мероприятий, цитирую, все выявленные контактные лица взяты под медицинское наблюдение, результаты лабораторных исследований отрицательные. Глава Шелиховского района заявил, что с пятницы в районной больнице введен карантин. Приостановлена работа лаборатории, анализы не берутся, плановые исследования в стационаре не проводятся. Местные СМИ пишут, что как раз в этой больнице скончалась сотрудница противочумного института, подключенная к ИВЛ. Мы поговорили с собственником и гендиректором ООО «Инкомпро» Александром Прокудиным, чье производство как раз находится в Шелихове.
3: У меня сотрудник сегодня только что приземлился из Иркутска, выехал из Шелихова. В городе нет каких-то ограничений для работы общественных заведений. По крайней мере, жители города и посетители не видят каких-то ограничений. Общественный транспорт работает. Уведомлений от властей по поводу ограничений работы бизнеса тоже нет. Масочный режим в городе тоже отсутствует. Никаких постов тоже в городе не наблюдается. Теми людьми, которыми я переговорил, считают, что ситуация больше надуманная и не представляет опасности для жителей города. Никаких уведомлений от властей по поводу ограничения работы производства нет.
2: Александр Прокудин, предприниматель, чье производство находится в Шелехове. Люди разделились. Половина паникует и скупает антибиотики, другие сохраняют спокойствие, вспоминая ковид. В поликлиниках висят объявления о масочном режиме, но многие его игнорируют. Беспокоит неизвестность, поскольку власти так и не сообщили, с какой инфекцией столкнулся город, говорит автор медиапроекта «Мой Шелехов» Анастасия.
4: У нас получается сейчас пока все стабильно. По крайней мере, власти нам так сообщили после внеочередного заседания, что поводов для паники нет. Работает у нас поликлиника, стационар в штатном режиме, но предупреждают, чтобы, конечно, соблюдали все меры профилактики. Люди разделились на два фронта. Половина паникуют. Уже известны такие случаи, что ходили антибиотики, закупали, а половина стараются держаться в спокойном состоянии, считая, что это было практически то же самое, что было с волной ковида. Мы видим объявление на поликлинике, вот на детской поликлинике сегодня я видела объявление также открытым текстом. Написано «масочный режим». Ну, скорее всего, для поликлиники большей частью это касается. Ну и также людям, конечно, говорили, лучше в масках в общественных местах, но мы видим, что многие без масок. Сегодня 2-3 человек встретила именно в магазине, кто на подбородке маску носил, кто на лице все-таки, да, соблюдал эти меры предосторожности. Но в основном люди ходят, гуляют спокойно без масок. На что бы хотелось обратить внимание, все-таки, что у нас почему-то власти пока умалчивают. То есть у нас конкретно нет официальной информации, к сожалению. Нам официально никто название принципиально не говорит. Нам просто говорят, что это инфекция серьезная. Люди очень встревожены, в пабликах ведутся активно разговоры, потому что элементарно местная администрация прямо не говорит и не называет.
5: Как мы понимаем, сам институт, в котором вот эта ужасная трагедия произошла, находится, собственно, в самом Иркутске. Почему вот эта девушка, уже, к сожалению, погибшая ныне, оказалась в вашем городе? То есть почему ее повезли именно вот в вашу районную больницу?
4: Потому что у нас в Шелехове от компании «Русал» Припаска открыл еще в ковидные времена большой, мощный такой госпиталь. И к нам везут очень многих со всего региона с тяжелыми симптомами или с признаками ковида. И девушка поступила как раз в смену, когда заступал наш ковидный госпиталь. Они с Иркутском как-то посменно дежурят. Поэтому она попала к нам. Но известно сейчас противочумный институт, что у них эта девушка не работала.
2: Анастасия, автор медиапроекта «Мой Шелехов». В субботу утром администрация Байкальска опубликовала пост с просьбой не ездить в соседний Шелехов на фоне неофициальной информации о выявлении в городе заболевания чумой, но позже пост удалили. Другим темам со следующего года продажа квартиры может стать заметно дороже из-за налогов. Минфин предлагает объединить доход от недвижимости с зарплатой и другими поступлениями, а затем облагать все по прогрессивной шкале от 13 до 22%. Это означает рост налога на сотни тысяч рублей. Кого это коснется, как посчитать и что делать уже сейчас? Об этом Наталья Воробьева.
6: Начнем с того, что налог с продажи квартиры платит тот, кто владеет ею менее 5 лет, если купил сам. Для единственного жилья, а также некоторых квартир, полученных в наследство или в подарок от близкого родственника, или это приватизированная квартира, то достаточно 3 лет. После этих сроков налог не платится вообще, а также если недвижимость стоит менее 1 000 000 рублей. В этой части с будущего года ничего не меняется. Новый механизм Минфина коснется только тех, кому надо продать квартиру срочно и дороже, не выдержав минимальных сроков владения. Налог платится только с разницы между покупкой и продажей, а в случае наследования от всей стоимости, потому что нет цены покупки. Сейчас для продажи жилья отдельная налоговая шкала. Если квартира стоит менее 2 400 000 рублей, то взимается 13%. Если стоимость жилья больше, то на остаток начисляется еще 15% и все. Минфин предлагает суммировать доход от продажи с вашей годовой зарплатой, дивидендами, процентами по вкладам, аренда и так далее. И считать налог по общей прогрессивной 5-ступенчатой шкале. То есть до 2 400 000 – 13%, до 5 000 000 – 15%, от 5 до 20 000 – 18%, от 20 до 50 – 20%, и свыше 50 200 миллионов 22%. Как это будет, если новые правила вступят в силу? Допустим, у вас есть только зарплата 125 тысяч рублей в месяц, то есть 1,5 миллиона в год, и квартира, которую вы купили пару лет назад, и ее надо срочно продать. И продали вы ее на 10 миллионов дороже, чем купили. Сейчас ваш НДФЛ с зарплаты 13%, чуть меньше 200 тысяч рублей. С продажи квартиры вы платите 1 миллион 450 тысяч. Итого 1 650 тысяч. По новой схеме все складывается. Ваша зарплата 1,5 миллиона плюс доход от продажи квартиры 10 миллионов. Из суммы в 11,5 миллионов взимается прогрессивный НДФЛ. Налог выглядит так. 13% с первых 2 миллионов 400 тысяч, плюс 15% со следующего интервала до 5 миллионов, и остаток уже облагается 18%. В итоге налог стал больше на 225 тысяч. Соответственно, чем выше у вас общий доход с учетом недвижимости, тем больше налог. Например, даже если вы безработный, но заработали на продаже квартиры 30 миллионов, то налог с этого дохода сейчас примерно 4,5 миллиона рублей. По новой схеме плюс почти миллион. Однако большинство покупателей или наследников предпочитают не спешить с продажей квартиры, говорит основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
7: Большая часть людей либо дожидались пятилетнего срока, либо использовали какую-то другую модель налогообложения, то есть продажа и покупка в один и тот же налоговый период, либо оплата налога с разницы между покупкой и продажей недвижимости. В принципе, как мне представляется, в самом худшем положении окажутся только те люди, кто получил в подарок недвижимость и кто унаследовал недвижимость. Вот здесь, безусловно, возникает, возможно, необходимость продать быстрее, ну, по крайней мере, в наследственных делах. Вот эта ситуация у людей будет, конечно же, болезненной.
6: Новые правила – это усиление налогового бремени, особенно для тех, кто перепродает жилье. Поэтому тем, кто думает о продаже, лучше сделать это в текущем году, считает гендиректор юркомпании «Я прав» Павел Зюков.
8: Безусловно, это очень негативная тенденция. Те налогоплательщики, которые занимаются, например, перепродажей жилья, они, конечно, столкнутся с тем, что их маржинальность очень сильно может снизиться. Как соединение налоговых баз, которые раньше отдельно считались, например, в этом году получил уведомление налогов, в котором я увидел имущественные налоги, земельные, транспортные, и от процентов по депозитам, и налог, который рассчитывается вот с превышения ставки, поскольку работодатели у нас, безусловно, в порядке всегда считают 13%, а все остальное доначисляют уже налоговые органы в уведомлении. С последующим в этом уведомлении, просто если продать квартиру в 2027 году, не в 2026, то можно будет уже столкнуться с достаточно увеличенной суммой налога, поэтому те, кто хотел продать квартиру и пока думает, лучше, наверное, ее продать в текущем году, чтобы не попасть на большие налоги, поскольку законопроект с большей долей вероятности на 99% будет принят.
6: Если продать квартиру сейчас невыгодно, некоторые собственники не торопятся, пока сдают или делают ремонт. Наталья Воробьева, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Водители обяжут пройти внеочередную медкомиссию при выявлении противопоказаний. Минздрав подготовил проект нового порядка медосвидетельствования. Его планируют ввести с 1 марта 2027 года. Медицинские заключения будут оформлять в электронном виде и размещать в государственной системе здравоохранения. По запросу можно будет получить бумажную копию. Если при обследовании или лечении у водителя подтвердят заболевание, несовместимое с управлением автомобилем, ему направят уведомление в течение одного рабочего дня. На прохождение внеочередной медкомиссии дадут 3 месяца. Ничего принципиально нового в этом проекте нет, говорит автоюрист Лев Воропаев.
9: Эта тема уже муссируется в течение 1,5 лет. Просто вот сейчас добавляют, что данное медицинское заключение будет в электронном виде. Так сейчас, в принципе, подавляющее обращение граждан медицинского учреждения формируется при их общении с врачом в электронном виде. И эта электронная форма будет аккумулироваться в определенной базе в электронном медицинского сообщества. И о наличии заболеваний, которое является противопоказанием к управлению транспортных средств, будет передаваться в госавтоинспекцию. И те 1 марта будут в автоматическом режиме, в кавычках, да, аннулировать или прекращать действие права управления. Если гражданин по истечении 3 месяца не пройдет повторное обследование, либо если он пройдет медицинскую комиссию, и она подтвердит наличие заболевания, которое является противопоказанием к управлению транспортными средствами.
2: Лев Воропаев, автоюрист. Отказ от проверки приведет к аннулированию водительского удостоверения, вернуть права можно будет после обследования и подтверждения отсутствия противопоказаний.
1: Бизнес FM. Инструкция по применению.
10: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
10: Особые показания.
1: Дефицит времени.
10: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
10: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
10: Исключение.
1: Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
10: Консультация с врачом не требуется.
1: Строго по делу. Руководитель российской сети кофеин Drinkit Александр Умаров. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
11: В Москве, в Питере, да и в других городах кофейни Drinkit растут как грибы после дождя, в то время как многие другие закрываются. В чем секрет бурного роста и в чем его риски?
1: Глава российского бизнеса Drinkit Александр Умаров. Повтор программы «Воскресенье после 14». Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
12: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Дело вкуса. С Катей Калиной.
13: День костного бульона по понедельникам и фэшн-показы модных домов на больших экранах вместо традиционного футбола. Что еще придумали рестораны, лишь бы мы с вами не предпочли остаться вечером дома наедине с холодильником. В Чао-Чао ввели индонезийское меню. Пряные супы на кокосовом молоке, вроде лаксы с морепродуктами и лапшой, жареный рис с овощами, курицей и креветками и ароматными специями галангалом, листьями лайма, турмериком и шарики из рисового теста в кунжутной панировке с начинкой из сладкого арахиса на десерт. В «Барбареско» вовсю бронируют билеты на ужин под музыку итальянского барокко в исполнении квартета музыкантов Московской филармонии. Исторические инструменты, вокальные партии, специально составленные для этого вечера меню Александра Ермакова, отдающего предпочтение кухне Тосканы и Пьемонта, но горячо интересующегося и азиатской ферментацией. В «Марселло» «Miracles Bar» весь конец недели, включая вечер воскресенья, показы участников «Париж Fashion Week» на больших экранах. Смелые эксперименты, новые коллекции под их горячие обсуждения, фирменные коктейли бара. Во всех «Джейпан» сезонные матчи и латы с сиропом попкорна и тыквы, подростки обычно в восторге. А в «Органик» клуб М2 фирменные костные бульоны с яблочным уксусом по понедельникам для тех, кто провел выходные бурно и остро нуждается в бьюти-реанимации. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Умер Анатолий Кашпировский. Ему было 87 лет. По словам директора, у психотерапевта остановилось сердце. Кашпировский был одной из самых спорных и узнаваемых фигур позднего СССР. Каким он остался в народной памяти? Об этом Олеся Савоськина.
14: «Я даю установку». Эту фразу в конце 80-х знала вся страна. Никакого мистического антуража. Стол, микрофон, тяжелый взгляд. Кашпировский просто говорил, а миллионы людей ждали, что уйдет боль и отступит болезнь.
15: «Даю установку на исцеление от многих заболеваний. Но самое главное, я даю установку на возбуждение вашей иммунной системы, хотя не каждый знает, где она и как ее нащупать у себя. 1, 2, 3.
14: Кашпировский окончил мединститут. Четверть века проработал психиатром в Виннице. Был мастером спорта по тяжелой атлетике и психотерапевтом советской сборной штангистов. Все началось с того, что Владислав Листьев позвал Анатолия во взгляд. В эфире одному из сотрудников проткнули ладонь большой иглой, а Кашпировский уверял, что внушением отключил ему боль. Далее был телемост, когда Кашпировский находился в студии в Москве, а в Киеве женщине удаляли опухоль. Разрез 25 сантиметров. Пациентка улыбалась и разговаривала с ним. Правда, спустя годы выяснилось, немного анестезии все-таки было. Сама женщина признавалась, боль чувствовала, просто терпела. В 89-м центральное телевидение показало 6 сеансов здоровья Кашпировского. Их аудиторию оценивали почти в 200 миллионов человек, вспоминает астролог Павел Глоба.
16: Им я был знаком, он мне очень верил в то, что он делал, и что он помогал людям. Но как-то было на самом деле трудно сказать. Он был человеком замкнутым, который не был склонен о себе что-то рассказывать, практически не улыбался никогда, не шутил, серьезный был человек. Кто-то говорил о том, что вот ему это помогает, кто-то говорил, что нет. Многие люди нуждались в каком-то, ну, типа чуда, что ли.
14: Его часто путали с Аланом Чумаком, который заряжал воду. Но Кашпировский коллегу даже конкурентом не считал и говорил, после его успеха в телевизор можно было посадить, хоть, цитата, пакет из-под кефира, и люди все равно поверят. При этом на гастролях самого Кашпировского продавали соль, фотографии и записи с его голосом. А кассету якобы можно было даже не слушать. Достаточно положить под подушку или приложить к больному месту. Сам себя Кашпировский ни экстрасенсом, ни гипнотизером не называл. Свои сеансы определял как акт специфического психотерапевтического воздействия. А в 91-м в штаб-квартире ООН рассказывал о возможностях своего подхода при радиационном воздействии и СПИДе. Через 2 года Кашпировский стал депутатом Госдумы от ЛДПР, но до законотворчества дело не дошло. В середине 90-х он уехал в США и продолжил работать с русскоязычной публикой. Сам потом называл отъезд самой большой ошибкой в жизни. Еще 2 года назад Кашпировский собирал платные сеансы в Москве. Тогда же Российская академия наук назвала его методы абсолютной лженаукой. Свое мнение высказывает президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, доктор медицинских наук Виктор Макаров.
17: Кашпировский с точки зрения современной психотерапии объединил клинический и эстрадный гипноз. Он вел гипнотические сеансы эстрадные, но вместе с тем он был врачом-клиническим психотерапевтом. Анестезия с помощью гипноза достаточно глубокая, возможно. Некоторое количество людей в популяции особо гипнотичных, особо внушаемых. И многие, ну зал-то тысячный, на тысячный зал там 12-15 человек, ну всегда есть.
14: Совсем другого Кашпировского вспоминает его друг, актер и врач-психотерапевт Александр Рапопорт.
18: Это уникальный совершенно человек, очень теплый, очень специфический для многих людей, но совершенно профессиональный, появившийся в то время, когда он был нужен. Когда в свое время я начал записывать альбомы музыкальные, он позвонил мне как-то и сказал, я взял с себя пример и тоже записал песенный альбом. По жизни он был человеком, который говорил то, что думает. Стоял на определенных позициях, эти позиции защищал и был совершенно непримирим к попытке его унизить, принизить его профессиональные качества и реагировал очень по-мужски.
14: Непримирим буквально. В 18-м Кашпировский судился с Первым каналом из-за Вечернего Урганта. Там его фотографию совместили с изображением кота. Требовал 500 000 рублей, но суд отказал. А в прошлом году 86-летний Кашпировский стал отцом в 3-й раз. У него родилась дочь Элина. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Сборная России по футболу обыграла Намибию со счетом 6-0 в товарищеском матче. Между тем набирает обороты футбольный сезон Лиги наций. Сборная Англии на выезде разгромила Хорватию с очень крупным счетом 7-0. Французы после 2 побед на старте сыграли в ничью с итальянцами 1-1. Ну а главное внимание уже несколько дней приковано к Криштиану Роналду и сборной Португалии. Там очень горячо. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес FM.
19: Футбол с Григорием Гуреевым.
20: Не везет Зинедину Зидану на итальянцев. Как и 20 лет назад в финале чемпионата мира Зизу, теперь главный тренер французской сборной, снова не справился. Перед игрой много вспоминали его знаменитый удар головой в грудь Марко Матерацци. Зидан признал свою ошибку, но больше был сконцентрирован на предстоящей встрече. В итоге без удаления французов не обошлось, и победный счет они не удержали. 1-1. Какими были разбор полетов в раздевалке сборной Франции и реакция Зидана, можно только догадываться. Тем не менее, трехцветные лидируют в своей группе. Бельгия, разгромившая Турцию 3-0, идет второй. Итальянцы на 3-м месте. Сборная Португалии и Криштиану Роналду продолжают быть основными поставщиками футбольных новостей. Ситуация в команде дошла до абсурда. Не сыграв с норвежцами по решению Жоржа Жезуша, выяснилось, что Роналду не готов к такому повороту и не отвечает за сказанные ранее слова о согласии со всеми решениями главного тренера. И поймавшего кураж Криштиану было не остановить. Жезуш вместе с главой федерации сначала в отеле уговаривали обиженную звезду, потом рванули за ним в аэропорт, но суперстар, как в лучшие годы, показал чудеса дриблинга, увернулся от всех и улетел на частном самолете. По информации португальских СМИ, в сборную 41-летний Роналду больше возвращаться не хочет. Выглядит все это неоднозначно. Явно наблюдается какой-то диссонанс с официальными заявлениями Жезуша и тем, о чем они на самом деле договорились с Роналду. Масло в огонь добавляет и история о том, что Криштиану якобы помог тренеру с трудоустройством в сборную. Какое-то недокумовство получается, без ожидаемого отката. Шеф-редактор спортивного портала odds.ru Сергей Фукс считает, что в ситуации виноваты обе стороны.
0: Очень много вопросов ко всем. Глупо спорить, что Криштиану величайший футболист в истории португальского, может быть, даже мирового футбола. Но почему в ответственный момент лидер ведет себя как упрямый нарцисс и самовлюбленный эгоист? С другой стороны, мы видим главного тренера, который решил показать свой авторитет и жесткую руку с помощью запрещенного метода, воспитывая Криштиану. И это все происходит на фоне очень красивого, очень своевременного и очень трогательного прощения Лионеля Месси со сборной Аргентины. Как говорится, почувствуйте разницу.
20: Футбольный мир тоже разделился. Некоторые не понимают, зачем Жезуш вообще вызвал игрока такого уровня, если в 41 год Роналду после чемпионата мира планировал завершить карьеру в сборной. Многие звезды футбола сошлись на том, что Кришу необходим прощальный матч, но только не Златан Ибрагим. Он считает, что Роналду самому стоило бы проявить побольше уважения. Дело дошло даже до премьер-министра Португалии, который поговорил и с тренером, и с футболистом. Кажется, что это уже перебор. Попкорн, впрочем, еще явно понадобится, это не последняя серия. А португальцы тем временем одержали в первых трех турах 3 победы. Команда без своего многолетнего капитана явно не выглядит потерянной. Со скрипом вошла в сезон сборная Германии. Только в 3-м туре Юрген Клопп впервые привел команду к победе. Немцы обыграли сербов 2-0. В 1-м туре ничья с Нидерландами 1-1, а во 2-м Германия уступила грекам 0-1. Впервые в истории. Олег Чекирис, главный редактор портала MyWaySport, считает, что новому главному тренеру нужно чуть больше времени.
21: Первые выводы, думаю, можно сделать как раз после 2-го матча с греками. В гостях будет видно, работает ли идея Клоппа. 2 состава, у него 44 игрока. Идея тут в том, чтобы давать отдохнуть лидерам. Поколение немецких игроков сейчас, мягко говоря, невеликое. Но если у Клоппа все получится, это будет безумно интересно.
20: Сборная Греции сенсационно лидирует в своей группе с 7 очками. Нидерландцы занимают 2-е место, у них 5 очков, на 1 меньше у идущих 3-ми немцев. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
22: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
23: Спорт вне политики. Понимаю, что этот идеалистичный лозунг уже изрядно надоел, но ведь, несмотря на то, что все видят полнейшее лицемерие в этом заявлении, его продолжают декларировать и продолжают втаптывать в грязь. Вот и в стране, которая живет футболом, решили использовать эту игру в качестве инструмента политической борьбы. Действующий президент Бразилии Луис Инасио Лулу да Сильва решил добавить себе очков на выборах, которые состоятся в воскресенье, очень странным образом. Странным, по крайней мере, на мой субъективный взгляд. На прошлой неделе он подписал закон о полном запрете ставок на спорт в стране. Гражданам дали всего 10 дней до 5 октября на то, чтобы вывести средства со своих счетов в букмекерских конторах. На следующий день после этого доступ ко всем ресурсам таких компаний должен быть полностью закрыт на территории Федеративной Республики Бразилия. Конечно, во всех уголках планеты есть люди, страдающие лудоманией, и на первый взгляд такой закон – это благо для них. Но мы все знаем, как легко обходятся разного рода запреты в интернете. Теперь они будут вынуждены скрывать свою зависимость и к тому же нарушать закон. А при чем здесь футбол? Но при том, что у 14 из 20 клубов серии А, высшего дивизиона бразильского футбола, титульные спонсоры – это букмекеры. Их логотипы должны быть в те же сроки убраны с формы команд и с рекламных щитов на стадионах. Хоть в чемпионате уже сыграно 28 из 38 туров сезона, грядущие финансовые проблемы спорта номер один очевидны. Не знаю, сколько голосов Лулу да Сильва может себе добавить таким образом, но мне кажется, что в стране, где каждый гражданин фанат футбола, такой ход опасен.
22: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Тела пяти погибших нашли при разборе завалов после пожара на химзаводе в подмосковном Краснозаводске. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Сергиево-Посадского округа Алексей Лужецкий. По его словам, работы по ликвидации последствий пожара завершены. Продолжается мониторинг загрязнения воздуха. Концентрация вредных веществ не превышает норму. Угрозы для населения Краснозаводска и округа нет, заверил Лужецкий. Пожар в одном из производственных корпусов химзавода начался вечером 1 октября. Произошло обрушение конструкции на площади 2000 квадратных метров. Лондон считает Тегеран причастным к инциденту в районе авиабазы Фэрворд в Великобритании. Это подтвердил британский премьер Энди Бернем, пишет Телеграф. 27 сентября полиция объявила о крупном инциденте на авиабазе, которую используют ВВС США. Вскоре были арестованы 5 человек по подозрению в подготовке теракта. Посольство Ирана в Лондоне отвергло предположение о причастности страны к этому инциденту, назвав их необоснованными и злонамеренными спекуляциями. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в мире есть только две сверхдержавы – Китай и США. Именно с ними Баку строит стратегическое партнерство. Выступая на съезде правящей партии Ени Азербайджан, Алиев отметил, что за последнее время произошли два исторических события. Баку установил отношения стратегического партнерства с Китаем и Америкой. Это две сверхдержавы мира, третьей нет, говорится в заявлении Алиева. В Словакии открыли памятник советскому маршалу Ивану Коневу. В субботу в республике прошли памятные мероприятия по случаю 82-летия Карпатско-Духлинской военной операции, которая знаменовала начало освобождения Чехословакии от фашизма. В октябре 24 года премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что считает важным увековечить память Конева, который командовал советскими войсками в ходе этого сражения. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
22: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Сделка по продаже зарубежных активов «Лукойла» попала в пакет предложений по украинскому урегулированию, пишет «Нью-Йорк Таймс». По данным издания, этот вопрос обсуждался во время сентябрьского визита в Москву спецпредставителей Трампа, Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Кто может стать покупателем объектов «Лукойла» и почему в США в связи с этим заговорили о конфликте интересов? Покупка гособлигаций на $800 тысяч или безвозвратный взнос на $350 тысяч. Аргентина запускает программу «Гражданство в обмен на инвестиции». Кому это может быть интересно и что дает аргентинский паспорт? Мы спросили у экспертов. Парковка по цене квартиры. В Москве выставили на продажу машиноместо почти за 45 миллионов рублей. Есть варианты и поскромнее, но тоже сопоставимые со стоимостью жилья за 30 и 17 миллионов. Что обещают потенциальным покупателям за мегавложения в парковочные места. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Россия и США в рамках переговоров по Украине обсуждают продажу зарубежных активов «Лукойла», узнал «Нью-Йорк Таймс». Сейчас их оценивают в $20 миллиардов, но после снятия американских санкций стоимость вырастет, пишет газета. Как утверждает издание, многомиллиардная сделка касается обширного комплекса нефтяных месторождений, НПЗ и АЗС «Лукойла» по всему миру. По данным издания, Владимир Путин сам предложил это соглашение на встрече 4 сентября с посланниками Трампа, Кушнером и Уиткофом. Среди главных претендентов на активы «Лукойла», газета называет американского инвестора Тодда Бойли, который финансировал избирательную кампанию Трампа. Также долю планируют приобрести две ближневосточные компании – катарский конгломерат бизнесменов Аль-Хаятов и инвестфонд из Абу-Даби шейха Тахнуна, комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
3: Я думаю, что здесь, конечно, ведется такой некий экономический трек наших отношений. Кирилл Дмитриев как раз за него отвечает. Как мы можем сотрудничать в области экономики? Для России задача первая, наверное, такая максимальная, это попытаться выторговать за экономическое сотрудничество политические уступки, то есть чтобы Соединенные Штаты надавили на Украину, перестали им помогать. И экономическая задача – это получить снятие санкций. И здесь для «Лукойла» это тоже актуально. И я думаю, что обсуждается как раз какой вариант, что «Лукойл» продает какой-то американской компании активы, свои зарубежные. В обмен деньги при этой сделке ушли в Россию и достались «Лукойлу». Они были заморожены где-то в европейском или американском банке. А в-третьих, некая такая задача тоже важная, это может быть снятие санкций самого «Лукойла». Тем более, что санкции в отношении «Лукойла» и «Роснефти» США приняли как раз после встречи в Анкоридже Владимира Путина и Трампа. И раз это обсуждается на государственном уровне, договоренность может касаться не только «Лукойла», но и «Роснефти», как минимум, что США замораживают санкции в отношении них, а взамен получают выгодные условия покупки иностранных активов «Лукойла». Там, конечно, один из наиболее перспективных проектов «Западная Корна-2». Он и так уже ушел от «Лукойла» и, в общем-то, достался во многом американским компаниям. Но, с другой стороны, у него много чего еще есть. Это сеть заправок по всему миру, это нефтепереработка в Европе. Поэтому, конечно, это и есть многомиллиардные активы, которые «Лукойл» мог бы продать. Но условия сделки как раз-таки будут зависеть от того, на что готовы согласиться американцы. Для государства может быть стратегически выгодно, чтобы Соединенные Штаты, условно говоря, вывели Украину из конфликта, как-то жестко надавив на нее, но давить на Украину американцев удается им все хуже. Мы видим, что украинцы игнорируют и ориентируются в основном на европейцев, поэтому все может свестись просто к снятию санкций.
2: Игорь Юшков, ведущий эксперт фонда нацэнергобезопасности. США ввели санкции против «Лукойла» прошлой осенью. В начале этого года компания договорилась о продаже зарубежных активов американской компании «Карлайл», но затем процесс застопорился из-за межведомственных согласований в США. Обращает на себя внимание, что сделка обсуждалась в рамках переговоров по Украине. Как это может повлиять на урегулирование конфликта, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдаи» Андрей Картунов.
4: Я вот здесь такой прямой связи не вижу с Украиной, поскольку если речь бы шла о сделке, при которой меняется санкционный режим, то есть в рамках сделки там «Лукойл» выводится под тех санкций, которые были введены год назад, ну тогда, наверное, можно было бы говорить о какой-то коррекции американских подходов, о смене этих подходов. Но, насколько я понимаю, в данном случае об этом речь не идет. Фактически Россия вытесняется тех международных проектов, где российские компании были задействованы в течение многих лет. Сама потребность такого рода сделки с передачей активов «Лукойла» третьим компаниям, американским или ближневосточным, возникла после того, как сама компания «Лукойл» оказалась под американскими санкциями. Можно сказать, что в каком-то смысле Соединенные Штаты сами создали проблему, которую теперь они, возможно, помогут России решить. Строго говоря, если предположить, что российско-украинский конфликт будет завершен, санкции с «Лукойла» будут сняты, то потребности в передаче активов уже не будет. Поэтому считать, что это, в общем, какое-то там большое одолжение со стороны Соединенных Штатов, ну, я бы, наверное, не стал, хотя, в общем, много зависит от условий сделки. Тем не менее, конечно, взаимодействие крупных российских, американских нефтяных компаний – еще один мостик между двумя странами, между экономиками двух стран. В этом смысле, конечно, такого рода переговоры, по всей видимости, надо приветствовать, особенно если они завершатся сделкой, в которой будут учтены интересы и российских участников тоже.
5: А Россия что получит взамен?
4: Ну как, что? Здесь, конечно, хотелось бы надеяться, что компенсация будет справедливой. То есть американские компании или там стоящие рядом с ними какие-то ближневосточные, они получат эти активы по явно заниженным демпинговым ценам. Тогда у «Лукойла» будут возможности вложить полученные деньги в другие проекты, в том числе и на территории Российской Федерации.
2: Андрей Куртунов, эксперт клуба «Валда». И Белый дом считает, что такая сделка поможет укрепить экономическую безопасность США и снизит цены на энергоносители для американцев. Штаты могут участвовать в ней через корпорацию по финансированию международного развития DFC. Издание отмечает, что Кушнер и Уитков лично не получат выгоды, но их деловые связи с участниками сделки вызывают вопросы о конфликте интересов. Бывший прокурор Минюста и эксперт по этике называют происходящее тревожным и крайне опасным переплетением интересов. Аргентина запускает программу золотых паспортов. Гражданство можно будет получить за инвестиции. Прием заявок откроют до конца года. Буэнос-Айрес рассчитывает привлечь таким образом миллиарды долларов, а для россиян это может стать одной из немногих доступных программ такого рода. Подробнее Олеся Савоськина.
6: Есть 29 миллионов рублей и нужен второй паспорт? Аргентина предлагает сделку. 350 тысяч долларов в казну, и можно претендовать на гражданство. Другой вариант – вложить 800 тысяч долларов в гособлигации страны на 7 лет. Это первая в Южной Америке программа гражданства за инвестиции. Заявки начнут принимать до конца года. Жить в Аргентине при этом не требуется, но проверят происхождение денег, судимости и репутацию заявителя. Семье из двух взрослых и двух несовершеннолетних детей гражданство обойдется почти в полмиллиона долларов, около 41 миллиона рублей. Аргентинский паспорт по одному из рейтингов занимает 16 место в мире. Почти 170 безвизовых направлений, включая Шенген. Самый сильный паспорт в мире сейчас у Сингапура. Российский 48-й. Для россиян выбор золотых паспортов последние годы заметно сузился. Мальта еще в 22-м году перестала принимать их заявки, а Доминика сейчас россиянам свою программу вообще закрыла. Из заметных альтернатив – Турция. Там гражданство дают за покупку недвижимости от 400 тысяч долларов. Но турецкий паспорт слабее и безвизового Шенгена не предусматривает. Насколько доступной окажется Аргентина, говорит миграционный эксперт, кандидат юридических наук Александр Захаров.
7: Если говорить о сложностях, в России существует достаточно малое количество банков, которые могут осуществлять транснациональные международные переводы по системе SWIFT. Тем не менее, они есть. Большинство заинтересованных лиц пользуются транзитными странами. Армения, Казахстан, Кыргызстан. Если мы говорим о том окне возможностей, которое будет существовать для россиян, я ожидаю, что оно будет существенным, но говорить, что оно будет существовать всегда, сложно. С учетом геополитической составляющей будет ограниченное количество заявителей допущено к участию. Кто раньше встанет, того и тапки.
6: При этом новый паспорт не делает человека налоговым резидентом Аргентины, а обычный путь к гражданству куда длиннее. Нужно переехать и 2 года непрерывно жить в стране. Несколько лет назад россияне также массово ездили туда рожать детей. Ребенок получал аргентинское гражданство, родители – возможность легализоваться. Продолжает основатель компании «Ру Аргентина», житель Аргентины Кирилл Маковеев.
8: Аргентина очень долго раздавала бесплатно то, что сейчас собирается продавать. Здесь нужно не путать, что это две разные целевые аудитории. Одна – это люди, которые не готовы платить за гражданство ничего, но у них есть время и возможность родить ребенка, и другая – это люди, у которых есть деньги и нет времени. Спрос на аргентинские паспорта со стороны тех, кто едет сюда натурализовываться, также с тех, кто едет сюда родить ребенка и получить гражданство, остается достаточно стабильным. Аргентинцы исторически – это нация эмигрантов. Сколько хотите, столько и можете иметь паспортов в Аргентине.
6: Буэнос-Айрес рассчитывает получить от программы около 2,5 миллиардов долларов за 5 лет. Правда, на фоне долгов это скорее подспорье, чем спасение. Только в следующем году Аргентине предстоят валютные выплаты примерно на 25 миллиардов долларов. Саму программу, кстати, презентовали в Париже. Но это еще не значит, что Европа ее благословила. ЕС все жестче относится к странам, которые продают гражданство за инвестиции. 5 карибских стран уже предупредили. Из-за таких программ они могут потерять безвиз с Европой, а Вануату его уже лишили. Поэтому Аргентина обещает особенно тщательно проверять покупателей. Иначе ее золотой паспорт однажды может превратиться в тыкву. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Арабские Эмираты, которым принадлежит авиакомпания Fly Dubai, признали инцидент на рейсе из Дубая в Тель-Авив попыткой теракта. Это установила специальная следственная группа, заявил генпрокурор ОАЭ. По его словам, второй пилот, напавший на капитана воздушного судна, действовал по заранее продуманному плану. СМИ назвали его личность.
9: Подробности Расследование Арабских Эмиратов установило. Второй пилот набросился на командира воздушного судна, гражданина Индии Смита Мачхара, с аварийным топором, пытаясь перехватить управление. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал произошедшее попыткой джихадистской террористической атаки, предотвращенной храбростью израильских пассажиров. Премьер Нетаньяху заявил о радикальной исламистской обработке нападавшего. Когда его обезвредили, он просил убить себя. Израильские спецслужбы сообщают, что пилот действовал в одиночку. СМИ установили и его личность. Им оказался 29-летний гражданин Омана Хамам Аль-Хамами, сообщают источники CNN. Он родился в ОАЭ в семье оманца и сирийки. 7 лет он работал в Оман Эйр. Ушел в феврале 25 года, затем работал в Royal Air Maroc. В Fly Dubai он задержался на 8 месяцев. В 2024 году, по данным источников ABC, был отстранен от летной подготовки в Оман Эйр из-за экстремистских материалов и признан угрозой безопасности. Wall Street Journal сообщает, что ему запретили полеты в Омане из-за радикальных взглядов. Однако он был принят в Fly Dubai и допущен к рейсам в Израиль. По данным СМИ, Аль-Хамами сотрудничает со следствием и заявляет, что намеревался разбить самолет в Израиле.
2: В четверг подозреваемого доставили из Саудовской Аравии в ОАЭ. Предполагается, что представители Израиля приедут в Эмираты и присоединятся к последующим допросам задержанного.
10: Реклама. Хавейл для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. Автоцентр на Гагарина. Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
11: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
24: Старший сын типографа Карл Бедекер с детства был посвящен в секреты книготорговли. Когда в 1827 году в городе Коблинце он купил книжный магазин, вместе с недвижимостью от первого владельца к Бедекеру перешло право на издание краеведческого сочинения по Рейнской области. Карл сам переработал его и издал в 1839 году. В последующие годы он выпустил и продал множество путеводителей и по другим странам и областям. И каждый раз эти издания пользовались неизменным спросом. Причем это были не просто описания достопримечательностей и рекомендации для туристов, а настоящие научно-популярные труды, к созданию которых привлекались историки, археологи, даже этнологи. Путеводитель Бедекера по Египту и Судану, например, пользуется спросом до сих пор. И не только как предмет коллекционирования, но и как краткий курс древнеегипетской истории. А в некоторых странах любые путеводители называют бедекерами.
12: Говорящие фамилии на Business FM.
11: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
25: ЦБ выступил с рядом предложений, которые, по мнению самого Центробанка, призваны дополнительно защитить граждан при покупке квартир в рассрочку. В частности, регулятор предлагает ограничить максимальный срок рассрочки 3 годами, оформлять жилье в собственность участника долевого строительства сразу после ввода дома с сохранением залога у застройщика и передавать данные о рассрочке в бюро кредитных историй. Игроки рынка считают, что в целом нововведение делает рассрочку более прозрачной и понятной не только для покупателя, но и для всех участников процесса. И в итоге может даже повысить популярность этого механизма. Однако не стоит забывать о рисках. Рассрочка на несколько месяцев или на период строительства и длительная рассрочка на несколько лет – это разные по уровню риска продукты. Чем длиннее срок, тем сложнее покупателю заранее оценить, сможет ли он выполнить обязательства, а также получить ипотеку, на которую многие рассчитывают как на следующий этап после рассрочки. Кроме того, передача данных в бюро кредитных историй делает обязательство по рассрочке видимой долговой нагрузкой, что может снижать вероятность одобрения нового кредита. Для застройщика длинная рассрочка тоже инструмент отчасти рискованный. Пока квартира не оплачена до конца, соответствующая сумма не поступает на счет эскроу в полном объеме. Это влияет на скорость наполнения эскроу и, соответственно, на условия проектного финансирования. Так что экономика проектов станет более консервативной. При установленном лимите в 25% продаж в рассрочку девелоперы вынуждены будут точнее рассчитывать структуру продаж, темпы поступлений денег и долговую нагрузку. Впрочем, для устойчивых проектов это не критический барьер, а скорее дисциплинирующая рамка, считают эксперты. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
22: Недвижимость на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Квартира для машины. Самое дорогое парковочное место на первичном рынке Москвы оценили в 44 миллиона 700 тысяч рублей, сообщила ТАСС, управляющий партнер экосистемы «Калинка» Ольга Кузнецова. Речь идет о площади почти в 25 квадратных метров в клубном доме на Остоженке в двухуровневом подземном паркинге с охраной и двумя лифтами. Следом по цене идет место в Большом Толмачевском переулке. Около 23 квадратных метров обойдутся в 30 миллионов 200 тысяч рублей. Эта парковка рассчитана исключительно на машины представительского класса. Третья позиция досталась объекту в Брюсовом переулке. Там 17,7 квадратных метров оценили в 27 миллионов рублей. Для сравнения, средняя стоимость машиноместа в новых жилых комплексах столицы сейчас составляет около 4 миллионов рублей. Чем можно объяснить такую цену? Почти 45 миллионов рублей за парковку, говорит главный аналитик ЦИАНа Алексей Попов.
1: Это фактически два машиноместа, там 24 квадратных метра, так называемое зависимое или семейное машиноместо. То есть так уже цена получается не 44, а чуть больше 20 миллионов рублей. Но, в принципе, в Москве плюс-минус действует эмпирическое правило, что машиноместо близко по цене той машине, которая на нем будет размещаться, условно, там в эконом-классе цене машины эконом-класса, в бизнес-классе цене машины бизнес-класса. И второе, любые цены для элитной недвижимости, это не более чем приглашение к торгу. Это все не так просто, как в недвижимости эконом-класса, комфорт-класса, где есть цена и по ней, скорее всего, сделка пройдет.
13: Все-таки, насколько этот рекорд показателен для всего элитного сегмента?
1: На самом деле, я летом находил и варианты почти за 50 миллионов рублей. То есть, в принципе, есть сейчас проекты, где машины места стоят уже вот в диапазоне 40-50 миллионов рублей. Ну, по крайней мере, такие цены фигурируют в прайс-листах. Ну, связано это с тем, что увеличивается стоимость элитной недвижимости. Но, опять же, ну, за какие деньги там проходят конечные сделки сложнее оценить, потому что сейчас появилось много проектов, где стоимость метров в квартирах в одном и том же ЖК могут быть, условно, там 2,5 миллиона рублей, 5 и 7 миллионов. Понятно, что это такие достаточно условные цифры, и по каким уровням там пройдут уже непосредственно сделки, это уже вот надо знать внутреннюю кухню конкретного застройщика.
2: Алексей Попов, главный аналитик ЦИАН. В дорогих домах все дорого, но с парковками иногда бывает и наоборот. Арендовать место можно дешевле, чем в новостройке, говорит риэлтор, эксперт по недвижимости Александр Харыбин.
15: На новых хороших домов в элитных локациях в центре Москвы их, в принципе, мало. И за ними идет охота, это так называемая трофейная недвижимость. Обеспеченных людей в России тоже достаточно. Поэтому вот за свое удобство они готовы платить. Свободный рынок, где нет льготной ипотеки, рынок идеальной конкуренции, по большому счету. Поэтому если за столько выставили, значит, рассчитывают продать. Не продают, значит, снизят цены. Конечно, чем больше машиноместо, тем оно обычно дороже стоит. Но еще и влияет, где оно расположено, насколько оно удобное. Там колонны есть рядом, или там угол какой-то, или стена. Мешает, не мешает. Как формируются цены на машиноместа в элитных новостройках, если потолок? Повторюсь, это свободный рынок. Еще играет огромную роль количество машиномест на количество квартир. То есть, если условно на 100 квартир там 200 машиномест, это одно дело. А когда у тебя 20 машиномест на 100 квартир, а это еще элитный клубный дом, то, конечно же, такие места очень дорого стоят. Я видел в бизнес-классе, например, в дорогих премиальных домах, где очень много машиномест, они стоят дешево, они стоят порой дешевле, чем в новостройках там аренда. Ну, продажи нет, а аренда, да, бывает и такое. Пример там Аэробус, там аренда мест ниже, чем в некоторых новостройках пика, типа Матвеевского парка, например.
2: Александр Харыбин, эксперт по недвижимости. Выгодно ли сейчас инвестировать в машиноместа на парковках в элитных домах и новостройках, говорит управляющий фондом «Сбалансированные возможности» УК «Альфа Капитал» Алексей Ленецкий.
16: Если с точки зрения заработать денег, то точно не стоит покупать, потому что сегодня есть инструменты, которые требуют в сотни раз меньше внимания, а по доходности, я думаю, что они будут давать доходности выше, чем покупать. покупка парковочного места. В элитных домах, скорее всего, инвестировать в парковки не получится, потому что элитная недвижимость подразумевает некую такую ограниченность. Приобрести парковочное место может только собственник жилого помещения. Соответственно, с улицы человек не сможет приобрести парковочное место. Но в домах, скажем, уровня комфорт или комфорт плюс, с улицы, не имея жилых помещений, можно купить парковочные места. И там действительно это может быть выгодная инвестиция. Однако не стоит забывать, что у инвестирования в недвижимость есть недостатки. Первое недостатка – требуется дополнительные действия для того, чтобы получить пассивный доход. Ну и со временем парковочные места могут не дорожать. Ну и не забываем, что сегодня у нас 14-я ключевая ставка, и на рынке сегодня есть очень интересные инструменты, такие как облигации, которые дают доходность по предварительным подсчетам на горизонте 3-4 лет гораздо выше, чем инвестиции в любую недвижимость, в том числе и в парковочные места.
2: Алексей Линецкий, управляющий фондом «Сбалансированные возможности» УК «Альфа Капитал». При этом за 8 месяцев этого года на элитном первичном рынке оформили 960 договоров долевого участия на покупку машиномест. Это на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение спроса на парковку, как говорят эксперты, повторяет динамику рынка новостроек и апартаментов. В Сингапуре дейтинг взяли на государственный контроль. В стране запустили первый в мире пилотный проект приложения для знакомств среди госслужащих, пишет Financial Times. Сервис разработали власти островного государства. Так они пытаются справиться с критически низким уровнем рождаемости. Подробнее Ольга Кашинская.
0: Сингапурский государственный сервис для знакомств называется First Date. В переводе «первое свидание». Пока приложение работает в пилотном режиме. Оно доступно молодым госслужащим в возрастном диапазоне от 21 до 35 лет. Проект разработало государственное технологическое агентство GovTech. В основе сервиса лежит алгоритм устойчивого паросочетания, разработанный еще в середине прошлого века и удостоенный Нобелевской премии по экономике. Девиз сингапурского дейтинг-проекта звучит так: «Начни что-нибудь реальное». Пользователям сервиса необходимо привязать свою учетную запись через местный аналог госуслуг. Это нужно в том числе для проверки того, действительно ли человек одинок. Далее пользователь заполняет подробную анкету, после чего алгоритм предлагает ему по одному потенциальному

0: части знакомства. Главная проблема всех этих сервисов в том, что нельзя проверить, насколько человек реальный. И очень много мошенничества. Например, как раз в Сингапур, там проблема с мошенничеством, она довольно высокая, поэтому для них, конечно, вопрос верификации очень актуальный, особенно через государственные сервисы. Но здесь может упасть конверсия, то есть сколько людей захотят сообщить государству, что они сейчас находятся в поиске кого-то. Но в любом случае это существенно усложняет схемы мошенничества.
1: К таким нетривиальным мерам власти Сингапура подтолкнул острый демографический кризис. В этом году страну признали сверхстареющей. Это означает, что более чем 21% населения там старше 65 лет. Проблема эта, в общем-то, не уникальная. Такой статус носит в числе прочих Япония, Италия, Португалия, Греция, Финляндия, Германия и другие страны. Продолжит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук Яков Якубович.
2: По суммарному коэффициенту рождаемости Сингапур находится в антирейтинге на 5-м месте. Мы видим, что большинство стран в мире испытывают проблемы с депопуляцией. Ну, в первую очередь, конечно, это связано с городским образом жизни. В основном именно в городах, в странах с высоким уровнем урбанизации появляются вот эти вот проблемы с рождаемостью. Ну, понятное дело, что развитие сайтов знакомств, да, это один из небольших вкладов в поддержание рождаемости. То есть поддержка создания пар и борьба с одиночеством. Одиночество, кстати, в городах это тоже один из серьезных социальных рисков и социальных проблем, которые нужно решать. Понятное дело, что рождение ребенка начинается все-таки с того, что человек должен захотеть. Понятно, что это мера паллиативная, проблему целиком она не решит, но государство, по крайней мере, показывает обществу и другим государствам, что вот оно вот так решает свою демографическую проблему.
1: Суммарный коэффициент рождаемости в Сингапуре за прошлый год составил 0,87 ребенка на одну женщину. А для банального воспроизводства населения этот показатель должен быть на уровне минимум в 2,1. Ввести жилищные льготы и увеличить детские выплаты власти страны уже попробовали. Так что остается только экспериментировать. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Продолжительность жизни.
4: Иммунная система способна уничтожать не только вирусы и бактерии, но и клетки собственного организма.
3: Журналист Алена Копылова.
4: В норме от такой атаки нас защищает специальная система контроля. Клетки иммунитета учатся отличать чужеродные структуры от собственных еще во время созревания. Те из них, которые слишком активно реагируют на ткани организма, уничтожаются или блокируются. Но этот отбор не идеален. Часть потенциально опасных клеток все же попадает в кровь. Поэтому существует дополнительная система контроля, которая не позволяет им атаковать организм. Если же эти механизмы нарушаются, может возникнуть аутоиммунное заболевание. Его мишенью становятся собственные клетки и ткани. При диабете первого типа иммунитет разрушает клетки поджелудочной железы, производящие инсулин. При рассеянном склерозе повреждается оболочка нервных волокон. Ревматоидный артрит поражает прежде всего суставы. Почему система контроля дает сбой, ученые до сих пор выясняют. Обычно заболевание возникает при сочетании нескольких факторов. Большую роль играет наследственность. Некоторые варианты генов повышают вероятность неправильной иммунной реакции. Однако одного генетического риска чаще всего недостаточно. Спусковым крючком иногда становится инфекция. Отдельные части вирусов или бактерий могут напоминать собственные структуры организма. Иммунитет учится атаковать возбудителя, а затем по ошибке начинает реагировать и на похожую мишень в собственных тканях. На развитие аутоиммунных заболеваний могут влиять также курение, некоторые лекарства и другие факторы среды.
3: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 8:58. Студия Олеся Потапова. За ночь над российскими регионами сбито 559 украинских беспилотников, сообщает Минобороны. Дроны уничтожены над центральной частью России, в Приволжье, над московским регионом, Адыгеей, Крымом, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей. В Сочи российские силы поразили логистический центр Новой почты в Черноморске и дата-центр в Одессе, отмечается в военной сводке. Киев с необъявленным визитом прибыл канцлер Германии Фридрих Мерц и министр экономики и энергетики Катерина Райхе. Их сопровождает экономическая делегация. По словам источников, Мерц

0: намерен объявить о передаче Киеву 1000 дронов-перехватчиков и производстве для Украины дальнобойного оружия. На эти цели из бюджетных средств власти Германии планируют выделить 1 000 000 000 евро. Еще 350 миллионов должны пойти на восстановление энергетической инфраструктуры. Капитан рейса Flight Dubai Смит Мачхар раскрыл детали злополучного полета. В среду самолет Flight Dubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации. По словам капитана, второй пилот ушел молиться, однако через несколько минут он вернулся в кабину и ударил напарника. Затем последовали другие удары. Мачхар с трудом открыл дверь кабины, чтобы позвать на помощь. Как сообщалось ранее, находившиеся на борту другие пилоты смогли стабилизировать лайнер. Через какое-то время он экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили, что между пилотами произошла драка во время полета. Власти Израиля назвали случившееся попыткой теракта. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Канцлер Германии Мерц прибыл в Киев, а вместе с ним министр экономики и глава оборонных компаний. Как пишет Рейтер, визит состоялся на следующий день после того, как Москва призвала иностранных дипломатов и граждан покинуть Киев. В последние дни наносятся удары реактивными дронами по объектам в украинской столице. Ажиотажа на рынке нет. Новая волна повышения утильсбора не подстегнула спрос на машины, как это было прошлой осенью. Ставка со следующего года планово вырастет на 10-20%. Что сейчас со спросом на автомобили и какие цены? Введен масочный режим, но других видимых ограничений нет. Ситуация в Иркутском Шелихове, где заподозрили особо опасную инфекцию, остается относительно спокойной, но жители говорят, что официальной информации от властей пока нет, а СМИ ранее сообщили, что сотрудница местного противочумного института умерла от легочной чумы. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, новая волна повышения утильсбора не привела к ажиотажу на автомобильном рынке. В следующем году утильсбор планово вырастет на 10-20%, но в отличие от прошлого года, этой осенью россияне не выстроились в очередь, чтобы успеть купить машину до ее очередного подорожания. Тему продолжит Иван Медведев.
3: Увеличение выплат на 10-20% звучит не очень драматично, пока не начнешь переводить проценты в рубли. Так, если за двухлитровую 173-сильную Toyota Camry сегодня нужно заплатить 900 тысяч рублей утильсбора, в следующем году придется отдать уже 990 тысяч. Столько же прибавит утильсбор на RAV4. Чуть больше, на 101 тысячу, вырастет утильсбор на Volkswagen Tiguan и Kia Sportage. А вот утильсбор на Land Cruiser 300 прибавит уже 353 тысячи рублей. Это если говорить о новых авто. Подержанная BMW X5 2021 года выпуска только из-за утиля подорожает почти на 400 тысяч. А, например, Lexus LX 570 больше, чем на 500 000. И в последний вагон перед повышением цен люди уже не запрыгивают, говорит основатель компании Ian Cars Евгений Забелин.
4: Те, кто хотел купить машину и был к этому готов, они ее заказывают сейчас, и у кого есть возможность, не откладывая это на более поздний срок. Но в целом повышение спроса значительным это никак не отражается, потому что повышение не такое большое на фоне стоимости автомобилей. Поскольку на сегодняшний день утилизационный сбор и так является высоким, для автомобилей с пробегом свыше 160 лошадиных сил он вообще заградительный.
3: Не видя ажиотажного спроса, дилеры в этом году не стали забивать стоки, продолжает директор по маркетингу группы компаний «Авилон» Юрий Блинов.
5: Если мы вспомним, что было год назад, когда сроки сместили на один месяц, был действительно ажиотаж, люди себе заказывали автомобили. Сейчас же дилеры и крупные игроки, кто занимается параллельным импортом, действительно разместили заказы, чтобы автомобили до конца года успели прийти под старый утиль. При этом это не такие большие стоки, как было ранее, поскольку стоки содержать очень дорого. И здесь уже дилеры работают над балансом экономики между автомобилем в наличии, который можно будет впоследствии продать дороже и получить дополнительную прибыль, или вообще не заниматься этим направлением, или поставлять автомобили под заказ конкретных клиентов.
3: Возвращаясь к началу, рост утильсбора на 10-20% звучит не очень страшно. Прибавка к цене в 100 или даже в 500 тысяч уже серьезнее. Но вот что крайне трудно понять и принять. Пятилетняя BMW X6 сегодня стоит от 7 миллионов рублей, а утильсбор на нее уже 3 873 600 рублей. Больше половины от стоимости автомобиля. То, что он вырастет до 4 261 тысячи, уже, наверное, мало кого волнует. Тут хоть 100 триллионов пиши. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: Что известно о ситуации в Иркутском Шелихове, где, как заявили власти, появилось подозрение на заболевание особо опасной инфекции? Мэш писал, что 28-летняя лаборантка умерла от легочной чумы. Она якобы случайно разбила пробирку с опасной бактерией, когда собирала биоматериал для диагностики. И ее, как пишет телеграм-канал, госпитализировали еще в конце сентября. Спустя 2 дня она скончалась. Власти региона не сообщают, о какой инфекции идет речь, но заявляют, что собрали внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии с участием главного санитарного врача России Поповой. Роспотребнадзор организовал и проводит полный комплекс необходимых мероприятий, цитирую, все выявленные контактные лица взяты под медицинское наблюдение, результаты лабораторных исследований отрицательные. С пятницы в районной больнице введен карантин. Местные СМИ пишут, что как раз в этой больнице и скончалась сотрудница противочумного института, подключенная к ИВЛ. Мы поговорили с руководителем компании, у которой есть производство в Шелихове, говорит собственник и гендиректор ООО «Инкомпро» Александр Прокудин.
6: У меня сотрудник сегодня только что приземлился из Иркутска, выехал из Шелихова. В городе нет каких-то ограничений для работы общественных заведений. По крайней мере, жители города и посетители не видят каких-то ограничений. Общественный транспорт работает. Уведомлений от властей по поводу ограничений работы бизнеса тоже нет. Масочный режим в городе тоже отсутствует. Никаких постов тоже в городе не наблюдается. Теми людьми, которыми я переговорил, считают, что ситуация больше надуманная и не представляет опасности для жителей города. Никаких уведомлений от властей по поводу ограничения работы производств нет.
2: Ну а люди разделились. Половина паникует и скупает антибиотики, другие сохраняют, наоборот, спокойствие, вспоминая ковид. В поликлиниках висят объявления о масочном режиме, но многие его игнорируют. Беспокоит неизвестность, поскольку власти так и не сообщают, с какой инфекцией столкнулся город, говорит автор медиапроекта «Мой Шелихов» Анастасия.
7: У нас получается сейчас пока все стабильно, по крайней мере власти нам так сообщили после внеочередного заседания, что поводов для паники нет. Работает у нас поликлиника, стационар в штатном режиме, но предупреждают, чтобы, конечно, соблюдали все меры профилактики. Люди разделились на 2 фронта, половина паникуют, уже известны такие случаи, что ходили антибиотики, закупали, а половина стараются держаться в спокойном состоянии, считая, что это было практически то же самое, что было с волной ковида. Мы видим объявление на поликлинике, вот на детской поликлинике сегодня я видела объявление также. Открытым текстом написано «масочный режим». Ну, скорее всего, для поликлиники большей частью это касается. Ну и также людям, конечно, говорили, лучше в масках в общественных местах, но мы видим, что многие без масок. Сегодня 2-3 человек встретила именно в магазине, кто на подбородке маску носил, кто на лице все-таки, да, соблюдал эти меры предосторожности. Но в основном люди ходят, гуляют спокойно без масок. На что бы хотелось обратить внимание, все-таки, что у нас почему-то власти пока умалчивают. То есть у нас конкретно нет официальной информации, к сожалению. Нам официально никто название принципиально не говорит. Нам просто говорят, что это инфекция серьезная. Люди очень встревожены, но в пабликах ведутся активно разговоры, потому что элементарно местная администрация прямо не говорит и не называет.
8: Как мы понимаем, сам институт, в котором вот эта ужасная трагедия произошла, находится, собственно, в самом Иркутске. Почему вот эта девушка, уже, к сожалению, погибшая ныне, оказалась в вашем городе, то есть почему ее повезли именно вот в вашу районную больницу?
7: Потому что у нас в Шелихове от компании «Русал» Припаска открыл еще в ковидные времена большой, мощный такой госпиталь. И к нам везут очень многих со всего региона с тяжелыми симптомами или с признаками ковида. И девушка поступила как раз в смену, когда заступал наш ковидный госпиталь. Они с Иркутском как-то посменно дежурят, поэтому она попала к нам. Но известно сейчас противочумный институт, что у них это девушка не работала.
2: Анастасия, автор медиапроекта «Мой Шелихов». В субботу утром администрация Байкальска опубликовала пост с просьбой не ездить в соседний Шелихов на фоне неофициальной информации о выявлении в городе заболевания чумой. Но позже пост удалили. За шлагбаумы будет платить весь двор. В Москве установили единый тариф. Теперь плата включается в коммунальные платежи 90 рублей за одно жилое помещение и 300 рублей за нежилое. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире, а сейчас к другой теме. «Шум времени» открыл «Маяк». В Геленджике стартовал фестиваль актуального российского кино. «Маяк» проводит частный фонд «Кинопрайм», учрежденный бизнесменом Романом Абрамовичем. В конкурсной программе 11 авторских картин открыла фестиваль новая работа Алексея Учителя, посвященная Дмитрию Шостаковичу. Ее показали вне конкурса. Подробнее Александра Сидорова.
9: Алексей Учитель, презентуя собравшимся свой «Шум времени», сказал, что это притча о гении, и что он работал над этой картиной 4 года. Это видно, получилось действительно масштабное, красивое, дорогое кино, которое, как часто бывает у Учителя, вызовет дискуссии. Как минимум потому, что наследники Дмитрия Шостаковича добро на съемки не дали. Поэтому и фамилия Шостаковича в кадре не звучит, и музыка его тоже не исполняется. Все написал современный композитор Антон Светличный. Только в финале есть текстовое посвящение именно Шостаковичу. Мне, честно признаюсь, оригинальной музыки Шостаковича в фильме не хватило. Но Алексей Ефимович сказал, что смонтировал фильм в двух версиях. С оригинальной музыкой и со специально сочиненной под этот проект. И через 26 лет, когда истекут авторские права у наследников Шостаковича и музыка станет народным достоянием, Учитель надеется, что уже его дети выпустят вторую версию этого кино. То, как композитора сыграл актер Олег Савцов, которого ранее я видела в Театре наций, показалось убедительным, хотя образ очень гротескный и противоречивый. На экране талантливый, но достаточно малодушный, моментами даже подлый человек. Однако Савцов внешне похож на Шостаковича и играет прекрасно. Ему веришь. Для широкого зрителя, который ходит в кино, Савцов – лицо относительно новое. Но вообще кинозвезд в «Шуме времени» очень много. Евгений Цыганов сыграл Сергея Сергеевича, то есть условного Прокофьева, сначала его не узнать. Так же, как и Никиту Кологривого, которого тщательно загримировали. Роль маршала Тухачевского, который дружил с Шостаковичем, исполнил Данила Козловский. Но он в кадре пробудет недолго. В 37-м Тухачевского арестовали и репрессировали. Вообще, этой теме в фильме уделено много внимания. Репрессии тут соседствуют с парадами на Красной площади, эмоциональными партсобраниями и безудержными танцами. Темп у «Шума времени» бешеный. Учитель стремительно перескакивает из одного периода жизни Шостаковича в другой, из его молодости и увлеченности женщинами и музыкой в его поездку в Штаты, где ему диагностировали боковой амиотрофический склероз, из личных трагедий во всесоюзные. Но если подключаешься к этому ритму, то отчетливо слышишь страшный «Шум времени» Шостаковича. Фильм после показа на фестивале активно обсуждают. И чувствуется, что когда он доберется до проката в марте следующего года, он тоже будет громким событием. У «Шума времени» уже есть прокатное удостоверение. Возрастное ограничение 12+. Мне показалось, что «Шум времени» – хороший старт для «Маяка». Дальше нас ожидает еще несколько больших премьер вне конкурса. В частности, «Четыре жизни Петра Мамонова» от Павла Лунгина. А в конкурсной программе 11 картин – 7 из которых дебюты. Александра Сидорова, Бизнес ФМ, Геленджик.
1: Строго по делу. Руководитель российской сети кофеен Drink It Александр Умаров. О главных темах главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич.
10: В Москве, в Питере, да и в других городах кофейни Drink It растут, как грибы после дождя. В то время, как многие другие закрываются. В чем секрет бурного роста и в чем его риски?
1: Глава российского бизнеса Drink It Александр Умаров. Повтор программы «Воскресенье после 14». Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
11: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
1: Между делом с Кирой Альтман.
9: Мой друг, галерист Сергей Гущин, показывает мне выставку в своей Нью-Йоркской галерее и рассказывает о дуэте тайваньских художников Хуане Джичени и Хао и выставке «Сталкер».
12: Это все как бы живопись фигуративная, но сделана на традиционной японской фольге, накатанной на холст. Эту фольгу использовали до изобретения электричества. В Японии отделывали им стены, чтобы ловить свет. То есть она очень так передает свет. И все работы этих художников, они серебряные и золотые. Но там нет ни золотой, ни серебряной краски. Это просто черная краска, тушь, которую они вот сверху, вот по этой японской фольге пишут свои работы. А если говорить про смыслы, то выставка называется «Сталкер». С одной стороны, это посвящение фильму Тарковского. Другой момент, что есть такая новая тайваньская волна. Мы все знаем французскую новую волну, а вот тайваньская новая волна, которая появилась в 80-е. И если совсем примитивно объяснять, что в этом направлении режиссер, который делал эти фильмы, для них длина кадра и то, что происходило на экране, намного важнее слов, которые произносят герой. Поэтому там нет перегруженности, скажем так. И на самом деле во всех киношколах преподают, знают, только для широкой публики, новая тайваньская волна не дошла. И они используют как раз вот эти образы из кино, то есть там и Тарковский, и Феллини, и Кокто.
9: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент», Кира Альтман, «Бизнес FM».
11: «Между делом» на «Бизнес FM». Погода в Москве.
2: Сегодня в столице облачная с прояснениями погода. Осадков синоптики нам не обещают. Максимум плюс 12 градусов днем. Сейчас плюс 4, ночью около 9 тепла. В понедельник уже пойдут дожди и плюс 13 градусов. 9.16 в Москве. Умер Анатолий Кашпировский, ему было 87 лет. По словам его директора, у психотерапевта остановилось сердце. Кашпировский был одной из самых спорных и узнаваемых фигур позднего СССР. Каким он остался в народной памяти, об этом Олеся Савуськина.
13: «Я даю установку». Эту фразу в конце 80-х знала вся страна. Никакого мистического антуража. Стол, микрофон, тяжелый взгляд. Кашпировский просто говорил, а миллионы людей ждали, что уйдет боль и отступит болезнь.
14: «Даю установку на исцеление от многих заболеваний. Но самое главное, я даю установку на возбуждение вашей иммунной системы, хотя не каждый знает, где она и как ее нащупать у себя. 1, 2, 3.
13: Кашпировский окончил мединститут, четверть века проработал психиатром в Виннице, был мастером спорта по тяжелой атлетике и психотерапевтом советской сборной штангистов. Все началось с того, что Владислав Листьев позвал Анатолия во взгляд. В эфире одному из сотрудников проткнули ладонь большой иглой, а Кашпировский уверял, что внушением отключил ему боль. Далее был телемост, когда Кашпировский находился в студии в Москве, а в Киеве женщине удаляли опухоль, разрез 25 сантиметров. Пациентка улыбалась и разговаривала с ним. Правда, спустя годы выяснилось, немного анестезии все-таки было. Сама женщина признавалась, боль чувствовала, просто терпела. В 89-м центральное телевидение показало 6 сеансов здоровья Кашпировского. Их аудиторию оценивали почти в 200 миллионов человек, вспоминает астролог Павел Глоба.
15: «Им я был знаком, он мне очень верил в то, что он делал, и что он помогал людям. Это как-то было на самом деле трудно сказать. Он был человеком замкнутым, который не был склонен о себе что-то рассказывать, практически не улыбался никогда, не шутил, серьезный был человек. Кто-то говорил о том, что ему это помогает, кто-то говорил, что нет. Многие люди нуждались в каком-то, ну, типа чуда, что ли».
13: Его часто путали с Алланом Чумаком, который заряжал воду. Но Кашпировский коллегу даже конкурентом не считал и говорил, после его успеха в телевизор можно было посадить хоть, цитата, «пакет из-под кефира», и люди все равно поверят. При этом на гастролях самого Кашпировского продавали соль, фотографии и записи с его голосом. А кассету якобы можно было даже не слушать. Достаточно положить под подушку или приложить к больному месту. Сам себя Кашпировский ни экстрасенсом, ни гипнотизером не называл. Свои сеансы определял как акт специфического психотерапевтического воздействия. А в 91-м в штаб-квартире ООН рассказывал о возможностях своего подхода при радиационном воздействии и СПИДе. Через 2 года Кашпировский стал депутатом Госдумы от ЛДПР. Но до законотворчества дело не дошло. В середине 90-х он уехал в США и продолжил работать с русскими русскоязычной публикой. Сам потом называл отъезд самой большой ошибкой в жизни. Еще 2 года назад Кашпировский собирал платные сеансы в Москве. Тогда же Российская академия наук назвала его методы абсолютной лженаукой. Свое мнение высказывает президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, доктор медицинских наук Виктор Макаров.
16: Кашпировский с точки зрения современной психотерапии объединил клинический и эстрадный гипноз. Он вел гипнотические сеансы эстрадные, но вместе с тем он был врачом клиническим психотерапевтом. Анестезия с помощью гипноза достаточно глубокая, возможно. Некоторое количество людей в популяции особо гипнотичных, особо внушаемых. И многие, ну зал-то тысячный, на тысячный зал там 12-15 человек, ну всегда есть.
13: Совсем другого Кашпировского вспоминает его друг, актер и врач-психотерапевт Александр Рапопорт.
17: Это уникальный совершенно человек, очень теплый, очень специфический для многих людей, но совершенно профессиональный, появившийся в то время, когда он был нужен. Когда в свое время я начал записывать альбомы музыкальные, он позвонил мне как-то и сказал, я взял с себя пример и тоже записал песенный альбом. По жизни он был человеком, который говорил то, что думает. Стоял на определенных позициях, эти позиции защищал и был совершенно непримирим к попытке его унизить, принизить его профессиональные качества и реагировал очень по-мужски.
13: Непримирим буквально. В 18-м Кашпировский судился с Первым каналом из-за «Вечернего Урганта». Там его фотографию совместили с изображением кота. Требовал 500 000 рублей, но суд отказал. А в прошлом году 86-летний Кашпировский стал отцом в 3-й раз. У него родилась дочь Элина. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: На этой неделе были опубликованы исследования 2 препаратов под интригующими заголовками. Один для похудения, CBL-514, может подарить вам плоский живот всего за несколько недель. И в отличие от Оземпика, он воздействует непосредственно на жировые отложения. Ну а второй – креатин, популярная добавка, которая увеличивает силу даже без тренировок.
18: Подробности.
19: Новый препарат для похудения CBL-514 от тайваньской Calliway Pharmaceuticals – это инъекция, которая действует не на аппетит, как, например, Оземпик, а прямо на жир в области живота. Он запускает саморазрушение жировых клеток в месте укола и уменьшает как подкожный, так и висцеральный жир. Побочные эффекты, как пишут авторы исследования, в основном легкие – боль, отек и покраснение в месте укола. Серьезных не зарегистрировано. В отличие от Оземпика, препарат, вероятно, меньше влияет на потерю мышц и лучше защищает от возврата веса. Разрушенные жировые клетки плохо восстанавливаются. Пока долгосрочный эффект после отмены доказан только на крысах. Сейчас препарат переходит в 3-ю фазу клинических испытаний, последнюю перед одобрением американского FDA. Второе исследование посвящено креатину. Оно показало, что популярная добавка может увеличивать силу и мышечную массу даже у людей, которые не начали тренироваться. 12 недель одна группа принимала 10 граммов креатина в день, другая плацебо. Даже те, кто не занимался спортом, на креатине увеличили мышечную массу и силу в жиме лежа и жиме ногами. Исследование небольшое, всего 64 человека. Раньше данные о креатине без тренировок были противоречивыми. Креатин не заменяет физические упражнения, доза 10 граммов очень высокая, примерно как 2 килограмма мяса или рыбы в день. А производитель креатина, немецкая компания Alzheim, поставляла добавку и финансировала часть анализов.
2: Врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов, нутрициологов Анна Белоусова высказывает настороженное отношение к обоим этим средствам.
20: Массовая гибель клеток может вызвать компенсаторное развитие спаек, как при любой гибели клеток, при любом воспалении. А у воспалительных реакциях, как раз говорят, те моменты в исследовании, которые показывали покраснение, воспалительную реакцию в области введения инъекционного препарата. И, соответственно, если у нас образуются грубые спайки, то это может нарушить внешний вид живота, точно так же, как в свое время было на неудачно проведенных липосакциях, когда живот плотик шел буграми и выглядел в конце концов некрасиво. Но и это еще не все. Дело все в том, что такой препарат, конечно, будет популярен как похудение без диет, а вот если человек пользуется такой методикой и не применяет диету, то жир все равно будет накапливаться. И если мы делаем инъекции, допустим, в области бедер, в области живота, где вот как раз по исследованиям их и проводили, то в этой области, возможно, действительно будет гибель жировых клеток, но при гиперкалорийном питании жир все равно начнет откладываться туда, куда сможет. То есть нередкая ситуация, жировые отложения на спине, плечах, и у женщин получается такая фигура игрока в американских футбол в результате. В любом случае, пока мы волшебной палочки не изобрели, от питания правильно построенного мы не уйдем. Что же касается креатина. Креатин действительно такая популярная спортивная добавка, но настораживает то, что его исследовали для набора мышечной массы у людей, не занимающихся практически спортом. Так вот, когда проводились исследования креатина, в том числе на животных, брали группу животных, которые двигались, и животные, которые были малоподвижны, то выяснилось, что у малоподвижных животных, в конце концов, на креатине происходит поражение печени и почек. То же самое возможно у человека, и, собственно, уже имеющиеся заболевания печени и почек, даже в не каких-то тяжелых стадиях, человек может даже не очень знать, если такие заболевания есть, то креатин окажется вреден для таких людей. И вообще высокий уровень креатина в крови считается не нормой, поэтому с такой добавкой тоже надо быть осторожным. Хотя спортсменам и людям, активно занимающимся фитнесом, считается, что креатин достаточно безопасен для применения, если человек исходно здоров.
2: Анна Белоусова, Национальная ассоциация диетологов и нутрициологов. А еще, как утверждают британские ученые из Ливерпульского университета, вместо воды во время похудения можно пить колу без сахара. В исследовании участвовали около 500 человек, и те, кто пил напитки без сахара, за 2 года сохранили снижение веса почти на 5 килограммов, а участники из группы воды на 3,7 килограмма. Существенной разницы в аппетите между группами исследователи не обнаружили, но исследование финансировалось американской ассоциации производителей напитков.
18: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
21: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
22: Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM. В 1999 году английская компания Psyen вывела на рынок карманный компьютер Psyen Netbook с выдвижной клавиатурой и экранной диагональю 19,5 сантиметров. Но особенного распространения это устройство не получило. В 2005 году в США стартовал проект, призванный помочь детям из развивающихся стран получить образование. Одной из целей проекта было создание недорогого компактного ноутбука с доступом в интернет через Wi-Fi и возможностью работать с текстовыми документами. Многие компании представили свои разработки, а термин «netbook», что переводится как «сетевая книга», вновь начал использоваться, когда Intel стал продвигать свою модель. Со временем компания Psyen, формальный владелец названия «netbook», даже настаивала на том, чтобы его изъяли из обращения. Но слово было уже не поймать. В целевой аудитории «netbook» стал прочно ассоциироваться с маленькими недорогими компьютерами. Имя нарицательное на Business FM.
23: Маргарин, родившийся в армии, и сыр, исчезнувший навсегда, фальшивки, которые чуть не разрушили империю, и огороды, которые ее спасли, державы, которые неожиданно поднимались, и страны, которые опускались на дно. Конфликты и экономика. Специальный проект. Скоро. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: В Москве 9 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. За сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ погибли 3 человека, 12 пострадали, сообщил губернатор Александр Шуваев. По его словам, двое из погибших — это женщина, получившая тяжелые травмы во время вечерней атаки в Белгороде, и мужчина, который был ранен в Красноярском округе 16 сентября. Они скончались в больнице. Среди пострадавших есть 4 детей. Многоразовый пилотируемый кораблик «Crew Dragon» компании SpaceX с экипажем покинет Международную космическую станцию не раньше 7 октября, сообщили в НАСА. Первоначально расстыковка корабля с МКС планировалась на 5 октября, но была перенесена из-за погодных условий в районе приводнения. В состав миссии «Crew 12» входят космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, астронавты НАСА Джессика Мейер и Джек Хэтвей, а также астронавт Европейского космического агентства француженка София Дено. Они находятся на МКС уже более 7,5 месяцев. СДЭК назвали самые необычные отправления сентября. Среди них оказались очки для чтения лежа, шапка-зонтик, подушка в виде куриной ножки, автоматическая лапомойка и грива для кота. В сентябре посылок было отправлено на 9% больше, чем год назад. При этом товары для красоты и ухода стали самой популярной категорией. Второе место с долей заняли одежда и обувь. На третьей строчке расположились бытовая техника и электроника. Новости на Business FM. Держитесь курса.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Продажа квартиры может стать заметно дороже. Минфин предлагает объединить доход от недвижимости с другими поступлениями, затем облагать все налогом от 13 до 22%. Кого это коснется и как правильно все рассчитать? Аргентина открыла программу золотых паспортов. Нужно сделать невозвратный взнос на $350 000 или купить гособлигации на сумму, эквивалентную 66 миллионам рублей. Какие преимущества у аргентинского гражданства и будет ли доступ россиян? Самое дорогое парковочное место на первичном рынке Москвы оценили почти в 45 миллионов рублей. Чем можно объяснить такую цену и вообще, насколько выгодно сейчас инвестировать в машины места в столице? Подробнее об этом в эфире Business FM. Итак, со следующего года продажа квартиры может стать заметно дороже из-за налогов. Минфин предлагает объединить доход от недвижимости с зарплатой и другими поступлениями, затем облагать все по прогрессивной шкале от 13 до 22%. Это означает рост налога на сотни тысяч рублей. Кого коснется, как посчитать и что делать уже сейчас? Об этом Наталья Воробьева.
3: Начнем с того, что налог с продажи квартиры платит тот, кто владеет ею менее 5 лет, если купил сам. Для единственного жилья, а также некоторых квартир, полученных в наследство или в подарок от близкого родственника, или это приватизированная квартира, то достаточно 3 лет. После этих сроков налог не платится вообще. А также, если недвижимость стоит менее 1 000 000 рублей. В этой части с будущего года ничего не меняется. Новый механизм Минфина коснется только тех, кому надо продать квартиру срочно и дороже, не выдержав минимальных сроков владения. Налог платится только с разницы между покупкой и продажей, а в случае наследования – от всей стоимости, потому что нет цены покупки. Сейчас для продажи жилья отдельная налоговая шкала. Если квартира стоит менее 2 400 000 рублей, то взимается 13%. Если стоимость жилья больше, то на остаток начисляется еще 15% и все. Минфин предлагает суммировать доход от продажи с вашей годовой зарплатой, дивидендами, процентами по вкладам, аренда и так далее, и считать налог по общей прогрессивной 5-ступенчатой шкале. То есть до 2 400 000 13%, до 5 000 000 15%, от 5 до 20 000 000 18%, от 20 до 50 20% и свыше 50 000 000 22%. Как это будет, если новые правила вступят в силу? Допустим, у вас есть только зарплата 125 000 рублей в месяц, то есть 1,5 миллиона в год, и квартира, которую вы купили пару лет назад, и ее надо срочно продать, и продали вы ее на 10 000 000 дороже, чем купили. Сейчас ваш НДФЛ с зарплаты 13%, чуть меньше 200 000 рублей. С продажи квартиры вы платите 1 450 000. Итого 1 650 000.
19: По новой схеме все складывается. Ваша зарплата 1,5 миллиона плюс доход от продажи квартиры 10 миллионов. Из суммы в 11,5 миллионов взимается прогрессивный НДФЛ. Налог выглядит так. 13% с первых 2 миллионов 400 тысяч плюс 15% со следующего интервала до 5 миллионов и остаток уже облагается 18%. В итоге налог стал больше на 225 тысяч. Соответственно, чем выше у вас общий доход с учетом недвижимости, тем больше налог. Например, даже если вы безработный, но заработали на продаже квартиры 30 миллионов, то налог с этого дохода сейчас примерно 4,5 миллиона рублей. По новой схеме плюс почти миллион. Однако большинство покупателей или наследников предпочитают не спешить с продажей квартиры, говорит основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
4: Большая часть людей либо дожидались 5-летнего срока, либо использовали какую-то другую модель налогообложения, то есть продажа и покупка в один и тот же налоговый период, либо оплата налога с разницы между покупкой и продажей недвижимости. В принципе, как мне представляется, в самом худшем положении окажутся только те люди, кто получил в подарок недвижимость и кто унаследовал недвижимость. Вот здесь, безусловно, возникает, возможно, необходимость продать быстрее, ну, по крайней мере, в наследственных делах. Вот эта ситуация у людей будет, конечно же, болезненной.
19: Новые правила – это усиление налогового бремени, особенно для тех, кто перепродает жилье. Поэтому тем, кто думает о продаже, лучше сделать это в текущем году, считает гендиректор юркомпании «Я прав» Павел Зюков.
5: Безусловно, это очень негативная тенденция. Те налогоплательщики, которые занимаются, например, перепродажей жилья, они, конечно, столкнутся с тем, что их маржинальность очень сильно может снизиться. Как соединение налоговых баз, которые раньше отдельно считались, например, в этом году получил уведомление налогов, в котором я увидел имущественные налоги, земельные, транспортные и от процентов по депозитам и налог, который рассчитывается вот с превышением ставки, поскольку работодатели у нас в безусловном порядке всегда считают 13%, а все остальное доначисляют уже налоговые органы в уведомлении. С последующим в этом уведомлении просто если продать квартиру в 2027 году, не в 2026, то можно будет уже столкнуться с достаточно увеличенной суммой налога, поэтому те, кто хотел продать квартиру и пока думает, лучше, наверное, ее продать в текущем году, чтобы не попасть на большие налоги, поскольку законопроект с большей долей вероятности, на 99%, будет принят.
19: Если продать квартиру сейчас невыгодно, некоторые собственники не торопятся, пока сдают или делают ремонт. Наталья Воробьева, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Аргентина запускает программу золотых паспортов гражданства. Можно будет купить за инвестиции. Прием заявок откроют до конца года. Буэнос-Айрес рассчитывает привлечь таким образом миллиарды долларов. А для россиян это может стать одной из немногих доступных программ такого рода. С подробностями Олеся Савойскина.
6: Есть 29 миллионов рублей и нужен второй паспорт? Аргентина предлагает сделку. 350 тысяч долларов в казну и можно претендовать на гражданство. Другой вариант – вложить 800 тысяч долларов в гособлигации страны на 7 лет. Это первая в Южной Америке программа гражданства за инвестиции. Заявки начнут принимать до конца года. Жить в Аргентине при этом не требуется, но проверят происхождение денег, судимости и репутацию заявителя. Семье из двух взрослых и двух несовершеннолетних детей гражданство обойдется почти в 500 000 долларов, около 41 миллиона рублей. Аргентинский паспорт по одному из рейтингов занимает 16 место в мире. Почти 170 безвизовых направлений, включая Шенген. Самый сильный паспорт в мире сейчас у Сингапура. Российский 48-й. Для россиян выбор золотых паспортов в последние годы заметно сузился. Мальта еще в 22-м году перестала принимать их заявки, а Доминика сейчас россиянам свою программу вообще закрыла. Из заметных альтернатив – Турция. Там гражданство дают за покупку недвижимости от 400 тысяч долларов. Но турецкий паспорт слабее и безвизового Шенгена не предусматривает. Насколько доступной окажется Аргентина, говорит миграционный эксперт, кандидат юридических наук Александр Захаров.
8: Если говорить о сложностях, в России существует достаточно малое количество банков, которые могут осуществлять транснациональные международные переводы по системе SWIFT. Тем не менее, они есть. Большинство заинтересованных лиц пользуются транзитными странами.
1: Армения, Казахстан, Кыргызстан. Если мы говорим о том окне возможностей, которое будет существовать для россиян, я ожидаю, что оно будет существенным, но говорить, что оно будет существовать всегда, сложно. С учетом геополитической составляющей будет ограниченное количество заявителей допущено к участию. Кто раньше встанет, того и тапки.
7: При этом новый паспорт не делает человека налоговым резидентом Аргентины, а обычный путь к гражданству куда длиннее. Нужно переехать и 2 года непрерывно жить в стране. Несколько лет назад россияне также массово ездили туда рожать детей. Ребенок получал аргентинское гражданство, родители – возможность легализоваться. Продолжает основатель компании «Ру Аргентина», житель Аргентины Кирилл Маковеев.
10: Аргентина очень долго раздавала бесплатно то, что сейчас собирается продавать. Здесь нужно не путать, что это 2 разные целевые аудитории. Одна – это люди, которые не готовы платить за гражданство ничего, но у них есть время и возможность родить ребенка, и другая – это люди, у которых есть деньги и нет времени. Спрос на аргентинские паспорта со стороны тех, кто едет сюда натурализовываться, также с тех, кто едет сюда родить ребенка и получить гражданство, остается достаточно стабильным. Аргентинцы исторически – это нация эмигрантов. Сколько хотите, столько и можете иметь паспортов в Аргентине.
7: Буэнос-Айрес рассчитывает получить от программы около 2,5 миллиардов долларов за 5 лет. Правда, на фоне долгов это скорее подспорье, чем спасение. Только в следующем году Аргентине предстоят валютные выплаты примерно на 25 миллиардов долларов. Саму программу, кстати, презентовали в Париже. Но это еще не значит, что Европа ее благословила. ЕС все жестче относится к странам, которые продают гражданство за инвестиции. 5 карибских стран уже предупредили. Из-за таких программ они могут потерять безвиз с Европой, а Вануату его уже лишили. Поэтому Аргентина обещает особенно тщательно проверять покупателей. Иначе ее золотой паспорт однажды может превратиться в тыкву. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Квартира для машины. Самое дорогое парковочное место на первичном рынке Москвы оценили почти 45 миллионов рублей. Об этом сообщила ТАСС, управляющий партнер экосистемы «Калинка» Ольга Кузнецова. Речь идет о площади почти в 25 квадратных метров в клубном доме на Остоженке, двухуровневый подземный паркинг с охраной и 2 лифтами. Следом по цене идет место в Большом Толмачевском переулке, около 23 квадратных метров, обойдутся в 30 миллионов. Эта парковка рассчитана исключительно на машины представительского класса. Третье место досталось объекту в Брюсовом переулке, 17 квадратных метров за 27 миллионов рублей. Для сравнения, средняя стоимость машины места в новых жилых комплексах столицы сейчас составляет около 4 миллионов рублей. Чем можно объяснить такую цену почти в 45 миллионов за парковку, говорит главный аналитик ЦИАНа Андрей Попов.
12: Это фактически 2 машиноместа, там 24 квадратных метра, так называемое зависимое или семейное машиноместо, то есть так уже цена получается не 40, а 4, а чуть больше 20 миллионов рублей. Но, в принципе, в Москве плюс-минус действует эмпирическое правило, что машиноместо близко по цене той машине, которая на нем будет размещаться. И второе, любые цены для элитной недвижимости, это не более чем приглашение к торгу, это все не так просто, как в недвижимости эконом-класса, комфорт-класса, где есть цена и по ней, скорее всего, сделка пройдет.
24: Все-таки, насколько этот рекорд показателен для всего элитного сегмента?
12: На самом деле, есть сейчас проекты, где машины места стоят уже вот в диапазоне 40-50 миллионов рублей, ну, по крайней мере, такие цены фигурируют в прайс-листах. Ну, связано это с тем, что увеличивается стоимость элитной недвижимости, но, опять же, ну, за какие деньги там проходят конечные сделки. Сейчас появилось много проектов, где стоимость метров в квартирах в одном том же ЖК могут быть, условно, там 2,5 миллиона рублей, 5 и 7 миллионов. Понятно, что это такие достаточно условные цифры, и по каким уровням там пройдут уже непосредственно сделки, это уже вот надо знать внутреннюю кухню конкретного застройщика.
2: Алексей Попов, главный аналитик ЦИАНа. Как формируются цены на машиноместа в элитных новостройках, говорит риэлтор Александр Харыбин.
25: На новых хороших домов в элитных локациях в центре Москвы их, в принципе, мало. И за ними идет охота, это так называемая трофейная недвижимость. Обеспеченных людей в России тоже достаточно. Поэтому вот за свое удобство они готовы платить. Свободный рынок, где нет льготной ипотеки, рынок идеальной конкуренции, по большому счету. Поэтому если за столько выставили, значит, рассчитывают продать. Не продадут, значит, снизят цены. Еще играет огромную роль количество машиномест на количество квартир. Я видел в бизнес-классе, например, в дорогих премиальных домах, где очень много машиномест, они стоят дешево, они стоят порой дешевле, чем в новостройках, там аренда. Ну, продажи нет, а аренда, да, бывает и такое. Пример тому Аэробус, там аренда мест ниже, чем в некоторых новостройках пика, типа Матвеевского парка, вот, например.
2: Александр Харыбин, риэлтор. Выгодно ли сейчас инвестировать в машины места на парковках в элитных домах или новостройках? Говорит об этом управляющий фондом сбалансированной возможности УК «Альфа-Капитал» Алексей Леницкий.
9: В элитных домах, скорее всего, инвестировать в парковки не получится, потому что элитная недвижимость подразумевает некую такую ограниченность. Приобрести парковочное место может только собственник жилого помещения. Соответственно, с улицы человек не сможет приобрести парковочное место. Но в домах, скажем, уровня комфорт или комфорт плюс, с улицы, не имея жилых помещений, можно купить парковочные места. И там действительно это может быть выгодная инвестиция. Однако не стоит забывать, что у инвестирования в недвижимость есть недостатки. Первый недостаток – требуется дополнительные действия для того, чтобы получить пассивный доход. Ну и со временем парковочные места могут не дорожать. Ну и не забываем, что сегодня у нас 14-я ключевая ставка, и на рынке сегодня есть очень интересные инструменты, такие как облигации, которые дают доходность по предварительным подсчетам на горизонте 3-4 лет гораздо выше, чем инвестиции в любую недвижимость, в том числе и в парковочные места.
2: Алексей Леницкий, управляющий фондом сбалансированной возможностью ОК «Альфа-Капитал». При этом за 8 месяцев этого года на элитном первичном рынке оформили 960 договоров долевого участия на покупку машиноместа. Это на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение спроса на парковку, как говорят эксперты, позволяет повторять динамику рынка новостроек и апартаментов.
23: Реклама.

0: машинных центрах «Линарис».
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Пока звучит этот текст, мир съест 13 килограммов шоколада.
3: Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM».
4: 20+.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: В продолжение разговора о недвижимых инициативах ЦБ сегодня о нововведении для сегмента ИЖС. Основная причина его появления – необходимость защитить граждан от недобросовестных подрядчиков. Если подрядчик исчез и проект оказался недостроенным, семья остается с ипотекой, но без дома. Проблема стоит остро, поэтому ЦБ предлагает законодательно запретить выдачу ИЖС-ипотеки без использования счетов эскроу. Такой механизм давно доказал свою эффективность как в строительстве многоквартирных домов, так и в ИЖС, реализуемом в рамках льготных программ, подчеркивают в Центробанке. С 1 марта прошлого года счета эскроу возможны для любых договоров подряда и обязательны для льготных ипотечных программ. По словам собеседников Business FM, к появлению эскроу рынок ИЖС адаптировался частично. Многие продолжали работать по старым схемам, а банки закрывали на это глаза. Из 8 тысяч подрядчиков, заявивших о готовности к нововведению, реально на сделки вышло едва ли половина. И около 30% одобренных ипотек не доходят до выдачи именно потому, что подрядчик не в состоянии работать по эскроу. Теперь регулятор говорит прямо: играть по правилам не опция, а условие. В короткой перспективе отрасль войдет в стресс-зону. На фоне снижающегося спроса и высокой ключевой ставки небольшим подрядчикам придется перестраивать процессы, договариваться с банками о поэтапном раскрытии эскроу и даже сворачивать бизнес. Но в долгосрочной перспективе запрет дает то, чего рынку не хватает – прозрачность, системность и управляемость. А если все пойдет параллельно с минимизацией документа оборота, внедрением механизма поэтапного раскрытия эскроу и доступностью проектного финансирования по ставкам, аналогичным ставкам для МКД, будет совсем хорошо, уверены ИЖС-эксперты. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на «Бизнес FM».
6: 9:47 в Москве. Новые ограничения по продаже сим-карты организации СМС-рассылок Минцифры подготовила третий пакет мер по борьбе с мошенниками.
3: Итоги недели.
6: Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Что принесет антифрод 3.0? Об этом подробнее Михаил Задорожный.
7: Согласно законопроекту, на госуслугах будет создана так называемая платформа согласий. Там любой человек сможет просмотреть и при необходимости отозвать ранее выданные разрешения на обработку персональных данных. Это, безусловно, полезное нововведение. Часто поставив галочку в форме, люди соглашаются с передачей своих данных третьим лицам. И так по цепочке они могут дойти до мошенников. Другая инициатива – очередное ужесточение оборота сим-карт. Торговать ими смогут только юрлица. Индивидуальные предприниматели и физлица больше не смогут заключать договор от имени операторов. В продаже должны быть только сим-карты с нулевым балансом. На практике предоплаченные симки, которыми можно пользоваться какое-то время без регистрации, уже не найти. Хотя когда-то они продавались чуть ли не в каждом подземном переходе. Сегодня в мошеннических колл-центрах обычно используют левые симки организаций, оформленные на случайных третьих лиц. Речь, конечно, не про федеральных операторов, они-то за этим следят. А вот небольшие виртуальные операторы, особенно в регионах, иногда предпочитают не замечать таких нарушений. Продолжает эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ «Резерв» Павел Мясоедов.
8: Надо понимать, что вот эти пресловутые кимбоксы, они как функционируют? Покупаются как раз вот эти сим-карты в теневом обороте, зарегистрированные на людей, которые про это вообще ничего не знают, буквально фиктивные их паспорта в какой-то момент времени кому-то показываются, дальше вставляются в какой-то сим-бокс и пошло-поехало, у вас мошеннические обзвоны идут вполне с реальных номеров, зарегистрированных на людей, но просто проблема, что не от лица этих людей. В случае, если у вас каналы реализации, дистрибуции этих сим-карт сужают, и вы эти сим-карты, соответственно, можете продавать только через определенный канал, в этом случае у вас эта схема немножечко сходит на нет.
7: Проект «Антифрод 3.0» содержит некоторые уточнения ранее принятых мер из двух предыдущих законов на эту тему. Из нового ограничения СМС-рассылок. Этим смогут заниматься только операторы связи. Также документ содержит нормы, которые как будто не имеют прямого отношения к борьбе с мошенниками. Если коротко, хостинг-провайдеров хотят привлечь к выявлению средств обхода блокировок. То есть купить виртуальный сервер и развернуть на нем персональный VPN станет сложнее. Продолжает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
0: Они не говорят о VPN, они говорят о способе обхода блокировок, да, постоянно. Так вот, будет некий реестр таких лиц, и если лицо находится вот в этом реестре, то ему хостинг-провайдер предоставлять услуги хостинга не может. Вот об этом речь идет. Дальше. Тот же самый хостинг-провайдер должен настроить взаимодействие с Роскомнадзором. Сам хостинг-провайдер имеет право запрашивать у клиента, и даже более того, он обязан это делать, цель покупки хостинга. Важно то, что нет обязанности анализировать трафик и выявлять вот те самые VPN-сервисы. Этого в законопроекте, в текущей его редакции, нет.
7: Антифрод 3.0 планируют внести в Госдуму этой осенью. Закон вступит в силу 1 марта 2028 года. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес FM.
6: Миноборнауки планируют сократить количество поступающих в вузы олимпиадников, а их родители против.
3: Итоги недели.
6: Обращения от недовольных мы получаем в личные сообщения нашего телеграм-канала. В конце сентября Миноборнауки опубликовало проект приказа, согласно которому поступать в вузы без вступительных испытаний, то есть без сдачи ЕГЭ, смогут лишь победители определенных олимпиад. Ранее могли и призеры тоже. Также сокращается и перечень самих олимпиад, которые дают преимущество при поступлении. Что об этом думают родители, ректоры вузов и директора лицеев, продолжит Валерий Убадуев.
4: Миноборнауки опубликовало новый приказ, в котором сократило перечень олимпиад для российских школьников на 26-27 учебный год. В списке значится 60 олимпиад, тогда как год назад их было 83. Родители готовят своих детей к поступлению в вузы, начиная практически с младшей школы. Если же выбирать путь олимпиад, то это дополнительная нагрузка как на ребенка, так и на его родителей, и умственная, и финансовая. И тут мало того, что перечень олимпиад сокращается, так еще и право на поступление без вступительных испытаний планируют забрать у призеров и оставить его только за победителями, что следует из проекта другого приказа Миноборнауки. О позиции родителей нам рассказал отец двух сыновей олимпиадников из Подмосковья, который пожелал остаться анонимным.
9: Мы привлекаем дополнительно всяких репетиторов, а репетиторы сейчас очень ощутимых денег стоят. Ребенок старается и успеть к олимпиаде подготовиться, и школу не завалить. Двойную нагрузку тянет. Мы все тянем, успеваем, стараемся, и тут нам говорят, что не пригодится. Шансы сократились. Мы не одни, все сейчас находятся такой ситуации. То есть надо взвешивать. Получается, что у тебя один шанс. Либо ты затащишь СОЖ, либо пролетишь как фанера над Парижем. Потому что можешь по ЕГЭ показать 80 баллов, и тебе не хватит на твой вуз мечты.
4: Уточним, что в СОЖ — это Всероссийская олимпиада школьников. Она проводится по ряду различных предметов и считается наиболее престижной. Ее проект приказа Миноборнауки не касается. На этот документ уже были подготовлены возражения. Продолжает адвокат, представитель математического сообщества олимпиадников, мама олимпиадницы Элеонора Шевченко.
10: Прежде всего, это прямо нарушает требования закона. А во-вторых, проект нарушает автономию вуза. Ранжирование подобного рода, то есть отделение призеров от победителей, ну это не просто дискриминация. Тут важный момент в том, что дети были не готовы к такому проекту. И все те дети, которые на сегодняшний момент имеют право поступления без вступительных испытаний, у нас оказываются за воротами. В любом случае, дети, которые занимаются олимпиадами, не бросят их. Потому что олимпиада — это глубокое погружение в ту или иную науку. Это действительно призвание.
4: В этом году приемная кампания в вузы была, возможно, самой резонансной. Ряд СМИ и мы в том числе сообщали о том, что олимпиадники и прочие льготники заняли большинство бюджетных мест в ряде топовых университетов. То есть тем, кто поступал по ЕГЭ, мест попросту не осталось. Местами даже тем, кто набрал 300 баллов по трем предметам. Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов в интервью Business FM тогда говорил, что такие выпускники должны иметь право поступать в любой вуз по выбранной ими специальности, так как это попросту максимальный возможный балл. Он говорил, что это показывает недостаточно сбалансированную систему приема. При этом стоит отметить, что олимпиадников в общей массе абитуриентов не так много. Консолидированных данных на этот год пока нет, но в прошлом году на бюджет поступили 619 тысяч человек. Из них почти 9,5 тысяч олимпиадников. Это 1.5% от общего количества. Но проблема в том, что они занимают самые востребованные места в самых топовых вузах. От этого и складывается ощущение, что олимпиадников слишком много. Кстати, их количество растет. В 2025 году поступивших без ЕГЭ

0: это не инструмент поступления изначально. Олимпиада — это интеллектуальные соревнования. Результат поступления по Олимпиаде — это бонус.
1: При этом не стоит забывать и о том, что нередко сами школы поднимают среди учащихся тему Олимпиад. Победители и призеры таких соревнований повышают рейтинги. Но сокращение перечня Олимпиад и возможное поступление без ЕГЭ только для победителей – это ожидаемые меры, говорит директор лицея Высшей школы экономики Валерий Позынин.
2: Я не думаю, что это как-то значительно ослабит интерес к Олимпиадам, потому что все равно это на сегодняшний момент хорошая существующая альтернатива поступлению по единому экзамену. Просто не должно быть перекосов в сторону Олимпиад, мне кажется, это правильно. Конечно, это вызывает переживания родителей, но в этом году летом переживания родителей поступающих были тоже колоссальные для всех, потому что действительно ситуация сложная создавалась, и результаты единого экзамена были неплохие, и все равно их не хватало для того, чтобы попасть на бюджетные места. Очень волнительная была ситуация, поэтому такое решение ожидаемое, я бы так сказал.
1: Некоторые родители предпочитают готовить ребенка к Олимпиадам, потому что это в большинстве своем дает более глубокие знания по определенным предметам. Кроме того, Олимпиады позволяют снизить неопределенность при поступлении, а ЕГЭ такие родители презрительно называют угадайкой. Но критика этого экзамена – это отдельная тема для разговора. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
3: Продолжительность жизни.
4: В 2009 году распространение свиного гриппа в нескольких странах Европы неожиданно замедлилось. Возможной причиной стала сезонная вспышка обычной простуды.
3: Журналист Алена Копылова.
4: Заражение одним вирусом иногда может временно защищать от другого. Это явление называют вирусной интерференцией. При заражении клетки выделяют специальные сигнальные белки – интерфероны, предупреждающие окружающие ткани об опасности. Получив такой сигнал, соседние клетки переходят в режим обороны, мешая вирусам проникать внутрь, копировать свой генетический материал и создавать новые частицы. При этом такая защита не всегда направлена против конкретного возбудителя. Поэтому иммунная реакция, запущенная первым вирусом, может осложнить жизнь совершенно другому. Но универсального правила здесь нет. Все зависит от конкретной пары возбудителей, порядка заражения и времени между двумя инфекциями. В некоторых случаях первый вирус мешает второму. В других такого эффекта нет. А иногда одновременное заражение способно и вовсе сделать течение болезни тяжелее. Кроме того, защита длится недолго. Интерфероновый ответ постепенно угасает, и клетки возвращаются в обычное состояние. Способность интерферонов создавать временную защиту от разных возбудителей давно интересует ученых. Препараты на основе этого принципа уже применяют при некоторых вирусных заболеваниях.
3: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 9 часов 58 минут. Студия Олеся Потапова. В результате атак ВСУ в Брянской области пострадали два человека, сообщает губернатор Егор Ковальчук. По его словам, беспилотник ударил по микроавтобусу под Новозыбковом. Осколочное ранение получил мирный житель. Еще один дрон сбросил взрывное устройство в Почепском районе. Там пострадал мужчина. За ночь над российскими регионами сбито 559 украинских дронов, сообщает Минобороны. Беспилотники уничтожены над центральной частью России, в Поволжье, над Московским регионом, Адыгеей, Крымом, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Черного морей. В свою очередь, российские силы поразили логистический центр Новой почты в Черноморске и дата-центр в Одессе, отмечается в военной сводке. Зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев назвал Армузский пролив термоядерным оружием Ирана, которое Тегеран использовал в ответ на угрозы со стороны США. Медведев сказал об этом в интервью гостелерадио Исламской Республики. Так он ответил на вопрос о том, что Иран мог бы сделать для усиления своих возможностей сдерживания на фоне угроз применения против него ядерного оружия. Киев с необъявленным визитом прибыл канцлер Германии Фридрих Мерц и министр экономики и энергетики Катерина Райхи. Их сопровождает экономическая делегация. По словам источников, Мерц намерен объявить о передаче Киеву 1000 дронов-перехватчиков и производстве для Украины дальнобойного оружия. На эти цели из бюджета Германии

0: Будет выделено 1 миллиард евро. Еще 350 миллионов должны пойти на восстановление энергетической инфраструктуры. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10 часов в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Ажиотажа на рынке нет. Новая волна повышения утилизбора не подстегнула спрос на машины, как это было прошлой осенью. Ставка со следующего года планово вырастет на 10-20%. Что сейчас со спросом на автомобили? Какие цены? Введен масочный режим, но других видимых ограничений нет. Ситуация в Иркутском Шелихове, где заподозрили особо опасную инфекцию, остается относительно спокойной, но жители говорят, что официальной информации от властей пока нет. Ранее СМИ сообщили, что сотрудница местного противочумного института умерла от легочной чумы. Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Киев, а вместе с ним министр экономики и глава оборонных компаний. Как пишет Рейтер, визит состоялся буквально на следующий день после того, как Москва призвала иностранных дипломатов и граждан покинуть Киев. В последние дни наносятся удары реактивными дронами по объектам в украинской столице. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Новая волна повышения утилизбора не привела к ажиотажу на автомобильном рынке. В следующем году утилизбор планово вырастет на 10-20%, но в отличие от прошлого года, этой осенью россияне не выстроились в очередь, чтобы успеть купить машину до ее очередного подорожания. Тему продолжит Иван Медведев.
3: Увеличение выплат на 10-20% звучит не очень драматично, пока не начнешь переводить проценты в рубли. Так, если за 2-литровую 173-сильную Toyota Camry сегодня нужно заплатить 900 тысяч рублей утильсбора, в следующем году придется отдать уже 990 тысяч. Столько же прибавит утильсбор на RAV4. Чуть больше, на 101 тысячу, вырастет утильсбор на Volkswagen Tiguan и Kia Sportage. А вот утильсбор на Land Cruiser 300 прибавит уже 353 тысячи рублей. Это если говорить о новых авто. Подержанная BMW X5 2021 года выпуска только из-за утиля подорожает почти на 400 тысяч. А, например, Lexus LX 570 больше, чем на 500 000. И в последний вагон перед повышением цен люди уже не запрыгивают, говорит основатель компании Ian Cars Евгений Забелин.
4: Те, кто хотел купить машину и был к этому готов, они ее заказывают сейчас, и у кого есть возможность, не откладывая это на более поздний срок. Но в целом, да, повышение спроса значительным это никак не отражается, потому что повышение не такое большое на фоне стоимости автомобилей. Поскольку на сегодняшний день утилизационный сбор и так является высоким, для автомобилей с пробегом свыше 160 лошадиных сил он вообще заградительный.
3: Не видя ажиотажного спроса, дилеры в этом году не стали забивать стоки, продолжает директор по маркетингу группы компаний «Авилон» Юрий Блинов.
5: Если мы вспомним, что было год назад, когда сроки сместили на 1 месяц, был действительно ажиотаж, люди себе заказывали автомобили. Сейчас же дилеры и крупные игроки, кто занимается параллельным импортом, действительно разместили заказы, чтобы автомобили до конца года успели прийти под старый утиль. При этом это не такие большие стоки, как было ранее, поскольку стоки содержать очень дорого. И здесь уже дилеры работают над балансом экономики между автомобилем в наличии, который можно будет впоследствии продать дороже и получить дополнительную прибыль, или вообще не заниматься этим направлением, или поставлять автомобили под заказ конкретных клиентов.
3: Возвращаясь к началу, рост утильсбора на 10-20% звучит не очень страшно. Прибавка к цене в 100 или даже в 500 тысяч уже серьезнее. Но вот что крайне трудно понять и принять. 5-летняя BMW X6 сегодня стоит от 7 миллионов рублей, а утильсбор на нее уже 3 миллиона 873 тысячи 600 рублей. Больше половины от стоимости автомобиля. То, что он вырастет до 4 261 тысячи, уже, наверное, мало кого волнует. Тут хоть 100 триллионов пиши. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: Что известно о ситуации в Иркутском Шелихове, где, как заявили власти, появилось подозрение на заболевание особо опасной инфекции? Мэш писал, что 28-летняя лаборантка умерла от легочной чумы. Она якобы случайно разбила пробирку с опасной бактерией, когда собирала биоматериал для диагностики. И ее, как пишет телеграм-канал, госпитализировали еще в конце сентября. Спустя 2 дня она скончалась. Власти региона не сообщают, о какой инфекции идет речь, но заявляют, что собрали внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии с участием главного санитарного врача России Поповой. Роспотребнадзор организовал и проводит полный комплекс необходимых мероприятий, цитирую, все выявленные контактные лица взяты под медицинское наблюдение, результаты лабораторных исследований отрицательные. С пятницы в районной больнице введен карантин. Местные СМИ пишут, что как раз в этой больнице и скончалась сотрудница противочумного института, подключенная к ИВЛ. А мы поговорили с руководителем компании, у которой есть производство в Шелихове, говорит собственник и гендиректор ООО «Инкомпро» Александр Прокудин.
6: У меня сотрудник сегодня только что приземлился из Иркутска, выехал из Шелихова. В городе нет каких-то ограничений для работы общественных заведений. По крайней мере, жители города и посетители не видят каких-то ограничений. Общественный транспорт работает. Уведомлений от властей по поводу ограничений работы бизнеса тоже нет. Масочный режим в городе тоже отсутствует. Никаких постов тоже в городе не наблюдается. Теми людьми, которыми я переговорил, считают, что ситуация больше надуманная и не представляет опасности для жителей города. Никаких уведомлений от властей по поводу ограничения работы производств нет.
2: Ну а люди разделились. Половина паникует и скупает антибиотики, другие сохраняют, наоборот, спокойствие, вспоминая ковид. В поликлиниках висят объявления о масочном режиме, но многие его игнорируют. Беспокоит неизвестность, поскольку власти так и не сообщают, с какой инфекцией столкнулся город, говорит автор медиапроекта «Мой Шелихов» Анастасия.
7: У нас, получается, сейчас пока все стабильно. По крайней мере, власти нам так сообщили после внеочередного заседания, что поводов для паники нет. Работают у нас поликлиника, стационар в штатном режиме, но предупреждают, чтобы, конечно, соблюдали все меры профилактики. Люди разделились на 2 фронта. Половина паникуют. Уже известны такие случаи, что ходили антибиотики, закупали, а половина стараются держаться в спокойном состоянии, считая, что это было практически то же самое, что было с волной ковида. Мы видим объявление на поликлинике, вот на детской поликлинике сегодня я видела объявление также. Открытым текстом написано «масочный режим». Ну, скорее всего, для поликлиники большей частью это касается. Ну и также людям, конечно, говорили, лучше в масках в общественных местах, но мы видим, что многие без масок. Сегодня 2-3 человек встретила именно в магазине, кто на подбородке маску носил, кто на лице все-таки, да, соблюдал эти меры предосторожности. Но в основном люди ходят, гуляют спокойно без масок. На что бы хотелось обратить внимание, все-таки, что у нас почему-то власти пока умалчивают. То есть у нас конкретно нет официальной информации, к сожалению. Нам официально никто название принципиально не говорит. Нам просто говорят, что эта инфекция серьезная. Люди очень встревожены, в пабликах ведутся активно разговоры, потому что элементарно местная администрация прямо не говорит и не называет.
8: Как мы понимаем, сам институт, в котором вот эта ужасная трагедия произошла, находится, собственно, в самом Иркутске. Почему вот эта девушка, уже, к сожалению, погибшая ныне, оказалась в вашем городе? То есть почему ее повезли именно вот в вашу районную больницу?
7: Потому что у нас в Шелихове от компании «Русал» Припаска открыл еще в ковидные времена большой мощный такой госпиталь. И к нам везут очень многих со всего региона с тяжелыми симптомами или с признаками ковида. И девушка поступила как раз в смену, когда заступал наш ковидный госпиталь. Они с Иркутском как-то посменно дежурят. Поэтому она попала к нам. Но известно сейчас противочумный институт, что у них эта девушка не работала.
2: Анастасия, автор медиапроекта «Мой Шелихов». А в субботу утром администрация Байкальска опубликовала пост с просьбой не ездить в соседний Шелихов на фоне неофициальная информация о выявлении в городе заболевания чумой, но позже пост удалили. За шлагбаумы будет платить весь двор. В Москве установили единый тариф. Теперь плата включается в коммунальные платежи 90 рублей за одно жилое помещение и 300 рублей за нежилое. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире, а сейчас к другой теме. «Шум времени» открыл «Маяк». В Геленджике стартовал фестиваль актуального российского кино. «Маяк» проводит частный фонд «Кинопрайм», учрежденный бизнесменом Романом Абрамовичем. В конкурсной программе 11 авторских картин. А открыла фестиваль новая работа Алексея Учителя, посвященная Дмитрию Шостаковичу. Ее показали вне конкурса. Подробнее Александра Сидорова.
9: Алексей Учитель, презентуя собравшимся свой «Шум времени», сказал, что это притча о гении, и что он работал над этой картиной 4 года. Это это видно. Получилось действительно масштабное, красивое, дорогое кино, которое, как часто бывает у учителя, вызовет дискуссии. Как минимум потому, что наследники Дмитрия Шостаковича добро на съемки не дали. Поэтому и фамилия Шостаковича в кадре не звучит, и музыка его тоже не исполняется. Все написал современный композитор Антон Светличный. Только в финале есть текстовое посвящение именно Шостаковичу. Мне, честно признаюсь, оригинальной музыки Шостаковича в фильме не хватило. Но Алексей Ефимович сказал, что смонтировал фильм в двух версиях. С оригинальной музыкой и со специально сочиненной под этот проект. И через 26 лет, когда истекут авторские права у наследников Шостаковича и музыка станет народным достоянием, учитель надеется, что уже его дети выпустят вторую версию этого кино. То, как композитора сыграл актер Олег Савцов, которого ранее я видела в Театре наций, показалось убедительным, хотя образ очень гротескный и противоречивый. На экране талантливый, но достаточно малодушный, моментами даже подлый человек. Однако Савцов внешне похож на Шостаковича и играет прекрасно. Ему веришь. Для широкого зрителя, который ходит в кино, Савцов – лицо относительно новое. Но вообще кинозвезд в «Шуме времени» очень много. Евгений Цыганов сыграл Сергея Сергеевича, то есть условного Прокофьева, сначала его не узнать. Так же, как и Никиту Кологривого, которого тщательно загримировали. Роль маршала Тухачевского, который дружил с Шостаковичем, исполнил Данила Козловский. Но он в кадре пробудет недолго. В 1937-м Тухачевского арестовали и репрессировали. Вообще, этой теме в фильме уделено много внимания. Репрессии тут соседствуют с парадами на Красной площади, эмоциональными партсобраниями и безудержными танцами. Темп у «Шума времени» бешеный. Учитель стремительно перескакивает из одного периода жизни Шостаковича в другой, из его молодости и увлеченности женщинами и музыкой в его поездку в Штаты, где ему диагностировали боковой амиотрофический склероз, из личных трагедий во всесоюзные. Но если подключаешься к этому ритму, то отчетливо слышишь страшный «Шум времени» Шостаковича. Фильм после показа на фестивале активно обсуждают. И чувствуется, что когда он доберется до проката в марте следующего года, он тоже будет громким событием. У «Шума времени» уже есть прокатное удостоверение. Возрастное ограничение 12+. Мне показалось, что «Шум времени» – хороший старт для «Маяка». Дальше нас ожидает еще несколько больших премьер вне конкурса. В частности, «Четыре жизни Петра Мамонова» от Павла Лунгина. А в конкурсной программе 11 картин – 7 из которых дебюты. Александра Сидорова, «Бизнес-ФМ», Геленджик.
1: Строго по делу. Руководитель российской сети кофеин «Дринкит» Александр Умаров. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
10: В Москве, в Питере, да и в других городах кофейни «Дринкит» растут, как грибы после дождя. В то время, как многие другие закрываются. В чем секрет бурного роста и в чем его риски?
1: Глава российского бизнеса «Дринкит» Александр Умаров. Повтор программы «Воскресенье после 14». Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Между делом с Кирой Альтман.
11: Оказываюсь в Нью-Йорке и захожу в галерею «Фрагмент» к одному из ее основателей, Сергею Гущину. Здесь открыта выставка «Сталкер». На мое удивленное лицо Сергей реагирует пониманием и рассказывает, что художники из Тайваня знают одноименную картину Тарковского, но исходят из другого понимания сущности сталкера.
12: Название «сталкер», с одной стороны, это про пограничное состояние, в негативном случае. Когда ты за кем-то смотришь, когда кто-то смотрит за тобой, и вот это вот переходный момент, И в их работах это очень чувствуется. То есть, с одной стороны, это в образе людей и в образе предметов, когда они там изображают свет, они изображают воск, который течет. И вот это вот пограничное состояние, которое в каждом присутствует, то есть, с одной стороны, какие-то внутренние демоны, которые появляются, но при этом они сглаживаются чем-то приятным, назовем это так.
11: Работы Хуана Джичена и Хао напоминают мне о свете в фильмах Тарковского. Свет – главный герой. И когда мы выключаем лампы в галерее, работы оживают. Эту живопись на фольге, исходящая от работ свечения, объяснить словами довольно трудно. Но в галерею приходят снобы коллекционеры, и Сергей Гущин доволен интересом к молодому дуэту.
12: Про выставку лучше говорить, конечно, когда ты ее показываешь. И действительно, она получилась очень для меня складной и цельной, и несмотря на то, что художники достаточно молодые. И они еще интересно, как между собой взаимодействуют. То есть один такой более активный, проактивный, всем рассказывает, показывает, а другой убегает в угол и ни с кем не коммуницирует. И, конечно, для всех выставка в Нью-Йорке – это новый шаг.
11: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент». Кира Альтман, Бизнес ФМ.
1: Между делом на Бизнес ФМ. Погода в Москве.
2: Ясная погода сегодня в столице без осадков. 12 градусов максимальная температура. Сейчас уже плюс 7. С завтрашнего дня начнутся дожди. Слабый ветер с порывами до 9 метров в секунду. Плюс 13 градусов максимум. Вторник такая же температура, а дальше потеплее. Плюс 15, плюс 18 градусов, но тоже с дождями. 10:16 в Москве. Умер Анатолий Кашпировский, ему было 87 лет. По словам его директора, у психотерапевта остановилось сердце. Кашпировский был одной из самых спорных и узнаваемых фигур позднего СССР. Каким он остался в народной памяти, об этом Олеся Савуськина.
13: «Я даю установку». Эту фразу в конце 80-х знала вся страна. Никакого мистического антуража. Стол, микрофон, тяжелый взгляд. Кашпировский просто говорил, а миллионы людей ждали, что уйдет боль и отступит болезнь.
14: «Даю установку на исцеление от многих заболеваний. Но самое главное, я даю установку на возбуждение вашей иммунной системы, хотя не каждый знает, где она и как ее нащупать у себя. 1, 2, 3.
13: Кашпировский окончил мединститут. Четверть века проработал психиатром в Виннице. Был мастером спорта по тяжелой атлетике и психотерапевтом советской сборной штангистов. Все началось с того, что Владислав Листьев позвал Анатолия во взгляд. В эфире одному из сотрудников проткнули ладонь большой иглой, а Кашпировский уверял, что внушением отключил ему боль. Далее был телемост, когда Кашпировский находился в студии в Москве, а в Киеве женщине удаляли опухоль. Разрез 25 сантиметров. Пациентка улыбалась и разговаривала с ним. Правда, спустя годы выяснилось, немного анестезии все-таки было. Сама женщина признавалась, боль чувствовала, просто терпела. В 89-м центральное телевидение показало 6 сеансов здоровья Кашпировского. Их аудиторию оценивали почти в 200 миллионов человек, вспоминает астролог Павел Глоба.
15: С ним я был знаком, он мне очень верил в то, что он делал, и что он помогал людям. Это как-то было на самом деле трудно сказать. Он был человеком замкнутым, который не был склонен о себе что-то рассказывать, практически не улыбался, никогда. И шутил. Серьезный был человек. Кто-то говорил о том, что ему это помогает. Кто-то говорил, что нет. Многие люди нуждались в каком-то, ну, типа чуда, что ли.
13: Его часто путали с Алланом Чумаком, который заряжал воду. Но Кашпировский коллегу даже конкурентом не считал и говорил, после его успеха в телевизор можно было посадить хоть, цитата, пакет из-под кефира. И люди все равно поверят. При этом на гастролях самого Кашпировского продавали соль, фотографии и записи с его голосом. А кассету якобы можно было даже не слушать. Достаточно положить под подушку или приложить к больному месту. Сам себя Кашпировский ни экстрасенсом, ни гипнотизером не называл. Свои сеансы определял как акт специфического психотерапевтического воздействия. А в 91-м в штаб-квартире ООН рассказывал о возможностях своего подхода при радиационном воздействии и СПИДе. Через 2 года Кашпировский стал депутатом Госдумы от ЛДПР. Но до законотворчества дело не дошло. В середине 90-х он уехал в США и продолжил работать с русским русскоязычной публикой. Сам потом называл отъезд самой большой ошибкой в жизни. Еще 2 года назад Кашпировский собирал платные сеансы в Москве. Тогда же Российская академия наук назвала его методы абсолютной лженаукой. Свое мнение высказывает президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, доктор медицинских наук Виктор Макаров.
16: Кашпировский с точки зрения современной психотерапии объединил клинический и эстрадный гипноз. Он вел гипнотические сеансы эстрадные, но вместе с тем он был врачом-клиническим психотерапевтом. Анестезия с помощью гипноза достаточно глубокая, возможно. Некоторое количество людей в популяции особо гипнотичных, особо внушаемых. И многие, ну зал-то тысячный, на тысячный зал там 12-15 человек, ну всегда есть.
13: Совсем другого Кашпировского вспоминает его друг, актер и врач-психотерапевт Александр Рапопорт.
17: Это уникальный совершенно человек, очень теплый, очень специфический для многих людей, но совершенно профессиональный, появившийся в то время, когда он был нужен. Когда в свое время я начал записывать альбомы музыкальные, он позвонил мне, как ты сказал, я взял с себя пример и тоже записал песенный альбом. По жизни он был человеком, который говорил то, что думает. Стоял на определенных позициях, эти позиции защищал и был совершенно непримирим к попытке его унизить, принизить его профессиональные качества и реагировал очень по-мужски.
13: Непримирим буквально. В 18-м Кашпировский судился с Первым каналом из-за вечернего Урганта. Там его фотографию совместили с изображением кота. Требовал 500 000 рублей, но суд отказал. А в прошлом году 86-летний Кашпировский стал отцом в 3-й раз. У него родилась дочь Элина. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: На этой неделе были опубликованы исследования 2 препаратов под интригующими заголовками. Один для похудения, CBL-514, может подарить вам плоский живот всего за несколько недель. И в отличие от Оземпика, он воздействует непосредственно на жировые отложения. Ну а второй – креатин, популярная добавка, которая увеличивает силу даже без тренировок.
18: Подробности.
19: Новый препарат для похудения CBL-514 от тайваньской Calliway Pharmaceuticals – это инъекция, которая действует не на аппетит, как, например, Оземпик, а прямо на жир в области живота. Он запускает саморазрушение жировых клеток в месте укола и уменьшает как подкожный, так и висцеллярный жир. Побочные эффекты, как пишут авторы исследования, в основном легкие – боль, отек и покраснение в месте укола. Серьезных не зарегистрировано. В отличие от Оземпика, препарат, вероятно, меньше влияет на потерю мышц и лучше защищает от возврата веса. Разрушенные жировые клетки плохо восстанавливаются. Пока долгосрочный эффект после отмены доказан только на крысах. Сейчас препарат переходит в 3-ю фазу клинических испытаний, последнюю перед одобрением американского FDA. Второе исследование посвящено креатину. Оно показало, что популярная добавка может увеличивать силу и мышечную массу даже у людей, которые не начали тренироваться. 12 недель одна группа принимала 10 граммов креатина в день, другая плацебо. Даже те, кто не занимался спортом, на креатине увеличили мышечную массу и силу в жиме лежа и жиме ногами. Исследование небольшое, всего 64 человека. Раньше данные о креатине без тренировок были противоречивыми. Креатин не заменяет физические упражнения, доза 10 граммов очень высокая, примерно как 2 килограмма мяса или рыбы в день. А производитель креатина, немецкая компания Alzheim, поставляла добавку и финансировала часть анализов.
2: Врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов-нутрициологов Анна Белоусова высказывает настороженное отношение к обоим этим средствам.
20: Массовая гибель клеток может вызвать компенсаторное развитие спаек, как при любой гибели клеток, при любом воспалении. А у воспалительных реакциях как раз говорят те моменты в исследовании, которые показывали покраснение, воспалительную реакцию в области введения инъекционного препарата. И, соответственно, если у нас образуются грубые спайки, то это может нарушить внешний вид живота точно так же, как в свое время было на неудачно проведенных липосакциях, когда животик шел буграми и выглядел в конце концов некрасиво. Но и это еще не все. Дело все в том, что такой препарат, конечно, будет популярен как похудение без диет, а вот если человек пользуется такой методикой и не применяет диету, то жир все равно будет накапливаться. И если мы делаем инъекции, допустим, в области бедер, в области живота, где вот как раз по исследованиям их и проводили, то в этой области, возможно, действительно будет гибель жировых клеток, но при гиперкалорийном питании жир все равно начнет откладываться туда, куда сможет. То есть нередкая ситуация, жировые отложения на спине, плечах, и у женщин получается такая фигура игрока в американских футбол в результате. В любом случае, пока мы волшебной палочки не изобрели, от питания правильно построенного мы не уйдем. Что же касается креатина. Креатин действительно такая популярная спортивная добавка, но настораживает то, что его исследовали для набора мышечной массы у людей, не занимающихся практически спортом. Так вот, когда проводились исследования креатина, в том числе на животных, брали группу животных, которые двигались, и животные, которые были малоподвижны, то выяснилось, что у малоподвижных животных, в конце концов, на креатине происходит поражение печени и почек. То же самое возможно у человека, и, собственно, уже имеющиеся заболевания печени и почек, даже в не каких-то тяжелых стадиях, человек может даже не очень знать, если такие заболевания есть, то креатин окажется вреден для таких людей. И вообще высокий уровень креатина в крови считается не нормой, поэтому с такой добавкой тоже надо быть осторожным. Хотя спортсменам и людям, активно занимающимся фитнесом, считается, что креатин достаточно безопасен для применения, если человек исходно здоров.
2: Анна Белоусова, Национальная ассоциация диетологов и нутрициологов. А еще, как утверждают британские ученые из Ливерпульского университета, вместо воды во время похудения можно пить колу без сахара. В исследовании участвовали около 500 человек, и те, кто пил напитки без сахара, за 2 года сохранили снижение веса почти на 5 килограммов, а участники из группы воды на 3,7 килограмма. Существенной разницы в аппетите между группами исследователи не обнаружили, но исследование финансировалось Американской ассоциацией производителей напитков.
0: Реклама. Хавейл для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. Автоцентр на Гагарина. Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
21: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
22: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-02-02.
23: Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
24: «Агат». Покупай выгодно.
25: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
26: За чистую монету. Денежные приметы на Business FM.
27: Любой канадец мечтает разжиться редкой долларовой купюрой, которую в народе называют «голова дьявола». На банкноте 1954 года выпуска изображена королева Елизавета II, а в ее прическе можно разглядеть дьявольский лик. По легенде, такая купюра приносит не только удачу, но и богатство.
26: За чистую монету на Business FM.
27: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Business FM.
3: Новости. Коротко.
4: В Москве 10 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Блокировка российской спутниковой группировки «Рассвет» будет означать космическую войну, заявил зампред Совет Безопасности Дмитрий Медведев. Он отметил, что предложение о блокировке российских спутников исходило ранее от Владимира Зеленского. И это приведет к полноценной космической войне. Надеюсь, это понимают американцы, ведь тогда их низкоорбитальные спутники «Старлинг» посыпятся вниз, написал Медведев в телеграм-канале. По его словам, космос – это очень тесное место, и нужно быть взаимно вежливыми. В Воронежской области задержан подозреваемый в убийстве предпринимательницы из Москвы. Это ее сожитель, сообщает Следственный комитет. Ранее стало известно, что расчлененное тело женщины было найдено в квартире на юго-востоке столицы. Позднее следователи нашли в гараже и тело ее дочери, а также схрон оружия. Известно, что у погибшей был совместный бизнес с ее бывшим супругом, но они проживали раздельно. Многоразовый пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем покинет Международную космическую станцию не ранее 7 октября, сообщает НАСА. Первоначально расстыковка корабля с МКС планировалась на 5 октября, но была перенесена из-за погодных условий в районе приводнения. В состав миссии Crew 12 входят космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, астронавты НАСА Джессика Мейер, Джек Хэтвей, а также астронавт Европейского космического агентства София Дено. Они находятся на МКС уже более 7,5 месяцев. Новости на бизнес FM. Держитесь курсом.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Продажа квартиры может стать заметно дороже. Минфин предлагает объединить доход от недвижимости с другими поступлениями, затем облагать все налогом от 13 до 22%. Кого это коснется и как правильно все рассчитать? Аргентина открыла программу гражданства за инвестиции. Это или невозвратный взнос на 350 тысяч долларов, или покупка гособлигаций на 66 миллионов, если в рублях. А какие преимущества аргентинского паспорта и будет ли доступ к программе у россиян? Самое дорогое парковочное место на первичном рынке Москвы оценили почти в 45 миллионов рублей. Чем можно объяснить такую цену? И вообще, насколько выгодно сейчас инвестировать в машины места в столице? Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM». Итак, со следующего года продажа квартиры может стать заметно дороже из-за налогов. Минфин предлагает объединить доход от недвижимости с зарплатой и другими поступлениями, затем облагать все по прогрессивной шкале от 13 до 22%. Это означает рост налога на сотни тысяч рублей. Кого коснется, как посчитать и что делать уже сейчас? Об этом Наталья Воробьева.
5: Начнем с того, что налог с продажи квартиры платит тот, кто владеет ею менее 5 лет, если купил сам. Для единственного жилья, а также некоторых квартир, полученных в наследство или в подарок от близкого родственника, или это приватизированная квартира, то достаточно 3 лет. После этих сроков налог не платится вообще. А также, если недвижимость стоит менее 1 000 000 рублей. В этой части с будущего года ничего не меняется. Новый механизм Минфина коснется только тех, кому надо продать квартиру срочно и дороже, не выдержав минимальных сроков владения. Налог платится только с разницы между покупкой и продажей, а в случае наследования от всей стоимости, потому что нет цены покупки. Сейчас для продажи жилья отдельная налоговая шкала. Если квартира стоит менее 2 400 000 рублей, то взимается 13%. Если стоимость жилья больше, то на остаток начисляется еще 15%, и все. Минфин предлагает суммировать доход от продажи с вашей годовой зарплатой, дивидендами, процентами по вкладам, аренда и так далее, и считать налог по общей прогрессивной 5-ступенчатой шкале. То есть до 2 400 000 13%, до 5 000 000 15, от 5 до 20 000 000 18, от 20 до 50 20 и свыше 50 000 000 22%. Как это будет, если новые правила вступят в силу? Допустим, у вас есть только зарплата 125 тысяч рублей в месяц, то есть 1,5 миллиона в год, и квартира, которую вы купили пару лет назад, и ее надо срочно продать, и продали вы ее на 10 миллионов дороже, чем купили. Сейчас ваш НДФЛ с зарплаты 13%, чуть меньше 200 тысяч рублей. С продажи квартиры вы платите 1 1 450 000. Итого 1 650 000. По новой схеме все складывается. Ваша зарплата 1,5 миллиона плюс доход от продажи квартиры 10 миллионов. Из суммы в 11,5 миллионов взимается прогрессивный НДФЛ. Налог выглядит так. 13% с первых 2 400 000 плюс 15% со следующего интервала до 5 миллионов и остаток уже облагается 18%. В итоге налог стал больше на 225 тысяч. Соответственно, чем выше у вас общий доход с учетом недвижимости, тем больше налог. Например, даже если вы безработный, но заработали на продаже квартиры 30 миллионов, то налог с этого дохода сейчас примерно 4,5 миллиона рублей. По новой схеме плюс почти миллион. Однако большинство покупателей или наследников предпочитают не спешить с продажей квартиры, говорит основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
1: Большая часть людей либо дожидались 5-летнего срока, либо использовали какую-то другую модель налогообложения, то есть продажа и покупка в один и тот же налоговый период, либо оплата налога с разницы между покупкой и продажей недвижимости. В принципе, как мне представляется, в самом худшем положении окажутся только те люди, кто получил в подарок недвижимость и кто унаследовал недвижимость. Вот здесь, безусловно, возникает, возможно, необходимость продать быстрее, ну, по крайней мере, в наследственных делах. Вот эта ситуация у людей будет, конечно же, болезненной.
5: Новые правила – это усиление налогового бремени, особенно для тех, кто перепродает жилье. Поэтому тем, кто думает о продаже, лучше сделать это в текущем году, считает гендиректор юркомпании «Я прав» Павел Зюков.
6: Безусловно, это очень негативная тенденция. Те налогоплательщики, которые занимаются, например, перепродажей жилья, они, конечно, столкнутся с тем, что их маржинальность очень сильно может снизиться. Как соединение налоговых баз, которые раньше отдельно считались, например, в этом году получил уведомление налогов, в котором я увидел имущественные налоги, земельные, транспортные и от процентов по депозитам и налог, который рассчитывается вот с превышением ставки, поскольку работодатели у нас, безусловно, в порядке всегда считают 13%, а все остальное доначисляют уже налоговые органы в уведомлении. С последующим в этом уведомлении просто, если продать квартиру в 2027 году, не в 2026, то можно будет уже столкнуться с достаточно увеличенной суммой налога, поэтому те, кто хотел продать квартиру и пока думает, лучше, наверное, ее продать в текущем году, чтобы не попасть на большие налоги, поскольку законопроект с большей долей вероятности, надеюсь, 99% будет принят.
5: Если продать квартиру сейчас невыгодно, некоторые собственники не торопятся, пока сдают или делают ремонт. Наталья Воробьева, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Аргентина запускает программу золотых паспортов. Гражданство можно будет купить за инвестиции. Прием заявок откроют до конца года. Буэнос-Айрес рассчитывает привлечь таким образом миллиарды долларов, а для россиян это может стать одной из немногих доступных программ такого рода. С подробностями Олеся Савойскина.
7: Есть 29 миллионов рублей и нужен второй паспорт? Аргентина предлагает сделку. 350 тысяч долларов в казну и можно претендовать на гражданство. Другой вариант – вложить 800 тысяч долларов в гособлигации страны на 7 лет. Это первая в Южной Америке программа гражданства за инвестиции. Заявки начнут принимать до конца года. Жить в Аргентине при этом не требуется, но проверят происхождение денег, судимости и репутацию заявителя. Семье из двух взрослых и двух несовершеннолетних детей гражданство обойдется почти в 500 000 долларов, около 41 миллиона рублей. Аргентинский паспорт по одному из рейтингов занимает 16 место в мире. Почти 170 безвизовых направлений, включая Шенген. Самый сильный паспорт в мире сейчас у Сингапура. Российский 48-й. Для россиян выбор золотых паспортов по последние годы заметно сузился. Мальта еще в 22-м году перестала принимать их заявки, а Доминика сейчас россиянам свою программу вообще закрыла. Из заметных альтернатив – Турция. Там гражданство дают за покупку недвижимости от 400 тысяч долларов. Но турецкий паспорт слабее и безвизового Шенгена не предусматривает. Насколько доступной окажется Аргентина, говорит миграционный эксперт, кандидат юридических наук Александр Захаров.
8: Если говорить о сложностях, в России существует достаточно малое количество банков, которые могут осуществлять транснациональные международные переводы по системе SWIFT. Тем не менее, они есть. Большинство заинтересованных лиц пользуются транзитными странами. странами: Армения, Казахстан, Кыргызстан. Если мы говорим о том окне возможностей, которое будет существовать для россиян, я ожидаю, что оно будет существенным, но говорить, что оно будет существовать всегда, сложно. С учетом геополитической составляющей будет ограниченное количество заявителей допущено к участию. Кто раньше встанет, того и тапки.
7: При этом новый паспорт не делает человека налоговым резидентом Аргентины. А обычный путь к гражданству куда длиннее. Нужно переехать и 2 года непрерывно жить в стране. Несколько лет назад россияне также массово ездили туда рожать детей. Ребенок получал аргентинское гражданство, родители – возможность легализоваться. Продолжает основатель компании «Ру Аргентина», житель Аргентины Кирилл Маковеев.
9: Аргентина очень долго раздавала бесплатно то, что сейчас собирается продавать. Здесь нужно не путать, что это 2 разные целевые аудитории. Одна – это люди, которые не готовы платить за гражданство ничего, но у них есть время и возможность родить ребенка, и другая – это люди, у которых есть деньги и нет времени. Спрос на аргентинские паспорта со стороны тех, кто едет сюда натурализовываться, также с тех, кто едет сюда родить ребенка и получить гражданство, остается достаточно стабильным. Аргентинцы исторически – это нация эмигрантов. Сколько хотите, столько и можете иметь паспортов в Аргентине.
7: Буэнос-Айрес рассчитывает получить от программы около 2,5 миллиардов долларов за 5 лет. Правда, на фоне долгов это скорее подспорье, чем спасение. Только в следующем году Аргентине предстоят валютные выплаты примерно на 25 миллиардов долларов. Саму программу, кстати, презентовали в Париже. Но это еще не значит, что Европа ее благословила. ЕС все жестче относится к странам, которые продают гражданство за инвестиции. 5 карибских стран уже предупредили. Из-за таких программ они могут потерять безвиз с Европой, а Вануату его уже лишили. Поэтому Аргентина обещает особенно тщательно проверять покупателей. Иначе ее золотой паспорт однажды может превратиться в тыкву. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Квартира для машины. Самое дорогое парковочное место на первичном рынке Москвы оценили почти 45 миллионов рублей. Об этом сообщила ТАСС, управляющий партнер экосистемы «Калинка» Ольга Кузнецова. Речь идет о площади почти в 25 квадратных метров в клубном доме на Остоженке, 2-уровневый подземный паркинг с охраной и 2 лифтами. Следом по цене идет место в Большом Толмачевском переулке, около 23 квадратных метров, обойдутся в 30 миллионов. Эта парковка рассчитана исключительно на машины представительского класса. Третье место досталось объекту в Брюсовом переулке, 17 квадратных метров за 27 миллионов рублей. Для сравнения, средняя стоимость машины места в новых жилых комплексах столицы сейчас составляет около 4 миллионов рублей. Чем можно объяснить такую цену почти в 45 миллионов за парковку, говорит главный аналитик ЦИАНа Андрей Попов.
10: Это фактически 2 машиноместа, там 24 квадратных метра, так называемое зависимое или семейное машиноместо. То есть так уже цена получается не 40, а 4, а чуть больше 20 миллионов рублей. Но, в принципе, в Москве плюс-минус действует эмпирическое правило, что машиноместо близко по цене той машине, которая на нем будет размещаться. И второе, любые цены для элитной недвижимости – это не более чем приглашение к торгу. Это все не так просто, как в недвижимости эконом-класса, комфорт-класса, где есть цена и по ней, скорее всего, сделка пройдет.
11: Все-таки, насколько этот рекорд показателен для всего элитного сегмента?
10: На самом деле, есть сейчас проекты, где машины места стоят уже вот в диапазоне 40-50 миллионов рублей, но, по крайней мере, такие цены фигурируют в прайс-листах. Ну, связано это с тем, что увеличивается стоимость элитной недвижимости, но, опять же, ну, за какие деньги там проходят конечные сделки. Сейчас появилось много проектов, где стоимость метра в квартирах в одном в том же ЖК могут быть, условно, там, 2,5 миллиона рублей, 5 и 7 миллионов. Понятно, что это такие достаточно условные цифры, и по каким уровням там пройдут уже непосредственно сделки, это уже вот надо знать внутреннюю кухню конкретного застройщика.
2: Алексей Попов, главный аналитик ЦИАНа. Как формируются цены на машины места в элитных новостройках, говорит риэлтор Александр Харыбин.
12: На новых хороших домов в элитных локациях в центре Москвы их, в принципе, мало. И за ними идет охота, это так называемая трофейная недвижимость. Обеспеченных людей в России тоже достаточно. Поэтому вот за свое удобство они готовы платить. Свободный рынок, где нет льготной ипотеки, рынок идеальной конкуренции, по большому счету. Поэтому если за столько выставили, значит, рассчитывают продать. Не продают, значит, снизят цены. Еще играет огромную роль количество машиномест на количество квартир. Я видел в бизнес-классе, например, в дорогих премиальных домах, где очень много машиномест, они стоят дешево, они стоят порой дешевле,
13: чем в новостройках, там аренда, ну, продажи нет, а аренда, да, бывает и такое. Пример тому аэробус, там аренда места ниже, чем в некоторых новостройках пика, типа Матвеевского парка, вот, например.
2: Александр Харыбин, риэлтор. Выгодно ли сейчас инвестировать в машиноместа на парковках в элитных домах или новостройках? Говорит об этом управляющий фондом сбалансированной возможностью УК «Альфа Капитал» Алексей Леницкий.
14: В элитных домах, скорее всего, инвестировать в парковки не получится, потому что элитная недвижимость подразумевает некую такую ограниченность. Приобрести парковочное место может только собственник жилого помещения. Соответственно, с улицы человек не сможет приобрести парковочное место. Но в домах, скажем, уровня комфорт или комфорт плюс, с улицы, не имея жилых помещений, можно купить парковочные места. И там действительно это может быть выгодная инвестиция. Однако не стоит забывать, что у инвестирования в недвижимость есть недостатки. Первое недостатка – требуется дополнительные действия для того, чтобы получить пассивный доход. Ну и со временем парковочные места могут не дорожать. Ну и не забываем, что сегодня у нас 14-я ключевая ставка, и на рынке сегодня есть очень интересные инструменты, такие как облигации, которые дают доходность по предварительным подсчетам на горизонте 3-4 лет гораздо выше, чем инвестиции в любую недвижимость, в том числе и в парковочные места.
2: Алексей Леницкий, управляющий фондом сбалансированной возможностью ОК «Альфа Капитал». При этом за 8 месяцев этого года на элитном первичном рынке оформили 960 договоров долевого участия на покупку машиноместа. Это на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение спроса на парковку, как говорят эксперты, повторяет динамику рынка новостроек и апартаментов.
15: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
16: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
25: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
26: Маргарин, родившийся в армии. И сыр, исчезнувший навсегда. Фальшивки, которые чуть не разрушили империю. И огороды, которые ее спасли. Державы, которые неожиданно поднимались. И страны, которые опускались на дно. Конфликты и экономика. Специальный проект. Скоро. На Бизнес FM. Спорт и деньги. С Кириллом Гомельским.
17: В начале сентября в европейских футбольных лигах закрылось трансферное окно. Мы увидели переходы звезд, интриги, обманы и, конечно, денежные переводы с очень большим количеством нулей. Теперь поменять команду игроки смогут только в новом году. Зимние трансферы начинаются 1 января. Но есть футболисты, которые не нашли новое место работы этим летом и остались свободными агентами. Команды вправе подписать их в любой момент. Это случается редко, ведь эти парни остались за бортом неспроста. Среди тех, кто сейчас не тренируется и не играет, есть несколько неожиданных имен. Начнем с футболиста, который еще совсем недавно выходил в основе английской национальной сборной. Рахима Стерлинга. В 2015 году Стерлинг перешел из Ливерпуля в Ман-Сити за 60 миллионов евро. 7 лет в составе Манчестера были лучшими в его карьере, и на пике его трансфер оценивался в 160 миллионов. Потом Рахим перешел в Челси за 47 миллионов, но в Лондоне не заиграл. Аренда в Арсенал не спасла положение, и конец прошлого сезона он провел в голландском Фейенорде, где за 8 матчей отличился лишь одной голевой передачей. На его перспективы отрицательно повлияла и автомобильная авария, в которую он попал в мае под воздействием веселящего газа. Рахиму всего 31 год, так что шансы играть на высшем уровне еще есть. А вот испанец Серхио Рамос в 40 лет еще не объявлял о завершении своего пути игрока. Футболист, который 15 лет был одной из главных звезд мадридского «Реала», последние 2 сезона провел в Мексике, а сейчас тоже безработный. Его соотечественник Педро покинул Лацио, за который выступал последние 6 лет по собственной инициативе. В 39 нового пристанища пока еще не нашел. Sic Transit, Gloria Mundi.
26: Спорт и деньги на Бизнес FM.

0: было третий пакет мер по борьбе с мошенниками.
1: Итоги недели.
0: Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Что принесет антифрод 3.0? Об этом подробнее Михаил Задорожный.
2: Согласно законопроекту, на госуслугах будет создана так называемая платформа согласий. Там любой человек сможет просмотреть и при необходимости отозвать ранее выданные разрешения на обработку персональных данных. Это, безусловно, полезное нововведение. Часто поставив галочку в форме, люди соглашаются с передачей своих данных третьим лицам. И так по цепочке они могут дойти и до мошенников. Другая инициатива. Очередное ужесточение оборота сим-карт. Торговать ими смогут только юрлица. Индивидуальные предприниматели и физлица больше не смогут заключать договор от имени операторов. В продаже должны быть только сим-карты с нулевым балансом. На практике предоплаченные симки, которыми можно пользоваться какое-то время без регистрации, уже не найти. Хотя когда-то они продавались чуть ли не в каждом подземном переходе. Сегодня в мошеннических колл-центрах обычно используют левые симки организаций, оформленные на случайных третьих лиц. Речь, конечно, не про федеральных операторов, они-то за этим следят. А вот небольшие виртуальные операторы, особенно в регионах, иногда предпочитают не замечать таких нарушений. Продолжает эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ-резерв Павел Мясоедов.
3: Надо понимать, что вот эти пресловутые кимбоксы, они как функционируют? Покупаются как раз вот эти сим-карты в теневом обороте, зарегистрированные на людей, которые про это вообще ничего не знают. Буквально фиктивные их паспорта в какой-то момент времени кому-то показываются, дальше вставляются в какой-то сим-бокс, и пошло-поехало, у вас мошеннические обзвоны идут вполне с реальных номеров, зарегистрированных на людей, но просто проблема, что не от лица этих людей. В случае, если у вас каналы реализации, дистрибуции этих сим-карт сужаются, и вы эти сим-карты, соответственно, можете продавать только через определенный канал, в этом случае у вас эта схема немножечко сходит на нет.
2: Проект «Антифрод 3.0» содержит некоторые уточнения ранее принятых мер из двух предыдущих законов на эту тему. Из нового ограничения СМС-рассылок. Этим смогут заниматься только операторы связи. Также документ содержит нормы, которые как будто не имеют прямого отношения к борьбе с мошенниками. Если коротко, хостинг-провайдеров хотят привлечь к выявлению средств обхода блокировок. То есть купить виртуальный сервер и развернуть на нем персональный VPN станет сложнее. Продолжает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
4: Они не говорят о VPN, они говорят о способе обхода блокировок, да, постоянно. Так вот, будет некий реестр таких лиц, и если лицо находится вот в этом реестре, то ему хостинг-провайдер предоставлять услуги хостинга не может. Вот об этом речь идет. Дальше. Тот же самый хостинг-провайдер должен настроить взаимодействие с Роскомнадзором. Сам хостинг-провайдер имеет право запрашивать у клиента, и даже более того, он обязан это делать, цель покупки хостинга. Важно то, что нет обязанности анализировать трафик и выявлять вот те самые VPN-сервисы. Этого в законопроекте, в текущей его редакции, нет.
2: Антифрод 3.0 планируют внести в Госдуму этой осенью. Закон вступит в силу 1 марта 2028 года. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Миноборнауки планируют сократить количество поступающих в вузы олимпиадников, а их родители против.
1: Итоги недели.
0: Обращения от недовольных мы получаем в личные сообщения нашего телеграм-канала. В конце сентября Миноборнауки опубликовало проект приказа, согласно которому поступать в вузы без вступительных испытаний, то есть без сдачи ЕГЭ, смогут лишь победители определенных олимпиад. Ранее могли и призеры тоже. Также сокращается и перечень самих олимпиад, которые дают преимущество при поступлении. Что об этом думают родители, ректоры вузов и директора лицеев, продолжит Валерий Убадуев.
5: Миноборнауки опубликовало новый приказ, в котором сократила перечень олимпиад для российских школьников на 26-27 учебный год. В списке значится 60 олимпиад, тогда как год назад их было 83. Родители готовят своих детей к поступлению в вузы, начиная практически с младшей школы. Если же выбирать путь олимпиад, то это дополнительная нагрузка как на ребенка, так и на его родителей, и умственная, и финансовая. И тут мало того, что перечень олимпиад сокращается, так еще и право на поступление без вступительных испытаний планируют забрать у призеров и оставить его только за победителями. Что следует из проекта другого приказа Миноборнауки. О позиции родителей нам рассказал отец двух сыновей олимпиадников из Подмосковья, который пожелал остаться анонимным.
6: Мы не привлекаем дополнительно всяких репетиторов, а репетиторы сейчас очень ощутимых денег стоят. Ребенок старается и успеть к олимпиаде подготовиться, и школу не завалить. Двойную нагрузку тянет. Мы все тянем, успеваем, стараемся, и тут нам говорят, что не пригодится. Шансы сократились. Мы не одни, все сейчас находятся в такой ситуации. То есть надо взвешивать, получается, что у тебя один шанс. Либо ты затащишь в СОЖ, либо пролетишь как фанера над Парижем, потому что можешь по ЕГЭ показать 80 баллов, и тебе не хватит на твой вуз мечты.
5: Уточним, что в СОЖ — это Всероссийская олимпиада школьников. Она проводится по ряду различных предметов и считается наиболее престижной. Ее проект приказа Миноборнауки не касается. На этот документ уже были подготовлены возражения, продолжает адвокат, представитель математического сообщества олимпиадников, мама олимпиадницы Элеонора Шевчук.
7: Прежде всего, это прямо нарушает требования закона. А во-вторых, проект нарушает автономию вуза. Ранжирование подобного рода, то есть отделение призеров от победителей, ну это не просто дискриминация. Тут важный момент в том, что дети были не готовы к такому проекту. И все те дети, которые на сегодняшний момент имеют право поступления без вступительных испытаний, у нас оказываются за воротами. В любом случае, дети, которые занимаются олимпиадами, не бросят их, потому что олимпиады — это глубокое погружение в ту или иную науку. Это действительно призвание.
5: В этом году приемная кампания в вузы была, возможно, самой резонансной. Ряд СМИ, и мы в том числе, сообщали о том, что олимпиадники и прочие льготники заняли большинство бюджетных мест в ряде топовых университетов. То есть тем, кто поступал по ЕГЭ, мест попросту не осталось. Местами даже тем, кто набрал 300 баллов по трем предметам. Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов в интервью «Бизнес-ФМ» тогда говорил, что такие выпускники должны иметь право поступать в любой вуз по выбранной ими специальности, так как это попросту максимальный возможный балл. Он говорил, что это показывает недостаточно сбалансированную систему приема. При этом стоит отметить, что олимпиадников в общей массе абитуриентов не так много. Консолидированных данных на этот год пока нет, но в прошлом году на бюджет поступили 619 тысяч человек. Из них почти 9,5 тысяч олимпиадников. Это 1.5% от общего количества. Но проблема в том, что они занимают самые востребованные места в самых топовых вузах. От этого и складывается ощущение, что олимпиадников слишком много. Кстати, их количество растет. В 2025 году поступивших без ЕГЭ было на 11% больше, чем в 2024. Важно, что вузы сами имеют право регулировать, по каким конкретно олимпиадам к ним можно поступить, не сдавая ЕГЭ. Продолжает ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин.
8: Вот этот принцип, что победители олимпиад концентрируются на самых модных местах, он как раз и приводит к тому, что они все забивают, и не остается мест для поступления по общему конкурсу. Конечно, победителей и призеров олимпиад должно быть немного. Это должен быть какой-то совершенно эксклюзивный контингент людей. Рассматривается

0: существующая альтернатива поступления по единому экзамену, просто не должно быть перекоса в сторону Олимпиад. Мне кажется, это правильно. Конечно, это вызывает переживания родителей, но в этом году летом переживания родителей поступающих были тоже колоссальные для всех, потому что действительно ситуация сложная создавалась. И результаты единого экзамена были неплохие, и все равно их не хватало для того, чтобы попасть на бюджетные места. Очень волнительная была ситуация, поэтому такое решение ожидаемое, я бы так сказал.
1: Некоторые родители предпочитают готовить ребенка к Олимпиадам, потому что это в большинстве своем дает более глубокие знания по определенным предметам. Кроме того, Олимпиады позволяют снизить неопределенность при поступлении, а ЕГЭ такие родители презрительно называют угадайкой. Но критика этого экзамена – это отдельная тема для разговора. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 10:58, в студии Олеся Потапова. Белый дом сформировал рабочую группу для изучения рисков и возможностей искусственного интеллекта. Специалисты также займутся выработкой рекомендаций относительно роли федерального правительства в регулировании этой технологии, пишет Wall Street Journal. Возглавит рабочую группу директор национальной разведки США Джей Клейтон. Президент США Дональд Трамп придерживается мягкого подхода к регулированию ИИ. Он полагает, что избыточный контроль способен подорвать конкурентоспособность Соединенных Штатов по сравнению с Китаем. За сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ погибли 3 человека, 12 пострадали, сообщил губернатор Александр Шуваев. По его словам, двое из погибших – женщина, получившая тяжелые травмы при вечерней атаке в Белгороде, и мужчина, который был ранен в Красноярушском округе 16 сентября. Среди пострадавших есть 4 детей. Капитан рейса Fly Dubai Смит Мачхара раскрыл детали злополучного полета. В среду самолет, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту. По словам капитана, второй пилот ушел молиться, но через несколько минут он вернулся в кабину и ударил напарника. Затем последовали другие удары. Мачхар с трудом открыл дверь кабины, чтобы позвать на помощь. Как сообщалось ранее, находившиеся на борту другие пилоты смогли стабилизировать лайнер. Через какое-то время он экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании подтвердили, что между пилотами произошла драка во время полета. Власти Израиля назвали случившееся попыткой теракта. Новости на Бизнес FM. Держитесь курсом.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 11:00 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Мерц внезапно прибыл в Киев. Непланово взял с собой министра экономики ФРГ, глав немецких оборонных компаний. Причем в Киеве сегодня снова атакованы мосты реактивными дронами. Москва накануне призывала иностранных дипломатов и граждан покинуть украинскую столицу. Обсудим ситуацию с экспертом через минуту. Ажиотажа на рынке нет. Новая волна повышения утилизбора не подстегнула спрос на машины. Как это было прошлой осенью, ставка со следующего года планово вырастет на 10-20%.

0: сейчас со спросом на автомобили и какие цены? Введен масочный режим, но других видимых ограничений нет. Ситуация в Иркутском Шелихове, где заподозрили особо опасную инфекцию, остается относительно спокойной, но жители говорят, что официальной информации от властей пока нет. А СМИ ранее сообщили, что сотрудница местного противочумного института умерла от легочной чумы. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Итак, канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Киев с незапланированным визитом. И это на следующий день после того, как российский МИД снова рекомендовал иностранным дипломатам покинуть украинскую столицу. Последние дни Киев подвергался массированным атакам. Накануне были атакованы южные и северные мосты через Днепр. Мерц, комментируя эти удары, заявил, что, цитирую, «Мы не позволим российским гибридным атакам произвести на нас впечатление, мы не ослабим поддержку Украины». И сегодня, как сообщил мэр Киева Кличко, снова был нанесен удар по Северному мосту. Минобороны России это пока не комментировало. А сам Мерц заявил, что приехал, потому что Украине в ближайшие недели будет нужна поддержка. Вместе с канцлером прибыли министр экономики и энергетики Катерина Райхе и группа руководителей оборонных компаний. А немецкие СМИ со ссылкой на источники пишут, что Мерц объявит о выделении 1 миллиарда евро на военную помощь и 350 миллионов евро на ремонт энергетической инфраструктуры. И также он приехал в Киев договариваться о поставках дальнобойного оружия, систем ПВО и помощи в восстановлении поврежденных электростанций. Все это обсудим. С нами сейчас на прямой связи политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: По-вашему, вот как выглядит этот визит, учитывая вот все вводные в последние дни?
1: Ну, знаете, надо, наверное, принимать во внимание вот ту конъюнктуру, в которой проходит визит. С одной стороны, Мерц подтверждает неизменность своего курса на поддержку Украины. И это, конечно, особенно важно с учетом итогов последних региональных выборов в Германии, где большого успеха достигла правая партия «Альтернатива для Германии», которая выступает как раз против увеличения экономической поддержки Украины. А с другой стороны, визит идет на фоне эскалации самого конфликта. И, конечно, Мерц своим визитом демонстрирует, что, в общем, он не склонен прислушиваться к мнению Москвы, к советам Москвы иностранным дипломатам и гражданам, которые находятся в Киеве. Ну и, конечно, это поддержка Киева в условиях, когда Киев испытывает все более существенные сложности, в том числе вот и из-за новых масштабов ударов России по политической инфраструктуре.
0: Да, вот, кстати, о поддержке. О чем могут договориться вообще? Потому что ранее были сообщения, что ЕС вот не готов добавить финансирование вот дополнительное сверх того, что было выделено, или побыстрее его выплатить. Здесь какие перспективы вообще?
1: Ну, конечно, здесь речь не идет о том, чтобы полностью выполнить все желания украинского руководства. В общем, Мерц, по всей видимости, привезет с собой или привез уже с собой не так много средств, то есть эти средства могут считаться миллиардами, но не десятками миллиардов евро, о чем говорят в Киеве. Ну и кроме того, это возможные планы по совместным проектам и в сфере энергетики, и, что особенно важно для украинского руководства, в сфере военной промышленности, прежде всего там совместное производство современных дронов, а возможно и не только дронов на территории Украины. То есть планов-то, наверное, можно предложить много. Вот насколько эти планы реализуются, вопрос пока что остается открытым, поскольку, конечно, в нынешних условиях никто не гарантирует безопасности такого рода инициатив, ну и возможности их реализации в нынешних условиях.
0: А вот эти удары последние России по мостам реактивными дронами в том числе, вот какой эффект может вообще оказать? К переговорам это как-то приведет?
1: Ну, вы знаете, что Украина вот в последнее время неоднократно поднимала вопрос о каком-то перемирии или, по крайней мере, о деэскалации, скажем, о взаимном отказе от ударов по энергетической или там транспортной инфраструктуре. Мы знаем, что есть предложение о том, чтобы заключить новое перемирие в акватории Черного моря. То есть, в принципе, таких идей довольно много, но пока что, как мне кажется, первоочередная задача — это просто восстановить те механизмы, которые были заморожены в начале года после вот первых раундов трехсторонних российско-американско-украинских переговоров, состоявшихся в Абу-Даби и в Женеве. Вот если удастся этот переговорный процесс восстановить, это уже будет большим достижением.
0: Угу. А в практическом смысле удары по мостам могут нарушить логистику фронта или нет? Все-таки реактивные дроны, вероятно, не могут нанести такого ущерба прям вот мосту, чтобы совсем его разбить.
1: Ну, я думаю, что все-таки вот удары по мостам, они носят скорее политико-психологический характер, чем вот, так сказать, такой практически в плане способности ВСУ продолжать ведение боевых действий. Конечно, какие-то дополнительные трудности возникнут. Все-таки нарушение любых серьезных транспортных артерий — это всегда и подрыв возможности ведения боевых действий. Но я думаю, что здесь, конечно, важен вот тот психологический эффект, который будут ощущать в том числе и руководители Украины, поскольку вот традиционно Киев оставался относительно незатронутым российскими ударами. Теперь положение меняется, что говорит о том, что конфликт выходит на новый уровень.
0: Мы сейчас можем как-то вот предварительно хотя бы оценить, потому что вот и были сообщения, в том числе от украинских СМИ, что и на митинги выходили, мол, давайте договаривайтесь уже.
1: Ну, наверное, для какой-то части населения страны это дополнительный аргумент для того, чтобы настаивать на скорейшем возобновлении переговоров и даже на повышение гибкости украинской позиции. Но мы знаем, что украинское общество неоднородно, что есть разные точки зрения, разные взгляды. Но посмотрим, общий динамик конфликта, конечно, будет подталкивать украинскую сторону к тому, чтобы проявить больше гибкости и, возможно, отказаться от тех требований, которые сегодня кажутся, ну, совершенно, так сказать, аксиоматичными для нынешнего руководства Киева.
0: Большое спасибо за комментарий. Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай», политолог-международник, был с нами на прямой связи. К другим темам. Что известно о ситуации в иркутском Шелихове, где, как заявили власти, появились подозрения на заболевание особо опасной инфекцией? Мэш писал, что 28-летняя лаборантка умерла от легочной чумы. Она якобы случайно разбила пробирку с опасной бактерией, когда собирала биоматериал для диагностики. Ее, как пишет телеграм-канал, госпитализировали еще в конце сентября, но спустя 2 дня она скончалась. Власти региона не сообщают, о какой инфекции идет речь, но заявляют, что собрали внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии с участием главного санитарного врача России Поповой. Роспотребнадзор организовал и проводит полный комплекс необходимых мероприятий. Цитирую, все выявленные контактные лица взяты под медицинское наблюдение. Результаты лабораторных исследований отрицательные. С пятницы в районной больнице введен карантин. Местные СМИ пишут, что как раз в этой больнице скончалась сотрудница противочумного института, подключенная к ВЛ. Мы поговорили с руководителем компании, у которой есть производство в Шелихове, говорит собственник и гендиректор ООО «Инкомпро» Александр Прокудин.
2: У меня сотрудник сегодня только что приземлился из Иркутска, выехал из Шелихова. В городе нет каких-то ограничений для работы общественных заведений. По крайней мере, жители города и посетители не видят каких-то ограничений. Общественный транспорт работает. Уведомлений от властей по поводу ограничений работы бизнеса тоже нет. Масочный режим в городе тоже отсутствует. Никаких постов тоже в городе не наблюдается. Теми людьми, которыми я переговорил, считают, что ситуация больше надуманная и не представляет опасности для жителей города. Никаких уведомлений от властей по поводу ограничения работы производств нет.
0: Это был Александр Прокудин. Люди разделились. Половина паникует и скупает антибиотики. Другие же сохраняют, наоборот, спокойствие, вспоминая ковид. В поликлиниках висят объявления о масочном режиме, но многие его игнорируют. Беспокоит неизвестность, поскольку власти так и не сообщают, с какой инфекцией столкнулся город, говорит автор медиапроекта «Мой Шелихов» Анастасия.
3: У нас получается сейчас пока все стабильно, по крайней мере власти нам так сообщили после внеочередного заседания, что поводов для паники нет. Работает у нас поликлиника, стационар в штатном режиме, но предупреждают, чтобы, конечно, соблюдали все меры профилактики. Люди разделились на два фронта, половина паникуют, уже известны такие случаи, что ходили антибиотики, закупали, а половина стараются держаться в спокойном состоянии, считая, что это было практически то же самое, что было с волной ковида. Вот на детской поликлинике сегодня я видела объявление. Открытым текстом написано «масочный режим». Ну, скорее всего, для поликлиники большей частью это касается. Ну и также людям, конечно, говорили, лучше в масках в общественных местах. Сегодня 2-3 человек встретила именно в магазине, кто на подбородке маску носил, кто на лице все-таки. Но в основном люди ходят, гуляют спокойно, без масок. На что бы хотелось обратить внимание, все-таки, что у нас почему-то власти пока умалчивают. То есть у нас конкретно нет официальной информации. Нам просто говорят, что это инфекция. Реакция серьезная. Люди очень встревожены, но в пабликах ведутся активно разговоры, потому что элементарно местная администрация прямо не говорит и не называет.
4: Как мы понимаем, сам институт, в котором вот эта ужасная трагедия произошла, находится, собственно, в самом Иркутске. Почему вот эта девушка оказалась в вашем городе, то есть почему ее повезли именно вот в вашу районную больницу?
3: Потому что у нас в Шелихове от компании «Русал» Припаска открыл еще в ковидные времена большой, мощный такой госпиталь. И к нам везут очень многих со всего региона с тяжелыми симптомами или с признаками ковида. Но известно сейчас противочумный институт, что у них эта девушка не работала.
0: Анастасия, автор медиапроекта «Мой Шелихов». По данным «Известий», выявлены как минимум 197 человек, которые контактировали с погибшей. Из них 189 госпитализированы для наблюдения и профилактики. Официально такой информации от властей не появлялось. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что контактные лица находятся под медицинским наблюдением, но подчеркнул, что у выявленных контактных лиц нет симптомов заболевания, результаты лабораторных исследований отрицательные. Изолировать всех контактных и провести профилактику – это единственная правильная работа в такой ситуации, потому что чума, как и другие бактериальные болезни, поддаются лечению антибиотиками. И главный научный сотрудник Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов считает, что жертв при таких действиях, скорее всего, больше не будет, а вот излишняя паника и истерика уже есть.
5: Правильная работа эпидемиологов. Она заключается в том, чтобы выявить всех контактных и вторичных контактных. И всех их изолировать и вести какую-то профилактическую работу. Потому что, как и все бактериальные болезни, в том числе очень тяжелые, они, по счастью, поддаются лечением и профилактике антибиотиками. Поэтому самое правильное сейчас вот это сделать. Мне не очень понятно, я не представляю себе, чтобы сотрудница Дарья, чтобы она работала без вакцинации, тем более с чумой. И почему вот вакцина не сработала? То есть мне здесь в основном непонятны две вещи. Фраза про разбитую пробирку, потому что все работают на пластике. Ну и вот то, почему ее не защитила вакцина. Что-то такое произошло, что пробило вакцину. Да, очень крупные дозы любого возбудителя пробивают, ну, практически любую вакцину. Ну и потом, раз у нее легочная форма, да, значит, она где-то вот вдохнула, то есть воздушно-капельным путем ей все это попало. Я тем более не представляю противочумной системы. Существует система подготовки кадров. Она очень такая, знаете, продуманная, длительная, это 6 месяцев, где постепенно человека приучают правильно, точно и корректно работать так, чтобы не совершать даже минимальных лабораторных нарушений. Вообще, что-то такое называется лабораторной аварией. И там капля, которая капнула, это все делается над специальными емкостями с дезрастворами. И даже такая капнувшая капля, это считается аварией. И, кстати говоря, любой аварии всегда докладывают. Здесь есть какие-то непонятные моменты. Такое случается только, когда человек сам не заметил, что что-то произошло. Потому что с тех пор, как помог в 1937 году сотрудник Саратовского противочумного института, поработав в лаборатории, уехал в командировку в Москву и там заболел, была назначена такая мера, как любой сотрудник, работавший с возбудителями первой и второй группы, имеет право на перемещение из места проживания только после прохождения карантина. Для чумы это 6 дней. Чума действительно стремительно развивается. Чума опасна тем, что она вырабатывает токсин. Он не такой уж тяжелый, его не так уж много, но поскольку чума размножается со страшной скоростью, то она стремительно, буквально за сутки, нарабатывается в таком количестве в организме человека, что вот этот токсин убивает человека. Мы помним, что есть две формы. Более тяжелая, легочная, где летальность в доантибиотиковую эпоху составляла 90%. И есть бубонная чума, но вот возвращаясь к тому, что поскольку у нас теперь есть антибиотик, если там что-то начнется, их сразу же пролечат антибиотиками, и я думаю, что даже среди них больше жертв не будет. А уж тем более при такой настороженности, я думаю, сейчас скорее будет больше других проблем, больше людей будет паниковать.
0: Александр Чепурнов, Федеральный исследовательский центр фундаментальной трансляционной медицины. В субботу утром администрация Байкальска опубликовала пост с просьбой не ездить в Шелихов на фоне неофициальной информации о выявлении в городе заболевания чумой. Но позже этот пост удалили.
6: Продолжительность жизни.
7: Почему может болеть то, что уже зажило? Иногда после травмы меняются сами механизмы обработки боли в нервной системе. И боль сохраняется годами после того, как поврежденная ткань восстановилась.
6: Журналист Алена Копылова.
7: Все начинается с травмы. Нервные окончания реагируют на потенциально опасные воздействия и передают электрические импульсы в спиной, а затем головной мозг. Возникает боль, которая заставляет беречь поврежденную область и помогает восстановлению. Но если сильные болевые сигналы поступают слишком долго, нервная система начинает перестраиваться. Нейроны, участвующие в передаче боли, становятся более возбудимыми. Их порог активации снижается, а реакция на входящий сигнал усиливается. Этот процесс называют сенситизацией. Есть и другой механизм. Мозг, как известно, получает нервные сигналы и формирует болевое ощущение самостоятельно, с учетом прошлого опыта, внимания и оценки опасности. Поэтому после длительной боли мозг может искаженно интерпретировать нервные сигналы, давая ощущение боли там, где ее быть не должно. Это хорошо видно при фантомной боли. После ампутации человек способен чувствовать сильную боль в конечности, которой физически уже нет. Именно поэтому хроническую боль далеко не всегда удается устранить обычными обезболивающими. Лечение может включать препараты, влияющие на передачу нервных сигналов и физиотерапию.
6: Продолжительность жизни на Business FM. Погода в Москве.
0: 8 градусов прямо сейчас в столице, ясная погода, сегодня осадков не обещают, плюс 12 максимальная температура, ночью около 8. С понедельника начнутся дожди и небольшое потепление, плюс 13 во вторник и в понедельник, в среду уже плюс 15, к пятнице 18 градусов. 11 часов 18 минут в Москве. На этой неделе были опубликованы исследования двух препаратов под интригующими заголовками. Один для похудения, CBL-514, может подарить вам плоский живот всего за несколько недель. И в отличие от Оземпика, он воздействует непосредственно на жировые отложения. Ну а второй – креатин, популярная добавка, которая увеличивает силу даже без тренировок.
6: Подробности.
8: Новый препарат для похудения CBL-514 от тайваньской Calliway Pharmaceuticals – это инъекция, которая действует не на аппетит, как, например, Оземпик, а прямо на жир в области живота. Он запускает саморазрушение жировых клеток вместе укола и уменьшает как подкожный, так и висцерарный жир. Побочные эффекты, как пишут авторы исследования, в основном легкие – боль, отек и покраснение вместе укола. Серьезных не зарегистрировано. В отличие от Оземпика, препарат, вероятно, меньше влияет на потерю мышц и лучше защищает от возврата веса. Разрушенные жировые клетки плохо восстанавливаются. Пока долгосрочный эффект после отмены доказан только на крысах. Сейчас препарат переходит в третью фазу клинических испытаний, последнюю перед одобрением американского FDA. Второе исследование посвящено креатину. Оно показало, что популярная добавка может увеличивать силу и мышечную массу даже у людей, которые не начали тренироваться. 12 недель одна группа принимала 10 граммов креатина в день. Другая плацебо плацебо. Даже те, кто не занимался спортом, на креатине увеличили мышечную массу и силу в жиме лежа и жиме ногами. Исследование небольшое, всего 64 человека. Раньше данные о креатине без тренировок были противоречивыми. Креатин не заменяет физические упражнения, доза 10 граммов очень высокая, примерно как 2 килограмма мяса или рыбы в день. А производитель креатина, немецкая компания Alzheim, поставляла добавку и финансировала часть анализов.
0: Врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов-нутрициологов Анна Белоусова высказывает настороженное отношение к обоим этим средствам.
9: Массовая гибель клеток может вызвать компенсаторное развитие спаек, как при любой гибели клеток, при любом воспалении. А у воспалительных реакций, как раз говорят, те моменты в исследовании, которые показывали покраснение, воспалительную реакцию в области введения инъекционного препарата. И, соответственно, если у нас образуются грубые спайки, то это может нарушить внешний вид живота, точно так же, как в свое время было на неудачно проведенных липосакциях, когда животик шел буграми и выглядел в конце концов некрасиво. Ну и это еще не все. Дело все в том, что такой препарат, конечно, будет популярен как похудение без диет, а вот если человек пользуется такой методикой и не применяет диету, то жир все равно будет накапливаться. И если мы делаем инъекции, допустим, в области бедер, в области живота, где вот как раз по исследованиям их и проводили, то в этой области, возможно, действительно будет гибель жировых клеток, но при гиперкалорийном питании жир все равно начнет откладываться туда, куда сможет. То есть нередкая ситуация, жировые отложения на спине, плечах, и у женщин получается такая фигура игрока в американский футбол в результате. В любом случае, пока мы волшебной палочки не изобрели, от питания правильно построенного мы не уйдем. Что же касается креатина. Креатин действительно такая популярная спортивная добавка, но настораживает то, что его исследовали для набора мышечной массы у людей, не занимающихся практически спортом. Так вот, когда проводились исследования креатина, в том числе на животных, брали группу животных, которые двигались, и животные, которые были малоподвижны, то выяснилось, что у малоподвижных животных в конце концов на креатине происходит поражение печени и почек. То же самое возможно у человека, и, собственно, уже имеющиеся заболевания печени и почек, даже в не каких-то тяжелых стадиях, человек может даже не очень знать, если такие заболевания есть, то креатин окажется вреден для таких людей. И вообще высокий уровень креатина в крови считается не нормой, поэтому с такой добавкой тоже надо быть осторожным. Хотя спортсменам и людям, активно занимающимся фитнесом, считается, что креатин достаточно безопасен для применения, если человек исходно здоров.
0: Анна Белоусова, Национальная ассоциация диетологов и нутрициологов. А еще, как утверждают британские ученые из Ливерпульского университета, вместо воды во время похудения можно пить колу без сахара. В исследовании участвовали около 500 человек, и те, кто пил напитки без сахара, за 2 года сохранили снижение веса почти на 5 килограммов, а участники из группы воды на 3,7 килограмма. Существенной разницы в аппетите между группами исследователи не обнаружили, но исследование финансировалось Американской ассоциацией производителей напитков.
6: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы, и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте. Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру. Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя.
10: Предложение ограничено. Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
11: Панорамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-02-02. Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
12: «Агат». Покупай выгодно. Строго по делу. Руководитель российской сети кофеен Drink It Александр Умаров. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
13: В Москве, в Питере, да и в других городах кофейни Drink It растут, как грибы после дождя. В то время, как многие другие закрываются. В чем секрет бурного роста и в чем его риски?
12: Глава российского бизнеса Drink It Александр Умаров. Повтор программы «Воскресенье после 14». Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
14: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
15: Между делом с Кирой Альтман.
16: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент», принимает меня в гостях и рассказывает, как он взвешивал и не взвешивал, как он рисковал решением делать персональную выставку тайваньского дуэта молодых художников, хотя вживую работы в руках не держал.
17: Бизнес-партнер галереи предложил мне этих художников, и я согласился. Я посмотрел на эти работы, и мне они сразу понравились. Но надо было выбрать их, надо... Понятно, очень достаточно сложно выбирать искусство, когда ты не видел его живьем. Поэтому это был риск. И риск заключался в нескольких моментах. Первое – это сразу предложить художникам, которые, можно сказать, в начале карьеры сольную выставку, а не где-нибудь в Нью-Йорке. Второй момент – поверить в работы, которых ты живьем не видел. Но здесь все сошлось. Вот так они и были выбраны, но все-таки у меня работа в коммерческой галерее. То есть наша задача не просто сделать выставку. Наша задача – это результат, показать результат художникам, чтобы эти работы нашли классных коллекционеров. И это все должно соединиться. С одной стороны, программа галереи, с другой стороны, сами художники и, конечно, их искусство, которым они занимаются.
16: И вот решение принято. Работы приезжают в Нью-Йорк, их распаковывают в пространстве галереи. И вот что происходит дальше.
18: Расставляете вдоль стен.
17: Да, это примерно так и работает. Они вначале приходят к нас. И вот тогда я понял, что мы угадали. Все. Случился матч невероятный, потому что нет дуэт художников, они из Тайваня. У них невероятная техника и невероятный смысл, который есть за этими работами.
16: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент». Кира Альтман, Бизнес FM.
15: Между делом на Бизнес FM.
10: Наизусть. Оскар Уайлд.
12: Сказать человеку в глаза всю правду порою больше, чем долг. Это удовольствие.
10: Наизусть. На Бизнес FM.
12: Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: В Москве 11:28, в студии Олеся Потапова. В Армузском проливе был обстрелян танкер, сообщили в Управлении морских торговых операций Великобритании. Капитан сообщил, что в судно попал неизвестный снаряд, и в результате было повреждено машинное отделение, о пострадавших не сообщается. Блокировка российской спутниковой группировки «Рассвет» будет означать космическую войну, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он отметил, что предложение о блокировке российских спутников исходило ранее от Владимира Зеленского. И это приведет к полноценной войне в космосе. Это, надеюсь, понимают американцы. Ведь тогда их низкоорбитальные спутники «Старлинг» посыпятся вниз, как игрушки с засохшей рождественской елки, написал Медведев в телеграм-канале. По его словам, космос – это очень тесное место, и нужно быть взаимно вежливыми. Задержанным по подозрению в двойном убийстве женщины и ее дочери в Москве оказался уроженец Грузии Теймураз Гугашвили. Об этом сообщает Следственный комитет. Он был сожителем одной из погибших, 53-летней Елены Церетели. Судимости у него нет. Подозреваемого задержали в Воронежской области. Вместе с ним находилась женщина. Ее причастность к преступлению проверяется. Ранее оперативники обнаружили расчлененное тело предпринимательницы в квартире на юго-востоке Москвы. Позднее в гражданстве гараже в Новой Москве было обнаружено тело ее дочери и схрон оружия. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
15: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Половина 12 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Продажа квартиры может стать заметно дороже. Минфин предлагает объединить доход от недвижимости с другими поступлениями, а затем облагать все налогом от 13 до 22%. Кого это коснется и как правильно все рассчитать? Аргентина открыла программу гражданства за инвестиции. Это или невозвратный взнос на $350 000, или покупка гособлигаций на 66 миллионов, если в рублях. Какие преимущества у аргентинского паспорта и будет ли доступ к программе у россиян? Самое дорогое парковочное место на первичном рынке Москвы оценили почти в 45 миллионов рублей. Чем можно объяснить такую цену? И вообще, насколько выгодно сейчас инвестировать в машины места в столице? Подробнее об этом в эфире «Бизнес ФМ». Итак, со следующего года продажа квартиры может стать заметно дороже из-за налогов. Минфин предлагает объединить доход от недвижимости с зарплатой и другими поступлениями, затем облагать все по прогрессивной шкале от 13 до 22%. Это означает рост налога на сотни тысяч рублей. Кого коснется, как посчитать и что делать уже сейчас? Об этом Наталья Воробьева.
8: Начнем с того, что налог с продажи квартиры платит тот, кто владеет ею менее 5 лет, если купил сам. Для единственного жилья, а также некоторых квартир, полученных в наследство или в подарок от близкого родственника, или это приватизированная квартира, то достаточно 3 лет. После этих сроков налог не платится вообще. А также, если недвижимость стоит менее 1 000 000 рублей. В этой части с будущего года ничего не меняется. Новый механизм Минфина коснется только тех, кому надо продать квартиру срочно и дороже, не выдержав минимальных сроков владения. Налог платится только с разницы между покупкой и продажей, а в случае наследования от всей стоимости, потому что нет цены покупки. Сейчас для продажи жилья отдельная налоговая шкала. Если квартира стоит менее 2 400 000 рублей, то взимается 13%. Если стоимость жилья больше, то на остаток начисляется еще 15%, и все. Минфин предлагает суммировать доход от продажи с вашей годовой зарплатой, дивидендами, процентами по вкладам, аренда и так далее, и считать налог по общей прогрессивной 5-ступенчатой шкале. То есть до 2 400 000 13%, до 5 000 000 15%, от 5 до 20 000 000 18%, от 20 до 50 20%, и свыше 50 000 000 22%. Как это будет, если новые правила вступят в силу? Допустим, у вас есть только зарплата 125 000 рублей в месяц, то есть 1,5 миллиона в год, и квартира, которую вы купили пару лет назад, и ее надо срочно продать, и продали вы ее на 10 000 000 дороже, чем купили. Сейчас ваш НДФЛ с зарплаты 13%, чуть меньше 200 000 рублей. С продажи квартиры вы платите 1 450 000. Итого 1 650 000. По новой схеме все складывается. Ваша зарплата 1,5 миллиона плюс доход от продажи квартиры 10 000 000. Из суммы в 11,5 миллиона взимается прогрессивный НДФЛ. Налог выглядит так. 13% с первых 2 400 000 плюс 15% со следующего интервала до 5 000 000, и остаток уже облагается 18%. В итоге налог стал больше на 225 000. Соответственно, чем выше у вас общий доход с учетом недвижимости, тем больше налог. Например, даже если вы безработный, но заработали на продаже квартиры 30 000 000, то налог с этого дохода сейчас примерно 4,5 миллиона рублей. По новой схеме плюс почти 1 000 000. Однако большинство покупателей или наследников предпочитают не спешить с продажей квартиры, говорит основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
20: Большая часть людей либо дожидались 5-летнего срока, либо использовали какую-то другую модель налогообложения, то есть продажа и покупка в один и тот же налоговый период, либо оплата налога с разницы между покупкой и продажей недвижимости. В принципе, как мне представляется, самом худшем положении окажутся только те люди, кто получил в подарок недвижимость и кто унаследовал недвижимость. Вот здесь, безусловно, возникает, возможно, необходимость продать быстрее, ну, по крайней мере, в наследственных делах. Вот эта ситуация у людей будет, конечно же, болезненной.
8: Новые правила – это усиление налогового бремени, особенно для тех, кто перепродает жилье. Поэтому тем, кто думает о продаже, лучше сделать это в текущем году, считает гендиректор юркомпании «Я прав» Павел Зюков.
1: Безусловно, это очень негативная тенденция. Те налогоплательщики, которые занимаются, например, перепродажей жилья, они, конечно, столкнутся с тем, что их маржинальность очень сильно может снизиться. Как соединение налоговых баз, которые раньше отдельно считались, например, в этом году получил уведомление налогов, в котором я увидел имущественные налоги, земельные, транспортные и от процентов по депозитам и налог, который рассчитывается вот с превышения ставки, поскольку работодатели у нас, безусловно, в порядке всегда считают 13%, а все остальное доначисляют уже налоговые органы в уведомлении. С последующим в этом уведомлении, просто если продать квартиру в 2027 году, не в 2026, то можно будет уже столкнуться с достаточно увеличенной суммой налога, поэтому те, кто хотел продать квартиру и пока думает, лучше, наверное, ее продать в текущем году, чтобы не попасть на большие налоги, поскольку законопроект с большей долей вероятности, надеюсь, 99% будет принят.
8: Если продать квартиру сейчас невыгодно, некоторые собственники не торопятся, пока сдают или делают ремонт. Наталья Воробьева, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Аргентина запускает программу золотых паспортов гражданства. Можно будет купить за инвестиции. Прием заявок откроют до конца года. Буэнос-Айрес рассчитывает привлечь таким образом миллиарды долларов. А для россиян это может стать одной из немногих доступных программ такого рода. С подробностями Олеся Савойскина.
21: Есть 29 миллионов рублей и нужен второй паспорт? Аргентина предлагает сделку. 350 тысяч долларов в казну и можно претендовать на гражданство. Другой вариант – вложить 800 тысяч долларов в гособлигации страны на 7 лет. Это первая в Южной Америке программа гражданства за инвестиции. Заявки начнут принимать до конца года. Жить в Аргентине при этом не требуется, но проверят происхождение денег, судимости и репутацию заявителя. Семье из двух взрослых и двух несовершеннолетних детей гражданство обойдется почти в полмиллиона долларов, около 41 миллиона рублей. Аргентинский паспорт по одному из рейтингов занимает 16 место в мире. Почти 170 безвизовых направлений, включая Шенген. Самый сильный паспорт в мире сейчас у Сингапура. Российский 48-й. Для россиян выбор золотых паспортов по последние годы заметно сузился. Мальта еще в 22-м году перестала принимать их заявки, а Доминика сейчас россиянам свою программу вообще закрыла. Из заметных альтернатив – Турция. Там гражданство дают за покупку недвижимости от 400 тысяч долларов. Но турецкий паспорт слабее и безвизового Шенгена не предусматривает. Насколько доступной окажется Аргентина, говорит миграционный эксперт, кандидат юридических наук Александр Захаров.
22: Если говорить о сложностях, в России существует достаточно малое количество банков, которые могут осуществлять транснациональные международные переводы по системе SWIFT. Тем не менее, они есть. Большинство заинтересованных лиц пользуются транзитными странами. Армения, Казахстан, Кыргызстан. Если мы говорим о том окне возможностей, которое будет существовать для россиян, я ожидаю, что оно будет существенным, но говорить, что оно будет существовать всегда, сложно. С учетом геополитической составляющей, будет ограниченное количество заявителей допущено к участию. Кто раньше встанет, того и тапки.
21: При этом новый паспорт не делает человека налоговым резидентом Аргентины, а обычный путь к гражданству куда длиннее. Нужно переехать и 2 года непрерывно жить в стране. Несколько лет назад россияне также массово ездили туда рожать детей. Ребенок получал аргентинское гражданство, родители – возможность легализоваться. Продолжает основатель компании «Ру Аргентина», житель Аргентины Кирилл Маковеев.
23: Аргентина очень долго раздавала бесплатно то, что сейчас собирается продавать. Здесь нужно не путать, что это две разные целевые аудитории. Одна – это люди, которые не готовы платить за гражданство ничего, но у них есть время и возможность родить ребенка, и другая – это люди, у которых есть деньги и нет времени. Спрос на аргентинские паспорта со стороны тех, кто едет сюда натурализовываться, также с тех, кто едет сюда родить ребенка и получить гражданство, остается достаточно стабильным. Аргентинцы исторически – это нация эмигрантов. Сколько хотите, столько и можете иметь паспортов в Аргентине.
21: Буэнос-Айрес рассчитывает получить от программы системы около 2,5 миллиардов долларов за 5 лет. Правда, на фоне долгов это скорее подспорье, чем спасение. Только в следующем году Аргентине предстоят валютные выплаты примерно на 25 миллиардов долларов. Саму программу, кстати, презентовали в Париже. Но это еще не значит, что Европа ее благословила. ЕС все жестче относится к странам, которые продают гражданство за инвестиции. 5 карибских стран уже предупредили. Из-за таких программ они могут потерять безвиз с Европой, а Вануату его уже лишили. Поэтому Аргентина обещает особенно тщательно проверять покупателей, иначе ее золотой паспорт однажды может превратиться в тыкву. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Квартира для машины. Самое дорогое парковочное место на первичном рынке Москвы оценили почти 45 миллионов рублей. Об этом сообщила ТАСС, управляющий партнер экосистемы «Калинка» Ольга Кузнецова. Речь идет о площади почти в 25 квадратных метров в клубном доме на Остоженке, двухуровневый подземный паркинг с охраной и двумя лифтами. Следом по цене идет место в Большом Толмачевском переулке, около 23 квадратных метров, обойдутся в 30 миллионов. Эта парковка рассчитана исключительно на машины представительского класса. Третье место досталось объекту в Брюсовом переулке, 17 квадратных метров за 27 миллионов рублей. Для сравнения, средняя стоимость машины места в новых жилых комплексах столицы сейчас составляет около 4 миллионов рублей. Чем можно объяснить такую цену почти в 45 миллионов за парковку, говорит главный аналитик ЦИАНа Андрей Попов.
2: Это фактически два машиноместа, там 24 квадратных метра, так называемое зависимое или семейное машиноместо. То есть так уже цена получается не 44, а чуть больше 20 миллионов рублей. Но в принципе в Москве плюс-минус действует эмпирическое правило, что машиноместо близко по цене той машине, которая на нем будет размещаться. И второе, любые цены для элитной недвижимости, это не более чем приглашение к торгу. Это все не так просто, как в недвижимости эконом-класса, комфорт-класса, где есть цена и по ней, скорее всего, сделка пройдет.
3: Все-таки, насколько этот рекорд показателен для всего элитного сегмента?
2: На самом деле, есть сейчас проекты, где машины места стоят уже вот в диапазоне 40-50 миллионов рублей, но, по крайней мере, такие цены фигурируют в прайс-листах. Ну, связано это с тем, что увеличивается стоимость элитной недвижимости, но, опять же, ну, за какие деньги там проходят конечные сделки. Сейчас появилось много проектов, где стоимость метров в квартирах в одном в том же ЖК могут быть, условно, там, 2,5 миллиона рублей, 5 и 7 миллионов. Понятно, что это такие достаточно условные цифры, и по каким уровням там пройдут уже непосредственно сделки, это уже вот надо знать внутреннюю кухню конкретного застройщика.
0: Алексей Попов, главный аналитик ЦИАНа. Как формируются цены на машины места в элитных новостройках, говорит риэлтор Александр Харыбин.
4: На новых хороших домов в элитных локациях в центре Москвы их, в принципе, мало. И за ними идет охота, это так называемая трофейная недвижимость. Обеспеченных людей в России тоже достаточно. Поэтому вот за свое удобство они готовы платить. Свободный рынок, где нет льготной ипотеки, рынок идеальной конкуренции, по большому счету. Поэтому, если за столько выставили, значит, рассчитывают продать. Не продают, значит, снизят цену. Еще играет огромную роль количество машиномест на количество квартир. Я видел в бизнес-классе, например, в дорогих премиальных домах, где очень много машиномест, они стоят дешево, они стоят порой дешевле, чем в новостройках, там аренда. Ну, продажи нет, а аренда, да, бывает и такое. Пример тому Аэробус, там аренда мест ниже, чем в некоторых новостройках пика, типа Матвеевского парка, вот, например.
0: Александр Харыбин, риэлтор. Выгодно ли сейчас инвестировать в машины места на парковках в элитных домах или новостройках, говорит об этом управляющий фондом сбалансированной возможности УК «Альфа Капитал» Алексей Леницкий.
5: В элитных домах, скорее всего, инвестировать в парковки не получится, потому что элитная недвижимость подразумевает некую такую ограниченность. Приобрести парковочное место может только собственник жилого помещения. Соответственно, с улицы человек не сможет приобрести парковочное место. Но в домах, скажем, уровня комфорт или комфорт плюс, с улицы, не имея жилых помещений, можно купить парковочные места. И там действительно это может быть выгодная инвестиция. Однако не стоит забывать, что у инвестирования в недвижимость есть недостатки. Первое недостатка требуется дополнительные действия для того, чтобы получить пассивный доход. Ну и со временем парковочные места могут будут не дорожать. Ну и не забываем, что сегодня у нас 14-я ключевая ставка, и на рынке сегодня есть очень интересные инструменты, такие как облигации, которые дают доходность по предварительным подсчетам на горизонте 3-4 лет гораздо выше, чем инвестиции в любую недвижимость, в том числе и в парковочные места.
0: Алексей Линецкий, управляющий фондом с балансированной возможностью ОК «Альфа Капитал». При этом за 8 месяцев этого года на элитном первичном рынке оформили 960 договоров долевого участия на покупку машины мест. Это на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение спроса на парковку, как говорят эксперты, повторяет динамику рынка новостроек и апартаментов.
15: Реклама.

0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 350 смартфонов. Успеть за 10 секунд на Business FM.
1: 20+.
0: Дело вкуса. С Катей Калиной.
2: Жители Жуковки переоткрывают для себя подмосковные вечера. Итальянцев в ресторане больше нет, не по-подмосковному это как-то. Зато есть строганина из омуля, борщ и сырники, на которые гости могут заехать даже ночью. Автор сырников Андрей Нестеренко, шеф с талантом шестого подвига Геракла разгребать авгиевы конюшни. С такими обычно не расстаются, а нанимают на работу в долгую. Поэтому полностью обновленное меню с акцентом на мясе, в котором Андрей, будучи амбассадором Prime Beef и преподавателем поварских школ, собаку съел. Пирог с копченой говяжьей щекой, говяжьи ребра, вырезка из оленя, которая подается с муссом из жареной картошки и ананасовым соусом. Ух, это рублевка. Гость вернулся. Каждые выходные юбилейные свадебные банкеты в ресторане 3000 квадратов и сотни десятков съеденных пирожков, которые выпекают в печи на дровах. С томленой уткой и черносливом, с олениной и кедровым орехом, с капустой, картошкой и грибами. Выяснилось, что сложные гости очень по этой простой домашней еде истосковали и соскучились. А то, что стены ресторана за 20 лет устали, так мы и сами такие. Из нововведений подмосковных – чайные церемонии с самоваром и русской скатертью-самобранкой, раскатывающейся на открытых верандах ресторана. Щедро, сытно. Прозрачные блины и мини-блинчики, икра, соленая рыба, в сладкой версии шоколадный трюфель, разные виды домашнего печенья, пирожное картошкой пошло-поехало до обеда. В конце октября Андрей обещал презентовать мясной шеф-стейбл, когда большая часть блюд будет доготавливаться у стола под бесконечные поварские байки и секреты фирменных рецептов. Тех самых сырников у меня уже в кармане. С вами была Катя Калина.
0: Дело вкуса на Business FM.
3: 11:47 в Москве. Новые ограничения по продаже сим-карты организации СМС рассылок Минцифры подготовила третий пакет мер по борьбе с мошенниками.
0: Итоги недели.
3: Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Что принесет антифрод 3.0? Об этом подробнее Михаил Задорожный.
4: Согласно законопроекту, на госуслугах будет создана так называемая платформа согласий. Там любой человек сможет просмотреть и при необходимости отозвать ранее выданные разрешения на обработку персональных данных. Это, безусловно, полезное нововведение. Часто поставив галочку в форме, люди соглашаются с передачей своих данных третьим лицам. И так по цепочке они могут дойти и до мошенников. Другая инициатива. Очередное ужесточение оборота сим-карт. Торговать ими смогут только юрлица. Индивидуальные предприниматели и физлица больше не смогут заключать договор от имени операторов. В продаже должны быть только сим-карты с нулевым балансом. На практике предоплаченные симки, которыми можно пользоваться какое-то время без регистрации, уже не найти. Хотя когда-то они продавались чуть ли не в каждом подземном переходе. Сегодня в мошеннических колл-центрах обычно используют левые симки организаций, оформленные на случайных третьих лиц. Речь, конечно, не про федеральных операторов, они-то за этим следят. А вот небольшие виртуальные операторы, особенно в регионах, иногда предпочитают не замечать таких нарушений. Продолжает эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ-резерв Павел Мясоедов.
5: Надо понимать, что вот эти пресловутые кимбоксы, они как функционируют? Покупаются как раз вот эти сим-карты в теневом обороте, зарегистрированные на людей, которые про это вообще ничего не знают. Буквально фиктивные их паспорта в какой-то момент времени кому-то показываются, дальше вставляются в какой-то сим-бокс, и пошло-поехало, у вас мошеннические обзвоны идут вполне с реальных номеров, зарегистрированных на людей, но просто проблема, что не от лица этих людей. В случае, если у вас каналы реализации, дистрибуции этих сим-карт сужаются, и вы эти сим-карты, соответственно, можете продавать только через определенный канал, в этом случае у вас эта схема немножечко сходит на нет.
4: Проект «Антифрод 3.0» содержит некоторые уточнения ранее принятых мер из двух предыдущих законов на эту тему. Из нового ограничения СМС-рассылок. Этим смогут заниматься только операторы связи. Также документ содержит нормы, которые как будто не имеют прямого отношения к борьбе с мошенниками, если коротко, хостинг-провайдеров хотят привлечь к выявлению средств обхода блокировок. То есть купить виртуальный сервер и развернуть на нем персональный VPN станет сложнее. Продолжает управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
1: Они не говорят о VPN, они говорят о способе обхода блокировок, да, постоянно. Так вот, будет некий реестр таких лиц, и если лицо находится вот в этом реестре, то ему хостинг-провайдер предоставлять услуги хостинга не может. Вот об этом речь идет. Дальше. Тот же самый хостинг-провайдер должен настроить взаимодействие с Роскомнадзором. Сам хостинг-провайдер имеет право запрашивать у клиента, и даже более того, он обязан это делать, цель покупки хостинга. Важно то, что нет обязанности анализировать трафик и выявлять вот те самые VPN-сервисы. Этого в законопроекте, в текущей его редакции, нет.
4: Антифрод 3.0 планируют внести в Госдуму этой осенью. Закон вступит в силу 1 марта 2028 года. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Миноборнауки планируют сократить количество поступающих в вузы олимпиадников, а их родители против.
0: Итоги недели.
3: Обращения от недовольных мы получаем в личные сообщения нашего телеграм-канала. В конце сентября Миноборнауки опубликовало проект приказа, согласно которому поступать в вузы без вступительных испытаний, то есть без сдачи ЕГЭ, смогут лишь победители определенных олимпиад. Ранее могли и призеры тоже. Также сокращается и перечень самих олимпиад, которые дают преимущество при поступлении. Что об этом думают родители, ректоры вузов и директора лицеев, продолжит Валерий Убадуев.
6: Миноборнауки опубликовало новый приказ, в котором сократила перечень олимпиад для российских школьников на 26-27 учебный год. В списке значится 60 олимпиад, тогда как год назад их было 83. Родители готовят своих детей к поступлению в вузы, начиная практически с младшей школы. Если же выбирать путь олимпиад, то это дополнительная нагрузка как на ребенка, так и на его родителей, и умственная, и финансовая. И тут мало того, что перечень олимпиад сокращается, так еще и право на поступление без вступительных испытаний планируют забрать у призеров и оставить его только за победителями, что следует из проекта другого приказа Миноборнауки. О позиции родителей нам рассказал отец двух сыновей олимпиадников из Подмосковья, который пожелал остаться анонимным.
7: Мы привлекаем дополнительно всяких репетиторов, а репетиторы сейчас очень ощутимых денег стоят. Ребенок старается и успеть к олимпиаде подготовиться, и школу не завалить, двойную нагрузку тянет. Мы все тянем, успеваем, стараемся, и тут нам говорят, что не пригодится, шансы сократились. Мы не одни, все сейчас находятся в такой ситуации. То есть надо взвешивать. Получается, что у тебя один шанс. Либо ты затащишь в СОЖ, либо пролетишь как фанера над Парижем. Потому что можешь по ЕГЭ показать 80 баллов, и тебе не хватит на твой вуз мечты.
6: Уточним, что в СОЖ — это Всероссийская олимпиада школьников. Она проводится по ряду различных предметов и считается наиболее престижной. Ее проект приказа Миноборнауки не касается. На этот документ уже были подготовлены возражения, продолжает адвокат, представитель математического сообщества олимпиадников, мама олимпиадницы Элеонора Шевчук.
8: Прежде всего, это прямо нарушает требования закона. А во-вторых, проект нарушает автономию вуза. Ранжирование подобного рода, то есть отделение призеров от победителей, ну это не просто дискриминация. Тут важный момент в том, что дети были не готовы к такому проекту. И все те дети, которые на сегодняшний момент имеют право поступления без вступительных испытаний, у нас оказываются за воротами. В любом случае, дети, которые занимаются олимпиадами, не бросят их, потому что олимпиада — это глубокое погружение в ту или иную науку. Это действительно призвание.
6: В этом году приемная кампания в вузы была, возможно, самой резонансной. Ряд СМИ и мы в том числе сообщали о том, что олимпиадники и прочие льготники заняли большинство бюджетных мест в ряде топовых университетов. То есть тем, кто поступал по ЕГЭ, мест попросту не осталось. Местами даже тем, кто набрал 300 баллов по трем предметам. Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов в интервью Business FM тогда говорил, что такие выпускники должны иметь право поступать в любой вуз по выбранной ими специальности, так как это попросту максимальный возможный балл. Он говорил, что это показывает недостаточно сбалансированную систему приема. При этом стоит отметить, что олимпиадников в общей массе абитуриентов не так много. Консолидированных данных на этот год пока нет, но в прошлом году на бюджет поступили 619 тысяч человек. Из них почти 9,5 тысяч олимпиадников. Это 1.5% от общего количества. Но проблема в том, что они занимают самые востребованные места в самых топовых вузах. От этого и складывается ощущение, что олимпиадников слишком много. Кстати, их количество растет. В 2025 году поступивших без ЕГЭ было на 11% больше, чем в 2024. Важно, что вузы сами имеют право регулировать, по каким конкретно олимпиадам к ним можно поступить, не сдавая ЕГЭ. Продолжает ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин.
9: Вот этот принцип, что победители олимпиад концентрируются на самых модных местах, он как раз и приводит к тому, что что они все забивают, и не остается мест для поступления по общему конкурсу. Конечно, победителей и призеров Олимпиад должно быть немного. Это должен быть какой-то совершенно эксклюзивный контингент людей. Рассматривается мера, которая позволит только победителям Олимпиад участвовать в процедуре поступления без вступительных испытаний. Конечно, эта мера достаточно чувствительная будет. Но, повторяю, наша задача взять лучших. И Олимпиады — это не инструмент поступления изначально. Олимпиада — это интеллектуальные соревнования. Результат поступления по Олимпиаде — это бонус.
6: При этом не стоит забывать и о том, что нередко сами школы поднимают среди учащихся тему Олимпиад. Победители и призеры таких соревнований повышают рейтинги. Но сокращение перечня Олимпиад и возможное поступление без ЕГЭ только для победителей — это ожидаемые меры, говорит директор лицея Высшей школы экономики Валерий Позынин.
10: Я не думаю, что это как-то значительно ослабит интерес к Олимпиадам, потому что все равно это на сегодняшний момент хорошая существующая альтернатива поступления по единому экзамену. Просто не должно быть перекоса в сторону Олимпиад. Мне кажется, это правильно. Конечно, это вызывает переживания родителей, но в этом году летом переживания родителей поступающих были тоже колоссальные для всех, потому что действительно ситуация сложная создавалась. И результаты единого экзамена были неплохие, и все равно их не хватало для того, чтобы попасть на бюджетные места. Очень волнительная была ситуация. Поэтому такое решение ожидаемое, я бы так сказал.
6: Некоторые родители предпочитают готовить ребенка к Олимпиадам, потому что это в большинстве своем дает более глубокие знания по определенным предметам. Кроме того, Олимпиады позволяют снизить

0: Некоторым везет. И команда, где прошли лучшие годы, его помнит. А болельщики до сих пор любят. Из таких счастливчиков Вагнер Лав, в честь которого в воскресенье прошел прощальный матч на веб-арене в Москве. В составе ЦСКА бразилец, которому сейчас 42 года, провел в общей сложности 8 сезонов. 3 раза становился чемпионом России, 6 раз завоевывал Кубок России и 4 Суперкубок. Ну и, конечно, тот самый трофей Кубка УЕФА в 2005-м, который болельщики красно-синих помнят 20 лет спустя. Клуб и друзья Вагнера постарались на славу. Игра между командами «Звезды» ЦСКА и «Друзья Вагнера» получился красивый и, главное, трогательный. Интересно, что Лав был заявлен за оба коллектива. В основе друзей и в запасе ЦСКА. И забил он за тех и за других. Открыл счет за гостей, а в конце матча сравнял уже в составе армейцев. Отличился голом на 48-й минуте его сын Лавиньо. В этом событии все было символично. Тренеры Валерий Газаев и Леонид Слуцкий. В составе ЦСКА братья Березуцкие, Загоев, Гусев. В составе друзей Гильермо, Клеберсон и Карвальо. Жаль только Рональдиньо не смог приехать из-за матча своей команды в Индии. А еще Вагнер смог закрыть свой гештальт. Он вышел на поле со всеми тремя своими сыновьями. Прекрасная точка в карьере одного из лучших игроков за историю ЦСКА. И отличная возможность футболисту и болельщикам сказать друг другу «спасибо».
1: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 11 часов 58 минут, студия Олеся Потапова. В Кремле сообщили о начале подготовки традиционной прямой линии президента Владимира Путина. Использование нейросетей позволит обработать большее количество обращений граждан, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При пожаре на озере Гарда в Италии пострадали более 20 человек. Возгорание произошло в кемпинге в городе Пескьера дель Гарда в итальянской провинции Верона. Огонь охватил около 20 мобильных домиков с людьми. Кроме того, на территории кемпинга находились баллоны со сжиженным газом. Причина возгорания пока не установлена. Судебные приставы наложили арест на денежные средства организатора концертов Kanye West в России Say Agency. Заморожены 115 тысяч рублей. Это первый известный случай наложения ареста на средства организатора в рамках судебных разбирательств, связанных с концертами артиста, отмечает ТАСС. Основанием для возбуждения производства стал исполнительный лист, выданный райсудом Самары по гражданскому иску. США необходимо отказаться от перевода часов на зимнее время и сохранить летнее время круглый год, заявил президент Дональд Трамп. По его мнению, менять время дважды в год неудобно, это мешает повседневной жизни. Мы хотим избавиться от этого нелепого обычая дважды в год переводить часы назад, переводить часы вперед, опаздывать на ужин, опаздывать на очень важные встречи, сказал он. По словам американского лидера, постоянное летнее время позволит увеличить световой день. Это, в свою очередь, будет способствовать снижению преступности и даст больше времени для занятий спортом. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Полдень в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте, Мерц. Внепланово прибыл в Киев и взял с собой министра экономики ФРГ и глав немецких оборонных компаний. Причем в Киеве сегодня снова были атакованы мосты реактивными дронами. Москва накануне призывала иностранных дипломатов и граждан покинуть украинскую столицу. Ажиотажа на рынке нет. Новая волна повышения утильсбора не подстегнула спрос на машины, как это было прошлой осенью. Ставка со следующего года планово вырастет на 10-20%. Что сейчас со спросом на автомобили и какие цены? Введен масочный режим, но других видимых ограничений нет. Ситуация в Иркутском Шерихеве, где заподозрили особо опасную инфекцию, остается относительно спокойной, но жители говорят, что официальной информации властей пока нет. СМИ ранее сообщили, что сотрудница местного противочумного института умерла от легочной чумы. Подробнее в нашем эфире. Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Киев с незапланированным визитом, и это на следующий день после того, как российский МИД снова рекомендовал иностранным

0: иностранным дипломатам покинуть украинскую столицу. Последние дни Киев подвергается массированным ударам. Накануне были атакованы южные и северные мосты через Днепр. Они соединяют западную и восточную части Украины. Движение в городе было парализовано. Мерц, комментируя эти удары, заявил, что, цитирую, «Мы не позволим российским гибридным атакам произвести на нас впечатление, мы не ослабим поддержку Украины». Сегодня, как сообщил мэр Киева Кличко, снова был нанесен удар по Северному мосту. Минобороны России пока не комментировала это, а сам Мерц заявил, что приехал, потому что Украине в ближайшие недели будет нужна поддержка. Вместе с канцлером прибыли еще и министр экономики и энергетики Катерина Райхе и группа руководителей оборонных компаний. Немецкие СМИ со ссылкой на источники пишут, что Мерц объявит о выделении 1 миллиарда евро на военную помощь и 350 миллионов евро на ремонт энергетической инфраструктуры. Также о поставках дальнобойного оружия и еще систем ПВО. Мы обсудили это с политологом, международником, экспертом клуба «Валдай» Андреем Картуновым. Как выглядит этот визит, учитывая вот все вводные в последние дни?
1: Надо, наверное, принимать во внимание ту конъюнктуру, в которой проходит визит. С одной стороны, Мерц подтверждает неизменность своего курса на поддержку Украины. И это, конечно, особенно важно с учетом итогов последних региональных выборов в Германии, где большого успеха достигла правая партия, альтернатива для Германии, которая выступает как раз против увеличения экономической поддержки Украины. А с другой стороны, визит идет на фоне эскалации самого конфликта. И, конечно, Мерц своим визитом демонстрирует, что он не склонен прислушиваться к советам Москвы иностранным дипломатам и гражданам, которые находятся в Киеве. Ну и, конечно, это поддержка Киева в условиях, когда Киев испытывает все более существенные сложности, в том числе из-за новых масштабов ударов России по политической инфраструктуре.
0: О поддержке, о чем могут договориться вообще? Потому что ранее были сообщения, что ЕС не готов добавить финансирование дополнительное сверх того, что было выделено, или побыстрее его выплатить. Здесь какие перспективы вообще?
1: Нет, по всей видимости, привезет с собой или привез уже с собой не так много средств. Эти средства могут считаться миллиардами, но не десятками миллиардов евро, о чем говорят в Киеве. Кроме того, это возможные планы по совместным проектам и в сфере энергетики, и, что особенно важно для украинского руководства, в сфере военной промышленности, прежде всего, совместное производство современных дронов, а возможно и не только дронов на территории Украины. Вот насколько эти планы реализуются, вопрос пока что остается открытым, поскольку, конечно, в нынешних условиях никто не гарантирует безопасности такого рода инициатив.
0: Но вот эти удары последние России по мостам, реактивными дронами в том числе, какой эффект может вообще оказать? К переговорам это как-то приведет?
1: Украина вот в последнее время неоднократно поднимала вопрос о каком-то перемирии или, по крайней мере, о деэскалации, скажем, о взаимном отказе от ударов по энергетической или там транспортной инфраструктуре. Мы знаем, что есть предложение о том, чтобы заключить новое перемирие в акватории Черного моря. Таких идей довольно много, но пока что, как мне кажется, такая первоочередная задача — это просто восстановить те механизмы, которые были заморожены в начале года после вот первых раундов трехсторонних российско-американско-украинских переговоров, состоявшихся в Абу-Даби и в Женеве. Если удастся этот переговорный процесс восстановить, это уже будет большим достижением.
0: А в практическом смысле удары по мостам могут нарушить логистику фронта или нет? Все-таки реактивные дроны, вероятно, не могут нанести такого ущерба по мосту, чтобы совсем его разбить.
1: Я думаю, что все-таки вот удары по мостам носят скорее политико-психологический характер, чем практически в плане способности ВСУ продолжать ведение боевых действий. Конечно, какие-то дополнительные трудности возникнут. Все-таки нарушение любых серьезных транспортных артерий — это всегда и подрыв возможности ведения боевых действий. Но я думаю, что здесь, конечно, важен вот тот психологический эффект, который будут ощущать в том числе и руководители Украины, поскольку вот традиционно Киев оставался относительно незатронутым российскими ударами. Теперь положение меняется, что говорит о том, что конфликт выходит на новый уровень.
0: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Глава МИД Украины Сибига заявил, что Индия впервые предложила Украине и России широкое мирное соглашение. Украина, цитирую, готова к энергетическому и черноморскому перемирию, но только в таком сочетании. Возможно, Сибига имеет в виду, что вот то предложение, которое было сделано Путину, о чем он сказал на «Валдае», сначала Россия прекратит удары по украинским судам, затем Украина прекратит удары по НПЗ, Путин тогда ответил отказом. Приезд мерцев в Киев прокомментировала лидер оппозиционной альтернативы для Германии. По словам Вайдель, Мерц в немецкий национальный праздник, вчера был День германского единства, едет на Украину и обещает дополнительные миллиарды, в то время как Германия переживает самый серьезный энергетический кризис. Все это уже невозможно даже вообразить, написала Вайдель. Визит немецкого канцлера комментирует профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений с МБГУ Станислав Ткаченко. С ним беседовал продюсер бизнеса ФМ Рамиль Киселев.
2: Мерц, по-моему, единственный из европейских лидеров, кто и непосредственные удары по мостам в Киеве комментировал. И вот сейчас такая демонстрация с его стороны происходит.
3: Я не вижу никакого политического смысла для Мерца в этой поездке. От этого он не выиграет электорально, война непопулярна в Германии. Возможности германского бизнеса перенести свое производство на территорию Украины, оно приближается к нулю. Мы видим, что фактически сейчас на Украине осуществляется то, что называется отверточная сборка беспилотников и ракет, которые завозятся из Европы. Но очевидно, что Мерц не хочет или не может менять свою антироссийскую стратегию и делать ставку на повышение градусов в конфликте, особенно в условиях, когда в самой Украине нарастает движение антивоенное и движение, связанное с переоценкой роли Зеленского.
2: Кроме прочего, речь идет о договоренностях о поставках дальнобойного оружия. И, значит, речь идет о возможном выделении миллиарда евро на военную помощь, да? И 350 миллионов евро на ремонт энергоинфраструктуры. Как европейские лидеры могут воспринять?
3: Кто-то с завистью, кто-то с непониманием. Понятно, что сейчас в Европе острейший энергетический кризис, поэтому попытки помочь государствам за пределами Европейского Союза внутри Европы будут восприниматься неоднозначно. Так уж получилось исторически, что основной маршрут импорта энергии в Европу – это через голландские хабы в Германию, а дальше в многие страны Центральной Европы. И мы знаем, что цены на газ летели, и бензин с дизелем стоит рекордное. И на этом фоне жертвовать средства, пытаться нормализовать энергетику Украины. И вот это все в Европе воспримут, ну, без понимания, именно потому что у нас в рубаха плешаки.
0: Станислав Ткаченко, факультет международных отношений с ПБГУ. Вчера на Майдане проходила акция протеста против действующей власти, как звучали лозунги, беспредела в стране и армия. Организатором акции был военный ВСУ Александр Тодоров, в прошлом одесский журналист и правозащитник. На его первую акцию в сентябре пришли всего несколько человек, однако в этот раз, как пишут местные СМИ, пришло уже больше людей. К другим темам. Новая волна повышения утилит сбора не привела к ажиотажу на автомобильном рынке. В следующем году утилит сбор планово вырастет на 10-20%, но в отличие от прошлого года, этой осенью россияне не выстроились в очередь, чтобы успеть купить машину до ее очередного подорожания, продолжит Иван Медведев.
4: Увеличение выплат на 10-20% звучит не очень драматично, пока не начнешь переводить проценты в рубли. Так, если за двухлитровую 173-сильную Toyota Camry сегодня нужно заплатить 900 тысяч рублей утильсбора, в следующем году придется отдать уже 990 тысяч. Столько же прибавит утильсбор на RAV4. Чуть больше, на 101 тысячу, вырастет утильсбор на Volkswagen Tiguan и Kia Sportage. А вот утильсбор на Land Cruiser 300 прибавит уже 353 тысячи рублей. Это если говорить о новых авто. Подержанная BMW X5 2021 года выпуска только из-за утиля подорожает почти на 400 тысяч. А, например, Lexus LX 570 больше, чем на 500 000. И в последний вагон перед повышением цен люди уже не запрыгивают, говорит основатель компании Ian Cars Евгений Забелин.
5: Те, кто хотел купить машину и был к этому готов, они ее заказывают сейчас. Но в целом повышение спроса значительным это никак не отражается, потому что повышение не такое такое большое на фоне стоимости автомобилей. Поскольку на сегодняшний день утилизационный сбор и так является высоким, для автомобилей с пробегом свыше 160 лошадиных сил он вообще заградительный.
4: Не видя ажиотажного спроса, дилеры в этом году не стали забивать стоки, продолжает директор по маркетингу группы компаний «Авилон» Юрий Блинов.
6: Если мы вспомним, что было год назад, когда сроки сместили на один месяц, был действительно ажиотаж, люди себе заказывали автомобили. Сейчас же дилеры и крупные игроки, кто занимается параллельным импортом, действительно разместили заказы, чтобы автомобили до конца года успели прийти под старый утиль. При этом это не такие большие стоки, как было ранее, поскольку стоки содержать очень дорого. И здесь уже дилеры работают над балансом экономики между автомобилем в наличии, который можно будет впоследствии продать дороже, или вообще не заниматься этим направлением, или поставлять автомобили под заказ конкретных клиентов.
4: Но вот что крайне трудно понять и принять. Пятилетняя BMW X6 сегодня стоит от 7 миллионов рублей, а утильсбор на нее уже 3 миллиона 873 тысячи рублей. Больше половины от стоимости автомобиля. То, что он вырастет до 4 миллионов 261 тысячи, уже, наверное, мало кого волнует. Иван Медведев, Анна Моргунова, Business FM.
7: Все золото мира. Черным золотом в переносном смысле принято называть уголь, нефть и другие ископаемые черного цвета. Но существует и настоящее черное золото. Для того, чтобы придать драгоценному металлу такой цвет, его либо обрабатывают сульфитом калия, либо окисляют во взаимодействии с кобальтом, либо наносят благородную темную патину, применяя серосодержащие соединения. В отличие от черного, зеленое золото – это не искусственно полученный, а природный материал. Сплав золота с серебром, так называемый электрум. Его использовали в изготовлении украшений еще древние египтяне и персы. На электрум прочнее, чем на чистое золото, накладывается обожженная эмаль в ювелирном производстве. Все золото мира на Business FM. Business FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: Каждый наверняка видел в кино, как эксперты наливают в пробирку немного воды, вставляют емкость в мудреный прибор и за секунды получают результат. На самом деле, анализ воды – это несколько литров в разных емкостях. Фильтрация и упаривание до влажных солей, многочасовая, а то и многодневная работа, позволяющая выяснить, содержатся ли в этой воде тяжелые металлы или органические компоненты. С грунтами то же самое. Доставленный в лабораторию натуральный образец практически ни на что не может быть проанализирован сразу. Сначала его надо высушить, измельчить, сделать экстракт и только затем отправить в микропробирках внутрь того или иного прибора. Обо всем этом журналистам рассказали в лабораториях Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. ГБУ ЦИИС – подведомственное учреждение Мосгостройнадзора. В его задачи входят различные экспертные измерения на объектах, проверка отделочных и стройматериалов, грунтов, воздуха, воды и многого другого, чтобы выявлять их механическое, радиационное, экологическое несоответствие изначальной проектной документации. Образцы и пробы со строек попадают в лаборатории с закодированными. Эксперты не знают, с какой площадки материал, кто девелопер проекта и так далее. Понятно, что сделано это для исключения коррупционной составляющей, сохранения конфиденциальности и полной беспристрастности. Если материал не проходит проверку, экспертное заключение с указанием, почему именно он ее не прошел, отправляется в Мосгостройнадзор. Дальше штраф или другие административные решения, время на устранение проблемы и повторная проверка. Но сегодня строители знают, что их будут жестко контролировать, и количество выявляемых несоответствий уменьшилось, причем заметно, говорят в ЦИС. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
7: Недвижимость на Business FM. Погода в Москве.
0: Плюс 10 прямо сейчас в столице, облачная с прояснениями погода, сегодня без осадков, максимум плюс 12 градусов. Завтра синоптики обещают нам слабый дождь, до 13 тепла и ветер порывистый, до 11 метров в секунду. А со вторника уже потеплее, до плюс 15 даже доходит температура в прогнозе, в пятницу вообще плюс 17. 12.17 в Москве. Что известно о ситуации в Иркутском Шелихове, где, как заявили власти, появилось подозрение на заболевание особо опасной инфекции? Мэш писал, что 28-летняя лаборантка умерла от легочной чумы. Она якобы случайно разбила пробирку с опасной бактерией, когда собирала биоматериал для диагностики. Ее, как пишет телеграм-канал, госпитализировали еще в конце сентября, но спустя два дня она скончалась. Власти региона не сообщают, о какой инфекции речь, но Роспотребнадзор провел внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии с участием главного санитарного врача России Поповой. Цитирую, все выявленные контактные лица в взяты под медицинское наблюдение, результаты лабораторных исследований отрицательные. С пятницы в районной больнице введен карантин. Местные СМИ пишут, что именно в ней скончалась сотрудница противочумного института, подключенная к ВЛ. Но реакция жителей неоднозначная. Часть скупает антибиотики, но другие сохраняют, наоборот, спокойствие. В поликлиниках введен масочный режим, но соблюдают его далеко не все. Беспокоит неизвестность, поскольку власти так не сообщают, с какой инфекцией столкнулся город, говорит автор медиапроекта «Мой Шелихов» Анастасия.
9: Сейчас пока все стабильно. По крайней мере, власти нам так сообщили после внеочередного заседания, что поводов для паники нет. Работает у нас поликлиника, стационар в штатном режиме. Но предупреждают, чтобы, конечно, соблюдали все меры профилактики. Люди разделились на два фронта. Половина паникуют. Уже известны такие случаи, что ходили антибиотики, закупали. А половина стараются держаться в спокойном состоянии. Считают, что это было практически то же самое, что было с волной ковида. Вот на детстве. В детской поликлинике сегодня я видела объявление. Открытым текстом написано «масочный режим». Ну и также людям, конечно, говорили, лучше в масках в общественных местах. Сегодня 2-3 человек встретила именно в магазине, кто на подбородке маску носил, кто на лице все-таки. Но в основном люди ходят, гуляют спокойно без масок. А на что бы хотелось обратить внимание? Все-таки, что у нас почему-то власти пока умалчивают. То есть у нас конкретно нет официальной информации. Нам просто говорят, что это инфекция серьезная. Люди очень встревожены в пабликах, ведутся активно разговоры, потому что элементарно местная администрация прямо не говорит и не называет.
10: Как мы понимаем, сам институт, в котором вот эта ужасная трагедия произошла, находится, собственно, в самом Иркутске. Почему вот эта девушка оказалась в вашем городе? То есть почему ее повезли именно вот в вашу районную больницу?
9: Потому что у нас в Шелихове от компании «Русал» Припаска открыл еще в ковидные времена большой, мощный такой госпиталь. И к нам везут очень многих со всего региона с тяжелыми симптомами или с признаками ковида. Но известно сейчас противочумный институт, что у них эта девушка не работала.
0: Анастасия, автор медиапроекта «Мой Шелихов». Изолировать всех контактных и провести профилактику – единственно правильная работа в такой ситуации, потому что чума, как и другие бактериальные болезни, поддаются лечению антибиотиками. Но конкретно в этой истории все еще много непонятных моментов, говорит главный научный сотрудник Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.
11: Мне не очень понятно, я не представляю себе, чтобы сотрудница Дарья, чтобы она работала без вакцинации, тем более с чумой. И почему вот вакцина не сработала? То есть мне здесь в основном непонятны две вещи. Фраза про разбитую пробирку, потому что все работают на пластике. Ну и вот то, почему ее не защитила вакцина. Что-то такое произошло, что пробило вакцину. Да, очень крупные дозы любого возбудителя пробивают, ну, практически любую вакцину. Ну и потом, раз у нее легочная форма, да, значит, она где-то вот вдохнула, то есть воздушно-капельным путем ей все это попало. Я тем более не представляю, в противочумной системе существует система подготовки кадров. Она очень такая, знаете, продуманная, длительная, это 6 месяцев, где постепенно человека приучают правильно, точно и корректно работать так, чтобы не совершать даже минимальных лабораторных нарушений. Вообще, что-то такое называется лабораторной аварией. И там капля, которая капнула, это все делает над специальными емкостями с дезрастворами. И даже такая капнувшая капля, это считается аварией. И, кстати говоря, любой аварии всегда докладывают. Здесь есть какие-то непонятные моменты. Такое случается только, когда человек сам не заметил, что что-то произошло. Потому что с тех пор, как помог в 1937 году сотрудник Саратовского противочумного института, поработав в лаборатории, уехал в командировку в Москву и там заболел, была назначена такая мера, как любой сотрудник, работавший с возбудителями первой и второй группы, имеет право на перемещение из места проживания только после прохождения карантина. Для чумы это 6 дней. Чума действительно стремительно развивается. Чума опасна тем, что она вырабатывает токсин. Он не такой уж тяжелый, его не так уж много, но поскольку чума размножается со страшной скоростью, то она стремительно, буквально за сутки, нарабатывается в таком количестве в организме человека, что вот этот токсин убивает человека. Мы помним, что есть две формы. Более тяжелая, легочная, где летальность в доантибиотиковую эпоху составляла 90%. И есть бубонная чума. Но вот возвращаясь к тому, что поскольку у нас теперь есть антибиотик, если там что-то начнется, их сразу же пролечат антибиотиками. И я думаю, что даже среди них больше жертв не будет. А уж тем более при такой настороженности, я думаю, сейчас скорее будет больше других проблем. Больше людей будет паниковать.
0: Александр Чепурнов, Федеральный центр фундаментальной трансляционной медицины. В субботу утром администрация Байкальска опубликовала пост с просьбой не ездить в Шелихов на фоне неофициальной информации о выявлении в городе заболевания чумой, но позже пост удалили. А вчера директор Иркутского алюминиевого завода в Шелихове Артем Фоминых написал, что в связи с тем, что в городе распространяется много слухов и противоречивой информации, это вызывает вопросы и беспокойство, поэтому как профилактическую меру на заводе ввели масочный режим. Береженого Бог бережет. За шлагбаумы будет платить весь двор. В Москве установили единый тариф. Теперь плата включается в коммунальные платежи. 90 рублей за одно жилое помещение, 300 рублей за одно нежилое. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире. Но сейчас к другой теме. «Шум времени» открыл «Маяк». В Геленджике стартовал фестиваль актуального российского кино. «Маяк» проводит частный фонд «Кинопрайм». Он учрежден бизнесменом Романом Абрамовичем. В конкурсной программе 11 авторских картин открыла фестиваль новая работа Алексея Учителя, посвященная Дмитрию Шостаковичу. Ее показали вне конкурса. С подробностями Александра Сидорова.
12: Алексей Учитель, презентуя собравшимся свой «Шум времени», сказал, что это притча о гении, и что он работал над этой картиной 4 года. Это видно, получилось действительно масштабное, красивое, дорогое кино, которое, как часто бывает у Учителя, вызовет дискуссии. Как минимум потому, что наследники Дмитрия Шостаковича добро на съемки не дали. Поэтому и фамилия Шостаковича в кадре не звучит, и музыка его тоже не исполняется. Все написал современный композитор Антон Светличный. Только в финале есть текстовое посвящение именно Шостаковичу. Мне, честно признаюсь, оригинальной музыки Шостаковича в фильме не хватило. Но Алексей Ефимович сказал, что смонтировал фильм в двух версиях. С оригинальной музыкой – и со специально сочиненной под этот проект. И через 26 лет, когда истекут авторские права у наследников Шостаковича и музыка станет народным достоянием, учитель надеется, что уже его дети выпустят вторую версию этого кино. То, как композитора сыграл актер Олег Савцов, которого ранее я видела в Театре наций, показалось убедительным, хотя образ очень гротескный и противоречивый. На экране талантливый, но достаточно малодушный, моментами даже подлый человек. Однако Савцов внешне похож на Шостаковича и играет прекрасно. Ему веришь. Для широкого зрителя, который ходит в кино, Савцов – лицо относительно новое. Но вообще кинозвезд в «Шуме времени» очень много. Евгений Цыганов сыграл Сергея Сергеевича, то есть условного Прокофьева, сначала его не узнать. Так же, как и Никиту Кологривого, которого тщательно загримировали. Роль маршала Тухачевского, который дружил с Шостаковичем, исполнил Данила Козловский. Но он в кадре пробудет недолго. В 1937-м Тухачевского арестовали и репрессировали. Вообще, этой теме в фильме уделено много внимания. Репрессии тут соседствуют с парадами на Красной площади, эмоциональными партсобраниями и безудержными танцами. Темп у «Шума времени» бешеный. Учитель стремительно перескакивает из одного периода жизни Шостаковича в другой, из его молодости и увлеченности женщинами и музыкой в его поездку в Штаты, где ему диагностировали боковой амиотрофический склероз, из личных трагедий во всесоюзные. Но если подключаешься к этому ритму, то отчетливо слышишь страшный «Шум времени» Шостаковича. Фильм после показа на фестивале активно обсуждают. И чувствуется, что когда он доберется до проката в марте следующего года, он тоже будет громким событием. У «Шума времени» уже есть прокатное удостоверение. Возрастное ограничение 12+. Мне показалось, что «Шум времени» – хороший старт для «Маяка». Дальше нас ожидает еще несколько больших премьер вне конкурса. В частности, «Четыре жизни Петра Мамонова» от Павла Лунгина. А в конкурсной программе 11 картин – 7 из которых дебюты. Александра Сидорова, Бизнес ФМ, Геленджик.
7: Строго по делу. Руководитель российской сети кофеин Drinkit Александр Умаров. О главных темах главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич.
13: В Москве, в Питере, да и в других городах кофейни Drinkit растут как грибы после дождя, в то время как многие другие закрываются. В чем секрет бурного роста и в чем его риски?
7: Глава российского бизнеса Drinkit Александр Умаров. Повтор программы «Воскресенье после 14». Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: В Москве 12:28, в студии Олеся Потапова. В Кремле сообщили о начале подготовки традиционной прямой линии президента Владимира Путина. Использование нейросетей позволит обработать большее количество обращений граждан, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что будет задействована нейросеть Сбербанка, которая существенно повзрослела. Народный художник России Шалва Бедуев ушел из жизни в возрасте 85 лет. Об этом сообщили в Североосетинском государственном университете. В последнее время Бедуев проживал в Москве. Причина его смерти не называется. Шалва Бедуев был советским российским живописцем, академиком Российской академии художеств. Его работы хранятся в музеях России за рубежом. В Ормузском проливе был обстрелян танкер, об этом сообщили в Управлении морских торговых операций Великобритании. Капитан танкера сообщил, что в судно попал неизвестный снаряд. В результате было повреждено машинное отделение. О пострадавших информации нет. Американский предприниматель Илон Маск призвал назвать искусственный интеллект суперинтеллектом, как ранее распорядился президент США Дональд Трамп. «Никакого больше И. С И так лучше», написал Маск на своей странице в соцсети X. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Белый дом сформировал рабочую группу для изучения рисков и возможностей искусственного интеллекта. Ей предстоит подготовить доклад о рисках и возможностях ИИ, а также определить ответственность федеральных властей в этой сфере. Новости на Business FM. Держитесь курса.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 12:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Продажа квартиры может стать заметно дороже. Минфин предлагает объединить доход от недвижимости с другими поступлениями и затем облагать все это налогом от 13 до 22%. Кого это коснется и как правильно все рассчитать? Аргентина открыла программу гражданства за инвестиции. Это или невозвратный взнос на 350 тысяч долларов, или покупка гособлигаций на 66 миллионов, если в рублях. А какие преимущества у аргентинского паспорта и будет ли доступ к программе у россиян? Самое дорогое парковочное место на первичном рынке Москвы оценили почти 45 миллионов рублей. Почему так дорого и вообще, насколько выгодно сейчас инвестировать в машиноместа в столице? Подробнее об этом в эфире Business FM. Итак, со следующего года продажа квартиры может стать заметно дороже из-за налогов. Минфин предлагает объединить доход от недвижимости с зарплатой и другими поступлениями, затем облагать все это по прогрессивной шкале от 13 до 22%. Это означает рост налога на сотни тысяч рублей. Кого коснется, как посчитать и что делать уже сейчас, об этом подробнее Наталья Воробьева.
15: Начнем с того, что налог с продажи квартиры платит тот, кто владеет ею менее 5 лет, если купил сам. Для единственного жилья, а также некоторых квартир, полученных в наследство или в подарок от близкого родственника, или это приватизированная квартира, то достаточно 3 лет. После этих сроков налог не платится вообще, а также если недвижимость стоит менее 1 000 000 рублей. В этой части с будущего года ничего не меняется. Новый механизм Минфина коснется только тех, кому надо продать квартиру срочно и дороже, не выдержав минимальных сроков владения. Налог платится только с разницы между покупкой и продажей, а в случае наследования – от всей стоимости, потому что нет цены покупки. Сейчас для продажи жилья отдельная налоговая шкала. Если квартира стоит менее 2 миллионов 400 тысяч рублей, то взимается 13%. Если стоимость жилья больше, то на остаток начисляется еще 15% и все. Минфин предлагает суммировать доход от продажи с вашей годовой зарплатой, дивидендами, процентами по вкладам, аренда и так далее. И считать налог по общей прогрессивной 5-ступенчатой шкале. То есть до 2 миллионов 400 тысяч 13%, до 5 миллионов 15%, от 5 до 20 миллионов 18%, от 20 до 50 20% и свыше 50 миллионов 22%. Как это будет, если новые правила вступят в силу? Допустим, у вас есть только зарплата 125 тысяч рублей в месяц, то есть 1,5 миллиона в год, и квартира, которую вы купили пару лет назад, и ее надо срочно продать, и продали вы ее на 10 миллионов дороже, чем купили. Сейчас ваш НДФЛ с зарплаты 13%, чуть меньше 200 тысяч рублей. С продажи квартиры вы платите 1 миллион 450 тысяч. Итого 1 650 тысяч. По новой схеме все складывается. Ваша зарплата 1,5 миллиона плюс доход от продажи квартиры 10 миллионов. Из суммы в 11,5 миллионов взимается прогрессивный НДФЛ. Налог выглядит так. 13% с первых 2 миллионов 400 тысяч, плюс 15% со следующего интервала до 5 миллионов, и остаток уже облагается 18%. В итоге налог стал больше на 225 тысяч. Соответственно, чем выше у вас общий доход с учетом недвижимости, тем больше налог. Например, даже если вы безработный, но заработали на продаже квартиры 30 миллионов, то налог с этого дохода сейчас примерно 4,5 миллиона рублей. По новой схеме плюс почти 1 000 000. Однако большинство покупателей или наследников предпочитают не спешить с продажей квартиры, говорит основатель российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
16: Большая часть людей либо дожидались 5-летнего срока, либо использовали какую-то другую модель налогообложения, то есть продажа и покупка в один и тот же налоговый период, либо оплата налога с разницы между покупкой и продажей недвижимости. В принципе, как мне представляется, в самом худшем положении окажутся только те люди, кто получил в подарок недвижимость и кто унаследовал недвижимость. Вот здесь, безусловно, возникает, возможно, необходимость продать быстрее, ну, по крайней мере, в наследственных делах. Вот эта ситуация у людей будет, конечно же, болезненной.
15: Новые правила – это усиление налогового бремени, особенно для тех, кто перепродает жилье. Поэтому тем, кто думает о продаже, лучше сделать это в текущем году, считает гендиректор юркомпании «Я прав» Павел Зюков.
17: Безусловно, это очень негативная тенденция. Те налогоплательщики, которые занимаются, например, перепродажей жилья, они, конечно, столкнутся с тем, что их маржинальность очень сильно может снизиться. Как соединение налоговых баз, от которых раньше отдельно считались, например, в этом году получил уведомление налогов, в котором я увидел имущественные налоги, земельные, транспортные и от процентов по депозитам, и налог, который рассчитывается вот с превышения ставки, поскольку работодатели у нас, безусловно, в порядке всегда считают 13%. А все остальное доначисляют уже налоговые органы в уведомлении. С последующим в этом уведомлении, просто если продать квартиру в 2027 году, не в 2026, то можно будет уже столкнуться с достаточно увеличенной суммой налога, поэтому те, кто хотел продать квартиру и пока думает, лучше, наверное, ее продать в текущем году, чтобы не попасть на большие налоги, поскольку законопроект с большей долей вероятности на 99% будет принят.
15: Если продать квартиру сейчас невыгодно, некоторые собственники не торопятся, пока сдают или делают ремонт. Наталья Воробьева, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Аргентина запускает программу золотых паспортов. Гражданство можно будет купить за инвестиции. Прием заявок откроется до конца года, а Буэнос-Айрес рассчитывает привлечь таким образом миллиарды долларов. Для россиян это может быть одной из самых доступных программ такого рода. С подробностями Олеся Савоськина.
18: Есть 29 миллионов рублей и нужен второй паспорт? Аргентина предлагает сделку. 350 тысяч долларов в казну, и можно претендовать на гражданство. Другой вариант – вложить 800 тысяч долларов в гособлигации страны на 7 лет. Это первая в Южной Америке программа гражданства за инвестиции. Заявки начнут принимать до конца года. Жить в Аргентине при этом не требуется, но проверят происхождение денег, судимости и репутацию заявителя. Семье из двух взрослых и двух несовершеннолетних детей гражданство обойдется почти в полмиллиона долларов, около 41 миллиона рублей. Аргентинский паспорт по одному из рейтингов занимает 16 место в мире. Почти 170 безвизовых направлений, включая Шенген. Самый сильный паспорт в мире сейчас у Сингапура, российский 48-й. Для россиян выбор золотых паспортов последние годы заметно сузился. Мальта еще в 22-м году перестала принимать их заявки, а Доминика сейчас россиянам свою программу вообще закрыла. Из заметных альтернатив – Турция. Там гражданство дают за покупку недвижимости от 400 тысяч долларов. Но турецкий паспорт слабее и безвизового Шенгена не предусматривает. Насколько доступной окажется Аргентина, говорит миграционный эксперт, кандидат юридических наук Александр Захаров.
19: Если говорить о сложностях, в России существует достаточно малое количество банков, которые могут осуществлять транснациональные международные переводы по системе SWIFT. Тем не менее, они есть. Большинство заинтересованных лиц пользуются транзитными странами. Армения, Казахстан, Кыргызстан. Если мы говорим о том окне возможностей, которое будет существовать для россиян, я ожидаю, что оно будет существенным, но говорить, что оно будет существовать всегда, сложно. С учетом геополитической составляющей будет ограниченное количество заявителей допущено к участию. Кто раньше встанет, того и тапки.
18: При этом новый паспорт не делает человека налоговым резидентом Аргентины, а обычный путь к гражданству куда длиннее. Нужно переехать и 2 года непрерывно жить в стране. Несколько лет назад россияне также массово ездили туда рожать детей. Ребенок получал аргентинское гражданство, родители – возможность легализоваться. Продолжает основатель компании «Ру Аргентина», житель Аргентины Кирилл Маковеев.
20: Аргентина очень долго раздавала бесплатно то, что сейчас собирается продавать. Здесь нужно не путать, что это две разные целевые аудитории. Одна – это люди, которые не готовы платить за гражданство ничего, но у них есть время и возможность родить ребенка. И другая – это люди, у которых есть деньги и нет времени. Спрос на аргентинские паспорта со стороны тех, кто кто едет сюда натурализовываться, также с тех, кто едет сюда родить ребенка и получить гражданство, остается достаточно стабильным. Аргентинцы исторически это нация эмигрантов. Сколько хотите, столько и можете иметь паспортов в Аргентине.
18: Буэнос-Айрес рассчитывает получить от программы около 2,5 миллиардов долларов за 5 лет. Правда, на фоне долгов это скорее подспорье, чем спасение. Только в следующем году Аргентине предстоят валютные выплаты примерно на 25 миллиардов долларов. Саму программу, кстати, презентовали в Париже. Но это еще не значит, что Европа ее благословила. ЕС все жестче относится к странам, которые продают гражданство за инвестиции. 5 карибских стран уже предупредили. Из-за таких программ они могут потерять безвиз с Европой, а Вануату его уже лишили. Поэтому Аргентина обещает особенно тщательно проверять покупателей. Иначе ее золотой паспорт однажды может превратиться в тыкву. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: На этой неделе были опубликованы исследования 2 препаратов под интригующими заголовками. Один для похудения. Сибель с 514 может подарить вам плоский живот всего за несколько недель. В отличие от Оземпика, он воздействует непосредственно на жировые отложения. А второй – креатин. Это популярная добавка, которая якобы увеличивает силу даже без тренировок.
7: Подробности.
15: Новый препарат для похудения CBL-514 от тайваньской Calliway Pharmaceuticals. Это инъекция, которая действует не на аппетит, как, например, Оземпик, а прямо на жир в области живота. Он запускает саморазрушение жировых клеток в месте укола и уменьшает как подкожный, так и висцеллярный жир. Побочные эффекты, как пишут авторы исследования, в основном легкие. Боль, отек и покраснение в месте укола. Серьезных не зарегистрировано. В отличие от Оземпика, препарат, вероятно, меньше влияет на потерю мышц и лучше защищает от возврата веса. Разрушенные жировые клетки плохо восстанавливаются. Пока долгосрочный эффект после отмены доказан только на крысах. Сейчас препарат переходит в 3-ю фазу клинических испытаний, последнюю перед одобрением американского FDA. Второе исследование посвящено креатину. Оно показало, что популярная добавка может увеличивать силу и мышечную массу даже у людей, которые не начали тренироваться. 12 недель одна группа принимала 10 граммов креатина в день. Другая плацебо. Даже те, кто не занимался спортом, на креатине увеличили мышечную массу и силу в жиме лежа и жиме ногами. Исследование небольшое, всего 64 человека. Раньше данные о креатине без тренировок были противоречивыми. Креатин не заменяет физические упражнения, доза 10 граммов очень высокая, примерно как 2 килограмма мяса или рыбы в день. А производитель креатина, немецкая компания Alzheim, поставляла добавку и финансировала часть анализов.
0: Врач-диетолог-терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова высказывает настороженное отношение к обоим этим средствам.
1: Массовая гибель клеток может вызвать компенсаторное развитие спайк, как при любой гибели клеток, при любом воспалении. У воспалительных реакциях, как раз говорят, те моменты в исследовании, которые показывали покраснение, воспалительную реакцию в области введения инъекционного препарата. Если у нас образуются грубые спайки, то это может нарушить внешний вид живота, точно так же, как в свое время было на неудачно проведенных липосакциях, когда животик шел буграми и выглядел в конце концов некрасиво. Но и это еще не все. Такой препарат, конечно, будет популярен как похудение без диет, а вот если человек пользуется такой методикой и не применяет диету, то жир все равно будет накапливаться. И при гиперкалорийном питании жир все равно начнет откладываться туда, куда сможет. То есть нередкая ситуация, жировые отложения на спине, плечах. В любом случае, пока мы волшебной палочки не изобрели, от питания правильно построенного мы не уйдем. Что же касается креатина. Креатин действительно такая популярная спортивная добавка, но настораживает то, что его исследовали для набора мышечной массы у людей, не занимающихся практически спортом. Так вот, когда проводились исследования креатина, в том числе на животных, брали группу животных, которые двигались, и животные, которые были малоподвижны, то выяснилось, что у малоподвижных животных, в конце концов, на креатине происходит поражение печени и почек. То же самое возможно у человека и, собственно, уже имеющиеся заболевания печени и почек. Если такие заболевания есть, то креатин окажется вреден для таких людей. И вообще высокий уровень креатина в крови считается не нормой. Хотя спортсменам и людям, активно занимающимся фитнесом, считается, что креатин достаточно безопасен для применения. Если человек человек исходно здоров.
0: Анна Белоусова, Национальная ассоциация диетологов и нутрициологов.
7: Прямо сейчас.
0: Сообщения от Роспотребнадзора по ситуации в Иркутской области сейчас поступают на ленты информагентств. Говорится в них следующее. В Иркутском противочумном институте не выявили аварии при работе с патогенными микроорганизмами. У сотрудницы была пневмония, неустановленные этиологии. Это все сообщение Роспотребнадзора. Среди других сотрудников института обращение по поводу инфекционных заболеваний не зарегистрировано. Роспотребнадзор провел комплекс противоэпидемических мероприятий. Подробнее об этой теме в дальнейшем эфире Business FM.
7: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
2: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
21: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
22: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Bring home the bacon. Дословно переводится как «принести домой бекон» и означает «зарабатывать деньги, быть успешным». По одной из версий, это выражение возникло на европейских фермерских фестивалях. Там проводили своеобразное состязание. Свинью, обмазанную жиром, выпускали на арену, где участникам нужно было поймать и удержать ее. Победитель получал ту самую свинью в качестве приза, то есть, по сути, приносил домой бекон. Срочные переводы на Business FM. «Между делом» с Кирой Альтман.
23: Как художники работают в дуэте? Об этом мне рассказывает Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи современного искусства «Фрагмент». Мы встречаемся у него в гостях и разглядываем работы теперь уже модных тайваньских художников Хуана Джичена и Хао.
24: Еще интересно, как они совместно делают работы, потому что дуэт всегда задаешь вопрос, а какую работу сделал один, какую работу сделал другой. И они говорят, что нет такого, что кто-то делает одно, кто-то делает другое. Мы все делаем вместе. И придумываем образы вместе, и пишем вместе. То есть кто-то доделывает с другим, переделывает. То есть это такой бесконечный процесс. И они говорят, что мы уже сами не понимаем, кто был первопричиной создания одной работы или кто закончил другую работу.
23: А еще мы любуемся светом, который играет на поверхности работ дуэта. Художники покрывают холст фольгой и сверху наносят графику. Поэтому, когда разглядываешь полотно, возникает чувство растерянности. Оно кажется объемным. Сергей продолжает.
24: И эти работы живут, потому что вот это отражение света, когда ты проходишь мимо этих работ, у тебя с тобой такой, знаете, блик. Поэтому вот я попытался описать искусство. Это, опять же, провальное дело. Но первое, что я сделал, я сам себе купил у себя же работу этого художника. Наверное, надо у каждого галериста или вот просто спросить, есть ли его эта работа в коллекции. Если есть, значит, уже какая-то вот вера в этих художников есть. Поэтому вот так это происходило, вот об этом эта выставка.
23: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи современного искусства «Фрагмент». Кира Альтман, Business FM.
7: «Между делом» на Business FM.
0: 12:48 в Москве. Квартира для машины. Самое дорогое парковочное место на первичном рынке Москвы оценили. Почти 45 миллионов рублей. Об этом сообщила ТАСС, управляющий партнер экосистемы «Калинка» Ольга Кузнецова. Речь идет о площади почти в 25 квадратных метров в клубном доме на Остоженке, двухуровневый подземный паркинг с охраной и двумя лифтами. Следом по цене идет место в Большом Толмачевском переулке, около 23 квадратных метров, обойдутся в 30 миллионов. Эта парковка рассчитана исключительно на машины представительского класса. Третье место досталось объекту в Брюсовом переулке, 17 квадратных метров за 27 миллионов рублей. Для сравнения, средняя стоимость машины места в новых жилых комплексах столицы сейчас составляет около 4 миллионов рублей. Чем можно объяснить такую цену почти в 45 миллионов за парковку, говорит главный аналитик ЦИАНа Андрей Попов.
3: Это фактически два машиноместа, там 24 квадратных метра, и так называемое зависимое или семейное машиноместо. То есть так уже цена получается не 44, а чуть больше 20 миллионов рублей. Но, в принципе, в Москве плюс-минус действует эмпирическое правило, что машиноместо близко по цене той машине, которая на нем будет размещаться. И второе, любые цены для элитной недвижимости, это не более чем приглашение к торгу. Это все не так просто, как в недвижимости эконом-класса, комфорт-класса, где есть цена и по ней, скорее всего, сделка пройдет.
4: Все-таки, насколько этот рекорд показателен для всего элитного сегмента?
3: На самом деле, есть сейчас проекты, где машины места стоят уже вот в диапазоне 40-50 миллионов рублей, но, по крайней мере, такие цены фигурируют в прайс-листах. Ну, связано это с тем, что увеличивается стоимость элитной недвижимости, но, опять же, за какие деньги там проходят конечные сделки. Сейчас появилось много проектов, где стоимость метров в квартирах в одном в том же ЖК могут быть, условно, там, 2,5 миллиона рублей, 5 и 7 миллионов. Понятно, что это такие достаточно условные цифры, и по каким уровням там пройдут уже непосредственно сделки, это уже вот надо знать внутреннюю кухню конкретного застройщика.
0: Алексей Попов, главный аналитик ЦИАНа. Как формируются цены на машиноместа в элитных новостройках, говорит риэлтор Александр Харыбин.
5: На новых хороших домов в элитных локациях в центре Москвы их, в принципе, мало. И за ними идет охота, это так называемая трофейная недвижимость. Обеспеченных людей в России тоже достаточно. Поэтому вот за свое удобство они готовы платить. Свободный рынок, где нет льготной ипотеки, рынок идеальной конкуренции, по большому счету. Поэтому если за столько выставили, значит, рассчитывают продать. Не продадут, значит, снизят цену. Еще играет огромную роль количество машиномест на количество квартир. Я видел в бизнес-классе, например, в дорогих премиальных домах, где очень много машиномест, они стоят дешево, они стоят порой дешевле, чем в новостройках, там, аренда. Ну, продажи нет, а аренда, да, бывает и такое. Пример тому Аэробус, там аренда мест ниже, чем в некоторых новостройках пика, типа Матвеевского парка, вот, например.
0: Александр Харыбин, риэлтор. Выгодно ли сейчас инвестировать в машиноместа на парковках в элитных домах или новостройках, говорит об этом управляющий фондом сбалансированной возможности УК «Альфа-Капитал» Алексей Леницкий.
6: В элитных домах, скорее всего, инвестировать в парковки не получится, потому что элитная недвижимость подразумевает некую такую ограниченность. Приобрести парковочное место может только собственник жилого помещения. Соответственно, с улицы человек не сможет приобрести парковочное место. Но в домах, скажем, уровня комфорт или комфорт плюс, с улицы, не имея жилых помещений, можно купить парковочные места. И там действительно это может быть выгодная инвестиция. Однако не стоит забывать, что у инвестирования в недвижимость есть недостатки. Первый недостаток – требуется дополнительные действия для того, чтобы получить пассивный доход. Ну и со временем парковочные места могут не дорожать. Ну и не забываем, что сегодня у нас 14-я ключевая ставка, и на рынке сегодня есть очень интересные инструменты, такие как облигации, которые дают доходность под предварительным подсчетом на горизонте 3-4 лет гораздо выше, чем инвестиции в любую недвижимость, в том числе и в парковочные места.
0: Алексей Леницкий, управляющий фондом сбалансированной возможности ОК «Альфа-Капитал». При этом за 8 месяцев этого года на элитном первичном рынке оформили 960 договоров долевого участия на покупку машиноместа. Это на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение спроса на парковку, как говорят эксперты, повторяет динамику рынка новостроек и апартаментов. Умер Анатолий Кашпировский, ему было 87 лет. По словам его директора, у психотерапевта остановилось сердце. Кашпировский был одной из самых спорных и узнаваемых фигур позднего СССР. Каким он остался в народной памяти, об этом Олеся Савуськина.
8: «Я даю установку». Эту фразу в конце 80-х знала вся страна. Никакого мистического антуража. Стол, микрофон, тяжелый взгляд. Кашпировский просто говорил, а миллионы людей ждали, что уйдет боль и отступит болезнь.
25: «Даю установку на исцеление от многих заболеваний. Но самое главное, я даю установку на возбуждение вашей иммунной системы, хотя не каждый знает, где где она и как ее нащупать у себя. Один, два, три.
18: Кашпировский окончил мединститут. Четверть века проработал психиатром в Виннице. Был мастером спорта по тяжелой атлетике и психотерапевтом советской сборной штангистов. Все началось с того, что Владислав Листьев позвал Анатолия во взгляд. В эфире одному из сотрудников проткнули ладонь большой иглой, а Кашпировский уверял, что внушением отключил ему боль. Далее был телемост, когда Кашпировский находился в студии в Москве, а в Киеве женщине удаляли опухоль. Разрез 25 сантиметров. Пациентка улыбалась и разговаривала с ним. Правда, спустя годы выяснилось, немного анестезии все-таки было. Сама женщина признавалась, боль чувствовала, просто терпела. В 89-м центральное телевидение показало 6 сеансов здоровья Кашпировского. Их аудиторию оценивали почти в 200 миллионов человек, вспоминает астролог Павел Глоба.
9: С ним я был знаком, он мне очень верил в то, что он делал, и что он помогал людям. Это как-то было на самом деле трудно сказать. Он был человеком замкнутым, который не был склонен о себе что-то рассказывать, практически не улыбался. Никогда. Не шутил. Серьезный был человек. Кто-то говорил о том, что ему это помогает. Кто-то говорил, что нет. Многие люди нуждались в каком-то, ну, типа чуда, что ли.
18: Его часто путали с Алланом Чумаком, который заряжал воду. Но Кашпировский коллегу даже конкурентом не считал и говорил, после его успеха в телевизор можно было посадить хоть, цитата, пакет из-под кефира, и люди все равно поверят. При этом на гастролях самого Кашпировского продавали соль, фотографии и записи с его голосом. А кассету якобы можно было даже не слушать. Достаточно положить под подушку или приложить к больному месту. Сам себя Кашпировский ни экстрасенсом, ни гипнотизером не называл. Свои сеансы определял как акт специфического психотерапевтического воздействия. А в 91-м в штаб-квартире ООН рассказывал о возможностях своего подхода при радиационном воздействии и СПИДе. Через 2 года Кашпировский стал депутатом Госдумы от ЛДПР. Но до законотворчества дело не дошло. В середине 90-х он уехал в США и продолжил работать с русскоязычной публикой. Сам потом называл отъезд самой большой ошибкой в жизни. Еще 2 года назад Кашпировский собирал платные сеансы в Москве. Тогда же Российская академия наук назвала его методы абсолютной лженаукой. Свое мнение высказывает президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, доктор медицинских наук Виктор Макаров.
10: Кашпировский с точки зрения современной психотерапии объединил клинический и эстрадный гипноз. Он вел гипнотические сеансы эстрадные, но вместе с тем он был врачом-клиническим психотерапевтом. Анестезия с помощью гипноза достаточно глубокая, возможно. Некоторое количество людей в популяции особо гипнотичных, особо внушаемых. И многие, ну зал-то тысячный, на тысячный зал там 12-15 человек, ну всегда есть.
18: Совсем другого Кашпировского вспоминает его друг, актер и врач-психотерапевт Александр Рапопорт.
11: Это уникальный совершенно человек, очень

0: 17-летний Кашпировский стал отцом в третий раз. У него родилась дочь Элина. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
2: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 12:58. Студия Олеси Потапова. Пожар произошел на территории одного из предприятий Краснодарского края от падения обломков беспилотника. В результате пострадали 3 человека, сообщает оперативный штаб. Там уточнили, что инцидент произошел в Темрюкском районе. Зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев назвал Армузский пролив термоядерным оружием Ирана, которое Тегеран использовал в ответ на угрозы со стороны США. Медведев сказал об этом в интервью гостелерадио Исламской Республики. Так он ответил на вопрос о том, что Иран мог бы сделать для усиления своих возможностей сдерживания на фоне угроз применения против него ядерного оружия. Задержанным по подозрению в двойном убийстве женщины и ее дочери в Москве оказался уроженец Грузии. Он был сожителем одной из погибших, 53-летней Елены Церетели. Судимости у него нет, сообщили в правоохранительных органах. Подозреваемого задержали в Воронежской области. Вместе с ним находилась женщина. Ее причастность к преступлению проверяется. Ранее оперативники обнаружили расчлененное тело предпринимательницы в квартире на юго-востоке Москвы. Позднее в гараже в Новой Москве было обнаружено тело ее дочери и схрон оружия. В СДЭК назвали самые необычные отправления сентября. Среди них оказались очки для чтения лежа, шапка, зонтик, подушка в виде куриной ножки, автоматическая лапа, мойка и грива для кота. В сентябре посылок было отправлено на 9% больше, чем год назад. При этом товары для красоты и ухода стали самой популярной категорией. Второе место заняли одежда и обувь. На третьей строчке расположилась бытовая техника и электроника. Новости на Бизнес FM. Держите курсом.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Час дня в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Песков заявил, что пока достигнуть мира мирными способами невозможно, Россия будет воевать наотмашь. Минобороны, в свою очередь, заявляют, что после заявлений Зеленского сегодня удары вооруженных сил России по военным объектам и ВПК в Киеве и других областях Украины будут усилены. Между тем, Мерц внепланово прибыл в Киев, взял с собой министра экономики ФРГ, глав немецких оборонных компаний. Причем в Киеве сегодня снова атакованы мосты реактивными дронами. Москва накануне призывала иностранных дипломатов и граждан покинуть украинскую столицу. Роспотребнадзор заявляет, что смерть сотрудницы Иркутского противочумного института не связана с ее работой. У нее выявили пневмонию неустановленного характера. У других сотрудников тоже ничего не выявили. В регионе проведены специальные меры. Подробнее в эфире Бизнес FM. В Кремле заявили, что пока достигнуть мира мирными способами невозможно, Россия будет воевать наотмашь. Как сказал Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, заявил он, что вынашивающие планы нанести России сокрушительный удар заплатят свою цену, как сейчас это делает Украина. Киев в последние дни подвергается массированным ударам. Были атакованы южные и северные мосты, через Днепр движение в городе парализовано. Российский МИД рекомендовал ранее иностранным дипломатам покинуть украинскую столицу. И вот сегодня в Киев неожиданно приехал канцлер Германии Мерц в сопровождении министра экономики и глав оборонных компаний. Сказал, что приехал, потому что Украине в ближайшие недели будет нужна поддержка. Немецкие СМИ со ссылкой на источники пишут, что Мерц объявит о выделении 1 миллиарда евро на военную помощь и 350 миллионов евро на ремонт энергетической инфраструктуры, а также объявит о поставках дальнобойного оружия и систем ПВО. Мы обсудили это

0: политологом-международником, экспертом клуба «Валдай» Андреем Картуновым. Как выглядит этот визит, учитывая вот все вводные в последние дни?
1: Надо, наверное, принимать во внимание ту конъюнктуру, в которой проходит визит. С одной стороны, МЕРС подтверждает неизменность своего курса на поддержку Украины. И это, конечно, особенно важно с учетом итогов последних региональных выборов в Германии, где большого успеха достигла правая партия «Альтернатива для Германии», которая выступает как раз против увеличения экономической поддержки Украины. А с другой стороны, визит идет на фоне эскалации самого конфликта. И, конечно, Мерц своим визитом демонстрирует, что он не склонен прислушиваться к советам Москвы, иностранным дипломатам и гражданам, которые находятся в Киеве. Ну и, конечно, это поддержка Киева в условиях, когда Киев испытывает все более существенные сложности, в том числе из-за новых масштабов ударов России по политической инфраструктуре.
0: О поддержке, о чем могут договориться вообще? Потому что ранее были сообщения, что ЕС не готов добавить финансирование дополнительное сверх того, что было выделено, или побыстрее его выплатить. Здесь какие перспективы вообще?
1: Мерц, по всей видимости, привезет с собой или привез уже с собой не так много средств. Эти средства могут считаться миллиардами, но не десятками миллиардов евро, о чем говорят в Киеве. Кроме того, это возможные планы по совместным проектам и в сфере энергетики, и, что особенно важно для украинского руководства, в сфере военной промышленности. Прежде всего, совместное производство современных дронов, а возможно и не только дронов, на территории Украины. Вот насколько эти планы реализуются, вопрос пока что остается открытым, поскольку, конечно, в нынешних условиях никто не гарантирует безопасности такого рода инициатив.
0: Вот эти удары последние России по мостам, реактивными дронами в том числе, какой эффект может вообще оказать? К переговорам это как-то приведет?
1: Украина вот в последнее время неоднократно поднимала вопрос о каком-то перемирии или, по крайней мере, о деэскалации, скажем, о взаимном отказе от ударов по энергетической или там транспортной инфраструктуре. Мы знаем, что есть предложение о том, чтобы заключить новое перемирие в акватории Черного моря. Таких идей довольно много, но пока что, как мне кажется, первоочередная задача — это просто восстановить те механизмы, которые были заморожены в начале года после вот первых раундов трехсторонних российско-американско-украинских переговоров, состоявшихся в Абу-Даби и в Женеве. Если удастся этот переговорный процесс восстановить, это уже будет большим достижением.
0: А в практическом смысле удары по мостам могут нарушить логистику фронта или нет? Все-таки реактивные дроны, вероятно, не могут нанести такого ущерба по мосту, чтобы совсем его разбить.
1: Я думаю, что все-таки вот удары по мостам носят скорее политико-психологический характер, чем практически в плане способности ВСУ продолжать ведение боевых действий. Конечно, какие-то дополнительные трудности возникнут. Все-таки нарушение любых серьезных транспортных артерий — это всегда и подрыв возможности ведения боевых действий. Но я думаю, что здесь, конечно, важен вот тот психологический эффект, который будут ощущать в том числе и руководители Украины, поскольку вот традиционно Киев оставался относительно незатронутым российскими ударами. Теперь положение меняется, что говорит о том, что конфликт выходит на новый уровень.
0: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Глава МИДа Украины Сибига заявил, что Индия впервые предложила Украине и России широкое мирное соглашение. Украина, цитата, «готова к энергетическому и черноморскому перемирию», но только в таком сочетании. Возможно, Сибига имеет в виду то предложение, которое было сделано Путину, о чем он сказал на «Валдае». Сначала Россия прекратит удары по украинским судам, но затем Украина прекратит удары по НПЗ. Путин тогда ответил отказом. А приезд мерцев в Киев прокомментировал лидер оппозиционной альтернативы для Германии. По словам Вайдель, Мерц в немецкий национальный праздник, вчера был День германского единства, едет на Украину и обещает дополнительные миллиарды, в то время как Германия переживает самый серьезный энергетический кризис. Все это уже невозможно даже вообразить, написала Вайдель. Визит немецкого канцлера комментирует немецкий политолог Александр Рар.
2: Я думаю, что это в чем-то даже ответ Мерца на выступление Путина на Валдайском форуме. Мерц не хочет никаких на нынешнем этапе мирных переговоров, которые с его точки зрения только приведут к капитуляции Украины. Он видит, что на Западе, особенно в Европе, ну и в Америке, раздаются все громче и громче голоса, которые призывают к мирным соглашениям, к приостановке той военной и экономической помощи, которую Запад должен, в принципе, по-прежнему предоставлять Украине. Решил противодействовать всему этому и личным примером показать, что его правительство готово помогать Украине. И то, что Мец приехал с такой знатной делегацией представителей экономики, фактически в день единства большого национального праздника Германии, где, в принципе, он должен был находиться в самой Германии, там выступать, но он от этого отказался, он поехал именно в Киев. Он считает и хочет показать, судьбы Германии и Украины теснейшим образом связаны. Он этим самым хочет показать свою стойкость во времена, когда его собственный рейтинг в Германии, в Европе падает, и что таким прыжком вперед он может восстановить свой имидж, как тот человек, который борется за единство и за свободу в Европе, помогая во всем Украине. Насколько все это имеет смысл, это большой вопрос, потому что украинский ТЭК, который немецкими деньгами сейчас Мерц хочет восстановить, просто с моей точки зрения символическое, потому что во время войны этот ТЭК будет дальше уничтожаться. Но здесь Мерц хочет явно проявить демонстрацию силы, что мы не дадим Украине зимой замерзнуть. Он хочет продемонстрировать, что он, во всяком случае, как канцлер, верит в победу Украины.
3: Появилась реакция лидера альтернативы для Германии Вайдель. Насколько отражает электоральное настроение не только электората АДГ, а вообще в обществе?
2: Вопрос очень правильно вы поставили. Действительно, такая реакция есть в обществе, но это только частично в обществе. Я думаю, что более-менее Германия в этом отношении расколота. Особенно в Восточной Германии многие люди в немецком обществе считают, что помощь Украине бессмысленна, особенно военная, что она наоборот приводит больше и больше к той опасности, что получится прямой военный конфликт между Германией и Россией, чего большинство немцев не хотят, чего они боятся. Но есть другая часть немецкого общества, в первую очередь правящие элиты, которые наоборот говорят, мы здесь не будем сдаваться, мы наоборот покажем, что мы сильнее, и нужно всеми силами сейчас, когда нам часть немецкого общества не верит, нас не поддерживает, наоборот, проявить эту стойкость, потому что в конце концов это ведет на правильный путь победы идеалов, свободы и так далее. И Мерц вот превратился именно в такого неосторожного политика, который свято хочет верить в свои убеждения.
0: Александр Жар, немецкий политолог, в Минобороны России заявили, что услышали заявление Зеленского о планах Киева усилить удары по российским НПЗ в ответ на удары по украинскому ВПК. После этого заявления удары вооруженных сил России по военным объектам и ВПК в Киеве и других областях Украины будут усилены. Дмитрий Песков заявил, что Россия отвечает на эскалацию Киева, и это пока единственный способ достижения интересов страны. Роспотребнадзор впервые прокомментировал ситуацию в Шелихове, где несколько дней ходят слухи о возможном случае чумы. Ранее Мэш написал, что 28-летняя лаборантка якобы умерла от легочной чумы, и заразиться она могла после того, как случайно разбила пробирку с опасной бактерией. Сегодня в ведомстве заявили, что у девушки выявили пневмонию, неустановленные этиологии. Никаких аварий при работе с опасными микроорганизмами в институте не было. Среди сотрудников института случаев инфекционных заболеваний не зарегистрированы, анализы у контактных отрицательные. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутске и Шелихове стабильна. Версия о лабораторной аварии с самого начала вызывала много вопросов, сказал в эфире «Бизнес-ФМ» главный научный сотрудник Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.
4: Мне не очень понятно, я не представляю себе, чтобы сотрудница, чтобы она работала без вакцинации, тем более с чумой. То есть мне здесь в основном непонятны две вещи. Фраза про разбитую пробирку, потому что все работают на пластике. Ну и вот то, почему ее не защитила вакцина. Что-то такое произошло, что пробило вакцину. Да, очень крупные дозы любого возбудителя пробивают, ну, практически любую вакцину. Я тем более не представляю, в противочумной системе существует система подготовки кадров. Она очень такая, знаете, продуманная, длительная, это 6 месяцев, где постепенно человека приучают правильно, точно и корректно работать так, чтобы не совершать даже минимальных лабораторных нарушений. Вообще, что-то такое называется лабораторной аварией. И там капля, которая капнула, это все делается над специальными емкостями с дозрастворами. И даже такая капнувшая капля, это считается аварией. И, кстати говоря, любой аварии всегда докладывают. Здесь есть какие-то непонятные моменты. Такое случается только, когда человек сам не заметил, что что-то произошло. Потому что с тех пор, как помог в 1937 году сотрудник Саратовского противочумного института, поработав в лаборатории, уехал в командировку в Москву и там заболел, была назначена такая мера, как любой сотрудник, работавший с возбудителями первой и второй группы, имеет право на перемещение из места проживания только после прохождения карантина. Для чумы это 6 дней. Чума опасна тем, что она вырабатывает токсин. Он не такой уж тяжелый, его не так уж много, но поскольку чума размножается со страшной скоростью, то она стремительно, буквально за сутки, нарабатывается в таком количестве в организме человека, то вот этот токсин убивает человек. Если там что-то начнется, их сразу же пролечат антибиотиками, а уж тем более при такой настороженности, я думаю, сейчас скорее будет больше других проблем, больше людей будет паниковать.
0: Александр Чепурнов, Институт вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины. Несколько дней власти Иркутской области не называли, о какой именно опасной инфекции идет речь. При этом в Шелиховской районной больнице ввели карантин. А накануне директор Иркутского алюминиевого завода Артем Фоминых сообщил, что из-за слухов и противоречивой информации на предприятии ввели масочный режим. В качестве профилактической меры свой пост он закончил словами «Береженого Бог бережет».
5: Строго по делу. Руководитель российской сети кофеин Drinkit Александр Умаров. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
6: В Москве, в Питере, да и в других городах кофейни Drinkit растут, как грибы после дождя. В то время, как многие другие закрываются. В чем секрет бурного роста и в чем его риски?
5: Глава российского бизнеса Drinkit Александр Умаров. Повтор программы «Воскресенье после 14». Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
7: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
5: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
8: Одна из сторон спорта, которая привлекает интерес, это его непредсказуемость. Можно прекрасно подготовиться, а в решающий момент ошибиться. Можно собрать невероятную команду на бумаге, которая не заиграет. Или наоборот, скромный состав добивается неожиданных успехов. Такая ситуация сейчас сложилась в английской премьер-лиге. После 5 туров национальное первенство ушло на перерыв из-за матчей сборной, но уже появились интересные тренды. Например, абсолютная неспособность состава Tottenham Hotspur стоимостью 830 миллионов евро создать хоть что-то на поле. Шпорам потребовалось 5 матчей, чтобы забить свои первые голы в чемпионате. Но это не спасло их от поражения против Астон Виллы. Теперь команда находится на последнем месте в турнирной таблице. На другом конце спектра клуб Брайтон и Хофф Альбион. Или просто Брайтон. Малоизвестная команда 2 недели назад выбила Манчестер Юнайтед из борьбы за Кубок Англии, а несколько дней спустя нанесла поражение Арсеналу и вывела канониров с первого места. Брайтон, который распродал игроков на 180 миллионов евро перед началом сезона, сейчас на третьей строчке чемпионата. Некоторые гранды английского футбола чувствуют себя не очень. Ливерпуль 6-й, Челси 10-й, а МЮ 12-й. Лишь Ман-Сити пока идет без поражений, но это и есть главная интрига сезона. На прошлой неделе завершилось разбирательство по допущенным нарушениям финансовых правил. Клуб признали виновным по 114 из 115 пунктов обвинения. Высока вероятность, что команду принудительно опустят во второй дивизион. По слухам, Реал и Барселона уже вступили в переговоры по переходу Эрлинга Холланда. А ведь сезон только начался. Столько еще интересного впереди.
5: Спорт и деньги на Business FM. Погода в Москве.
0: Плюс 10 градусов. Сейчас столица облачная с прояснениями. Сегодня без осадков. Максимум плюс 12 на завтра. В понедельник синоптики обещают небольшой дождь и 13 градусов тепла. 13:16 в Москве. «Шум времени» открыл «Маяк». В Геленджике стартовал фестиваль актуального российского кино. «Маяк» проводит частный фонд «Кинопрайм», учрежденный бизнесменом Романом Абрамовичем. В конкурсной программе 11 авторских картин открыла фестиваль новая работа Алексея Учителя, посвященная Дмитрию Шостаковичу. Ее показали вне конкурса. С подробностями Александра Сидорова.
9: Алексей Учитель, презентуя собравшимся свой «Шум времени», сказал, что это притча о гении, и что он работал над этой картиной 4 года. Это видно, получилось действительно масштабное, красивое, дорогое кино, которое, как часто бывает у Учителя, вызовет дискуссии. Как минимум потому, что наследники Дмитрия Шостаковича добро на съемки не дали. Поэтому и фамилия Шостаковича в кадре не звучит, и музыка его тоже не исполняется. Все написал современный композитор Антон Светличный. Только в финале есть текстовое посвящение именно Шостаковичу. Мне, честно признаюсь, оригинальной музыки Шостаковича в фильме не хватило. Но Алексей Ефимович сказал, что смонтировал фильм в двух версиях. С оригинальной музыкой и со специально сочиненной под этот проект. И через 26 лет, когда истекут авторские права у наследников Шостаковича и музыка станет народным достоянием, Учитель надеется, что уже его дети выпустят вторую версию этого кино. То, как композитора сыграл актер Олег Савцов, которого ранее я видела в Театре наций, показалось убедительным, хотя образ очень гротескный и противоречивый. На экране талантливый, но достаточно малодушный, моментами даже подлый человек. Однако Савцов внешне похож на Шостаковича и играет прекрасно. Ему веришь. Для широкого зрителя, который ходит в кино, Савцов – лицо относительно новое. Но вообще кинозвезд в «Шуме времени» очень много. Евгений Цыганов сыграл Сергея Сергеевича, то есть условного Прокофьева, сначала его не узнать. Так же, как и Никиту Кологривого, которого тщательно загримировали. Роль маршала Тухачевского, который дружил с Шостаковичем, исполнил Данила Козловский. Но он в кадре пробудет недолго. В 37-м Тухачевского арестовали и репрессировали. Вообще, этой теме в фильме уделено много внимания. Репрессии тут соседствуют с парадами на Красной площади, эмоциональными партсобраниями и безудержными танцами. Темп у «Шума времени» бешеный. Учитель стремительно перескакивает из одного периода жизни Шостаковича в другой, из его молодости и увлеченности женщинами и музыкой в его поездку в Штаты, где ему диагностировали боковой амиотрофический склероз, из личных трагедий во всесоюзные. Но если подключаешься к этому ритму, то отчетливо слышишь страшный шум времени Шостаковича. Фильм после показа на фестивале активно обсуждают. И чувствуется, что когда он доберется до проката в марте следующего года, он тоже будет громким событием. У «Шума времени» уже есть прокатное удостоверение. Возрастное ограничение 12+. Мне показалось, что «Шум времени» – хороший старт для «Маяка». Дальше нас ожидает еще несколько больших премьер вне конкурса. В частности, «Четыре жизни Петра Мамонова» от Павла Лунгина. А в конкурсной программе 11 картин – 7 из которых – дебюты. Александра Сидорова, «Бизнес-ФМ», Геленджик.
0: Аргентина запускает программу «Золотых паспортов гражданства». Можно будет купить за инвестиции. Прием заявок откроют до конца года. Буэнос-Айрес рассчитывает привлечь таким образом миллиарды долларов, а для россиян это может стать одной из немногих доступных программ такого рода. С подробностями Олеся Савойскина.
10: Есть 29 миллионов рублей и нужен второй паспорт? Аргентина предлагает сделку. 350 тысяч долларов в казну и можно претендовать на гражданство. Другой вариант – вложить 800 тысяч долларов в гособлигации страны на 7 лет. Это первая в Южной Америке программа гражданства за инвестиции. Заявки начнут принимать до конца года. Жить в Аргентине при этом не требуется, но проверят происхождение денег, судимости и репутацию заявителя. Семье из двух взрослых и двух несовершеннолетних детей гражданство обойдется почти в полмиллиона долларов, около 41 миллиона рублей. Аргентинский паспорт по одному из рейтингов занимает 16 место в мире. Почти 170 безвизовых направлений, включая Шенген. Самый сильный паспорт в мире сейчас у Сингапура. Российский 48-й. Для россиян выбор золотых паспортов последний последние годы заметно сузился. Мальта еще в 22-м году перестала принимать их заявки, а Доминика сейчас с россиянам свою программу вообще закрыла. Из заметных альтернатив – Турция. Там гражданство дают за покупку недвижимости от 400 тысяч долларов, но турецкий паспорт слабее и безвизового Шенгена не предусматривает. Насколько доступной окажется Аргентина, говорит миграционный эксперт, кандидат юридических наук Александр Захаров.
11: Если говорить о сложностях, в России существует достаточно малое количество банков, которые могут осуществлять транснациональные международные переводы по системе SWIFT. Тем не менее, они есть. Большинство заинтересованных лиц пользуются транзитными странами. Армения, Казахстан, Кыргызстан. Если мы говорим о том окне возможностей, которое будет существовать для россиян, я ожидаю, что оно будет существенным, но говорить, что оно будет существовать всегда, сложно. С учетом геополитической составляющей будет ограниченное количество заявителей допущено к участию. Кто раньше встанет, того и тапки.
10: При этом новый паспорт не делает человека налоговым резидентом Аргентины, а обычный путь к гражданству куда длиннее. Нужно переехать и 2 года непрерывно жить в стране. Несколько лет назад россияне также массово ездили туда рожать детей. Ребенок получал аргентинское гражданство, родители – возможность легализоваться. Продолжает основатель компании «Ру Аргентина», житель Аргентины Кирилл Маковеев.
12: Аргентина очень долго раздавала бесплатно то, что сейчас собирается продавать. Здесь нужно не путать, что это 2 разные целевые аудитории. Одна – это люди, которые не готовы платить за гражданство ничего, но у них есть время и возможность родить ребенка, и другая – это люди, у которых есть деньги и нет времени. Спрос на аргентинские паспорта со стороны тех, кто едет сюда натурализовываться, также с тех, кто едет сюда родить ребенка и получить гражданство, остается достаточно стабильным. Аргентинцы исторически – это нация эмигрантов. Сколько хотите, столько и можете иметь паспортов в Аргентине.
10: Буэнос-Айрес рассчитывает получить от программы около 2,5 миллиардов долларов за 5 лет. Правда, на фоне долгов это скорее подспорье, чем спасение. Только в следующем году Аргентине предстоят валютные выплаты примерно на 25 миллиардов долларов. Саму программу, кстати, презентовали в Париже. Но это еще не значит, что Европа ее благословила. ЕС все жестче относится к странам, которые продают гражданство за инвестиции. 5 карибских стран уже предупредили. Из-за таких программ они могут потерять безвиз с Европой, а Вануату его уже лишили. Поэтому Аргентина обещает особенно тщательно проверять покупателей, иначе ее золотой паспорт однажды может превратиться в тыкву. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 8 октября в прокате фильм «Барашек в ящике» режиссера Хироказу Кореэды, обладателя «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля. Недалекое будущее. После потери ребенка Атон и ее муж Кэнсука приводят в дом человекоподобного робота, точную копию их сына. Однако вскоре они понимают, что за шанс переписать прошлое придется заплатить слишком высокую цену. «Барашек в ящике» в кино с 8 октября. 18+. Легко ушло. В 2009 году жительница Тель-Авива по имени Анат решила порадовать маму и купила ей новый матрас. Старый после многолетнего использования откровенно обветшал, и Анат, предвкушая радостную мамину реакцию, с удовольствием вынесла старье на помойку. Однако родительница от такого сюрприза чуть не упала в обморок. Она тоже хотела порадовать родных, всю жизнь копила и в результате собрала ни много ни мало $1 миллион. А хранила их в том самом выброшенном матрасе, потому что всю жизнь не доверяла банкам. Мать с дочерью обошли 3 окрестные свалки, куда могли отвезти драгоценную рухлядь. И в сотрудничестве с администрациями и работниками полигонов перебрали десятки тонн мусора. Безрезультатно. А на свалках на всякий случай усилили охрану, чтобы отвадить кладоискателей. Легко ушло. Спецпроект на Бизнес FM. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
13: Мне в длительный тест дали «Москвич-70», на котором коротко удалось покататься весной на Кавказе. Донорский бренд в данном случае MG. Модель HS в Китае не очень пошла и теперь продается только на экспорт. В нашем случае под брендом «Москвича». На рынок автомобиль вышел с 2 двигателями. Оба турбированные бензиновые. 1,5-литровый, 150 лошадиных сил в паре с 7-ступенчатым роботом, и 2-литровый с классическим 9-ступенчатым автоматом. автоматом 200 лошадей. У меня в тесте младшая версия. Первое, на что обращаю внимание, это пауза при нажатии на газ. Робот как будто бы немного бережет себя, не давая мотору раскрутиться сразу. В салоне в сравнении с москвичом Жаком тоже стало лучше. Неплохая эко-кожа и пластик, симпатичный руль со скосами, намекает на динамику. Перед лицом большой экран, объединяющий приборную панель и дисплей информационно-развлекательной системы. Русификация хорошая, иероглифы нигде не вылезли, и ошибками русского языка машина меня не раздражала. Сзади я почти вытянула ноги. Для среднеразмерного кроссовера колесная база 2,76 – хороший показатель, хотя сама машина не так уж велика. Ее длина 2 метра 65 сантиметров. На загородной дорожке от души была возможность покататься по извилистым пустым маршрутам. Из плюсов машину практически не качает. Из минусов – зажатая подвеска. Стоит вам попасть на какую-то неровность, вы хорошо прочувствуете это своим позвоночником. В городе на хорошей дороге проблем не чувствуется. На удивление, хорошие тормоза ни разу не подвели. Что не скажешь об обзорности назад. Форма кузова такова, что к заднему стеклу корма как будто бы сужается, и в зеркало заднего вида смотришь, как в бойницу. Такая машина, как у меня в тесте, без скидок и спецусловий обойдется в 3 миллиона 100 тысяч рублей. Завоюет ли она популярность на нашем рынке? Сложно сказать. В этом бюджете уже много китайских конкурентов.
7: Тест-драйв на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
14: В Москве 13 часов 28 минут. Студия Олеси Потапова. Вооруженные силы России усилят удары по военным и военно-промышленным объектам в Киеве и других областях Украины после заявления Владимира Зеленского об увеличении атак на российские НПЗ, заявили в Минобороны. Там добавили, что население Украины винить в этом следует только главу киевского режима. Именно Зеленский несет за это полную личную политическую ответственность, говорится в сообщении военного ведомства. Предприятие на Кубани загорелось после падения обломков дрона. Пострадали 3 человека, сообщает оперштаб Краснодарского края. А там уточнили, что пожар произошел на территории одного из предприятий в Темрюкском районе. При пожаре на озере Гарда в Италии пострадали более 20 человек. Возгорание произошло в кемпинге города Пескьера дель Гарда в итальянской провинции Верона. Огонь охватил около 20 мобильных домиков с людьми. Кроме того, на территории кемпинга находились баллоны со сжиженным газом. Причина возгорания устанавливается. Судебные приставы наложили арест на денежные средства организатора концертов Kanye West в России, компании Say Agency. Заморожены 115 тысяч рублей. Это первый известный случай наложения ареста на средства организатора в рамках судебных разбирательств, связанных с концертами артиста, отмечает агентство ТАСС. Основанием для возбуждения производства стал исполнительный лист, выданный райсудом Самары по гражданскому иску. Новости на Business FM. Держитесь курсом.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 13:30 в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Индия хочет быть полезной в решении проблемы с обеспечением безопасности судоходства в Черном море экспортом зерна, заявил глава индийского МИДа. Страна в последние месяцы активнее участвует в регулировании на Украине, говорится в этом заявлении. Она ведет переговоры как с Москвой, так и с Киевом прямо сейчас. Ранее украинский МИД заявил, что мирный план Индии с перемирием на море Киев считает приемлемым. Ажиотажа на рынке нет. Новая волна повышения утильсбора не подстегнула спрос на машины, как это было прошлой осенью. Ставка со следующего года, напомню, планово вырастет на 10-20%. Что сейчас со спросом на автомобили? Какие цены будут после Нового года? Продажа квартиры может стать заметно дороже. Минфин предлагает объединить доход от недвижимости с другими поступлениями, затем облагать все налогом от 13 до 22%. Кого это коснется и как правильно все рассчитать? Подробнее в эфире «Бизнес FM». Новая волна повышения утильсбора не привела к ажиотажу на автомобильном рынке. В следующем году утильсбор планово вырастет на 10-20%, но в отличие от прошлого года, этой осенью россияне не выстроились в очередь, чтобы успеть купить машину до ее очередного подорожания. Продолжит тему Иван Медведев.
15: Увеличение выплат на 10-20% звучит не очень драматично, пока не начнешь переводить проценты в рубли. Так, если за двухлитровую 173-сильную Toyota Camry сегодня нужно заплатить 900 тысяч рублей утильсбора, в следующем году придется отдать уже 990 тысяч. Столько же прибавит утильсбор на RAV4. Чуть больше, на 101 тысячу, вырастет утильсбор на Volkswagen Tiguan и Kia Sportage. А вот утильсбор на Land Cruiser 300 прибавит уже 353 тысячи рублей. Это если говорить о новых авто. Подержанная BMW X5 2021 года выпуска только из-за утиля подорожает почти на 400 тысяч. А, например, Lexus LX 570 больше, чем на полмиллиона. И в последний вагон перед повышением цен люди уже не запрыгивают, говорит основатель компании Ian Cars Евгений Забелин.
16: Те, кто хотел купить машину и был к этому готов, они ее заказывают сейчас. Но в целом повышение спроса значительным это никак не отражается, потому что повышение не такое большое на фоне стоимости автомобилей. Поскольку на сегодняшний день утилизационный сбор и так является высоким, для автомобилей с пробегом свыше 160 лошадиных сил он вообще заградительный.
15: Не видя ажиотажного спроса, дилеры в этом году не стали забивать стоки, продолжает директор по маркетингу группы компаний «Авилон» Юрий Блинов.
17: Если мы вспомним, что было год назад, когда сроки сместили на один месяц, был действительно ажиотаж, люди себе заказывали автомобили. Сейчас же дилеры и крупные игроки, кто занимается параллельным импортом, действительно разместили заказы, чтобы автомобили до конца года успели прийти под старый утиль. При этом это не такие большие стоки, как было ранее, поскольку стоки содержать очень дорого. И здесь уже дилеры работают над балансом экономики между автомобилем в наличии, который можно будет впоследствии продать дороже, или вообще не заниматься этим направлением, или поставлять автомобили под заказ конкретных клиентов.
15: Но вот что крайне трудно понять и принять. Пятилетняя BMW X6 сегодня стоит от 7 миллионов рублей, а утильсбор на нее уже 3 миллиона 873 тысячи рублей. Больше половины от стоимости автомобиля. То, что он вырастет до 4 миллионов 261 тысячи, уже, наверное, мало кого волнует. Иван Медведев, Анна Моргунова, Business FM.
0: Со следующего года продажа квартиры может стать заметно дороже из-за налогов. Минфин предлагает объединить доход от недвижимости с зарплатой и другими поступлениями, а затем облагать все это по прогрессивной шкале от 13 до 22%. Это означает рост налога на сотни тысяч рублей. Кого коснется, как посчитать и что делать уже сейчас? Об этом Наталья Воробьева.
18: Начнем с того, что налог с продажи квартиры платит тот, кто владеет ею менее 5 лет, если купил сам. Для единственного жилья, а также некоторых квартир, полученных в наследство или в подарок от близкого родственника, или это приватизированная квартира, то достаточно 3 лет. После этих сроков налог не платится вообще. А также, если недвижимость стоит менее 1 000 000 рублей. В этой части с будущего года ничего не меняется. Новый механизм Минфина коснется только тех, кому надо продать квартиру срочно и дороже, не выдержав минимальных сроков владения. Налог платится только с разницы между покупкой и продажей, а в случае наследования от всей стоимости, потому что нет цены покупки. Сейчас для продажи жилья отдельная налоговая шкала. Если квартира стоит менее 2 400 000 рублей, то взимается 13%. Если стоимость жилья больше, то на остаток начисляется еще 15% и все. Минфин предлагает суммировать доход от продажи с вашей годовой зарплатой, дивидендами, процентами по вкладам, аренда и так далее. И считать налог по общей прогрессивной 5-ступенчатой шкале. То есть до 2 400 000 13%, до 5 миллионов 15%, от 5 до 20 миллионов 18%, от 20 до 50 20% и свыше 50 миллионов 22%. клиента. Как это будет, если новые правила вступят в силу? Допустим, у вас есть только зарплата 125 тысяч рублей в месяц, то есть 1,5 миллиона в год, и квартира, которую вы купили пару лет назад, и ее надо срочно продать. И продали вы ее на 10 миллионов дороже, чем купили. Сейчас ваш НДФЛ с зарплаты 13%, чуть меньше 200 тысяч рублей. С продажи квартиры вы платите 1 миллион 450 тысяч. Итого 1 миллион 650 тысяч. По новой схеме все складывается. Ваша зарплата 1,5 миллиона плюс доход от продажи квартиры 10 миллионов. Из суммы в 11,5 миллионов взимается прогрессивный НДФЛ. Налог выглядит так. 13% с первых 2 миллионов 400 тысяч плюс 15% со следующего интервала до 5 миллионов и остаток уже облагается 18%. В итоге налог стал больше на 225 тысяч. Соответственно, чем выше у вас общий доход с учетом недвижимости, тем больше налог. Например, даже если вы безработный, но заработали на продаже квартиры 30 миллионов, то налог с этого дохода сейчас примерно 4,5 миллиона рублей. По новой схеме плюс почти миллион. Однако большинство покупателей или наследников предпочитают не спешить с продажей квартиры, говорит основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
19: Большая часть людей либо дожидались 5-летнего срока, либо использовали какую-то другую модель налогообложения, то есть продажа и покупка в один и тот же налоговый период, либо оплата налога с разницей между покупкой и продажей недвижимости. В принципе, как мне представляется, в самом худшем положении окажутся только те люди, кто получил в подарок недвижимость и кто унаследовал недвижимость. Вот здесь, безусловно, возникает, возможно, необходимость продать быстрее, ну, по крайней мере, в наследственных делах. Вот эта ситуация у людей будет, конечно же, болезненной.
18: Новые правила – это усиление налогового бремени, особенно для тех, кто перепродает жилье. Поэтому тем, кто думает о продаже, лучше сделать это в текущем году, считает гендиректор юркомпании «Я прав» Павел Зюков.
20: Безусловно, это очень негативная тенденция. Те налогоплательщики, которые занимаются, например, перепродажей жилья, они, конечно, столкнутся с тем, что их маржинальность очень сильно может снизиться. Как соединение налоговых баз, которые раньше отдельно считались, например, в этом году получил уведомление налогов, в котором я увидел имущественные налоги, земельные, транспортные и от процентов по депозитам и налог, который рассчитывается вот с превышением ставки, поскольку работодатели у нас, безусловно, порядки всегда считают 13%. А все остальное доначисляют уже налоговые органы в уведомлении. С последующим в этом уведомлении, просто если продать квартиру в 2027 году, не в 2026, то можно будет уже столкнуться с достаточно увеличенной суммой налога, поэтому те, кто хотел продать квартиру и пока думает, лучше, наверное, ее продать в текущем году, чтобы не попасть на большие налоги, поскольку законопроект с большей долей вероятности, надеюсь, 99% будет принят.
18: Если продать квартиру сейчас невыгодно, некоторые собственники не торопятся, пока сдают или делают ремонт. Наталья Воробьева, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
0: На этой неделе были опубликованы исследования двух препаратов под интригующими заголовками. Один для похудения, CBL-514, может подарить вам плоский живот всего за несколько недель. И, в отличие от Оземпика, он воздействует непосредственно на жировые отложения. Ну а второй – креатин, популярная добавка, которая увеличивает силу даже без тренировок.
21: Подробности.
18: Новый препарат для похудения CBL-514 от тайваньской Calliway Pharmaceuticals – это инъекция, которая действует не на аппетит, как, например, Оземпик, а прямо на жир в области живота. Он запускает саморазрушение жировых клеток в месте укола и уменьшает как подкожный, так и висцеллярный жир. Побочные эффекты, как пишут авторы исследования, в основном легкие – боль, отек и покраснение в месте укола. Серьезных не зарегистрировано. В отличие от Оземпика, препарат, вероятно, меньше влияет на потерю мышц и лучше защищает от возврата веса. Разрушенные жировые клетки плохо восстанавливаются. Пока долгосрочный эффект после отмены доказан только на крысах. Сейчас препарат переходит в третью фазу клинических испытаний, последнюю перед одобрением американского FDA. Второе исследование посвящено креатину. Оно показало, что популярная добавка может увеличивать силу и мышечную массу даже у людей, которые не начали тренироваться. 12 недель одна группа принимала 10 граммов креатина в день. Другая плацебо плацебо. Даже те, кто не занимался спортом, на креатине увеличили мышечную массу и силу в жиме лежа и жиме ногами. Исследование небольшое, всего 64 человека. Раньше данные о креатине без тренировок были противоречивыми. Креатин не заменяет физические упражнения, доза 10 граммов очень высокая, примерно как 2 килограмма мяса или рыбы в день. А производитель креатина, немецкая компания Альцхем, поставляла добавку и финансировала часть анализов.
0: Врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов-нутрициологов Анна Белоусова высказывает настороженное отношение к обоим этим средствам.
1: Массовая гибель клеток может вызвать компенсаторное развитие спайк, как при любой гибели клеток, при любом воспалении. У воспалительных реакциях как раз говорят те моменты в исследовании, которые показывали покраснение, воспалительную реакцию в области введения инъекционного препарата. Если у нас образуются грубые спайки, то это может нарушить внешний вид живота точно так же, как в свое время было на неудачно проведенных липосакциях, когда животик шел буграми и выглядел в конце концов некрасиво. Но и это еще не все. Такой препарат, конечно, будет популярен как похудение без диет, а вот если человек пользуется такой методикой и не применяет диету, то жир все равно будет накапливаться. И при гиперкалорийном питании жир все равно начнет откладываться туда, куда сможет. То есть нередкая ситуация, жировые отложения на спине, плечах. В любом случае, пока мы волшебной палочки не изобрели, от питания правильно построенного мы не уйдем. Что же касается креатина. Креатин действительно такая популярная спортивная добавка, но настораживает то, что его исследовали для набора мышечной массы у людей, не занимающихся практически спортом. Так вот, когда проводились исследования креатина, в том числе на животных, брали группу животных, которые двигались, и животные, которые были малоподвижны, то выяснилось, что у малоподвижных животных, в конце концов, на креатине происходит поражение печени и почек. То же самое возможно у человека, и, собственно, уже имеющиеся заболевания печени и почек, если такие заболевания есть, то креатин окажется вреден для таких людей. И вообще высокий уровень креатина в крови считается не нормой. Хотя спортсменам и людям, активно занимающимся фитнесом, считается, что креатин достаточно безопасен для применения, если человек исходно здоров.
0: Анна Белоусова, Национальная ассоциация диетологов и нутрициологов. А еще, как утверждают британские ученые из Ливерпульского университета, вместо воды во время похудения можно пить колу без сахара. В исследовании участвовали около 500 человек, и те, кто пил напитки без сахара, за 2 года сохранили снижение веса почти на 5 килограммов, а участники из группы воды на 3,7 килограмма. Существенной разницы в аппетите между группами исследователи не обнаружили, но исследование финансировалось Американской ассоциацией производителей напитков.
3: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан или гриль. Белинского 11/66.

0: Маргарин, родившийся в армии. И сыр, исчезнувший навсегда. Фальшивки, которые чуть не разрушили империю. И огороды, которые ее спасли. Державы, которые неожиданно поднимались. И страны, которые опускались на дно. Конфликты и экономика. Специальный проект. Скоро. На Бизнес ФМ. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
1: Столичный рынок недвижимости вступил в новую эпоху. Как сообщил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, в городе зарегистрирована первая сделка с недвижимостью с использованием единой биометрической системы. Переход прав собственности по договору купли-продажи на нежилой объект. Возможность продавать квартиры и совершать другие сделки с недвижимостью с помощью биометрии появилась у россиян с 1 июля. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, который приводили в конце апреля РИА Новости, использование подтвержденных соответствующими структурами биометрических данных снизит риски недобросовестных сделок. Подделывать биометрические данные мошенники пока не научились. Единая биометрическая система – государственная информационная платформа, на базе которой предоставляются различные услуги, далеко не только недвижимые. В их числе бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, оформление электронной подписи и ряд других. И каждый заявитель может выбрать, как именно ему удобнее получить услугу – по паспорту или с применением современных технологий. Самая первая российская биометрическая сделка с недвижимостью прошла в конце июля в Самарской области. А теперь и Москву можно поздравить с почином. Как отмечает Игорь Майданов, регистрация по биометрии – новый этап цифровизации рынка недвижимости столицы. При подобной регистрации используются две уникальные характеристики для идентификации личности. Это особенности лица и голоса. Биометрия способствует дополнительной защите сделки, ее ускорению, снижению издержек и расширению географии за счет дистанционного оформления, когда покупатель и продавец могут находиться в разных регионах страны. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале BFM.ru.
0: Недвижимость на Бизнес ФМ.
2: 13:47 в Москве. Для самозанятых вводится лимит на работу с одним заказчиком. Это 60 часов в месяц на протяжении полугода. О введении лимита напомнила Федерация независимых профсоюзов России. Такие меры нужны для того, чтобы крупные компании, например, маркетплейсы, не нанимали самозанятых на продолжительную работу, чтобы платить меньше налогов. Продолжит тему Валерий Убадуев.
3: Итоги недели. Закон об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в первую очередь касается крупных цифровых платформ. В июле Минэкономразвитие представило предварительный перечень таких площадок. Всего их 12. Среди них есть одна иностранная компания. Это Джум. Остальные российские. Два крупнейших маркетплейса Озон и Wildberries, сервисы по доставке еды Delivery Club, Кубер и Яндекс.Еда, Магнит-маркет и Яндекс.Маркет, Ламода и агрегаторы. Авито, Яндекс.Путешествия и Яндекс.Такси. Отдельная часть закона фокусируется на так называемых платформенной занятости, когда какой-либо человек находит работу или подработку через специальные агрегаторы. Для упрощения прибегнем к условным примерам. Допустим, Озон нанимает себе самозанятого кладовщика Ивана через Авито подработку. И если Иван на протяжении полугода работал на складе Озон более 60 часов в месяц, то Авито подработка должна будет приостановить прием заказов между Иваном и Озон. А налоговая может расценить такую подработку уже как систематическую работу и потребовать устроить Ивана как полноценного сотрудника со всеми вытекающими из этого налогами и требованиями ТК. Но касается это не только крупных компаний, говорит основатель компании «Бизнес и налоги» Евгения Мимрук.
4: Это может касаться даже не только маркетплейсов, но и какого-то небольшого бизнеса, потому что я знаю, что есть компании, как раз-таки агрегаторы, которые предоставляют услуги по автоматизации работы с самозанятыми. Грубо говоря, есть какой-то мелкий бизнес, который хочет начать работать с 15 самозанятыми и как раз-таки для составления договора, для составления документов для выплат, они приходят к таким компаниям. И вот в том числе этот новый закон будет направлен на то, чтобы тоже компании, не только крупные маркетплейсы, но и малый и средний бизнес, не мог вот таким вот образом уклоняться от заключения трудового договора через агрегаторов.
3: Важно, что для самозанятого лимит в 60 часов в месяц на протяжении полугода относится только к конкретному заказчику. То есть, опять же, условный Иван может работать по 40-50 часов в месяц на Озон, Wildberries и Яндекс.Маркете одновременно, если не сойдет с ума. Но возникает вопрос, а кто вообще будет считать эти часы? Здесь следует обратить внимание на то, что в законе говорится именно о работе через агрегаторы, через биржи самозанятых. На таких сервисах люди выходят на подработку посменно. Следовательно, возможность фиксировать часы работы есть у самих платформ. ФНС в августе также уточняла, что новые правила не касаются прямых договоров с заказчиками, то есть когда компании и самозанятые заключают соглашение напрямую, без участия агрегатора. Однако и при таком подходе, если работодатель злоупотребляет, все равно могут возникнуть вопросы у регуляторов, говорит основатель консалтинговой компании «Wow Стратегия», эксперт в области e-commerce Сергей Петренко.
5: Когда кладовщик или курьер постоянно работает по графику, подчиняется руководителю и выполняет одну и ту же функцию, возникает признаки трудовых отношений и риск претензий налоговой и трудовой инспекции сохраняется. Для рынка это не отмена самозанятости, а сигнал. Постоянные смены и штатные функции придется выводить в более прозрачную модель через трудовой договор или кадрового подрядчика. В текущей истории мы наблюдаем очень интересный момент, что крупные компании как раз и могут создавать такие платформы и, соответственно, закручивать этот контур вокруг себя. А вот малый бизнес, как правило, работает с платформами-посредниками.
3: Также в законе прописано, что лимиты на работу у самозанятых применяются лишь в определенных сферах, но список довольно широкий. Это в том числе логистика, торговля, строительство, подбор персонала, IT и другие. Валерий Бадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: Более 1 триллиона рублей отдадут вкладчики бюджету с процентов по депозитам. Именно столько государство рассчитывает получить в следующем году.
0: Итоги недели.
2: Банки, согласно законопроекту правительства, будут сами удерживать НДФЛ с процентов по вкладам, а ФНС к концу года все пересчитает, все поступления налогоплательщика начислит доход на оставшиеся, налог на оставшиеся доходы по прогрессивной шкале НДФЛ. Как будет работать новая налоговая схема, подробнее Евгений Прильчук.
6: Сейчас банки выплачивают проценты своим вкладчикам полностью без удержаний. До 1 февраля следующего года они передавали данные в налоговую, та рассчитывала сумму налога по всем вкладам и выписывала уведомление к концу года. Что изменится? Банки, как налоговые агенты, будут удерживать налог сразу и выплачивать вкладчику оставшуюся сумму. А налоговая затем пересчитает уже поступившие налоги и произведет доначисление к концу года, если потребуется. И все это с учетом прогрессивной ставки НДФЛ, объясняет партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
7: То есть, по сути, будет налогообложение в два этапа. Сначала банк при выплате процентов удерживает первый раз, и потом налоговый орган доставляет требования налогоплательщику в следующем году, и он до 1 декабря будет это уплачивать. Почему это эффективно для бюджета? Потому что сейчас налогоплательщик, по сути, пользуется налоговыми каникулами на целый календарный год. То есть, он там заработал в 2025 году какую-то денежку, да, по вкладам, и налоги, которые он не уплатил в 2025 году, он будет платить только в 26-м. А сейчас такого не будет. То есть бюджет будет наполняться раньше, чем сейчас. У налогоплательщиков больше не будет выбора, да, потому что они изначально будут доход получать в меньшем объеме, чем сейчас. Сама рука налогоплательщика, когда он нажимает на кнопку «Отправить на ЕНС» такую-то сумму налога, да, она будет подниматься легче, потому что эта сумма будет меньше. Вот. Но, тем не менее, по сути, налоговая нагрузка, конечно же, вырастет.
6: У одного гражданина, как известно, может быть несколько вкладов. Однако банки не обмениваются информацией друг с другом. Общую картину видит лишь налоговая. Она опирается на данные банков, ЦБ и агентства по страхованию вкладов. Собрав все данные, она насчитывает дополнительную сумму налога, если она наберется. Эту сумму клиенту нужно будет уплатить самостоятельно до 1 декабря следующего года. Поправки вносятся для того, чтобы налоги поступали в казну сразу, а не через год, как раньше. Самая прямая аналогия – банки будут действовать так же, как сейчас действует работодатель, говорит руководитель налоговой практики, партнер адвокатского бюро «Линия права» Владимир Фокин.
8: Как только банк начислит проценты на счет, это будет считаться выплатой. Банк обязан будет отщипнуть от начисленных процентов соответствующий налог с учетом льготы. Ну вот это льготируемая сумма 1 000 000 плюс проценты по максимальной ставке.
9: То есть получается, что банк тоже будет эти налоги отчислять, ну условно, не раз в год по всему начисленному. А, ну как, раз в месяц что ли? А если у меня вклад с капитализацией, 12 раз надо встать сесть?
8: Вот, да. Первыми попадают под раздачу вот эти сложные вклады с капитализацией. процента. Банк сам будет как агент это перечислять. Как работодатель, который вам до выплаты зарплаты уже забрал налог и уплатит его же ежемесячно в бюджет. То же самое будут делать банки. Поэтому в 2027 году будет такой кумулятивный эффект. Во-первых, все заплатят по итогам 2026 года, и все, что будет за 2027 год капать, оно будет облагаться налогом сразу. В этом и есть смысл законопроекта. Не год ждать или два, пока деньги дойдут до бюджета, а сразу их откусывать в моменте.
6: Законопроект включает проценты по вкладам в общую совокупность доходов, облагаемых НДФЛ по прогрессивной шкале 13-22%. Другими словами, проценты с вкладов и все прочие доходы налогоплательщика будут суммироваться. Надо лишь помнить, что НДФЛ облагаются не все проценты по вкладам, а только часть сверхлимита. Побочный эффект от этих нововведений, пожалуй, один. Самостоятельно посчитать, какую в итоге сумму налога тебе должны начислить, и заготовить деньги заранее будет весьма затруднительно. Посчитать все легко и в автоматическом режиме сможет только налоговая. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданная при участии Пауэрбанк ПСБ. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Продолжительность жизни.
10: После инсульта человек может перестать замечать все, что находится слева от него. Он не притрагивается к еде на левой половине тарелки или может даже забывать о собственной левой руке. Так проявляется пространственное игнорирование или неглект.
0: Журналист Алена Копылова.
10: Чаще всего такое нарушение возникает после повреждения правого полушария мозга. Дело в том, что увидеть объект и обратить на него внимание не одно и то же. Сигнал от глаз может поступить в мозг, но для осознанного восприятия его еще должны обработать системы, управляющие вниманием. В этой работе участвует сеть разных областей мозга. После инсульта связи между ними могут нарушиться, и внимание оказывается смещено в одну сторону. Неглект хорошо заметен в простых тестах. Например, пациента просят нарисовать циферблат. Он рисует круг, но все 12 цифр размещает только на его правой половине. Нарушение касается не только зрения. Человек может не реагировать на звуки слева и не замечать прикосновения к левой стороне тела. Существуют и еще более необычные формы неглекта.

0: Москве 13 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. За сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ погибли 3 человека. 12 пострадали, сообщил губернатор региона Александр Шуваев. По его словам, двое из погибших – это женщина, получившая тяжелые травмы в Белгороде, и мужчина, который был ранен в Красноярушском округе 16 сентября. Он скончался в больнице. Среди пострадавших есть 4 детей. Блокировка российской спутниковой группировки «Рассвет» будет означать космическую войну, заявил зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Он отметил, что предложение о блокировке российских спутников исходило ранее от Владимира Зеленского. «Это приведет к полноценной космической войне. Это, надеюсь, понимают американцы, ведь тогда их низкоорбитальные спутники Starlink посыпятся вниз», написал Медведев в телеграм-канале. По его словам, космос – это очень тесное место и нужно быть взаимно вежливыми. Похороны психотерапевта Анатолия Кашпировского пройдут в закрытом формате, сообщили в его окружении. Кладбище, где пройдет погребение, не называется. По данным ТАСС, семья не намерена разглашать место захоронения даже друзьям и коллегам. Анатолий Кашпировский умер 3 октября в больнице. Ему было 87 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Ранее в семье психотерапевты сообщили, что прощание с Кашпировским состоится 8 октября в прощальном зале Троекуровского кладбища. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 2 часа дня в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Удары по ВПК в Киеве будут усилены, заявили в российском Минобороны. Так в ведомстве прокомментировали заявление Зеленского о планах Киева усилить удары по российским НПЗ. В свою очередь, Кремль отметил, что Москва отвечает на эскалацию Киева. И это пока единственный способ достижения интересов. Россия будет воевать наотмашь, сказал Песков. Между тем, Мерц внепланово прибыл в Киев сегодня и взял с собой министра экономики ФРГ, глав немецких оборонных компаний. Причем в Киеве параллельно снова атакованы мосты реактивными дронами. Сегодня Москва накануне призывала иностранных дипломатов и граждан покинуть украинскую столицу. Роспотребнадзор заявил, что смерть сотрудницы Иркутского противочумного института не связана с ее работой. У нее выявили пневмонию неустановленной этиологии. Больше ни у кого из сотрудников заболевания не было. Ситуация в Иркутске и Шелихове стабильная. Подробности в эфире «Бизнес FM». Итак, в Кремле заявили, что пока достигнуть мира мирными способами невозможно, Россия будет воевать наотмашь. Так сказал Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. По его словам, Москва отвечает на эскалацию Киева, и это пока единственный способ достижения интересов России в условиях отсутствия переговоров. А вынашивающие планы нанести России сокрушительный удар заплатят свою цену, как сейчас это делает Украина. Минобороны России сегодня заявили, что услышали заявление Зеленского о планах Киева усилить удары по российским НПЗ в ответ на удары по украинскому ВПК. И после этого заявления удары вооруженных сил России по ВПК Украины будут усилены, заявили в Москве. Киев в последние дни подвергается массированным ударам. Были атакованы южные и северные мосты через Днепр. Движение в городе было парализовано. Российский МИД рекомендовал иностранным дипломатам покинуть украинскую столицу. Несмотря на это, сегодня в Киев неожиданно приехал канцлер Германии Мерц. Его сопровождают министр экономики и глава оборонных компаний. Он сказал, что приехал, потому что Украине в ближайшие недели будет нужна поддержка. Немецкие СМИ со ссылкой на источники пишут, что Мерц объявит о выделении 1 миллиарда евро на военную помощь и 350 миллионов евро на ремонт энергетической инфраструктуры и также о поставках дальнобойного оружия и систем ПВО. Мы обсудили это с политологом, международником, экспертом клуба «Валдай» Андреем Картуновым. Как выглядит этот визит, учитывая вот все вводные в последние дни?
3: Надо, наверное, принимать во внимание ту конъюнктуру, в которой проходит визит. С одной стороны, Мерц подтверждает неизменность своего курса на поддержку Украины. И это, конечно, особенно важно с учетом итогов последних региональных выборов в Германии, где большого успеха достигла правая партия «Альтернатива для Германии», которая выступает как раз против увеличения экономической поддержки Украины. А с другой стороны, визит идет на фоне эскалации самого конфликта. И, конечно, Мерц своим визитом демонстрирует, что он не склонен прислушиваться к советам

0: Москвы. Ну и, конечно, это поддержка Киева в условиях, когда Киев испытывает все более существенные сложности, в том числе из-за новых масштабов ударов России по
1: политической инфраструктуре. О поддержке, о чем могут договориться вообще? Потому что ранее были сообщения, что ЕС не готов добавить финансирование дополнительное сверх того, что было выделено, или побыстрее его выплатить. Здесь какие перспективы вообще?
0: Нет, по всей видимости, привезет с собой или привез уже с собой не так много средств. Эти средства могут считаться миллиардами, но не десятками миллиардов евро, о чем говорят в Киеве. Кроме того, это возможные планы по совместным проектам и в сфере энергетики, и в сфере военной промышленности, прежде всего совместное производство современных дронов, а возможно и не только дронов на территории Украины. Вот насколько эти планы реализуются, вопрос пока что остается открытым, поскольку, конечно, в нынешних условиях никто не гарантирует безопасности.
1: Вот эти удары последние России по мостам, реактивными дронами в том числе, какой эффект может вообще оказать? К переговорам это как-то приведет?
0: Украина вот в последнее время неоднократно поднимала вопрос о каком-то перемирии или, по крайней мере, о деэскалации, скажем, о взаимном отказе от ударов по энергетической или там транспортной инфраструктуре. Мы знаем, что есть предложение о том, чтобы заключить новое перемирие в акватории Черного моря. Таких идей довольно много, но пока что, как мне кажется, такая первоочередная задача — это просто восстановить те механизмы, которые были заморожены в начале года после вот первых раундов трехсторонних российско-американско-украинских переговоров, состоявшихся в Абу-Даби и в Женеве. Если удастся этот переговорный процесс восстановить, это уже будет большим достижением.
1: А в практическом смысле удары по мостам могут нарушить логистику фронта или нет? Все-таки реактивные дроны, вероятно, не могут нанести такого ущерба по мосту, чтобы совсем его разбить.
0: Я думаю, что все-таки вот удары по мостам носят скорее политико-психологический характер, чем практически в плане способности ВСУ продолжать ведение боевых действий. Здесь, конечно, важен вот тот психологический эффект, который будут ощущать в том числе и руководители Украины, поскольку Киев оставался относительно незатронутым российскими ударами. Теперь положение меняется, что говорит о том, что конфликт выходит на новый уровень.
1: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Во время визита Мерца в Киеве несколько раз звучала воздушная тревога, и в тот момент, когда он уже был в украинской столице, беспилотник снова ударил по Северному мосту через Днепр. Мэр Киева Кличко сообщал, что повреждено дорожное полотно. Приезд Мерца в Киев прокомментировала лидер оппозиционной альтернативы для Германии. По словам Вайдель, Мерц в немецкий национальный праздник, вчера был День германского единства, едет на Украину и обещает дополнительные миллиарды, в то время как Германия переживает самый серьезный энергетический кризис. «Все это уже невозможно даже вообразить», — написала Вайдель. Визит немецкого канцлера комментирует немецкий политолог Александр Рар.
2: Я думаю, что это в чем-то даже ответ Мерца на выступление Путина на Валдайском форуме. Он видит, что на Западе, особенно в Европе, ну и в Америке, раздаются все громче и громче голоса, которые призывают к мирным соглашениям, к приостановке той военной и экономической помощи, которую Запад должен, в принципе, по-прежнему предоставлять Украине. Мерц решил личным примером показать, что его правительство готово помогать Украине, и то, что Мерц приехал с такой знатной делегацией представителей экономики, фактически в день единства большого национального праздника Германии, где, в принципе, он должен был находиться, хочет показать, судьбы Германии и Украины теснейшим образом связаны. Он этим самым хочет показать свою стойкость во времена, когда его собственный рейтинг в Германии, в Европе падает, и что таким прыжком вперед он может восстановить свой имидж как тот человек, который борется за единство и за свободу в Европе, помогая во всем Украине. Насколько все это имеет смысл, это большой вопрос, потому что украинский ТЭК, который немецкими деньгами сейчас Мерц хочет восстановить, во время войны этот ТЭК будет дальше уничтожаться. Но здесь Мерц хочет явно проявить демонстрацию силы, что мы не дадим Украине зимой замерзнуть.
3: Появилась реакция лидера альтернативы для Германии Вайдель. Насколько отражает электоральное настроение не только электората АДГ, а вообще в обществе? обществе?
2: Вопрос очень правильно вы поставили. Действительно, такая реакция есть в обществе, но это только частично в обществе. Я думаю, что более-менее Германия в этом отношении расколота. Особенно в Восточной Германии многие люди считают, что помощь Украине бессмысленна, особенно военная, что она, наоборот, приводит больше и больше к той опасности, что получится прямой военный конфликт между Германией и Россией, чего большинство немцев не хотят. Но есть другая часть немецкого общества, в первую очередь правящие элиты, которые, наоборот, говорят, мы здесь не будем сдаваться, мы, наоборот, покажем, что мы сильнее, и нужно всеми силами сейчас, когда нам часть немецкого общества не верит, нас не поддерживает, наоборот, проявить эту стойкость, потому что, в конце концов, это ведет на правильный путь победы идеалов, свободы и так далее. И Мерц вот превратился именно в такого неосторожного политика, который свято хочет верить в свои убеждения.
1: Александр Жар, немецкий политолог, глава МИДа Украины Сибига, заявил, что Индия впервые предложила Украине и России широкое мирное соглашение. Украина, цитата, «готова к энергетическому и черноморскому перемирию, но только в таком сочетании». Возможно, Сибига имел в виду то самое предложение, которое было сделано Путину, о чем он сказал на Валдае. Сначала Россия прекратит удары по украинским судам, а затем Украина прекратит удары по НПЗ. И Владимир Путин тогда ответил отказом. Глава индийского МИДа на заседании Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Дели в последние месяцы активнее участвует в регулировании на Украине, ведет переговоры как с Москвой, так и с Киевом прямо сейчас. По словам министра, Индия пытается содействовать решению ряда насущных проблем, в частности, таких как безопасность судоходства в Черном море, экспорта зерна и энергоносителей. Роспотребнадзор впервые прокомментировал ситуацию в Шелихове, где несколько дней ходят слухи о возможном случае чумы. Ранее МЭШ написал, что 28-летняя лаборантка якобы умерла от легочной чумы, а заразиться могла после того, как случайно разбила пробирку с опасной бактерией. Сегодня в ведомстве заявили, что у девушки выявили пневмонию неустановленной этиологии. Никаких аварий при работе с опасными микроорганизмами в институте не было, и что связанных с работой в противочумном институте микроорганизмов у женщины не нашли. Но точную причину пневмонии по-прежнему не называют. Что можно понять из такой формулировки, говорит профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ и доктор биологических наук Алексей Аграновский.
4: Иными словами, причиной ее смерти не была, как следует из этого сообщения, возбудитель чумы. Но знаете, как бывает иногда? Начальство осторожничает. Вроде как определили, что нет. Нам хочется, чтобы нам сказали вот прям все, что вот у нее был там пневмокок, она была, скажем, например, ослаблена ОРВИ каким-то, развилась пневмококковая инфекция. Тут странного-то много. Ждешь, что тебе расскажут все, но административные телодвижения в медицине в том числе гораздо сложнее, чем ожидаешь. Что как бы из общих соображений не старый человек вдруг умер от пневмококковой или какой-то иной бактериальной пневмонии. Почему не лечили? Почему не дали антибиотики? Почему? Почему так быстро? Но это не значит, что от нас прям скрывают самое страшное.
1: Алексей Грановский, доктор биологических наук. Версия лабораторной аварии с самого начала вызывала много вопросов, сказал в эфире Бизнес ФМ главный научный сотрудник Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов.
5: Мне не очень понятно, я не представляю себе, чтобы сотрудница, чтобы она работала без вакцинации, тем более с чумой. То есть мне здесь в основном непонятны две вещи. Фраза про разбитую пробирку, потому что все работают на пластике. Ну и вот то, почему ее не защитила вакцина. Что-то такое произошло, что пробило вакцину. Да, очень крупные дозы любого возбудителя пробивают, ну, практически любую вакцину. Я тем более не представляю, в противочумной системе существует система подготовки кадров. Она очень такая, знаете, продуманная, длительная, это 6 месяцев, где постепенно человека приучают правильно, точно и корректно работать так, чтобы не совершать даже минимальных лабораторных нарушений. Вообще, что-то такое называется лабораторной аварией. И там капля, которая капнула, это все делается над специальными емкостями с дезрастворами. И даже такая капнувшая капля, это считается аварией. И, кстати говоря, любой аварии всегда докладывают. Здесь есть какие-то непонятные непонятные моменты. Такое случается только, когда человек сам не заметил, что что-то произошло. Потому что с тех пор, как помог в 1937 году сотрудник Саратовского противочумного института, поработав в лаборатории, уехал в командировку в Москву и там заболел, была назначена такая мера, как любой сотрудник, работавший с возбудителями первой и второй группы, имеет право на перемещение из места проживания только после прохождения карантина. Для чумы это 6 дней. Чума опасна тем, что она вырабатывает токсин. Он не такой уж тяжелый, его не так уж много, но поскольку чума размножается со страшной скоростью, то она стремительно, буквально за сутки, нарабатывается в таком количестве в организме человека, что вот этот токсин убивает человека. Если там что-то начнется, их сразу же пролечат антибиотиками, а уж тем более при такой настороженности, я думаю, сейчас скорее будет больше других проблем, больше людей будет паниковать.
1: Александр Чепурнов, Институт вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной трансляционной медицины. Несколько дней власти Иркутской области не называли, о какой именно опасной инфекции идет речь. При этом в Шелиховской районной больнице ввели карантин. В СМИ пишут, что на карантин закрыли еще несколько больниц уже в самом Иркутске, в том числе и детскую. В одной из клиник заявили, что ограничение действует во всех медучреждениях города. А накануне директор Иркутского алюминиевого завода Артем Фоминых сообщил, что из-за слухов и противоречивой информации на предприятии ввели масочный режим. В качестве профилактической меры свой пост он закончил словами «Береженого Бог бережет».
6: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес-ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
1: 14:14 в Москве. Прямо сейчас строго по делу гость Бизнес FM, руководитель сети кофеен Drinkit Александр Умаров.
6: Строго по делу с Ильей Капелевичем.
7: У нас в гостях Александр Умаров, глава, руководитель. Там сложная как бы структура, но, короче...
8: Лидер российского бизнеса в Drinkit.
7: Лидер российского бизнеса сети кофеен Drinkit. Или Drinkit.
8: Можно и так, и так.
7: Ну, прекрасно. По крайней мере, в Москве почти все жители центральных районов не только наблюдают, как Drinkit растет, как грибы после дождя в последний год. Также это происходит и в Петербурге, и еще в целом ряде городов, и даже в Дубае и в Казахстане. Поэтому мы, собственно, и разговариваем сегодня не только поэтому. Но давайте в связи с этим с цифр начнем. В 24-м году, в 25-м, вы мечтали, чтобы мечтали, чтобы дорасти в 25-м году до 200 кофеен. Вот, по итогам 25-го, вот сейчас я прочитал 225, может, уже больше, потому что данные отстают. В итоге сколько вас сейчас?
8: На текущий момент у нас 256 кофеен открыто. И если спрогнозировать, сколько еще откроется, вот по подписанным помещениям, у нас есть уже подписанные помещения, это 372 будет в ближайшие, ну, там, полгода.
7: По отчетности, которую я посмотрел, за 24-й только год, за 24-й, там был рост бизнеса на 145%. Вот цифры...
8: Ну, эффект низкой базы просто.
7: Да, но тогда низкой базы. Цифры превзошли ваши мечты, я так понимаю?
8: Сложно ответить, потому что изначально наша большая амбиция, большая мечта, она никак, нигде не останавливается на 200 или даже на 1000 точек. Мы изначально с самого старта развития Drinkit мечтали в первую очередь о 3000 кофеен. Это позволило бы нам войти в топ-10 международных сетей кофейных. И это, конечно, главная цель. А 200 кофеен — это скорее промежуточная цель, нежели какая-то мечта.
7: Но достигнутое, скажем так, очень-очень быстро, потому что вот этот бурный рост начался, собственно, всего-навсего там с 23-24 года. Ну, знаете ли вы, что Drinkit, все-таки Drinkit, будем так говорить, еще называют кофейней DeepSeek?
8: Да, я видел в интернете, что нас так называют китайские студенты. Это в целом распространилось в сети. Думаю, не против.
7: Как вы сами объясняете такое наименование?
8: Просто логотип...
7: Почему много китайцев? Почему DeepSeek, а не просто китайское?
8: У логотипа одинаковые. У ребят из DeepSeek на логотипе кит и у нас. И просто когда ты смотришь и сравниваешь рядом два приложения, и там кит.
7: Ну хорошо, теперь, собственно, наверное, самая главная особенность этой сети Drinkit, она максимально цифровая. Это кофейня, в которой... Ну, просто нет шанса прийти и что-то сказать официанту. Надо как минимум подойти к экрану и что-то нажать. Но еще лучше и то, что вы продвигаете. Это надо скачать приложение, и можно все сделать заранее, вообще заскочить, схватить кофе и двинуться дальше.
8: Да нет, шанс-то есть. Никто не останавливает и не ограничивает. У нас даже там спрятана касса. Просто, как оказалось, это не очень-то и надо гостям.
7: Это не принято, да, теперь в кофейнях Drinkit? Нет, я понимаю, что можно и по старинке, старым аналоговым способом. Но вы же сеть кофеен DeepSeek максимально цифровые и максимально вот такие новые. Это и есть главное, что надо знать про бизнес-модель?
8: Ну, нет. На самом деле, смотря что мы называем бизнес-модель, давайте здесь сойдемся в понятии. Это сочетаемость выручки, расходов, инвестиций, которые дают какой-то объем окупаемости. Правильно? Мы об этом как о бизнес-модели говорим.
7: Нет, я скорее говорю о другом. О том, чем сеть кофеен, бренд, чем он должен привлекать посетителей, удерживать их и завлекать новых.
8: В наших внутренних кругах это мы называем CVP или Customer Value Proposition или ценностное предложение для гостя. Если мы говорим о том, является ли приложение и цифровой опыт заказа главной фишкой Drinkit'а, на поверхности, наверное, можно так сказать. Но на самом деле мы не были изобретателями заказа через приложение. И заказ через приложение и через цифровые каналы был и до нас, и в России, и многих других сетей. На самом деле то, что мы действительно смогли сделать, мы смогли дать бесшовный опыт заказа через эти инструменты. Когда ты уверен, что сделал заказ через приложение, ты придешь, и твой напиток тебя будет ждать именно в том виде, в котором ты ожидаешь, и ты его заказывал. Я обычно привожу пример опыта заказа через приложение со Starbucks'ом. Я был в Стамбуле, был конец 22-го или начало 23-го года. У Starbucks очень давно приложение есть. И я решил сделать заказ через приложение в Starbucks. Сделал заказ, прихожу в кофейню, пытаюсь найти свой заказ и вижу, что его нет. Подхожу к баристу и говорю: знаете, я вот заказ через приложение сделал. Он говорит: а, да? Сейчас посмотрим. И в этот момент, как бы, когда ты делаешь заказ через приложение, и ты рассказываешь бариста о том, что ты сделал заказ, опыт нарушается. И здесь мы в Drinkit именно над этим усиленно работали, чтобы вне зависимости от объема заказов, которые приходят, вне зависимости от того, какой сложности заказ, что там изменено в этом напитке, гость в ожидаемый промежуток времени получал ожидаемый заказ. И вот эта стабильность опыта и бесшовность заказа, именно она, на мой взгляд, является одним из ключевых вещей, которые понравились нашим гостям.
7: Глядя по, как бы, такой, по локациям, где вы развивались, в основном вокруг крупных бизнес-центров, да, где люди торопятся. Ну, где-то вы так и сказали, что это и было находкой. Обеспечить вот этого, значит, москвича или петербуржца, или новосибирца, теперь в Новосибирске вы тоже запустились, который спешит. А за сколько надо сделать этот заказ в приложении, чтобы он точно к моменту вашего прихода вас уже ждал?
8: Ну, здесь мы добавили классную фишку. Перед тем, как оплатить заказ, ты видишь на экране, сколько в текущий момент, в текущей обстановке кофейни будет готовиться твой заказ. Обычно это 3-5 минут. И если в кофейне наплыв, приложение тебе скажет, что твой заказ, если ты его сейчас оплатишь, нужно будет ждать там 7 минут или еще что-то. То есть у нас достаточно подробный алгоритм работает, который предсказывает время приготовления заказа.
7: И для каждой, видимо, кофейни он отдельный, да? То есть вот я же заказываю в каком-то конкретном месте.
8: Он отдельный в каждый вот момент там, времени.
7: Вот, вот, да, и вот эта система должна точно посчитать, предсказать, да, за сколько времени.
8: Она оценивает нагрузку в кофейне в конкретный момент. Она оценивает занятость бариста. Она оценивает количество заказов в очереди. И в зависимости от этого дает предсказание гостю, через сколько будет готов его напиток. Но обычно это 3-5 минут.
7: Значит, все-таки там где-то внутри сидит условно DeepSeek. Я имею в виду искусственный интеллект.
8: В каком-то смысле да, но напрямую сейчас единственная вещь, где у нас действительно применяется искусственный интеллект, мы вместе с Яндексом сделали такой AI-бариста, который внутри приложения по твоему текстовому описанию или запросу, любому абсолютно, может придумать напиток, который тебе понравится.
7: Я конкретизирую свой вопрос и вернусь к нему. Безусловно, у вас вот именно образ, не просто так, не только из-за логотипа DeepSeek, у вас цифровой образ.
8: Да.
7: Теперь с обратной стороны. Пользуетесь ли вы в ваших производственных и бизнес-процессах именно какими-то специальными инструментами искусственного интеллекта? Или все это можно делать вот на обычных алгоритмических программах?
8: Искусственный интеллект и его внедрение скорее только начинает появляться в бизнес-процессах. В операционных процессах работы каждый день для наших гостей сейчас это не участвует. Но в решении проектных задач и внутри нашей управляющей компании, конечно, уже достаточно активно это применяется.
7: Раз мы заговорили про управляющую компанию, тут я, значит, подолью дегтя в бочку меда. Значит, именно управляющая компания оценивается, ну, поясним для тех, кто не понял, потому что каждая, как бы, кофейня, ваша модель, в том числе франшизная, где-то четверть или там пятая часть точек принадлежит самой управляющей компании, остальные франшиза. Можно взять и залезть в Яндекс и спросить финансовые результаты, и ваш официальный аудитор, которому вы, наверное, платите деньги, совершенно за ваши деньги публикуют информацию, что финансовые показатели плохие. Рост огромный, финансовые показатели плохие. Денег нет. Ну, по крайней мере, за 24 год это в свободном доступе.
8: Да и я вам даже скажу и за 25-й, и за 26-й год. Вопрос, на мой взгляд, что характеризовать плохим? Убыток ли у нас? Да, мы, конечно, убыточная компания. Вопрос в том, что мы можем быть убыточными из-за того, что мы что-то делаем неэффективно, плохо работаем, у нас нет продаж или еще что-то. Или из-за того, что мы много инвестируем. В данном случае наш убыток объясняется большим количеством инвестиций в развитие продукта. У нас 40 человек команды IT, которые занимаются разработкой приложения, киосков, внутренней IT-системы и так далее, которые работают в будущее. У нас 15 человек, которые занимаются разработкой продукта и придумывают новые напитки. У нас 40 человек, которые занимаются дизайном интерьера, потому что мы верим, что развитие интерьера для кофейного бизнеса — это краеугольный камень. Это должна быть внутренняя экспертиза. И дальше это твой выбор. Мы выбрали для себя, что мы хотим создавать классный, долгосрочный, действительно конкурентный продукт, который выигрывает на длинной дистанции. И такой продукт создается и строится за достаточно большие инвестиции. И наша модель сама по себе просто предполагает, что управляющая компания должна стать прибыльной и сойтись где-то около 500 кофеен. Точно так же, как было и с Додо Пиццей. Додо Пицца вышла, там, начав в 2012 году, вышла в прибыль где-то, по-моему, году в 2019. То есть она была 7 лет компанией, которая продолжала делать инвестиции. Есть большое количество компаний на рынке, которые продолжают и делают то же самое. Там один из классных примеров, например, здесь будет компания Озон, которая не больше 10 лет была убыточной. Или если международный опыт возьмем, это Uber.
6: Строго по делу на Business FM.
1: С руководителем российской сети кофеин Drinkit Александром Умаровым беседует главный редактор Business FM Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
6: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
9: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
10: ХВЛ для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. Автоцентр на Гагарина. Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Британские ученые доказали.
11: Высокая температура воздуха вызывает диабет и ожирение. Ученых интересовало, как изменение температуры окружающей среды влияет на состояние здоровья. Согласно предыдущим исследованиям, повышение средней температуры на 1 градус Цельсия может ежегодно вызывать тысячи новых случаев заболевания диабетом второго типа. Вероятно, это объясняется тем, что в условиях повышенной температуры организм перестает тратить калории на поддержание тепла. В результате меняется чувствительность к инсулину и увеличивается вес. Специалисты рекомендуют регулярно проветривать помещение и дома, и на работе, иногда открывая на ночь окно. Тогда организм будет эффективно сжигать калории, а уровень сахара в крови не повысится до опасных пределов.
6: Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
12: В Москве 14 часов 28 минут, студия Алисы Потапова. В Бразилии проходят выборы президента. Избирательные участки открылись в 8 утра по местному времени. Голосование продлится до 5 часов вечера. Помимо главы государства, гражданам предстоит избрать губернаторов штатов, полностью обновить состав палаты депутатов и на треть федеральный сенат. Также избрать депутатов региональных законодательных собраний. За пост президента борется действующий лидер Луис Инасио Лула да Силва и кандидат от правых сил сенатор Флавио Болсонаро. Если им не удастся набрать большинство голосов в первом туре, то второй тур состоится 25 октября. В Ормузском проливе был обстрелян танкер, сообщили в Управлении морских торговых операций Великобритании. Капитан сообщил, что в судно попал неизвестный снаряд. В результате было повреждено машинное отделение. О пострадавших ничего не сообщается. Американский предприниматель Илон Маск призвал называть искусственный интеллект суперинтеллектом, как распорядился ранее президент США Дональд Трамп. «Никакого больше И, СИ, так лучше», написал Маск на своей странице в соцсети X. Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что Белый дом сформировал рабочую группу для изучения рисков и возможностей искусственного интеллекта. Ей предстоит подготовить доклад о рисках и возможностях ИИ, а также определить ответственность федеральных властей в этой сфере. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 14:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Страны ОПЕК плюс решили сохранить квоты по добыче нефти на ноябрь на уровне сентября-октября. Таким образом, квота России на добычу составит почти 10 миллионов баррелей в сутки. Семерка также продолжит проводить ежемесячные встречи для анализа состояния рынка. Следующая назначена на 1 ноября. Индия хочет быть полезной в решении проблемы с обеспечением безопасности судоходства в Черном море и экспортом зерна, заявил глава индийского МИДа. Дели в последние месяцы активнее участвует в регулировании на Украине. По его словам, она ведет переговоры как с Москвой, так и с Киевом прямо сейчас. Ранее украинский МИД заявлял, что мирный план Индии с перемирием на море Киев считает приемлемым. Ажиотажа на рынке нет. Новая волна повышения утиль сбора не подстегнула спрос на машины, как это было прошлой осенью. Ставка со следующего года, напомню, вырастет на 10-20%. Что сейчас со спросом на автомобили и какими будут цены? Подробнее в нашем эфире. А прямо сейчас продолжение программы «Строго по делу». Гость «Бизнес ФМ», руководитель сети «Кофеен Дринкит» Александр Умаров.
6: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
7: Раз уж мы упомянули «Додо Пиццу», надо пояснить, потому что, конечно, знают далеко не все, что «Дринкит» — это произведение бренда «Додо» Федора Овчинникова.
8: Все так.
7: И тогда мы возвращаемся, сразу обращаемся к вашей интересной личной истории. Ну, я прочитал, что, значит, когда Федор Овчинников, создатель бренда «Додо Пицца», ну, и его подбрендов, задумал, так сказать, тиражировать некоторые свои бизнес-модели на другие сферы, в том числе на кофейни. Вот, собственно, вы ему написали. Искал он, тогда не помню кого, в итоге нашел вас. Но, ознакомившись с вашими глобальными предложениями, предложил работать за зарплату 120 тысяч рублей в месяц.
8: Ну да, примерно так и было.
7: Это был какой год?
8: Это было 5,5 лет назад, получается, конец 2020 года.
7: Даже для 2020 года 120 тысяч для такого лидер-менеджера проекта, ну, кажется, деньги, мягко говоря, скромные. Так вы и работали за 120 тысяч?
8: Ну да.
7: Позвольте спросить, сейчас ваша зарплата изменилась?
8: Слава богу, да.
7: Как произошло, что вы такое написали, что он увидел, что за 120 тысяч рублей, ну и естественно, так сказать, с перспективой, наверное, что если все произойдет, как написано было, что такого было написано вкратце на этих 7 листах, из которых полетела вот эта большая история?
8: Речь идет, я так понимаю, о том, как бы, тестовом задании, которое я готовил для команды Дринкита, когда устраивался на работу. Там была задача в рамках тестового задания предложить стратегию развития Дринкит и открытие второй, третьей и четвертой точки кофеин.
7: Второй, третий и четвертый. Сегодня, спустя 5 лет, мы говорим о 250.
8: Я уж точно там не помню там конкретном числе, но в целом, да, о каких-то следующих нескольких кофейнях.
7: На однозначных числах.
8: Да, да, да, да, да. Вот. Ну, я подошел к вопросу по принципу как бы от большого к малому. Я начал рассказывать на этих 7 листах о том, с чего стоит начать, что стоит проанализировать, какие районы Москвы, почему именно эти, и постепенно сузился от целиком города Москвы до какого-то конкретного дома и конкретного помещения, объясняя поступательно логику, почему я пришел к этому выводу. Ну, просто это заняло достаточно много буков.
7: В итоге вас позвали, вас выбрали и сказали: делайте.
8: Ну да, да, делайте, что задумали.
7: И дальше. Вы тоже выбирали сами. Самое главное, сама все-таки концепция, ну, о которой мы сейчас так вкратце как-то ее описали, она уже там была на этих 7?
8: Нет, нет. На тот момент, когда я пришел, первая кофейня вообще, Дринкит, которая не была ни капли еще цифровой, это была просто кофейня, она открылась в августе 2020 года. И это была, ну, просто кофейня, где скорее тестировался продукт на уровне там кофе, еды и всего остального. Тогда не было там умной выдачи, киосков и всего прочего. И я пришел в конце 2020-го, то есть через несколько месяцев. Все последующие кофейни, которые были открыты с моим участием.
7: В итоге вы сделали то, что написали там, или с этого все началось, а потом видоизменилось совершенно иной
8: проект? Но там было 2 пути. Один путь — это путь развития продукта. И его идея и концепция кофейни с приложением, она была изначально. Но была вторая часть, как сделать так, чтобы кофейня с приложением кому-то была нужна, потому что на тот момент заказ через приложение, скажем так, не особо кому-то был нужен. Мой подход и моя стратегия предполагала, как вот с этой проблемой справиться, и мы по этому пути и пошли, и в целом оказалось, что достаточно успешно.
7: Сам бренд Дринкит был создан Анастасией Никитиной.
8: Да.
7: У нее на тот момент было всего 2 кофейни под этим названием, потом уже осталась 1, но почему-то...
8: А потом 0.
7: А потом 0, но почему-то Федор Овчинников решил выкупить этот бренд, и, кстати, и саму Анастасию Никитину. И она, насколько я понимаю, продолжает находиться в проекте.
8: Ну да, вот, собственно, вы практически ответили на свой вопрос. Ценность была не в самом бренде, сколько была в людях. Настя очень круто разбирается в продукте. И она до сих пор продолжает и лидирует этот продукт в компании Drinky. И Федор искал...
7: Мы имеем в виду, собственно, напитки сами еду. Напитки. Да.
8: Напитки и еду, да.
7: Продаж, хотя там, естественно, есть и еда.
8: Да.
7: Которые завтракают, которые перекусывают.
8: Да. И ценность здесь не в конкретном названии, не в конкретном бренде, а в компетенциях людей, которые этого развивают. И Drinkit, конечно же, на протяжении всех этих 5,5 лет, что он живет под крылом Dodo Brands, много раз видоизменялся и дорабатывался, и будет продолжать изменяться и дорабатываться. Нормальный процесс улучшения концепции, которым занимается любая компания каждый день.
7: Тут вот наблюдение, повод, так сказать, задуматься и что-то обобщить. Такой вопрос. Что нужно сделать, чтобы из бренда с одной кофейней, которую иногда открывают просто люди, которые любят и умеют варить кофе. Вот у них одна кофейня, две кофейни, опять одна кофейня, потом, может быть, ноль кофеен. Как из этого может вырасти, благодаря чему, вырасти глобальная сеть? В чем главные секреты?
8: Да, на самом деле, нет никакого секрета, нет никакой серебряной пули. В этом плане рост и развитие бизнеса упирается в несколько ключевых вещей. Первое – это, конечно же, энтузиазм предпринимателя, его видение, его амбиции и рост. Вот сама энергетика и видение человека, который это лидирует, это первое из важных вещей. Второе – это, конечно, компетенции людей, которые попадают в эту компанию и в эту команду и начинают развивать его продукт. И третье – это, конечно, инвестиции и ресурсы. Это топливо для бизнеса. Чем больше инвестиций, чем больше компетенций, чем больше энтузиазма, тем больше бизнес способен вырасти. Ну а дальше там всегда фигурирует его величество случай, и нам большое количество раз везло оказаться там, где мы оказались.
7: Вы давно очень в этом бизнесе, и когда вы послали свои предложения Федору Овчинникову, вы уже несколько лет или больше лет проработали. Я знаю, у вас там были и свои и неудачи, и удачи. В общем, знаете вы в теме. Скажите, пожалуйста, вот у успешной Анастасии Никитиной, лично у нее, или у людей таких же, похожих на нее, которые начинают с малого, у них есть шанс из хорошего продукта, из какой-то изюминки вырасти, масштабироваться? Или пока не придет большой инвестор, ничего не произойдет?
8: Да нет, конечно же, что у нас есть история Dodo Pizza. Это буквально история, когда Федор из очень небольших инвестиций построил огромную сеть. Вопрос в том, что когда у тебя нет инвестиций, ты начинаешь компенсировать всем остальным компетенциями и энтузиазмом. Если тебе не хватает компетенций, ты должен компенсировать это избыточным наличием инвестиций, чтобы эти компетенции купить. То есть когда у тебя не хватает чего-то одного, приходится создавать избыточное количество чего-то другого. Большое количество примеров, когда маленький предприниматель из ничего построил достаточно большой бизнес, и в том числе и в нашем сегменте такое не раз происходило. Вопрос в том, с какой скоростью это происходит. Да, если у тебя есть инвестиции, ты можешь вырасти достаточно быстро, как сделал Drinkit. Или можешь расти медленно на протяжении долгих лет, как произошло с Dodo Pizza или с какими-то другими сетями в нашем сегменте.
7: Ясно. Но теперь опять давайте поговорим о таких не очень крупных бизнесменах, которые сейчас массово являются вашими партнерами. Ну, не так уж массово, потому что франшиза Drinkit это дорогая франшиза. Но давайте про их экономику поговорим.
8: Давайте.
7: Так расскажите, сколько надо вложить? Чем рискнуть и что практика показывает, в каких случаях франчайзи зарабатывают, за сколько времени могут вернуть вложенное или не вернуть?
8: Ну, давайте возьмем самый массово представленный рынок на текущий момент, это Москва. В Москве у нас больше 160 кофеен. То есть это основная масса открытых дринкетов. Поэтому здесь наиболее репрезентативные результаты будут. Если мы говорим о кофейне в Москве, на это понадобятся инвестиции в среднем 16-19 миллионов на открытие кофейни площадью 60-80 квадратных метров. Как правило, товарооборот, который у вас будет у вашей кофейни, будет около 4 миллионов рублей в месяц, из которых около 35% вы отдадите на себестоимость, около 17-18% вы отдадите на зарплаты бариста, процентов 10-15, в зависимости от того, как, насколько вам больше или меньше повезло, вы отдадите за аренду, 5-6% прочие расходы, около 6% роялти, и дальше маркетинг, налоги, управление. За вычетом всего этого у вас останется около 15% прибыли.
7: От этих 4 миллионов.
8: От этих 4 миллионов, что у нас соответствует 600 тысячам рублей в месяц. При инвестициях там, от 16 до 19 миллионов получите окупаемость около 3 лет, может быть, чуть меньше.
7: Я бы не стал брать кредит на эти цели под нынешние проценты.
8: Ну, вопрос. Если вы говорите, что окупаемость 3 года, это значит РРР или возврат инвестиций около 33%, а годовые проценты сейчас это там 20%. Можно ли рискнуть? Но это достаточно рисково. Разница всего около 10%. Это точно не последние деньги, которые у вас должны быть. Это правда. На эти деньги навряд ли получится жить. Но открыть на эти деньги можно, и это не будет убыточно, да.
6: Строго по делу на Business FM.
1: С руководителем российской сети кофеин Drinkit Александром Умаровым беседует главный редактор Business FM Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
6: Реклама.
13: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
14: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Маргарин, родившийся в армии. И сыр, исчезнувший навсегда. Фальшивки, которые чуть не разрушили империю. И огороды, которые ее спасли. Державы, которые неожиданно поднимались. И страны, которые опускались на дно. Конфликты и экономика. Специальный проект. Скоро. На Business FM. Спорт и деньги. С Кириллом Гомельским.
7: Спорт вне политики. Понимаю, что этот идеалистичный лозунг уже изрядно надоел, но ведь несмотря на то, что все видят полнейшее лицемерие в этом заявлении, его продолжают декларировать и продолжают втаптывать в грязь. Вот и в стране, которая живет футболом, решили использовать эту игру в качестве инструмента политической борьбы. Действующий президент Бразилии Луис Инасио Лула да Сильва решил добавить себе очков на выборах, которые состоятся в воскресенье, очень странным образом. Странным, по крайней мере, на мой субъективный взгляд. На прошлой неделе он подписал закон о полном запрете ставок на спорт в стране. Гражданам дали всего 10 дней до 5 октября на то, чтобы вывести средства со своих счетов в букмекерских конторах. На следующий день после этого доступ ко всем ресурсам таких компаний должен быть полностью закрыт на территории Федеративной Республики Бразилия. Конечно, во всех уголках планеты есть люди, страдающие лудоманией, и на первый взгляд такой закон – это благо для них. Но мы все знаем, как легко обходятся разного рода запреты в интернете. Теперь они будут вынуждены скрывать свою зависимость и к тому же нарушать закон. А при чем здесь футбол? Но при том, что у 14 из 20 клубов серии А, высшего дивизиона бразильского футбола, титульные спонсоры – это букмекеры. Их логотипы должны быть в те же сроки убраны с формы команд и с рекламных щитов на стадионах. Хоть в чемпионате уже сыграно 28 из 38 туров сезона, грядущие финансовые проблемы спорта номер один очевидны. Не знаю, сколько голосов Лулу да Сильва может себе добавить таким образом, но мне кажется, что в стране, где каждый гражданин фанат футбола, такой ход опасен.
6: Спорт и деньги на Business FM.
1: 14:45 в Москве. И сейчас заключительная часть программы «Строго по делу». Гость Business FM, руководитель сети кофеин Drinkit Александр Умаров.
6: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
7: Я читал, что, собственно, в Дринке стоит очередь из желающих получить франшизу, открыть точку по стандартам, с программным обеспечением, с снабжением продуктами, все вот это все, что... Причем очередь очень большая. И причем бывает так, что, несмотря на то, что есть много претендентов, вы вообще в некоторых городах среди них отказываете всем.
8: Да, бывает такое.
7: Не так уж это типично.
8: Ну, смотрите, я думаю, что здесь ключевая причина в том, какого подхода мы придерживаемся относительно создания продукта и франшизы. Есть типичная история для любого предпринимателя, когда он создает свой бизнес. Он в первую очередь ориентируется на срок окупаемости и на возврат инвестиций, на те деньги, которые он будет зарабатывать каждый месяц. Бизнес, который создаем мы, помимо вот этого ежемесячной прибыли, ежемесячного чека, который вы можете получать от бизнеса, создает дополнительную ценность, именно капитализацию. Вы понимаете, открывая ее, что этот бизнес может работать 10 лет, 20 лет, и, соответственно, это несет дополнительную ценность в виде капитализации. Сегодня этим вовсю пользуются партнеры Додо Пиццы, которые могут построить пиццерию там, за 35 миллионов, вывести ее на прибыль, а потом продавать ее за 60, 70, 100 миллионов с добавленной стоимостью, потому что все знают, что Додо Пицца — это большой актив. И наша задача здесь не меняется. Помимо стабильной ежемесячной прибыли для нашего партнера, мы стремимся создать для партнера актив, который можно передать детям, продать и быть уверенным, что этот бизнес будет работать и дальше, и с изменениями ситуации на рынке, несмотря ни на что. Вот какой бизнес мы строим, и именно, надеюсь, из-за этой ценности многие партнеры выбирают нас.
7: Да, но часто вы не выбираете никого.
8: Это правда.
7: Причем были случаи, я уже забыл, в каком городе, когда пришло куча претендентов, где вы собирались, вы со всеми как бы поговорили, рассмотрели и вообще отказались. Почему?
8: Ну да, здесь нет каких-то универсальных критериев. Ты смотришь на ситуацию на рынке, на сложность региона и взвешиваешь, и сравниваешь компетенции партнера в сравнении с теми сложностями в регионе, с которыми он столкнется. Это первый, наверное, такой критерий. Второй критерий — это наличие инвестиций. Открытие в регионах сегодня, не в Москве, несет достаточно весомые риски. Мы там еще не успели построить бренд. И там окупаемость совсем другая, не такая, как в Москве. И партнер должен быть готов финансировать в том числе и какие-то убытки, которые возникают по пути. И третий критерий — это, конечно же, сам партнер и наше понимание, как этот человек, как этот потенциальный партнер будет вести себя с нами в конфликтной ситуации. Конфликты будут возникать неизбежно. Но если мы вместе умеем, как люди, договариваться и находить компромиссы и выход, это будет хорошее партнерство, несмотря на все возможные будущие разногласия. Поэтому это непростой выбор. И человек, который действительно подойдет под все эти критерии, далеко не каждый предприниматель. И потом мы понимаем, что на самом деле здесь дело не в том, что мы выбираем. Очень часто люди, которые приходят к нам, это очень классные предприниматели, действительно очень крутые. И мы понимаем, что не они нам не подходят, а мы для них не подходим. И скорее, это классный человек, которому лучше развиваться в чем-то своем, другом. Франчайзинг подходит не всем.
7: Послушайте, ну ведь франчайзи сам несет ответственность за себя. Ну, хорошо, он решил, вы ему объяснили риски. А он говорит, я все равно рискну. Ну, если он прогорит, вы здесь ни при чем.
8: На самом деле, это так кажется. При неуспехе партнера гораздо больше риска всегда несет, на самом деле, владелец бренда. В этом плане для вас, простите, но вы всего лишь потеряете кусок бизнеса. Да, это могут быть неприятно, это может быть достаточно внушительная для многих сумма, 10-15 миллионов, но для нас это потеря репутации. Репутация в этом плане стоит гораздо дороже. Мы инвестировали больше 2 миллиардов рублей в этот бизнес. Мы здесь ищем ситуацию вин-вин, когда мы понимаем, что и партнеры будут успешно, и мы сможем построить на этом партнерстве долгосрочное сотрудничество. Мы зарабатываем не от неуспеха партнера, мы зарабатываем от роялти только. Это единственный источник дохода. А роялти платится только в тот момент, когда у партнера есть хорошие обороты.
7: Ценовая политика общая для всех, то есть везде ли в Дринкете кофе и там, не знаю, сэндвич, завтрак будет стоить одинаково или нет?
8: В зависимости от региона цена может варьироваться. Если мы говорим про один регион, один город, как правило, цена будет едина. Если мы говорим о разных регионах, то в Москве, конечно, будет дороже, чем в Иркутске.
7: Вы пока для того, чтобы так быстро развиваться и так быстро, в Москве и в Питере они очень быстро, просто вот вчера не было, здесь появился, там появился, поэтому мы и разговариваем. Вы демпингуете? Ну, потому что, в общем, цены, чуть я прям сегодня полез посмотреть меню, обычно я этого не делаю, плачу не глядя, но посмотрел там сопоставимого класса, не буду никого называть, по крайней мере, по меню получается дешевле.
8: Демпингом это сложно назвать. Демпинг, в моем понимании, это когда ты даешь более дешевую цену во вред своей экономике. Когда ты пытаешься таким образом, ну, как бы выбить конкурентов, давая цену даже иногда в убыток. Наша модель при тех ценах, которые сегодня есть, дает окупаемость очень хорошую. Мы скорее занимаем нишу, средний-средний плюс. И наша бизнес-модель сама по себе строится на том, что мы даем более высокое качество за более низкую цену.
7: А конфликты с франчайзи по поводу цен бывают? Именно в основном про это бывают конфликты?
8: Нет, кстати, о ценах, наоборот, конфликтов не бывает. Даже я бы сказал так. Иногда бывают споры, когда партнеры говорят, не надо повышать цены. А мы, наоборот, говорим, ребят, сейчас для более здоровой экономики вот здесь мы бы подняли. Партнеры, наоборот, обычно говорят, не надо повышать цены, давайте забирать рынок. Как раз-таки это запрос партнеров где-то демпинговать есть. Но мы стараемся удерживать здоровые соотношения экономики и цен, быть доступными для гостя, при этом не жертвовать качеством. А если говорить в целом о конфликтах с партнерах, конфликты 100% происходят, но... Исходя из того, каких партнеров мы берем и выбираем, я бы назвал это то, что можно описать конструктивным конфликтом. Мы можем спорить, но всегда договариваемся. И поэтому каких-то сложных конфликтных ситуаций я, честно говоря, не припомню на моей памяти.
7: В заключении давайте как бы про кофе чуть-чуть поговорим. На протяжении последнего времени про кофе постоянно много новостей. С одной стороны, то он дорожает, то он исчезает, то теперь, значит, последняя волна разных сообщений. Люди меньше ходят покупать кофе, они заводят кофемашины. А что вы скажете про это?
8: Ну, смотрите, есть очень важный бизнес-показатель, который характеризует результаты. Когда люди больше ходят, когда люди меньше ходят, ну, называется like for like. И это показатель, когда ты сравниваешь количество продаж, количество чеков в одной и той же когорте кофеен в прошлом году и в этом году. И действительно, если посмотреть на общие исследования и результаты первого полугодия, like for like кофейного бизнеса, кофейного направления на рынке РФ снизился в среднем от 5 до 10%. То есть в этом году в одни и те же кофейни ходят на 5-10% людей меньше, чем в прошлом. Наши показатели в этом плане идут против рынка. Мы имеем показатель like for like плюс 45-50%. И в своих кофейнях мы видим значимый прирост по количеству гостей, которые сегодня посещают Drinkit. Если у меня точный ответ, вот поэтому к нам ходит больше людей, точного ответа
7: нет. Вот почему?
8: Да. Это проблема, наша проблема. Но есть там ряд гипотез, по которым мы думаем, почему так случилось. Но ответа, в котором мы точно уверены, его, к сожалению, нету, к сожалению, в первую очередь для нас.
7: Ну что ж, пусть это остается приятной загадкой, почему вы идете против рынка. Что ж, это был Александр Умаров, лидер бизнеса Drinkit в России. Ну, напомним, что Drinkit теперь появился еще и в двух зарубежных юрисдикциях. Спасибо.
8: Да, вам спасибо.
6: Строго по делу на Business FM.
1: С руководителем российской сети кофеин Drinkit Александром Умаровым беседовал главный редактор Business FM Илья Капелевич.
6: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ». Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
15: ЦБ выступил с рядом предложений, которые, по мнению самого Центробанка, призваны дополнительно защитить граждан при покупке квартир в рассрочку. В частности, регулятор предлагает ограничить максимальный срок рассрочки 3 годами, оформлять жилье в собственность участника долевого строительства сразу после ввода дома с сохранением залога у застройщика и передавать данные о рассрочке в бюро кредитных историй. Игроки рынка считают, что в целом нововведение делает рассрочку более прозрачной и понятной не только для покупателя, но и для всех участников процесса. И в итоге может даже повысить популярность этого механизма. Однако не стоит забывать о рисках. Рассрочка на несколько месяцев или на период строительства и длительная рассрочка на несколько лет – это разные по уровню риска продукты. Чем длиннее срок, тем сложнее покупателю заранее оценить, сможет ли он выполнить обязательства, а также получить ипотеку, на которую многие рассчитывают как на следующий этап после рассрочки. Кроме того, передача данных в бюро кредитных историй делает обязательства по рассрочке видимой долговой нагрузкой, что может снижать вероятность одобрения нового кредита. Для застройщика длинная рассрочка тоже инструмент отчасти рискованный. Пока квартира не оплачена до конца, соответствующая сумма не поступает на счет эскроу в полном объеме. Это влияет на скорость наполнения эскроу и, соответственно, на условия проектного финансирования. Так что экономика проектов станет более консервативной. При установленном лимите в 25% продаж в рассрочку девелоперы вынуждены будут точнее рассчитывать структуру продаж, темпы поступлений денег и долговую нагрузку. Впрочем, для устойчивых проектов это не критический барьер, а скорее дисциплинирующая рамка, считают эксперты. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на Business FM. Наизусть. Марк Твен. Танцуй так, как будто на тебя никто не смотрит. Пой, как будто тебя никто не слышит. Люби так,

0: пожара составила 1000 квадратных метров. Пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС. В ликвидации огня участвует более 80 человек. База вторсырья находится в селе Богословка Пензенского района. Судебные приставы наложили арест на денежные средства организатора концертов Kanye West в России, компании Say Agency. Заморожены 115 тысяч рублей. Это первый известный случай наложения ареста на средства организатора в рамках судебных разбирательств, связанных с концертами артиста, отмечает ТАСС. Основанием для возбуждения производства стал исполнительный лист, выданный райсудом Самары по гражданскому иску. Похороны психотерапевта Анатолия Кашпировского пройдут в закрытом формате, сообщили в его окружении. Кладбище, где пройдет погребение, не называется. По данным ТАСС, семья не намерена разглашать место захоронения даже друзьям и коллегам. Анатолий Кашпировский скончался 3 октября в больнице в возрасте 87 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Ранее в семье психотерапевта сообщили, что прощание с Кашпировским состоится 8 октября в прощальном зале Троекуровского кладбища. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15 часов в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Удары по ВПК в Киеве будут усилены, заявили в российском Минобороны. Так в ведомстве прокомментировали заявление Зеленского о планах Киева усилить удары по российским НПЗ. Россия будет воевать наотмашь, заявили в Кремле. Между тем, Мерц внепланово прибыл в Киев сегодня, взял с собой министра экономики ФРГ и глав немецких оборонных компаний. Причем в Киеве параллельно снова атакованы мосты реактивными дронами. Москва накануне призывала иностранных дипломатов и граждан покинуть украинскую столицу. Роспотребнадзор впервые прокомментировал сообщение об заболевании чумой в Иркутской области. Ведомство заявляет, что смерть сотрудницы противочумного института не связана с ее работой. У нее выявили пневмонию, неустановленной этиологией. Мы обсудили с экспертами, что означает такая формулировка. Подробнее в эфире «Бизнес ФМ». Итак, в Кремле заявили, что пока достигнуть мира мирными способами невозможно, Россия будет воевать наотмашь. Так сказал Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. По его словам, Москва отвечает на эскалацию Киева, и это пока единственный способ достижения интересов России в условиях отсутствия переговоров. А вынашивающие планы нанести России сокрушительный удар заплатят свою цену, как сейчас это делает Украина. В Минобороны России сегодня заявили, что услышали заявление Зеленского о планах Киева усилить удары по российским НПЗ в ответ на удары по украинскому ВПК. После этого заявление «Удары вооруженных сил России по ВПК Украины будут усилены», заявили в Москве. А Киев в последние дни подвергается массированным ударам. Были атакованы южные и северные мосты. Через Днепр движение в городе было парализовано. Российский МИД рекомендовал иностранным дипломатам покинуть украинскую столицу. Несмотря на это, сегодня в Киев неожиданно приехал канцлер Германии Мерц. Сопровождает его министр экономики, главы оборонных компаний. Он сказал, что приехал, потому что Украине в ближайшие недели будет нужна поддержка. Немецкие СМИ со ссылкой на источники пишут, что Мерц объявит о выделении 1 миллиарда евро на военную помощь и 350 миллионов евро на ремонт энергетической инфраструктуры, также на поставках дальнобойного оружия и систем ПВО. Да, мы обсудили это с политологом-международником, экспертом клуба «Валдай» Андреем Картуновым. Как выглядит этот визит, учитывая вот все вводные в последние дни?
3: Надо, наверное, принимать во внимание ту конъюнктуру, в которой проходит визит. С одной стороны, Мерц подтверждает неизменность своего курса на поддержку Украины. И это, конечно, особенно важно с учетом итогов последних региональных выборов в Германии, где большого успеха достигла правая партия «Альтернатива для Германии», которая выступает как раз против увеличения экономической поддержки Украины. А с другой стороны, визит идет на фоне эскалации самого конфликта. И, конечно, Мерц своим визитом демонстрирует, что он не склонен прислушиваться к советам Москвы. Ну и, конечно, это поддержка Киева в условиях, когда Киев испытывает все более существенные сложности, в том числе из-за новых масштабов ударов России по политической инфраструктуре.
2: О поддержке, о чем могут договориться вообще? Потому что ранее были сообщения, что ЕС не готов добавить финансирование дополнительное сверх того, что было выделено, или побыстрее его выплатить.

0: И какие перспективы вообще?
1: Немец, по всей видимости, привезет с собой или привез уже с собой не так много средств. Эти средства могут считаться миллиардами, но не десятками миллиардов евро, о чем говорят в Киеве. Кроме того, это возможные планы по совместным проектам и в сфере энергетики, и в сфере военной промышленности. Прежде всего, совместное производство современных дронов, а возможно и не только дронов, на территории Украины. Вот насколько эти планы реализуются, вопрос пока что остается открытым, поскольку, конечно, в нынешних условиях никто не гарантирует безопасности.
0: А вот эти удары последние России по мостам, реактивными дронами в том числе, какой эффект может вообще оказать? К переговорам это как-то приведет?
1: Украина вот в последнее время неоднократно поднимала вопрос о каком-то перемирии или, по крайней мере, о деэскалации, скажем, о взаимном отказе от ударов по энергетической или там транспортной инфраструктуре. Мы знаем, что есть предложение о том, чтобы заключить новое перемирие в акватории Черного моря. Таких идей довольно много, но пока что, как мне кажется, первоочередная задача – это просто восстановить те механизмы, которые были заморожены в начале года после вот первых раундов трехсторонних российско-американско-украинских переговоров, состоявшихся в Абу-Даби и в Женеве. Если удастся этот переговорный процесс восстановить, это уже будет большим достижением.
0: А в практическом смысле удары по мостам могут нарушить логистику фронта или нет? Все-таки реактивные дроны, вероятно, не могут нанести такого ущерба по мосту, чтобы совсем его разбить.
1: Я думаю, что все-таки вот удары по мостам носят скорее политико-психологический характер, чем практически в плане способности ВСУ продолжать ведение боевых действий. Здесь, конечно, важен вот тот психологический эффект, который будут ощущать в том числе и руководители Украины, поскольку Киев оставался относительно незатронутым российскими ударами. Теперь положение меняется, что говорит о том, что конфликт выходит на новый уровень.
0: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Во время визита Мерца в Киеве несколько раз звучала воздушная тревога, и в тот момент, когда он уже был в украинской столице, беспилотник снова ударил по северному мосту через Днепр. Мэр Киева Кличко сообщил, что повреждено дорожное полотно. Приезд Мерца в Киев прокомментировала лидер оппозиционной альтернативы для Германии. По словам Вайдель, Мерц в немецкий национальный праздник, вчера был День германского единства, едет на Украину и обещает дополнительные миллиарды, в то время как Германия переживает самый серьезный энергетический кризис. Все это уже невозможно даже вообразить, написала Вайдель. Визит немецкого канцлера комментирует немецкий политолог Александр Рар.
2: Я думаю, что это в чем-то даже ответ Мерца на выступление Путина на Валдайском форуме. Он видит, что на Западе, особенно в Европе, ну и в Америке, раздаются все громче голоса, которые призывают к мирным соглашениям, к приостановке той военной и экономической помощи, которую Запад должен, в принципе, по-прежнему предоставлять Украине. Мерц решил личным примером показать, что его правительство готово помогать Украине, и то, что Мерц приехал с такой знатной делегацией представителей экономики, фактически в день единства большого национального праздника Германии, где, в принципе, он должен был находиться, хочет показать, судьбы Германии и Украины теснейшим образом связаны. Он этим самым хочет показать свою стойкость во времена, когда его собственный рейтинг в Германии, в Европе падает, и что таким прыжком вперед он может восстановить свой имидж, как тот человек, который борется за единство и за свободу в Европе, помогая во всем Украине. Насколько все это имеет смысл, это большой вопрос, потому что украинский ТЭК, который немецкими деньгами сейчас Мерц хочет восстановить, во время войны этот ТЭК будет дальше уничтожаться. Но здесь Мерц хочет явно проявить демонстрацию силы, что мы не дадим Украине зимой замерзнуть.
3: Появилась реакция лидера альтернативы для Германии Вайдель. Насколько отражает электоральное настроение не только электората АДГ, а вообще в обществе?
2: Вопрос очень правильно вы поставили. Действительно, такая реакция есть в обществе, но это только частично в обществе. Я думаю, что более-менее Германия в этом отношении расколота. Особенно в Восточной Германии многие люди считают, что помощь Украине бессмысленна, особенно военная, что она, наоборот, приводит больше и больше к той опасности, что получится прямой военный конфликт между Германией и Россией, чего большинство немцев не хотят. Но есть другая часть немецкого общества, в первую очередь правящие элиты, которые, наоборот, говорят, мы здесь не будем сдаваться. Мы, наоборот, покажем, что мы сильнее, и нужно всеми силами сейчас, когда нам часть немецкого общества не верит, нас не поддерживает, наоборот, проявить эту стойкость, потому что, в конце концов, это ведет на правильный путь победы идеалов, свободы и так далее. И Мерц вот превратился именно в такого неосторожного политика, который свято хочет верить в свои убеждения.
0: Александр Иар, немецкий политолог, глава МИДа Украины Сибига, заявил, что Индия впервые предложила Украине и России широкое мирное соглашение. Украина, цитата, готова к энергетическому и черноморскому перемирию, но только в таком сочетании. Возможно, Сибига имеет в виду то предложение, которое было сделано Владимиру Путину, о чем он сказал на Валдае. Сначала Россия прекратит удары по украинским судам, а затем Украина прекратит удары по НПЗ. И Владимир Путин тогда ответил отказом. Глава индийского МИДа на заседании Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Дели в последние месяцы активнее участвует в урегулировании на Украине и ведет переговоры как с Москвой, так и с Киевом прямо сейчас. По словам министра, Индия пытается содействовать решению ряда насущных проблем, в частности, таких как безопасность судоходства в Черном море, экспорт зерна и энергоносителей. Часть средств организатор концерта в Кане Веста арестованы судебными приставами, сообщает об этом ТАСС. Речь о сумме в 115 тысяч рублей компании Say Agency. Арест наложили по гражданскому иску о защите прав потребителя. Позже подробности на сейчас в другой теме. Платить за шлагбаум в московских дворах придется даже без машины. Московский Дептранс унифицировал оплату дворовых шлагбаумов. Платеж включается в квитанцию за коммуналку, составит 90 рублей в месяц за жилое помещение и 300 рублей за нежилое. Пенсионеры и члены многодетных семей платят вдвое меньше. При этом платеж привязан к помещению, а не к автомобилю, поэтому его платят даже те, у кого машины нет. Оплата касается шлагбаумов, установленных городом, а конкретно администратором московского парковочного пространства и не касается ограждений, поставленных самими жителями. Первый год установки бесплатно, со второго года платеж включается в коммунальные платежи, но только после решения общего собрания собственников. Если же собрание откажется утвердить тариф, администратор московского парковочного пространства демонтирует шлагбаум бесплатно и платить не придется. То есть оплата не автоматическая, она возможна лишь при согласии собственников, комментирует председатель жилищного Союза Москвы, юрист Константин Крохин.
4: Если говорить о намерении властей, то последние годы местные власти пытаются ограничить права граждан, в том числе права собственности на общедомовые имущества, на земельные участки, которые должны входить в состав общедомового имущества, и, конечно, на право граждан самостоятельно управлять своим домом. Делается это на уровне регионального законодательства и местного. Если земля оформлена в общедолевую собственность, поставлена на кадастровый учет, судьба этого земельного участка, будь то шлагбаум, благоустройство, иные вопросы, должны решаться только на общем собрании собственников двумя третями голосов. Если подобных решений не принято, то никакие решения, платежи, ограничения не имеют юридической силы. В том случае, если граждане приняли решение об установке шлагбаума для того, чтобы упорядочить использование своего земельного участка, в этом случае они вправе принять решение о том, что это имущество должно обслуживаться. Если такого решения сами собственники с двумя третями голосов не принимали, то никаких обязательных платежей или каких-то обязанностей со стороны граждан не возникает. То есть постановлением правительства города недостаточно, чтобы возложить на граждан обязанности гражданско-правового характера. Это касается всех земельных участков, которые входят в состав общедолевого имущества. Если же мы говорим о земле, которая принадлежит городу или федеральной власти, то в этом случае налогообложение земли и порядок использования может осуществляться органами федеральной власти или региональной власти. То есть, если собственность не частная, не общедолевая, не относится к многоквартирным домам, то налогообложение и порядок использования находятся в компетенции местных властей. Например, платная парковка на улично-дорожной сети. То есть, решением местной региональной власти может установлена быть обязанность оплачивать парковку на той территории, которая общего пользования, публичная. Ну, в основном, это улично-дорожная сеть.
0: Константин Крохин, председатель Жилищного союза Москвы, юрист. Чтобы понять, в чьем владении находится шлагбаум и является ли он общим имуществом вашего дома, можно запросить выписку ЕГРН на земельный участок под домом. Но поскольку обращение в Росреестр и сама по себе выписка платные, информацию об участке, его границах, кадастровом номере и статусе можно получить на публичной кадастровой карте в интернете бесплатно. Если земля не оформлена в общедолевом владении, почти наверняка начисление незаконно, и это основание для жалобы в Мосжилинспекцию, а впоследствии Федеральную прокуратуру и суд.
5: В эфире радио не на словах, а на деле. Продолжительность жизни.
6: Иммунная система способна уничтожать не только вирусы и бактерии, но и клетки собственного организма.
5: Журналист Алена Копылова.
6: В норме от такой атаки нас защищает специальная система контроля. Клетки иммунитета учатся отличать чужеродные структуры от собственных еще во время созревания. Те из них, которые слишком активно реагируют на ткани организма, уничтожаются или блокируются. Но этот отбор не идеален. Часть потенциально опасных клеток все же попадает в кровь. Поэтому существует дополнительная система контроля, которая не позволяет им атаковать организм. Если же эти механизмы нарушаются, может возникнуть аутоиммунное заболевание. Его мишенью становятся собственные клетки и ткани. При диабете первого типа иммунитет разрушает клетки поджелудочной железы, производящие инсулин. При рассеянном склерозе повреждается оболочка нервных волокон. Ревматоидный артрит поражает прежде всего суставы. Почему система контроля дает сбой, ученые до сих пор выясняют. Обычно заболевание возникает при сочетании нескольких факторов. Большую роль играет наследственность. Некоторые варианты генов повышают вероятность неправильной иммунной реакции. Однако одного генетического риска чаще всего недостаточно. Спусковым крючком иногда становится инфекция. Отдельные части вирусов или бактерий могут напоминать собственные структуры организма. Иммунитет учится атаковать возбудителя, а затем по ошибке начинает реагировать и на похожую мишень в собственных тканях. На развитие аутоиммунных заболеваний могут влиять также курение, некоторые лекарства и другие факторы среды.
5: Продолжительность жизни на Business FM. Погода в Москве.
0: Сейчас столица 11 градусов, пасмурно. Сегодня до конца дня осадков не обещают. К вечеру похолодает до плюс 9 градусов. Завтра в столице слабый дождь от плюс 9 до плюс 14. Ветер с порывами до 11 метров в секунду. Точно такая же погода и на вторник в прогнозе. А вот со среды плюс 15 и солнечно. 15 часов 16 минут в российской столице.
5: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
7: Здравствуйте. В студии Валерий Убадоев. Сегодня у нас тема о нейтральности. В Швейцарии на референдуме жители проголосовали против ужесточения нейтралитета. Сторонники инициативы предлагали закрепить в Конституции запрет на сотрудничество с военными альянсами и введение санкций против воюющих государств, за некоторыми исключениями. Однако 70% швейцарцев проголосовали против. Поводом для проведения этого референдума стало общественное недовольство из-за присоединения Швейцарии к европейским санкциям против России в 2022 году. Сейчас в стране заморожены российские активы на сумму 8,5 миллиардов швейцарских франков. Это чуть меньше 10,5 миллиардов долларов. Об этом всем поговорим с нашим гостем, инвестором из Швейцарии Александром Кочубеем. Александр, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Можете рассказать, почему эта инициатива вообще всплыла, как власти объяснили и чего они хотели таким образом добиться?
8: Во-первых, это не государственная инициатива, это политическая партия, которая предложила вот этот референдум. Я думаю, что здесь надо отделить государственную позицию от позиции населения, от позиции политической партии. Поэтому, когда вы себе задаете вопрос, почему швейцарцы так голосуют, почему они так на мир смотрят, вам надо не дальше смотреть, чем вот это крестьянское здравое смысл, который ведет в основном швейцарский народ.
7: Вы сказали, что следует разделять обычных швейцарцев от позиции правительства. А какая позиция правительства в этом случае?
8: позиция правительства зависит от эпохи, в которой мы находимся. Поэтому вот это понятие нейтральность во время Второй мировой войны – это было одно. Во время Холодной войны это было другое. А сегодня я бы сказал, что эта нейтральность, она намного более сложнее из-за нашего, скажем так, мирного положения по поводу разных государственных отношений. Но самое важное, что швейцарское государство признает, что она часть вот этой еврозоны. Поэтому государственная позиция – это действительно мы живем в Европе, и поэтому мы должны очень аккуратно понимать, как сформировать позицию Швейцарии помимо нашего географического состояния.
7: А что среди обычных швейцарцев? Что они думают?
8: Я думаю, обычные швейцарцы, может быть, намного более консервативно к этому относятся. Я думаю, что есть тенденция быть большими патриотами, не особенно признавать вот это отношение с Евросоюза, отдавать независимость своим соседям. Думаю, что народ, наверное, не особенно поддерживал вот эти решения государственные, но дело в том, что это такой момент, где государство решает поддерживать вот эти санкции, в том числе против России, из-за того, что они понимают, что мы являемся как раз соседями Евросоюза, и мы не можем быть частью организации, если так можно его назвать, и не участвовать в этих санкциях.
7: СМИ некоторые писали о том, что в Швейцарии было общественное недовольство из-за ее присоединения к общеевропейским санкциям против России. То есть она таким образом как раз-таки нарушила этот нейтралитет. Можете ли вообще это подтвердить?
8: Я думаю, что общий народ был недоволен тем, что это решение было принято без правильной рабочей, скажем так, сессии, без продуманной, скажем так, результаты, которые будут следовать вот этих решений. Здесь они просто взяли тот список, который Евросоюз предложил, и фактически повторил то, что уже было сделано.
7: Тогда вернемся к теме нейтральности. На ваш взгляд, что вообще вот такое голосование значит для швейцарских финансовых институтов? Вы сказали, что это не правительственный был референдум, но все-таки является ли это сигналом о чем-то, может быть?
8: Я вижу, во-первых, что эта тема будет продолжаться актуально обсуждаться. А во-вторых, она признает, что мы живем в мире, где требуется гибкость, ответы на сложные ситуации. А то, что касается экономических вопросов, как вы сами можете понять, я думаю, что здесь опять очень мало можно сделать, кроме соблюдать как раз вот это давление, вот эти решения экономические, которые как раз идут от Евросоюза. И мы как страна хотим оставаться нейтрально, скажем так, в любых конфликтах. Израиль-Палестин, Россия-Украина, Иран, Соединенные Штаты. Ну, то есть список очень длинный, но он продолжается быть актуальным для швейцарского народа.
7: При этом санкции Швейцария все-таки вводит, но, как вы говорите, под давлением Евросоюза, да?
8: Совершенно правильно, совершенно правильно. У нее нету силы быть независимой ни в экономическом смысле и ни в финансовом. Поэтому между нами это, ну, шантаж – это не то слово, но это полное давление, от которого Швейцария никак не может отойти.
7: Получается, давление, в том числе и решение по референдуму. На ваш взгляд, исключается ли вообще статус Швейцарии как такой безопасной финансовой гавани, который был ей присущ?
8: Я думаю, что каждая эпоха как-то представляет свои моменты. Напоминаю, что вот эти законодательства по швейцарской банковской таинство вошло в наше общее понятие закона в 1934 году прошлого века. Поэтому нельзя сказать, что Швейцария соблюдала вот это таинство веками. Но то, что она обязана была, если можно так на этом посмотреть, или решила для себя соблюдать вот эти санкции, я бы сказал, есть очень многие, которые поспорят, что это совсем не по-швейцарски и вообще неправильно.
7: На этом фоне вообще интересно поговорить о деле Nestlé. Ее активы в России перешли во временное управление, а власти Швейцарии заявили, что оказывают компании дипломатическую помощь. В стране вообще как-то это обсуждается? Что говорят на эту тему?
9: Nestlé – это довольно интересный пример того, что случается на сегодняшнем рынке, особенно в России. Я думаю, во-первых, надо отличать то, что мы читаем в газетах, от реальной ситуации, где Nestle продолжает работать со своими компаниями в России. Поэтому здесь как раз начинать думать о том, что реально будет происходить дальше, я думаю, слишком рано.
7: Тогда напоследок, что вообще можете сказать об отношении обычных швейцарцев к России?
8: Ну, учитывая, что у нас много граждан России, которые жили, которые приезжали, которые отдыхали здесь, вообще я бы сказал, что личное отношение между швейцарцами и россиянами до сих пор положительное, позитивное. Я не вижу какую-то резкую реакцию против русских как народ. Я действительно признаю, что там продолжаем в культурных кругах слушать русскую музыку, там идти в музеях, смотреть на русских художников. Но добавлю вот этот важный пункт, что мы в экономическом смысле, естественно, должны очень осторожно относиться, потому что все-таки здесь банковская система нас запрещает от экономические дела с русскими компаниями, она запрещает нас переводить деньги или получать деньги. Но это не значит, что народ как-то стал против России, она просто признает, что есть кое-какие-то там барьеры, которые существуют и которые не позволяют нам полностью как-то сотрудничать, работать и вести отношения с Россией.
7: На этом, пожалуй, все. Спасибо вам большое, Александр.
5: Бизнес FM с теми, кто в теме.
0: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алиса, ну и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
5: Между делом с Кирой Альтман.
10: Мой друг, галерист Сергей Гущин, показывает мне выставку в своей Нью-Йоркской галерее и рассказывает о дуэте тайваньских художников Хуане Джичени и Хао и выставке «Сталкер».
11: Это все как бы живопись фигуративная, но сделана на традиционной японской фольге, накатанной на холст. Эту фольгу использовали до изобретения электричества в Японии, отделывали им стены, чтобы ловить свет. То есть она очень так передает свет. И все работы этих художников, они серебряные и золотые. Но там нет ни золотой, ни серебряной краски. Это просто черная краска, тушь, которую они вот сверху, вот по этой японской фольге пишут свои работы. А если говорить про смыслы, то выставка называется «Сталкер». С одной стороны, это посвящение фильму Тарковского. Другой момент, что есть такая новая тайваньская волна. Мы все знаем французскую новую волну, а вот тайваньская новая волна, которая появилась в 80-е. И если совсем примитивно объяснять, что в этом направлении режиссер, который делал эти фильмы, для них длина кадра и то, что происходило на экране, намного важнее слов, которые произносят герои. Поэтому там нет перегруженности, скажем так. И на самом деле во всех киношколах преподают, знают, только для широкой публики, новая тайваньская волна не дошла. И они используют как раз вот эти образы из кино, то есть там и Тарковский, и Феллини, и Кокто.
10: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент», Кира Альтман, Бизнес FM.
5: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Инструкция по применению.
12: Показания.
5: Потребность быть в курсе в любой момент.
12: Особые показания.
5: Дефицит времени.
12: Способ применения и дозы.
5: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
12: Передозировка.
5: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
12: и, очевидно, уже в курсе.
5: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
12: Консультация с врачом не требуется.
5: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM.
13: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: В Москве 15:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Аэропорт Краснодара приостановил обслуживание рейсов. Пашковском введены временные ограничения на прием и отправку самолетов, сообщила Росавиация. Ранее ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропортах Геленджика и Калуги. По согласованию работает и столичный аэропорт Внуково. Аэропорты Ярославля, Волгограда, Астрахани и Сочи работают штатно. В результате атак ВСУ в Брянской области ранено 2 человека. Как сообщил губернатор Егор Ковальчук, беспилотник ударил по микроавтобусу около поселка Мамай Новозыбского округа. Мирный житель получил осколочное ранение. Еще один дрон сбросил взрывное устройство вблизи поселка Роща в Почепском районе. Там пострадал мужчина. Обоим раненым назначено амбулаторное лечение. Проезд автомобилей по Крымскому мосту открыт после временной остановки. Об этом сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту. Мост был перекрыт около 40 минут. Причины ограничения движения не разглашались. Дональд Трамп призвал отказаться от зимнего времени. Соответствующий законопроект поддержала Палата представителей, но он застопорился в Сенате. Президент США настаивает, что большинству американцев не хочется дважды в год переводить стрелки часов. Кроме того, он утверждает, что переход с летнего на зимнее время – это дорого, и, что важно, все опаздывают. Это дискомбулирует всех, отметил Трамп. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: 15:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Роспотребнадзор впервые прокомментировал сообщение о заболевании чумой в Иркутской области. Ведомство заявляет, что смерть сотрудницы противочумного института не связана с ее работой. У женщины была пневмония неустановленной этиологии. Что стоит за этой формулировкой, мы спросили у специалистов. Тайваньские фармацевты опубликовали результаты исследования нового препарата для похудения. В отличие от широко известного Оземпика, он не гасит чувство голода, а в буквальном смысле сжигает жир. В чем плюсы и минусы такого метода и всем ли он подходит? Бесплатное обслуживание только в первый год. Московский Дептранс опубликовал расценки за эксплуатацию городских шлагбаумов на придомовых территориях. Ставить их будут за счет столичного бюджета. Плату за обслуживание на данный момент весьма умеренную включат в ЕПД. Почему город решил взять на себя заботу о защите столичных дворов? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Роспотребнадзор впервые прокомментировал ситуацию в Шелихове, где несколько дней ходят слухи о возможном случае чумы. Ранее МЭШ писал, что 28-летняя лаборантка якобы умерла от легочной чумы, а заразиться могла после того, как случайно разбила пробирку с опасной бактерией. Сегодня в ведомстве заявили, у девушки выявили пневмонию неустановленной этиологии. Никаких аварий при работе с опасными микроорганизмами в институте не было. Среди сотрудников института случаев инфекционных заболеваний не зарегистрировано. Анализы у контактных отрицательные. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутске и в Шелихове стабильная. А связанных с работой в противочумном институте микроорганизмов у женщины не нашли, но точную причину пневмонии по-прежнему не называют. Что можно понять из такой формулировки, говорит профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.
16: Иными словами, причиной ее смерти не была, как следует из этого сообщения, возбудитель чумы. Но знаете, как бывает иногда? Начальство осторожничает. Вроде как определили, что нет. Нам хочется, чтобы нам сказали вот прям все, что вот у нее был там пневмокок, она была, скажем, например, ослаблена ОРВИ каким-то, развилась пневмококковая инфекция. Тут странного-то много. Ждешь, что тебе расскажут все, но административные телодвижения в медицине в том числе гораздо сложнее, чем ожидаешь. Что как бы из общих соображений не старый человек вдруг умер от пневмококковой или какой-то иной бактериальной пневмонии, почему не лечили, почему не дали антибиотики, почему так быстро. Но это не значит, что от нас прям скрывают самое страшное.
15: Алексей Аграновский, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ. Версия лабораторной аварии с самого начала вызывала много вопросов, сказал в эфире «Бизнес-ФМ» главный научный сотрудник Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.
17: Мне не очень понятно, я не представляю себе, чтобы сотрудница, чтобы она работала без вакцинации, тем более с чумой. То есть мне здесь в основном непонятны две вещи. Фраза про разбитую пробирку, потому что все работают на пластике. Ну и вот то, почему ее не защитила вакцина. Что-то такое произошло, что пробило вакцину. Да, очень крупные дозы любого возбудителя пробивают, ну, практически любую вакцину. Я тем более не представляю, в противочумной системе существует система подготовки кадров. Она очень такая, знаете, продуманная, длительная, это 6 месяцев, где постепенно человека приучают правильно, точно и корректно работать так, чтобы не совершать даже минимальных лабораторных нарушений. Вообще, что-то такое называется лабораторной аварией. И там капля, которая капнула, это все делается над специальными емкостями с дезрастворами. И даже такая капнувшая капля, это считается аварией. И, кстати говоря, любой аварии всегда докладывают. Здесь есть какие-то непонятные моменты. Такое случается только, когда человек сам не заметил, что что-то произошло. Потому что с тех пор, как помог в 1937 году сотрудник Саратовского противочумного института, поработав в лаборатории, уехал в командировку в Москву и там заболел, была назначена такая мера, как любой сотрудник, работавший с возбудителями первой и второй группы, имеет право на перемещение из места проживания только после прохождения карантина. Для чумы это 6 дней. Чума опасна тем, что она вырабатывает токсин. Он не такой уж тяжелый, его не так уж много, но поскольку чума размножается со страшной скоростью, то она стремительно, буквально за сутки, нарабатывается в таком количестве в организме человека, то вот этот токсин убивает человека. Если там что-то начнется, их сразу же пролечат антибиотиками, а уж тем более при такой настороженности, я думаю, сейчас скорее будет больше других проблем, больше людей будет паниковать.
15: Александр Чепурнов, эксперт. Несколько дней власти Иркутской области не назвали, о какой именно опасной инфекции идет речь. При этом в Шелиховской районной больнице ввели карантин. В СМИ пишут, что на карантин закрыли еще несколько больниц уже в самом Иркутске, в том числе детскую. В одной из клиник заявили, что ограничения действуют во всех медучреждениях города.
5: Прямо сейчас.
15: Находящийся в Киеве канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к Владимиру Путину и попросил его прекратить атаки на гражданскую инфраструктуру в городе. Он заявил, мы можем вести переговоры, но только после того, как замолчит оружие. Оружие должно замолчать. Ну, подробнее о визите канцлера Германии в Киев и о других событиях, связанных с российско-украинским конфликтом, в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ». Ну а пока к другим темам. На этой неделе были опубликованы исследования двух препаратов под интригующими заголовками. Один для похудения, CBL-514, может подарить вам плоский живот всего за несколько недель. И в отличие от Оземпика, он воздействует непосредственно на жировые отложения. А второй, креатин, это популярная добавка, которая увеличивает силу даже без тренировок.
5: Подробности.
18: Новый препарат для похудения CBL-514 от тайваньской Calliway Pharmaceuticals – это инъекция, которая действует не на аппетит, как, например, Оземпик, а прямо на жир в области живота. Он запускает саморазрушение жировых клеток в месте укола и уменьшает как подкожный, так и висцерарный жир. Побочные эффекты, как пишут авторы исследования, в основном легкие – боль, отек и покраснение в месте укола. Серьезных не зарегистрировано. В отличие от Оземпика, препарат, вероятно, меньше влияет на потерю мышц и лучше защищает от воздействия возврата веса. Разрушенные жировые клетки плохо восстанавливаются. Пока долгосрочный эффект после отмены доказан только на крысах. Сейчас препарат переходит в третью фазу клинических испытаний, последнюю перед одобрением американского FDA. Второе исследование посвящено креатину. Оно показало, что популярная добавка может увеличивать силу и мышечную массу даже у людей, которые не начали тренироваться. 12 недель одна группа принимала 10 граммов креатина в день, другая – плацебо. Даже те, кто не занимался спортом, на креатине увеличили мышечную массу и силу в жиме лежа и жиме ногами. Исследование небольшое, всего 64 человека. Раньше данные о креатине без тренировок были противоречивыми. Креатин не заменяет физические упражнения, доза 10 граммов очень высокая, примерно как 2 килограмма мяса или рыбы в день. А производитель креатина, немецкая компания Alzheim, поставляла добавку и финансировала часть анализов.
15: Врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова высказывает настороженное отношение к обоим средствам.
19: Массовая гибель клеточки может вызвать компенсаторное развитие спайк, как при любой гибели клеток, при любом воспалении. У воспалительных реакций, как раз говорят, те моменты в исследовании, которые показывали покраснение, воспалительную реакцию в области введения инъекционного препарата. Если у нас образуются грубые спайки, то это может нарушить внешний вид живота, точно так же, как в свое время было на неудачно проведенных липосакциях, когда животик шел буграми и выглядел в конце концов некрасиво. Но и это еще не все. Такой препарат, конечно, будет популярен как похудение без диет, а вот если человек пользуется такой методикой и не применяет диету, то жир все равно будет накапливаться. И при гиперкалорийном питании жир все равно начнет откладываться туда, куда сможет. То есть нередкая ситуация, жировые отложения на спине, плечах. В любом случае, пока мы волшебной палочки не изобрели, от питания правильно построенного мы не уйдем. Что же касается креатина. Креатин действительно такая популярная спортивная добавка, но настораживает то, что его исследовали для набора мышечной массы у людей, не занимающихся практически спортом. Так вот, когда проводились исследования креатина, в том числе на животных, брали группу животных, которые двигались, и животные, которые были малоподвижны, то выяснилось, что у малоподвижных животных, в конце концов, на креатине происходит поражение печени и почек. То же самое возможно у человека и, собственно, уже имеющиеся заболевания печени и почек. Если такие заболевания есть, то креатин окажется вреден для таких людей. И вообще высокий уровень креатина в крови считается не нормой. Хотя спортсменам и людям, активно занимающимся фитнесом, считается, что креатин достаточно безопасен для применения. Если человек
15: Анна Белоусова, врач-диетолог. А еще, как утверждают британские ученые из Ливерпульского университета, вместо воды во время похудения можно пить колу без сахара. В исследовании участвовали около 500 человек. Те, кто пил напитки без сахара, за 2 года сохранили снижение веса почти на 5 килограмм, а участники из группы воды на 3,7 килограмма. Заметной разницы в аппетите между группами исследователи не обнаружили, но исследование финансировалось Американской ассоциацией производителей напитков. «Шум времени» открыл маяк. В Геленджике стартовал фестиваль актуального российского кино. «Маяк» проводит частный фонд «Кинопрайм», учрежденный бизнесменом Романом Абрамовичем. В конкурсной программе 11 авторских картин. Фестиваль открыла новая работа Алексея Учителя, посвященная Дмитрию Шостаковичу. Ее показали вне конкурса. Подробнее Александра Сидорова.
20: Алексей Учитель, презентуя собравшимся свой «Шум времени», сказал, что это притча о гении, и что он работал над этой картиной 4 года. Это видно, получилось действительно масштабное, красивое, дорогое кино, которое, как часто бывает у Учителя, вызовет дискуссии. Как минимум потому, что наследники Дмитрия Шостаковича добро на съемки не дали. Поэтому и фамилия Шостаковича в кадре не звучит, и музыка его тоже не исполняется. – Все написал современный композитор Антон Светличный. Только в финале есть текстовое посвящение именно Шостаковичу. Мне, честно признаюсь, оригинальной музыки Шостаковича в фильме не хватило. Но Алексей Ефимович сказал, что смонтировал фильм в двух версиях. С оригинальной музыкой и со специально сочиненной под этот проект. И через 26 лет, когда истекут авторские права у наследников Шостаковича и музыка станет народным достоянием, учитель надеется, что уже его дети выпустят вторую версию этого кино. То, как композитора сыграл актер Олег Савцов, которого ранее я видела в Театре наций, показалось убедительным, хотя образ очень гротескный и противоречивый. На экране талантливый, но достаточно малодушный, моментами даже подлый человек. Однако Савцов внешне похож на Шостаковича и играет прекрасно. Ему веришь. Для широкого зрителя, который ходит в кино, Савцов – лицо относительно новое. Но вообще кинозвезд в «Шуме времени» очень много. Евгений Цыганов сыграл Сергея Сергеевича, то есть условного Прокофьева, сначала его не узнать. Так же, как и Никиту Кологривого, которого тщательно загримировали. Роль маршала Тухачевского, который дружил с Шостаковичем, исполнил Данила Козловский. Но он в кадре пробудет недолго. В 1937-м Тухачевского арестовали и репрессировали. Вообще, этой теме в фильме уделено много внимания. Репрессии тут соседствуют с парадами на Красной площади, эмоциональными партсобраниями и безудержными танцами. Темп у «Шума времени» бешеный. Учитель стремительно перескакивает из одного периода жизни Шостаковича в другой, из его молодости и увлеченности женщинами и музыкой в его поездку в Штаты, где ему диагностировали боковой амиотрофический склероз, из личных трагедий во всесоюзные. Но если подключаешься к этому ритму, то отчетливо слышишь страшный «Шум времени» Шостаковича. Фильм после показа на фестивале активно обсуждают. И чувствуется, что когда он доберется до проката в марте следующего года, он тоже будет громким событием. У «Шума времени» уже есть прокатное удостоверение. Возрастное ограничение 12+. Мне показалось, что «Шум времени» – хороший старт для «Маяка». Дальше нас ожидает еще несколько больших премьер вне конкурса. В частности, «Четыре жизни Петра Мамонова» от Павла Лунгина. А в конкурсной программе 11 картин – 7 из которых – дебюты. Александра Сидорова, «Бизнес-ФМ», Геленджик.
1: Реклама. Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.

0: центрах Линарис.
1: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200 0202.
2: Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
3: «Агат». Покупай выгодно.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Пока звучит этот текст, в небо поднимутся 400 самолетов.
6: Успеть за 10 секунд на Business FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
7: Если вы из тех, кто выходит из продуктовых магазинов без еды, потому что там нет съедобных продуктов, ресторанные активности фермерских хозяйств на этой неделе должны вас как минимум обнадежить. В ресторане «Ино М2» на Гоголевском бульваре сразу 6 шефов, традиционно работающих сезонкой, а чаще всего еще и с органикой, потому что у них свои фермы, огороды, сады, сойдутся в одном вечернем меню. Задача – приготовить из русского фермерского продукта блюдо любой национальной кухни. Это открытый ужин, и билеты на него можно купить. Игорь Шиянов, шеф нижегородского ресторана «Red Wall», представит французские терины с павловского фуа-гра с инжиром и хересом. Андрей Колодяжный, бренд-шеф гастро-дачи «Вселук», приготовит датский стекфлеск из говяжьих языков с белыми грибами, дикими травами и печеной сливой. Никита Кузьменко из «Ина» продолжит ужин венгерским корки-левишем с органическим мясом и дерее, это венгерские равиоли, с капустой. Будет Португалия, Таиланд и русский винегрет, но авторский, с северным тугунком от Екатерины Алехиной, шефа ресторана «Биологи». Конечно, одного ужина мало, качественные продукты хочется есть каждый день. «Ино» – это ресторан фермы М2, а гастродача в Холодильном переулке – фермы на озере Вселук в Тверской области. И везде недавно обновили меню. Сезон. Сейчас самое время для горячего борща с мини-голубцами из совойской капусты и томленым козленком или ухи на вселужских карасях и судаке с печеными корнеплодами и фенхелем. Конечно, своим. С вами была Катя Калина.
6: «Дело вкуса» на Business FM.
8: 15:48 в Москве. Вы слушаете Business FM. Выкупил автомобиль, а теперь попробую заплатить утильсбор.
6: Итоги недели.
8: О необычном случае рассказал наш слушатель из Москвы. И на протяжении года он не может поставить электрокар на учет в ГИБДД, потому что таможня отказывается принимать платеж по утильсбору. Мы обратились к юристам, чтобы понять, в каких случаях такое может произойти и что можно предпринять. Евгений Перельчук продолжит.
9: В прошлом году житель Москвы Игорь приобрел китайский автомобиль Cherry QQ, такой маленький электрический хэтчбэк, неофициальный клон корейского Daewoo Matiz. Ценник был более чем бюджетный, без малого 400 тысяч рублей. Автомобиль был выкуплен на торгах Росимущества, в свое время его арестовало ФТС. Всего на торгах были 5 таких электричек Cherry. Игорь выкупил одну машину. С тех пор она так и стоит в гараже, а батарея постепенно выходит из строя. Дело в том, что наш пострадавший не может поставить машину на учет в ГИБДД из-за невыплаченного утильсбора. Заплатить надо всего-то 3500 рублей. Однако платеж, что неожиданно, отказывается брать ФТС, рассказывает Игорь.
10: Процесс интересный. После приобретения прошел год, никак не получается поставить машину на учет, легализовать для использования либо продажи. Направлено ряд писем как и в Федеральную таможенную службу, так и в Минпромторг. Последнее письмо даже направлялось в Министерство финансов, а везде был получен как и в письменном, так и в личном собеседовании ответ отрицательный, что без декларации таможенной утильсбор не может быть уплачен. Не пояснили они нам, как же нам сделать так, чтобы этот автомобиль был поставлен правильно на учет. Единственное, что Минпромторг пообещал рассмотреть данный вопрос в части уточнения регламента по данным автомобилям, которые через Росимущество реализовываются, по списанию утильсбора.
9: Наш собеседник прислал в редакцию все подтверждающие документы и ответы ведомств на запросы. Из них следует, что причина отказа зеленоградского отдела ФТС в приеме платежа по утилю действительно в отсутствии таможенной декларации на автомобиль. Из-за этого электронный ПТС остается в статусе незавершенный. Ситуация не может разрешиться уже 12 месяцев. Мы направили запрос в ФТС Зеленограда. Ответа пока ожидаем. А заодно попросили юристов прояснить ситуацию. По их словам, казус возник из-за несовершенства законодательства. Когда таможня решила решила бороться с практикой массового ввоза электрических и гибридных автомобилей через Белоруссию и Киргизию по заниженной стоимости, была внесена поправка, что декларация у таких авто должна быть российская. Но чиновники не учли, что иногда такие машины после ареста, например, из-за нелегального ввоза, попадают на торги Росимущества, то есть становятся федеральной собственностью, у которой изначально не было никакой декларации. Участники торгов потом попадают в ловушку. Декларации быть не может, однако закон требует ее наличия для уплаты утильсбора. Тот факт, что на машину, выкупленную с торгов, вообще надо его платить, удивлять не должен. Утильсбор не считается таможенным платежом, и здесь нет ошибки. Ситуация похожа на замкнутый круг, но есть, по сути, два выхода, говорит автоэксперт, автоюрист Сергей Смирнов.
0: Переписываться с вышестоящими должностными лицами таможенных органов нет никакого смысла. На основании этого отказа нужно владельцу подать административный иск, в суде попросить, чтобы суд признал отказ незаконным, потому что человек приобрел его здесь, на территории Российской Федерации, через торги, и никакой пассажирской декларации он предоставить, в принципе, не может. И в этом случае суд, признавая отказ таможенных органов незаконным, естественно, обяжет его принять расчет утильсбора и произвести его списание. Либо простой вариант — обратиться в Росимущество и сказать: нет, ребята, я у вас такой автомобиль, не хочу оставлять его себе, потому что я не могу его зарегистрировать, им пользоваться, вы мне такую информацию не предоставили, что там нужно какой-то документ, пассажирскую декларацию, его нет, зарегистрировать я его не могу. Ну и, собственно говоря, аннулировать, да, вот эти торги, чтобы ему Росимущество вернуло деньги.
9: Покупатель электрокара Cherry QQ Игорь обращает внимание, что на тех торгах Росимущества был еще один покупатель из Ростовской области. Он выкупил два автомобиля и успешно поставил их на учет в том регионе. То есть там никаких проблем с декларациями не возникло, что ставит вопрос о разном прочтении чиновниками одного и того же закона. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
8: Минцифры ужесточит регулировку передачи и перепродажи сим-карт. Такие меры содержатся в третьем пакете инициатив, направленных на борьбу с кибермошенничеством.
3: Итоги недели.
8: Как это отразится на приезжающих в Россию иностранцах и как они оформляют сим-карты сейчас, продолжит Наталья Воробьева.
11: Для приезжего иностранца купить сим-карту в России сейчас и без того целый квест. После того, как в сентябре прошлого года вступил в силу запрет на передачу сим-карт третьим лицам, у иностранных граждан, приехавших в качестве туристов или трудовых мигрантов, остался один путь – оформлять сим-карты в салоне связи по своему паспорту, что сопряжено с целым рядом бюрократических задач, которые требуют уйму сил и, главное, времени. Своим опытом делится гражданка одной из прибалтийских стран Мария.
12: Девушка в офисе мобильного оператора очень путанно мне рассказала, как это делать, но потом, правда, распечатала инструкцию для иностранных граждан, в которой было написано, что я должна зарегистрироваться на госуслугах. В этом месте для меня совершенно непонятно алгоритм действий. После этого я должна была бы пойти в банк сдавать биометрию. Это тоже для меня совершенно непонятный алгоритм действий в местных условиях. Причем еще образец голоса я должна была бы оставить. То есть я не понимаю, какие сведения я оставляю не в своей стране. Я, в общем, не выполнила это все и сим-карту не купила.
11: Впрочем, в случаях, когда российские симки нужно централизованно оформить большому количеству иностранцев, в частности, приехавших на работу, операторы связи идут навстречу, говорит основатель компании «Капитал Кадры» Александр Селиванов.
13: Сейчас, если компании хотят организовать эту историю, то можно договориться с теми же операторами сотовой связи, которые могут организовать выезд и все это сделают на месте. Единственное, что они, конечно, хотят на большое количество работников приезжать, на 2-3, там никто не поедет, а сами на станции, если их правильно проконсультировать, в этом, в общем-то, ничего сложного нет. Время занимает, да. Побегать по инстанциям надо, да. Но если это делать групповым способом, то это можно сделать достаточно оперативно все. Потому что те же операторы связи, они заинтересованы в привлечении абонентов, им интересно, когда группа, там, не знаю, 50 человек идет, они, конечно, выезжают, помогают и с биометрией, и со всеми остальными делами.
11: Третий пакет антифрод мер рынок серых сим-карт окончательно устраняет. В основном антифрод 3.0 регулирует их продажу. Теперь торговать сим-картами смогут только прямые дилеры, имеющие агентский договор с операторами связи. Физлицы и ИП такие договоры заключать не смогут. Кроме того, в продаже не смогут находиться предактивированные заблокированные сим-карты, оформленные на других абонентов. Рынок эти изменения воспримет сложно, но по сути это доработка нерешенных вопросов, считает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
14: Просто это тюнингуются те вопросы, которые раньше провисали. Убивается рынок серых посредников, как я понимаю, кто продает сим-карты. Их могут продавать будут только прямые дилеры, у которых есть договор с оператором. Вся остальная серость должна будет с рынка уйти. Ну, уходить, наверное, будет тяжело, то есть потому что люди привыкли, но тем не менее и физикам, и ИПшникам запретят оформлять договор от имени операторов. То есть как-то рынок этот прикроется и, скорее всего, обидится.
11: Первый пакет мер против телефонного и кибермошенничества был принят в марте прошлого года, второй – в июне этого. Работу над новым, третьим пакетом Минцифры начало в мае. Наталья Воробьева, Ольга Кашинская, Наталья Ксмачева, Бизнес-ФМ.
15: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданная при участии ПАО «Банк ПСБ».
16: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
17: Маргарин, родившийся в армии, и сыр, исчезнувший навсегда, фальшивки, которые чуть не разрушили империю, и огороды, которые ее спасли, державы, которые неожиданно поднимались, и страны, которые опускались на дно. Конфликты и экономика. Специальный проект. Скоро. На Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
18: В Москве 15:58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Богатейшие россияне перечислили в этом году в бюджет страны 471 миллиард рублей. Это более 5,5 миллиардов долларов. И взносы обеспечили более процента всех государственных расходов, следует из данных бюджета. Анатолия Кашпировского похоронят 8 октября на Троекуровском кладбище. Об этом ТАСС

0: Лада по 9%, а также Черри 7%. Volvo зарегистрировала товарный знак в России. Под ним компания сможет продавать автомобили и двигатели, а также заниматься их ремонтом и обслуживанием. Производство и продажи Volvo Trucks в России приостановили на феврале 2022 года. Новости на бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 4 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Кремле и в Минобороны ответили на угрозу Владимира Зеленского усилить удары по российским НПЗ. В военном ведомстве пообещали активизировать атаки на объекты ВПК в Киеве. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в отсутствии возможности достичь мира через дипломатию Россия будет воевать наотмашь. И на этом фоне в Киев сегодня внезапно прибыл Фридрих Мерц. Не один, а в компании министра экономики Германии и глав крупнейших оборонных компаний ФРГ. Визит канцлера на Украину вызвал критику его политических оппонентов, в чем обвиняют Мерца. Бесплатное обслуживание только в первый год. Московский Дептранс опубликовал расценки за эксплуатацию городских шлагбаумов на придомовых территориях. Ставить их будут за счет столичного бюджета. Плату за обслуживание на данный момент весьма умеренную включат в ЕПД. Почему город решил взять под контроль защиту столичных дворов? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». В Кремле заявили, что пока достичь мира через дипломатию невозможно, Россия будет воевать наотмашь. Так сказал Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. По его словам, Москва отвечает на эскалацию Киева, и это пока единственный способ достижения интересов России в условиях отсутствия переговоров. А вынашивающие планы нанести России сокрушительный удар заплатят свою цену, как сейчас это делает Украина. В Минобороны России сегодня заявили, что услышали заявление Зеленского о планах Киева усилить удары по российским НПЗ в ответ на атаки по украинскому ВПК. После этого заявления удары вооруженных сил России по ВПК Украины будут усилены, заявили в Москве. Киев в последние дни подвергается массированным ударам. Были атакованы южные и северные мосты через Днепр. Движение в городе было парализовано. Российский МИД рекомендовал иностранным дипломатам покинуть украинскую столицу. Несмотря на это, сегодня в Киев неожиданно приехал канцлер Германии Мерц в сопровождении министра экономики и глав оборонных компаний. Он сказал, что приехал, потому что Украине в ближайшие недели будет нужна поддержка. Владимир Зеленский после переговоров с Мерцем заявил, что Германия выделяет Украине более 1 миллиард евро военной и энергетической помощи. В пакет войдут средства, в том числе на совместное производство дальнобойного оружия и боевых дронов. Еще около 350 миллионов направят на генераторы, трансформаторные подстанции и ремонтные комплекты. Мы обсудили это с политологом-международником и экспертом клуба «Валдай» Андреем Картуновым.
3: Как выглядит этот визит, учитывая вот все вводные в последние дни?
4: Надо, наверное, принимать во внимание ту конъюнктуру, в которой проходит визит. С одной стороны, Мерц подтверждает неизменность своего курса на поддержку Украины. И это, конечно, особенно важно с учетом итогов последних региональных выборов в Германии, где большого успеха достигла правая партия, альтернатива для Германии, которая выступает как раз против увеличения экономической поддержки Украины. А с другой стороны, визит идет на фоне эскалации самого конфликта. И, конечно, Мерц своим визитом демонстрирует, что он не склонен прислушиваться к советам Москвы. Ну и, конечно, это поддержка Киева в условиях, когда Киев испытывает все более существенные сложности, в том числе из-за новых масштабов ударов России по критической инфраструктуре.
3: О поддержке, о чем могут договориться вообще? Потому что ранее были сообщения, что ЕС не готов добавить финансирование дополнительное сверх того, что было выделено, или побыстрее его выплатить. Здесь какие перспективы вообще?
4: Мерц, по всей видимости, привезет с собой или привез уже с собой не так много средств. Эти средства могут считаться миллиардами, но не десятками миллиардов евро, о чем говорят в Киеве. Кроме того, это возможные планы по совместным проектам и в сфере энергетики, и в сфере военной промышленности. Прежде всего, совместное производство современных дронов, а возможно и не только дронов, на территории Украины. Вот насколько эти планы реализуются, вопрос пока что остается открытым, поскольку, конечно, в нынешних условиях никто не гарантирует безопасности.
3: А вот эти удары последние России по мостам, реактивными дронами в том числе, какой эффект может вообще оказать? К переговорам это как-то приведет?
4: Украина вот в последнее время

0: неоднократно поднимала вопрос о каком-то перемирии или, по крайней мере, о деэскалации, скажем, о взаимном отказе от ударов по энергетической или там транспортной инфраструктуре. Мы знаем, что есть предложение о том, чтобы заключить новое перемирие в акватории Черного моря. Таких идей довольно много, но пока что, как мне кажется, первоочередная задача – это просто восстановить те механизмы, которые были заморожены в начале года после вот первых раундов трехсторонних российско-американско-украинских переговоров, состоявшихся в Абу-Даби и в Женеве. Если удастся этот переговорный процесс восстановить, это уже будет большим достижением.
1: А в практическом смысле удары по мостам могут нарушить логистику фронта или нет? Все-таки реактивные дроны, вероятно, не могут нанести такого ущерба по мосту, чтобы совсем его разбить.
0: Я думаю, что все-таки вот удары по мостам носят скорее политико-психологический характер, чем практически в плане способности ВСУ продолжать ведение боевых действий. Здесь, конечно, важен вот тот психологический эффект, который будут ощущать в том числе и руководители Украины, поскольку Киев оставался относительно незатронутым российскими ударами. Теперь положение меняется, что говорит о том, что конфликт выходит на новый уровень.
2: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай», с ним беседовала Елизавета Сглавуца. Во время визита Мерца в Киеве несколько раз звучала воздушная тревога, и в тот момент, когда он уже был в украинской столице, беспилотник снова ударил по Северному мосту через Днепр. Мэр Киева Кличко сообщил, что повреждено дорожное полотно. Приезд Мерца в Киев прокомментировала лидер оппозиционной альтернативы для Германии. По словам Вайдель, Мерц в немецкий национальный праздник. Вчера был День германского единства, едет на Украину и обещает дополнительные миллиарды, в то время как Германия переживает самый серьезный энергетический кризис. Все это уже невозможно даже вообразить, написала Вайдель. Визит немецкого канцлера комментирует немецкий политолог Александр Рар.
3: Я думаю, что это в чем-то даже ответ Мерца на выступление Путина на Валдайском форуме. Он видит, что на Западе, особенно в Европе, ну и в Америке, раздаются все громче и громче голоса, которые призывают к мирным соглашениям, к приостановке той военной и экономической помощи, которую Запад должен, в принципе, по-прежнему предоставлять Украине. Мерц решил личным примером показать, что его правительство готово помогать Украине, и то, что Мерц приехал с такой знатной делегацией представителей экономики, фактически в день единства большого национального праздника Германии, где, в принципе, он должен был находиться, хочет показать, судьбы Германии и Украины теснейшим образом связаны. Он этим самым хочет показать свою стойкость во времена, когда его собственный рейтинг в Германии, в Европе падает, и что таким прыжком вперед он может восстановить свой имидж как тот человек, который борется за единство и за свободу в Европе, помогая во всем Украине. Насколько все это имеет смысл, это большой вопрос, потому что украинский ТЭК, который немецкими деньгами сейчас Мерц хочет восстановить, во время войны этот ТЭК будет дальше уничтожаться. Но здесь Мерц хочет явно проявить демонстрацию силы, что мы не дадим Украине зимой замерзнуть.
4: Появилась реакция лидера альтернативы для Германии Вайдель. Насколько отражает электоральное настроение не только электората АДГ, а вообще в общем?
3: Вопрос очень правильно вы поставили. Действительно, такая реакция есть в обществе, но это только частично в обществе. Я думаю, что более-менее Германия в этом отношении расколота. Особенно в Восточной Германии многие люди считают, что помощь Украине бессмысленна, особенно военная, что она наоборот приводит больше и больше к той опасности, что получится прямой военный конфликт между Германией и Россией, чего большинство немцев не хотят. Но есть другая часть немецкого общества, и в первую очередь правящие элиты, которые наоборот говорят, мы здесь не будем сдаваться, мы наоборот покажем, что мы сильнее, и нужно всеми силами сейчас, когда нам часть немецкого общества не верит, нас не поддерживает, наоборот, проявить эту стойкость, потому что в конце концов это ведет на правильный путь победы идеалов, свободы и так далее. И Мерц вот превратился именно в такого неосторожного политика, который свято хочет верить в свои убеждения.
2: Александр Рар, политолог из Германии. Мерц во время визита в Киев обратился к Владимиру Путину. Цитирую: «Господин Путин, прекратите войну, мы готовы обсуждать пути ее завершения, но атаки на мирное население Украины должны прекратиться». Немецкий канцлер заявил, что готов к переговорам с российским президентом, но только после того, как замолчит оружие. К другим темам. Платить за шлагбаум в московских дворах придется даже без машины. Московский Дептранс унифицировал оплату дворовых шлагбаумов. платеж включается в квитанцию за коммуналку и составит 90 рублей в месяц за жилое помещение и 300 рублей за нежилое. Пенсионеры и члены многодетных семей платят вдвое меньше. При этом платеж привязан к помещению, а не к автомобилю, поэтому его и платят даже те, у кого машины нет. Оплата касается шлагбаумов, установленных городом, а конкретно администратором московского парковочного пространства, и не касается ограждений, поставленных самими жителями. Первый год установки бесплатно, со второго года платеж включается в коммунальные платежи, но только после решения общего собрания собственников. Если же собрание откажется утвердить тариф, администратор московского парковочного пространства демонтирует шлагбаум бесплатно и дальше платить не придется. То есть оплата не автоматическая, она возможна лишь при согласии собственников, комментирует председатель Жилищного союза Москвы юрист Константин Крохин.
5: Если говорить о намерении властей, то последние годы местные власти пытаются ограничить права граждан, в том числе права собственности на общедомовое имущество, на земельные участки, которые должны входить в состав общедомового имущества, и, конечно, на право граждан самостоятельно управлять своим домом. Делается это на уровне регионального законодательства и местного. Если земля оформлена в общедолевую собственность, поставлена на кадастровый учет, судьба этого земельного участка, будь то шлагбаум, благоустройство, иные вопросы, должны решаться только на общем собрании собственников с 2/3 голосов. Если подобных решений не принято, то никакие решения, платежи, ограничения не имеют юридической силы. В том случае, если граждане приняли решение об установке шлагбаума для того, чтобы упорядочить использование своего земельного участка, в этом случае они вправе принять решение о том, что это имущество должно обслуживаться. Если такого решения сами собственники с 2/3 голосов не принимали, то никаких обязательных платежей или каких-то обязанностей со стороны граждан не возникает. То есть постановлением правительства города недостаточно, чтобы возложить на граждан обязанности гражданско-правового характера. Это касается всех земельных участков, которые входят в состав общедолевого имущества. Если же мы говорим о земле, которая принадлежит городу или федеральной власти, то в этом случае налогообложение земли и порядок использования может осуществляться органами федеральной власти или региональной власти. То есть, если собственность не частная, не общедолевая, не относится к многоквартирным домам, то налогообложение и порядок использования находятся в компетенции местных властей. Например, платная парковка на уличной дорожной сети. То есть, решением местной региональной власти может установлена быть обязанность оплачивать парковку на той территории, которая общего пользования, публичная. Ну, в основном, это уличная дорожная сеть.
2: Константин Крохин, председатель Жилищного союза Москвы, юрист. Чтобы понять, в чьем владении находится шлагбаум и является ли общим имуществом вашего дома, можно запросить выписку ЕГРН на земельный участок под домом. Но поскольку обращение в Росреестр и сама по себе выписка платная, информацию об участке, его границах, кадастровом номере и статусе можно получить на публичной кадастровой карте в интернете бесплатно.
6: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: Продолжение разговора о недвижимых инициативах ЦБ сегодня о нововведении для сегмента ИЖС. Основная причина его появления – необходимость защитить граждан от недобросовестных подрядчиков. Если подрядчик исчез и проект оказался недостроенным, семья остается с ипотекой, но без дома. Проблема стоит остро, поэтому ЦБ предлагает законодательно запретить выдачу ИЖС-ипотеки без использования счетов эскроу. Такой механизм давно доказал свою эффективность как в строительстве многоквартирных домов, так и в ИЖС, реализуемом в рамках льготных программ, подчеркивают в Центробанке. С 1 марта прошлого года счета эскроу возможны для любых договоров подряда и обязательны для льготных ипотечных программ. По словам собеседников Бизнес-ФМ, к появлению эскроу рынок ИЖС адаптировался частично. Многие продолжали работать по старым схемам, а банки закрывали на это глаза. Из 8000 подрядчиков, заявивших о готовности к нововведению, реально на сделки вышло едва ли половина. И около 30% одобренных ипотек не доходят до выдачи именно потому, тему, что подрядчик не в состоянии работать по эскроу. Теперь регулятор говорит прямо: играть по правилам не опция, а условие. В короткой перспективе отрасль войдет в стресс-зону. На фоне снижающегося спроса и высокой ключевой ставки небольшим подрядчикам придется перестраивать процессы, договариваться с банками о поэтапном раскрытии эскроу и даже сворачивать бизнес. Но в долгосрочной перспективе запрет дает то, чего рынку не хватает – прозрачность, системность и управляемость. А если все пойдет параллельно с минимизацией документа оборота, внедрением механизма поэтапного раскрытия эскроу и доступностью проектного финансирования по ставкам, аналогичным ставкам для МКД, будет совсем хорошо, уверены ИЖС-эксперты. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на Business FM. Погода в Москве.
2: Прямо сейчас в столице плюс 12, облачно, с прояснениями, осадки сегодня не ожидаются. Перепадов температур серьезных тоже не будет. Ночью температура опустится всего-навсего до плюс 9. Ну а завтра нас ждут все те же плюс 12. Нет, обманываю вас, плюс 14. Теплее будет, чем сегодня. 16:15 в Москве. Вы слушаете Business FM.
6: Business FM. С теми, кто в теме.
8: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте. Сегодня у нас печальная тема. Будем говорить о депрессии. В исследовании Российской академии наук, опубликованном в этом месяце, говорится, что почти каждый второй респондент из общей выборки, 49%, имеет признаки депрессии. Растет и число диагностированных случаев, и особенно с каждым годом увеличиваются продажи антидепрессантов. Сегодня обсудим масштаб проблемы с заведующим кафедрой психиатрии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Андреем Аркадьевичем Шмиловичем. Андрей Аркадьевич, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Давайте начнем с самых основ. Что такое депрессия?
9: Давайте начнем с того, что депрессия – это психопатология, это болезнь. Это слово все-таки для нас, психиатров, значит гораздо более узкую категорию, чем для людей, привыкших его использовать в контексте плохого настроения. Для нас, психиатров, конечно, диагностика депрессии – это одна из самых сложных и одновременно одна из самых распространенных функций. Мы действительно с депрессией сталкиваемся чаще, чем с чем-либо другим. Самым распространенным заболеванием является так называемая рекуррентная депрессия, то есть это возвращающаяся депрессия, да, это генетически обусловленная болезнь, при которой депрессивное состояние приходит в результате изменений в головном мозге, ну и в организме в целом, и повторяется с какой-то цикличностью или периодичностью. Также депрессия может быть следствием какого-то органического повреждения головного мозга, результатом наркологических заболеваний, встречаться в связи с определенными возрастными кризами, допустим, пубертатией.
8: Если говорить про цифры, в исследовании РАН за этот месяц говорится, что почти половина респондентов имеет признаки депрессии. Действительно ли тут уместны громкие фразы в духе «чума 21 века» или тут какое-то есть более прозаичное объяснение?
9: Мое мнение, что депрессия в нашем клиническом профессиональном представлении, она примерно константная единица по распространенности. Причем, как правило, здесь нет какой-то привязанности, ну, например, к полу, нет привязанности к социальному, к финансовому положению. Депрессия не выбирает людей там по уровню интеллекта, потому что это генетика. Единственное, что можно говорить, что в связи с повышением уровня развития психиатрической службы, ну уж извините за такой, может быть, жесткий термин, но выживаемость депрессии стала выше, чем, допустим, 20-30 лет назад. И вероятность заключения браков пациентами с депрессивными расстройствами тоже растет, ну и, соответственно, повышается количество рожденных в этих браках людей с этой генетической наследственной аномалией. Чисто теоретически можно предположить, что вот это один из механизмов увеличения количества депрессий в общей популяции на земном шаре, а не то, что у нас там творятся какие-то беды в политическом, социальном, макроэкономическом формате.
8: Даже если не замахиваться на такую глобальную цифру, как половина населения, в любом случае есть более осязаемые показатели, как рост продаж антидепрессантов. Часто высказывается мнение, что это просто эффект низкой базы. Сейчас растет внимание к ментальному здоровью и во всем мире, и у нас. И просто растет число диагностированных случаев, а число фактических как было, так и есть.
9: Вы очень важный момент заметили относительно роста количества рецептов на антидепрессанты и продаж. Я могу сказать абсолютно точно, что этого роста нет среди психиатров, а вот в разы увеличилось количество выписок антидепрессантов врачами других специальностей. Это связано с развитием психосоматики на всех наших пациентов пограничного, так скажем, регистра. Психиатров просто не хватит. И поэтому за лечение депрессии берутся терапевты, гастроэнтерологи и другие специалисты, к которым депрессивные пациенты приходят со своими физическими, соматическими жалобами, имеющими прямое отношение к депрессии, а не к телесному заболеванию. Я вижу только в этом причину. Причем вот такая волна роста рецептов на антидепрессанты – это некий копипаст Соединенных Штатов Америки нулевых годов. Там тоже была такая вот волна прямо увеличения рецептов, но в конечном итоге потом это стабилизировалось примерно на одном уровне.
8: Вы ранее сказали, что число людей с заболеванием депрессии более-менее константно. Какой процент в целом популяции страдает депрессией?
9: Мы можем опираться только на официальные данные. У нас есть электронные информационные системы, в которых занесены истории болезни, амбулаторные карты пациентов, официально наблюдающихся в учреждении. Исходя из этого, уже давно цифра общей заболеваемости психическими расстройствами колеблется в районе 10%. Если взять вот из этих 10% долю именно депрессивных, то там получается 2% населения земного шара страдают депрессиями в большей или меньшей степени и нуждаются в назначении антидепрессанта. То есть в данную минуту, в данную секунду. Но если взять вероятность заболевания депрессии, статистика в среднем дает нам порядка 25-30% людей, живущих на земном шаре хотя бы один раз в жизни, столкнулись с депрессией.
8: В последнее время все чаще звучит термин «выгорание». Есть ли он вообще в науке? И если есть, то к чему относится?
9: Термин «выгорание» появился в сочетании со словом «эмоциональное». И он появился как термин, обозначающий профессиональное психическое расстройство. Вот, допустим, педагогов и врачей некоторых специальностей, социальных работников, так сказать, представителей помогающих профессий. У них вот профессиональной болезнью может стать эмоциональное выгорание. Мы проводили исследования на студентах старших курсов медицинского вуза, выявляя предикторы будущего эмоционального выгорания. Мы фактически подтвердили гипотезу о том, что это эмоциональное выгорание возникает не в связи с профессией, а в связи с особенностями личности, характера и невротическими переживаниями, которые испытывает человек, который пошел в эту профессию во многом как раз в связи с этими проблемами.
8: То есть это нельзя назвать симптомом там, депрессии, условно говоря, это отдельное расстройство, то есть разные вещи.
9: Абсолютно. Там может не быть депрессии при эмоциональном выгорании. Там скорее, знаете, наступает состояние такого бездушия, хладнокровия, такая вот безинициативность.
8: Если возвращаться к депрессии, как, в принципе, лечить депрессию? Вот всегда ли нужно медикаментозное вмешательство?
9: Конечно, далеко не всегда. В тех случаях, когда мы имеем дело с биологическими депрессиями, я еще иногда студентам говорю, это не совсем депрессия души, это депрессия мозга. Там в головном мозге серотонин, норадреналин, дофамин претерпевают определенные патологические функциональные нарушения. Соответственно, нам нужно их восстановить. Депрессия, конечно, может сама пройти, ну, собственно, как и перелом какой-нибудь может сам срасти. Но именно вот эти депрессии должны лечиться исключительно препаратами. Что касается, допустим, других депрессий, в частности, психогенные, да, или депрессии, возникающие у определенной личности, отмечающиеся повышенной эмоциональной лабильностью, оказавшейся вот в сложной для себя фрустрирующей ситуации, там как раз применение антидепрессантов не показано. И мы, к сожалению, частенько видим вот эти ошибки, в том числе от наших коллег-непсихиатров, которые назначают антидепрессанты тогда, когда их действие только вредит. В этом случае показана психотерапия. Здесь методы индивидуальные, групповой терапии.
8: Безусловно, много есть разных видов депрессии, все очень с разными первопричинами и так далее. Но в целом можно же, наверное, выделить какие-то степени тяжести этого заболевания. Сколько их?
9: Я думаю, что не удивлю вас, если скажу, что их три. Легкая депрессия, как мы говорим, высокофункциональная. С этой депрессией человек принципиально не выпадает из своей жизни. У него снижается, конечно, конечно, уровень социального функционирования, профессионального, когнитивного. Он уже, так сказать, не вовремя сдает отчеты на работе, я не знаю, или у него творческий кризис, у него повышается там конфликтность, но функционально он все-таки держится еще. В средней степени депрессия, как правило, сопровождается довольно большим количеством соматических симптомов, и вот здесь уже появляется, ну, например, устойчивая бессонница, появляется какой-то болевой синдром, с которым, ну, невозможно просто справиться никакими лекарствами, никакими врачами, ничего не помогает. Здесь могут появиться уже проблемы с пищевым поведением. Внезапно исчезает чувство голода. Человек не замечает, как там 2-3 дня практически маковой росинки не брал в рот и худеет прямо на глазах такие пациенты. Ну и самое главное, что вот на средней степени уже функциональные нарушения очевидны для всех. И люди теряют работу, теряют семьи, теряют связь с близкими людьми. И тяжелая депрессия – это уже госпитальная депрессия. Это депрессия с высоким уровнем суицидальной активности. Ее категорически нельзя лечить амбулаторно. Я считаю, что те, кто берутся лечить такую депрессию, ну, в общем-то, совершают фатальную ошибку, близкую прям к халатности. В этой депрессии наступает абсолютный ступор, например, да, психомоторный. Этот человек может просто обездвиженным находиться долгое время и требует опеки. Или наоборот, у него может быть какое-то невероятное там тревожное возбуждение. И на высоте таких тяжелых депрессий может развиваться другие психические расстройства. И часто развиваются. К счастью, если взять весь поток обращающихся с депрессией людей, ну, наверное, 70% приходится на легкие депрессии, где-то 20% на средние, ну и вот 10% это тяжелые.
8: В гостях у Business FM заведующий кафедрой психиатрии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Андрей Аркадьевич Шмилович. Продолжение этого разговора слушайте в завтрашнем эфире.
6: Business FM с теми, кто в теме.
2: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алисы» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
6: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
10: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
11: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
12: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
13: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-02-02. Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
14: «Агат». Покупай выгодно.
15: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
16: Пока звучит этот текст, мир израсходует 500 000 литров бензина. Успеть за 10 секунд на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: Москва, 16:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Пожарные ликвидировали открытое горение на базе вторсырья в Пензенской области. Площадь пожара составляла 1000 квадратных метров, сообщили в МЧС. Информация о пострадавших не поступала. Специалисты Роспотребнадзора не выявили в воздухе превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ.
17: Дональд Трамп сообщил о создании сил суперинтеллекта. Как отметил директор национальной разведки Соединенных Штатов Джей Клейтон, который, по данным Wall Street Journal, возглавил силы суперинтеллекта, эта группа призвана обеспечить лидерство США в сфере искусственного интеллекта. Газета сообщила, что рабочая группа, которую собирает Белый дом, должна за 120 дней подготовить доклад о рисках и возможностях искусственного интеллекта, а также определить ответственность федеральных властей в этой сфере. Бои людей с роботами запретили в Калифорнии. Первый такой поединок прошел в сентябре в Сан-Франциско как шоу. Роботом управлял человек. Атлетическая комиссия потребовала прекратить такие мероприятия, пригрозив штрафами. Первый снег выпал на Урале, а именно на севере Свердловской и Челябинской областей, в Пермском крае, в некоторых районах Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Как сообщают синоптики, высота снежного покрова местами достигала 15 сантиметров. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес-фм. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Роспотребнадзор впервые прокомментировал сообщение о заболевании чумой в Иркутской области. Ведомство заявляет, что смерть сотрудницы противочумного института не связана с ее работой. У женщины была пневмония, не установленной этиологии. Что стоит за этой формулировкой, мы спросили у специалистов. Страны ОПЕК плюс договорились не увеличивать объемы добычи нефти в ноябре и сохранить их на текущем уровне. Наблюдатели отмечают, что некоторые участники уже сейчас не выбирают текущие квоты. Тайваньские фармацевты опубликовали результаты исследования нового препарата для похудения. В отличие от широко известного Оземпика, он не гасит чувство голода, а в буквальном смысле сжигает жир. В чем плюсы и минусы такого метода и всем ли он подходит? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Роспотребнадзор впервые прокомментировал ситуацию в Шелехове, где несколько дней ходят слухи о возможном случае чумы. Ранее МЭШ писал, что 28-летняя лаборантка якобы умерла от легочной чумы, а заразиться могла после того, как случайно разбила пробирку с опасной бактерией. Сегодня в ведомстве заявили, что у девушки выявили пневмонию неустановленной этиологии. Никаких аварий при работе с опасными микроорганизмами в институте не было. Среди сотрудников института случаев инфекционных заболеваний также не зарегистрировано. Анализы у контактных отрицательные, санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутске и в Шелихове стабильная. А связанных с работой в противочумном институте микроорганизмов у женщины не нашли, но точную причину пневмонии по-прежнему не называют. Что можно понять из такой формулировки, говорит профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.
18: Иными словами, причиной ее смерти не была, как следует из этого сообщения, возбудитель чумы. Но знаете, как бывает иногда? Начальство осторожничает. Вроде как определили, что нет. Нам хочется, чтобы нам сказали вот прям все, что вот у нее был там пневмокок, она была, скажем, например, ослаблена ОРВИ каким-то, развилась пневмококковая инфекция. Тут странного-то много. Ждешь, что тебе расскажут все, но административные телодвижения в медицине в том числе гораздо сложнее, чем ожидаешь. Что как бы из общих соображений не старый человек вдруг умер от пневмококковой или какой-то иной бактериальной пневмонии, почему не лечили, почему не дали антибиотики, почему так быстро? Но это не значит, что от нас прям скрывают самое страшное.
2: Алексей Аграновский, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ. Версия о лабораторной аварии с самого начала вызывала много вопросов, сказал в эфире «Бизнес-ФМ» главный научный сотрудник Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.
19: Мне не очень понятно, я не представляю себе, чтобы сотрудница, чтобы она работала без вакцинации, тем более с чумой. То есть мне здесь в основном непонятны две вещи. Фраза про разбитую пробирку, потому что все работают на пластике, ну и вот то, почему ее не защитила вакцина. Что-то такое произошло, что пробило вакцину. Да, очень крупные дозы любого возбудителя пробивают, ну, практически любую вакцину. Я тем более не представляю, в противочумной системе существует система подготовки кадров. Она очень такая, знаете, продуманная, длительная, это 6 месяцев, где постепенно человека приучают правильно, точно и корректно работать так, чтобы не совершать даже минимальных лабораторных нарушений. Вообще, что-то такое называется лабораторной аварией. И там капля, которая капнула, это все делается над специальными емкостями с дезрастворами. И даже такая капнувшая капля, это считается аварией. И, кстати говоря, любой аварии всегда докладывают. Здесь есть какие-то непонятные моменты. Такое случается только, когда человек сам не заметил, что что-то произошло. Потому что с тех пор, как помог в 1937 году сотрудник Саратовского противочумного института, поработав в лаборатории, уехал в командировку в Москву и там заболел, была назначена такая мера, как любой сотрудник, работавший с возбудителями первой и второй группы, имеет право на перемещение из места проживания только после прохождения карантина. Для чумы это 6 дней. Чума опасна тем, что она вырабатывает токсин. Он не такой уж тяжелый, его не так уж много, но поскольку чума размножается со страшной скоростью, то она стремительно, буквально за сутки, нарабатывается в таком количестве в организме человека, то вот этот токсин убивает человека. Если там что-то начнется, их сразу же пролечат антибиотиками, а уж тем более при такой настороженности, я думаю, сейчас скорее будет больше других проблем, больше людей будет паниковать.
2: Александр Чепурнов, вирусолог. Несколько дней власти Иркутской области не называли, о какой именно опасной инфекции идет речь. При этом в Шелеховской районной больнице ввели карантин. В СМИ пишут, что на карантин закрыли еще несколько больниц уже в самом Иркутске, в том числе детскую. В одной из клиник заявили, что ограничения действуют во всех медучреждениях города. Накануне директор Иркутского алюминиевого завода Артем Фоминых сообщил, что из-за слухов и противоречивой информации на предприятии ввели масочный режим в качестве профилактики меры. Свой пост он закончил словами: «Береженого Бог бережет». На этой неделе были опубликованы исследования двух препаратов под интригующими заголовками. Один для похудения. CBL-514 может подарить вам плоский живот всего за несколько недель. И в отличие от Оземпика, он воздействует непосредственно на жировые отложения. А второй – креатин. Популярная добавка, которая увеличивает силу даже без тренировок.
20: Подробности. Новый препарат для похудения CBL-514 от тайваньской Calliway Pharmaceuticals – это инъекция, которая действует не на аппетит, как, например, Оземпик, а прямо на жир в области живота. Он запускает саморазрушение жировых клеток вместе укола и уменьшает как подкожный, так и висцерарный жир. Побочные эффекты, как пишут авторы исследования, в основном легкие – боль, отек и покраснение вместе укола. Серьезных не зарегистрировано. В отличие от Оземпика, препарат, вероятно, меньше влияет на потерю мышц и лучше защищает от возврата веса. Разрушенные жировые клетки плохо восстанавливаются. Пока долгосрочный эффект после отмены доказан только на крысах. Сейчас препарат переходит в третью фазу клинических испытаний, последнюю перед одобрением американского FDA. Второе исследование посвящено креатину. Оно показало, что популярная добавка может увеличивать силу и мышечную массу даже у людей, которые не начали тренироваться. 12 недель одна группа принимала 10 граммов креатина в день. Другая плацебо. Даже те, кто не занимался спортом, на креатине увеличили мышечную массу и силу в жиме лежа и жиме ногами. Исследование небольшое, всего 64 человека. Раньше данные о креатине без тренировок были противоречивыми. Креатин не заменяет физические упражнения, доза 10 граммов очень высокая, примерно как 2 килограмма мяса или рыбы в день. А производитель креатина, немецкая компания Alzheim, поставляла добавку и финансировала часть анализов.
2: Врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова высказывает настороженное отношение к обоим средствам.
0: Массовая гибель клеток может вызвать компенсаторное развитие спайк, как при любой гибели клеток, при любом воспалении. О воспалительных реакциях как раз говорят те моменты в исследовании, которые показывали покраснение, воспалительную реакцию в области введения инъекционного препарата. Если у нас образуются грубые спайки, то это может нарушить внешний вид живота, точно так же, как в свое время было на неудачно проведенных липосакциях, когда животик шел буграми и выглядел в конце концов некрасиво. Но и это еще не все. Такой препарат, конечно, будет популярен как похудение без диет, а вот если человек пользуется такой методикой и не применяет диету, то жир все равно будет накапливаться. И при гиперкалорийном питании жир все равно начнет откладываться туда, куда сможет. То есть нередкая ситуация, жировые отложения на спине, плечах. В любом случае, пока мы волшебной палочки не изобрели, от питания правильно построенного мы не уйдем. Что же касается креатина. Креатин действительно такая популярная спортивная добавка, но настораживает то, что его исследовали для набора мышечной массы у людей, не занимающихся практически спортом. Так вот, когда проводились исследования креатина, в том числе на животных, брали группу животных, которые двигались, и животные, которые были малоподвижны, то выяснилось, что у малоподвижных животных, в конце концов, на креатине происходит поражение печени и почек. То же самое возможно у человека и, собственно, уже имеющиеся заболевания печени и почек. Если такие заболевания есть, то креатин окажется вреден для таких людей. И вообще высокий уровень креатина в крови считается не нормой. Хотя спортсменам и людям, активно занимающимся фитнесом, считается, что креатин достаточно безопасен для применения. Если человек исходно здоров.
2: Анна Белоусова, врач-диетолог. А еще, как утверждают британские ученые из Ливерпульского университета, вместо воды во время похудения можно пить колу без сахара. В исследовании участвовали около 500 человек. Те, кто пил напитки без сахара, за 2 года сохранили снижение веса почти на 5 килограммов, а участники из группы воды на 3,7 килограмма. Заметной разницы в аппетите между группами исследователи не обнаружили. Но исследование финансировалось Американской ассоциацией производителей напитков. Сборная Испании по футболу продолжает рекордную серию, не проигрывает уже 41 матч. На этот раз испанцы победили чехов в Лиге наций со счетом 3-1, а сборная Англии нанесла хорватам крупнейшее поражение в их истории 7-0. Все подробности у спортивного обозревателя Business FM.
21: Футбол с Григорием Гуреевым.
22: Стыд и позор. Не дай бог это повторить. Такие слова говорили после разгромного поражения от англичан капитан сборной Хорватии Лука Модрич и ее главный тренер Славин Билич. Никогда еще прежде с разницей в 7 мячей хорваты не проигрывали. Вдобавок ко всему, игра была домашней, и на стадионе в Риеке произошла настоящая спортивная катастрофа. Сборная Англии знатно покуражилась. Дубли сделали Харри Кейн и Букайо Сака. Голами также отметились Джуд Беллингем, Энтони Гордон и Морган Роджерс. Хозяева не смогли противопоставить вообще ничего. Зам главного редактора «Спортэкспресса» Вячеслав Короткин считает, что дело тут в смене поколений.
23: Грамотная работа Томаса Тухеля в целом дает такой результат. Это с одной стороны. А с другой стороны, у хорватов как раз звездное поколение сходит, а притока новых футболистов пока не видно, по крайней мере, в массовом порядке. Тех, кто мог бы заменить Модрича и компанию на том же уровне, англичане моложе и гораздо лучше физически готовы, а хорватам просто тяжело выдерживать такой темп на протяжении всех 90 минут.
22: В сборной Хорватии после чемпионата мира сменился главный тренер. Ушел Златко Далич, с которым команда брала серебро и бронзу на мундиалях. Вернулся Славин Билич, тренерские успехи которого поскромнее. По мнению Вячеслава Короткина, опыт Билича, тем не менее, еще может пригодиться.
23: Не стоит забывать, что у Билича была очень симпатичная сборная во второй половине нулевых. И именно она помогла нам, обыграв тех самых англичан. на Уэмбли, выйти на Евро-2008. Понятно, что был другой состав, другое поколение, вообще мир был другим, но тем не менее у Билича есть удачный опыт работы именно на уровне национальной команды своей. Что касается конкретного результата, помните, как Россия сгорела Португалии на выезде 1-7? Ну, не настолько же все-таки разница в мастерстве.
22: Сам же Билич настроен пессимистично перед следующей игрой с Испанией. По его словам, глупо рассчитывать на победу. Его в чем-то можно понять. Действующие чемпионы мира и Европы продлили свою рекордную серию без поражений до 41 матча, обыграв чехов 3-1. Шикарный гол Ламина Ямаля, точные удары Родри и Микеля Мерина. Да и в конце сентября хорваты уже встречались с испанцами. Проиграли 1-4. Эту Испанию вообще можно остановить? И сильнее ли она той, что в конце нулевых и в начале десятых выиграла два европейских первенства и чемпионат мира? Гранд Гитадарян, главный редактор издания «Ведомости Спорт РБ», считает, что тут многое решает фигура главного тренера Луиса де ла Фуэнте, который выжимает из своих игроков максимальный КПД.
3: Тогда состав испанцев был относительно остальных сборных гораздо сильнее. А сейчас мы не можем сказать, что, например, состав испанцев гораздо сильнее французов, потому что мы видим фантастическую сборную Франции с точки зрения фамилии. Мы не можем сказать, что по фамилиям испанцы гораздо сильнее англичан или там Аргентины. Но как тренер именно сборных, Дель Фуэнте, на мой взгляд, сильнее, чем Висенте де Боске.
22: Вечером 4 октября состоятся очередные матчи Лиги наций. Сборная Германии намерена взять реванш у греков за недавнее поражение. А Португалия примет Норвегию на фоне скандала с Криштиану Роналду. Бруно Фернандеш, ставший капитаном команды в отсутствие главной звезды, призвал уважать наследие Роналду, его достижения и выразил надежду, что икона футбола, стиля и многого другого еще в сборную вернется. Хотя бы для того, чтобы провести прощальный матч и уйти красиво, а не как сейчас. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
21: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Пока звучит этот текст, мир съест 4000 литров мороженого.
21: Успеть за 10 секунд на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
5: Оказываюсь в Нью-Йорке и захожу в галерею «Фрагмент» к одному из ее основателей, Сергею Гущину. Здесь открыта выставка «Сталкер». На мое удивленное лицо Сергей реагирует пониманием и рассказывает, что художники из Тайваня знают одноименную картину Тарковского, но исходят из другого понимания сущности сталкера.
7: Название «сталкер», с одной стороны, это про пограничное состояние, в негативном случае. Когда ты за кем-то смотришь, когда кто-то смотрит за тобой, и вот это вот переходный момент, и в их работах это очень чувствуется. То есть, с одной стороны, это в образе людей и в образе предметов, когда они там изображают свет, они изображают воск, который течет. И вот это вот пограничное состояние, которое в каждом присутствует, то есть, с одной стороны, какие-то внутренние демоны, которые появляются, но при этом они сглаживаются чем-то приятным, назовем это так.
5: Работы Хуана Джичена и Хао напоминают мне о свете в фильмах Тарковского. Свет – главный герой. И когда мы выключаем лампы в галерее, работы оживают. Эту живопись на фольге, исходящая от работ свечения, объяснить словами довольно трудно. Но в галерею приходит снова коллекционер, и Сергей Гущин доволен интересом к молодому дуэту.
7: Про выставку лучше говорить, конечно, когда ты ее показываешь. И действительно, она получилась очень для меня складной и цельной, и несмотря на то, что художники достаточно молодые, и они еще интересно, как между собой взаимодействуют. То есть один такой более активный, проактивный, всем рассказывает, показывает, а другой убегает в угол и ни с кем не коммуницирует. И, конечно, для всех выставка в Нью-Йорке – это новый шаг.
5: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент». Кира Альтман, Business FM.
21: Между делом на Business FM.
2: 16:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Выкупил автомобиль, а теперь попробуй заплатить утильсбор.
21: Итоги недели.
2: О необычном случае рассказал наш слушатель из Москвы. И на протяжении года он не может поставить электрокар на учет в ГИБДД, потому что таможня отказывается принимать платеж по утильсбору. Мы обратились к юристам, чтобы понять, в каких случаях такое может произойти и что можно предпринять. Евгений Перельчук продолжит.
6: В прошлом году житель Москвы Игорь приобрел китайский автомобиль Cherry QQ, такой маленький электрический хэтчбэк, неофициальный клон корейского Deo Matiz. Ценник был более чем бюджетный, без малого 400 тысяч рублей. Автомобиль был выкуплен на торгах Росимущества, в свое время его арестовало ФТС. Всего на торгах были 5 таких электричек Cherry. Игорь выкупил одну машину. С тех пор она так и стоит в гараже, а батарея постепенно выходит из строя. Дело в том, что наш пострадавший не может поставить машину на учет в ГИБДД из-за невыплаченного утильсбора. Заплатить надо всего-то 3 500 рублей. Однако платеж, что неожиданно, отказывается брать ФТС, рассказывает Игорь.
8: Процесс интересный. После приобретения прошел год, никак не получается поставить машину на учет, легализовать для использования либо продажи. Направлено ряд писем как и в Федеральную таможенную службу, так и в Минпромторг. Последнее письмо даже направлялось в Министерство финансов, а везде был получен как и в письменном, так и в личном собеседовании ответ отрицательный, что без декларации таможенной утильсбор не может быть уплачен. Не пояснили они нам, как же нам сделать так, чтобы этот автомобиль был поставлен правильно на учет. Единственное, что Минпромторг пообещал рассмотреть данный вопрос в части уточнения регламента по данным автомобилям, которые через Росимущество реализовываются, по списанию утильсбора.
6: Наш собеседник прислал в редакцию все подтверждающие документы и ответы ведомств на запросы. Из них следует, что причина отказа Зеленоградского отдела ФТС в приеме платежа по утилю действительно в отсутствии таможенной декларации на автомобиль. Из-за этого электронный ПТС остается в статусе незавершенный. Ситуация не может разрешиться уже 12 месяцев. Мы направили запрос в ФТС Зеленограда. Ответа пока ожидаем. А заодно попросили юристов прояснить ситуацию. По их словам, казус возник из-за несовершенства законодательства. Когда таможня решила бороться с практикой массового ввоза электрических и гибридных автомобилей через Белоруссию и Киргизию по заниженной стоимости, была внесена поправка, что декларация у таких авто должна быть российская. Но чиновники не учли, что иногда такие машины после ареста, например, из-за нелегального ввоза, попадают на торги Росимущества, то есть становятся федеральной собственностью, у которой изначально не было никакой декларации. Участники торгов потом попадают в ловушку. Декларации быть не может, однако закон требует ее наличия для уплаты утильсбора. Тот факт, что на машину, выкупленную с торгов, вообще надо его платить, удивлять не должен. Утильсбор не считается таможенным платежом, и здесь нет ошибки. Ситуация похожа на замкнутый круг, но есть, по сути, два выхода, говорит автоэксперт, автоюрист Сергей Смирнов.
9: Переписываться с вышестоящими должностными лицами таможенных органов нет никакого смысла. На основании этого отказа нужно владельцу подать административный иск, суде попросить, чтобы суд признал отказ незаконным, потому что человек приобрел его здесь, на территории России, Российской Федерации через торги, и никакой пассажирской декларации он предоставить в принципе не может. И в этом случае суд, признавая отказ таможенных органов незаконным, естественно, обяжет его принять расчет утильсбора и произвести его списание. Либо простой вариант — обратиться в Росимущество и сказать: нет, ребята, я у вас такой автомобиль, не хочу оставлять его себе, потому что я не могу его зарегистрировать, им пользоваться. Вы мне такую информацию не предоставили, что там нужно какой-то документ, пассажирскую декларацию, его нет. Зарегистрировать я его не могу. Ну и, собственно говоря, аннулировать, да, вот эти торги, чтобы ему Росимущество вернуло деньги.
6: Покупатель электрокара Cherry QQ Игорь обращает внимание, что на тех торгах Росимущества был еще один покупатель из Ростовской области. Он выкупил 2 автомобиля и успешно поставил их на учет в том регионе. То есть там никаких проблем с декларациями не возникло, что ставит вопрос о разном прочтении чиновниками одного и того же закона. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Минцифры ужесточит регулировку передачи и перепродажи сим-карт. Такие меры содержатся в 3-м пакете инициатив, направленных на борьбу с кибермошенничеством.
10: Итоги недели.
2: Как это отразится на приезжающих в Россию иностранцах и как они оформляют сим-карты сейчас, продолжит Наталья Воробьева.
24: Для приезжего иностранца купить сим-карту в России сейчас и без того целый квест.
20: После того, как в сентябре прошлого года вступил в силу запрет на передачу сим-карт третьим лицам, у иностранных граждан, приехавших в качестве туристов или трудовых мигрантов, остался один путь – оформлять сим-карты в салоне связи по своему паспорту, что сопряжено с целым рядом бюрократических задач, которые требуют уйму сил и, главное, времени. Своим опытом делится гражданка одной из прибалтийских стран Мария.
11: Девушка в офисе мобильного оператора очень путанно мне рассказала, как это делать, но потом, правда, распечатала инструкцию для иностранных граждан, в которой было написано, что я должна зарегистрироваться на госуслугах. В этом месте для меня совершенно непонятно алгоритм действий. После этого я должна была бы пойти в банк, сдавать биометрию. Это тоже для меня совершенно непонятный алгоритм действий в местных условиях. Причем еще образец голоса я должна была бы оставить. То есть я не понимаю, какие сведения я оставляю не в своей стране. Я, в общем, не выполнила это все и сим-карту не купила.
20: Впрочем, в случаях, когда российские симки нужно централизованно оформить большому количеству иностранцев, в частности, приехавших на работу, операторы связи идут навстречу, говорит основатель компании «Капитал Кадры» Александр Селиванов.
12: Сейчас, если компании хотят организовать эту историю, то можно договориться с теми же операторами сотовой связи, которые могут организовать выезд и все это сделают на месте. Единственное, что они, конечно, хотят на большое количество работников приезжать, на 2-3 там никто не поедет, а сами иностранцы, если их правильно проконсультировать, в этом, в общем-то, ничего сложного нет. Время занимает, да. Побегать по инстанциям надо, да. Но если это делать групповым способом, то это можно сделать достаточно оперативно все. Потому что те же операторы связи, они заинтересованы в привлечении абонентов. Им интересно, когда группа, там, не знаю, 50 человек идет. Они, конечно, выезжают, помогают и с биометрией, и со всеми остальными делами.
20: Третий пакет антифрод мер рынок серых сим-карт окончательно устраняет. В основном антифрод 3.0 регулирует их продажу. Теперь торговать сим-картами смогут только прямые дилеры, имеющие агентский договор с операторами связи. Физлицы и ИП такие договоры заключать не смогут. Кроме того, в продаже не смогут находиться предактивированные сим-карты, оформленные на других абонентов. Рынок эти изменения воспримет сложно, но по сути это доработка нерешенных вопросов, считает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
13: Просто это тюнингуются те вопросы, которые раньше провисали. Убивается рынок серых посредников, как я понимаю, кто продает сим-карты. Их могут продавать будут только прямые дилеры, у которых есть договор с оператором. Вся остальная серость должна будет с рынка уйти. Ну, уходить, наверное, будет тяжело, то есть потому что люди привыкли, но тем не менее и физикам, и ИПшникам запретят оформлять договор от имени операторов. То есть как-то рынок этот прикроется и, скорее всего, обелится.
20: Первый пакет мер против телефонного и кибермошенничества был принят в марте прошлого года, второй – в июне этого. Работу над новым, третьим пакетом Минцифры начало в мае. Наталья Воробьева, Ольга Кашинская, Наталья Ксмачева, Бизнес-ФМ.
21: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии Банк ПСБ.
14: Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Дело вкуса с Катей Калиной.
24: Место действия – гостиница «Метрополь». Теперь не только с Савой и баром «Шаляпин», но еще и премиальным рестораном японской кухни «Мото Азабу». Через месяц снова открытие ресторана Генриха Карпина «Ателье МИД». «Мото Азабу» – пожалуй, самый сложный проект Дениса Иванова, открывшего в Москве «Сибирь-Сибирь» и раменную «Ку», которой на днях исполнилось 8 лет, а новосибирскую «Жерара Депардье» в качестве ресторатора. «Мото Азабу» – история личная. Жена Дениса – японка, жительница Токио. Так что ресторан в центре столицы, рядом с Кремлем – ответственная миссия и ставка – репутационная и гастродипломатическая. Здесь сделали все, чтобы показать нам другую Японию – современную, сложную, не массовую. Здесь нет роллов и моти. Зато в стиле кухни современного Токио, где перемешаны культуры, традиции и вкусы, можно попробовать спагетти с икрой минтая, маринованные в сладком рисовом вине мирине, саке и сансё, японской специи с ароматом перца, хвои и цитрусовых. Или лосось терияки, который гарнируется морковным кремом с белой мисо-пастой и морковной карамелью. В рамене лапша из крахмала тапиоки. Для того, чтобы замораживать хамачи, он же желтохвост, для строганины при минус 80 градусах, здесь завели медицинскую криокамеру, в которой обычно хранят органы. И это тоже очень по-японски. На максималках для достижения цели добиться нужного вкуса или нужной текстуры. Если соберетесь в ресторан компании, обязательно закажите сябу-сябу. Фокус подачи этого традиционного котелка с бульоном, в котором гости варят овощи и вагю, в том, что его остатки со дна шеф затем проваривает с рисом и возвращает на стол умамным, напитанным бесценным говяжьим жиром с желтком и трюфелем. Цен не бойтесь, разбег их велик. С вами была Катя Калина.
21: Дело вкуса. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Деньги организаторов концертов Канье Уэста в России арестовали приставы, заблокировали около 115 тысяч рублей на счетах Say Agency, компании, которая ранее анонсировала приезд рэпера в Россию. Это первый известный случай наложения ареста на средства организатора в рамках судебных разбирательств, связанных с концертами. Артист отмечает АС. Основанием для возбуждения производства стал исполнительный лист, выданный райсудом Самары по гражданскому иску. Ситуация на мировых рынках нефти остается напряженной. Есть дефицит предложения, заявил Александр Новак в эфире «Вести». Вице-премьер добавил, что текущий мировой энергокризис будет преодолен. Ведущую роль в этом будут обеспечивать усилия стран ОПЕК+. Тем временем, входящая в эту структуру, семерка стран сохранила квоты по добыче нефти на ноябрь без изменений. Анатолий Кашпировский скончался от онкологического заболевания, повлекшего полиорганную недостаточность. Об этом ТАСС сообщил его племянник Юрий Мамаев. По его словам, Кашпировского похоронят 8 октября на Троекуровском кладбище. Он умер 3 октября в больнице. Ему было 87 лет. Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен из команды Red Bull выиграл гран-при Бахрейна Формулы-1 в Малайзии. Для 4-кратного чемпиона Формулы-1 это первая победа в сезоне. Накануне он также впервые в сезоне выиграл квалификацию и стартовал с поула. Соревнования прошли на автодроме Сепанг в Малайзии. Изначальный этап должен был состояться в апреле в Бахрейне, но был отменен в связи с обстановкой на Ближнем Востоке. Позднее руководство Формулы-1 объявило о переносе

0: На этом фоне в Киев сегодня внезапно прибыл Фридрих Мерц. Не один, а в сопровождении министра экономики Германии и глав крупнейших оборонных компаний. Украине пообещали помощь на 1 миллиард евро, в первую очередь военную, и параллельно Мерц призвал Россию к остановке боевых действий. Нет ли тут противоречия? Бесплатное обслуживание только в первый год. Московский Дептранс опубликовал расценки за эксплуатацию городских шлагбаумов на придомовых территориях. Ставить их будут за счет столичного бюджета. Плату за обслуживание на данный момент весьма умеренную включат в ЕПД. Почему город решил взять под контроль въезд в столичные дворы? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Заявили, что пока достичь мира через дипломатию невозможно, Россия будет воевать наотмашь. Как сказал Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, по его словам, Москва отвечает на эскалацию Киева. Это пока единственный способ достижения интересов России в условиях отсутствия переговоров. А вынашивающие планы нанести России сокрушительный удар заплатят свою цену, как это сейчас делает Украина, заключил Песков. В Минобороны России сегодня заявили, что услышали заявление Зеленского о планах Киева усилить удары по российским НПЗ в ответ на атаки по украинскому ВПК. После этого заявления удары вооруженных сил России по ВПК Украины будут усилены, заявили в Москве. Киев в последние дни подвергается массированным ударам. Были атакованы южные и северные мосты. Через Днепр движение в городе было парализовано. Российский МИД рекомендовал иностранным дипломатам покинуть украинскую столицу. Несмотря на это, сегодня в Киев неожиданно приехал канцлер Германии Мерц в сопровождении министра экономики и глав оборонных компаний. Он сказал, что приехал, потому что Украине в ближайшие недели будет нужна поддержка. Владимир Зеленский после переговоров с Мерцем заявил, что Германия выделяет Украине более 1 миллиард евро военной и энергетической помощи. В пакет войдут средства, в том числе на совместное производство дальнобойного оружия и боевых дронов, еще около 350 миллионов, направят на генераторы, трансформаторные подстанции и ремонтные комплекты, комментирует политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает».
1: Ну, такую сумму ФРГ выделить сможет. Это не такая большая для Германии сумма, поэтому тут, в принципе, ничего такого особенного нет. Она крупная, но не самая крупная из того, что Германия выделила. Там уже счет на десятки идет миллиардов евро. В данном случае не последний. Что касается Мерца, ну, он как бы человек с принципами. Просто показывает, что вот его такая принципиальная позиция, что бы ни делала, куда бы он ни отправился, потом в отставку или не в отставку, просто показывает, что держит свой курс. Дело в том, что поддержка Мерца и поддержка Украины в германском обществе все-таки разделяется. И значительное количество немецких обывателей, они по-прежнему считают, что Киеву надо помогать. И это число больше, чем людей, которые поддерживают Мерца. Если у Мерца там рейтинг 15%, говорят, что уже даже и ниже, то количество людей, которые выступают за продолжение поддержки Украины в Германии, гораздо больше. Так что, что же он тут будет менять свою позицию, ради чего? Это не единственный вопрос, который АДГ, да, она считает, что не надо помогать, не надо заняться собой. Но это треть избирателей. Остальные две трети, они по-разному смотрят на этот вопрос.
2: Минобороны российская сообщила, что услышала заявление Зеленского об усилении ударов по НПЗ, а потому усилит ответный удар по ВПК Киева. Вот как дальше в этом свете может развиваться ситуация?
1: Я думаю, что так, как говорят, так и будут делать. И удары будут продолжены, и если будет такая возможность, усилены. Тут не следует ждать никаких сюрпризов. Что касается там во время визита канцлера, я не думаю, что это синхронизировано, тем более, что на моей памяти все-таки были удары, которые совпадали с визитами европейских политиков. Не часто, но бывали. Собственно, было бы странно, если бы специально для них делали какой-то там перерыв. Российская армия работает по своему графику. Если бы хотели Мерцу послать более четкий сигнал, то ударили бы по железнодорожному вокзалу, чего, кстати говоря, пока никогда не было.
0: Это был политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Во время визита Мерца в Киеве несколько раз звучала воздушная тревога. И в тот момент, когда он уже был в украинской столице, беспилотник снова ударил по Северному мосту через Днепр. Минобороны России объяснила атаку тем, что Северный мост обеспечивает логистику войска и военных грузов. Приезд Мерца в Киев прокомментировала лидер оппозиционной альтернативы для Германии. По словам Вайдель, Мерц в немецкий национальный праздник, вчера был День германского единства, едет на Украину и обещает дополнительные миллиарды, в то время как Германия переживает самый серьезный энергетический кризис. Все это уже невозможно даже вообразить, написала Вайдель. Визит Фридриха Мерца комментирует немецкий политолог Александр Рар.
3: Я думаю, что

0: Это в чем-то даже ответ Мерца на выступление Путина на Валдайском форуме. Он видит, что на Западе, особенно в Европе, ну и в Америке, раздаются все громче и громче голоса, которые призывают к мирным соглашениям, к приостановке той военной и экономической помощи, которую Запад должен, в принципе, по-прежнему предоставлять Украине. Мерц решил личным примером показать, что его правительство готово помогать Украине. И то, что Мерц приехал с такой знатной делегацией представителей экономики, фактически в день единства большого национального праздника Германии, где, в принципе, он должен был находиться, хочет показать судьбы Германии и Украины теснейшим образом связаны. Он этим самым хочет показать свою стойкость во времена, когда его собственный рейтинг в Германии, в Европе падает, и что таким прыжком вперед он может восстановить свой имидж как тот человек, который борется за единство и за свободу в Европе, помогая во всем Украине. Насколько все это имеет смысл, это большой вопрос, потому что украинский ТЭК, который немецкими деньгами сейчас Мерц хочет восстановить, во время войны этот ТЭК будет дальше уничтожаться. Но здесь Мерц хочет явно проявить демонстрацию силы, что мы не дадим Украине зимой замерзнуть.
1: Появилась реакция лидера альтернативы для Германии Вайдель. Насколько отражает электоральное настроение не только электората АДГ, а вообще в обществе?
0: Вопрос очень правильно вы поставили. Действительно, такая реакция есть в обществе, но это только частично в обществе. Я думаю, что более-менее Германия в этом отношении расколота. Особенно в Восточной Германии многие люди считают, что помощь Украине бессмысленна, особенно военная, что она наоборот приводит больше и больше к той опасности, что получится прямой военный конфликт между Германией и Россией, чего большинство немцев не хотят. Но есть другая часть немецкого общества, в первую очередь правящие элиты, которые наоборот говорят, мы здесь не будем сдаваться, мы наоборот покажем, что мы сильнее, и нужно всеми силами сейчас, когда нам часть немецкого общества не верит, нас не поддерживает, наоборот, проявить эту стойкость, потому что в конце концов это ведет на правильный путь победы идеалов, свободы и так далее. И Мерц вот превратился именно в такого неосторожного политика, который свято хочет верить в свои убеждения.
2: Александр Рар, политолог из Германии, Мерц во время визита в Киев обратился к президенту России, цитирую: «Господин Путин, прекратите эту войну, мы готовы обсуждать пути ее завершения, но атаки на мирное население Украины должны прекратиться». Немецкий канцлер заявил, что готов к переговорам с российским лидером, но только после того, как замолчит оружие. Мерц также сообщил, что Германия совместно с Францией и Великобританией намерена предстоящей зимой провести в Берлине встречу коалиции желающих. Платить за шлагбаум в московских дворах придется даже без машины. Московский Дептранс унифицировал оплату дворовых шлагбаумов. Платеж включается в квитанцию за коммуналку и составит 90 рублей в месяц за жилое помещение и 300 рублей за нежилое. Пенсионеры и члены многодетных семей платят вдвое меньше. При этом платеж привязан к помещению, а не к автомобилю, поэтому его и платят даже те, у кого машины нет. Оплата касается шлагбаумов, установленных городом, а конкретно администратором московского парковочного пространства, и не касается ограждений, поставленных самими жителями. Первый год установки бесплатно, со второго года платеж включается в коммунальные платежи, но только после решения общего собрания собственников. Если же собрание откажется утвердить тариф, администратор московского парковочного пространства демонтирует шлагбаум бесплатно и платить не придется. То есть оплата не автоматическая, она возможна лишь при согласии собственников, комментирует председатель Жилищного союза Москвы юрист Константин Крохин.
3: Если говорить о намерении властей, то последние годы местные власти пытаются ограничить права граждан, в том числе права собственности на общедомовые имущества, на земельные участки, которые должны входить в состав общедомового имущества, и, конечно, на право граждан самостоятельно управлять своим домом. Делается это на уровне регионального законодательства и местного. Если земля оформлена в общедолевую собственность, поставлена на кадастровый учет, судьба этого земельного участка, будь то шлагбаум, благоустройство, иные вопросы, должны решаться только на общем собрании собственников двумя третями голосов. Если подобных решений не принято, то никакие решения, платежи, ограничения не имеют юридической силы. В том случае, если граждане приняли решение об установке шлагбаума для того, чтобы упорядочить пользования своего земельного участка. В этом случае они вправе принять решение о том, что это имущество должно обслуживаться. Если такого решения сами собственники с 2/3 голосов не принимали, то никаких обязательных платежей или каких-то обязанностей со стороны граждан не возникает. То есть постановлением правительства города недостаточно, чтобы возложить на граждан обязанности гражданско-правового характера. Это касается всех земельных участков, которые входят в состав общедолевого имущества. Если же мы говорим о земле, которая принадлежит городу или федеральной власти, то в этом случае налогообложение земли и порядок использования может осуществляться органами федеральной власти или региональной власти. То есть, если собственность не частная, не общедолевая, не относится к многоквартирным домам, то налогообложение и порядок использования находятся в компетенции местных властей. Например, платная парковка на улично-дорожной сети. То есть, решением местной региональной власти может установлена быть обязанность оплачивать парковку на той территории, которая общего пользования, публичная. Ну, в основном, это улично-дорожная сеть.
2: Константин Крохин, председатель жилищного союза Москвы. Чтобы понять, в чьем владении находится шлагбаум и является ли общим имуществом вашего дома, можно запросить выписку ЕГРН на земельный участок под домом. Но поскольку обращение в Росреестр и сама по себе выписка платная, то информацию об участке и его границах, а также кадастровом номере и статусе можно получить на публичной кадастровой карте в интернете бесплатно. Новая неделя в московском регионе начнется с ежедневных дождей и потепления. Уже в понедельник и вторник в столице ожидается 13-14 градусов тепла против сегодняшних 11, но периодически будет моросить дождь. В среду и четверг осадки возьмут паузу, а в пятницу и выходные вновь вернутся в Москву, но принесут с собой потепление до 18 градусов, продолжает обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
4: Понедельник днем облаков станет уже повсеместно больше, пойдут дожди, температура воздуха днем после прохождения теплого фронта уже составит от 13 до 14 градусов тепла, опять же, везде по-разному, все будет зависеть от того, где будет теплый атмосферный фронт. В ночь на вторник температура воздуха не будет уже опускаться ниже 6 градусов и достигнет всюду 80 градусов тепла. Заморозков этой ночью не ожидаются, осадки продолжатся и во вторник ночью, и во вторник днем. И вновь температура днем во вторник будет тоже держаться около 13 градусов тепла. С отходом атмосферного фронта потеплеет. В середине недели, начиная со среды, температура воздуха будет штурмовать 15-градусную отметку, а уже ближе к пятнице, скорее всего, упрется в плюс 18. То есть это такой некий привет лета нам. Ну а дело в том, что, скорее всего, те 17-18 градусов, которые все ждут в пятницу, ну, скорее всего, будет все-таки ниже температура, а во-вторых, это будет связано с приближением уже другого циклона, который вновь будет влиять на температуру через прохождение теплого атмосферного фронта. Соответственно, мы будем находиться в теплой воздушной массе, и поскольку это циклон, скорее всего, не обойдется без дождей в пятницу. То есть температура будет воздуха повыше, чем сейчас, но дожди все-таки вероятны, и они испортят вот эту магию. Если у вас будет возможность погулять в середине недели, то как раз в среду и четверг ожидается более-менее без осадков, и золотая осень в московском регионе еще продолжается.
2: Алексей Сафонов, обозреватель погоды проекта «Метеовеб». Минувшая ночь стала самой холодной в Москве. С начала осени минимум составил плюс 2 градуса. На следующей неделе средние ночные температуры будут от 6 до 8 градусов тепла.
5: «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
6: В начале сентября в европейских футбольных лигах закрылось трансферное окно. Мы увидели переходы звезд, интриги, обманы и, конечно, денежные переводы с очень большим количеством нулей. Теперь поменять команду игроки смогут только в новом году. Зимние трансферы начинаются 1 января. Но есть футболисты, которые не нашли новое место работы этим летом и остались свободными агентами. Команды вправе подписать их в любой момент. Это случается редко, ведь эти парни остались за бортом неспроста. Среди тех, кто сейчас не тренируется и не играет, есть несколько неожиданных имен. Начнем с футболиста, который еще совсем недавно выходил в основе английской национальной сборной – Рахима Стерлинга. В 2015 году Стерлинг перешел из Ливерпуля в Ман-Сити за 60 миллионов евро. 7 лет в составе Манчестера были лучшими в его карьере, и на пике его трансфер оценивался в 160 миллионов. Потом Рахим перешел в Челси за 47 миллионов, но в Лондоне не заиграл. Аренда в Арсенал не спасла положение, и конец прошлого сезона он провел в голландском Фейенорде, где за 8 матчей отличился лишь одной голевой передачей. На его перспективы отрицательно повлияла и автомобильная авария, в которую он попал в мае под воздействием веселящего газа. Рахиму всего 31 год, так что шансы играть на высшем уровне еще есть. А вот испанец Серхио Рамос в 40 лет еще не объявлял о завершении своего пути игрока. Футболист, который 15 лет был одной из главных звезд мадридского Реала, последние два сезона провел в Мексике, а сейчас тоже безработный. Его соотечественник Педро покинул Лацио, за который выступал последние 6 лет по собственной инициативе. В 39 нового пристанища пока еще не нашел. Сик Трансит, Глория Мунди.
5: Спорт и деньги на Бизнес FM.
2: 17:16 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM.
5: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
7: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте. Сегодня продолжаем обсуждать тему депрессии. Заведующим кафедрой психиатрии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Андреем Аркадьевичем Шумиловичем. Первую часть этого разговора можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах. Андрей Аркадьевич, вы описали три степени тяжести депрессии – легкую, среднюю и тяжелую. А на какой стадии наступает ограничение прав пациента, например, на вождение авто?
8: Если рассматривать вопрос ограничений, которые возникают, это вопрос больше политический, и эти законы, к ним психиатры относятся неоднозначно, будем так говорить. Если говорить о депрессиях, ну, например, там депрессивный эпизод, вот такой диагноз, да, впервые в жизни молодой человек пришел, и ему поставили такой диагноз. Это диагноз в МКБ-10, то есть он есть. Соответственно, в ЕМИАСе или там в ЕГИСЗ, в информационных системах, он уже зарегистрирован и занесен. Ну, к великому сожалению, ситуация складывается таким образом, что эти базы, они все автоматически интегрированы, и, естественно, этот человек после того, как депрессия пройдет, он выздоровеет, вылечится, он придет за справкой, которая ему нужна для прав, там, оружия или там, я не знаю, чего еще, ему скажут: стой, подожди, вот ты у нас тут есть в базе, мы тебе не можем так взять и выдать справку. И дальше вопрос решается уже комиссионным образом. То есть это неоднозначно, вот все, никогда, нет, иди, ты на всю жизнь теперь ограничен. Конечно же, нет. Особенно, если мы имеем дело с такими цикличными болезнями, как депрессия, которая может длительное время никак себя не проявлять. И там 5, 7, 10, 15 лет после перенесенной депрессии человек может быть абсолютно здоров, и ограничивать его, ну, просто неправильно. Поэтому, ну, там комиссия собирается, обсуждает, ставит диагноз. Ну, и часто, допустим, дают какое-то время на проверку, будет ли эта ремиссия стойкой, или все-таки она рецидивирует. Ну, годик там или два. В любом случае, конечно, это ограничение. Но, с другой стороны, если вспомнить страшную авиакатастрофу, да, которая произошла несколько лет назад во Франции, и потом черные ящики расшифровали и обнаружили, что у пилота была депрессия с суицидальными мыслями, и что этот самолет он намеренно в гору куда-то там направил. Ну, и много другого, чего еще может быть, не за штурвалом самолета, да, но и за рулем автомобиля, или там, когда у тебя в кармане лежит оружие, или еще что-то. Поэтому, с точки зрения профилактики социальных рисков, ну, наверное, в этом что-то есть.
7: Ну, то есть формально на бумаге даже легкая форма все равно становится поводом для какого-то маркера.
8: В момент депрессии, неважно, тяжелый, средний или легкий, человек не должен сидеть за рулем, потому что любая даже легкая депрессия в значительной степени снижает когнитивные функции. За рулем он должен быть здравым и в четком рассудке, да, в этот момент, думать о дороге, внимание должно быть сконцентрировано. Депрессивный пациент не может этого делать. Не случайно же пьяного не пускают за руль.
7: Если говорить о бюрократии, о бумагах, есть такая практика, что пациентам с депрессией выдают больничные. Как вы считаете, обоснованно ли это и правильно ли это?
8: Я считаю, что абсолютно обоснованно. Я, честно говоря, не вижу здесь какой-то разницы. У тебя там депрессия или у тебя бронхит. Мне давать больничный лист при депрессии, ну, мне кажется, чрезвычайно странным. Если это так, то это связано с недостаточным уровнем медицинского образования у этого человека в области психиатрии и с тем, что мы называем стигмой. Стигма общества к психиатрам, к психиатрии и к болезням, она очень разная. В том числе есть так называемая стигма недооценки, стигма отрицания. Психических болезней нет. Психически больные все симулянты. Все они просто вот лентяи. Дать им в руки там лопату, и все у них все пройдет. Вот у нас в наше время, ну, в общем, вот это все ерунда.
7: Про стигму. По каким-то общим ощущениям, она сейчас в нашем обществе все равно меньше, чем была там в прошлом веке, например. Как вам кажется, далеко ли еще до полного ее исчезновения?
8: Вы правы, абсолютно значительная дестигматизация произошла за последние 15-20 лет. Поколение зумеров, да, у нас стало таким пограничным поколением, которое оказалось совершенно дестигматизированным. А те, кто после них, там, следующие, альфа, или вообще даже не понимают вообще, что такое стигма. Может ли стигма совсем пройти? Я думаю, что полностью она не пройдет никогда, потому что, ну, так устроен человек, так устроена его психика. У каждого человека есть базовые страхи. И главным базовым страхом каждого человека является страх смерти, естественно. Но мы никогда вроде бы как об этом не задумывались, но абсолютно точно так же умереть можно и душевно, умереть можно психически, при том, что тело будет здоровым. И этот страх называется страх сумасшествия. И в тех случаях, когда этот страх появляется, страх сумасшествия, особенно острым он становится тогда, когда есть что-то, какое-то событие в психическом жизни человека произошло, которое и испугало его в этом смысле. Когда возникает этот страх, человек на подсознательном уровне делает все, чтобы дистанцировать себя от сумасшествия. И поэтому, когда речь заходит о сумасшествии, он крайне стигматично к этому будет относиться. Это связано не с тем, что у него там недостаток культуры, образования, а с тем, что он таким образом компенсирует свой страх сумасшествия и свои какие-то психические расстройства, которые, возможно, этот страх и провоцируют. Поэтому какой-то процент стигматизированных людей будет всегда. Я могу даже сказать, что есть как бы обратная сторона у этой медали, что психические болезни в определенных социальных кругах даже популяризируются. Возникает мода на фриков, там, на кич. Есть очень много сейчас среди молодежи ипохондриков, моральных ипохондриков, то есть тех, кто находит у себя все на свете психические болезни, начинают даже самолечением заниматься. Это тоже плохо.
7: К слову, про ипохондрию и моду на психические заболевания, где проходит грань между плохим настроением, хандрой и действительно депрессивным расстройством, и вот при каких симптомах, проявлениях и чувствах нужно обращаться к специалисту и начинать заниматься лечением?
8: Эта грань на самом деле у каждого человека, она своя. Я бы назвал это серой зоной, в которой как бы границы размыты, и в этой зоне есть и нормальные переживания, допустим, горе, и уже какие-то патологические состояния. Но если вот так совсем приблизительно, ну, во-первых, количество, интенсивность и форма жалоб. При плохом настроении их очень много, они очень яркие, очень много экспансивности в этих жалобах, очень много преувеличений в словах. А при депрессии жалоб очень мало. Есть такой феномен, который называется алекситимия. То есть депрессия делает невозможным описать себя, описать свои жалобы. Поэтому, как говорила моя учительница, да, плохое настроение мы слышим, а депрессию мы видим. Дальше. Плохое настроение всегда стремится в социум, туда, где много людей, людей близких, чтобы вместе с ними там поплакать им в жилетку, посидеть, получить психотерапию с друзьями на кухне, да, за рюмкой чая. А депрессивный пациент, наоборот, он отворачивается от всех, он стремится к уединению. И поэтому, если человеку с плохим настроением, да, мы подходим и говорим, ну, обычные успокаивающие слова, поддерживающие, да брось ты, все пройдет, да ладно, нормально, жизнь впереди, он начинает успокаиваться, начинает улыбаться, вытирает слезы, начинает к нам прижиматься, потому что, конечно, ему тут хорошо и тепло. А депрессивный пациент, наоборот, эти слова воспринимает прямо противоположным образом. У него другая логика. Он считает, что если меня успокаивают, значит, все еще хуже. И он поэтому, наоборот, стремится отдалиться и уйти от этого. Настоящая депрессивная симптоматика отличается большим количеством устойчивых и очень тягостных соматических симптомов, которые нет при плохом настроении. Это все очень вариабельно. Сегодня так, завтра по-другому. Тут у меня температура подскочила, завтра ее нет. Тут сердце бьется, тут не бьется. А вот при депрессии это прям постоянная штука. При депрессии постоянные устойчивые утренние пробуждения, ранние утренние пробуждения в 4, в 5, в 6 утра с тяжелой загрудинной тоской. Жест в область груди, когда мы спрашиваем, где болит, для нас прям диагностический. И больные там описывают либо булыжник, камень, свинец, либо дырку, либо что-то, какое-то жжение там или свербение. А при плохом настроении проблем со сном нет. Там, наоборот, очень часто сонливость, гиперсомния, как мы говорим. То же самое касается и других влечений. Пищевое, половое, сохранение, да, то есть тут все падает при депрессии, там, наоборот, все может растормозиться даже. Но даже опытный профессиональный психиатр все равно при первом предъявлении, что называется, вот от одного разговора с человеком, на 100% отличить одно от другого никогда не сможет. Ему нужен какой-то период времени для наблюдения. Он может только с определенной долей вероятности это сказать. У нас нету, к сожалению, вот сегодня таких анализов, биомаркеров, чтобы мы могли прям сдал кровь, пришел, посмотрел, все, у тебя депрессия, а у тебя нет. У нас такого нет.
7: Андрей Аркадьевич, благодарю вас за содержательную интересную беседу.
8: Да, пожалуйста.
7: В гостях у Business FM был заведующий кафедрой психиатрии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Андрей Аркадьевич Шмелович. А тему депрессии и ее эпидемичности можно считать закрытой.
5: Business FM. С теми, кто в теме.
2: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
5: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
9: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
5: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя.
9: Предложение ограничено.

0: всех центрах Линарис.
1: Рамные внедорожники Тэнк. Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой Тэнк с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера Тэнк Агат Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-02-02. Выгода 900 тысяч рублей действует на модель Тэнк 500 в комплектации Сити Премиум с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
2: Агат. Покупай выгодно.
3: Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: Москва 17:28 в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минобороны сообщает о поражении в Черном море у Одессы двух сухогрузов с военным имуществом для ВСУ. Также военные заявили, что беспилотники нанесли удары, поразили северный автотранспортный мост через Днепр в Киеве. По нему проходила переброска войск военных грузов. В результате была повреждена проезжая часть теплотрассы. Движение временно перекрыли. В Деснянском районе города отключили горячую воду. Кроме того, был поражен склад лекарств. В суммах об этом сообщает ТАСС. Президент Финляндии Александр Ступ не ожидает нападения России на Европу. Об этом заявил в интервью испанской газете «Эль Мундо». Ступ отметил, что многие политики в Европе нагнетают панику и смешивают сценарии с восприятием угрозы. При этом финский президент повторил обвинение в том, что Москва ведет с Европой гибридную войну. Он привел в пример инциденты в аэропорту Лейпцига и на оборонном предприятии в Эстонии, а также недавние события в испанской Сеуте. Илон Маск призвал называть искусственный интеллект суперинтеллектом, как раньше распорядился президент Дональд Трамп. Так лучше, написал Маск в своей странице в соцсети X. Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что Белый дом сформировал рабочую группу для изучения рисков и возможностей искусственного интеллекта. Это будет называться «Силы суперинтеллекта». Им предстоит подготовить доклад о рисках и возможностях нейросети, а также определить ответственность федеральных властей в этой сфере. Снегопад прошел сразу в нескольких регионах России. Осадки зафиксировали в Коми, Удмуртии, Татарстане, а также Кировской, Пермской, Челябинской и Свердловской областях. В Свердловской области высота снежного покрова местами достигала 15 сантиметров. Снег выпал в горах Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Половина шестого вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Продажа квартиры со следующего года может заметно подорожать. Минфин предлагает объединить доход от сделок с недвижимостью с зарплатой и другими поступлениями, а затем обложить это все НДФЛ по прогрессивной шкале. Увеличенный налог будут платить не все. Расскажем, в каких случаях он станет обязательным. Страны ОПЕК плюс договорились не увеличивать объемы добычи нефти в ноябре и сохранить их на текущем уровне. Наблюдатели отмечают, что некоторые участники уже сейчас не выбирают текущие квоты. Тайваньские фармацевты опубликовали результаты исследования нового препарата для похудения. В отличие от широко известного Оземпика, он не гасит чувство голода, а в буквальном смысле сжигает жир. В чем плюсы и минусы такого метода и всем ли он подходит? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Со следующего года продажа квартиры может стать заметно дороже из-за налогов. Минфин предлагает объединить доход от недвижимости с зарплатой и другими поступлениями, а затем облагать все по прогрессивной шкале от 13 до 22%. Это означает рост налога на сотни тысяч рублей. Кого это коснется, как посчитать и что делать уже сейчас? Об этом Наталья Воробьева.
6: Начнем с того, что налог с продажи квартиры платит тот, кто владеет ею менее 5 лет, если купил сам. Для единственного жилья, а также некоторых квартир, полученных в наследство или в подарок от близкого родственника, или это приватизированная квартира, то достаточно 3 лет. После этих сроков налог не платится вообще. А также, если недвижимость стоит менее 1 000 000 рублей. В этой части с будущего года ничего не меняется. Новый механизм Минфина коснется только тех, кому надо продать квартиру срочно и дороже, не выдержав минимальных сроков владения. владения. Налог платится только с разницы между покупкой и продажей, а в случае наследования – от всей стоимости, потому что нет цены покупки. Сейчас для продажи жилья отдельная налоговая шкала. Если квартира стоит менее 2 миллионов 400 тысяч рублей, то взимается 13%. Если стоимость жилья больше, то на остаток начисляется еще 15% и все. Минфин предлагает суммировать доход от продажи с вашей годовой зарплатой, дивидендами, процентами по вкладам, аренда и так далее. И считать налог по общей прогрессивной пятиступенчатой шкале. То есть до 2 миллионов 400 тысяч 13%, до 5 миллионов 15%, от 5 до 20 миллионов 18%, от 20 до 50 20% и свыше 50 миллионов 22%. Как это будет, если новые правила вступят в силу? Допустим, у вас есть только зарплата 125 тысяч рублей в месяц, то есть 1,5 миллиона в год, и квартира, которую вы купили пару лет назад, и ее надо срочно продать, и продали вы ее на 10 миллионов дороже, чем купили. Сейчас ваш НДФЛ с зарплаты 13%, чуть меньше 200 тысяч рублей. С продажи квартиры вы платите 1 миллион 450 тысяч. Итого 1 650 тысяч. По новой схеме все складывается. Ваша зарплата 1,5 миллиона плюс доход от продажи квартиры 10 миллионов. Из суммы в 11,5 миллионов взимается прогрессивный НДФЛ. Налог выглядит так. 13% с первых 2 миллионов 400 тысяч плюс 15% со следующего интервала до 5 миллионов и остаток уже облагается 18%. В итоге налог стал больше на 225 тысяч. Соответственно, чем выше ваш общий доход с учетом недвижимости, тем больше налог. Например, даже если вы безработный, но заработали на продаже квартиры 30 миллионов, то налог с этого дохода сейчас примерно 4,5 миллиона рублей. По новой схеме плюс почти миллион. Однако большинство покупателей или наследников предпочитают не спешить с продажей квартиры, говорит основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
0: Большая часть людей либо дожидались пятилетнего срока, либо использовали какую-то другую модель налогообложения, то есть продажа и покупка в один и тот же налоговый период, либо оплата налога с разницы между покупкой и продажей недвижимости. В принципе, как мне представляется, в самом худшем положении окажутся только те люди, кто получил подарок недвижимости и кто унаследовал недвижимость. Вот здесь, безусловно, возникает, возможно, необходимость продать быстрее, ну, по крайней мере, в наследственных делах. Вот эта ситуация у людей будет, конечно же, болезненной.
6: Новые правила – это усиление налогового бремени, особенно для тех, кто перепродает жилье. Поэтому тем, кто думает о продаже, лучше сделать это в текущем году, считает гендиректор юркомпании «Я прав» Павел Зюков.
7: Безусловно, это очень негативная тенденция. Те налогоплательщики, которые занимаются, например, перепродажей жилья, они, конечно, столкнутся с тем, что их маржинальность очень сильно может снизиться. Как соединение налоговых баз, которые раньше отдельно считались, например, в этом году получил уведомление налогов, в котором я увидел имущественные налоги, земельные, транспортные и от процентов по депозитам и налог, который рассчитывается вот с превышения ставки, поскольку работодатели у нас, безусловно, в порядке всегда считают 13%, а все остальное доначисляют уже налоговые органы в уведомлении. С последующим в этом уведомлении, просто если продать квартиру в 2027 году, не в 2026, то можно будет уже столкнуться с достаточно увеличенной суммой налога, поэтому те, кто хотят продать квартиру и пока думают, лучше, наверное, ее продать в текущем году, чтобы не попасть на большие налоги, поскольку законопроект с большей долей вероятности, на 99% будет принят.
6: Если продать квартиру сейчас невыгодно, некоторые собственники не торопятся, пока сдают или делают ремонт. Наталья Воробьева, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
5: На этой неделе были опубликованы исследования двух препаратов под интригующими заголовками. Один для похудения. CBL-514 может подарить вам плоский живот всего за несколько недель. И в отличие от Оземпика, он воздействует непосредственно на жировые отложения. А второй – креатин, популярная добавка, которая увеличивает силу даже без тренировок.
2: Подробности.
6: новый препарат для похудения CBL-514 от тайваньской Calliway Pharmaceuticals. Это инъекция, которая действует не на аппетит, как, например, Оземпик, а прямо на жир в области живота. Он запускает саморазрушение жировых клеток в месте укола и уменьшает как подкожный, так и висцеральный жир. Побочные эффекты, как пишут авторы исследования, в основном легкие – боль, отек и покраснение в месте укола. Серьезных не зарегистрировано. В отличие от Оземпика, препарат, вероятно, меньше влияет на потерю мышц и лучше защищает от возврата веса. Разрушенные жировые клетки плохо восстанавливаются. Пока долгосрочный эффект после отмены доказан только на крысах. Сейчас препарат переходит в третью фазу клинических испытаний, последнюю перед одобрением американского FDA. Второе исследование посвящено креатину. Оно показало, что популярная добавка может увеличивать силу и мышечную массу даже у людей, которые не начали тренироваться. 12 недель одна группа принимала 10 граммов креатина в день, другая – плацебо. Даже те, кто не занимался спортом, на креатине увеличили мышечную массу и силу в жиме лежа и жиме ногами. Исследование небольшое, всего 64 человека. Раньше данные о креатине без тренировок были противоречивыми. Креатин не заменяет физические упражнения, доза 10 граммов очень высокая, примерно как 2 килограмма мяса или рыбы в день. А производитель креатина, немецкая компания Альцхем, поставляла добавку и финансировала часть анализов.
5: Врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова высказывает настороженное отношение к обоим средствам.
8: Массовая гибель клеток может вызвать компенсаторное развитие спайк, как при любой гибели клеток, при любом воспалении. У воспалительных реакциях, как раз говорят, те моменты в исследовании, которые показывали покраснение, воспалительную реакцию в области введения инъекционного препарата. Если у нас образуются грубые спайки, то это может нарушить внешний вид живота, точно так же, как в свое время было на неудачно проведенных липосакциях, когда животик шел буграми и выглядел в конце концов некрасиво. Но и это еще не все. Такой препарат, конечно, будет популярен как похудение без диет, а вот если человек пользуется такой методикой и не применяет диету, то жир все равно будет накапливаться. И при гиперкалорийном питании жир все равно начнет откладываться туда, куда сможет. То есть нередкая ситуация, жировые отложения на спине, плечах. В любом случае, пока мы волшебной палочки не изобрели, от питания правильно построенного мы не уйдем. Что же касается креатина. Креатин действительно такая популярная спортивная добавка, но настораживает то, что его исследовали для набора мышечной массы у людей, не занимающихся практически спортом. Так вот, когда проводились исследования креатина, в том числе на животных, брали группу животных, которые двигались, и животные, которые были малоподвижны, то выяснилось, что у малоподвижных животных, в конце концов, на креатине происходит поражение печени и почек. То же самое возможно у человека и, собственно, уже имеющиеся заболевания печени и почек. Если такие заболевания есть, то креатин окажется вреден для таких людей. И вообще высокий уровень креатина в крови считается не нормой. Хотя спортсменам и людям, активно занимающимся фитнесом, считается, что креатин достаточно безопасен для применения. Если человек исходно здоров.
5: Анна Белоусова, врач-диетолог. А еще, как утверждают британские ученые из Ливерпульского университета, вместо воды во время похудения можно пить колу без сахара. В исследовании участвовали около 500 человек. Те, кто пил напитки без сахара, за 2 года сохранили снижение веса почти на 5 килограммов, а участники из группы воды на 3,7 килограмма. Заметной разницы в аппетите между группами исследователей не обнаружили. Но исследование финансировалось Американской ассоциацией производителей напитков. Сборная Испании по футболу продолжает рекордную серию, не проигрывает уже 41 матч. На этот раз испанцы победили чехов в Лиге наций со счетом 3-1, а сборная Англии нанесла хорватам крупнейшее поражение в их истории 7-0. Все подробности у спортивного обозревателя Business FM.
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
9: Стыд и позор. Не дай бог это повторить. Такие слова говорили после разгромного поражения от англичан капитан сборной Хорватии Лука Модрич и ее главный тренер Славин Билич. Никогда еще прежде с разницей в 7 мячей хорваты не проигрывали. Вдобавок ко всему, игра была домашней, и на стадионе в Риеке произошла настоящая спортивная катастрофа. Сборная Англии знатно покуражилась. Дубли сделали Харри Кейн и Букайо Сака. Голами также отметились Джуд Беллингем, Энтони Гордон и Морган Роджерс. Хозяева не смогли противопоставить вообще ничего. Зам главного редактора «Спортэкспресса» Вячеслав Короткин считает, что дело тут в смене поколений.
10: Грамотная работа Томаса Тухеля в целом дает такой результат. Это с одной стороны. А с другой стороны, у хорватов как раз звездное поколение сходит, а притока новых футболистов пока не видно, по крайней мере, в массовом порядке. Тех, кто мог бы заменить Модрича и компанию на том же уровне, англичане моложе и гораздо лучше физически готовы. Хорватам просто тяжело выдерживать такой темп на протяжении всех 90 минут.
9: В сборной Хорватии после чемпионата мира сменился главный тренер. Ушел Златко Далич, с которым команда брала серебро и бронзу на мундиалях. Вернулся Славин Билич, тренерские успехи которого поскромнее. По мнению Вячеслава Короткина, опыт Билича, тем не менее, еще может пригодиться.
10: Не стоит забывать, что у Билича была очень симпатичная сборная во второй половине нулевых. И именно она помогла нам, обыграв тех самых англичан на Уэмбли, выйти на Евро-2008. Понятно, что был другой состав, другое поколение, вообще мир был другим. Но, тем не менее, у Билича есть удачный опыт работы именно на уровне национальной команды своей. Что касается конкретного результата, помните, как Россия сгорела Португалии на выезде 1-7. Но не настолько же все-таки разница в мастерстве.
9: Сам же Билич настроен пессимистично перед следующей игрой с Испанией. По его словам, глупо рассчитывать на победу. Его в чем-то можно понять. Действующие чемпионы мира и Европы продлили свою рекордную серию без поражений до 41 матча, обыграв чехов 3-1. Шикарный гол Ламина Ямаля, точные удары Родри и Микеля Мерина. Да и в конце сентября хорваты уже встречались с испанцами. Проиграли 1-4. Эту Испанию вообще можно остановить? И сильнее ли она той, что в конце нулевых и в начале десятых выиграла 2 европейских первенства и чемпионат мира? Грант Гитадарян, главный редактор издания «Ведомости Спорт РБ», считает, что тут многое решает фигура главного тренера Луиса де ла Фуэнте, который выжимает из своих игроков максимальный КПД.
11: Тогда состав испанцев был относительно остальных сборных гораздо сильнее. А сейчас мы не можем сказать, что, например, состав испанцев гораздо сильнее французов, потому что мы видим фантастическую сборную Франции с точки зрения фамилий. Мы не можем сказать, что по фамилиям испанцы гораздо сильнее англичан или там Аргентины. Но как тренер именно сборных Де ла Фуэнте, на мой взгляд, сильнее, чем Висенте де Боске.
9: Вечером 4 октября состоятся очередные матчи Лиги наций. Сборная Германии намерена взять реванш у греков за недавнее поражение. А Португалия примет Норвегию на фоне скандала с Криштиану Роналду. Бруно Фернандеш, ставший капитаном команды в отсутствие главной звезды, призвал уважать наследие Роналду, его достижения и выразил надежду, что икона футбола, стиля и многого другого еще в сборную вернется. Хотя бы для того, чтобы провести прощальный матч и уйти красиво, а не как сейчас. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 1500 шариковых ручек. Успеть за 10 секунд на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Продолжительность жизни.
12: Почему может болеть то, что уже зажило? Иногда после травмы меняются сами механизмы обработки боли в нервной системе. И боль сохраняется годами после того, как поврежденная ткань восстановилась.
13: Журналист Алена Копылова.
12: Все начинается с травмы. Нервные окончания реагируют на потенциально опасные воздействия и передают электрические импульсы в спиной, а затем головной мозг. Возникает боль, которая заставляет беречь поврежденную область и помогает восстановлению. Но если сильные болевые сигналы поступают слишком долго, нервная система начинает перестраиваться. Нейроны, участвующие в передаче боли, становятся более возбудимыми. Их порог активации снижается, а реакция на входящий сигнал усиливается. Этот процесс называют сенситизацией. Есть и другой механизм. Мозг, как известно, получает нервные сигналы и формирует болевое ощущение самостоятельно, с учетом прошлого опыта, внимания и оценки опасности. Поэтому после длительной боли мозг может искаженно интерпретировать нервные сигналы, давая ощущение боли там, где ее быть не должно. Это хорошо видно при фантомной боли. После ампутации человек способен чувствовать сильную боль в конечности, которой физически уже нет. Именно поэтому хроническую боль далеко не всегда удается устранить обычными обезболивающими. Лечение может включать препараты, влияющие на передачу нервных сигналов и физиотерапию.
13: Продолжительность жизни на Business FM.
5: 17:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Выкупил автомобиль, а теперь попробую заплатить утильсбор.
13: Итоги недели.
5: О необычном случае рассказал наш слушатель из Москвы. И на протяжении года он не может поставить электрокар на учет в ГИБДД, потому что таможня отказывается принимать платеж по утильсбору. Мы обратились к юристам, чтобы понять, в каких случаях такое может произойти и что можно предпринять. Евгений Перельчук продолжит.
14: В прошлом году житель Москвы Игорь приобрел китайский автомобиль Cherry QQ, такой маленький электрический хэтчбэк, неофициальный клон корейского Daewoo Matiz. Ценник был более чем бюджетный, без малого 400 тысяч рублей. Автомобиль был выкуплен на торгах Росимущества, в свое время его арестовало ФТС. Всего на торгах были 5 таких электричек Cherry. Игорь выкупил одну машину. С тех пор она так и стоит в гараже, а батарея постепенно выходит из строя. Дело в том, что наш пострадавший не может поставить машину на учет в ГИБДД из-за невыплаченного утильсбора. Заплатить надо всего-то 3,5 тысячи рублей. Однако платеж, что неожиданно, отказывается брать ФТС, рассказывает Игорь.
15: Процесс интересный. После приобретения прошел год, никак не получается поставить машину на учет, легализовать для использования либо продажи. Направлено ряд писем как и в Израильную таможенную службу, так и в Минпромторг. Последнее письмо даже направлялось в Министерство финансов, а везде был получен как и в письменном, так и в личном собеседовании ответ отрицательный, что без декларации таможенной утильсбор не может быть уплачен. Не пояснили они нам, как же нам сделать так, чтобы этот автомобиль был поставлен правильно на учет. Единственное, что Минпромторг пообещал рассмотреть данный вопрос в части уточнения регламента по данным автомобилям, которые через Росимущество реализовываются, по списанию утильсбора.
14: Наш собеседник прислал в редакцию все подтверждающие документы и ответы ведомств на запросы. Из них следует, что причина отказа Зеленоградского отдела ФТС в приеме платежа по утилю действительно в отсутствии таможенной декларации на автомобиль. Из-за этого электронный ПТС остается в статусе незавершенный. Ситуация не может разрешиться уже 12 месяцев. Мы направили запрос в ФТС Зеленограда. Ответа пока ожидаем. А заодно попросили юристов прояснить ситуацию. По их словам, казус возник из-за несовершенства законодательства. Когда таможня решила бороться с практикой массового ввоза электрических и гибридных автомобилей через Белоруссию и Киргизию по заниженной стоимости, была внесена поправка, что декларация у таких авто должна быть российская. Но чиновники не учли, что иногда такие машины после ареста, например, из-за нелегального ввоза, попадают на торги Росимущества, то есть становятся федеральной собственностью, у которой изначально не было никакой декларации. Участники торгов потом попадают в ловушку. Декларации быть не может, однако закон требует ее наличия для уплаты утильсбора. Тот факт, что на машину, выкупленную с торгов, вообще надо его платить, удивлять не должен. Утилизбор не считается таможенным платежом, и здесь нет ошибки. Ситуация похожа на замкнутый круг, но есть, по сути, два выхода, говорит автоэксперт, автоюрист Сергей Смирнов.
16: Переписываться с вышестоящими должностными лицами таможенных органов нет никакого смысла. На основании этого отказа нужно владельцу подать административный иск, в суде попросить, чтобы суд признал отказ незаконным, потому что человек приобрел его здесь, на территории Российской Федерации, через торги, и никакой пассажирской декларации он предоставить, в принципе, не может. И в этом случае суд, признавая отказ таможенных органов незаконным, естественно, обяжет его принять расчет утильсбора и произвести его списание. Либо простой вариант — обратиться в Росимущество и сказать: нет, ребята, я у вас такой автомобиль, не хочу оставлять его себе, потому что я не могу его зарегистрировать, им пользоваться. Вы мне такую информацию не предоставили, что там нужно какой-то документ, пассажирскую декларацию, его нет, зарегистрировать я его не могу. Ну и, собственно говоря, аннулировать, да, вот эти торги, чтобы ему Росимущество вернуло деньги.
14: Покупатель электрокара Cherry QQ Игорь обращает внимание, что на тех торгах Росимущества был еще один покупатель из Ростовской области. Он выкупил два автомобиля и успешно поставил их на учет в том регионе. То есть там никаких проблем с декларациями не возникло, что ставит вопрос о разном прочтении чиновниками одного и того же закона. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
5: Минцифры ужесточит регулировку передачи и перепродажи сим-карт. Такие меры содержатся в третьем пакете инициатив, направленных на борьбу с кибермошенничеством.
17: Итоги недели.
5: Как это отразится на приезжающих в Россию иностранцах и как они оформляют сим-карты сейчас, продолжит Наталья Воробьева.
6: Для приезжего иностранца купить сим-карту в России сейчас и без того целый квест. После того, как в сентябре прошлого года вступил в силу запрет на передачу сим-карт третьим лицам, у иностранных граждан, приехавших в качестве туристов или трудовых мигрантов, остался один путь – оформлять сим-карты в салоне связи по своему паспорту, что сопряжено с целым рядом бюрократических задач, которые требуют уйму сил и, главное, времени. Своим опытом делится гражданка одной из прибалтийских стран Мария.
18: Девушка в офисе мобильного оператора очень путанно мне рассказала, как это делать, но потом, правда, распечатала инструкцию для иностранных граждан, в которой было написано, что я должна зарегистрироваться на госуслугах. В этом месте для меня совершенно непонятно алгоритм действий. После этого я должна была бы пойти в банк сдавать биометрию. Это тоже для меня совершенно непонятный алгоритм действий в местных условиях. Причем еще образец голоса я должна была бы оставить. То есть я не понимаю, какие сведения я оставляю не в своей стране. Я, в общем, не выполнила это все и сим-карту не купила.
6: Впрочем, в случаях, когда российские симки нужно централизованно оформить большому количеству иностранцев, в частности, приехавших на работу, операторы связи идут навстречу, говорит основатель компании «Капитал Кадры» Александр Селиванов.
19: Сейчас, если компании хотят организовать эту историю, то можно договориться с теми же операторами сотовой связи, которые могут организовать выезд и все это сделают на месте. Единственное, что они, конечно, хотят на большое количество работников приезжать, на 2-3, там никто не поедет, а сами иностранцы, если их правильно проконсультировать, в этом, в общем-то, ничего сложного нет. Время занимает, да. Побегать по инстанциям надо, да. Но если это делать групповым способом, то можно сделать достаточно оперативно все. Потому что те же операторы связи, они заинтересованы в привлечении абонентов, им интересно, когда группа, там, не знаю, 50 человек идет, они, конечно, выезжают, помогают и с биометрией, и со всеми остальными делами.
6: Третий пакет антифрод мер рынок серых сим-карт окончательно устраняет. В основном антифрод 3.0 регулирует их продажу. Теперь торговать сим-картами смогут только прямые дилеры, имеющие агентский договор с операторами связи. Физлицы и ИП такие договоры заключать не смогут. Кроме того, в продаже не смогут находиться предактивированные сим-карты, оформленные на других абонентов. Рынок эти изменения воспримет сложно, но по сути это доработка нерешенных вопросов, считает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
20: Просто это тюнингуются те вопросы, которые раньше провисали. Убивается рынок серых посредников, как я понимаю, кто продает сим-карты. Их могут продавать будут только прямые дилеры, у которых есть договор с оператором. Вся остальная серость должна будет с рынка уйти. Ну, уходить, наверное, будет тяжело, то есть потому что люди привыкли, но тем не менее и физикам, и ИПшникам запретят оформлять договор от имени операторов. То есть, как как-то рынок этот прикроется и, скорее всего, обидится.
6: Первый пакет мер против телефонного и кибермошенничества был принят в марте прошлого года, второй – в июне этого. Работу над новым, третьим пакетом Минцифры начало в мае. Наталья Воробьева, Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
1: Между делом с Кирой Альтман.
21: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент», принимает меня в гостях и рассказывает, как он взвешивал и не взвешивал, как он рисковал решением делать персональную выставку тайваньского дуэта молодых художников, хотя вживую работы в руках не держал.
22: Бизнес-партнер галереи предложил мне этих художников, и я согласился. Я посмотрел на эти работы, и мне они сразу понравились. Но надо было выбрать их, надо... Понятно, очень достаточно сложно выбирать искусство, когда ты не видел его живьем. Поэтому это был риск. И риск заключался в нескольких моментах. Первое – это сразу предложить художникам, которые, можно сказать, в начале карьеры сольную выставку, а не где-нибудь в Нью-Йорке. Второй момент – поверить в работы, которых ты живьем не видел. Но здесь все сошлось. Вот так они и были выбраны, но все-таки у меня работа в коммерческой галерее. То есть наша задача не просто сделать выставку. Наша задача – это результат, дать результат художникам, чтобы эти работы нашли классных коллекционеров. И это все должно соединиться. С одной стороны, программа галереи, с другой стороны, сами художники и, конечно, их искусство, которым они занимаются.
21: И вот решение принято. Работы приезжают в Нью-Йорк, их распаковывают в пространстве галереи. И вот что происходит дальше.
23: Расставляете вдоль стен.
22: Да, это примерно так и работает. Они вначале приходят к нас. И вот тогда я понял, что мы угадали. Все. Случился матч невероятный, потому что нет дуэт художников, они из Тайваня. У них невероятная техника и невероятный смысл, который есть за этими работами.
21: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент». Кира Альтман, Бизнес-ФМ.
1: Между делом на Бизнес-ФМ. Наизусть. Фридрих Ницше.
24: Кто говорит, что о вкусах не спорит? Вся жизнь есть спор о вкусах.
1: Наизусть. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: Пуск 18.58. Студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Аэропорты Геленджика и Краснодара возобновили прием и выпуск воздушных судов. Ранее ограничения были введены также в аэропорту Калуги, а также в столичном Внукове. Их уже отменили. Во Франции от 400 до 500 школ останутся закрытыми. 5 октября, понедельник, на фоне продолжающихся протестов старшеклассников по всей стране. Об этом сообщает телеканал ТФ1. Министр образования страны Эдуард Жефрей сообщил, что 24 школы были подожжены или разгромлены в результате акций против нехватки учителей и запущенного состояния школьных зданий. Десятки людей получили ранения, полиция задержала сотни человек. Пентагон урежет зарплату рядовым военным хакерам и аналитикам на сумму до $1000 в месяц или до 12 тысяч в год, пишет Bloomberg. Реформа уже вызвала резкое возмущение в армейских рядах, из-за чего руководству пришлось спешно готовить тезисы для разъяснения причин личному составу и продумывать переходный период. Последствия паводков в Таиланде затронули уже около 3 300 000 человек, сообщает издание Nation со ссылкой на Таиландское агентство по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что паводки вызваны продолжительными ливнями и стоком воды со стороны гористых северных регионов страны. Как ожидают в метеорологическом департаменте, в ближайшие дни дожди только усилятся. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Практически 6 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Кремле и Минобороны ответили на угрозу Владимира Зеленского усилить удары по российским НПЗ. В военном ведомстве пообещали активизировать атаки на объекты ВПК в Киеве. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в отсутствии возможности достичь мира через дипломатию Россия будет воевать наотмашь.

0: По его словам, Москва отвечает на эскалацию Киева, и это пока единственный способ достижения интересов России в условиях отсутствия переговоров. А вынашивающие планы нанести России сокрушительный удар заплатят свою цену, как сейчас это делает Украина, заключил Песков. В Минобороны России заявили, что услышали заявление Зеленского о планах Киева усилить удары по российским НПЗ в ответ на атаки по украинскому ВПК. После этого удары вооруженных сил России по ВПК Украины будут усилены, заявили в Москве. Киев в последние дни подвергается массированным ударам. Были атакованы южные и северные мосты через Днепр. Движение в городе было парализовано. Российский МИД рекомендовал иностранным дипломатам покинуть украинскую столицу. Несмотря на это, сегодня в Киев неожиданно приехал канцлер Германии Мерц. В Киеве во время визита канцлера ФРГ несколько раз звучала воздушная тревога. Беспилотник снова ударил по северному мосту через Днепр. Минобороны России объяснила атаку тем, что северный мост обеспечивает логистику войск и военных грузов. Владимир Зеленский после переговоров с Мерцем заявил, что Германия выделяет Украине более миллиарда евро военной и энергетической помощи. В пакет войдут средства, в том числе на совместное производство дальнобойного оружия и боевых дронов. Еще около 350 миллионов направят на генераторы, трансформаторные подставки, станции и ремонтные комплекты, комментирует политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
1: Ну, такую сумму ФРГ выделить сможет. Это не такая большая для Германии сумма, поэтому тут, в принципе, ничего такого особенного нет. Она крупная, но не самая крупная из того, что Германия выделила. Там уже счет на десятки идет миллиардов евро. В данном случае не последний. Что касается Мерца, ну, он как бы человек с принципами. Просто показывает, что вот его такая принципиальная позиция, что бы ни делала, куда бы он ни отправился, потом в отставку или не в отставку, просто показывает, что держит свой курс. Дело в том, что поддержка Мерца и поддержка Украины в германском обществе все-таки разделяется. И значительное количество немецких обывателей, они по-прежнему считают, что Киеву надо помогать. И это число больше, чем людей, которые поддерживают Мерца. Если у Мерца там рейтинг 15%, говорят, что уже даже и ниже, то количество людей, которые выступают за продолжение поддержки Украины в Германии, гораздо больше. Так что, чего же он тут будет менять свою позицию, ради чего? Это не единственный вопрос, который АДГ, да, она считает, что не надо помогать, не надо заняться собой. Но это треть избирателей. Остальные две трети, они по-разному смотрят на этот вопрос.
2: Минобороны российская сообщила, что услышала заявление Зеленского об усилении ударов по НПЗ, а потому усилит ответный удар по ВПК Киева. Вот как дальше в этом свете может развиваться ситуация?
1: Я думаю, что так, как говорят, так и будут делать. И удары будут продолжены, и если будет такая возможность, усилены. Тут не следует ждать никаких сюрпризов. Что касается там во время визита канцлера, я не думаю, что это синхронизировано, тем более, что на моей памяти все-таки были удары, которые совпадали с визитами европейских политиков. Не часто, но бывали. Собственно, было бы странно, если бы специально для них делали какой-то там перерыв. Российская армия работает по своему графику. Если бы хотели Мерцу послать более четкий сигнал, то ударили бы по железнодорожному вокзалу, чего, кстати говоря, пока никогда не было.
0: Это был Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает». Приезд Мерца в Киев прокомментировала лидер оппозиционной альтернативы для Германии. По словам Вайдель, Мерц в немецкий национальный праздник, вчера был День германского единства, едет на Украину и обещает дополнительные миллиарды, в то время как Германия переживает самый серьезный энергетический кризис. Все это уже невозможно даже вообразить, написала Вайдель. Визит Фридриха Мерца комментирует немецкий политолог Александр Рар.
3: Я думаю, что это в чем-то даже ответ Мерца на выступление Путина на Валдайском форуме. Он видит, что на Западе, особенно в Европе, ну и в Америке, раздаются все громче и громче голоса, которые призывают к мирным соглашениям, к приостановке той военной и экономической помощи, которую Запад должен, в принципе, по-прежнему предоставлять Украине. Мерц решил личным примером показать, что его правительство готово помогать Украине, и то, что Мерц приехал с такой знатной делегацией представителей экономики, фактически в день единства большого национального праздника Германии, где, в принципе, он должен был находиться, хочет показать, судьбы Германии и Украины теснейшим образом связаны. Он этим самым хочет показать свою стойкость во времена, когда его собственный рейтинг в Германии, в Европе падает, и что таким прыжком вперед он может восстановить свой имидж, как тот человек, который борется за единство и за свободу в Европе, помогая во всем Украине.

0: Насколько все это имеет смысл, это большой вопрос, потому что украинский ТЭК, который немецкими деньгами сейчас Мерц хочет восстановить, во время войны этот ТЭК будет дальше уничтожаться. Но здесь Мерц хочет явно проявить демонстрацию силы, что мы не дадим Украине зимой замерзнуть.
1: Появилась реакция лидера альтернативы для Германии Вайдель. Насколько отражает электоральное настроение не только электората АДГ, а вообще в обществе?
0: Вопрос очень правильно вы поставили. Действительно, такая реакция есть в обществе, но это только частично в обществе. Я думаю, что более-менее Германия в этом отношении расколота. Особенно в Восточной Германии многие люди считают, что помощь Украине бессмысленна, особенно военная, что она наоборот приводит больше и больше к той опасности, что получится прямой военный конфликт между Германией и Россией, чего большинство немцев не хотят. Но есть другая часть немецкого общества, и в первую очередь правящие элиты, которые наоборот говорят, мы здесь не будем сдаваться, мы наоборот покажем, что мы сильнее, и нужно всеми силами сейчас, когда нам часть немецкого общества не верит, нас не поддерживает, наоборот, проявить эту стойкость, потому что, в конце концов, это ведет на правильный путь победы идеалов, свободы и так далее. И Мерц вот превратился именно в такого неосторожного политика, который свято хочет верить в свои убеждения.
2: Александр Рар, политолог из Германии, Мерц, во время визита в Киев обратился к президенту России, цитирую: «Господин Путин, прекратите войну, мы готовы обсуждать пути ее завершения, но атаки на мирное население Украины должны прекратиться». Немецкий канцлер заявил, что готов к переговорам с российским лидером, но только после того, как замолчит оружие. Мерц также сообщил, что Германия совместно с Францией и Великобританией намерена предстоящей зимой провести в Берлине встречу коалиции желающих по Украине. Другим темам. Платить за шлагбаум в московских дворах придется даже без машины. Московский Дептранс унифицировал оплату дворовых шлагбаумов. Платеж включается в квитанцию за коммуналку и составит 90 рублей в месяц за жилое помещение и 300 рублей за нежилое. Пенсионеры и члены многодетных семей платят вдвое меньше. При этом платеж привязан к помещению, а не к автомобилю, поэтому его и платят даже те, у кого машины нет. Оплата касается шлагбаумов, установленных городом, а конкретно администратором московского парковочного пространства. И не касается ограждений, поставленных самими жителями. Первый год установки бесплатно, со второго года платеж включается в коммуналку, но только с согласия общего собрания собственников, комментирует председатель Жилищного союза Москвы, юрист Константин Крохин.
3: Если говорить о намерении властей, то последние годы местные власти пытаются ограничить права граждан, в том числе права собственности на общедомовое имущество, на земельные участки, которые должны входить в состав общедомового имущества, и, конечно, на право граждан самостоятельно управлять своим домом. Делается это на уровне регионального законодательства и местного. Если земля оформлена в общедолевую собственность, поставлена на кадастровый учет, судьба этого земельного участка, будь то шлагбаум, благоустройство, иные вопросы, должны решаться только на общем собрании собственников с 2/3 голосов. Если подобных решений не принято, то никакие решения, платежи, ограничения не имеют юридической силы. В том случае, если граждане приняли решение об установке шлагбаума для того, чтобы упорядочить использование своего земельного участка, в этом случае они вправе принять решение о том, что это имущество должно обслуживаться. Если такого решения сами собственники с 2/3 голосов не принимали, то никаких обязательных платежей или каких-то обязанностей со стороны граждан не возникает. То есть постановлением правительства города недостаточно, чтобы возложить на граждан обязанности гражданско-правового характера. Это касается всех земельных участков, которые входят в состав общедолевого имущества. Если же мы говорим о земле, которая принадлежит городу или федеральной власти, то в этом случае налогообложение земли и порядок использования может осуществляться органами федеральной власти или региональной власти. То есть, если собственность не частная, не общедолевая, не относится к многоквартирным домам, то налогообложение и порядок использования находятся в компетенции местных властей. Например, платная парковка на улично-дорожной сети. То есть, решением местной региональной власти может установлена быть обязанность оплачивать парковку на той территории, которая общего пользования, публичная. Ну, в основном, это улично-дорожная сеть.
2: Константин Крохин, председатель Жилищного союза Москвы. И чтобы понять, в чьем ведении находится шлагбаум и является ли он общим имуществом вашего дома, можно запросить выписку ЕГРН на земельный участок по домам. Но поскольку обращение в Росреестр и сама по себе выписка платная, информацию об участке, его границах, кадастровом номере и статусе можно получить на публичной кадастровой карте в интернете бесплатно. Новая неделя в московском регионе начнется с ежедневных дождей и потепления. Уже в понедельник и вторник в столице ожидается 13-14 градусов тепла против сегодняшних 11, но периодически будет моросить дождь. В среду и четверг осадки возьмут паузу, а в пятницу и выходные вновь вернутся в Москву, но принесут с собой потепление до 18 градусов, продолжает обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
4: Понедельник днем облаков станет уже повсеместно больше, пойдут дожди, температура воздуха днем после прохождения теплого фронта уже составит от 13 до 14 градусов тепла, опять же, везде по-разному, все будет зависеть от того, где будет теплый атмосферный фронт. В ночь на вторник температура воздуха не будет уже опускаться ниже 6 градусов и достигнет всюду 80 градусов тепла, заморозков этой ночью не ожидаются, осадки продолжатся и во вторник. Ночью и во вторник днем. И вновь температура днем во вторник будет тоже держаться около 13 градусов тепла. С отходом атмосферного фронта потеплеет. В середине недели, начиная со среды, температура воздуха будет штурмовать 15-градусную отметку, а уже ближе к пятнице, скорее всего, упрется в плюс 18. То есть это такой некий привет лета нам. Ну а дело в том, что, скорее всего, те 17-18 градусов, которые все ждут в пятницу, ну, скорее всего, будет все-таки ниже температура, а во-вторых, это будет связано с приближением уже другого циклона, который вновь будет влиять на температуру через прохождение теплого атмосферного фронта. Соответственно, мы будем находиться в теплой воздушной массе, и поскольку это циклон, скорее всего, не обойдется без дождей в пятницу. То есть температура будет воздуха повыше, чем сейчас, но дожди все-таки вероятны, и они испортят вот эту магию. Если у вас будет возможность погулять в середине недели, то как раз в среду и четверг ожидается более-менее без осадков, и золотая осень в московском регионе еще продолжается.
2: Алексей Сафонов, обозреватель погоды проекта «Метеовеб». Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени. Всего 2 градуса выше нуля. На следующей неделе ночная температура будет колебаться от плюс 6 до плюс 8 градусов.
5: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Зигмунд Фрейд. Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность. А ответственность большинство людей страшит. Наизусть. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Дело вкуса. С Катей Калиной.
6: Жители Жуковки переоткрывают для себя подмосковные вечера. Итальянцев в ресторане больше нет, не по-подмосковному это как-то. Зато есть строганина из омуля, борщ и сырники, на которые гости могут заехать даже ночью. Автор сырников Андрей Нестеренко, шеф с талантом шестого подвига Геракла разгребать авгиевы конюшни. С такими обычно не расстаются, а нанимают на работу в долгую. Поэтому полностью обновленное меню с акцентом на мясе, в котором Андрей, будучи амбассадором Prime Beef и преподавателем поварских школ, собаку съел. Пирог с копченой говяжьей щекой, говяжьи ребра, вырезка из оленя, который подается с муссом из жареной картошки и ананасовым соусом. Ух, это рублевка. Гость вернулся. Каждые выходные юбилейные свадебные банкеты в ресторане 3000 квадратов и сотни десятков съеденных пирожков, которые выпекают в печи на дровах. С томленой уткой и черносливом, с олениной и кедровым орехом, с капустой, картошкой и грибами. Выяснилось, что сложные гости очень по этой простой домашней еде истосковались, соскучились. А то, что стены ресторана за 20 лет устали, так мы и сами такие. Из нововведений подмосковных – чайные церемонии с самоваром и русской скатертью-самобранкой, раскатывающейся на открытых верандах ресторана. Щедро, сытно. Прозрачные блины и мини-блинчики, икра, соленая рыба в сладкой версии, шоколадный трюфель, разные виды домашнего печенья, пирожное картошкой пошло-поехало до обеда. В конце октября Андрей обещал презентовать мясной шеф-стейбл, когда большая часть блюд будет доготавливаться у стола под бесконечные поварские байки и секреты фирменных рецептов. Тех самых сырников у меня уже в кармане. С вами была Катя Калина.
5: Дело вкуса. На Бизнес FM.
2: 18:16 в Москве, вы слушаете Бизнес FM.
5: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
7: Здравствуйте. В студии Валерий Убадоев. Сегодня у нас тема о нейтральности. В Швейцарии на референдуме жители проголосовали против ужесточения нейтралитета. Сторонники инициативы предлагали закрепить в Конституции запрет на сотрудничество с военными альянсами и введение санкций против воюющих государств, за некоторыми исключениями. Однако 70% швейцарцев проголосовали против. Поводом для проведения этого референдума стало общественное недовольство из-за присоединения Швейцарии к европейским санкциям против России в 2022 году. Сейчас в стране заморожены российские активы на сумму 8.5 миллиардов швейцарских франков. Это чуть меньше 10.5 миллиардов долларов. Об этом всем поговорим с нашим гостем, инвестором из Швейцарии Александром Кочубеем. Александр, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Можете рассказать, почему эта инициатива вообще всплыла? Как власти объяснили и чего они хотели таким образом добиться?
8: Во-первых, это не государственная инициатива, это политическая партия, которая предложила вот этот референдум. Я думаю, что здесь надо отделить государственную позицию от позиции населения, от позиции политической партии. Поэтому, когда вы себе задаете вопрос, почему швейцарцы так голосуют, почему они так на мир смотрят, вам надо не дальше смотреть, чем вот это христианское здравое смысл, который ведет в основном швейцарский народ.
7: Вы сказали, что следует разделять обычных швейцарцев от позиции правительства. А какая позиция правительства в этом случае?
8: Позиция правительства зависит от эпохи, в которой мы находимся. Поэтому вот это понятие нейтральность во время Второй мировой войны – это было одно. Во время Холодной войны – это было другое. А сегодня я бы сказал, что эта нейтральность, она намного более сложнее из-за нашего, скажем так, мирного положения по поводу разных государственных отношений. Но самое важное, что швейцарское государство признает, что она часть вот этой еврозоны. Поэтому государственная позиция – это действительно мы живем в Европе, и поэтому мы должны очень аккуратно понимать, как сформировать позицию Швейцарии помимо нашего географического состояния.
7: А что среди обычных швейцарцев? Что они думают?
8: Я думаю, обычные швейцарцы, может быть, намного более консервативно к этому относятся. Я думаю, что есть тенденция быть большими патриотами, не особенно признавать вот это отношение с Евросоюза, отдавать независимость своим соседям. Думаю, что народ, наверное, не особенно поддерживал вот эти решения государственные, но дело в том, что это такой момент, где государство решает поддерживать вот эти санкции, в том числе против России, из-за того, что они понимают, что мы являемся как раз соседями Евросоюза, и мы не можем быть частью организации, если так можно его назвать, и не участвовать в этих санкциях.
7: СМИ некоторые писали о том, что в Швейцарии было общественное недовольство из-за ее присоединения к общеевропейским санкциям против России. То есть она таким образом как раз-таки нарушила этот нейтралитет. Можете ли вообще это подтвердить?
8: Я думаю, что общий народ был недоволен тем, что это решение было принято без правильной рабочей, скажем так, сессии, без продуманной, скажем так, результаты, которые будут следовать вот этих решений. Здесь они просто взяли тот список, который Евросоюз предложил, и фактически повторил то, что уже было сделано.
7: Тогда вернемся к теме нейтральности. На ваш взгляд, что вообще вот такое голосование значит для швейцарских финансовых институтов? Вы сказали, что это не правительственный был референдум, но все-таки является ли это сигналом о чем-то, может быть?
8: И я вижу, во-первых, что эта тема будет продолжаться актуально обсуждаться. А во-вторых, она признает, что мы живем в мире, где требуется гибкость, ответы на сложные ситуации. А то, что касается экономических вопросов, как вы сами можете понять, я думаю, что здесь опять очень мало можно сделать, кроме соблюдать как раз вот это давление, вот эти решения экономические, которые как раз идут от Евросоюза. И мы как страна хотим оставаться нейтрально, скажем так, в любых конфликтах. Израиль-Палестин, Россия-Украина, Иран, Соединенные Штаты. Ну, то есть список очень длинный, но он продолжается быть актуальным для швейцарского народа.
7: При этом санкции Швейцария все-таки вводит, но, как вы говорите, под давлением Евросоюза, да?
8: Совершенно правильно, совершенно правильно. У нее нету силы быть независимой ни в экономическом смысле и ни в финансовом. Поэтому между нами это, ну, шантаж – это не то слово, но это полное давление, от которого Швейцария никак не может отойти.
7: Получается, давление, в том числе и решение по референдуму. На ваш взгляд, исключается ли вообще статус Швейцарии как такой безопасной финансовой гавани, которая был ей присущ?
8: Я думаю, что каждая эпоха как-то представляет свои моменты. Напоминаю, что вот эти законодательства по швейцарское банковское таинство вошло в наше общее понятие закона в 34-м году прошлого века. Поэтому нельзя сказать, что Швейцария соблюдала вот это таинство веками. Но то, что она обязана была, если можно так на этом посмотреть, или решила для себя соблюдать вот эти санкции, я бы сказал, есть очень многие, которые поспорят, что это совсем не по-швейцарски и вообще неправильно.
7: На этом фоне вообще интересно поговорить о деле Nestlé. Ее активы в России перешли во временное управление, а власти Швейцарии заявили, что оказывают компании дипломатическую помощь. В стране вообще как-то это обсуждается? Что говорят на эту тему?
9: Nestlé – это довольно интересный пример того, что случается на сегодняшнем рынке, особенно в России. Я думаю, во-первых, надо отличать то, что мы читаем в газетах, от реальной ситуации, где Nestlé продолжает работать со своими компаниями в России. Поэтому здесь как раз начинать думать о том, что реально будет происходить дальше, я думаю, слишком рано.
7: Тогда напоследок, что вообще можете сказать об отношении обычных швейцарцев к России?
8: Ну, учитывая, что у нас много граждан России, которые жили, которые приезжали, которые отдыхали здесь. Вообще, я бы сказал, что личное отношение между швейцарцами и россиянами до сих пор положительное, позитивное. Я не вижу какую-то резкую реакцию против русских как народ. Я действительно признаю, что там продолжаем в культурных кругах слушать русскую музыку, там идти в музей, смотреть на русских художников. Но добавлю вот этот важный пункт, что мы с экономическом смысле, естественно, должны очень осторожно относиться, потому что все-таки здесь банковская система нас запрещает от экономических дел с русскими компаниями, она запрещает нас переводить деньги или получать деньги. Но это не значит, что народ как-то стал против России, она просто признает, что есть кое-какие-то там барьеры, которые существуют и которые не позволяют нам полностью как-то сотрудничать, работать и вести отношения с Россией.
7: На этом, пожалуй, все. Спасибо вам большое, Александр.
5: Бизнес FM с теми, кто в теме.
2: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
5: Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. С
10: Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
11: Консультация с врачом не требуется.
12: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
13: Уйти красиво. Мечта каждого спортсмена на финише карьеры. Кто-то подписывает короткие контракты, возвращаясь в клубы, где были завоеваны все трофеи. Другие проводят мероприятия для болельщиков. А некоторым везет. И команда, где прошли лучшие годы, его помнит. А болельщики до сих пор любят. Из таких счастливчиков Вагнер Лав, в честь которого в воскресенье прошел прощальный матч на веб-арене в Москве. В составе ЦСКА бразилец, которому сейчас 42 года, провел в общей сложности 8 сезонов. 3 раза становился чемпионом России, 6 раз завоевывал Кубок России и 4 суперкубок. Ну и, конечно, тот самый трофей Кубка УЕФА в 2005-м, который болельщики красно-синих помнят 20 лет спустя. Клуб и друзья Вагнера постарались на славу. Игра между командами «Звезды» ЦСКА и «Друзья Вагнера» получился красивый и, главное, трогательный. Интересно, что Лав был заявлен за оба коллектива. В основе друзей и в запасе ЦСКА. И забил он за тех и за других. Открыл счет за гостей, а в конце матча сравнял уже в составе армейцев. Отличился голом на 48-й минуте его сын Лавиньо. В этом событии все было символично. Тренеры Валерий Газаев и Леонид Слуцкий. В составе ЦСКА братья Березуцкие, Дзагоев, Гусев. В составе друзей Гильермо, Клеберсон и Карвальо. Жаль только Рональдиньо не смог приехать из-за матча своей команды в Индии. А еще Вагнер смог закрыть свой гештальт. Он вышел на поле со всеми 3 своими сыновьями. Прекрасная точка в карьере одного из лучших игроков за историю ЦСКА. И отличная возможность футболисту и болельщикам сказать друг другу «спасибо».
12: Спорт и деньги на Бизнес FM.
5: Наизусть. Фёдор Достоевский.
14: Я не хочу быть праведным, ибо я изменяю сам себе. Я не хочу быть грешником, ибо я ни в чем не виноват. И я не хочу выбирать, ибо чувства одинаково сильны.
5: Наизусть на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: В Москве 18:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минобороны сообщают, что в порту Черноморск, акваториях Бугского лимана и Черного моря поражены 4 судна. Они доставляли грузы до ВСУ. Российские военные нанесли по ним удары дронами «Герань-4 «Сикер». Ограничения вновь введены во Внукове, сообщила Росавиация. Аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. В первой половине дня Росавиация также вводила ограничения в воздушных гаванях Калуги, Геленджика и Краснодара, потом их отменили. КПРФ сообщила о задержании 65 человек на митинге в Москве. У памятника на Краснопресненской заставе прошла акция в память событий 93-го года. Тогда в результате противостояния президента Бориса Ельцина и Верховного Совета погибли более 150 человек. На акцию пришли сторонники КПРФ и «Яблоко». Всего около 2000 человек. Анатолий Кашпировский скончался от онкологического заболевания, повлекшего полиорганную недостаточность. Об этом ТАСС сообщил его племянник Юрий Мамаев. По его словам, Кашпировского похоронят 8 октября на Троекуровском кладбище. Он умер 3 октября в больнице. Ему было 87 лет. В Шотландии состоялся чемпионат мира по приготовлению овсяной каши. В конкурсе, который ежегодно проходит в Карбридже, приняли участие 30 человек из 14 стран. Правила конкурса допускают использование только 3 ингредиентов – овсяных хлопьев, воды и соли. 28-летняя Джина Саарберг завоевала заветную награду «Золотой пест» с тем же рецептом, что принес ей титул чемпионки Нидерландов в июле. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле.
5: Главные темы.
2: 18:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Страны ОПЕК плюс договорились не увеличивать объемы добычи нефти в ноябре и сохранить их на текущем уровне. Наблюдатели отмечают, что некоторые участники уже сейчас не выбирают выбранные квоты. Насколько ожидаемым было это решение для рынков? Роспотребнадзор поставил точку в обсуждениях причин смерти 28-летней лаборантки противочумного института в Иркутске. В ведомстве заявили, что у нее была пневмония неизвестной этиологии. Возбудители чумы не обнаружены ни у нее, ни у коллег. Тайваньские фармацевты опубликовали результаты исследования нового препарата для похудения. В отличие от широко известного Оземпика, он не гасит чувство голода, а в буквальном смысле сжигает жир. В чем плюсы и минусы такого метода и всем ли он подходит? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок завис в безыдейном боковике. Минувшую неделю индекс Мосбиржи закрыл нейтрально, так и не победив отметку в 2300 пунктов. Рубль ослаб. Юань на Мосбирже вырос до 12,5 рублей. Официальный курс доллара Центробанка с 3 октября подорожал до 83 рублей. Нефть в пятницу ситуативно отреагировала падением на решение Большой Семерки высвободить на рынок запасы дизельного топлива и сырой нефти. Однако на выходных котировки марки Brent вновь торговались выше 102 долларов за баррель. ОПЕК плюс в воскресенье также оставила квоты по добыче нефти в ноябре без изменений. Пока фундаментальных изменений не видно, смешанные движения на рынке продолжатся, говорит инвест-стратег УКАРИ Капитал Сергей Суверов.
16: За последнюю неделю российский фондовый рынок торговался в боковом тренде, и пока нет каких-то предпосылок для каких-то резких движений. Скорее всего, на открытии торгов в понедельник индекс Мосбиржи откроется нейтральный. Выше расти мешают геополитические риски и отсутствие прогресса в мирных переговорах по Украине. Но в то же время рынок не готов падать, так как цены на нефть Brent торгуются выше 100 долларов за баррель. Очень низкие объемы торгов были на прошлой неделе. Это говорит об апатии биржевиков, но, скорее всего, лучше рынка будут бумаги нефтяного сектора. Что касается цен на нефть, то Brent будет торговаться выше 100 долларов за баррель, но конкретно динамика котировок будет зависеть от новостей по Ближнему Востоку. Важным событием ближайшей недели является объявление Минфином параметра о валютах интервенции в октябре. Скорее всего, объем покупок валюты увеличится, и поэтому это приведет к умеренному ослаблению рубля. Рубль может опуститься ниже отметок 85 рублей за доллар. Также участники рынка будут внимательно следить за данными по недельной инфляции. Чем ближе заседание Центрального банка, тем более актуальны являются данные по инфляции. Пока скорее рынок настроен на то, что Центральный банк может сохранить в очередной раз ключевую ставку на прежнем уровне из-за роста показателей устойчивой инфляции.
2: Сергей Суверов, инвест-стратег УКАРИ Капитал. Настроения инвесторов также будут зависеть от промежуточных сигналов по ключевым ставкам, минутки ФРС в Штатах, которые могут повлиять на мировые рынки, и недельные данные по инфляции, приближающие нас к опорному заседанию Центробанка по ставке 23 октября. Есть также ряд интересных корпоративных событий, говорит директор по инвестициям УКАРИ НКАП Илья Голубов.
17: В конце недели будут последние дни с дивидендами вот таких бумаг «Новатек», «Тинькофф» и «Никель». Интересно будет посмотреть на минутки Феда, которые выйдут посреди недели, то, как Центральный банк США обсуждал и рассуждал по поводу ставок, потому что это, разумеется, будет оказывать на ставки во всем мире. Если же говорить про Россию, то здесь по-прежнему геополитика и экономика главенствуют. Если с геополитикой все пока не определенно, то в экономическом плане будем также наблюдать за недельными цифрами по инфляции. 23 октября состоится опорное заседание Центрального банка, и, в принципе, уже к тому моменту мы видим высшие параметры бюджета и все остальное, соответственно, там налоговые изменения. Поэтому, разумеется, то, как на это все отреагирует регулятор, ждем их каких-то комментариев, будем ждать вот этого опорного заседания. Если говорить про нефть, то здесь, разумеется, Ормузский пролив, наше все пока остается заявление различных сторон этого конфликта, особенно да, там, в преддверии выборов как на Ближнем Востоке, так и выборов промежуточных в Соединенных Штатах Америки, они, разумеется, наверное, где-то будут вызывать некую нервозность у инвесторов, да, различными заявлениями. Но пока да, нефть торгуется вот на таких чуть-чуть, наверное, более высоких уровнях, чем несколько месяцев назад, при том, что сама ситуация, в принципе, не изменилась в худшую сторону, а с учетом того, что нефть более активно ходит через Армузский пролив, и, в принципе, из стран залива больше нефти поступает, то котировки чуть-чуть выше, чем должны были бы быть. Но это, опять-таки, все говорит о нервозности нефти.
2: Илья Голубов, директор по инвестициям УК «Ринкап». Официальный курс доллара 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, юаня 12 рублей 43 копейки. Сборная Испании по футболу продолжает рекордную серию, уже 41 матч без поражений. На этот раз испанцы обыграли чехов в Лиге наций со счетом 3-1, а сборная Англии нанесла хорватам крупнейшее поражение в их истории 7-0. Все подробности у спортивного обозревателя Business FM.
18: Футбол с Григорием Гуреевым.
19: Стыд и позор. Не дай бог это повторить. Такие слова говорили после разгромного поражения от англичан капитан сборной Хорватии Лука Модрич и ее главный тренер Славин Билич. Никогда еще прежде с разницей в 7 мячей хорваты не проигрывали. Вдобавок ко всему, игра была домашней, и на стадионе в Риеке произошла настоящая спортивная катастрофа. Сборная Англии знатно покуражилась. Дубли сделали Харри Кейн и Букайо Сака. Голами также отметились Джуд Беллингем, Энтони Гордон и Морган Роджерс. Хозяева не смогли противопоставить вообще ничего. Зам главного редактора «Спортэкспресса» Вячеслав Короткин считает, что дело тут в смене поколений.
20: Грамотная работа Томаса Тухеля в целом дает такой результат. Это с одной стороны. А с другой стороны, у хорватов как раз звездное поколение сходит, а притока новых футболистов пока не видно, по крайней мере, в массовом порядке. Тех, кто мог бы заменить Модрича и компанию на том же уровне, англичане моложе и гораздо лучше физически готовы, а хорватам просто тяжело выдерживать такой темп на протяжении всех 90 минут.
19: В сборной Хорватии после чемпионата мира сменился главный тренер. Ушел Златко Далич, с которым команда брала серебро и бронзу на мундиалях. Вернулся Славин Билич, тренерские успехи которого поскромнее. По мнению Вячеслава Короткина, опыт Билича, тем не менее, еще может пригодиться.
20: Не стоит забывать, что у Билича была очень симпатичная сборная во второй половине нулевых. И именно она помогла нам, обыграв тех самых англичан на Уэмбли, выйти на Евро-2008. Понятно, что был другой состав, другое поколение, вообще мир был другим. Но, тем не менее, у Билича есть удачный опыт работы именно на уровне национальной команды своей. Что касается конкретного результата, помните, как Россия сгорела Португалии на выезде 1-7. Но не настолько же все-таки разница в мастерстве.
19: Сам же Билич настроен пессимистично перед следующей игрой с Испанией. По его словам, глупо рассчитывать на победу. Его в чем-то можно понять. Действующие чемпионы мира и Европы продлили свою рекордную серию без поражений до 41 матча, обыграв чехов 3-1. Шикарный гол Ламина Ямаля, точные удары Родри и Микеля Мерина. Да и в конце сентября хорваты уже встречались с испанцами. Проиграли 1-4. Эту Испанию вообще можно остановить? И сильнее ли она той, что в конце нулевых и в начале десятых выиграла 2 европейских первенства и чемпионат мира? Гранд Гитадарян, главный редактор издания «Ведомости Спорт РБ», считает, что тут многое решает фигура главного тренера Луиса де ла Фуэнте, который выжимает из своих игроков максимальный КПД.
21: Тогда состав испанцев был относительно остальных сборных гораздо сильнее. А сейчас мы не можем сказать, что, например, состав испанцев гораздо сильнее французов, потому что мы видим фантастическую сборную Франции с точки зрения фамилии. Мы не можем сказать, что

0: суточный режим, это дополнительная мера предосторожности. Да,
1: сегодня кто-то есть на смене, кто уже, получается, в масках?
0: Да, они не ходят в масках, это я вам точно говорю. В моем цехе, в цехе по производству анодной массы, очень пыльно. Там в этих масках вы ничего не сделаете. Эти маски одевают для того, чтобы до проходной дойти с мойки, и все, проходную пройти. А у нас есть респираторы противоаэрозольные.
2: Владимир, работник ИРКА, за расширенные исследования не выявили у умершей женщины микроорганизмов, связанных с ее

0: До конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене. 2 200 000 рублей. Специальные условия ждут вас. В Чинган-центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280 82 42.

0: Маргарин, родившийся в армии. И сыр, исчезнувший навсегда. Фальшивки, которые чуть не разрушили империю. И огороды, которые ее спасли. Державы, которые неожиданно поднимались. И страны, которые опускались на дно. Конфликты и экономика. Специальный проект. Скоро. На Бизнес ФМ. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
1: Каждый наверняка видел в кино, как эксперты наливают в пробирку немного воды, вставляют емкость в мудреный прибор и за секунды получают результат. На самом деле, анализ воды – это несколько литров в разных емкостях. Фильтрация и упаривание до влажных солей, многочасовая, а то и многодневная работа, позволяющая выяснить, содержатся ли в этой воде тяжелые металлы или органические компоненты. С грунтами – то же самое. Доставленный в лабораторию натуральный образец практически ни на что не может быть проанализирован сразу. Сначала его надо высушить, измельчить, сделать экстракт, и только затем отправить в микропробирках внутрь того или иного прибора. Обо всем этом журналистам рассказали в лабораториях Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. ГБУ ЦИИС – подведомственное учреждение Мосгостройнадзора. В его задачи входят различные экспертные измерения на объектах, проверка отделочных и стройматериалов, грунтов, воздуха, воды и многого другого, чтобы выявлять их механическое, радиационное, экологическое несоответствие изначальной проектной документации. Образцы и пробы состроек попадают в лаборатории закодированными. Эксперты не знают, с какой площадки материал, кто девелопер проекта и так далее. Понятно, что сделано это для исключения коррупционной составляющей, сохранения конфиденциальности и полной беспристрастности. Если материал не проходит проверку, экспертное заключение с указанием, почему именно он ее не прошел, отправляется в Мосгостройнадзор. Дальше штраф или другие административные решения, время на устранение проблемы и повторная проверка. Но сегодня строители знают, что их будут жестко контролировать, и количество выявляемых несоответствий уменьшилось, причем заметно, говорят в ЦИИС. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
0: Недвижимость на Business FM.
2: 18:46 в Москве. Вы слушаете Business FM. Праздник не приходит. Это о предпринимателях, которые не могут попасть в реестр российских производителей Минпромторга.
0: Итоги недели.
2: В редакцию обратился бизнесмен, производящий медицинские изделия. Несмотря на то, что все производство здесь и комплектующие куплены внутри страны, он не может доказать отечественное происхождение продукции. Почему попадание в этот реестр называют праздником и что говорят в других сферах? Голос бизнеса у Михаила Сафонова.
0: Бизнес говорит.
3: С 22 года гендиректор московской компании «Глоб»

0: Бизнесмен Айрумян, который так и не смог попасть в реестр, решил, что это не стоит траты денег и времени на бюрократию. И работает на частном рынке, где смотрят не на бумагу из правительства, а на качество. Для московского предпринимателя Владимира Косицына, который производит изделия для операций, жизненно важно участвовать в госзакупках. И он все еще в предвкушении праздника попадания в государственный реестр. Уже 4 года как. Михаил Сафонов, Елена Марчукова и Дарья Горшкова. Бизнес FM.
1: Артем Дзюба заявил о завершении футбольной карьеры, но, похоже, это была шутка.
2: Итоги недели.
1: В последнее время Дзюба проявлял себя не только, а может даже и не столько на поле, сколько в различных юмористических шоу об Артеме Дзюбе не только как о футболисте. Иван Медведев.
3: Футбольные регалии Артема Дзюбы не перечислить нельзя. Лучший бомбардир в истории российского футбола. Лучший бомбардир в истории сборной и в истории чемпионатов России. Четырехкратный чемпион России. Четвертьфиналист чемпионата мира 2018 года и так далее. Воспитанник «Спартака», успевший поиграть за «Зенит», «Локомотив», «Томь», «Ростов», «Тульский Арсенал», «Тольяттинский Акрон» и турецкий «Адана Демирспор». За это время Дзюба много раз успел побывать и героем, и антигероем. Конфликты с тренерами и с футбольными фанатами. И непростые отношения с огромной аудиторией всей страны. Дзюба ведет сборную вперед, массы восхищаются им. И с таким же рвением набрасываются после тех или иных ошибок, ставших достоянием общественности, комментирует спортивный журналист Александр Федоровский.
4: Артем Дзюба – это тот пример, когда говорится в поговорке «я не червонец, чтобы всем нравиться». Поэтому, безусловно, кто-то в Дзюбе видел талантливого, интересного футболиста, ну а кто-то связывал с его именем исключительно короткометражный фильм, в свое время ставший весьма популярным. Для меня Дзюба – это игрок, который прогрессировал всю свою карьеру, когда он стал расти во всех смыслах, и в смысле футбола, и в смысле топометрии. Он только добавлял именно в умном футболе. Потому что Дзюба, конечно, в российской истории, пожалуй, самый сильный футболист габаритного плана. То есть он не просто заколачивал гвозди сверху, но он прекрасно играл внизу. Он мог вести игру команду. Он, в принципе, по сути, был полудиспетчером таким. Единственное, что, по-моему, Дзюба никогда не делал, не исполнял штрафные удары. Все остальное он умел.
3: Но завершает ли Дзюба карьеру? На вопрос журналиста издания РБ «Спорт» о дальнейших планах Артем ответил так.
5: Артем, хотя бы один вопрос ответить по вашей карьере.
6: Карьера закончилась, все, ребят.
5: Вы завершили все официально.
6: Посмотрим, чтобы официально я могу заявить, вот что поиграю на кубок за кого-нибудь.
5: Дальше что, медийная лига?
6: Реал Мадрид.
3: Реал Мадрид. То есть Дзюба скорее отшутился. И в последние пару лет многие из тех, кто за футболом не следил вовсе, знают Дзюбу больше как постоянного гостя всевозможных юмористических шоу «Рунета». В паре с Леонидом Слуцким или сольно он успел сняться в «Что было дальше», в нескольких шоу с Гариком Харламовым, Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым, в «Натальной карте» и в других громких проектах. Впрочем, судя по комментариям зрителей этих шоу, качество юмора, которое выдавал там Дзюба, тоже можно назвать неоднозначным, что вполне в его стиле. Но бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин признался, что не удивится, если увидит, что Артем Дзюба продолжит карьеру в медиа.
7: Дзюба – легендарная личность для российского футбола. По крайней мере, у нас больше времени играть в большой теннис, а так, конечно, нужно обязательно сделать какой-нибудь прощальный матч глобального масштаба. Ну и, конечно же, потом он сам выберет, куда ему идти, или на тренерскую должность, или на какой-то спортивный менеджмент. Но, может быть, он никуда не пойдет, а останется на телевидении, потому что многие говорили, что на телевидении платят намного больше, чем в футболе иногда. Поэтому будем надеяться, что мы его еще не раз увидим, куда мы без его юмора, без его шуток.
3: Но даже если медийная карьера у Артема Дзюбы не сложится, без работы он не останется точно. Как говорят в таких случаях, мужик он здоровый, крепкий, рукастый. Иван Медведев, Бизнес FM.
2: Наизусть. Эрих Мария Ремарк.
8: Скромность и добросовестность вознаграждаются только в романах. В жизни же ими пользуются, а потом за ненадобностью вышвыривают.
2: Наизусть. На Бизнес FM.
9: Продолжительность жизни. В 2004 году исследователи Гарвардской медицинской школы провели необычный эксперимент. 13 здоровых людей провели 5 дней с плотными светонепроницаемыми повязками на глазах. К концу эксперимента зрительные галлюцинации появились у 10%.

0: 5 из 13 участников.
1: Журналист Алена Копылова.
0: Чтобы увидеть что-то мозгу, не обязательно нужна информация от глаз. Зрение – это не прямая передача изображения из окружающего мира. Мозг сопоставляет поступающие сигналы с предыдущим опытом и собственными ожиданиями, создавая из них целостную картину. Если мозг ожидает увидеть лицо, а зрение сообщает, что перед нами просто пятно на стене, предположение отбрасывается. Но когда внешних сигналов становится слишком мало, такая проверка начинает работать хуже. Нейроны зрительных областей мозга продолжают обмениваться сигналами, даже без информации от глаз. И мозг может принять эту внутреннюю активность за реальное изображение. Так происходит, например, у людей, потерявших зрение. Они могут видеть иллюзии, прекрасно понимая, что перед глазами ничего нет. Это состояние называют синдромом Шарля Бане. Но галлюцинации могут возникать и при абсолютно здоровых органах чувств. Например, при длительном отсутствии сна. Уже через 24 часа могут появляться искажения восприятия. Подобные ощущения могут возникать и без недосыпа, на границе сна и бодрствования. В этот момент восприятие окружающего мира уже включается, а образы сна могут еще сохраняться.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 18:58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Ограничения введены в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево, а также в Краснодаре, сообщила Росавиация. Аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. 500 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани, со стороны Керчи 125 машин. Об этом сообщается в оперативном канале о ситуации на автоподходах к мосту. Несколько часов назад проезд вообще закрывали на 40 минут. Причина названа не была. Двое мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ на Курской области. Женщина и мужчина получили ранения в результате ударов украинских беспилотников. Как сообщил губернатор области Александр Хинштейн, раненых доставляют в Курскую областную больницу. Председатель президентского руководящего совета Йемена объявил о начале военной операции по освобождению страны от хуситов. Рашад Мухаммед Аль-Алими заявил, что власти начали операцию по возврату контроля над страной. Слабая магнитная буря зафиксирована на Земле, ее уровень G1 по пятибалльной шкале, об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики. Там напомнили, что возмущения были предсказаны, их причиной стала совокупность нескольких небольших выбросов плазмы Солнца и воздействие корональной дыры. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Почти 7 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Кремле и в Минобороны ответили на угрозу Владимира Зеленского усилить удары по российским НПЗ. В военном ведомстве пообещали активизировать атаки на объекты ВПК в Киеве. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в отсутствии возможности достичь мира через дипломатию Россия будет воевать наотмашь. И вот на таком фоне в Киев сегодня внезапно прибыл Фридрих Мерц. Не один, а в сопровождении министра экономики Германии и глав крупнейших оборонных компаний. Украине пообещали военную помощь на 1 миллиард евро. И параллельно Мерц призвал Россию к остановке боевых действий. Нет ли тут противоречия? За шлагбаум, установленный за счет городского бюджета, будет платить весь двор. В Москве ввели единый тариф, который включает в коммунальные платежи 90 рублей с жилого помещения и 300 с нежилого. Почему столичные власти решили взять под контроль въезд на предприятие?

0: Мерц. В Киеве во время визита канцлера ФРГ несколько раз звучала воздушная тревога. Беспилотник снова ударил по Северному мосту через Днепр. Минобороны России объяснила атаку тем, что Северный мост обеспечивает логистику войск и военных грузов. Владимир Зеленский после переговоров с Мерцем заявил, что Германия выделяет Украине более миллиарда евро военной и энергетической помощи. В пакет войдут средства, в том числе на совместное производство дальнобойного оружия и боевых дронов. Еще около 350 миллионов направят на генераторы, трансформаторные подстанции и ремонтные комплекты, комментирует политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
1: Ну, такую сумму ФРГ выделить сможет. Это не такая большая для Германии сумма, поэтому тут, в принципе, ничего такого особенного нет. Она крупная, но не самая крупная. Из того, что Германия выделила, там уже счет на десятки идет миллиардов евро. В данном случае не последний. Что касается Мерца, ну, он как бы человек с принципами. Просто показывает, что вот его такая принципиальная позиция, что бы ни делала, куда бы он ни отправился, потом в отставку или не в отставку, просто показывает, что держит свой курс. Дело в том, что поддержка Мерца и поддержка Украины в германском обществе все-таки разделяется. И значительное количество немецких обывателей, они по-прежнему считают, что Киеву надо помогать. И это число больше, чем людей, которые поддерживают Мерца. Если у Мерца там рейтинг 15%, а говорят, что уже даже и ниже, то количество людей, которые выступают за продолжение поддержки Украины в Германии, гораздо больше. Так что, что же он тут будет менять свою позицию, ради чего? Это не единственный вопрос, который АДГ, да, она считает, что не надо помогать, не надо заняться собой. Но это треть избирателей. Остальные две трети, они по-разному смотрят на этот вопрос.
2: Минобороны российская сообщила, что услышала заявление Зеленского об усилении ударов по НПЗ, а потому усилит ответный удар по ВПК Киева. Вот как дальше в этом свете может развиваться ситуация?
1: Я думаю, что так, как говорят, так и будут делать. И удары будут продолжены, и если будет такая возможность, усилены. Тут не следует ждать никаких сюрпризов. Что касается там во время визита канцлера, я не думаю, что это синхронизировано, тем более, что на моей памяти все-таки были удары, которые совпадали с визитами европейских политиков. Не часто, но бывали. Собственно, было бы странно, если бы специально для них делали какой-то там перерыв. Российская армия работает по своему графику. Если бы хотели Мерцу послать более четкий сигнал, то ударили бы по железнодорожному вокзалу, чего, кстати говоря, пока никогда не было.
0: Это был Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает». Приезд Мерца в Киев прокомментировала лидер оппозиционной альтернативы для Германии. По словам Вайдель, Мерц в немецкий национальный праздник, вчера был День германского единства, едет на Украину и обещает дополнительные миллиарды, в то время как Германия переживает самый серьезный энергетический кризис. Все это уже невозможно даже вообразить, написала Вайдель. Визит Фридриха Мерца комментирует немецкий политолог Александр Рар.
3: Я думаю, что это в чем-то даже ответ Мерца на выступление Путина на Валдайском форуме. Он видит, что на Западе, особенно в Европе, ну и в Америке, раздаются все громче голоса, которые призывают к мирным соглашениям, к приостановке той военной и экономической помощи, которую Запад должен, в принципе, по-прежнему предоставлять Украине. Мерц решил личным примером показать, что его правительство готово помогать Украине, и то, что Мерц приехал с такой знатной делегацией представителей экономики, фактически в день единства большого национального праздника Германии, где, в принципе, он должен был находиться, хочет показать, судьбы Германии и Украины теснейшим образом связаны. Он этим самым хочет показать свою стойкость во времена, когда его собственный рейтинг в Германии, в Европе падает, и что таким прыжком вперед он может восстановить свой имидж, как тот человек, который борется за единство и за свободу в Европе, помогая во всем Украине. Насколько все это имеет смысл, это большой вопрос, потому что украинский ТЭК, который немецкими деньгами сейчас Мерц хочет восстановить, во время войны этот ТЭК будет дальше уничтожаться. Но здесь Мерц хочет явно проявить демонстрацию силы, что мы не дадим Украине зимой замерзнуть.
2: Появилась реакция лидера альтернативы для Германии Вайдель. Насколько отражает электоральное настроение не только электората АДГ, а вообще в обществе?
3: Вопрос очень правильно вы поставили. Действительно, такая реакция есть в обществе, но это только частично в обществе. Я думаю, что более-менее Германия в этом отношении расколота. Особенно в Восточной Германии многие люди считают, что помощь Украине бессмысленна, особенно военная, что она наоборот приводит больше и больше к той опасности, что получится прямой военный конфликт между Германией и Россией, чего большинство

0: немцев не хотят, но есть другая часть немецкого общества, и в первую очередь правящие элиты, которые наоборот говорят, мы здесь не будем сдаваться, мы наоборот покажем, что мы сильнее, и нужно всеми силами сейчас, когда нам часть немецкого общества не верит, нас не поддерживает, наоборот, проявить эту стойкость, потому что в конце концов это ведет на правильный путь победы идеалов, свободы и так далее. И Мерц вот превратился именно в такого неосторожного политика, который свято хочет верить в свои убеждения.
1: Александр Рар, политолог из Германии, Мерц во время визита в Киев обратился к президенту России, цитирую: «Господин Путин, прекратите войну, мы готовы обсуждать пути ее завершения, но атаки на мирное население Украины должны прекратиться». Немецкий канцлер заявил, что готов к переговорам с российским лидером, но только после того, как замолчит оружие. Мерц также сообщил, что Германия совместно с Францией и Великобританией намерена предстоящей зимой провести в Берлине встречу коалиции желающих по Украине. Другим темам. Платить за шлагбаум в московских дворах придется даже без машины. Московский Дептранс унифицировал оплату дворовых шлагбаумов. Платеж включается в квитанцию за коммуналку и составит 90 рублей в месяц за жилое помещение и 300 рублей за нежилое. Пенсионеры и члены многодетных семей платят вдвое меньше. При этом платеж привязан к помещению, а не к автомобилю, поэтому его и платят даже те, у кого машины нет. Оплата касается шлагбаумов, установленных городом, а конкретно администратором московского парковочного пространства. И не касается ограждений, поставленных самими жителями. Первый год установки бесплатно, со второго года платеж включается в коммуналку, но только с согласия общего собрания собственников, комментирует председатель Жилищного союза Москвы, юрист Константин Крохин.
2: Если говорить о намерении властей, то последние годы местные власти пытаются ограничить права граждан, в том числе права собственности на общедомовое имущество, на земельные участки, которые должны входить в состав общедомового имущества, и, конечно, на право граждан самостоятельно управлять своим домом. Делается это на уровне регионального законодательства и местного. Если земля оформлена в общедолевую собственность, поставлена на кадастровый учет, судьба этого земельного участка, будь то шлагбаум, благоустройство, иные вопросы, должны решаться только на общем собрании собственников двумя третями голосов. Если подобных решений не принято, то никакие решения, платежи, ограничения не имеют юридической силы. В том случае, если граждане приняли решение об установке шлагбаума для того, чтобы упорядочить использование своего земельного участка, в этом случае они вправе принять решение о том, что это имущество должно обслуживаться. Если такого решения сами собственники с двумя третями голосов не принимали, то никаких обязательных платежей или каких-то обязанностей со стороны граждан не возникает. То есть постановлением правительства города недостаточно, чтобы возложить на граждан обязанности гражданско-правового характера. Это касается всех земельных участков, которые входят в состав общедолевого имущества. Если же мы говорим о земле, которая принадлежит городу или федеральной власти, то в этом случае налогообложение земли и порядок использования может осуществляться органами федеральной власти или региональной власти. То есть, если собственность не частная, не общедолевая, не относится к многоквартирным домам, то налогообложение и порядок использования находятся в компетенции местных властей. Например, платная парковка на улично-дорожной сети. То есть, решением местной региональной власти может установлена быть обязанность оплачивать парковку на той территории, которая общего пользования, публичная. Ну, в основном, это улично-дорожная сеть.
1: Константин Крохин, председатель Жилищного союза Москвы. И чтобы понять, в чьем ведении находится шлагбаум, является ли он общим имуществом вашего дома, можно запросить выписку ЕГРН на земельный участок по домам. Но поскольку обращение в Росреестр и сама по себе выписка платная, информацию об участке, его границах, кадастровом номере и статусе можно получить на публичной кадастровой карте в интернете бесплатно. Новая неделя в московском регионе начнется с ежедневных дождей и потепления. Уже в понедельник и вторник в столице ожидается 13-14 градусов тепла против сегодняшних 11, но периодически будет моросить дождь. В среду и четверг осадки возьмут паузу, а в пятницу и выходные вновь вернутся в Москву, но принесут с собой потепление до 18 градусов, продолжает обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
3: В понедельник днем облаков станет уже повсеместно больше, пойдут дожди, температура воздуха днем после прохождения теплого фронта уже составит говорить, от 13 до 14 градусов тепла. Опять же, везде по-разному, все будет зависеть от того, где будет теплый атмосферный фронт. В ночь на вторник температура воздуха не будет уже опускаться ниже 6 градусов и достигнет всюду 80 градусов тепла. Заморозков этой ночью не ожидаются. Осадки продолжатся и во вторник ночью, и во вторник днем. И вновь температура днем во вторник будет тоже держаться около 13 градусов тепла. С отходом атмосферного фронта потеплеет. В середине недели, начиная со среды, температура воздуха будет штурмовать 15-градусную отметку, а уже ближе к пятнице, скорее всего, упрется в плюс 18. То есть это такой некий привет лета нам. Ну а дело в том, что, скорее всего, те 17-18 градусов, которые все ждут в пятницу, ну, скорее всего, будет все-таки ниже температура. А во-вторых, это будет связано с приближением уже другого циклона, который вновь будет влиять на температуру через прохождение теплого атмосферного фронта. Соответственно, мы будем находиться в теплой воздушной массе, и поскольку это циклон, скорее всего, не обойдется без дождей в пятницу. То есть температура будет воздуха повыше, чем сейчас, но дожди все-таки вероятны, и они испортят вот эту магию. Если у вас будет возможность погулять в середине недели, то как раз в среду и четверг ожидается более-менее без осадков, и золотая осень в московском регионе еще продолжается.
1: Алексей Сафонов, обозреватель погоды проекта «Метеовеб». Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени, всего 2 градуса выше нуля. На следующей неделе ночная температура будет колебаться от плюс 6 до плюс 8 градусов.
4: «Между делом» с Кирой Альтман.
5: Как художники работают в дуэте? Об этом мне рассказывает Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи современного искусства «Фрагмент». Мы встречаемся у него в гостях и разглядываем работы теперь уже модных тайваньских художников Хуана Джичена и Хао.
6: Еще интересно, как они совместно делают работы, потому что дуэт всегда задаешь вопрос, а какую работу сделал один, какую работу сделал другой. И они говорят, что нет такого, что кто-то делает одно, кто-то делает другое. Мы все делаем вместе. И придумываем образы вместе, и пишем вместе. То есть кто-то доделывает с другим, переделывает. То есть это такой бесконечный процесс. И они говорят, что мы уже сами не понимаем, кто был первопричиной создания одной работы или кто закончил другую работу.
5: А еще мы любуемся светом, который играет на поверхности работ дуэта. Художники покрывают холст фольгой и сверху наносят графику. Поэтому, когда разглядываешь полотно, возникает чувство растерянности. Оно кажется объемным. Сергей продолжает.
6: И эти работы живут, потому что вот это отражение света, когда ты проходишь мимо этих работ, у тебя за тобой такой, знаете, блик. Поэтому вот я попытался описать искусство. Это, опять же, провальное дело. Но первое, что я сделал, я сам себе купил у себя же работу этого художника. Наверное, надо у каждого галериста или вот просто спросить, есть ли его эта работа в коллекции. Если есть, значит, уже какая-то вот вера в этих художников есть. Поэтому вот так это и происходило, вот об этом эта выставка.
5: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи современного искусства «Фрагмент». Кира Альтман, «Бизнес FM».
4: «Между делом» на «Бизнес FM».
1: 19:15 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM».
4: «Бизнес FM» с теми, кто в теме.
7: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте. Сегодня у нас печальная тема. Будем говорить о депрессии. В исследовании Российской академии наук, опубликованном в этом месяце, говорится, что почти каждый второй респондент из общей выборки, 49%, имеет признаки депрессии. Растет и число диагностированных случаев, и особенно с каждым годом увеличиваются продажи антидепрессантов. Сегодня обсудим масштаб проблемы с заведующим кафедрой психиатрии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Андреем Аркадьевичем Шмиловичем. Андрей Аркадьевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Давайте начнем с самых основ. Что такое депрессия?
8: Давайте начнем с того, что депрессия – это психопатология, это болезнь. Это слово все-таки для нас, психиатров, значит гораздо более узкую категорию, чем для людей, привыкших его использовать в контексте плохого настроения. Для нас, психиатров, конечно, диагностика депрессии – это одна из самых сложных и одновременно одна из самых распространенных функций. Мы действительно с депрессией сталкиваемся чаще, чем с чем-либо другим. Самым распространенным заболеванием является так называемая рекуррентная депрессия, то есть это возвращающаяся депрессия, да, это генетически обусловленная болезнь, при которой депрессивное состояние приходит в результате изменений в головном мозге, ну и в организме в целом, и повторяется с какой-то цикличностью или периодичностью. Также депрессия может быть следствием какого-то органического повреждения головного мозга, результатом наркологических заболеваний, встречаться в связи с определенными возрастными кризами, допустим, пубертатией.
7: Если говорить про цифры, в исследовании РАН за этот месяц говорится, что почти половина респондентов имеет признаки депрессии. Действительно ли тут уместны громкие фразы в духе «чума 21 века» или тут какое-то есть более прозаичное объяснение?
8: Мое мнение, что депрессия в нашем клиническом профессиональном представлении, она примерно константная единица по распространенности. Причем, как правило, здесь нет какой-то привязанности, ну, например, к полу, нет привязанности к социальному, к финансовому положению. Депрессия не выбирает людей там, по уровню интеллекта, потому что это генетика. Единственное, что можно говорить, что в связи с повышением уровня развития психиатрической службы, ну уж извините за такой, может быть, жесткий термин, но выживаемость депрессии стала выше, чем, допустим, 20-30 лет назад. И вероятность заключения браков пациентами с депрессивными расстройствами тоже растет. Ну и, соответственно, повышается количество рожденных в этих браках людей с этой генетической наследственной аномалией. Чисто теоретически можно предположить, что вот это один из механизмов увеличения количества депрессий в общей популяции на земном шаре, а не то, что у нас там творятся какие-то беды в политическом, социальном, макроэкономическом формате.
7: Даже если не замахиваться на такую глобальную цифру, как половина населения, в любом случае есть более осязаемые показатели, как рост продаж антидепрессантов. Часто высказывается мнение, что это просто эффект низкой базы. Сейчас растет внимание к ментальному здоровью и во всем мире, и у нас. И просто растет число диагностированных случаев, а число фактических как было, так и есть.
8: Вы очень важный момент заметили относительно роста количества рецептов на антидепрессанты и продаж. Я могу сказать абсолютно точно, что этого роста нет среди психиатров, а вот в разы увеличилось количество выписок антидепрессантов врачами других специальностей. Это связано с развитием психосоматики на всех наших пациентов пограничного, так скажем, регистра. Психиатров просто не хватит. И поэтому за лечение депрессии берутся терапевты, гастроэнтерологи и другие специалисты, к которым депрессивные пациенты приходят со своими физическими соматическими жалобами, имеющими прямое отношение к депрессии, а не к телесному заболеванию. Я вижу только в этом причину. Причем вот такая волна роста рецептов на антидепрессанты – это некий копипаст Соединенных Штатов Америки нулевых годов. Там тоже была такая вот волна прям увеличения рецептов, но в конечном итоге потом это стабилизировалось примерно на одном уровне.
7: Вы ранее сказали, что число людей с заболеванием депрессии более-менее константно. Какой процент в целом популяции страдает депрессией?
8: Мы можем опираться только на официальные данные. У нас электронные информационные системы, в которых внесены истории болезни, амбулаторные карты пациентов, официально наблюдающихся учреждений. Исходя из этого, уже давно цифра общей заболеваемости психическими расстройствами колеблется в районе 10%. Если взять вот из этих 10% долю именно депрессивных, то там получается 2% населения земного шара страдают депрессиями в большей или меньшей степени и нуждаются в назначении антидепрессанта. То есть в данную минуту, в данную секунду. Но если взять вероятность заболевания депрессии, статистика в среднем дает нам порядка 25-30% людей, живущих на земном шаре хотя бы один раз в жизни, столкнулись с депрессией.
7: В последнее время все чаще звучит термин «выгорание». Есть ли он вообще в науке? И если есть, то к чему относится?
8: Термин «выгорание» появился в сочетании со словом «эмоциональное». И он появился как термин, обозначающий профессиональное психическое расстройство. Вот, допустим, педагогов и врачей некоторых специальностей, социальных работников, так сказать, представителей помогающих профессий. У них вот профессиональной болезнью может стать эмоциональное выгорание. Мы проводили исследования на студентах, старших курсов медицинского вуза, выявляя предикторы будущего эмоционального выгорания. Мы фактически подтвердили гипотезу о том, что это эмоциональное выгорание возникает не в связи с профессией, а в связи с особенностями личности, характера и невротическими переживаниями, которые испытывает человек, который пошел в эту профессию во многом как раз в связи с этими проблемами.
7: То есть это нельзя назвать симптомом там, депрессии, условно говоря, это отдельное расстройство, то есть разные вещи.
8: Абсолютно. Там может не быть депрессии при эмоциональном выгорании. Там скорее, знаете, наступает состояние такого бездушия, хладнокровия, такая вот безинициативность.
7: Если возвращаться к депрессии, как, в принципе, лечить депрессию? Вот всегда ли нужно медикаментозное вмешательство?
8: Конечно, далеко не всегда. В тех случаях, когда мы имеем дело с биологическими депрессиями, я еще иногда студентам говорю, это не совсем депрессия души, это депрессия мозга. Там в головном мозге серотонин, норадреналин, дофамин претерпевают определенные патологические функциональные нарушения. Соответственно, нам нужно их восстановить. Депрессия, конечно, может сама пройти, ну, собственно, как и перелом какой-нибудь может сам срасти. Но именно вот эти депрессии должны лечиться исключительно препаратами. Что касается, допустим, других депрессий, в частности, психогенные, да, или депрессии, возникающие у определенной личности, отличающиеся повышенной эмоциональной лабильностью, оказавшейся вот в сложной для себя фрустрирующей ситуации, там как раз применение антидепрессантов не показано. И мы, к сожалению, частенько видим вот эти ошибки, в том числе от наших коллег-непсихиатров, которые назначают антидепрессанты тогда, когда их действие только вредит. В этом случае показана психотерапия. Здесь методы индивидуальной, групповой терапии.
7: Безусловно, много есть разных видов депрессии, все очень с разными первопричинами и так далее. Но в целом можно же, наверное, выделить какие-то степени тяжести этого заболевания. Сколько их?
8: Я думаю, что не удивлю вас, если скажу, что их три. Легкая депрессия, как мы говорим, высокофункциональная. С этой депрессией человек принципиально не выпадает из своей жизни. У него снижается, конечно, уровень социального функционирования, профессионального, когнитивного. Он уже, так сказать, не вовремя сдает отчеты на работе, я не знаю. Или у него творческий кризис, у него повышается там конфликтность. Но функционально он все-таки держится еще. В средней степени депрессия, как правило, сопровождается довольно большим количеством соматических симптомов. И вот здесь уже появляется, ну, например, устойчивая бессонница, появляется какой-то болевой синдром, с которым невозможно просто справиться никакими лекарствами, никакими врачами, ничего не помогает. Здесь могут появиться уже проблемы с пищевым поведением. Внезапно исчезает чувство голода. Человек не замечает, как там 2-3 дня практически маковой росинки не брал в рот и худеет прямо на глазах такие пациенты. Ну и самое главное, что вот на средней степени уже функциональные нарушения очевидны для всех. И люди теряют работу, теряют семьи, теряют связь с близкими людьми. И тяжелая депрессия – это уже госпитальная депрессия. Это депрессия с высоким уровнем суицидальной активности. Ее категорически нельзя лечить амбулаторно. Я считаю, что те, кто берутся лечить такую депрессию, в общем-то, совершают фатальную ошибку, близкую прям к халатности. В этой депрессии наступает абсолютный ступор, например, да, психомоторный. Этот человек может просто обездвиженным находиться долгое время и требует опеки. Или наоборот, у него может быть какое-то невероятное там тревожное возбуждение. И на высоте таких тяжелых депрессий может развиваться другие психические расстройства. И часто развиваются. К счастью, если взять весь поток обращающихся с депрессией людей, наверное, 70% приходится на легкие депрессии, где-то 20% на средние, вот 10% это тяжелые.
7: В гостях у Бизнес-ФМ заведующий кафедрой психиатрии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Андрей Аркадьевич Шмилович. Продолжение этого разговора слушайте в завтрашнем эфире.
4: Бизнес-ФМ с теми, кто в теме.
1: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
9: Реклама. Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
10: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку Чанган до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене. 2 200 000 рублей. Специальные условия ждут вас в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Слова, проверенные делом.
13: Память о смерти – лучший способ избежать мысли о том, что вам есть что терять. Вы уже голый. У вас больше нет причин не идти на зов своего сердца. Быть самым богатым человеком на кладбище для меня не важно. Ложась спать, говорить себе о том, что сделал что-то прекрасное, вот что действительно важно. Стив Джобс. Пионер эры IT-технологий. Основатель Apple.
12: Слова, проверенные делом. На Business FM.
14: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: В Москве 19:28. Студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию. Ранее стало известно, что Росавиация ввела такие же ограничения в Шереметьеве и во Внуково, а также в аэропортах Краснодара и Геленджика. Во Внуково, Краснодаре и Геленджике второй раз за этот день. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении Росавиации. В 92-м году жизни скончался академик Российской академии наук, доктор технических наук Гарри Попов. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса. С 1987 года он возглавлял созданный по его инициативе научно-исследовательский институт прикладной механики и электродинамики. Ключевым направлением работы Попова стали электрические ракетные двигатели. Под его руководством был создан такой двигатель нового поколения, созданный при участии ученого плазменный инжектор, использовались на орбитальной станции «Мир» и Международной космической станции. В России сократят финансирование проекта по борьбе с раком почти в 12 раз, с 44,9 миллиардов рублей в текущем году до 3,87 миллиарда в 2027, следует из проекта бюджета. При этом в Минздраве уверяют, что сокращение объема средств проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» не означает сокращение общего финансирования медпомощи этим пациентам. Польша и Румыния отказались увеличивать объемы перевозки украинского зерна через свою территорию. Также они проигнорировали просьбу Киева о дополнительной финансовой помощи на более чем 1 миллиард евро на покрытие возросших транспортных расходов на фоне блокады Черного моря. По данным политику, Варшава и Бухарест объясняют такое решение необходимостью защитить собственных фермеров. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 19:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Страны ОПЕК+ договорились не увеличивать объемы добычи нефти в ноябре и сохранить их на прежнем уровне. Наблюдатели отмечают, что некоторые участники уже сейчас не выбирают текущие квоты. Насколько ожидаемым было это решение для рынков? Снова Дасилва или опять Болсонару? В Бразилии выборы президента, на которых действующему лидеру страны противостоит сын его предшественника. От исхода голосования зависит, устоит ли последняя крупная левая крепость Южной Америки или сдаст позиции правым силам. Тайваньские фармацевты опубликовали результаты исследования нового препарата для похудения. В отличие от широко известного Оземпика, он не гасит чувство голода, а в буквальном смысле сжигает жир. В чем плюсы и минусы такого метода и всем ли он подходит? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок завис в безыдейном боковике. Минувшую неделю индекс Мосбиржи закрыл нейтрально, так и не победив отметку в 2300 пунктов. Рубль ослаб. Юань на Мосбирже вырос до 12,5 рублей. Официальный курс доллара Центробанка с 3 октября подорожал до 83 рублей. Нефть в пятницу ситуативно отреагировала падением на решение Большой Семерки высвободить на рынок запасы дизельного топлива и сырой нефти. Однако на выходных котировки марки Brent вновь торговались выше $102 за баррель. ОПЕК Плюс в воскресенье также оставила квоты по добыче нефти в ноябре без изменений. Пока фундаментальных изменений не видно, смешанные движения на рынке продолжатся, говорит инвестстратег УКАРИ Капитал Сергей Суверов.
16: За последнюю неделю российский фондовый рынок торговался в боковом тренде, и пока нет каких-то предпосылок для каких-то резких движений. Скорее всего, на открытии торгов в понедельник индекс Мосбиржи откроется нейтральный. Выше расти мешают геополитические риски и отсутствие прогресса в мирных переговорах по Украине. Но в то же время рынок не готов падать, так как цены на нефть Brent торгуются выше $100 за баррель. Очень низкие объемы торгов были на прошлой неделе. Это говорит об апатии биржевиков, но, скорее всего, лучше рынка будут бумаги нефтяного сектора. Что касается цен на нефть, то Brent будет торговаться выше $100 за баррель, но конкретно динамика котировок будет зависеть от новостей по Ближнему Востоку. Важным событием ближайшей недели является объявление Минфином параметра валютных интервенций в октябре. Скорее всего, объем покупок валюты увеличится, и поэтому это приведет к умеренному ослаблению рубля. Рубль может опуститься ниже отметок 85 рублей за доллар. Также участники рынка будут внимательно следить за данными по недельной инфляции. Чем ближе заседание Центрального банка, тем более актуальны являются данные по инфляции. Пока скорее рынок настроен на то, что Центральный банк может сохранить в очередной раз ключевую ставку на прежнем уровне из-за роста показателей устойчивой инфляции.
1: Сергей Суверов, инвестстратег УКАРИ Капитал. Настроения инвесторов также будут зависеть от промежуточных сигналов по ключевым ставкам, минутки ФРС в Штатах, которые могут повлиять на мировые рынки, и недельные данные по инфляции, приближающие нас к опорному заседанию Центробанка по ставке 23 октября. Есть также ряд интересных корпоративных событий, говорит директор по инвестициям УКАРИ НКАП Илья Голубов.
17: В конце недели будут последние дни с дивидендами вот таких бумаг Новатек, Тинькофф и Никель. Интересно будет посмотреть на минутки Феда, которые выйдут посреди недели, то, как Центральный банк США обсуждал и рассуждал по поводу ставок, потому что это, разумеется, будет оказывать на ставки во всем мире. Если же говорить про Россию, то здесь по-прежнему геополитика и экономика главенствуют. Если с геополитикой все пока не определенно, то в экономическом плане будем также наблюдать за недельными цифрами по инфляции. 23 октября состоится опорное заседание Центрального банка, и, в принципе, уже к тому моменту мы видим высшие параметры бюджета и все остальное, соответственно, там налоговые изменения. Поэтому, разумеется, то, как на это все отреагирует регулятор, ждем их каких-то комментариев, будем ждать вот этого опорного заседания. Если говорить про нефть, то здесь, разумеется, Армузский пролив. Наше все пока остается заявление различных сторон этого конфликта, особенно да, там в преддверии выборов как на Ближнем Востоке, так и выборов промежуточных в Соединенных Штатах Америки, они, разумеется, наверное, где-то будут вызывать некую нервозность у инвесторов, да, с различными заявлениями. Но пока да, нефть торгуется вот на таких чуть-чуть, наверное, более высоких уровнях, чем несколько месяцев назад, при том, что сама ситуация, в принципе, не изменилась в худшую сторону, а с учетом того, что нефть более активно ходит через Армузский пролив, и, в принципе, из стран залива больше нефти поступает, то в котировке чуть выше, чем должны были бы быть. Но это опять-таки все говорит о нервозности мира.
1: Илья Голубов, директор по инвестициям УКАРИ НКАП. Официальный курс доллара 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, юаня 12 рублей 43 копейки. Сборная Испании по футболу продолжает рекордную серию. Уже 41 матч без поражений. На этот раз испанцы обыграли чехов в Лиге наций со счетом 3-1, а сборная Англии нанесла хорватам крупнейшее поражение в их истории 7-0. Все подробности у спортивного обозревателя Business FM.
18: Футбол с Григорием Гуреевым. «Стыд и позор! Не дай бог это повторить!» Такие слова говорили после разгромного поражения от англичан капитан сборной Хорватии Лука Модрич и ее главный тренер Славин Билич. Никогда еще прежде с разницей в 7 мячей хорваты не проигрывали. Вдобавок ко всему, игра была домашней, и на стадионе в Риеке произошла настоящая спортивная катастрофа. Сборная Англии знатно покуражилась. Дубли сделали Харри Кейн и Букайо Сака, голами также отметились Джуд Беллингем, Энтони Гордон и Морган Роджерс. Хозяева не смогли противопоставить вообще ничего. Зам главного редактора «Спортэкспресса» Вячеслав Короткин считает, что дело тут в смене поколений.
19: Грамотная работа Томаса Тухеля в целом дает такой результат. Это с одной стороны. А с другой стороны, у хорватов как раз звездное поколение сходит, а притока новых футболистов пока не видно, по крайней мере, в массовом порядке. Тех, кто мог бы заменить Модрича и компанию на том же уровне, англичане моложе и гораздо лучше физически готовы, а хорватам просто тяжело выдерживать такой темп на протяжении всех 90 минут.
18: В сборной Хорватии после чемпионата мира сменился главный тренер. Ушел Златко Далич, с которым команда брала серебро и бронзу на мундиалях. Вернулся Славин Билич, тренерские успехи которого поскромнее. По мнению Вячеслава Короткина, опыт Билича, тем не менее, еще может пригодиться.
19: Не стоит забывать, что у Билича была очень симпатичная сборная во второй половине нулевых. И именно она помогла нам, обыграв тех самых англичан на Уэмбли, выйти на Евро-2008. Понятно, что был другой состав, другое поколение, вообще мир был другим. Но, тем не менее, у Билича есть удачный опыт работы именно на уровне национальной команды своей. Что касается конкретного результата, помните, как Россия сгорела Португалии на выезде 1-7. Но не настолько же все-таки разница в мастерстве.
18: Сам же Билич настроен пессимистично перед следующей игрой с Испанией. По его словам, глупо рассчитывать на победу. Его в чем-то можно понять. Действующие чемпионы мира и Европы продлили свою рекордную серию без поражений до 41 матча, обыграв чехов 3-1. Шикарный гол Ламина Ямаля, точные удары Родри и Микеля Мерина. Да и в конце сентября хорваты уже встречались с испанцами. Проиграли 1-4. Эту Испанию вообще можно остановить? И сильнее ли она той, что в конце нулевых и в начале десятых выиграла 2 европейских первенства и чемпионат мира? Грант Гитадарян, главный редактор издания «Ведомости Спорт РБ», считает, что тут многое решает фигура главного тренера Луиса де ла Фуэнте, который выжимает из своих игроков максимальный КПД.
20: Тогда состав испанцев был относительно остальных сборных гораздо сильнее. А сейчас мы не можем сказать, что, например, состав испанцев гораздо сильнее французов, потому что мы видим фантастическую сборную Франции с точки зрения фамилии. Мы не можем сказать, что по фамилиям испанцы гораздо сильнее англичан или там аргентины. Но как тренер именно сборных, де ла Фуэнте, на мой взгляд, сильнее, чем Висенте де Боске.
18: Вечером 4 октября состоятся очередные матчи Лиги наций. Сборная Германии намерена взять реванш у греков за недавнее поражение. А Португалия примет Норвегию на фоне скандала с Криштиану Роналду. Бруно Фернандеш, ставший капитаном команды в отсутствие главной звезды, призвал уважать наследие Роналду, его достижения и выразил надежду, что икона футбола, стиля и многого другого еще в сборную вернется. Хотя бы для того, чтобы провести прощальный матч и уйти красиво, а не как сейчас. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: На этой неделе были опубликованы исследования 2 препаратов под интригующими заголовками. Один для похудения, CBL-514, может подарить вам плоский живот всего за несколько недель. И в отличие от Оземпика, он воздействует непосредственно на жировые отложения. А второй – креатин, популярная добавка, которая увеличивает силу даже без тренировок.
21: Подробности. Новый препарат для похудения CBL-514 от тайваньской Calliway Pharmaceuticals – это инъекция, которая действует не на аппетит, как, например, Оземпик, а прямо на жир в области живота. Он запускает саморазрушение жировых клеток в месте укола и уменьшает как подкожный, так и висцерарный жир. Побочные эффекты, как пишут авторы исследования, в основном легкие – боль, отек и покраснение в месте укола. Серьезных не зарегистрировано. В отличие от Оземпика, препарат, вероятно, меньше влияет на потерю мышц и лучше защищает от возврата веса. Разрушенные жировые клетки плохо восстанавливаются. Пока долгосрочный эффект после отмены доказан только на крысах. Сейчас препарат переходит в третью фазу клинических испытаний, последнюю перед одобрением американского FDA. Второе исследование посвящено креатину. Оно показало, что популярная добавка может увеличивать силу и мышечную массу даже у людей, которые не начали тренироваться. 12 недель одна группа принимала 10 граммов креатина в день, другая – плацебо. Даже те, кто не занимался спортом, на креатине увеличили мышечную массу и силу в жиме лежа и жиме ногами. Исследование небольшое, всего 64 человека. Раньше данные о креатине без тренировок были противоречивыми. Креатин не заменяет физические упражнения, доза 10 граммов очень высокая, примерно как 2 килограмма мяса или рыбы в день. А производитель креатина, немецкая компания Alzheim, поставляла добавку и финансировала часть анализов.
1: Врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова высказывает настороженное отношение к обоим средствам.
0: Массовая гибель клеток может вызвать компенсаторное развитие спайк, как при любой гибели клеток, при любом воспалении. У воспалительных реакциях как раз говорят те моменты в исследовании, которые показывали покраснение, воспалительную реакцию в области введения инъекционного препарата. Если у нас образуются грубые спайки, то это может нарушить внешний вид живота, точно так же, как в свое время было на неудачно проведенных липосакциях, когда животик шел буграми и выглядел в конце концов некрасиво. Но и это еще не все. Такой препарат, конечно, будет популярен как похудение без диет, а вот если человек пользуется такой методикой и не применяет диету, то жир все равно будет накапливаться. И при гиперкалорийном питании жир все равно начнет откладываться туда, куда сможет. То есть нередкая ситуация, жировые отложения на спине, плечах. В любом случае, пока мы волшебной палочки не изобрели, от питания правильно построенного мы не уйдем. Что же касается креатина. Креатин действительно такая популярная спортивная добавка, но настораживает то, что его исследовали для набора мышечной массы у людей, не занимающихся практически спортом. Так вот, когда проводились исследования креатина, в том числе на животных, брали группу животных, которые двигались, и животные, которые были малоподвижны, то выяснилось, что у малоподвижных животных, в конце концов, на креатине происходит поражение печени и почек. То же самое возможно у человека и, собственно, уже имеющиеся заболевания печени и почек. Если такие заболевания есть, то креатин окажется вреден для таких людей. И вообще высокий уровень креатина в крови считается не нормой. Хотя спортсменам и людям, активно занимающимся фитнесом, считается, что креатин достаточно безопасен для применения. Если человек исходно здоров.
1: Анна Белоусова, врач-диетолог. А еще, как утверждают британские ученые из Ливерпульского университета, вместо воды во время похудения можно пить колу без сахара. В исследовании участвовали около 500 человек. Те, кто пил напитки без сахара за 2 года, сохранили снижение веса почти на 5 килограмм, а участники из группы воды на 3,7 килограмма. Заметной разницы в аппетите между группами исследователей не обнаружили, но исследование финансировалось Американской ассоциацией производителей напитков.
2: Реклама.

0: областных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 60 телевизоров. Успеть за 10 секунд на Business FM. FM. Маргарин, родившийся в армии, и сыр, исчезнувший навсегда. Фальшивки, которые чуть не разрушили империю, и огороды, которые ее спасли. Державы, которые неожиданно поднимались, и страны, которые опускались на дно. Конфликты и экономика. Специальный проект. Скоро. На Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
2: Одна из сторон спорта, которая привлекает интерес, это его непредсказуемость. Можно прекрасно подготовиться, а в решающий момент ошибиться. Можно собрать невероятную команду на бумаге, которая не заиграет. Или наоборот, скромный состав добивается неожиданных успехов. Такая ситуация сейчас сложилась в английской премьер-лиге. После 5 туров национальное первенство ушло на перерыв из-за матчей сборной, но уже появились интересные тренды. Например, абсолютная неспособность состава Tottenham Hotspur стоимостью 830 миллионов евро создать хоть что-то на поле. Шпорам потребовалось 5 матчей, чтобы забить свои первые голы в чемпионате. Но это не спасло их от поражения против Астон Виллы. Теперь команда находится на последнем месте в турнирной таблице. На другом конце спектра клуб Брайтон и Хофф Альбион. Или просто Брайтон. Малоизвестная команда 2 недели назад выбила Манчестер Юнайтед из борьбы за Кубок Англии, а несколько дней спустя нанесла поражение Арсеналу и вывела канониров с первого места. Брайтон, который распродал игроков на 180 миллионов евро перед началом сезона, сейчас на 3-й строчке чемпионата. Некоторые гранды английского футбола чувствуют себя не очень. Ливерпуль 6-й, Челси 10-й, а МЮ 12-й. Лишь Ман-Сити пока идет без поражений, но это и есть главная интрига сезона. На прошлой неделе завершилось разбирательство по допущенным нарушениям финансовых правил. Клуб признали виновным по 114 из 115 пунктов обвинения. Высока вероятность, что команду принудительно опустят во второй дивизион. По слухам, Реал и Барселона уже вступили в переговоры по переходу Эрлинга Холланда. А ведь сезон только начался. Столько еще интересного впереди.
1: Спорт и деньги на Business FM.
3: 19:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Праздник не приходит. Это о предпринимателях, которые не могут попасть в реестр российских производителей Минпромторга.
1: Итоги недели.
3: В редакцию обратился бизнесмен, производящий медицинские изделия. И несмотря на то, что все производство здесь и комплектующие куплены внутри страны, он не может доказать отечественное происхождение продукции. Почему попадание в этот реестр называют праздником и что говорят в других сферах? Голос бизнеса у Михаила Сафонова.
1: Бизнес говорит.
4: С 22 года гендиректор московской компании «Глобус» Владимир Косицын пытается попасть в реестр российских производителей Минпромторга, то есть доказать, что его продукция отечественного происхождения. Он резидент Сколково, производит медицинские изделия, в том числе дыхательные контуры, которые во время операции соединяют человека с оборудованием. Реестр нужен, чтобы участвовать в госзакупках, потому что на заказы от частных клиник выжить сложно. Для тех, кого в министерском списке нет, госзаказы в этой отрасли полностью закрыты. Путь в реестр один – получить одобрение торгово-промышленной палаты. Она досконально проверяет все и отказывает. Владимир уже точно не помнит, сколько раз это происходило. 7 или 8. Сначала отказали, потому что не все комплектующие производились на предприятии в Москве, хотя делали их на российском же заводе в Петербурге. Перенесли всю цепочку производства в столицу. Снова безуспешно подавали заявки. Однажды, например, отказали из-за пунктуации.
5: У нас есть отказы, где они писали, что у вас запятые стоят не в соответствии с регистрационным удостоверением в документах, которые вы к нам подаете. И тоже отказывали нам на этом основании, представляете? Каждый отказ – это несколько месяцев работы заново над новым пакетом документов. А если этот отказ связан с регистрационным удостоверением о том, что нужно внести изменения в регистрационное досье, то здесь срок уже 8 месяцев, 10 месяцев.
4: Торгово-промышленная палата прислала довольно объемный ответ на наш запрос, в котором мы рассказали об этом конкретном кейсе. Если вкратце, предпринимателю рекомендовали детально изучить и неукоснительно соблюсти все требования, в том числе и те, что касаются запятых, а также обратиться в ТПП за консультацией, чтобы корректно заполнить заявку. Коллеги-бизнесмены подтверждают, в их отрасли доказать, что ты действительно российский производитель, сложно. Основатель компании «Бальнеомед» из Петербурга, поставляющая оборудование для санаториев «Нарек Айрумян», вспоминает похожие случаи. Кто-то указывает адрес своего завода, и, например, в заявке стоит дом с литерой «А». Она маленькая, а в документах от Росздравнадзора буква уже большая. Отказ. Или аудиторы торгово-промышленной палаты выясняют, что в комплектующих использовали немного зарубежной краски, на которую нет российских документов. Тоже до свидания.
0: Был случай, когда поставщик использовал краску, которая была произведена за пределами Российской Федерации и на которого не были соответствующие документы, то вот это может быть воспринято как основание, чтобы вернуть заявку. Купил корпус какой-то, либо какой-то блок питания, и на нем напечатана определенная краска с определенной маркировкой, вот они могут докопаться до таких мелочей.
4: Из любопытства мы попробовали узнать, есть ли такие же проблемы в других отраслях, так как нахождение в списке Минпромторга везде дает преференции в госзакупках. Председатель Фонда развития световой среды Евгений Долин несколько лет назад, когда работал в светотехнической компании, как раз занимался этой темой. И он не припоминает похожих случаев и считает, что тот, кто действительно хочет попасть в реестр российских производителей, туда попадает. И даже наоборот, по его мнению, в этом списке оказываются те, кто там быть не должен.
6: В большинстве случаев в моей практике торгово-промышленная палата объясняет, что именно не так сделано, и идет навстречу, поскольку задача наполнения реестра, она стоит. Наоборот, торгово-промышленная палата может сквозь пальцы посмотреть на нарушения и недобросовестно аудит провести.
4: Но есть еще один важный момент. В сфере медицинских изделий не только по понятным причинам особенный контроль, там еще и не так много производителей из России или ЕАЭС. По сути, это небольшой клуб, получающий госзаказ. Основатель компании «Бальнеомед» Нарек Айрумян говорит, что у производителей медизделий два главных праздника в жизни. Первый, когда они получают регистрацию Росздравнадзора, что тоже очень непросто. Второй, когда попадают в реестр Минпромторга.
0: Это прям праздник, все делятся друг другом. Ура, попали в реестр.
4: В итоге бизнесмен Айрумян, который так и не смог попасть в реестр, решил, что это не стоит траты денег и времени на бюрократию. И работает на частном рынке, где смотрят не на бумагу из правительства, а на качество. Для московского предпринимателя Владимира Косицына, который производит изделия для операций, жизненно важно участвовать в госзакупках. И он все еще в предвкушении праздника попадания в государственный реестр. Уже 4 года как. Михаил Сафонов, Елена Марчукова и Дарья Горшкова. Бизнес-ФМ.
3: Артем Дзюба заявил о завершении футбольной карьеры, но, похоже, это была шутка.
1: Итоги недели.
3: В последнее время Дзюба проявлял себя не только, а может даже и не столько на поле, сколько в различных юмористических шоу. Об Артеме Дзюбе не только как о футболисте. Иван Медведев.
7: Футбольные регалии Артема Дзюбы не перечислить нельзя. Лучший бомбардир в истории российского футбола. Лучший бомбардир в истории сборной и в истории чемпионатов России. Четырехкратный чемпион России. Четвертьфиналист чемпионата мира 2018 года и так далее. Воспитанник «Спартака», успевший поиграть за «Зенит», «Локомотив», «Томь», «Ростов», «Тульский арсенал», «Тольяттинский Акрон» и турецкий «Адана Демирспор». За это время Дзюба много раз успел побывать и героем, и антигероем. Конфликты с тренерами и с футбольными фанатами. И непростые отношения с огромной аудиторией всей страны. Дзюба ведет сборную вперед, массы восхищаются им. И с таким же рвением набрасываются после тех или иных ошибок, ставших достоянием общественности, комментирует спортивный журналист Александр Федоровский.
8: Артем Дзюба – это тот пример, когда говорится в поговорке «я не червонец, чтобы всем нравиться». Поэтому, безусловно, кто-то в Дзюбе видел талантливого, интересного футболиста, ну а кто-то связывал с его именем исключительно короткометражный фильм, в свое время ставший весьма популярным. Для меня Дзюба – это игрок, который прогрессировал всю свою карьеру, когда он стал расти, во всех смыслах, и в смысле футбола, и в смысле топометрии. Он только добавлял именно в умном футболе. Потому что Дзюба, конечно, в российской истории, пожалуй, самый сильный футболист габаритного плана. То есть он не просто заколачивал Гози сверху, но он прекрасно играл внизу. Он мог вести игру команду. Он, в принципе, по сути, был полудиспетчером таким. Единственное, что, по-моему, Дзюба никогда не делал, не исполнял штрафные удары. Все остальное он умел.
7: Но завершает ли Дзюба карьеру? На вопрос журналиста издания РБ «Спорт» о дальнейших планах Артем ответил так.
9: Артем, хотя бы один вопрос ответить по вашей карьере.
10: Карьера закончилась, все, ребят.
9: Вы завершили все. Официально.
10: Посмотрим, что официально не могу заявить, вот что поиграю на кубок за кого-нибудь.
9: Дальше что, медийная лига?
10: Реал Мадрид.
7: Реал Мадрид. То есть Дзюба скорее отшутился. И в последние пару лет многие из тех, кто за футболом не следил вовсе, знают Дзюбу больше как постоянного гостя всевозможных юмористических шоу «Рунета». В паре с Леонидом Слуцким или сольно он успел сняться в «Что было дальше», в нескольких шоу с Гариком Харламовым, Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым, в «Натальной карте» и в других громких проектах. Впрочем, судя по комментариям зрителей этих шоу, качество юмора, которое выдавал там Дзюба, тоже можно назвать неоднозначным, что вполне в его стиле. Но бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин признался, что не удивится, если увидит, что Артем Дзюба продолжит карьеру в медиа.
11: Дзюба – легендарная личность для российского футбола. По крайней мере, у нас больше времени играть в большой теннис, а так, конечно, нужно обязательно сделать какой-нибудь прощальный матч глобального масштаба. Ну и, конечно же, потом он сам выберет, куда ему идти, или на тренерскую должность, или на какой-то спортивный менеджмент. Ну, может быть, он никуда не пойдет, а останется на телевидении, потому что многие говорили, что на телевидении платят намного больше, чем в футболе иногда. Поэтому будем надеяться, что мы его еще не раз увидим, куда мы без его юмора, без его шуток.
7: Но даже если медийная карьера у Артема Дзюбы не сложится, без работы он не останется точно. Как говорят в таких случаях, мужик он здоровый, крепкий, рукастый. Иван Медведев, Бизнес FM.
1: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
12: Мне в длительный тест дали «Москвич-70», на котором коротко удалось покататься весной на Кавказе. Донорский бренд в данном случае MG. Модель HS в Китае не очень пошла и теперь продается только на экспорт. В нашем случае под брендом «Москвича». На рынок автомобиль вышел с двумя двигателями. Оба турбированные бензиновые. Полуторалитровый 150 лошадиных сил в паре с 7-ступенчатым роботом и двухлитровый с классическим 9-ступенчатым автоматом 200 лошадей. У меня в тесте младшая версия. Первое, на что обращаю внимание, это пауза при нажатии на газ. Робот как будто бы немного бережет себя, не давая мотору раскрутиться сразу. В салоне в сравнении с «Москвичом» Жаком тоже стало лучше. Неплохая кожа и пластик, симпатичный руль со скосами намекает на динамику. Перед лицом большой экран, объединяющий приборную панель и дисплей информационно-развлекательной системы. Русификация хорошая, иероглифы нигде не вылезли и ошибками русского языка машина меня не раздражала. Я почти вытянула ноги. Для среднеразмерного кроссовера колесная база 2,76 – хороший показатель. Хотя сама машина не так уж велика. Ее длина 2 метра 65 сантиметров. На загородной дорожке от души была возможность покататься по извилистым пустым маршрутам. Из плюсов – машину практически не качает. Из минусов – зажатая подвеска. Стоит вам попасть на какую-то неровность, вы хорошо прочувствуете это своим позвоночником. В городе на хорошей дороге проблем не чувствуется. На удивление, хорошие тормоза ни разу не подвели. Что не скажешь об обзорности назад. Форма кузова такова, что к заднему стеклу корма как будто бы сужается, и в зеркало заднего вида смотришь, как в бойницу. Такая машина, как у меня в тесте, без скидок и спецусловий обойдется в 3 миллиона 100 тысяч рублей. Завоюет ли она популярность на нашем рынке? Сложно сказать. В этом бюджете уже много китайских конкурентов.
1: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
13: В Москве 19:58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Три крупных аэропорта Москвы частично закрыли. Ограничения действуют в Домодедово, Шереметьево и Внуково, сообщили в Росавиации. Во Внуково это второй раз за день. Снова приостановили работу также аэропорты Геленджика и Краснодара. Volvo зарегистрировала товарный знак в России. Под ним шведская компания сможет продавать автомобили и двигатели, а также заниматься их ремонтом и обслуживанием. Продажи и производство Volvo Trucks в России было приостановлено в феврале 2022 года. Российский космонавт Петр Дубров, принял командование Международной космической станцией. Он сменил на этом посту астронавта НАСА Джессику Мейер, которая передала ему символический ключ от станции. США в течение нескольких недель получат первую за 4 года партию белорусского калия. Это произойдет на фоне поиска Вашингтоном путей к дипломатическому сближению с Минском, пишет Financial Times. По данным агентства Argus, белорусская компания загрузила 30 тысяч тонн гранулированного хлористого калия на судно под флагом Маршалловых островов в российском порту в Петербурге. 15 сентября ожидается, что разгрузка состоится 14 октября в порту Нового Орлеана. Новость на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 8 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Кремле и в Минобороны ответили на угрозу Владимира Зеленского усилить удары по российским НПЗ. В военном ведомстве пообещали активизировать атаки на объекты ВПК в Киеве. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в отсутствии возможности достичь мира через дипломатию Россия будет воевать наотмашь. И на этом фоне в Киев сегодня внезапно прибыл Фридрих Мерц. Не один, а в сопровождении министра экономики Германии и глав крупнейших оборонных компаний. Украине пообещали военную помощь на 1 миллиард евро, и параллельно Мерц призвал Россию к остановке боевых действий. Нет ли тут противоречия? За шлагбаум, установленный за счет городского бюджета, будет платить весь двор. В Москве ввели единый тариф, который включат в коммунальные платежи 90 рублей с жилого помещения, 300 с нежилого. Почему столичные власти решили взять под контроль въезд на придомовые территории? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес-ФМ». В Кремле заявили, что пока достичь мира через дипломатию невозможно, Россия будет воевать наотмашь. Так сказал Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. По его словам, Москва отвечает на эскалацию Киева, и это пока единственный способ достижения интересов России в условиях отсутствия переговоров. А вынашивающие планы нанести России сокрушительный удар заплатят свою цену, как сейчас это делает Украина, заключил Песков. В Минобороны России заявили, что услышали заявление Зеленского о планах Киева усилить удары по российским НПЗ в ответ на атаки по украинскому ВПК. После этого удар

0: производства дальнобойного оружия и боевых дронов. Еще около 350 миллионов направят на генераторы, трансформаторные подстанции и ремонтные комплекты, комментирует политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
1: Ну, такую сумму ФРГ выделить сможет. Это не такая большая для Германии сумма, поэтому тут, в принципе, ничего такого особенного нет. Она крупная, но не самая крупная из того, что Германия выделила. Там уже счет на десятки идет миллиардов евро. В данном случае не последний. Что касается Мерца, ну, он как бы человек с принципами. Просто показывает, что вот его такая принципиальная позиция, что бы ни делала, куда бы он ни отправился, потом в отставку или не в отставку, просто показывает, что держит свой курс. Дело в том, что поддержка Мерца и поддержка Украины в германском обществе все-таки разделяется. И значительное количество немецких обывателей, они по-прежнему считают, что Киеву надо помогать. И это число больше, чем людей, которые поддерживают Мерца. Если у Мерца там рейтинг 15%, говорят, что уже даже и ниже, то количество людей, которые выступают за продолжение поддержки Украины в Германии, гораздо больше. Так что, что же он тут будет менять свою позицию, ради чего? Это не единственный вопрос, который АДГ, да, она считает, что не надо помогать, не надо заняться собой. Но это треть избирателей. Остальные две трети, они по-разному смотрят на этот вопрос.
2: Минобороны российская сообщила, что услышала заявление Зеленского об усилении ударов по НПЗ, а потому усилит ответные удары по ВПК Киева. Вот как дальше в этом свете может развиваться ситуация?
1: Я думаю, что так, как говорят, так и будут делать. И удары будут продолжены, и если будет такая возможность, усилены. Тут не следует ждать никаких сюрпризов. Что касается там во время визита канцлера, я не думаю, что это синхронизировано, тем более, что на моей памяти все-таки были удары, которые совпадали с визитами европейских политиков. Не часто, но бывали. Собственно, было бы странно, если бы специально для них делали какой-то там перерыв. Российская армия работает по своему графику. Если бы хотели Мерсу послать более четкий сигнал, то ударили бы по железнодорожному вокзалу, чего, кстати говоря, пока никогда не было.
0: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Приезд Мерца в Киев прокомментировала лидер оппозиционной альтернативы для Германии. По словам Вайдель, Мерц в немецкий национальный праздник, вчера был День германского единства, едет на Украину и обещает дополнительные миллиарды, в то время как Германия переживает самый серьезный энергетический кризис. Все это уже невозможно даже вообразить, написала Вайдель. Визит Фридриха Мерца комментирует немецкий политолог Александр Рар.
3: Я думаю, что это в чем-то даже ответ Мерца на выступление Путина на Валдайском форуме. Он видит, что на Западе, особенно в Европе, ну и в Америке, раздаются все громче и громче голоса, которые призывают к мирным соглашениям, к приостановке той военной и экономической помощи, которую Запад должен, в принципе, по-прежнему предоставлять Украине. Мерц решил личным примером показать, что его правительство готово помогать Украине, и то, что Мерц приехал с такой знатной делегацией представителей экономики, фактически в день единства большого национального праздника Германии, где, в принципе, он должен был находиться, хочет показать судьбы Германии и Украины теснейшим образом связаны. Он этим самым хочет показать свою стойкость во времена, когда его собственный рейтинг в Германии, в Европе падает, и что таким прыжком вперед он может восстановить свой имидж, как тот человек, который борется за единство и за свободу в Европе, помогая во всем Украине. Насколько все это имеет смысл, это большой вопрос, потому что украинский ТЭК, который немецкими деньгами сейчас Мерц хочет восстановить, во время войны этот ТЭК будет дальше уничтожаться. Но здесь Мерц хочет явно проявить себя в страшную силу, что мы не дадим Украине, что мы не дадим Украине.
2: Реакция лидера альтернативы Германии Вайдель, насколько отражает электоральное настроение наших электоратов Андрея Лапши.
3: Вопрос очень правильно поставили. Получится прямой военный конфликт между Германией и Россией, чего большинство немцев не хотят. Но есть другая часть немецкого общества, и в первую очередь правящие элиты, которые наоборот говорят, мы здесь не будем сдаваться, мы наоборот покажем, что мы сильнее, и нужно всеми силами сейчас, когда нам часть немецкого общества не верит, нас не поддерживает, наоборот, проявить эту эту стойкость, потому что, в конце концов, это ведет на правильный путь победы идеалов, свободы и так далее. И Мерц вот превратился именно в такой

0: такого неосторожного политика, который свято хочет верить в свои убеждения.
1: Александр Рар, политолог из Германии, Мерц, во время визита в Киев обратился к президенту России, цитирую: «Господин Путин, прекратите войну, мы готовы обсуждать пути ее завершения, но атаки на мирное население Украины должны прекратиться». Немецкий канцлер заявил, что готов к переговорам с российским лидером, но только после того, как замолчит оружие. Мерц также сообщил, что Германия совместно с Францией и Великобританией намерена предстоящей зимой провести в Берлине встречу коалиции желающих по Украине. Другим темам. Платить за шлагбаум в московских дворах придется даже без машины. Московский Дептранс унифицировал оплату дворовых шлагбаумов. Платеж включается в квитанцию за коммуналку и составит 90 рублей в месяц за жилое помещение и 300 рублей за нежилое. Пенсионеры и члены многодетных семей платят вдвое меньше. При этом платеж привязан к помещению, а не к автомобилю, поэтому его и платят даже те, у кого машины нет. Оплата касается шлагбаумов, установленных городом, а конкретно администратором московского парковочного пространства. И не касается ограждений, поставленных самими жителями. Первый год установки бесплатно, со второго года платеж включается в коммуналку, но только с согласия общего собрания собственников, комментирует председатель Жилищного союза Москвы, юрист Константин Крохин.
2: Если говорить о намерении властей, то последние годы местные власти пытаются ограничить права граждан, в том числе права собственности на общедомовое имущество, на земельные участки, которые должны входить в состав общедомового имущества, и, конечно, на право граждан самостоятельно управлять своим домом. Делается это на уровне регионального законодательства и местного. Если земля оформлена в общедолевую собственность, поставлена на кадастровый учет, судьба этого земельного участка, будь то шлагбаум, благоустройство, иные вопросы, должны решаться только на общем собрании собственников двумя третями голосов. Если подобных решений не принято, то никакие решения, платежи, ограничения не имеют юридической силы. В том случае, если граждане приняли решение об установке шлагбаума для того, чтобы упорядочить использование своего земельного участка, в этом случае они вправе принять решение о том, что это имущество должно обслуживаться. Если такого решения сами собственники с двумя третями голосов не принимали, то никаких обязательных платежей или каких-то обязанностей со стороны граждан не возникает. То есть постановлением правительства города недостаточно, чтобы возложить на граждан обязанности гражданско-правового характера. Это касается всех земельных участков, которые входят в состав общедолевого имущества. Если же мы говорим о земле, которая принадлежит городу или федеральной власти, то в этом случае налогообложение земли и порядок использования может осуществляться органами федеральной власти или региональной власти. То есть, если собственность не частная, не общедолевая, не относится к многоквартирным домам, то налогообложение и порядок использования находятся в компетенции местных властей. Например, платная парковка на улично-дорожной сети. То есть, решением местной региональной власти может установлена быть обязанность оплачивать парковку на той территории, которая общего пользования, публичная. Ну, в основном, это улично-дорожная сеть.
1: Константин Крохин, председатель Жилищного союза Москвы. Чтобы понять, в чьем ведении находится шлагбаум, является ли он общим имуществом вашего дома, можно запросить выписку ЕГРН на земельный участок по домам. Но поскольку обращение в Росреестр и сама по себе выписка платная, информацию об участке, его границах, кадастровом номере и статусе можно получить на публичной кадастровой карте в интернете бесплатно. Новая неделя в московском регионе начнется с ежедневных дождей и потепления. Уже в понедельник и вторник в столице ожидается 13-14 градусов тепла против сегодняшних 11, но периодически будет моросить дождь. В среду и четверг осадки возьмут паузу, а в пятницу и выходные вновь вернутся в Москву, но принесут с собой потепление до 18 градусов, продолжает обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
3: В понедельник днем облаков станет уже повсеместно больше, пойдут дожди, температура воздуха днем после прохождения теплого фронта уже составит добавить от 13 до 14 градусов тепла, опять же, везде по-разному, все будет зависеть от того, где будет теплый атмосферный фронт. В ночь на вторник температура воздуха не будет уже опускаться ниже 6 градусов и достигнет всюду 80 градусов тепла. Заморозков этой ночью не ожидаются, осадки продолжатся и во вторник ночью, и во вторник днем. И вновь температура днем во вторник будет тоже держаться около 13 градусов тепла. С отходом атмосферного фронта потеплеет. В середине недели, начиная со среды, температура воздуха будет штормовать 15-градусную отметку, а уже ближе к пятнице, скорее всего, упрется в плюс 18. То есть это такой некий привет лета нам. Ну а дело в том, что, скорее всего, те 17-18 градусов, которые все ждут в пятницу, ну, скорее всего, будет все-таки ниже температура. А во-вторых, это будет связано с приближением уже другого циклона, который вновь будет влиять на температуру через прохождение теплого атмосферного фронта. Соответственно, мы будем находиться в теплой воздушной массе, и поскольку этот циклон, скорее всего, не обойдется без дождей в пятницу. То есть температура будет воздуха повыше, чем сейчас, но дожди все-таки вероятны, и они испортят вот эту магию. Если у вас будет возможность погулять в середине недели, то как раз в среду и четверг ожидается более-менее без осадков, и золотая осень в московском регионе еще продолжается.
1: Алексей Сафонов, обозреватель погоды проекта «Метеовеб». Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени, всего 2 градуса выше 0. На следующей неделе ночная температура будет колебаться от плюс 6 до плюс 8 градусов.
4: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: Столичный рынок недвижимости вступил в новую эпоху. Как сообщил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, в городе зарегистрирована первая сделка с недвижимостью с использованием единой биометрической системы. Переход прав собственности по договору купли-продажи на нежилой объект. Возможность продавать квартиры и совершать другие сделки с недвижимостью с помощью биометрии появилась у россиян с 1 июля. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, который приводил в конце апреля РИА Новости. Использование подтвержденных соответствующими структурами биометрических данных снизит риски недобросовестных сделок. Подделывать биометрические данные мошенники пока не научились. Единая биометрическая система – государственная информационная платформа, на базе которой предоставляются различные услуги, далеко не только недвижимые. В их числе бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, оформление электронной подписи и ряд других. И каждый заявитель может выбрать, как именно ему удобнее получить услугу – по паспорту или с применением современных технологий. Самая первая российская биометрическая сделка с недвижимостью прошла в конце июля в Самарской области. А теперь и Москву можно поздравить с почином. Как отмечает Игорь Майданов, регистрация по биометрии – новый этап цифровизации рынка недвижимости столицы. При подобной регистрации используются две уникальные характеристики для идентификации личности. Это особенности лица и голоса. Биометрия способствует дополнительной защите сделки, ее ускорению, снижению издержек и расширению географии за счет дистанционного оформления, когда покупатель и продавец могут находиться в разных регионах страны. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
4: Недвижимость на Business FM.
1: 20:15 в Москве. Вы слушаете Business FM.
4: Business FM. С теми, кто в теме.
6: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте. Сегодня продолжаем обсуждать тему депрессии с заведующим кафедрой психиатрии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Андреем Аркадьевичем Шумиловичем. Первую часть этого разговора можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах. Андрей Аркадьевич, вы описали три степени тяжести депрессии – легкую, среднюю и тяжелую. А на какой стадии наступает ограничение прав пациента, например, на вождение авто?
7: Если рассматривать вопрос ограничений, которые возникают, это вопрос больше политический, и эти законы, к ним психиатры относятся неоднозначно, будем так говорить. Если говорить о депрессиях, ну, например, там депрессивный эпизод, вот такой диагноз, да, впервые в жизни молодой человек пришел, и ему поставили такой диагноз. Это диагноз в МКБ-10, то есть он есть. Соответственно, в ЕМИАСе или там в ЕГИСЗ, в информационных системах, он уже зарегистрирован и занесен. Ну, к великому сожалению, ситуация складывается таким образом, что эти базы, они все автоматически интегрированы, и, естественно, этот человек после того, как депрессия пройдет, он выздоровеет, вылечится, он придет за справкой, которая ему нужна для прав там оружия или там, не знаю, чего еще, ему скажут: стой, подожди, вот ты у нас тут есть в базе, мы тебе не можем так взять и выдать справку. И дальше вопрос решается уже комиссионным образом. То есть это неоднозначно вот все, никогда нет, иди ты на всю жизнь теперь ограничен. Конечно же нет, особенно если мы имеем дело с такими цикличными болезнями, как депрессия, которая может длительное время никак себя не проявлять. И там 5, 7, 10, 15 лет после перенесенной депрессии человек может быть абсолютно здоров, и ограничивать его, ну, просто неправильно. Поэтому, ну, там комиссия собирается, обсуждает, ставит диагноз. Ну и часто, допустим, дают какое-то время на проверку, будет ли эта ремиссия стойкой или все-таки она рецидивирует. Ну, годик там или два. В любом случае, конечно, это ограничение. Но с другой стороны, если вспомнить страшную авиакатастрофу, да, которая произошла несколько лет назад во Франции, и потом черные ящики расшифровали и обнаружили, что у пилота была депрессия с суицидальными мыслями, и что этот самолет он намеренно в гору куда-то там направил. Ну и много другого, чего еще может быть, не за штурвалом самолета, да, но и за рулем автомобиля, или там, когда у тебя в кармане лежит оружие, или еще что-то. Поэтому с точки зрения профилактики социальных рисков, ну, наверное, в этом что-то есть.
6: Ну, то есть формально на бумаге даже легкая форма все равно становится поводом для какого-то маркера.
7: В момент депрессии, неважно, тяжелый, средний или легкий, человек не должен сидеть за рулем, потому что любая даже легкая депрессия в значительной степени снижает когнитивные функции. За рулем он должен быть здравым и в четком рассудке, да, в этот момент, думать о дороге, внимание должно быть сконцентрировано. Депрессивный пациент не может этого делать. Не случайно же пьяного не пускают за руль.
6: Если говорить о бюрократии, о бумагах, есть такая практика, что пациентам с депрессией выдают больничные. Как вы считаете, обоснованно ли это и правильно ли это?
7: Я считаю, что абсолютно обоснованно. Я, честно говоря, не вижу здесь какой-то разницы. У тебя там депрессия или у тебя бронхит. Мне давать больничный лист при депрессии, ну, мне кажется, чрезвычайно странно. Если это так, то это связано с недостаточным уровнем медицинского образования у этого человека в области психиатрии и с тем, что мы называем стигмой. Стигма общества к психиатрам, к психиатрии и к болезням, она очень разная. В том числе есть так называемая стигма недооценки, стигма отрицания. Психических болезней нет. Психически больные все симулянты. Все они просто вот лентяи, дать им в руки там лопату, и все у них все пройдет. Вот у нас в наше время, ну, в общем, вот это все ерунда.
6: Про стигму. По каким-то общим ощущениям, она сейчас в нашем обществе все равно меньше, чем была там в прошлом веке, например. Как вам кажется, далеко ли еще до полного ее исчезновения?
7: Вы правы, абсолютно значительная дестигматизация произошла за последние 15-20 лет. Поколение зумеров, да, у нас стало таким пограничным поколением, которое оказалось совершенно дестигматизированным. А те, кто после них, там, следующие, альфа, или вообще даже не понимают вообще, что такое стигма. Может ли стигма совсем пройти? Я думаю, что полностью она не пройдет никогда, потому что, ну, так устроен человек, так устроена его психика. У каждого человека есть базовые страхи. И главным базовым страхом каждого человека является страх смерти, естественно. Но мы никогда вроде бы как об этом не задумывались, но абсолютно точно так же умереть можно и душевно, умереть можно психически, при том, что тело будет здоровым. И этот страх называется страх сумасшествия. И в тех случаях, когда этот страх появляется, страх сумасшествия, особенно острым он становится тогда, когда есть что-то, какое-то событие в психическом жизни человека произошло, которое и испугало его в этом смысле. Когда возникает этот страх, человек на подсознательном уровне делает все, чтобы дистанцировать себя от сумасшествия. И поэтому, когда речь заходит о сумасшествии, он крайне стигматично к этому будет относиться. Это связано не с тем, что у него там недостаток культуры, образования, а с тем, что он таким образом компенсирует свой страх сумасшествия и свои какие-то психические расстройства, которые, возможно, этот страх и провоцируют. Поэтому какой-то процент стигматизированных людей будет всегда. Я могу даже сказать, что есть как бы обратная сторона у этой медали, что психические болезни в определенных социальных кругах даже популяризируются. Возникает мода на фриков, там, на кич. Есть очень много сейчас среди молодежи ипохондриков, моральных ипохондриков, то есть тех, кто находит у себя все на свете психические болезни, начинают даже самолечением заниматься. Это тоже плохо.
8: К слову про ипохондрию и моду на психические заболевания, где проходит грань между плохим настроением, хандрой и действительно депрессивным расстройством, и вот при каких симптомах, проявлениях и чувствах нужно обращаться к специалисту и начинать заниматься лечением?
7: Эта грань на самом деле у каждого человека, она своя. Я бы назвал это серой зоной, в которой как бы границы размыты, и в этой зоне есть и нормальные переживания, допустим, горе, и уже какие-то патологические состояния. Но если вот так совсем приблизительно, ну, во-первых, количество, интенсивность и форма жалоб. При плохом настроении их очень много, они очень яркие, очень много экспансивности в этих жалобах, очень много преувеличений в словах. А при депрессии жалоб очень мало. Есть такой феномен, который называется алекситимия. То есть депрессия делает невозможным описать себя, описать свои жалобы. Поэтому, как говорила моя учительница, да, плохое настроение мы слышим, а депрессию мы видим. Дальше. Плохое настроение всегда стремится в социум, туда, где много людей, людей близких, чтобы вместе с ними там поплакать им в жилетку, посидеть, получить психотерапию с друзьями на кухне, да, за рюмкой чая. А депрессивный пациент, наоборот, он отворачивается от всех, он стремится к уединению. И поэтому, если человеку с плохим настроением, да, мы подходим и говорим, ну, обычные успокаивающие слова, поддерживающие, да брось ты, все пройдет, да ладно, нормально, жизнь впереди, он начинает успокаиваться, начинает улыбаться, вытирает слезы, начинает к нам прижиматься, потому что, конечно, ему тут хорошо и тепло. А депрессивный пациент, наоборот, эти слова воспринимает прямо противоположным образом. У него другая логика. Он считает, что если меня успокаивают, значит, все еще хуже. И он поэтому, наоборот, стремится отдалиться и уйти от этого. Настоящая депрессивная симптоматика отличается большим количеством устойчивых и очень тягостных соматических симптомов, которые нет при плохом настроении. Это все очень вариабельно. Сегодня так, завтра по-другому. Тут у меня температура подскочила, завтра ее нет. Тут сердце бьется, тут не бьется. А вот при депрессии это прям постоянная штука. При депрессии постоянные устойчивые утренние пробуждения, ранние утренние пробуждения в 4, в 5, в 6 утра с тяжелой загрудинной тоской. Жест в область груди, когда мы спрашиваем, где болит, для нас прям диагностический. И больные там описывают либо булыжник, камень, свинец, либо дырку, либо что-то, какое-то жжение там или свербение. А при плохом настроении проблем со сном нет. Там, наоборот, очень часто сонливость, гиперсомния, как мы говорим. То же самое касается и других влечений. Пищевое, половое, сохранение, да. То есть тут все падает при депрессии, там, наоборот, все может растормозиться даже. Но даже опытный профессиональный психиатр все равно при первом предъявлении, что называется, вот от одного разговора с человеком, на 100% отличить одно от другого никогда не сможет. Ему нужен какой-то период времени для наблюдения. Он может только с определенной долей вероятности это сказать. У нас нету, к сожалению, вот сегодня таких анализов, биомаркеров, чтобы мы могли прям сдал кровь, пришел, посмотрел, все, у тебя депрессия, а у тебя нет. У нас такого нет.
8: Андрей Аркадьевич, благодарю вас за содержательную интересную беседу.
7: Да, пожалуйста.
8: В гостях у «Бизнес-ФМ» был заведующий кафедрой психиатрии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Андрей Аркадьевич Шмилович. А тему депрессии и ее эпидемичности можно считать закрытой.
4: «Бизнес-ФМ» с теми, кто в теме.
1: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алисы» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Легко ушло. В 2009 году жительница Тель-Авива по имени Анат решила порадовать маму и купила ей новый матрас. Старый после многолетнего использования откровенно обветшал, и Анат, предвкушая радостную мамину реакцию, с удовольствием вынесла старье на помойку. Однако родительница от такого сюрприза чуть не упала в обморок. Она тоже хотела порадовать родных, всю жизнь копила и в результате собрала ни много ни мало $1 миллион. А хранила их в том самом выброшенном матрасе, потому
9: что всю жизнь не доверяла банкам. Мать с дочерью обошли 3 окрестные свалки, куда могли отвезти драгоценную рухлядь. И в сотрудничестве с администрациями и работниками полигонов перебрали десятки тонн мусора. Безрезультатно. А на свалках на всякий случай усилили охрану, чтобы отвадить кладоискателей. Легко ушло. Спецпроект на Бизнес ФМ. Валюты. Валюты. Брунейский доллар стал официальной валютой султаната Бруней в 1967 году. Привязан к сингапурскому доллару в соотношении 1:1. Долгое время на землях, ныне принадлежащих Брунею, распространенным платежным средством были бронзовые заварные чайники, которыми славились местные мастера. А до этого ракушки морских улиток каури. Валюты на Бизнес ФМ. Маргарин, родившийся в армии. И сыр, исчезнувший навсегда. Фальшивки, которые чуть не разрушили империю. И огороды, которые ее спасли. Державы, которые неожиданно поднимались. И страны, которые опускались на дно. Конфликты и экономика. Специальный проект. Скоро. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
10: Москва 2028, студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил, что в воскресенье к этому моменту были сбиты 14 летевших на Москву украинских беспилотников. Мэр Москвы уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Росавиация вводила ограничения на полеты самолетов в столичных аэропортах. Аэропорты Внуково и Домодедово уже вернулись к штатному режиму работы. В Шереметьево ограничения еще не сняли. Приостановил прием и выпуск самолетов. Аэропорт Сочи в Геленджике ограничения отменили. Бывший польский премьер-министр Лешек Миллер заявил, что Польша должна получить от Украины детальный отчет о судьбе переданных миллиардов евро и военной техники. В эфире телеканала «Польсат» Миллер подчеркнул, что если Варшава не получит подробного отчета о судьбе денег и техники, поддержка Киева должна быть приостановлена. Пентагон урежет зарплату рядовым военным хакерам и аналитикам на сумму до 1000 долларов в месяц или до 12 тысяч в год. Каждому, сообщает Bloomberg. Реформа уже вызвала резкое возмущение в армейских рядах, из-за чего руководству пришлось спешно готовить тезисы для разъяснения причин личному составу и продумывать переходный период. По мнению Bloomberg, споры вокруг необходимости ежемесячных стимулов могут указывать на то, что армия США испытывает трудности с удержанием достаточного числа квалифицированных киберспециалистов. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Половина 9 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Страны ОПЕК плюс договорились не увеличивать объемы добычи нефти в ноябре и сохранить их на прежнем уровне. Наблюдатели отмечают, что некоторые участники уже сейчас не выбирают текущие квоты. Насколько ожидаемым было это решение для рынков? Снова Дасилва или опять Болсонару в Бразилии выборы президента, на которых действующему лидеру страны противостоит сын его предшественника. От исхода голосования зависит, устоит ли последняя крупная левая крепость Южной Америки или сдаст позиции правым силам. Тайваньские фармацевты опубликовали результаты исследования нового препарата для похудения. В отличие от широко известного Оземпика, он не гасит чувство голода, а в буквальном смысле сжигает жир. В чем плюсы и минусы такого метода и всем ли он подходит? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок завис в безыдейном боковике. Минувшую неделю индекс Мосбиржи закрыл нейтрально, так и не победив отметку в 2300 пунктов. Рубль ослаб. Юань на Мосбирже вырос до 12,5 рублей. Официальный курс доллара Центробанка с 3 октября подорожал до 83 рублей. Нефть в пятницу ситуативно отреагировала падением на решение Большой Семерки высвободить на рынок запасы дизельного топлива и сырой нефти. Однако на выходных котировки марки Brent вновь торговались торговались выше 102 долларов за баррель. ОПЕК Плюс в воскресенье также оставила квоты по добыче нефти в ноябре без изменений. Пока фундаментальных изменений не видно, смешанные движения на рынке продолжатся, говорит инвестстратег УКАРИ Капитал Сергей Суверов.
11: За последнюю неделю российский фондовый рынок торговался в боковом тренде, и пока нет каких-то предпосылок для каких-то резких движений. Скорее всего, на открытии торгов в понедельник индекс Мосбиржи откроется нейтральный. Выше расти мешают геополитические риски и отсутствие прогресса в мирных переговорах по Украине, но в то же время рынок не готов падать, так как цены на нефть Брент торгуются выше 100 долларов за баррель. Очень низкие объемы торгов были на прошлой неделе. Это говорит об апатии биржевиков, но, скорее всего, лучше рынка будут бумаги нефтяного сектора. Что касается цен на нефть, то Brent будет торговаться выше 100 долларов за баррель, но конкретно динамика котировок будет зависеть от новостей по Ближнему Востоку. Важным событием в ближайшей неделе является объявление Минфином параметра валютных интервенций в октябре. Скорее всего, объем покупок валюты увеличится, и поэтому это приведет к умеренному ослаблению рубля. Рубль может опуститься ниже отметок 85 рублей за доллар. Также участники рынка будут внимательно следить за данными по недельной инфляции. Чем ближе заседание Центрального банка, тем более актуальны являются данные по инфляции. Пока скорее рынок настроен на то, что Центральный банк может сохранить в очередной раз ключевую ставку на прежнем уровне из-за роста показателей устойчивой инфляции.
1: Сергей Суверов, инвестстратег УКАРИ Капитал. Настроения инвесторов также будут зависеть от промежуточных сигналов по ключевым ставкам, минутки ФРС в Штатах, которые могут повлиять на мировые рынки, и недельные данные по инфляции, приближающие нас к опорному заседанию Центробанка по ставке 23 октября. Есть также ряд интересных корпоративных событий, говорит директор по инвестициям УКАРИ НКАП Илья Голубов.
12: В конце недели будут последние дни с дивидендами вот таких бумаг «Новатек», «Тинькофф» и «Никель». Интересно будет посмотреть на минутки Феда, которые выйдут посреди недели, то, как Центральный банк США обсуждал и рассуждал по поводу ставок, потому что это, разумеется, будет оказывать на ставки во всем мире. Если же говорить про Россию, то здесь по-прежнему геополитика и экономика главенствуют. Если с геополитикой все пока не определенно, то в экономическом плане будем также наблюдать за недельными цифрами по инфляции. 23 октября состоится опорное заседание Центрального банка, и, в принципе, уже к тому моменту мы видим выше параметры бюджета и все остальное, соответственно, там налоговые изменения. Поэтому, разумеется, то, как на это все отреагирует регулятор, ждем их каких-то комментариев, будем ждать вот этого опорного заседания. Если говорить про нефть, то здесь, разумеется, Армузский пролив наше все, пока остается заявление различных сторон этого конфликта, особенно да, там в преддверии выборов как на Ближнем Востоке, так и выборов промежуточных в Соединенных Штатах Америки, они, разумеется, наверное, где-то будут вызывать некую нервозность у инвесторов, да, с различными заявлениями. Но пока да, нефть торгуется вот на таких чуть-чуть, наверное, более высоких уровнях, чем несколько месяцев назад, при том, что сама ситуация, в принципе, не изменилась в худшую сторону, а с учетом того, что нефть более активно ходит через Армузский пролив, и, в принципе, из стран Карибского больше нефти поступает, то в котировке чуть выше, чем должны были бы быть. Но это, опять-таки, все говорит о нервозности мира.
1: Илья Голубов, директор по инвестициям УКАРИ НКАП. Официальный курс доллара 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, юаня 12 рублей 43 копейки. Сборная Испании по футболу продолжает рекордную серию. Уже 41 матч без поражений. На этот раз испанцы обыграли чехов в Лиге наций со счетом 3-1, а сборная Англии нанесла хорватам крупнейшее поражение в их истории 7-0. Все подробности у спортивного обозревателя Business FM.
13: Футбол с Григорием Гуреевым.
14: Стыд и позор. Не дай бог это повторить. Такие слова говорили после разгромного поражения от англичан капитан сборной Хорватии Лука Модрич и ее главный тренер Славин Билич. Никогда еще прежде с разницей в 7 мячей хорваты не проигрывали. Вдобавок ко всему, игра была домашней, и на стадионе в Риеке произошла настоящая спортивная катастрофа. Сборная Англии знатно покуражилась. Дубли сделали Харри Кейн и Букайо Сака. Голами также отметились Джуд Беллингем, Энтони Гордон и Морган Роджерс. Хозяева не смогли противопоставить вообще ничего. Зам главного редактора «Спорт-экспресса» Вячеслав Короткин считает, что дело тут в смене поколений.
15: Грамотная работа Томаса Тухеля в целом дает такой результат. Это с одной стороны. А с другой стороны, у хорватов как раз звездное поколение сходит, а притока новых футболистов пока не видно, по крайней мере, в массовом порядке. Те, кто мог бы заменить Модрича и компанию на том же уровне, англичане моложе и гораздо лучше физически готовы, а хорватам просто тяжело выдерживать такой темп на протяжении всех 90 минут.
14: В сборной Хорватии после чемпионата мира сменился главный тренер. Ушел Златко Далич, с которым команда брала серебро и бронзу на мундиалях. Вернулся Славин Билич, тренерские успехи которого поскромнее. По мнению Вячеслава Короткина, опыт Билича, тем не менее, еще может пригодиться.
15: Не стоит забывать, что у Билича была очень симпатичная сборная во второй половине нулевых. И именно она помогла нам, обыграв тех самых англичан на Уэмбли, выйти на Евро-2008. Понятно, что был другой состав, другое поколение, вообще мир был другим. Но, тем не менее, у Билича есть удачный опыт работы именно на уровне национальной команды своей. Что касается конкретного результата, помните, как Россия сгорела Португалии на выезде 1-7? Но не настолько же все-таки разница в мастерстве.
14: Сам же Билич настроен пессимистично перед следующей игрой с Испанией. По его словам, глупо рассчитывать на победу. Его в чем-то можно понять. Действующие чемпионы мира и Европы продлили свою рекордную серию без поражений до 41 матча, обыграв чехов 3-1. Шикарный гол Ламина Ямаля, точные удары Родри и Микеля Мерина. Да и в конце сентября хорваты уже встречались с испанцами. Проиграли 1-4. Эту Испанию вообще можно остановить? И сильнее ли она той, что в конце нулевых и в начале десятых выиграла два европейских первенства и чемпионат мира? Грант Гитадарян, главный редактор издания «Ведомости Спорт РБ», считает, что тут многое решает фигура главного тренера Луиса де ла Фуэнте, который выжимает из своих игроков максимальный КПД.
16: Тогда состав испанцев был относительно остальных сборных гораздо сильнее. А сейчас мы не можем сказать, что, например, состав испанцев гораздо сильнее французов, потому что мы видим фантастическую сборную Франции с точки зрения фамилий. Мы не можем сказать, что по фамилиям испанцы гораздо сильнее англичан или там аргентины. Но как тренер именно сборных де ла Фуэнте, на мой взгляд, сильнее, чем Висенте де Боске.
14: Вечером 4 октября состоятся очередные матчи Лиги наций. Сборная Германии намерена взять реванш у греков за недавнее поражение. А Португалия примет Норвегию на фоне скандала с Криштиану Роналду. Бруно Фернандеш, ставший капитаном команды в отсутствие главной звезды, призвал уважать наследие Роналду, его достижения и выразил надежду, что икона футбола, стиля и многого другого еще в сборную вернется. Хотя бы для того, чтобы провести прощальный матч и уйти красиво, а не как сейчас. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
1: На этой неделе были опубликованы исследования двух препаратов под интригующими заголовками. Один для похудения, CBL-514, может подарить вам плоский живот всего за несколько недель. И в отличие от Оземпика, он воздействует непосредственно на жировые отложения. А второй – креатин, популярная добавка, которая увеличивает силу даже без тренировок.
17: Подробности.
18: Новый препарат для похудения CBL-514 от тайваньской Calliway Pharmaceuticals – это инъекция, которая действует не на аппетит, как, например, Оземпик, а прямо на жир в области живота. Он запускает саморазрушение жировых клеток вместе укола и уменьшает как подкожный, так и висцеллярный жир. Побочные эффекты, как пишут авторы исследования, в основном легкие – боль, отек и покраснение вместе укола. Серьезных не зарегистрировано. В отличие от Оземпика, препарат, вероятно, меньше влияет на потерю мышц и лучше защищает от возврата веса. Разрушенные жировые клетки плохо восстанавливаются. Пока долгосрочный эффект после отмены доказан только на крысах. Сейчас препарат переходит в третью фазу клинических испытаний, последнюю перед одобрением американского FDA. Второе исследование посвящено креатину. Оно показало, что популярная добавка может увеличивать силу и мышечную массу даже у людей, которые не начали тренироваться. 12 недель одна группа принимала 10 граммов креатина в день, другая плацебо. Даже те, кто не занимался спортом, на креатине увеличили мышечную массу и силу в жиме лежа и жиме ногами. Исследование небольшое, всего 64 человека. Раньше данные о креатине без тренировок были противоречивыми. Креатин не заменяет физические упражнения, доза 10 граммов очень высокая, примерно как 2 килограмма мяса или рыбы в день. А производитель креатина, немецкая компания Alzheim, поставляла добавку и финансировала часть анализов.
1: Врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова высказывает настороженное отношение к обоим средствам.
19: Массовая гибель клеток может вызвать компенсаторное развитие спайк, как при любой гибели клеток, при любом воспалении. У воспалительных реакциях как раз говорят те моменты в исследовании, которые показывали покраснение, воспалительную реакцию в области введения инъекционного препарата. Если у нас образуются грубые спайки, то это может нарушить внешний вид живота, точно так же, как в свое время было на неудачно проведенных липосакциях, когда животик шел буграми и выглядел в конце концов некрасиво. Но и это еще не все. Такой препарат, конечно, будет популярен как похудение без диет, а вот если человек пользуется такой методикой и не применяет диету, то жир все равно будет накапливаться. И при гиперкалорийном питании жир все равно начнет откладываться туда, куда сможет. То есть нередкая ситуация, жировые отложения на спине, плечах. В любом случае, пока мы волшебной палочки не изобрели, от питания правильно построенного мы не уйдем. Что же касается креатина. Креатин действительно такая популярная спортивная добавка, но настораживает то, что его исследовали для набора мышечной массы у людей, не занимающихся практически спортом. Так вот, когда проводились исследования креатина, в том числе на животных, брали группу животных, которые двигались, и животные, которые были малоподвижны, то выяснилось, что у малоподвижных животных, в конце концов, на креатине происходит поражение печени и почек. То же самое возможно у человека, и, собственно, уже имеющиеся заболевания печени и почек, если такие заболевания есть, то креатин окажется вреден для таких людей. И вообще высокий уровень креатина в крови считается не нормой. Хотя спортсменам и людям, активно занимающимся фитнесом, считается, что креатин достаточно безопасен для применения, если человек исходно здоров.
1: Анна Белоусова, врач-диетолог. А еще, как утверждают британские ученые из Ливерпульского университета, вместо воды во время похудения можно пить колу без сахара. В исследовании участвовали около 500 человек. Те, кто пил напитки без сахара за 2 года, сохранили снижение веса почти на 5 килограмм, а участники из группы воды на 3,7 килограмма. Заметной разницы в аппетите между группами исследователей не обнаружили, но исследование финансировалось Американской ассоциацией производителей напитков.
13: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Первые в деле. Считается, что первый в истории частный детский сад был основан в 1840 году немецким педагогом-энтузиастом Фридрихом Фребелем в местечке Бад Бланкенбург в Тюрингии. Теория Фридриха о раннем развитии детей получила признание лишь 10 лет спустя. После этого частные детские сады стали открываться по всей Европе. Первые в деле на Бизнес FM. Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется.
20: Между делом с Кирой Альтман.
21: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи современного искусства «Фрагмент», рассказывает, как открывалась выставка «Сталкер», первая персональная выставка молодых художников из Тайваня, и почему все получилось.
22: Очень интересно, что я заметил, живя здесь уже вот какое-то время. Здесь очень развита сила комьюнити. Так бывает, что в постсоветском пространстве часто говорят о том, что вы должны общаться с американцами, чтобы стать местными. Вы должны общаться с теми, с кем вам комфортно. важно. Мое мнение такое, когда мы делаем выставку корейских художников, то туда приходит очень много корейцев. Притом эти корейцы могут быть в втором, в третьем поколении. То есть они уже американцы. Или, например, делаем выставку китайских художников. Приходит очень много китайцев. И вот здесь пришло много и художников, и людей из арт-сообщества, которые родом из Тайваня. И пришел очень большой коллекционер, который 40 лет живет в Нью-Йорке. И она поддерживает художников своей страны. И до этого возглавляла Азиатский культурный центр. 30 лет занималась этим. Пришла такая, говорит, боже мой, это невероятные художники. Хочу себе в коллекцию. И вот так их встретили. Поэтому для них это было, конечно, приятно. Мы открылись в один из самых неудачных дней. Потому что в Нью-Йорке это было 3 сентября, начало сезона. Но сезон обычно открывается после Labor Day, после Дня труда. А День труда, 2 дня, поэтому длинные выходные. Мы открывались в пятницу перед длинными выходными в городе. Никого не было. Я думаю, что никто не придет. Но пришло много людей. Это было, на удивление, прекрасно.
1: Хуана Джи Чена и Хауру скупают очень быстро. Я не знаю, что доедет до Европы, где Сергей хотел показать серию их работ. Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент». Кира Альтман, Бизнес ФМ.
20: Между делом на Бизнес ФМ.
1: 20:48 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Праздник не приходит. Это о предпринимателях, которые не могут попасть в реестр российских производителей Минпромторга.
20: Итоги недели.
1: В редакцию обратился бизнесмен, производящий медицинские изделия. Несмотря на то, что все производство здесь и комплектующие куплены внутри страны, он не может доказать отечественное происхождение продукции. Почему попадание в этот реестр называют праздником и что говорят в других сферах? Голос бизнеса у Михаила Сафонова.
20: Бизнес говорит.
0: С 22 года гендиректор московской компании «Глобус» Владимир Косицын пытается попасть в реестр российских производителей Минпромторга, то есть доказать, что его продукция отечественного происхождения. Он резидент Сколково, производит медицинские изделия, в том числе дыхательные контуры, которые во время операции соединяют человека с оборудованием. Реестр нужен, чтобы участвовать в госзакупках, потому что на заказы от частных клиник выжить сложно. Для тех, кого в министерском списке нет, госзаказы в этой отрасли полностью закрыты. Путь в реестр один – получить одобрение торгово-промышленной палаты. Она досконально проверяет все и отказывает. Владимир уже точно не помнит, сколько раз это происходило. 7 или 8. Сначала отказали, потому что не все комплектующие производились на предприятии в Москве, хотя делали их на российском же заводе в Петербурге. Перенесли всю цепочку производства в столицу. Снова безуспешно подавали заявки. Однажды, например, отказали из-за пунктуации.
2: У нас есть отказы, где они писали, что у вас запятые стоят не в соответствии с регистрационным удостоверением в документах, которые вы к нам подаете. И тоже отказывали нам на этом основании, представляете? Каждый отказ – это несколько месяцев работы заново над новым пакетом документов. А если этот отказ связан с регистрационным удостоверением о том, что нужно внести изменения в регистрационное досье, то здесь срок уже 8 месяцев, 10 месяцев.
0: Торгово-промышленная палата прислала довольно объемный ответ на наш запрос, в котором мы рассказали об этом конкретном кейсе. Если вкратце, предпринимателю рекомендовали детально изучить и неукоснительно соблюсти все требования, в том числе и те, что касаются запятых, а также обратиться в ТПП за консультацией, чтобы корректно заполнить заявку. Коллеги-бизнесмены подтверждают, в их отрасли доказать, что ты действительно российский производитель, сложно. Основатель компании «Бальнеомед» из Петербурга, поставляющая оборудование для санаториев «Нарек Айрумян», вспоминает похожие случаи. Кто-то указывает адрес своего завода, и, например, в заявке стоит дом с литерой «А». Она маленькая, а в документах от Росздравнадзора буква уже большая. Отказ. Или аудиторы торгово-промышленной палаты выясняют, что в комплектующих использовали немного зарубежной краски, на которую нет российских документов. Тоже до свидания.
3: Но случай, когда поставщик использовал краску, которая была произведена за пределами Российской Федерации и на которого не были соответствующие документы, то вот это может быть воспринято как основание, чтобы вернуть заявку. Купил корпус какой-то, либо какой-то блок питания, и на нем напечатана определенная краска с определенной маркировкой, вот они могут докопаться до таких мелочей.
0: Из любопытства мы попробовали узнать, есть ли такие же проблемы в других отраслях, так как нахождение в списке Минпромторга везде дает преференции в госзакупках. Председатель Фонда развития световой среды Евгений Долин несколько лет назад, когда работал в светотехнической компании, как раз занимался этой темой. И он не припоминает похожих случаев и считает, что тот, кто действительно хочет попасть в реестр российских производителей, туда попадает. И даже наоборот, по его мнению, в этом списке оказываются те, кто там быть не должен.
5: В большинстве случаев в моей практике торгово-промышленная палата объясняет, что именно не так сделано, и идет навстречу, поскольку задача наполнения реестра, она стоит. Наоборот, торгово-промышленная палата может сквозь пальцы посмотреть на нарушения и недобросовестно аудит провести.
0: Но есть еще один важный момент. В сфере медицинских изделий не только по понятным причинам особенный контроль. Там еще и не так много производителей из России или ЕАЭС. По сути, это небольшой клуб, получающий госзаказ. Основатель компании «Бальнеомед» Нарек Айрумян говорит, что у производителей медизделий два главных праздника в жизни. Первый – когда они получают регистрацию Росздравнадзора, что тоже очень непросто. Второй – когда попадают в реестр Минпромторга.
6: Это прям праздник, все делятся друг другом. Ура, попали в реестр.
0: В итоге бизнесмен Айрумян, который так и не смог попасть в реестр, решил, что это не стоит траты денег и времени на бюрократию. И работает на частном рынке, где смотрят не на бумагу из правительства, а на качество. Для московского предпринимателя Владимира Косицына, который производит изделия для операций, жизненно важно участвовать в госзакупках. И он все еще в предвкушении праздника попадания в государственный реестр. Уже 4 года как. Михаил Сафонов, Елена Марчукова и Дарья Горшкова. Бизнес-ФМ.
1: Артем Дзюба заявил о завершении футбольной карьеры, но, похоже, это была шутка.
7: Итоги недели.
1: В последнее время Дзюба проявлял себя не только, а может даже и не столько на поле, сколько в различных юмористических шоу об Артеме Дзюбе не только как о футболисте. Иван Медведев.
23: Футбольные регалии Артема Дзюбы не перечислить нельзя. Лучший бомбардир в истории российского футбола. Лучший бомбардир в истории сборной и в истории чемпионатов России. Четырехкратный чемпион России. Четвертьфиналист чемпионата мира 2018 года и так далее. Воспитанник «Спартака», успевший поиграть за «Зенит», «Локомотив», «Томь», «Ростов», «Тульский арсенал», «Тольяттинский Акрон» и турецкий «Адана Демирспор». За это время Дзюба много раз успел побывать и героем, и антигероем. Конфликты с тренерами и с футбольными фанатами. И непростые отношения с огромной аудиторией всей страны. Дзюба ведет сборную вперед, массы восхищаются им. И с таким же рвением набрасываются после тех или иных ошибок, ставших достоянием общественности, комментирует спортивный журналист Александр Федоровский.
24: Артем Дзюба – это тот пример, когда говорится в поговорке «я не червонец, чтобы всем нравиться». Поэтому, безусловно, кто-то в Дзюбе видел талантливого, интересного футболиста, ну а кто-то связывал с его именем исключительно короткометражный фильм, в свое время ставший весьма популярным. Для меня Дзюба – это игрок, который прогрессировал всю свою карьеру, когда он стал расти во всех смыслах, и в смысле футбола, и в смысле топометрии. Он только добавлял именно в умном футболе. Потому что Дзюба, конечно, в российской истории, пожалуй, самый сильный футболист габаритного плана. То есть он не просто заколачивал гвозди сверху, но он прекрасно играл внизу. Он мог вести игру команду. Он, в принципе, по сути, был полудиспетчером таким. Единственное, что, по-моему, Дзюба никогда не делал, не исполнял штрафные удары. Все остальное он умел.
23: Но завершает ли Дзюба карьеру? На вопрос журналиста издания РБ «Спорт» о дальнейших планах Артем ответил так.
25: Артем, хотя бы один вопрос ответить по вашей карьере.
26: Карьера закончилась, все, ребят.
25: Вы завершили все официально.
26: Посмотрим, чтобы официально не могу заявить, что поиграю на кубок за кого-нибудь.
25: Дальше что, медийная лига?
26: Реал Мадрид.
23: Реал Мадрид. То есть Дзюба скорее отшутился. И в последние пару лет многие из тех, кто за футболом не следил вовсе, знают Дзюбу больше как постоянного гостя всевозможных юмористических шоу «Рунета». В паре с Леонидом Слуцким или сольно он успел сняться в «Что было дальше», в нескольких шоу с Гариком Харламовым, Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым, в «Натальной карте» и в других громких проектах. Впрочем, судя по комментариям зрителей этих шоу, качество юмора, которое выдавал там Дзюба, тоже можно назвать неоднозначным, что вполне в его стиле. Но бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин признался, что не удивится, если увидит, что Артем Дзюба продолжит карьеру в медиа.
27: Дзюба – легендарная личность для российского футбола. По крайней мере, у нас больше времени играть в большой теннис, а так, конечно, нужно обязательно сделать какой-нибудь прощальный матч глобального масштаба. Ну и, конечно же, потом он сам выберет, куда ему идти, или на тренерскую должность, или на какой-то спортивный менеджмент. Ну, может быть, он никуда не пойдет, а останется на телевидении, потому что многие говорили, что на телевидении платят намного больше, чем в футболе иногда. Поэтому будем надеяться, что мы его еще не раз увидим, куда мы без его юмора, без его шуток.
23: Но даже если медийная карьера у Артема Дзюбы не сложится, без работы он не останется точно. Как говорят в таких случаях, мужик он здоровый, крепкий, рукастый. Иван Медведев, Бизнес FM.
20: Дело вкуса с Катей Калиной.
18: День костного бульона по понедельникам и фэшн-показы модных домов на больших экранах вместо традиционного футбола. Что еще придумали рестораны, лишь бы мы с вами не предпочли остаться вечером дома наедине с холодильником. В Чао-Чао ввели индонезийское меню. Пряные супы на кокосовом молоке, вроде лаксы с морепродуктами и лапшой, жареный рис с овощами, курицей и креветками и ароматными специями, галангалом, листьями лайма, турмериком и шарики из рисового теста в кунжутной панировке с начинкой из сладкого арахиса на десерт. В Барбареско вовсю бронируют билеты на ужин под музыку итальянского барокко в исполнении квартета музыкантов Московской филармонии. Исторические инструменты, вокальные партии, специально составленные для этого вечера меню Александра Ермакова, отдающего предпочтение кухне Тосканы и Пьемонта, но горячо интересующегося и азиатской ферментацией. В Марселло Miracles Bar весь конец недели, включая вечер воскресенья, показы участников Париж Fashion Week на больших экранах. Смелые эксперименты, новые коллекции под их горячие обсуждения, фирмы и коктейли бара. Во всех джейпан, сезонные матчи и латы с сиропом попкорна и тыквы подростки обычно в восторге. А в органик клуб М2 фирменные костные бульоны с яблочным уксусом по понедельникам для тех, кто провел выходные бурно и остро нуждается в бьюти-реанимации. С вами была Катя Калина.
20: Дело вкуса на Бизнес FM. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минобороны сообщило, что в порту Черноморск, а также акваториях Бугского лимана и Черного моря поражены 4 судна. Они доставляли грузы для ВСУ. Российские военные нанесли по ним удары дронами «Герань-4» «Сикер». Также военные заявили, что беспилотники нанесли удары, поразили северный автотранспортный мост через Днепр в Киеве. По всему Киеву начались тотальные перебои со светом. В воскресенье над 11 регионами России и морями сбито 280 украинских беспилотников. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что американские власти могут не принимать решение о введении новых антироссийских санкций до конца 30-дневного срока, указанного в подписанном Трампом законе. Это же касается возможного введения пошлин в отношении крупнейших покупателей нефти и газа из России. Вашингтон должен оценить все возможные последствия и компромиссы. Как заявил Райт, Трамп работает непрерывно над завершением украинского конфликта. Идет постоянный диалог с обеими сторонами. Полиция задержала 65 человек в Москве на митинге КПРФ в годовщину расстрела Дома Советов, сообщила пресс-служба партии. Зампред ЦК КПРФ Новиков заявил, что партия работает над освобождением задержанных. По его словам, в этом году людей на акции собралось заметно больше, чем в прошлом. На Краснопресненской заставе проходил митинг памяти событий 93-го года. Тогда в результате противостояния президента Бориса Ельцина и Верховного Совета погибли более 150 человек. Во Франции до 500 школ останутся закрытыми в понедельник 5 октября на фоне продолжающихся протестов старшеклассников по всей стране. Министр образования Эдуард Жефрей сообщил, что 24 школы были подожжены или разгромлены в результате акций против нехватки учителей и запущенного состояния школьных зданий. Десятки людей получили ранения, полиция задержала сотни человек. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM, студию Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Снова Да Силва или опять Болсонару? В Бразилии выборы президента, на которых действующему лидеру страны противостоит сын его предшественника. От исхода голосования зависит, устоит ли последняя крупная левая крепость Южной Америки или сдаст позиции правым силам. Как результаты выборов могут повлиять на отношения Бразилии с Россией? Судебные тяжбы с неочевидным результатом. После отмены моратория на взыскание неустойки за просрочку ввода жилья дольщики отправились в суды требовать застройщиков компенсации. Однако, как показала практика, получают они меньше, чем рассчитывали. Разбираемся, почему так. Ажиотажа нет и, похоже, не будет. Предстоящее повышение утильсбора не подстегнуло спрос на иномарки, как это было прошлой осенью. Ставка со следующего года планово вырастет на 10-20%. Что это означает в переводе на рубли и в ценах на автомобили? Все подробности в эфире «Бизнес-ФМ». В Бразилии выбирают президента. Основная борьба идет между действующим главой государства Лулой да Силой и сыном его предшественника, сенатором Флавио Болсонаро. По последним опросам, разрыв между ними всего несколько процентов. Подробнее Олеся Савоськина.
8: Сейчас проходит первый тур. Кандидатов 12, но реальная борьба идет между двумя. 4 года спустя Лула снова выходит против Болсонаро. Только теперь вместо Жаира его сын Флавио. В 22-м Лула выиграл второй тур с минимальным перевесом. На этот раз 80-летний президент идет за 4-м сроком, а для 45-летнего Флавио это первая президентская кампания. Гонка очень плотная. Последний опрос дает Луле 45%, Болсонаро 42%. Чтобы победить, нужно набрать больше половины голосов. Главный вопрос, решится ли все уже в первом туре. Во внутренней политике позиции кандидатов заметно расходятся. Лула предлагает сохранять социальные программы и сократить рабочую неделю до 40 часов. Флавио делает ставку на снижение налогов и

0: это очень сильно разнится с выборами, которые были до этого.
1: Что касается внешней политики, Лула выступает за многополярный мир и развитие БРИКС. Флавио заметно ближе к Дональду Трампу. Среди главных партнеров он называет США, Аргентину и Израиль. А БРИКС в его предвыборной программе вообще не упомянут. Сам Флавио допускал выход страны из объединения. При этом Россия остается одним из ключевых торговых партнеров Бразилии. Например, на удобрения приходится около 26% импорта латиноамериканской страны. Насколько при победе Болсонару может измениться курс страны и что это будет означать для России, говорит главред журнала «Латинская Америка» профессор СПбГУ Виктор Хейфиц.
2: Если говорить о БРИКС, хоть Болсонару заявлял, что из него выйдет, я не думаю, что пойдет дальше заявлений. Скорее всего, он будет использовать БРИКС в том, что нужно Бразилии с точки зрения экономики, как и его отец делал. Очень прагматично, Флавио еще более прагматичен, чем его отец, но при этом минимизирует политические вопросы, которые могут обсуждаться в БРИКС. В целом, для России это не повод для серьезного беспокойства. Большинство российских проектов, скорее всего, будут спокойно продолжаться. Они не политические, не экономические. Кроме самого президента, в Бразилии есть еще суд, влиятельный парламент, элиты. Они тоже будут корректировать возможные резкие движения главы государства. Поэтому поворотов серьезных я не жду, по крайней мере, для нашей страны.
1: У обоих кандидатов за плечами громкие уголовные истории. Отец Флавио, Жаир Болсонару, в прошлом году получил 27 лет тюрьмы за попытку переворота. Флавио выступает за его амнистию. Сам Лула тоже сидел, и не раз. В 80-м, еще будучи профсоюзным лидером, он провел 31 день в тюрьме после организации забастовки, а в 18-м был приговорен по коррупционному делу и провел за решеткой около полутора лет. Позже его приговоры аннулировали. Если сейчас победитель не определится, второй тур пройдет 25 октября. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
3: Дольщики, которые в судах пытаются взыскать застройщиков неустойки, могут получить меньше, чем рассчитывают. Речь идет о штрафах за просрочку сдачи жилья. С этого года отменили мораторий, который защищал девелоперов от взысканий. И теперь можно потребовать компенсации за просрочку, допущенную в 2026-м. То, что присуждают меньше, связано с постановлением правительства. На деле это могут быть сотни тысяч и даже миллионы рублей. Впрочем, и у девелоперов сейчас дела не слишком хороши. Юридические тонкости, мнения всех сторон и личные истории у Михаила Сафонова.
4: В эти дни у москвича Андрея Макарова радостное событие. Он переезжает в новую квартиру в одном из районов столицы. Хотя рассчитывал это сделать еще в прошлом году, но застройщик передал ключи только в конце февраля. В 2025-м еще действовал мораторий на взыскание с застройщиков неустойки. С этого года его отменили. Значит, что если компания допустила просрочку уже в этом году, то с нее можно взыскать деньги. В случае нашего героя за 2 месяца. Дольщик пошел в суд и ожидаем выиграл, но присудили ему в 2 раза меньше, чем он предполагал. Дело в том, что сумма рассчитывается по формуле, исходя из ставки ЦБ. Летом прошлого года, когда застройщик по договору должен был сдать квартиру, она составляла 20%, но суд посчитал по ставке в 7,5%.
5: По ставке 20%, там сумма около миллиона. А присудили в итоге 500 тысяч по ставке 7,5%, включая там моральную компенсацию. У нас молодая семья, это первая наша квартира, мы до этого всегда жили на съемной в Московской области, и эти деньги очень бы пригодились, тем более, что мы рассчитывали переехать все-таки в 2025 году, а переезжаем только вот сейчас, на этой неделе.
4: Все дело в постановлении правительства, которое описывает детали взыскания штрафов с застройщиков. Не вдаваясь слишком в юридические подробности, из него следует, что если застройщик не исполнил обязательства с июля 23 по декабрь 25, то после отмены моратория просрочку рассчитывают по ставке ЦБ не более 7,5%. Правда, там есть важные тонкости, о чем говорят юристы, защищающие дольщиков. Еще один пункт этого же постановления можно трактовать так. В случае, если жилье не сдали в прошлом году, то положение о ставке в 7,5% не применяется. И на эту тему дольщики сейчас спорят с девелоперами в апелляциях. Комментарий председателя адвокатов Москвы АБС Антона Бакулина.
6: Тут формируется текущая правоприменительная практика с учетом того, что у нас имелось мораторий и ограничение в неустойке и в ее размере, который был установлен постановлением правительства. Вот из совокупности данных документов и норм, которые суд применяет при рассмотрении дела, и родились как раз 7,5%. Я тут даю оценку случившемуся факту как не некое вопиющее нарушение, а как

0: Так вот, возможность интерпретации тех законов и той правоприменительной практики, которая на сегодняшний день существует.
1: Юридические тонкости понять не так просто. Но если говорить о деньгах, дольщикам присуждают на сотни тысяч рублей меньше, чем они рассчитывали. И чем дороже квартира, тем серьезнее упущенные суммы. Это могут быть и миллионы. На ситуацию можно взглянуть и по-другому. Дольщики выигрывают суды, но и застройщикам придется заплатить меньше, чем требуют. Получается такой баланс интересов. И здесь стоит вспомнить недавние подсчеты Коммерсанта. У крупнейших девелоперов в этом году либо сократилась прибыль, либо убытки. Поэтому позиция судов со стороны выглядит как и вашим, и нашим. Мнение застройщиков мы попросили сформулировать управляющего партнера группы компаний «Живи» и акционера группы компаний «РКС Девелопмент» Станислава Сагиряна.
2: Если застройщик во время кризиса опаздывает с сроками ввода в эксплуатацию, то это может быть связано не просто с тем, что он раздолбай, и он просто плохо организован, а с тем, что он испытывает финансовые проблемы. Дальше, если суды пойдут и начнут присуждать большие компенсации в пользу дольщиков, это может привести к тому, что какие-то другие объекты этот горе-девелопер уже не достроит. С 20-й ставкой застройщик, который платит 20+, который закладывали 8-10 ставку, мы видим, что там никакого радужного оптимизма на индустрии нет.
1: И еще один шаг государства в сторону девелоперов. Отсудить деньги за просрочку в этом году можно прямо сейчас. Но выплаты по закону начнутся только в следующем. То есть придется подождать и пока непонятно сколько. Зато на стороне дольщиков есть аргумент для того, чтобы решить с застройщиком другие вопросы. Например, одному моему знакомому тоже сдали жилье с просрочкой. И у него после окончания строительства на пару метров увеличилась площадь квартиры. Это тоже сотни тысяч, которые по договору нужно доплатить здесь и сейчас. Иначе не получишь право собственности. История нередкая. Обсудив ситуацию, дольщик подписал с застройщиком документы. Первый не идет в суд, второй дарит ему эти метры. И в целом оба остались довольны друг другом, потому что договорились. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Платить за шлагбаум в московских дворах придется даже без машины. Московский Дептранс унифицировал оплату дворовых шлагбаумов. Платеж включается в квитанцию за коммуналку и составляет 90 рублей в месяц за жилое помещение и 300 за нежилое. Пенсионеры и члены многодетных семей платят вдвое меньше. При этом платеж привязан к помещению, а не к автомобилю, поэтому его и платят даже те, у кого машины нет. Оплата касается шлагбаумов, установленных городом, а конкретно администратором московского парковочного пространства, и не касается ограждений, поставленных самими жителями. Первый год установки бесплатно, со второго платеж включается в коммуналку, но только с согласия общего собрания собственников, комментирует председатель Жилищного союза Москвы юрист Константин Крохин.
4: Если говорить о намерении властей, то последние годы местные власти пытаются ограничить права граждан, в том числе права собственности на общедомовое имущество, на земельные участки, которые должны входить в состав общедомового имущества, и, конечно, на право граждан самостоятельно управлять своим домом. Делается это на уровне регионального законодательства и местного. Если земля оформлена в общедолевую собственность, поставлена на кадастровый учет, судьба этого земельного участка, будь то шлагбаум, благоустройство, иные вопросы, должны решаться только на общем собрании собственников с 2/3 голосов. Если подобных решений не принято, то никакие решения, платежи, ограничения не имеют юридической силы. В том случае, если граждане приняли решение об установке шлагбаума для того, чтобы упорядочить использование своего земельного участка, в этом случае они вправе принять решение о том, что это имущество должно обслуживаться. Если такого решения сами собственники с 2/3 голосов не принимали, то никаких обязательных платежей или каких-то обязанностей со стороны граждан не возникает. То есть постановлением правительства города недостаточно, чтобы возложить на граждан обязанности гражданско-правового характера. Это касается всех земельных участков, которые входят в состав общедолевого имущества. Если же мы говорим о земле, которая принадлежит городу или федеральной власти, то в этом случае налогообложение земли и порядок использования может осуществляться органами федеральной власти или региональной власти. То есть, если собственность не частная, не общедолевая, не относится к многоквартирным домам, то налогообложение и порядок использования находятся в компетенции местных властей. Например, платная парковка на улично-дорожной сети. То есть, решением местной региональной власти может установлена быть обязанность оплачивать парковку на той территории, которая общего пользования, публичная. Ну, в основном, это улично-дорожная сеть.
3: Константин Крохин, председатель Жилищного союза Москвы. И чтобы понять, в чьем владении находится шлагбаум и является ли общим имуществом вашего дома, можно запросить выписку ЕГРН на земельный участок под домом. Но поскольку обращение в Росреестр и сама по себе выписка платная, информацию об участке, его границах, кадастровом номере и статусе можно получить на публичной кадастровой карте в интернете бесплатно.
5: Маргарин, родившийся в армии. И сыр, исчезнувший навсегда. Фальшивки, которые чуть не разрушили империю. И огороды, которые ее спасли. Державы, которые неожиданно поднимались. И страны, которые опускались на дно. Конфликты и экономика. Специальный проект. Скоро. На Бизнес FM. Новости экономики.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Семерка. ОПЕК плюс решила сохранить действующие квоты по добыче нефти на ноябрь. Предельный уровень добычи нефти для лидеров сделки Саудовской Аравии и России сохранен на уровне 10 478 тысяч баррелей в сутки и 9 949 тысяч баррелей в сутки соответственно. Судоходство через Арктику достигло рекордного уровня на фоне таяния льдов и боевых действий на Ближнем Востоке, пишет Financial Times. Так, число рейсов по Северному морскому пути в сентябре составило 133, что почти в полтора раза больше августа и более чем в четверо превышает показатель 22 года. Почти половина транзитов пришлась на суда под российским флагом, отмечает газета. Искусственный интеллект внедряет уже каждая 20-я крупная компания в России, а в добыче и обработке 14%. При этом навыками работы с нейросетями обладают лишь чуть более 3% сотрудников. В отдельных компаниях искусственный интеллект уже экономит сотни тысяч рабочих часов и миллиарды рублей. Цены на кофе в России снизились на 2% с начала года. Килограмм растворимого кофе теперь стоит около 4148 рублей, а в зернах и молотый 2051 рубль, сообщил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. По его словам, на российском рынке кофе в текущем году наблюдается стабилизация цен после значительного повышения годом ранее. Такая тенденция может сохраниться при условии хорошего урожая в странах-производителях. Богатейшие россияне перечислили в этом году в бюджет страны 471 миллиард рублей. Это более 5 миллиардов 600 миллионов долларов. Их взносы обеспечили более процента всех государственных расходов, следует из данных бюджета. В России в 27-м году увеличат все виды пособий, об этом сообщает ТАСС. С 1 января на 6,8% проиндексируют, в том числе единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Индексация будет проходить в несколько этапов. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM» в студии Ольга Кокорекина. Новая неделя в московском регионе начнется с ежедневных дождей и потепления. Уже в понедельник и вторник в столице ожидается 13-14 градусов тепла против воскресных 11, но периодически будет моросить дождь. В среду и четверг осадки возьмут паузу, а в пятницу и выходные вновь вернутся в Москву, но принесут с собой потепление до 18 градусов, продолжает обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
7: В понедельник днем облаков станет уже повсеместно больше, пойдут дожди, температура воздуха днем после прохождения теплого фронта уже составит от 13 до 14 градусов тепла, опять же, везде по-разному, все будет зависеть от того, где будет теплый атмосферный фронт. В ночь на вторник температура воздуха не будет уже опускаться ниже 6 градусов и достигнет всюду 80 градусов тепла, заморозков этой ночью не ожидаются, осадки продолжатся, и во вторник ночью и во вторник днем. И вновь температура днем во вторник будет тоже держаться около 13 градусов тепла. С отходом атмосферного фронта потеплеет. В середине недели, начиная со среды, температура воздуха будет штурмовать 15-градусную отметку, а уже ближе к пятнице, скорее всего, упрется в плюс 18. То есть это такой некий привет лета нам. Ну а дело в том, что, скорее всего, те 17-18 градусов, которые все ждут в пятницу, ну, скорее всего, будет все-таки ниже температура. А во-вторых, это будет связано с приближением уже другого циклона, который вновь будет влиять на температуру через прохождение теплого атмосферного фронта. Соответственно, мы будем находиться в теплой воздушной массе. И поскольку это циклон, скорее всего, не обойдется без дождей в пятницу. То есть температура будет воздуха повыше, чем сейчас. Но дожди все-таки вероятны, и они испортят вот эту магию. Если у вас будет возможность погулять в середине недели, то как раз в среду и четверг ожидается более-менее без осадков, и золотая осень в московском регионе еще продолжается.
3: Алексей Сафонов, обозреватель погоды проекта «Метеовеб». Минувшая ночь стала самой холодной в Москве, а с начала осени всего 2 градуса выше нуля. На следующей неделе ночная температура будет колебаться от плюс 6 до плюс 8 градусов. Новая волна повышения утилизбора не привела к ажиотажу на автомобильном рынке. В следующем году утилизбор планово вырастет на 10-20%, но в отличие от прошлого года, этой осенью россияне не выстроились в очередь, чтобы успеть купить машину до ее очередного подорожания. Иван Медведев подробнее.
8: Увеличение выплат на 10-20% звучит не очень драматично, пока не начнешь переводить проценты в рубли. Так, если за двухлитровую 173-сильную Toyota Camry сегодня нужно заплатить 900 тысяч рублей утильсбора, в следующем году придется отдать уже 990 тысяч. Столько же прибавит утильсбор на RAV4. Чуть больше, на 101 тысячу, вырастет утильсбор на Volkswagen Tiguan и Kia Sportage. А вот утильсбор на Land Cruiser 300 прибавит уже 353 тысячи рублей. Это если говорить о новых авто. Подержанная BMW X5 2021 года выпуска только из-за утиля подорожает почти на 400 тысяч. А, например, Lexus LX 570 больше, чем на полмиллиона. И в последний вагон перед повышением цен люди уже не запрыгивают, говорит основатель компании Ian Cars Евгений Забелин.
9: Те, кто хотел купить машину и был к этому готов, они ее заказывают сейчас. Но в целом повышение спроса значительным это никак не отражается, потому что повышение не такое большое на фоне стоимости автомобилей. Поскольку на сегодняшний день утилизационный сбор и так является высоким, для автомобилей с пробегом свыше 160 лошадиных сил он вообще заградительный.
8: Не видя ажиотажного спроса, дилеры в этом году не стали забивать стоки, продолжает директор по маркетингу группы компаний «Авилон» Юрий Блинов.
10: Если мы вспомним, что было год назад, когда сроки сместили на один месяц, был действительно ажиотаж, люди себе заказывали автомобили. Сейчас же дилеры и крупные игроки, кто занимается параллельным импортом, действительно разместили заказы, чтобы автомобили до конца года успели прийти под старый утиль. При этом это не такие большие стоки, как было ранее, поскольку стоки содержать очень дорого. И здесь уже дилеры работают над балансом экономики между автомобилем в наличии, который можно будет впоследствии продать дороже, или вообще не заниматься этим направлением, или поставлять автомобили под заказ конкретных клиентов.
8: Но вот что крайне трудно понять и принять. Пятилетняя BMW X6 сегодня стоит от 7 миллионов рублей, а утильсбор на нее уже 3 миллиона 873 тысячи рублей. Больше половины от стоимости автомобиля. То, что он вырастет до 4 миллионов 261 тысячи, уже, наверное, мало кого волнует. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
3: Искусственный интеллект в суде. Российский рынок LegalTech вырос на 17%. Выручка крупнейших игроков рынка в прошлом году превысила 20 миллиардов рублей, пишет Forbes со ссылкой на агентство Smart Ranking. За счет чего растет рынок? Екатерина Штрыкова подробнее.
11: Самостоятельных решений ИИ в суде пока, к счастью, не принимает. На данном этапе это помощник. О том, какие задачи юристы сегодня готовы передавать алгоритмам, говорит менеджер по развитию сервиса нейроюрист от Яндекса Роман Янковский.
12: Наш сервис умеет отвечать на вопросы, искать нормативно-правовые акты, судебную практику в закрытой специализированной базе данных. Он умеет читать, редактировать, генерировать документы, презентации, вордовские файлы. Он умеет искать по пользовательским базам данных. Соответственно, в него можно загружать свои материалы. И в нем есть целый набор разнообразных команд для отдельных юридических задач. Подготовки договора, проверки рекламных материалов, сравнение нескольких документов, расшифровки аудиозаписей, например, аудиозаписи судебных заседаний и другие команды.
11: По словам юристов, наибольшим спросом сейчас пользуются цифровые решения для судебных споров, банкротства и налогов. Выручка производителей таких сервисов увеличилась на 25%. Примерно такую же динамику демонстрирует сектор комплаенса, проверка контрагентов и управление регуляторными рисками, а также инструменты для защиты интеллектуальной собственности. Все больше контента создается с помощью ИИ, зачастую с нарушением авторских прав, и ни один юрист уже не может проанализировать такие объемы информации. А искусственный интеллект может. Специальные сервисы оценивают перспективу урегулирования и самостоятельно готовят обращение к ответчику. Как рассказывают эксперты, около 60% таких дел завершаются в досудебном порядке. А самих споров, в которых применяются эти инструменты, уже тысяча, и их число будет неуклонно расти. В сентябре Верховный суд утвердил концепцию внедрения технологии искусственного интеллекта в российское судопроизводство. По словам юристов, документ носит революционный характер. Он позволит использовать ИИ при проверке поступающих документов, протоколировании судебных заседаний, анализе материалов и доказательств, поиске судебной практики и даже при подготовке проектов судебных актов. Планируется, что к 30-му году 95% судов будут пользоваться нейросетями на постоянной основе. Однако пока, по оценке консалтинговой компании Legal Talents, полностью автономные системы, которые не нуждаются в одобрении человека, встречаются лишь в 5-7% проектов. И далеко не все юристы готовы слепо доверять искусственному интеллекту, говорит руководитель практики по защите активов от адвокатского бюро КРП Ольга Самарина.
13: За ошибки ИИ ответственность всегда несет человек, которому обратились за юридической помощью. И не так давно были опубликованы несколько дел с использованием искусственного интеллекта, где мы видели, что искусственный интеллект имеет ряд недостатков. Он выдумывает нормы права, которых не существует, либо ссылается уже на устаревшие законы, а также он фантазирует судебную практику, которая нерелевантна к тем делам, о которых у нас ведутся судебные споры.
11: В Кемерове, когда адвокаты по делу о задолженности по бухгалтерским услугам попросили нейросеть построить линию защиты, в процессе выяснилось, что алгоритм сослался на несуществующие нормативно-правовые акты. В итоге этих юристов этот же суд оштрафовал на 50 тысяч рублей за неуважение к себе. Екатерина Штрыкова, Богдан Усманов, Бизнес FM.
5: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
14: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
15: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат Нижний Новгород». Подробности по телефону 200-02-02.
14: Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
16: «Агат. Покупай выгодно».
17: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
18: Деньги. В средневековой Англии правом чеканки монет наделялись лишь некоторые представители знати, которые ставили на монетах собственное клеймо. Тем самым удостоверялась подлинность денег. Но некоторые вельможи, что называется, подрабатывали и чеканили фальшивки. Узнав об этом, в канун Рождества 1125 года король Генрих I вызвал к себе представителей знати и потребовал доказать чистоту своих монет. Тем, кто сделать этого не смог, король велел отрубить правую руку. Это событие в Англии знают как «Кровавое Рождество».
5: История денег на Business FM.
19: Вначале был бизнес.
20: Как появлялись города?
21: Димитровград, Ульяновская область, 110 тысяч жителей. В начале 18 века русские купцы стали строить в Поволжье винокуренные заводы. Рядом с крупнейшим из них, на берегу реки Мелекес, возникла одноименная слобода. В 1972 году город переименован в честь героя-антифашиста Георгия Димитрова.
20: Как появлялись города? На Business FM.
5: Бизнес FM.
0: Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил, что в воскресенье были сбиты 14 летевших на Москву украинских беспилотников. Росавиация вводила ограничения на полеты самолетов во всех трех крупных столичных аэропортах. Шереметьево, Внуково и Домодедово уже вернулись к штатному режиму работы. Также Росавиация сняла ограничения для аэропортов Нижнего Новгорода, Краснодара и Геленджика. Анатолий Кашпировский скончался от онкологического заболевания, повлекшего полиорганную недостаточность. Об этом ТАСС сообщил его племянник Юрий Мамаев. По его словам, Кашпировского похоронят 8 октября на Троекуровском кладбище. Он умер 3 числа в больнице. Ему было 87 лет. Председатель президентского руководящего совета Йемена объявил о начале военной операции по освобождению страны от хуситов. Решение о переходе от этапа подготовки к этапу освобождения было принято после того, как власти исчерпали все возможности для мирного урегулирования. Популярность партии канцлера Германии Фридриха Мерца ХДС опустилась до исторического минимума, а альтернатива для Германии, согласно опросам, поднялась до исторического максимума. Партия Мерца сейчас получает всего 18% поддержки, тогда как у АДГ 30%. Это исторический рекордный разрыв. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Внезапный визит Фридриха Мерца в Киев вызвал критику со стороны его политических оппонентов. Канцлер Германии пообещал выделить Украине больше миллиарда евро на помощь военным и энергетикам. На родине его обвинили в неоправданной расточительности. Почему? Вопрос о новых ассигнованиях на поддержку Киева рождает все больше дискуссий в Европе. Об этом в комментарии Георгия Бофта. В Самаре судебные приставы наложили арест на счета компании Say Agency, организатора отмененных концертов Kanye West. Сумма взыскания составила 115 тысяч рублей. Это далеко не последний иск. Объем претензий к агентству может вырасти многократно. Станет ли история с отменой выступления американского рэпера лебединой песней Say Agency? Тайваньские фармацевты опубликовали результаты исследования нового препарата для похудения. В отличие от широко известного Оземпика, он не гасит чувство голода, а в буквальном смысле сжигает жир. В чем плюсы и минусы такого метода и всем ли он подходит? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Фридрих Мерц изыскал лишний миллиард для Киева. Сопредседатель АДГ Алис Вайдел раскритиковала канцлера ФРГ за его поездку в Киев. Именно в тот момент, когда страна отмечает День германского единства. Канцлер ФРГ, по ее словам, отправился на Украину, чтобы пообещать Киеву новые миллиарды из денег немецких налогоплательщиков. А этих самых денег, подчеркнула она, катастрофически не хватает пенсионным и больничным кассам. В воскресенье Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев и пообещал помощь на 1,3 миллиарда евро. На этом фоне в ЕС идут дискуссии на тему выделения Киеву денег на покрытие бюджетного дефицита. Комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
22: В ходе визита в Киев Мерц обещал выделить миллиард на вооружение и еще 350 миллионов евро на восстановление энергетики. Это происходит в разгар дискуссии в ЕС о том, как закрыть дыру в украинском военном бюджете до конца года. Не хватает 8 миллиардов долларов. Общий дефицит военного бюджета уже 27 миллиардов. Из них 8-10 нужны авансом на контракты, без которых армия войдет в следующий год без нужных вооружений. Еще почти 20 миллиардов на денежное довольствие, выплаты семьям погибших и текущие расходы. Более 7 миллиардов Киев рассчитывал получить за счет внутренних ресурсов. Около 12 совместно с союзниками остаток как раз ожидали от ЕС. Однако эту новость в Брюсселе встретили с раздражением. Там такого не ждали. Формально деньги у ЕС есть. Еще в декабре прошлого года лидеры Евросоюза договорились о займе в 90 миллиардов евро на 26-27 годы, привлекаемых на рынках под гарантию бюджета ЕС. На текущий год было предусмотрено выделить до 45 миллиардов. Однако там есть встречные условия. Проведение реформ. Один соответствующий соответствующих законов Киев должен был принять еще в прошлом году, в том числе о независимости антикоррупционных структур. Переговоры Зеленского с Урсулой фон дер Ляйен позицию Еврокомиссии не сдвинули, хотя украинский президент и настаивал, что Украина, защищая Европу, в условиях войны не может вовремя проводить реформы. И тут взоры вновь обратились к российским активам. Еще в конце августа Швеция, Польша, Нидерланды и Испания направили в Еврокомиссию письмо с призывом вновь проработать вопросы их использования. Инициативу поддержали 122 депутата Европарламента. Они предлагают перевести замороженные средства, более 200 миллиардов евро, из бельгийского депозитария Евроклир в новый инструмент ЕС, который принял бы на себя все обязательства перед Банком России и распределил бы юридические и финансовые риски между всеми странами Союза. Есть более мягкий вариант заморозить активы на 15-20 лет, поручить Евроклиру вновь инвестировать их и под будущий доход привлечь новый заем, примерно те же 90 миллиардов евро. Прямую конфискацию пока не поддержала ни одна страна. Премьер Бельгии Барт де Вевер твердо стоит на своем, называя такой ход ошибочный. Его условия прежние – полная солидарная ответственность стран ЕС за возможные потери, гарантия ликвидности и участие других держателей российских средств – Японии, Великобритании, Канады, Швейцарии и США. Российский суд уже обязал Евроклир выплатить более 200 миллиардов евро ущерба. К тому же инвесторы из третьих стран воспримут вывод активов из Евроклир как конфискацию и сделают выводы о надежности европейской юрисдикции. Можно ли сказать, что ЕС все же приближается к конфискации? Понемногу да. В 24-м решились изымать доходы от активов. В декабре 25-го пошли на бессрочную заморозку вместо продления раз в полгода. Тогда же в условия займа на 90 миллиардов записали, что Украина вернет его лишь после выплаты России и репараций, а ЕС оставляет за собой право погасить долг из замороженных средств. Решающий момент наступит не сейчас. Текущий кредит рассчитан до конца следующего года, а с 28-го начинается новый бюджетный цикл ЕС. Именно тогда Союз окажется перед выбором. Новые общие долги, против которых выступает Германия и ряд северных стран, прямые взносы из национальных бюджетов, которые не потянут Франция или Италия, либо российские деньги. На этом фоне Мерс показывает, что Германия платит, не дожидаясь Брюсселя. Плюс договорился об ускоренном производстве перехватчиков реактивных дронов компании Quantum, а также совместном выпуске других видов дронов в Германии и Украине. Плюс совместная разработка дальнобойного оружия с радиусом более 1000 километров. Все это на фоне рекордного низкого рейтинга Мерца в 13%. Более половины немцев за его отставку. Почему же он тратит остатки политического капитала на Украину? Потому что не Украина причина его непопулярности. Немцы недовольны экономикой и буксующими реформами. Внешняя политика – одна из немногих сфер, где канцлер выглядит последовательным и сохраняет свободу рук. Германия только в этом году выделит более 11 миллиардов евро на военную помощь Киеву. К тому же значительная часть немецких денег возвращается в немецкую оборонку в виде заказов и совместных предприятий. По данным опросов, примерно половина немцев за усиление помощи Украине, если Россия не согласится на перемирие. За прекращение поддержки примерно треть. Хотя годом ранее военную помощь Киеву поддерживали две трети. На востоке страны противников помощи заметно больше, а среди избирателей альтернативы для Германии против порядка 80%. Иными словами, Украина – один из немногих вопросов, по которым канцлер пока совпадает с большинством. Это большинство размывается, а главный бенефициар – лидирующий в вопросах АДГ. Помогая Киеву, Мерц делает ставку на то, что эту часть его наследия оценят выше, чем все остальное.
3: Это был комментарий Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает». Концерт отменили, билеты остались. Люди, заплатившие немалые деньги, чтобы попасть на выступление Канье Уэста, пытаются через суды добиться возврата денег. Выплаты пока носят единичный характер. Сама компания Say Agency, обещавшая привезти американского рэпера в Петербург, говорит, что начнет возвраты 12 октября. Михаил Задорожный продолжит.
1: Поклонники творчества Канье Уэста пока еще не начали массово судиться с организатором несостоявшегося концерта. На конец сентября было известно о 6 исках Say Agency на общую сумму около 1,5 миллиона рублей. Один из них был подан Самаре, и суд уже арестовал на счетах агентства 115 тысяч рублей в обеспечении этого иска. Правда, как следует из базы исполнительных производств, это решение еще не исполнено. По сведениям МЭШ, 40-летняя Валентина из Самары купила 2 билета для сына и его друга. После решения суда агентство вернуло ей деньги за сами билеты – 70 тысяч рублей. А вот 10-процентную комиссию билетного сервиса нет. Воронежскому предпринимателю Евгению Рассказову, который подал первый иск организатору концертов Канье Уэста, повезло еще меньше. До заседания дело не дошло, никакие деньги ему не вернули.
4: Ждем назначенного дня. Юрист, соответственно, занимается. Ну, когда будет, тогда будет. Ничего нового пока нет. К сожалению, наш суд нам отказал в обеспечительной мере. Мы тоже подавали. Мы давали данные, что по прошлому году убытки. Ну вот, Воронежский суд отказал.
1: Покупателям билетов нашего Канье Уэста в Петербурге начали приходить сообщения с пометкой о возврате денег, передают РИА Новости. Выплаты обещают начать с 12 октября через сервис InTickets, который и продавал билеты на концерт. Утверждается, что деньги можно будет вернуть за все билеты, в том числе приобретенные во время специальной акции. Узнать подробности у гендиректора агентства Анны Супчевой нам не удалось. Она повесила трубку, когда услышала, что с ней хотят пообщаться журналисты, и на звонки больше не отвечала. По итогам прошлого года с Agency получила убыток 163 миллиона рублей. И есть большие сомнения, что компания сможет расплатиться со всеми покупателями билетов на отмененный концерт, говорит гендиректор платформы TopHit.ru Павел Балашов.
6: Билетов было продано более 100 тысяч. По среднестатистической оценкам это порядка 3 миллиардов рублей суммарно. Это очень колоссальная сумма. 1,5 миллиарда рублей они заплатили Канье Уэсту. А если деньги, и остались ли они? Потому что суммы выплатов мы уже озвучили. Гонорар артиста, он был достаточно большой. Плюс была реклама. Часть денег, в принципе, уже подрядчикам было выплачено. И вот тут большой вопрос, останется ли на выплату тем, кто купил билеты.
1: Если Say Agency не найдет денег на выплату всем покупателям билетов, не исключена процедура банкротства. Могут быть и другие серьезные последствия, о которых рассказывает ведущий юрист общества защиты прав потребителей Олег Фролов.
7: В практике моей была с туристическими агентствами, которые не могли отправить людей и, соответственно, просто брали деньги. Иногда прокуратура возбуждала уголовные дела и признавала это мошенничеством. И в этом случае, если сейчас организация не сможет выплатить деньги, то в дальнейшем будет аудиторская проверка, и если будет установлено, что при организации концерта не хватало денежных средств в обеспечении проведения такого концерта, а при этом они брали денежные средства у потребителей. Продавали воздух, одним словом. То прокуратура, большая вероятность, что возбудит уголовное дело, если организация со всеми потребителями не рассчитается.
1: В конце сентября газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщила, что петербургская полиция начала доследственную проверку в отношении Say Agency на предмет возможного мошенничества. Официально об этом пока не сообщалось. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
3: ВК вышла из состава участников компании InTickets, которая выступала агентом по продаже билетов на концерты Канье Уэста. Доля перешла компании, принадлежащей второму акционеру InTickets, Татьяне Кондратенко. Сделка состоялась 2 октября. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ВК. «Шум времени» открыл маяк. В Геленджике стартовал фестиваль актуального российского кино. «Маяк» проводит частный фонд «Кинопрайм», учрежденный бизнесменом Романом Абрамовичем. В конкурсной программе 11 авторских картин. Фестиваль открыла новая работа Алексея Учителя, посвященная Дмитрию Шостаковичу. Ее показали вне конкурса. Подробнее Александра Сидорова.
23: Алексей Учитель, презентуя собравшимся свой «Шум времени», сказал, что это притча о гении, и что он работал над этой картиной 4 года. Это видно, получилось действительно масштабное, красивое, дорогое кино, которое, как часто бывает у Учителя, вызовет дискуссии. Как минимум потому, что наследники Дмитрия Шостаковича добро на съемки не дали. Поэтому и фамилия Шостаковича в кадре не звучит, и музыка его тоже не исполняется. Все написал современный композитор Антон Светличный. Только в финале есть текстовое посвящение именно Шостаковичу. Мне, честно признаюсь, оригинальной музыки Шостаковича в фильме не хватило. Но Алексей Ефимович сказал, что смонтировал фильм в двух версиях. С оригинальной музыкой и со специально сочиненной под этот проект. И через 26 лет, когда истекут авторские права у наследников Шостаковича и музыка станет народным достоянием, Учитель надеется, что уже его дети выпустят вторую версию этого кино. То, как композитора сыграл актер Олег Савцов, которого ранее я видела в Театре наций, показалось убедительным, хотя образ очень гротескный и противоречивый. На экране талантливый, но достаточно малодушный, моментами даже подлый человек. Однако Савцов внешне похож на Шостаковича и играет играет прекрасно. Ему веришь. Для широкого зрителя, который ходит в кино, Савцов – лицо относительно новое. Но вообще кинозвезд в «Шуме времени» очень много. Евгений Цыганов сыграл Сергея Сергеевича, то есть условного Прокофьева, сначала его не узнать. Так же, как и Никиту Кологривого, которого тщательно загримировали. Роль маршала Тухачевского, который дружил с Шостаковичем, исполнил Данила Козловский. Но он в кадре пробудет недолго. В 1937-м Тухачевского арестовали и репрессировали. Вообще, этой теме в фильме уделено много внимания. Репрессии тут соседствуют с парадами на Красной площади, эмоциональными партсобраниями и безудержными танцами. Темп у «Шума времени» бешеный. Учитель стремительно перескакивает из одного периода жизни Шостаковича в другой, из его молодости и увлеченности женщинами и музыкой в его поездку в Штаты, где ему диагностировали боковой амиотрофический склероз, из личных трагедий во всесоюзные. Но если подключаешься к этому ритму, то отчетливо слышишь страшный шум времени Шостаковича. Фильм после показа на фестивале активно обсуждают. И чувствуется, что когда он доберется до проката в марте следующего года, он тоже будет громким событием. У «Шума времени» уже есть прокатное удостоверение. Возрастное ограничение 12+. Мне показалось, что «Шум времени» – хороший старт для «Маяка». Дальше нас ожидает еще несколько больших премьер вне конкурса. В частности, «Четыре жизни Петра Мамонова» от Павла Лунгина. А в конкурсной программе 11 картин – 7 из которых дебюты. Александра Сидорова, Бизнес ФМ, Геленджик.
8: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
9: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Пока звучит этот текст, в планету ударит 450 молний.
12: Успеть за 10 секунд на «Бизнес ФМ».
24: Компании и корпорации.
25: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
26: Отчеты и планы.
25: ВК вышла из состава участников компании «Интикетс», которая выступала агентом по продаже билетов на концерты рэпера Канье Уэста. ООО «Компания ВК» продала 40% доли, которую купила в мае 2024 года, чтобы развивать пушкинскую карту. По данным «Спарк», доля перешла ООО «ТКИ», которая стала 100% владельцем системы продаж билетов для учреждений культуры. ВК заявила, что продолжит развивать сервис ВК-билеты и поддерживать пушкинскую карту на своих технологиях. Volvo зарегистрировала товарный знак в России. Под ним компания сможет продавать машины, двигатели и моторы для наземных транспортных средств, а также оказывать услуги по ремонту и техобслуживанию машинного оборудования. При этом Volvo Trucks одним из первых приостановил продажу и производство автомобилей в России в конце февраля 2022 года. Новая BMW 3 серии приедет в Москву в феврале-марте 2027 года, выяснил Autonews.ru. Дилер BMW Евросиб подтвердил возможность заказа. Базовая версия BMW 318 подпадает под льготный утильсбор. В России она будет стоить не менее 7 миллионов рублей. Другие версии 320 и M350 X-Drive цены пока не сообщаются. В Германии BMW 318 стоит при перерасчете в рубли от 4 миллионов 700 тысяч рублей, BMW 320 от 5 миллионов 200, а M350 X-Drive от 7 миллионов 600 тысяч рублей.
27: Отставки и назначения.
25: Руководитель подразделения по безопасности OpenAI Дэвид Робинсон ушел в отставку, сообщил Business Insider. Портал пишет, что это стало очередным свидетельством нестабильности подразделения. Уход специалиста совпал с увольнением из компании трех разработчиков якобы за разглашение конфиденциальной информации третьим лицам, а также скандалом со взломом платформы машинного обучения Hugging Face. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок завис в безыдейном боковике. Минувшую неделю индекс Мосбиржи закрыл нейтрально, так и не победив отметку в 2300 пунктов. Рубль ослаб. Юань на Мосбирже вырос до 12,5 рублей. Официальный курс доллара Центробанка с 3 октября подорожал до 83 рублей. Нефть в пятницу ситуативно отреагировала падением на решение Большой Семерки высвободить на рынок запасы дизельного топлива и сырой нефти. Однако на выходных котировки марки Brent вновь торговались выше 102 долларов за баррель. ОПЕК Плюс в воскресенье также оставила квоты по добыче нефти в ноябре без изменений. Пока фундаментальных изменений не видно, смешанные движения на рынке продолжатся, говорит инвестстратег Укари Капитал Сергей Суверов.
11: За последнюю неделю российский фондовый рынок торговался в боковом тренде, и пока нет каких-то предпосылок для каких-то резких движений. Скорее всего, на открытии торгов в понедельник индекс Мосбиржи откроется нейтральный, выше расти мешают геополитические риски и отсутствие прогресса в мирных переговорах по Украине, но в то же время рынок не готов падать, так как цены на нефть Brent торгуются выше 100 долларов за баррель. Очень низкие объемы торгов были на прошлой неделе, это говорит об апатии биржевиков, но, скорее всего, лучше рынка будут бумаги нефтяного сектора. Что касается цен на нефть, то Brent будет торговаться выше 100 долларов за баррель, но конкретно динамика котировок будет зависеть от новостей по Ближнему Востоку. Важным событием ближайшей недели является объявление Минфином параметра валютных интервенций в октябре. Скорее всего, объем покупок валюты увеличится, и поэтому это приведет к умеренному ослаблению рубля. Рубль может опуститься ниже отметок 85 рублей за доллар. Также участники рынка будут внимательно следить за данными по недельной инфляции. Чем ближе заседание Центрального банка, тем более актуальны являются данные по инфляции. Пока скорее рынок настроен на то, что Центральный банк может сохранить в очередной раз ключевую ставку на прежнем уровне из-за роста показателей устойчивой инфляции.
3: Сергей Суверов, инвест-стратег Укари Капитал. Настроения инвесторов также будут зависеть от промежуточных сигналов по ключевым ставкам, минутки ФРС в Штатах, которые могут повлиять на мировые рынки, и недельные данные по инфляции, приближающие нас к опорному заседанию Центробанка по ставке 23 октября. Есть также ряд интересных корпоративных событий, говорит директор по инвестициям Укари НКАП Илья Голубов.
13: В конце недели будут последние дни с дивидендами вот таких бумаг Новатек, Тинькофф и Никель. Интересно будет посмотреть на минутки Феда, которые выйдут посреди недели, то, как Центральный банк США обсуждал и рассуждал по поводу ставок, потому что это, разумеется, будет оказывать на ставки во всем мире. Если же говорить про Россию, то здесь по-прежнему геополитика и экономика главенствуют. Если с геополитикой все пока не определенно, то в экономическом плане будем также наблюдать за недельными цифрами по инфляции. 23 октября состоится опорное заседание Центрального банка, и, в принципе, уже к тому моменту мы видим выше параметры бюджета и все остальное, соответственно, там налоговые изменения. Поэтому, разумеется, то, как на это все отреагирует регулятор. Ждем их каких-то комментариев. Будем ждать вот этого опорного заседания. Если говорить про нефть, то здесь, разумеется, Армузский пролив. Наше все пока остается заявление различных сторон этого конфликта, особенно да, там в преддверии выборов как на Ближнем Востоке, так и выборов промежуточных в Соединенных Штатах Америки, они, разумеется, наверное, где-то будут вызывать некую нервозность у инвесторов, да, с различными заявлениями. Но пока да, нефть торгуется вот на таких чуть-чуть, наверное, более высоких уровнях, чем несколько месяцев назад, при том, что сама ситуация, в принципе, не изменилась в худшую сторону, а с учетом того, что нефть более активно ходит через Армузский пролив, и, в принципе, из Транс-Арива больше нефти поступает, то в котировке чуть выше, чем должны были бы быть. Но это, опять-таки, все говорит о нервозности.
3: Илья Голубов, директор по инвестициям Укари НКАП. Официальный курс доллара 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, юаня 12 рублей 43 копейки. На этой неделе были опубликованы исследования двух препаратов под интригующими заголовками. Один для похудения CBL-514 может подарить вам плоский живот всего за несколько недель. И в отличие от Оземпика, он воздействует непосредственно на жировые отложения. А второй – креатин – популярная добавка, которая увеличивает силу даже без тренировок.
14: Подробности
25: Новый препарат для похудения CBL-514 от тайваньской Calliway Pharmaceuticals. Это инъекция, которая действует не на аппетит, как, например, Оземпик, а прямо на жир в области живота. Он запускает саморазрушение жировых клеток в месте укола и уменьшает как подкожный, так и висцеральный жир. Побочные эффекты, как пишут авторы исследования, в основном легкие. Боль, отек и покраснение в месте укола. Серьезных не зарегистрировано. В отличие от Оземпика, препарат, вероятно, меньше влияет на потерю мышц и лучше защищает от возврата веса. Разрушенные жировые клетки плохо восстанавливаются. Пока долгосрочный эффект после отмены доказан только на крысах. Сейчас препарат переходит в третью фазу клинических испытаний, последнюю перед одобрением американского FDA. Второе исследование посвящено креатину. Оно показало, что популярная добавка может увеличивать силу и мышечную массу даже у людей, которые не начали тренироваться. 12 недель одна группа принимала 10 граммов креатина в день, другая плацебо. Даже те, кто не занимался спортом, на креатине увеличили мышечную массу и силу в жиме лежа и жиме ногами. Исследование небольшое, всего 64 человека. Раньше данные о креатине без тренировок были противоречивыми. Креатин не заменяет физические упражнения, доза 10 граммов очень высокая, примерно как 2 килограмма мяса или рыбы в день. А производитель креатина, немецкая компания Альцхем, поставляла добавку и финансировала часть анализов.
3: Врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова высказывает настороженное отношение к обоим средствам.
14: Массовая гибель клеток может вызвать компенсаторное развитие спайк, как при любой гибели клеток, при любом воспалении. У воспалительных реакциях как раз говорят те моменты в исследовании, которые показывали покраснение, воспалительную реакцию в области введения инъекционного препарата. Если у нас образуются грубые спайки, то это может нарушить внешний вид живота точно так же, как в свое время было на неудачно проведенных липосакциях, когда животик шел буграми и выглядел в конце концов некрасиво. Но и это еще не все. Такой препарат, конечно, будет популярен как похудение без диет, а вот если человек пользуется такой методикой и не применяет диету, то жир все равно будет накапливаться. И при гиперкалорийном питании жир все равно начнет откладываться туда, куда сможет. То есть нередкая ситуация, жировые отложения на спине, плечах. В любом случае, пока мы волшебной палочки не изобрели, от питания правильно построенного мы не уйдем. Что же касается креатина. Креатин действительно такая популярная спортивная добавка, но настораживает то, что его исследовали для набора мышечной массы у людей, не занимающихся практически спортом. Так вот, когда проводились исследования креатина, в том числе на животных, брали группу животных, которые двигались, и животные, которые были малоподвижны, то выяснилось, что у малоподвижных животных, в конце концов, на креатине происходит поражение печени и почек. То же самое возможно у человека, и, собственно, уже имеющиеся заболевания печени и почек, если такие заболевания есть, то креатин окажется вреден для таких людей. И вообще высокий уровень креатина в крови считается не нормой. Хотя спортсменам и людям, активно занимающимся фитнесом, считается, что креатин достаточно безопасен для применения, если человек исходно здоров.
3: Анна Белоусова, врач-диетолог. А еще, как утверждают британские ученые из Ливерпульского университета, вместо воды во время похудения можно пить колу без сахара. В исследовании участвовали около 500 человек. Те, кто пил напитки без сахара, за 2 года сохранили снижение веса почти на 5 килограмм, а участники из группы воды на 3,7 килограмма. Заметной разницы в аппетите между группами исследователей не обнаружили, но исследование финансировалось Американской ассоциацией производителей напитков.
15: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
16: Спорт вне политики. Понимаю, что этот идеалистичный лозунг уже изрядно надоел, но ведь, несмотря на то, что все видят полнейшее лицемерие в этом заявлении, его продолжают декларировать и продолжают втаптывать в грязь. Вот и в стране, которая живет футболом, решили использовать эту игру в качестве инструмента политической борьбы. Действующий президент Бразилии Луис Инасио Лула да Сильва решил добавить себе очков на выборах, которые состоятся в воскресенье, очень странным образом. Странным, по крайней мере, на мой субъективный взгляд. На прошлой неделе он подписал закон о полном запрете ставок на спорт в стране. Гражданам дали всего 10 дней до 5 октября на то, чтобы вывести средства со своих счетов в букмекерских конторах. На следующий день после этого доступ ко всем ресурсам таких компаний должен быть полностью закрыт на территории Федеративной Республики Бразилия. Конечно, во всех уголках планеты есть люди, страдающие лудоманией, и на первый взгляд такой закон – это благо для них. Но мы все знаем, как легко обходятся разного рода запреты в интернете. Теперь они будут вынуждены скрывать свою зависимость и к тому же нарушать закон. А при чем здесь футбол? Но при том, что у 14 из 20 клубов серии А, высшего дивизиона бразильского футбола, титульные спонсоры – это букмекеры. Их логотипы должны быть в те же сроки убраны с формы команд и с рекламных щитов на стадионах. Хоть в чемпионате уже сыграно 28 из 38 туров сезона, грядущие финансовые проблемы спорта номер один очевидны. Не знаю, сколько голосов Лулу да Сильва может себе добавить таким образом, но мне кажется, что в стране, где каждый гражданин фанат футбола, такой ход опасен.
2: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минобороны сообщило, что в порту Черноморск, а также акваториях Бугского лимана и Черного моря поражены 4 судна. Они доставляли грузы для ВСУ. Российские военные нанесли по ним удары дронами «Герань-4» «Сикер». Также военные заявили, что беспилотники нанесли удары, поразили северный автотранспортный мост через Днепр в Киеве. По всему Киеву начались тотальные перебои со светом. В воскресенье над 11 регионами России и морями сбито 280 украинских беспилотников. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что американские власти могут не принимать решение о введении новых антироссийских санкций до конца 30-дневного срока, указанного в подписанном Трампом законе. Это же касается возможного введения пошлин в отношении крупнейших покупателей нефти и газа из России. Вашингтон должен оценить все возможные последствия компромисса. Как заявил Райт, Трамп работает непрерывно над завершением украинского конфликта. Идет постоянный диалог с обеими сторонами. Полиция задержала 65 человек в Москве на митинге КПРФ в годовщину расстрела Дома Советов, сообщила пресс-служба партии. Зампред ЦК КПРФ Новиков заявил, что партия работает над освобождением задержанных. По его словам, в этом году людей на акции собралось заметно больше, чем в прошлом. На Краснопресненской заставе проходил митинг памяти событий 93-го года. Тогда в результате противостояния президента Бориса Ельцина и Верховного Совета погибли более 150 человек. Во Франции до 500 школ останутся закрытыми в понедельник 5 октября на фоне продолжающихся протестов старшеклассников по всей стране. Министр образования Эдуард Жефрей сообщил, что 24 школы были подожжены или разгромлены в результате акций против нехватки учителей и запущенного состояния школьных зданий. Десятки людей получили ранения, полиция задержала сотни человек. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Снова да Силва или опять Болсонару. В Бразилии выборы президента, на которых действующему лидеру страны противостоит сын его предшественника. От исхода голосования зависит, устоит ли последняя крупная левая крепость Южной Америки или сдаст позиции правым силам. Как результаты выборов могут повлиять на отношения Бразилии с Россией? Судебные тяжбы с неочевидным результатом. После отмены моратория на взыскание неустойки за просрочку ввода жилья дольщики отправились в суды требовать застройщиков компенсации. Однако, как показала практика, получают они меньше, чем рассчитывали. Разбираемся, почему так. Ажиотажа нет и, похоже, не будет. Предстоящее повышение утильсбора не подстегнуло спрос на иномарки, как это было прошлой осенью. Ставка со следующего года планово вырастет на 10-20%. Что это означает в переводе на рубли и в ценах на автомобили? Все подробности в эфире «Бизнес FM». В Бразилии выбирают президента. Основная борьба идет между действующим главой государства Лулой да Силой и сыном его предшественника, сенатором Флавио Болсонару. По последним опросам, разрыв между ними всего несколько процентов. Подробнее Олеся Савоськина.
17: Сейчас проходит первый тур.
0: кандидатов 12, но реальная борьба идет между двумя. 4 года спустя Лула снова выходит против Болсонару. Только теперь вместо Жаира его сын Флавио. В 22-м Лула выиграл второй тур с минимальным перевесом. На этот раз 80-летний президент идет за 4-м сроком, а для 45-летнего Флавио это первая президентская кампания. Гонка очень плотная. Последний опрос дает Луле 45%, Болсонару 42%. Чтобы победить, нужно набрать больше половины голосов. Главный вопрос, решится ли все уже в первом туре. Во внутренней политике позиции кандидатов заметно расходятся. Лула предлагает сохранять социальные программы и сократить рабочую неделю до 40 часов. Флавио делает ставку на снижение налогов и госрасходов, а одним из приоритетов называет безопасность. Ножницы стали одним из символов его кампании. Ими Болсонару обещает резать расходы. Какие настроения сейчас в Рио-де-Жанейро и кого поддерживают избиратели, рассказывает местный русский гид Алексей Ренсков.
17: Я уже проголосовал на моем участке. Сейчас я на другом участке жду, когда мои друзья проголосуют. И по этикеткам, по лозунгам, по флагам, которые я вижу на выборных участках, как народ очень сильно склонен выбрать президента, который сейчас у власти. Если раньше все ходили в майках Бразилии, этих желто-зеленых, которые за 4 года при прошлом президенте олицетворяли с этим движением Новой Бразилии, этим с радикализмом правым Бразилии, сейчас уже практически нет этих майк. Это очень сильно разнится с выборами, которые были до этого.
0: Что касается внешней политики, Лула выступает за многополярный мир и развитие БРИКС. Флавио заметно ближе к Дональду Трампу. Среди главных партнеров он называет США, Аргентину и Израиль. А БРИКС в его предвыборной программе вообще не упомянут. Сам Флавио допускал выход страны из объединения. При этом Россия остается одним из ключевых торговых партнеров Бразилии. Например, на удобрения приходится около 26%.

0: элиты, они тоже будут корректировать возможные резкие движения главы государства. Поэтому поворотов серьезных я не жду, по крайней мере, для нашей страны.
1: У обоих кандидатов за плечами громкие уголовные истории. Отец Флавио, Жаир Болсонару, в прошлом году получил 27 лет тюрьмы за попытку переворота. Флавио выступает за его амнистию. Сам Лула тоже сидел, и не раз. В 80-м, еще будучи профсоюзным лидером, он провел 31 день в тюрьме после организации забастовки, а в 18-м был приговорен по коррупционному делу и провел за решеткой около полутора лет. Позже его приговоры аннулировали. Если сейчас победитель не определится, второй тур пройдет 25 октября. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Дольщики, которые в судах пытаются взыскать застройщиков неустойки, могут получить меньше, чем рассчитывают. Речь идет о штрафах за просрочку сдачи жилья. С этого года отменили мораторий, который защищал девелоперов от взысканий. И теперь можно потребовать компенсации за просрочку, допущенную в 2026-м. То, что присуждают меньше, связано с постановлением правительства. На деле это могут быть сотни тысяч и даже миллионы рублей. Впрочем, и у девелоперов сейчас дела не слишком хороши. Юридические тонкости, мнения всех сторон и личные истории у Михаила Сафонова.
3: В эти дни у москвича Андрея Макарова радостное событие. Он переезжает в новую квартиру в одном из районов столицы. Хотя рассчитывал это сделать еще в прошлом году, но застройщик передал ключи только в конце февраля. В 2025-м еще действовал мораторий на взыскание с застройщиков неустойки. С этого года его отменили. Значит, что если компания допустила просрочку уже в этом году, то с нее можно взыскать деньги. В случае нашего героя за 2 месяца. Дольщик пошел в суд и ожидаемо выиграл. Но присудили ему в 2 раза меньше, чем он предполагал. Дело в том, что сумма рассчитывается по формуле, исходя из ставки ЦБ. Летом прошлого года, когда застройщик по договору должен был сдать квартиру, она составляла 20%, но суд посчитал по ставке в 7,5%.
4: По ставке 20%, там сумма около миллиона. А присудили в итоге 500 тысяч по ставке 7,5%, включая там моральную компенсацию. У нас молодая семья, это первая наша квартира, мы до этого всегда жили на съемной в Московской области, и эти деньги очень бы пригодились, тем более, что мы рассчитывали переехать все-таки в 2025 году, а переезжаем только вот сейчас, на этой неделе.
3: Все дело в постановлении правительства, которое описывает детали взыскания штрафов с застройщиков. Не вдаваясь слишком в юридические подробности, из него следует, что если застройщик не исполнил обязательства с июля 23 по декабрь 25, то после отмены моратория просрочку рассчитывают по ставке ЦБ не более 7,5%. Правда, там есть важные тонкости, о чем говорят юристы, защищающие дольщиков. Еще один пункт этого же постановления можно трактовать так. В случае, если жилье не сдали в прошлом году, то положение о ставке в 7,5% не применяется. И на эту тему дольщики сейчас спорят с девелоперами в апелляциях. Комментарий председателя адвокатов Москвы АБС Антона Бакулина.
5: Тут формируется текущая правоприменительная практика с учетом того, что у нас имелось мораторий и ограничение в неустойке в ее размере, который был установлен постановлением правительства. Вот из совокупности данных документов и норм, которые суд применяет при рассмотрении дела, и родились как раз 7,5%. Я тут даю оценку случившемуся факту как не некое вопиющее нарушение, а как вот возможность интерпретации тех законов и той правоприменительной практики, которая на сегодняшний день существует.
3: Юридические тонкости понять не так просто. Но если говорить о деньгах, дольщикам присуждают на сотни тысяч рублей меньше, чем они рассчитывали. И чем дороже квартира, тем серьезнее упущенные суммы. Это могут быть и миллионы. На ситуацию можно взглянуть и по-другому. Дольщики выигрывают суды, но и застройщикам придется заплатить меньше, чем требуют. Получается такой баланс интересов. И здесь стоит вспомнить недавние подсчеты Коммерсанта. У крупнейших девелоперов в этом году либо сократилась прибыль, либо убытки. Поэтому позиция судов со стороны выглядит как и вашим, и нашим. Мнение застройщиков мы попросили сформулировать управляющего партнера группы компаний «Живи» и акционера группы компаний «РКС Development» Станислава Сагиряна.
6: Если застройщик во время кризиса опаздывает с сроками ввода в эксплуатацию, то это может быть связано не просто с тем, что он раздолбай, и он просто плохо организован, а с тем, что он испытывает финансовые проблемы. Дальше, если суды пойдут и начнут присуждать большие компенсации в пользу дольщиков, это может привести к тому, что какие-то другие объекты, этот горе-девелопер уже не достроит. С 20-й ставки

0: Ставка, это застройщик, который платит 20+, которые закладывали 8-10 ставку, мы видим, что там никакого радужного оптимизма в индустрии нет.
1: И еще один шаг государства в сторону девелоперов. Отсудить деньги за просрочку в этом году можно прямо сейчас. Но выплаты по закону начнутся только в следующем. То есть придется подождать, и пока непонятно сколько. Зато на стороне дольщиков есть аргумент для того, чтобы решить с застройщиком другие вопросы. Например, одному моему знакомому тоже сдали жилье с просрочкой. И у него после окончания строительства на пару метров увеличилась площадь квартиры. Это тоже сотни тысяч, которые по договору нужно доплатить здесь и сейчас. Иначе не получишь право собственности. История нередкая. Обсудив ситуацию, дольщик подписал с застройщиком документы. Первый не идет в суд, второй дарит ему эти метры. И в целом оба остались довольны друг другом, потому что договорились. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Платить за шлагбаум в московских дворах придется даже без машины. Московский Дептранс унифицировал оплату дворовых шлагбаумов. Платеж включается в квитанцию за коммуналку и составляет 90 рублей в месяц за жилое помещение и 300 за нежилое. Пенсионеры и члены многодетных семей платят вдвое меньше. При этом платеж привязан к помещению, а не к автомобилю, поэтому его и платят даже те, у кого машины нет. Оплата касается шлагбаумов, установленных городом, а конкретно администратором московского парковочного пространства, и не касается ограждений, поставленных самими жителями. Первый год установки бесплатно, со второго платеж включается в коммуналку, но только с согласия общего собрания собственников, комментирует председатель Жилищного союза Москвы юрист Константин Крохин.
3: Если говорить о намерении властей, то последние годы местные власти пытаются ограничить права граждан, в том числе права собственности на общедомовое имущество, на земельные участки, которые должны входить в состав общедомового имущества, и, конечно, на право граждан самостоятельно управлять своим домом. Делается это на уровне регионального законодательства и местного. Если земля оформлена в общедолевую собственность, поставлена на кадастровый учет, судьба этого земельного участка, будь то шлагбаум, благоустройство, иные вопросы, должны решаться только на общем собрании собственников с 2/3 голосов. Если подобных решений не принято, то никакие решения, платежи, ограничения не имеют юридической силы. В том случае, если граждане приняли решение об установке шлагбаума для того, чтобы упорядочить использование своего земельного участка, в этом случае они вправе принять решение о том, что это имущество должно обслуживаться. Если такого решения сами собственники с 2/3 голосов не принимали, то никаких обязательных платежей или каких-то обязанностей со стороны граждан не возникает. То есть постановлением правительства города недостаточно, чтобы возложить на граждан обязанности гражданско-правового характера. Это касается всех земельных участков, которые входят в состав общедолевого имущества. Если же мы говорим о земле, которая принадлежит городу или федеральной власти, то в этом случае налогообложение земли и порядок использования может осуществляться органами федеральной власти или региональной власти. То есть, если собственность не частная, не общедолевая, не относится к многоквартирным домам, то налогообложение и порядок использования находятся в компетенции местных властей. Например, платная парковка на улично-дорожной сети. То есть, решением местной региональной власти может установлено быть обязанность оплачивать парковку на той территории, которая общего пользования, публичная. Ну, в основном, это улично-дорожная сеть.
2: Константин Крохин, председатель Жилищного союза Москвы. Чтобы понять, в чьем владении находится шлагбаум, и является ли общим имуществом вашего дома, можно запросить выписку ЕГРН на земельный участок под домом. Но поскольку обращение в Росреестр и сама по себе выписка платная, информацию об участке, его границах, кадастровом номере и статусе можно получить на публичной кадастровой карте в интернете бесплатно.
4: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Новости экономики.
5: студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Семерка ОПЕК Плюс решила сохранить действующие квоты по добыче нефти на ноябрь. Предельный уровень добычи нефти для лидеров сделки Саудовской Аравии и России сохранен на уровне 10 миллионов 478 тысяч баррелей в сутки и 9 миллионов 949 тысяч баррелей в сутки соответственно. Судоходство через Арктику достигло рекордного уровня на фоне таяния льдов и боевых действий на Ближнем Востоке, пишет Financial Times. Так, число рейсов по Северному морскому пути в сентябре составило 133, что почти в полтора раза больше августа и более чем в четверо превышает показатель 22 года. Почти половина транзитов пришлась на суда под российским флагом, отмечает газета. Искусственный интеллект внедряет уже каждая 20-я крупная компания в России. А в добыче и обработке 14%. При этом навыками работы с нейросетями обладают лишь чуть более 3% сотрудников. В отдельных компаниях искусственный интеллект уже экономит сотни тысяч рабочих часов и миллиарды рублей. Цены на кофе в России снизились на 2% с начала года. Килограмм растворимого кофе теперь стоит около 4148 рублей, а в зернах и молотый 2051 рубль, сообщил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. По его словам, на российском рынке кофе в текущем году наблюдается стабилизация цен после значительного повышения годом ранее. Такая тенденция может сохраниться при условии хорошего урожая в странах-производителях. Богатейшие россияне перечислили в этом году в бюджет страны 471 миллиард рублей. Это более 5 миллиардов 600 миллионов долларов. Их взносы обеспечили более процента всех государственных расходов, следует из данных бюджета. В России в 27-м году увеличат все виды пособий, об этом сообщает ТАСС. С 1 января на 6,8% проиндексируют, в том числе единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Индексация будет проходить в несколько этапов. Новости на бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете бизнес-ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Новая неделя в московском регионе начнется с ежедневных дождей и потепления. Уже в понедельник и вторник в столице ожидается 13-14 градусов тепла против воскресных 11, но периодически будет моросить дождь. В среду и четверг осадки возьмут паузу, а в пятницу и выходные вновь вернутся в Москву, но принесут с собой потепление до 18 градусов. Продолжает обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
6: В понедельник днем облаков станет уже повсеместно больше, пойдут дожди. Температура воздуха днем после прохождения теплого фронта уже составит от 13 до 14 градусов тепла. Опять же, везде по-разному. Все будет зависеть от того, где будет теплый атмосферный фронт. В ночь на вторник температура воздуха не будет уже опускаться ниже 6 градусов и достигнет всюду 80 градусов тепла. Заморозков этой ночью не ожидаются. Осадки продолжатся и во вторник ночью, и во вторник днем. И вновь температура днем во вторник будет тоже держаться около 13 градусов тепла. С отходом атмосферного фронта потеплее. В середине недели, начиная со среды, температура воздуха будет штурмовать 15-градусную отметку, а уже ближе к пятнице, скорее всего, упрется в плюс 18. То есть это такой некий привет лета нам. Ну а дело в том, что, скорее всего, те 17-18 градусов, которые все ждут в пятницу, ну, скорее всего, будет все-таки ниже температура. А во-вторых, это будет связано с приближением уже другого циклона, который вновь будет влиять на температуру через прохождение теплого атмосферного фронта. Соответственно, мы будем находиться в теплой воздушной массе, и поскольку это циклон, скорее всего, не обойдется без дождей в пятницу. То есть температура будет воздуха повыше, чем сейчас, но дожди все-таки вероятны, и они испортят вот эту магию. Если у вас будет возможность погулять в середине недели, то как раз в среду и четверг ожидается более-менее без осадков, и золотая осень в московском регионе еще продолжается.
2: Алексей Сафонов, обозреватель погоды проекта «Метеовеб». Минувшая ночь стала самой холодной в Москве, а с начала осени всего 2 градуса выше нуля. На следующей неделе ночная температура будет колебаться от плюс 6 до плюс 8 градусов. Новая волна повышения утилизбора не привела к ажиотажу на автомобильном рынке. следующем году утильсбор планово вырастет на 10-20%. Но в отличие от прошлого года, этой осенью россияне не выстроились в очередь, чтобы успеть купить машину до ее очередного подорожания. Иван Медведев подробнее.
7: Увеличение выплат на 10-20% звучит не очень драматично, пока не начнешь переводить проценты в рубли. Так, если за двухлитровую 173-сильную Toyota Camry сегодня нужно заплатить 900 тысяч рублей утильсбора, в следующем году придется отдать уже 990 тысяч. Столько же прибавит утильсбор на RAV4. Чуть больше, на 101 тысячу, вырастет утильсбор на Volkswagen Tiguan и Kia Sportage. А вот утильсбор на Land Cruiser 300 прибавит уже 353 тысячи рублей. Это если говорить о новых авто. Подержанная BMW X5 2021 года выпуска только из-за утиля подорожает почти на 400 тысяч. А, например, Lexus LX 570 больше, чем на 500 000. И в последний вагон перед повышением цен люди уже не запрыгивают, говорит основатель компании Ian Cars Евгений Забелин.
8: Те, кто хотел купить машину и был к этому готов, они ее заказывают сейчас. Но в целом повышение спроса значительным это никак не отражается, потому что повышение не такое большое на фоне стоимости автомобилей. Поскольку на сегодняшний день утилизационный сбор и так является высоким, для автомобилей с пробегом свыше 160 лошадиных сил он вообще заградительный.
7: Не видя ажиотажного спроса, дилеры в этом году не стали забивать стоки, продолжает директор по маркетингу группы компаний «Авилон» Юрий Блинов.
9: Если мы вспомним, что было год назад, когда сроки сместили на один месяц, был действительно ажиотаж, люди себе заказывали автомобили. Сейчас же дилеры и крупные игроки, кто занимается параллельным импортом, действительно разместили заказы, чтобы автомобили до конца года успели прийти под старый утиль. При этом это не такие большие стоки, как было ранее, поскольку стоки содержать очень дорого. И здесь уже дилеры работают над балансом экономики между автомобилем в наличии, который можно будет впоследствии продать дороже, или вообще не заниматься этим направлением, или поставлять автомобили под заказ конкретных клиентов.
7: Но вот что крайне трудно понять и принять. Пятилетняя BMW X6 сегодня стоит от 7 миллионов рублей, а утильсбор на нее уже 3 миллиона 873 тысячи рублей. Больше половины от стоимости автомобиля. То, что он вырастет до 4 261 тысячи, уже, наверное, мало кого волнует. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: Искусственный интеллект в суде. Российский рынок LegalTech вырос на 17%. Выручка крупнейших игроков рынка в прошлом году превысила 20 миллиардов рублей, пишет Forbes со ссылкой на агентство Smart Ranking. За счет чего растет рынок? Екатерина Штрыкова подробнее.
10: Самостоятельных решений ИИ в суде пока, к счастью, не принимает. На данном этапе это помощник. О том, какие задачи юристы сегодня готовы передавать алгоритмам, говорит менеджер по развитию сервиса нейро-юрист от Яндекса Роман Янковский.
11: Наш сервис умеет отвечать на вопросы, искать нормативно-правовые акты, судебную практику в закрытой специализированной базе данных. Он умеет читать, редактировать, генерировать документы, презентации, вордовские файлы. Он умеет искать по пользовательским базам данных. Соответственно, в него можно загружать свои материалы. И в нем есть целый набор разнообразных команд для отдельных юридических задач. Подготовки договора, проверки рекламных материалов, сравнение нескольких документов, расшифровки аудиозаписей, например, аудиозаписи судебного заседания и другие команды.
10: По словам юристов, наибольшим спросом сейчас пользуются цифровые решения для судебных споров, банкротства и налогов. Выручка производителей таких сервисов увеличилась на 25%. Примерно такую же динамику демонстрирует сектор комплаенса, проверка контрагентов и управление регуляторными рисками, а также инструменты для защиты интеллектуальной собственности. Все больше контента создается с помощью ИИ, зачастую с нарушением авторских прав, и ни один юрист уже не может проанализировать такие объемы информации. А искусственный интеллект может. Специальные сервисы оценивают перспективу урегулирования и самостоятельно готовят обращение к ответчику. Как рассказывают эксперты, около 60% таких дел завершаются в досудебном порядке. А самих споров, в которых применяются эти инструменты, уже 1000, и их число будет неуклонно расти. В сентябре Верховный суд утвердил концепцию внедрения технологии искусственного интеллекта в российское судопроизводство. По словам юристов, документ носит революционный характер. Он позволит использовать ИИ при проверке поступающих документов, протоколировании судебных судебных заседаний, анализе материалов и доказательств, поиске судебной практики и даже при подготовке проектов судебных актов. Планируется, что к 30-му году 95% судов будут пользоваться нейросетями на постоянной основе. Однако пока, по оценке консалтинговой компании Legal Talents, полностью автономные системы, которые не нуждаются в одобрении человека, встречаются лишь в 5-7% проектов. И далеко не все юристы готовы слепо доверять искусственному интеллекту, говорит руководитель практики по защите активов адвокатского бюро КРП Ольга Самарина.
12: За ошибки ИИ ответственность всегда несет человек, к которому обратились за юридической помощью. И не так давно были опубликованы несколько дел с использованием искусственного интеллекта, где мы видели, что искусственный интеллект имеет ряд недостатков. Он выдумывает нормы права, которых не существует, либо ссылается уже на устаревшие законы. А также он фантазирует судебную практику, которая нерелевантна к тем делам, о которых у нас ведутся судебные споры.
10: В Кемерове, когда адвокаты по делу о задолженности по бухгалтерским услугам попросили нейросеть построить линию защиты, в процессе выяснилось, что алгоритм сослался на несуществующие нормативно-правовые акты. В итоге этих юристов этот же суд оштрафовал на 50 тысяч рублей за неуважение к себе. Екатерина Штрыкова, Богдан Усманов, Бизнес FM.
4: Реклама. Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
13: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
14: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
15: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
16: Реклама – наша профессия. Идея casual по пятницам была разработана как маркетинговый ход в компании Procter & Gamble. Как известно, деловые костюмы обычно отправляются в химчистку, а не в стиральную машину. Производитель порошков доказал, что сотрудники, носящие повседневную одежду, работают креативнее своих коллег в костюмах. Идея прижилась, а рынок стиральных порошков вырос на 20%.
17: Реклама – наша профессия.
18: Культ наличности. Лица на банкнотах.
19: На крупнейшей по номиналу американской купюре в $100 с 1914 года красуется знакомый всем портрет Бенджамина Франклина. Политик, дипломат, журналист и издатель, а также соавтор Конституции и Декларации независимости США. Франклин стал настоящим духовным лидером для американцев в 18 веке. Славился он и своими изобретениями. Например, первым доказал электрическую природу молний и предложил проект громоотвода. Получил патент на конструкцию кресла-качалки, а также изобрел бифокальные очки. Кроме того, Франклин основал первую американскую публичную библиотеку и Филадельфийскую академию. К слову, вопреки распространенному заблуждению, Бенджамин Франклин никогда не был президентом США.
18: Культ наличности на Business FM.
20: Вначале был бизнес.
21: Как появлялись города?
22: Иннополис, город-спутник Казани, 4000 жителей. Задуманный как центр технологических разработок и инноваций, поселок уже в 2015 году, через 3 года после создания, получил статус города и наукограда. Самый маленький город страны и один из немногих построенных с нуля.
21: Как появлялись города на Business FM.
18: Business FM. Новости. Коротко.
23: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил, что в воскресенье были сбиты 14 летевших на Москву украинских беспилотников. Росавиация вводила ограничения на полеты самолетов во всех 3 крупных столичных аэропортах. Шереметьево, Внуково и Домодедово уже вернулись к штатному режиму работы. Также Росавиация сняла ограничения для аэропортов Нижнего Новгорода, Краснодара и Геленджика. Анатолий Кашпировский скончался от онкологического заболевания, повлекшего полиорганную недостаточность. Об этом ТАСС сообщил его племянник Юрий Мамаев. По его словам, Кашпировского похоронят 8 октября на Троекуровском кладбище. Он умер 3 числа в больнице. Ему было 87 лет. Председатель президентского руководящего совета Йемена объявил о начале военной операции по освобождению страны от хуситов. Решение о переходе от этапа подготовки к этапу освобождения было принято после того, как власти исчерпали все возможности для мирного урегулирования. Популярность партии канцлера Германии Фридриха Мерца ХДС опустилась до исторического минимума, а альтернатива для Германии, согласно опросам, поднялась до исторического максимума. Партия Мерца сейчас получает всего 18% поддержки, тогда как у АДГ 30%. Это исторический рекордный разрыв. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Внезапный визит Фридриха Мерца в Киев вызвал критику со стороны его политических оппонентов. Канцлер Германии пообещал выделить Украине больше миллиарда евро на помощь военным и энергетикам. На родине его обвинили в неоправданной расточительности. Почему? Вопрос о новых ассигнованиях на поддержку Киева рождает все больше дискуссий в Европе. Об этом в комментарии Георгия Бофта. В Самаре судебные приставы наложили арест на счета компании Say Agency, организатора отмененных концертов Kanye West. Сумма взыскания составила 115 тысяч рублей. Это далеко не последний иск. Объем претензий к агентству может вырасти многократно. Станет ли история с отменой выступления американского рэпера лебединой песней Say Agency? Тайваньские фармацевты опубликовали результаты исследования нового препарата для похудения. В отличие от широко известного Оземпика, он не гасит чувство голода, а в буквальном смысле сжигает жир. В чем плюсы и минусы такого метода и всем ли он подходит? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Фридрих Мерц изыскал лишний миллиард для Киева. Сопредседатель АДГ Алис Вайдел раскритиковала канцлера ФРГ за его поездку в Киев именно в тот момент, когда страна отмечает День германского единства. Канцлер ФРГ, по ее словам, отправился на Украину, чтобы пообещать Киеву новые миллиарды из денег немецких налогоплательщиков. А этих самых денег, подчеркнула она, катастрофически не хватает пенсионным и больничным кассам. В воскресенье Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев и пообещал помощь на 1,3 миллиарда евро. На этом фоне в ЕС идут дискуссии на тему выделения Киеву денег на покрытие бюджетного дефицита. Комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
0: В ходе визита в Киев Мерц обещал выделить миллиард на вооружение и еще 350 миллионов евро на восстановление энергетики. Это происходит в разгар дискуссии в ЕС о том, как закрыть дыру в украинском военном бюджете до конца года. Не хватает 8 миллиардов долларов. Общий дефицит военного бюджета уже 27 миллиардов. Из них 8-10 нужны авансом на контракты, без которых армия войдет в следующий год без нужных вооружений. Еще почти 20 миллиардов на денежное довольствие, выплаты семьям погибших и текущие расходы. Более 7 миллиардов Киев рассчитывал получить за счет внутренних ресурсов. Около 12 совместно с союзниками остаток как раз ожидали от ЕС. Однако эту новость в Брюсселе встретили с раздражением. Там такого не ждали. Формально деньги у ЕС есть. Еще в декабре прошлого года лидеры Евросоюза договорились о займе в 90 миллиардов евро на 26-27 годы, привлекаемых на рынках под гарантию бюджета ЕС. На текущий год было предусмотрено выделить до 45 миллиардов. Однако там есть встречные условия. Проведение реформ. Один из соответствующих законов Киев должен был принять еще в прошлом году, в том числе о независимости антикоррупционных структур. Переговоры Зеленского с Урсулой фон дер Ляйен позицию Еврокомиссии не сдвинули. Хотя украинский президент и настаивал, что Украина, защищая Европу, в условиях войны не может вовремя проводить реформы. И тут взоры вновь обратились к российским активам. Еще в конце августа Швеция, Польша, Нидерланды и Испания направили в Еврокомиссию письмо с призывом вновь проработать вопросы их использования. Инициативу поддержали 122 депутата депутаты Европарламента. Они предлагают перевести замороженные средства, более 200 миллиардов евро, из бельгийского депозитария Евроклир в новый инструмент ЕС, который принял бы на себя все обязательства перед Банком России и распределил бы юридические и финансовые риски между всеми странами Союза. Есть более мягкий вариант заморозить активы на 15-20 лет, поручить Евроклиру вновь инвестировать их и под будущий доход привлечь новый заем, примерно те же 90 миллиардов евро. Прямую конфискацию пока не поддержала ни одна страна. Премьер Бельгии Барт де Вевер твердо стоит на своем, называя такой ход ошибочный. Его условия прежние – полная солидарная ответственность стран ЕС за возможные потери, гарантии ликвидности и участие других держателей российских средств – Японии, Великобритании, Канады, Швейцарии и США. Российский суд уже обязал Евроклир выплатить более 200 миллиардов евро ущерба. К тому же инвесторы из третьих стран воспримут вывод активов из Евроклир как конфискацию и сделают выводы о надежности европейской юрисдикции. Можно ли сказать, что ЕС все же приближается к конфискации? Понемногу да. В 24-м решились изымать доходы от активов. В декабре 25-го пошли на бессрочную заморозку вместо продления раз в полгода. Тогда же в условия займа на 90 миллиардов записали, что Украина вернет его лишь после выплаты России репараций, а ЕС оставляет за собой право погасить долг из замороженных средств. Решающий момент наступит не сейчас. Текущий кредит рассчитан до конца следующего года, а с 28-го начинается новый бюджетный цикл ЕС. Именно тогда Союз окажется перед выбором. Новые общие долги, против которых выступает Германия и ряд северных стран, прямые взносы из национальных бюджетов, которые не потянут Франция или Италия, либо российские деньги. На этом фоне Мерс показывает, что Германия платит, не дожидаясь Брюсселя. Плюс договорился об ускоренном производстве перехватчиков реактивных дронов компании Quantum, а также совместном выпуске других видов дронов в Германии и Украине. Плюс совместная разработка дальнобойного оружия с радиусом более 1000 километров. Все это на фоне рекордного низкого рейтинга Мерца в 13%. Более половины немцев за его отставку. Почему же он тратит остатки политического капитала на Украину? Потому что не Украина причина его непопулярности. Немцы недовольны экономикой и буксующими реформами. Внешняя политика – одна из немногих сфер, где канцлер выглядит последовательным и сохраняет свободу рук. Германия только в этом году выделит более 11 миллиардов евро на военную помощь Киеву. К тому же значительная часть немецких денег возвращается в немецкую оборонку в виде заказов и совместных предприятий. По данным опросов, примерно половина немцев за усиление помощи Украине, если Россия не согласится на перемирие. За прекращение поддержки примерно треть. Хотя годом ранее военную помощь Киеву поддерживали две трети. На востоке страны противников помощи заметно больше, а среди избирателей альтернативы для Германии против порядка 80%. Иными словами, Украина – один из немногих вопросов, по которым канцлер пока совпадает с большинством. Это большинство размывается, а главный бенефициар – лидирующая в вопросах АДГ. Помогая Киеву, Мерц делает ставку на то, что эту часть его наследия оценят выше, чем все остальное.
2: Это был комментарий Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовта знает». Концерт отменили, билеты остались. Люди, заплатившие немалые деньги, чтобы попасть на выступление Канье Уэста, пытаются через суды добиться возврата денег. Выплаты пока носят единичный характер. Сама компания Say Agency, обещавшая привезти американского рэпера в Петербург, говорит, что начнет возвраты 12 октября. Михаил Задорожный продолжит.
1: Поклонники творчества Канье Уэста пока еще не начали массово судиться с организатором несостоявшегося концерта. На конец сентября было известно о 6 исках Say Agency на общую сумму около 1,5 миллиона рублей. Один из них был подан в Самаре, и суд уже арестовал на счетах агентства 115 тысяч рублей в обеспечении этого иска. Правда, как следует из базы исполнительных производств, это решение еще не исполнено. По сведениям МЭШ, 40-летняя Валентина из Самары купила 2 билета для сына и его друга. После решения суда агентство вернуло ей деньги за сами билеты, 70 тысяч рублей. А вот 10% комиссию билетного сервиса нет. Воронежскому предпринимателю Евгению Рассказову, который подал первый иск организатору концерта в Канье Уэста, повезло еще меньше. До заседания дело не дошло, никакие деньги ему не вернули.
3: Ждем назначенного дня. Юрист, соответственно, занимается. Ну, когда будет, тогда будет. Ничего нового пока нет. К сожалению, наш суд нам отказал в обеспечительной мере. Мы тоже подавали. Мы давали данные, что по прошлому году убытки. Ну вот, Воронежский суд суд отказал.
1: Покупателям билетов на шоу «Канье Уэста» в Петербурге начали приходить сообщения с памяткой о возврате денег, передают РИА Новости. Выплаты обещают начать с 12 октября через сервис «Интикетс», который и продавал билеты на концерт. Утверждается, что деньги можно будет вернуть за все билеты, в том числе приобретенные во время специальной акции. Узнать подробности у гендиректора агентства Анны Супчевой нам не удалось. Она повесила трубку, когда услышала, что с ней хотят пообщаться журналисты, и на звонки больше не отвечала. По итогам прошлого года Say Agency получила убыток 163 миллиона рублей, и есть большие сомнения, что компания сможет расплатиться со всеми покупателями билетов на отмененный концерт, говорит гендиректор платформы TopHit.ru Павел Балашов.
5: Билетов было продано более 100 тысяч. По среднестатистическим оценкам это порядка 3 миллиардов рублей суммарно. Это очень колоссальная сумма. 1,5 миллиарда рублей они заплатили Kanye West. А если деньги и остались ли они? Потому что суммы выплатов мы уже озвучили. Гонорар артиста был достаточно большой. Плюс была реклама. Часть денег, в принципе, уже подрядчикам было выплачено. И вот тут большой вопрос, останется ли на выплату тем, кто купил билеты.
1: Если Say Agency не найдет денег на выплату всем покупателям билетов, не исключена процедура банкротства. Могут быть и другие серьезные последствия, о которых рассказывает ведущий юрист Общества защиты прав потребителей Олег Фролов.
6: Практика моя была с туристическими агентствами, которые не могли отправить людей и, соответственно, просто брали деньги. Иногда прокуратура возбуждала уголовные дела и признавала это мошенничеством. И в этом случае, если сейчас организация не сможет выплатить деньги, то в дальнейшем будет аудиторская проверка, и если будет установлено, что при организации концерта не хватало денежных средств в обеспечении проведения такого концерта, а при этом они брали денежные средства у потребителей, продавали воздух, одним словом, то прокуратура большая вероятность, что возбудит уголовное дело, если организация со всеми потребителями не рассчитается.
1: В конце сентября газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщила, что петербургская полиция начала доследственную проверку в отношении Say Agency на предмет возможного мошенничества. Официально об этом пока не сообщалось. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: ВК вышла из состава участников компании «Интикетс», которая выступала агентом по продаже билетов на концерты Kanye West. Доля перешла компании, принадлежащей второму акционеру «Интикетс», Татьяне Кондратенко. Сделка состоялась 2 октября. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ВК. «Шум времени» открыл маяк. В Геленджике стартовал фестиваль актуального российского кино. «Маяк» проводит частный фонд «Кинопрайм», учрежденный бизнесменом Романом Абрамовичем. В конкурсной программе 11 авторских картин. Фестиваль открыла новая работа Алексея Учителя, посвященная Дмитрию Шостаковичу. Ее показали вне конкурса. Подробнее Александра Сидорова.
8: Алексей Учитель, презентуя собравшимся свой «Шум времени», сказал, что это притча о гении, и что он работал над этой картиной 4 года. Это видно. Получилось действительно масштабное, красивое, дорогое. Дорогое кино, которое, как часто бывает у учителя, вызовет дискуссии. Как минимум потому, что наследники Дмитрия Шостаковича добро на съемки не дали. Поэтому и фамилия Шостаковича в кадре не звучит, и музыка его тоже не исполняется. Все написал современный композитор Антон Светличный. Только в финале есть текстовое посвящение именно Шостаковичу. Мне, честно признаюсь, оригинальной музыки Шостаковича в фильме не хватило. Но Алексей Ефимович сказал, что смонтировал фильм в двух версиях. С оригинальной музыкой и со специально сочиненной под этот проект. И через 26 лет, когда истекут авторские права у наследников Шостаковича и музыка станет народным достоянием, учитель надеется, что уже его дети выпустят вторую версию этого кино. То, как композитора сыграл актер Олег Савцов, которого ранее я видела в Театре наций, показалось убедительным, хотя образ очень гротескный и противоречивый. На экране талантливый, но достаточно малодушный, моментами даже подлый человек. Однако Савцов внешне похож на Шостаковича и играет прекрасно. Ему веришь. Для широкого зрителя, который ходит в кино, Савцов – лицо относительно новое. Но вообще кинозвезд в «Шуме времени» очень много. Евгений Цыганов сыграл Сергея Сергеевича, то есть условного Прокофьева, сначала его не узнать. Так же, как и Никиту Кологривого, которого тщательно загримировали. Роль маршала Тухачевского, который дружил с Шостаковичем, исполнил Данила Козловский. Но он в кадре пробудет недолго. В 1937-м Тухачевского арестовали и репрессировали. Вообще, этой теме в фильме уделено много внимания. Репрессии тут соседствуют с парадами на Красной площади, эмоциональными партсобраниями и безудержными танцами. Темп у «Шума времени» бешеный. Учитель стремительно перескакивает из одного периода жизни Шостаковича в другой, из его молодости и увлеченности женщинами и музыкой в его поездку в Штаты, где ему диагностировали боковой амиотрофический склероз, из личных трагедий во всесоюзные. Но если подключаешься к этому ритму, то отчетливо слышишь страшный «Шум времени» Шостаковича. Фильм после показа на фестивале активно обсуждают. И чувствуется, что когда он доберется до проката в марте следующего года, он тоже будет громким событием. У «Шума времени» уже есть прокатное удостоверение. Возрастное ограничение 12+. Мне показалось, что «Шум времени» – хороший старт для «Маяка». Дальше нас ожидает еще несколько больших премьер вне конкурса. В частности, «Четыре жизни Петра Мамонова» от Павла Лунгина. А в конкурсной программе 11 картин – 7 из которых дебюты. Александра Сидорова, Бизнес ФМ, Геленджик.
21: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Первые в деле.
7: Считается, что идея создания первой фирмы по прокату авто пришла автомеханику из Небраски Джо Сандерсу в 1916-м. Случилось это, когда Джо пришлось одолжить свою машину знакомому, который опаздывал на свидание. Вскоре отделения компании Sanders System открылись по всей Америке. Разорилась фирма в годы Великой депрессии.
21: Первые в деле. На Business FM.
9: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
21: Компании и корпорации.
11: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
21: Отчеты и планы.
11: ВК вышла из состава участников компании «Интикетс», которая выступала агентом по продаже билетов на концерты рэпера Канье Уэста. ООО компания ВК продала 40% доли, которую купила в мае 2024 года, чтобы развивать пушкинскую карту. По данным Spark, доля перешла ООО ТКИ, которая стала 100% владельцем системы продаж билетов для учреждений культуры. ВК заявила, что продолжит развивать сервис ВК-билеты и поддерживать пушкинскую карту на своих технологиях. Volvo зарегистрировала товарный знак в России. Под ним компания сможет продавать машины, двигатели и моторы для наземных транспортных средств, а также оказывать услуги по ремонту и техобслуживанию машинного оборудования. При этом Volvo Trucks одним из первых приостановил продажу и производство автомобилей в России в конце февраля 2022 года. Новая BMW 3 серии приедет в Москву в феврале-марте 2027 года, выяснила Autonews.ru. Дилер BMW Евросиб подтвердил возможность заказа. Базовая версия BMW 318 подпадает под льготный утильсбор. В России она будет стоить не менее 7 миллионов рублей. Другие версии 320 и M350 X-Drive цены пока не сообщаются. В Германии BMW 318 стоит при перерасчете в рубли от 4 миллионов 700 тысяч рублей, BMW 320 от 5 миллионов 200, а M350 X-Drive от 7 миллионов 600 тысяч рублей.
21: Отставки и назначения.
11: Руководитель подразделения по безопасности OpenAI Дэвид Робинсон ушел в отставку, сообщил Business Insider. Портал пишет, что это стало очередным свидетельством нестабильности подразделения. Уход специалиста совпал с увольнением из компании трех разработчиков якобы за разглашение конфиденциальной информации третьим лицам, а также скандалом со взломом платформы машинного обучения Hugging Face. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок завис в безыдейном боковике. Минувшую неделю индекс Мосбиржи закрыл нейтрально, так и не победив отметку в 2300 пунктов. Рубль ослаб, юань на Мосбирже вырос до 12,5 рублей. Официальный курс доллара Центробанка с 3 октября подорожал до 83 рублей. Нефть в пятницу ситуативно отреагировала падением на решение «Большой семерки» высвободить на рынок запасы дизельного топлива и сырой нефти. Однако на выходных котировки марки Brent вновь торговались выше 102 долларов за баррель. ОПЕК Плюс в воскресенье также оставила квоты по добыче нефти в ноябре без изменений. Пока фундаментальных изменений не видно, смешанные движения на рынке продолжатся, говорит инвестстратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
4: За последнюю неделю российский фондовый рынок торговался в боковом тренде, и пока нет каких-то предпосылок для каких-то резких движений. Скорее всего, на открытии торгов в понедельник индекс Мосбиржи откроется нейтральный. Выше расти мешают геополитические риски и отсутствие прогресса в мирных переговорах по Украине, но в то же время рынок не готов падать, так как цены на нефть Brent торгуются выше 100 долларов за баррель. Очень низкие объемы торгов были на прошлой неделе, это говорит об апатии биржевиков, но, скорее всего, лучше рынка будут бумаги нефтяного сектора. Что касается цен на нефть, то Brent будет торговаться выше 100 долларов за баррель, но конкретно динамика котировок будет зависеть от новостей по Ближнему Востоку. Важным событием ближайшей недели является объявление Минфином параметра о валютах интервенции в октябре. Скорее всего, объем покупок валюты увеличится, и поэтому это приведет к умеренному ослаблению рубля. Рубль может опуститься ниже отметок 85 рублей за доллар. Также участники рынка будут внимательно следить за данными по недельной инфляции. Чем ближе заседание Центрального банка, тем более актуальны являются данные по инфляции. Пока скорее рынок настроен на то, что Центральный банк может сохранить в очередной раз ключевую ставку на прежнем уровне из-за роста показателей устойчивой инфляции.
2: Сергей Суверов, инвестстратег УК «Ари Капитал». Настроения инвесторов также будут зависеть от промежуточных сигналов по ключевым ставкам, минутки ФРС в Штатах, которые могут повлиять на мировые рынки, и недельные данные по инфляции, приближающие нас к опорному заседанию Центробанка по ставке 23 октября. Есть также ряд интересных корпоративных событий, говорит директор по инвестициям УК «Ринкап» Илья Го.
10: В конце недели будут последние дни с дивидендами вот таких бумаг «Новатек», «Тинькофф» и «Никель». Интересно будет посмотреть на минутки Феда, которые выйдут посреди недели, то, как Центральный банк США обсуждал и рассуждал по поводу ставок, потому что это, разумеется, будет оказывать на ставки во всем мире. Если же говорить про Россию, то здесь по-прежнему геополитика и экономика главенствуют. Если с геополитикой все пока не определенно, то в экономическом плане будем также наблюдать за недельными цифрами по инфляции. 23 октября состоится опорное заседание Центрального банка, и, в принципе, уже к тому моменту мы видим выше параметры бюджета и все остальное, соответственно, там налоговые изменения. Поэтому, разумеется, то, как на это все отреагирует регулятор. Ждем их каких-то комментариев. Будем ждать вот этого опорного заседания. Если говорить про нефть, то здесь, разумеется, Армузский пролив. Наше все пока остается заявление различных сторон этого конфликта, особенно, да, там, в преддверии выборов как на Ближнем Востоке, так и выборов промежуточных в Соединенных Штатах Америки, они, разумеется, наверное, где-то будут вызывать некую нервозность у инвесторов, да, с различными заявлениями. Но пока, да, нефть торгуется вот на таких чуть-чуть, наверное, более высоких уровнях, чем несколько месяцев назад, при том, что сама ситуация, в принципе, не изменилась в худшую сторону, а с учетом того, что нефть более активно ходит через Армузский пролив, и, в принципе, из Транс-Арива больше нефти поступает, то в котировке чуть выше, чем должны были бы быть. Но это, опять-таки, все говорит о нервозности.
2: Илья Голубов, директор по инвестициям УК «Ринкап». Официальный курс доллара 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, юаня 12 рублей 43 копейки. На этой неделе были опубликованы исследования двух препаратов под интригующими заголовками. Один для похудения CBL-514 может подарить вам плоский живот всего за несколько недель. И в отличие от Оземпика, он воздействует непосредственно на жировые отложения. А второй – креатин, популярная добавка, которая увеличивает силу даже без тренировок.
12: Подробности.
11: Новый препарат для похудения CBL-514 от тайваньской Calliway Pharmaceuticals. Это инъекция, которая действует не на аппетит, как, например, Оземпик, а прямо на жир в области живота. Он запускает саморазрушение жировых клеток в месте укола и уменьшает как подкожный, так и висцеральный жир. Побочные эффекты, как пишут авторы исследования, в основном легкие. Боль, отек и покраснение в месте укола. Серьезных не зарегистрировано. В отличие от Оземпика, препарат, вероятно, меньше влияет на потерю мышц и лучше защищает от возврата веса. Разрушенные жировые клетки плохо восстанавливаются. Пока долгосрочный эффект после отмены доказан только на крысах. Сейчас препарат переходит в третью фазу клинических испытаний, последнюю перед одобрением американского FDA. Второе исследование посвящено креатину. Оно показало, что популярная добавка может увеличивать силу и мышечную массу даже у людей, которые не начали тренироваться. 12 недель одна группа принимала 10 граммов креатина в день, другая – плацебо. Даже те, кто не занимался спортом, на креатине увеличили мышечную массу и силу в жиме лежа и жиме ногами. Исследование небольшое, всего 64 человека. Раньше данные о креатине без тренировок были противоречивыми. Креатин не заменяет физические упражнения, доза 10 граммов очень высокая, примерно как 2 килограмма мяса или рыбы в день. А производитель креатина, немецкая компания Альцхем, поставляла добавку и финансировала часть анализов.
2: Врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова высказывает настороженное отношение к обоим средствам.
12: Массовая гибель клеток может вызвать компенсаторное развитие спайк, как при любой гибели клеток, при любом воспалении. У воспалительных реакциях как раз говорят те моменты в исследовании, которые показывали покраснение, воспалительную реакцию в области введения инъекционного препарата. Если у нас образуются грубые спайки, то это может нарушить внешний вид живота точно так же, как в свое время было на неудачно проведенных липосакциях, когда животик шел буграми и выглядел в конце концов некрасиво. Но и это еще не все. Такой препарат, конечно, будет популярен как похудение без диет, а вот если человек пользуется такой методикой и не применяет диету, то жир все равно будет накапливаться. И при гиперкалорийном питании жир все равно начнет откладываться туда, куда сможет. То есть нередкая ситуация, жировые отложения на спине, плечах. В любом случае, пока мы волшебной палочки не изобрели, от питания правильно построенного мы не уйдем. Что же касается креатина. Креатин действительно такая популярная спортивная добавка, но настораживает то, что его исследовали для набора мышечной массы у людей, не занимающихся практически спортом. Так вот, когда проводились исследования креатина, в том числе на животных, брали группу животных, которые двигались, и животные, которые были малоподвижны, то выяснилось, что у малоподвижных животных, в конце концов, на креатине происходит поражение печени и почек. То же самое возможно у человека, и, собственно, уже имеющиеся заболевания печени и почек, если такие заболевания есть, то креатин окажется вреден для таких людей. И вообще высокий уровень креатина в крови считается не нормой. Хотя спортсменам и людям, активно занимающимся фитнесом, считается, что креатин достаточно безопасен для применения, если человек исходно здоров.
2: Анна Белоусова, врач-диетолог. А еще, как утверждают британские ученые из Ливерпульского университета, вместо воды во время похудения можно пить колу без сахара. В исследовании участвовали около 500 человек. Те, кто пил напитки без сахара, за 2 года сохранили снижение веса почти на 5 килограмм, а участники из группы воды на 3,7 килограмма. Заметной разницы в аппетите между группами исследователей не обнаружили, но исследование финансировалось Американской ассоциацией производителей напитков.
13: Продолжительность жизни.
14: Иммунная система способна уничтожать не только вирусы и бактерии, но и клетки собственного организма.
13: Журналист Алена Копылова.
14: В норме от такой атаки нас защищает специальная система контроля. Клетки иммунитета учатся отличать чужеродные структуры от собственных еще во время созревания. Те из них, которые слишком активно реагируют на ткани организма, уничтожаются или блокируются. Но этот отбор не идеален. Часть потенциально опасных клеток все же попадает в кровь. Поэтому существует дополнительная система контроля, которая не позволяет им атаковать организм. Если же эти механизмы нарушаются, может возникнуть аутоиммунное заболевание. Его мишенью становятся собственные клетки и ткани. При диабете первого типа иммунитет разрушает клетки поджелудочной железы, производящие инсулин. При рассеянном склерозе повреждается оболочка нервных волокон. Ревматоидный артрит поражает прежде всего суставы. Почему система контроля дает сбой, ученые до сих пор выясняют. Обычно заболевание возникает при сочетании нескольких факторов. Большую роль играет наследственность. Некоторые варианты генов повышают вероятность неправильной иммунной реакции. Однако одного генетического риска чаще всего недостаточно. Спусковым крючком иногда становится инфекция. Отдельные части вирусов или бактерий могут напоминать собственные структуры организма. Иммунитет учится атаковать возбудителя, а затем по ошибке начинает реагировать и на похожую мишень в собственных тканях. На развитие аутоиммунных заболеваний могут влиять также курение, некоторые лекарства и другие факторы среды.
20: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
15: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минобороны сообщило, что в порту Черноморск, а также акваториях Бугского, Лимана и Черного моря поражены 4 судна. Они доставляли грузы для ВСУ. Российские военные нанесли по ним удары дронами «Герань-4» «Сикер». Также военные заявили, что беспилотники нанесли удары, поразили северный автотранспортный мост через Днепр в Киеве. По всему Киеву начались тотальные перебои со светом. В воскресенье над 11 регионами России и морями сбито 280 украинских беспилотников. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что американские власти могут не принимать решение о введении новых антироссийских санкций до конца 30-дневного срока, указанного в подписанном Трампом законе. Это же касается возможного введения пошлин в отношении крупнейших покупателей нефти и газа из России. Вашингтон должен оценить все возможные последствия и компромиссы. Как заявил Райт, Трамп работает непрерывно над завершением украинского конфликта. Идет постоянный диалог с обеими сторонами. Полиция задержала 65 человек в Москве на митинге КПРФ в годовщину расстрела Дома Советов, сообщила пресс-служба партии. Зампред ЦК КПРФ Новиков заявил, что партия работает над освобождением задержанных. По его словам, в этом году людей на акции собралось заметно больше, чем в прошлом. На Краснопресненской заставе проходил митинг памяти событий 93-го года. Тогда в результате противостояния президента Бориса Ельцина и Верховного Совета погибли более 150 человек. Во Франции до 500 школ останутся закрытыми в понедельник 5 октября на фоне продолжающихся протестов старшеклассников по всей стране. Министр образования Эдуард Жефрей сообщил, что 24 школы были подожжены или разгромлены в результате акций против нехватки учителей и запущенного состояния школьных зданий. Десятки людей получили ранения, полиция задержала сотни человек. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Снова Да Силва или опять Болсонару? В Бразилии выборы президента, на которых действующему лидеру страны противостоит сын его предшественника. От исхода голосования зависит, устоит ли последняя крупная левая крепость Южной Америки или сдаст позиции правым силам. Как результаты выборов могут повлиять на отношения Бразилии с Россией? Судебные тяжбы с неочевидным результатом. После отмены моратория на взыскание неустойки за просрочку ввода жилья дольщики отправились в суды требовать застройщиков компенсации. Однако, как показала практика, получают они меньше, чем рассчитывали. Разбираемся, почему так. Ажиотажа нет и, похоже, не будет. Предстоящее повышение утильсбора не подстегнуло спрос на иномарки, как это было прошлой осенью. Ставка со следующего года планово вырастет на 10-20%. Что это означает в переводе на рубли и в ценах на автомобили? Все подробности в эфире «Бизнес FM». В Бразилии выбирают президента. Основная борьба идет между действующим главой государства Лулой да Силвой и сыном его предшественника, сенатором Флавио Болсонару. По последним опросам, разрыв между ними всего несколько процентов. Подробнее Олеся Савоськина.
16: Сейчас проходит первый тур. Кандидатов 12, но реальная борьба идет между двумя. 4 года спустя Лула снова выходит против Болсонару. Только теперь вместо Жаира его сын Флавио. В 22-м Лула выиграл второй тур с минимальным перевесом. На этот раз 80-летний президент идет за четвертым сроком, а для 45-летнего Флавио это первая президентская кампания. Гонка очень плотная. Последний опрос дает Луле 45%, Болсонару 42%. Чтобы победить, нужно набрать больше половины голосов. Главный вопрос, решится ли все уже в первом туре. Во внутренней политике позиции кандидатов заметно расходятся. Лула предлагает сохранять социальные программы и сократить рабочую неделю до 40 часов. Флавио делает ставку на снижение налогов и госрасходов, а одним из приоритетов называет безопасность. Ножницы стали одним из символов его кампании. Ими Болсонару обещает резать расходы. Какие настроения сейчас в Рио-де-Жанейро и кого поддерживают избиратели, рассказывает местный русский гид Алексей Ренсков.
17: Я уже проголосовал на моем участке. Сейчас я на другом участке жду, когда мои друзья проголосуют. И по этикеткам, по лозунгам, по флагам, которые я вижу на выборных участках, как народ очень сильно склонен выбрать президента, который сейчас у власти. Если раньше все ходили в майках Бразилии, этих желто-зеленых, которые за 4 года при прошлом президенте олицетворяли с этим движением Новой Бразилии, этим с радикализмом правым, Бразилии сейчас уже практически нет этих майк. Это очень сильно разнится с выборами, которые были до этого.
16: Что касается внешней политики, Лула выступает за многополярный мир и развитие БРИКС. Флавио заметно ближе к Дональду Трампу. Среди главных партнеров он называет США, Аргентину и Израиль. А БРИКС в его предвыборной программе вообще не упомянут. Сам Флавио допускал выход страны из объединения. При этом Россия остается одним из ключевых торговых партнеров Бразилии. Например, на удобрения приходится около 26% импорта латиноамериканской страны. Насколько при победе Болсонару может измениться курс страны и что это будет означать для России, говорит главред журнала «Латинская Америка», профессор СПбГУ Виктор Хейфиц.
18: Если говорить о

0: дел и не раз. В 80-м, еще будучи профсоюзным лидером, он провел 31 день в тюрьме после организации забастовки, а в 18-м был приговорен по коррупционному делу и провел за решеткой около 1.5 лет. Позже его приговоры аннулировали. Если сейчас победитель не определится, второй тур пройдет 25 октября. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Дольщики, которые в судах пытаются взыскать застройщиков неустойки, могут получить меньше, чем рассчитывают. Речь идет о штрафах за просрочку сдачи жилья. С этого года отменили мораторий, который защищал девелоперов от взысканий. И теперь можно потребовать компенсации за просрочку, допущенную в 2026-м. То, что присуждают меньше, связано с постановлением правительства. На деле это могут быть сотни тысяч и даже миллионы рублей. Впрочем, и у девелоперов сейчас дела не слишком хороши. Юридические тонкости, мнения всех сторон и личные истории у Михаила Сафонова.
2: В эти дни у москвича Андрея Макарова радостное событие. Он переезжает в новую квартиру в одном из районов столицы. Хотя рассчитывал это сделать еще в прошлом году, но застройщик передал ключи только в конце февраля. В 2025-м еще действовал мораторий на взыскание с застройщиков неустойки. С этого года его отменили. Значит, что если компания допустила просрочку уже в этом году, то с нее можно взыскать деньги. В случае нашего героя за 2 месяца. Дольщик пошел в суд и ожидаемо выиграл. Но присудили ему в 2 раза меньше, чем он предполагал. Дело в том, что сумма рассчитывается по формуле, исходя из ставки ЦБ. Летом прошлого года, когда застройщик по договору должен был сдать квартиру, она составляла 20%, но суд посчитал по ставке в 7,5%.
3: По ставке 20%, там сумма около 1 000 000, а присудили в итоге 500 тысяч по ставке 7,5%, включая там моральную компенсацию. У нас молодая семья, это первая наша квартира, мы до этого всегда жили на съемной в Московской области, и эти деньги очень бы пригодились, тем более, что мы рассчитывали переехать все-таки в 2025 году, а переезжаем только вот сейчас, на этой неделе.
2: Все дело в постановлении правительства, которое описывает детали взыскания штрафов с застройщиков. Не вдаваясь слишком в юридические подробности, из него следует, что если застройщик не исполнил обязательства с июля 23 по декабрь 25, то после отмены моратория просрочку рассчитывают по ставке ЦБ не более 7,5%. Правда, там есть важные тонкости, о чем говорят юристы, защищающие дольщиков. Еще один пункт этого же постановления можно трактовать так. В случае, если жилье не сдали в прошлом году, то положение о ставке в 7,5% не применяется. И на эту тему дольщики сейчас спорят с девелоперами в апелляциях. Комментарий председателя адвокатов Москвы АБС Антона Бакулина.
4: Тут формируется текущая правоприменительная практика с учетом того, что у нас имелось мораторий и ограничение в неустойке в ее размере, который был установлен постановлением правительства. Вот из совокупности данных документов и норм, которые суд применяет при рассмотрении дела, и родились как раз 7,5%. Я тут даю оценку случившемуся факту как не некое вопиющее нарушение, а как вот возможность интерпретации тех законов и той правоприменительной практики, которая на сегодняшний день существует.
2: Юридические тонкости понять не так просто. Но если говорить о деньгах, дольщикам присуждают на сотни тысяч рублей меньше, чем они рассчитывали. И чем дороже квартира, тем серьезнее упущенные суммы. Это могут быть и миллионы. На ситуацию можно взглянуть и по-другому. Дольщики выигрывают суды, но и застройщикам придется заплатить меньше, чем требуют. Получается такой баланс интересов. И здесь стоит вспомнить недавние подсчеты Коммерсанта. У крупнейших девелоперов в этом году либо сократилась прибыль, либо убытки. Поэтому позиция судов со стороны выглядит как и вашим, и нашим. Мнение застройщиков мы попросили сформулировать управляющего партнера группы компаний «Живи» и акционера группы компаний «РКС Development» Станислава Сагиряна.
5: Если застройщик во время кризиса опаздывает с сроками ввода в эксплуатацию, то это может быть связано не просто с тем, что он раздолбай, и он просто плохо организован, а с тем, что он испытывает финансовые проблемы. Дальше, если суды пойдут и начнут присуждать большие компенсации в пользу дольщиков, это может привести к тому, что какие-то другие объекты этот горе-девелопер уже не достроит. С 20-й ставкой застройщик, который платит 20+, который закладывали 8-10 ставку, мы видим, что там никакого радужного оптимизма на инвестиции. Индустрии нет.
2: И еще один шаг государства в сторону девелоперов. Отсудить деньги за просрочку в этом году можно прямо сейчас. Но выплаты по закону начнутся только в следующем. То есть придется подождать, и пока непонятно сколько.

0: Зато на стороне дольщиков есть аргумент для того, чтобы решить с застройщиком другие вопросы. Например, одному моему знакомому тоже сдали жилье с просрочкой, и у него после окончания строительства на пару метров увеличилась площадь квартиры. Это тоже сотни тысяч, которые по договору нужно доплатить здесь и сейчас. Иначе не получишь право собственности. История нередкая. Обсудив ситуацию, дольщик подписал с застройщиком документы. Первый не идет в суд, второй дарит ему эти метры. И в целом оба остались довольны друг другом, потому что договорились. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Платить за шлагбаум в московских дворах придется даже без машины. Московский Дептранс унифицировал оплату дворовых шлагбаумов. Платеж включается в квитанцию за коммуналку и составляет 90 рублей в месяц за жилое помещение и 300 за нежилое. Пенсионеры и члены многодетных семей платят вдвое меньше. При этом платеж привязан к помещению, а не к автомобилю, поэтому его и платят даже те, у кого машины нет. Оплата касается шлагбаумов, установленных городом, а конкретно администратором московского парковочного пространства, и не касается ограждений, поставленных самими жителями. Первый год установки бесплатно, со второго платеж включается в коммуналку, но только с согласия общего собрания собственников, комментирует председатель Жилищного союза Москвы юрист Константин Крохин.
2: Если говорить о намерении властей, то последние годы местные власти пытаются ограничить права граждан, в том числе права собственности на общедомовое имущество, на земельные участки, которые должны входить в состав общедомового имущества, и, конечно, на право граждан самостоятельно управлять своим домом. Делается это на уровне регионального законодательства и местного. Если земля оформлена в общедолевую собственность, поставлена на кадастровый учет, судьба этого земельного участка, будь то шлагбаум, благоустройство, иные вопросы, должны решаться только на общем собрании собственников с 2/3 голосов. Если подобных решений не принято, то никакие решения, платежи, ограничения не имеют юридической силы. В том случае, если граждане приняли решение об установке шлагбаума для того, чтобы упорядочить использование своего земельного участка, в этом случае они вправе принять решение о том, что это имущество должно обслуживаться. Если такого решения сами собственники с 2/3 голосов не принимали, то никаких обязательных платежей или каких-то обязанностей со стороны граждан не возникает. То есть постановлением правительства города недостаточно, чтобы возложить на граждан обязанности гражданско-правового характера. Это касается всех земельных участков, которые входят в состав общедолевого имущества. Если же мы говорим о земле, которая принадлежит городу или федеральной власти, то в этом случае налогообложение земли и порядок использования может осуществляться органами федеральной власти или региональной власти. То есть, если собственность не частная, не общедолевая, не относится к многоквартирным домам, то налогообложение и порядок использования находятся в компетенции местных властей. Например, платная парковка на улично-дорожной сети. То есть, решением местной региональной власти может установлена быть обязанность оплачивать парковку на той территории, которая общего пользования, публичная. Ну, в основном, это улично-дорожная сеть.
1: Константин Крохин, председатель Жилищного союза Москвы. Чтобы понять, в чьем владении находится шлагбаум, и является ли общим имуществом вашего дома, можно запросить выписку ЕГРН на земельный участок под домом. Но поскольку обращение в Росреестр и сама по себе выписка платная, информацию об участке, его границах, кадастровом номере и статусе можно получить на публичной кадастровой карте в интернете бесплатно.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Новости экономики.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Семерка. ОПЕК плюс решила сохранить действующие квоты по добыче нефти на ноябрь. Предельный уровень добычи нефти для лидеров сделки Саудовской Аравии и России сохранен на уровне 10 миллионов 478 тысяч баррелей в сутки и 9 миллионов 949 тысяч баррелей в сутки соответственно. Судоходство через Арктику достигло рекордного уровня на фоне таяния льдов и боевых действий на Ближнем Востоке, пишет Financial Times. Так, число рейсов по Северному морскому пути в сентябре составило 133, что почти в полтора раза больше августа и более чем в четверо превышает показатель 2022 года. Почти половина транзитов пришлась на суда под российским флагом, отмечает газета. Искусственный интеллект внедряет уже каждая 20-я крупная компания в России, а в добыче и обработке 14%. При этом навыками работы с нейросетями обладают лишь чуть более 3% сотрудников. В отдельных компаниях искусственный интеллект уже экономит сотни тысяч рабочих часов и миллиарды рублей. Цены на кофе в России снизились на 2% с начала года. Килограмм растворимого кофе теперь стоит около 4148 рублей, а в зернах и молотый 2051 рубль, сообщил эксперт группы корпоративных рейтингов «Акра» Антон Тренин. По его словам, на российском рынке кофе в текущем году наблюдается стабилизация цен после значительного повышения годом ранее. Такая тенденция может сохраниться при условии хорошего урожая в странах-производителях. Богатейшие россияне перечислили в этом году в бюджет страны 471 миллиард рублей. Это более 5 миллиардов 600 миллионов долларов. Их взносы обеспечили более процента всех государственных расходов, следует из данных бюджета. В России в 27-м году увеличат все виды пособий, об этом сообщает ТАСС. С 1 января на 6,8% проиндексируют, в том числе единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Индексация будет проходить в несколько этапов. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Новая неделя в московском регионе начнется с ежедневных дождей и потепления. Уже в понедельник и вторник в столице ожидается 13-14 градусов тепла против воскресных 11, но периодически будет моросить дождь. В среду и четверг осадки возьмут паузу, а в пятницу и выходные вновь вернутся в Москву, но принесут с собой потепление до 18 градусов. Продолжает обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
5: В понедельник днем облаков станет уже повсеместно больше, пойдут дожди. Температура воздуха днем после прохождения теплого фронта уже составит от 13 до 14 градусов тепла. Опять же, везде по-разному. Все будет зависеть от того, где будет теплый атмосферный фронт. В ночь на вторник температура воздуха не будет уже опускаться ниже 6 градусов и достигнет всюду 80 градусов тепла. Заморозков этой ночью не ожидаются. Осадки продолжатся и во вторник ночью, и во вторник днем. И вновь температура днем во вторник будет тоже держаться около 13 градусов тепла. С отходом атмосферного фронта потепление. В середине недели, начиная со среды, температура воздуха будет штурмовать 15-градусную отметку, а уже ближе к пятнице, скорее всего, упрется в плюс 18. То есть это такой некий привет лета нам. Ну а дело в том, что, скорее всего, те 17-18 градусов, которые все ждут в пятницу, ну, скорее всего, будет все-таки ниже температура. А во-вторых, это будет связано с приближением уже другого циклона, который вновь будет влиять на температуру через прохождение теплого атмосферного фронта. Соответственно, мы будем находиться в теплой воздушной массе, и поскольку это циклон, скорее всего, не обойдется без дождей в пятницу. То есть температура будет воздуха повыше, чем сейчас, но дожди все-таки вероятны, и они испортят вот эту магию. Если у вас будет возможность погулять в середине недели, то как раз в среду и четверг ожидается более-менее без осадков, и золотая осень в московском регионе еще продолжается.
1: Алексей Сафонов, обозреватель погоды проекта «Метеовеб». Минувшая ночь стала самой холодной в Москве, а с начала осени всего 2 градуса выше нуля. На следующей неделе ночная температура будет колебаться от плюс 6 до плюс 8 градусов. Новая волна повышения утилизбора не привела к ажиотажу на автомобильном рынке. В следующем году утильсбор планово вырастет на 10-20%, но в отличие от прошлого года, этой осенью россияне не выстроились в очередь, чтобы успеть купить машину до ее очередного подорожания. Иван Медведев подробнее.
6: Увеличение выплат на 10-20% звучит не очень драматично, пока не начнешь переводить проценты в рубли. Так, если за двухлитровую 173-сильную Toyota Camry сегодня нужно заплатить 900 тысяч рублей утильсбора, в следующем году придется отдать уже 990 тысяч. Столько же прибавит утильсбор на RAV4. Чуть больше, на 101 тысячу, вырастет утильсбор на Volkswagen Tiguan и Kia Sportage. А вот утильсбор на Land Cruiser 300 прибавит уже 353 тысячи рублей. Это если говорить о новых авто. Подержанная BMW X5 2021 года выпуска только из-за утиля подорожает почти на 400 тысяч. А, например, Lexus LX 570 больше, чем на полмиллиона. И в последний вагон перед повышением цен люди уже не запрыгивают, говорит основатель компании EN Cars Евгений Забелин.
7: Те, кто хотел купить машину и был к этому готов, они ее заказывают сейчас. Но в целом повышение спроса значительным это никак не отражается, потому что повышение не такое большое на фоне стоимости автомобилей. Поскольку на сегодняшний день утилизационный сбор и так является высоким, для автомобилей с пробегом свыше 160 лошадиных сил он вообще заградительный.
6: Не видя ажиотажного спроса, дилеры в этом году не стали забивать стоки, продолжает директор по маркетингу группы компаний «Авилон» Юрий Блинов.
8: Если мы вспомним, что было год назад, когда сроки сместили на один месяц, был действительно ажиотаж, люди себе заказывали автомобили. Сейчас же дилеры и крупные игроки, кто занимается параллельным импортом, действительно разместили заказы, чтобы автомобили до конца года успели прийти под старый утиль. При этом это не такие большие стоки, как было ранее, поскольку стоки содержать очень дорого. И здесь уже дилеры работают над балансом экономики между автомобилем в наличии, который можно будет впоследствии продать дороже, или вообще не заниматься этим направлением или поставлять автомобили под заказ конкретных клиентов.
6: Но вот что крайне трудно понять и принять. Пятилетняя BMW X6 сегодня стоит от 7 миллионов рублей, а утильсбор на нее уже 3 миллиона 873 тысячи рублей. Больше половины от стоимости автомобиля. То, что он вырастет до 4 261 тысячи, уже, наверное, мало кого волнует. Иван Медведев, Анна Моргунова, Business FM.
1: Искусственный интеллект в суде. Российский рынок LegalTech вырос на 17%. Выручка крупнейших игроков рынка в прошлом году превысила 20 миллиардов рублей, пишет Forbes со ссылкой на агентство Smart Ranking. За счет чего растет рынок? Екатерина Штрикова подробнее.
9: Самостоятельных решений ИИ в суде пока, к счастью, не принимает. На данном этапе это помощник. О том, какие задачи юристы сегодня готовы передавать алгоритмам, говорит менеджер по развитию сервиса нейроюрист от Яндекса Роман Янковский.
10: Наш сервис умеет отвечать на вопросы, искать нормативно-правовые акты, судебную практику в закрытой специализированной базе данных. Он умеет читать, редактировать, генерировать документы, презентации, вордовские файлы. Он умеет искать по пользовательским базам данных, соответственно, в него можно загружать свои материалы. И в нем есть целый набор разнообразных команд для отдельных юридических задач. Подготовки договора, проверки рекламных материалов, сравнение нескольких документов, расшифровки аудиозаписей, например, аудиозаписи судебных заседаний и другие команды.
9: По словам юристов, наибольшим спросом сейчас пользуются цифровые решения для судебных споров, банкротства и налогов. Выручка производителей таких сервисов увеличилась на 25%. Примерно такую же динамику демонстрирует сектор комплаенса, проверка контрагентов и управление регуляторными рисками, а также инструменты для защиты интеллектуальной собственности. Все больше контента создается с помощью ИИ, зачастую с нарушением авторских прав, и ни один юрист уже не может проанализировать такие объемы информации. А искусственный интеллект может. Специальные сервисы оценивают перспективу урегулирования и самостоятельно готовят обращение к ответчику. Как рассказывают эксперты, около 60% таких дел завершаются в досудебном порядке. А самих споров, в которых применяются эти инструменты, уже тысяча, и их число будет неуклонно расти. В сентябре Верховный суд утвердил концепцию внедрения технологии искусственного интеллекта в российское судопроизводство. По словам юристов, документ носит революционный характер. Он позволит использовать ИИ при проверке поступающих документов, протоколировании судебных заседаний, анализе материалов и доказательств, поиске судебной практики и даже при подготовке проектов судебных актов. Планируется, что к 30-му году 95% судов будут пользоваться нейросетями на постоянной основе. Однако пока, по оценке консалтинговой компании Legal Talents, полностью автономные системы, которые не нуждаются в одобрении человека, встречаются лишь в 5-7% проектов. И далеко не все юристы готовы слепо доверять искусственному интеллекту, говорит руководитель практики по защите активов от адвокатского бюро КРП РП Ольга Самарина.
11: За ошибки ИИ ответственность всегда несет человек, которому обратились за юридической помощью. И не так давно были опубликованы несколько дел с использованием искусственного интеллекта, где мы видели, что искусственный интеллект имеет ряд недостатков. Он выдумывает нормы права, которых не существует, либо ссылается уже на устаревшие законы. А также он фантазирует судебную практику, которая нерелевантна к тем делам, о которых у нас ведутся судебные споры.
9: В Кемерове, когда адвокаты по делу о задолженности по бухгалтерским услугам попросили нейросеть построить линию защиты, в процессе выяснилось, что алгоритм сослался на несуществующие нормативно-правовые акты. В итоге этих юристов этот же суд оштрафовал на 50 тысяч рублей за неуважение к себе. Екатерина Штрыкова, Богдан Усманов, Бизнес FM.
3: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Деньгам на Руси всегда давали ласковые прозвища или именовали по расцветке. В дореволюционной России бумажный рубль называли «желтенькой» или «канарейкой». 3 рубля – зелененькой, 5 рублей – синенькой, синюхой или синицей, 10 – красненькой, краснухой, раком, 25 – беленькой. На банкноте в 100 рублей была изображена императрица Екатерина II, а на 500-рублевой банкноте – Петр I. Поэтому в народе 100-рублевка именовалась Екатеринкой или Катенькой, а 500 рублей, соответственно, Петенькой или Петрушей. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Маргарин, родившийся в армии, и сыр, исчезнувший навсегда, фальшивки, которые чуть не разрушили империю, и огороды, которые ее спасли, державы, которые неожиданно поднимались, и страны, которые опускались на дно. Конфликты и экономика. Специальный проект. Скоро. На Бизнес FM. Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется.
12: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: «Бизнес FM. Новости. Коротко».
13: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил, что в воскресенье были сбиты 14 летевших на Москву украинских беспилотников. Росавиация вводила ограничения на полеты самолетов во всех 3 крупных столичных аэропортах. Шереметьево, Внуково и Домодедово уже вернулись к штатному режиму работы. Также Росавиация сняла ограничения для аэропортов Нижнего Новгорода, Краснодара и Геленджика. Анатолий Кашпировский скончался от онкологического заболевания, повлекшего полиорганную недостаточность. Об этом ТАСС сообщил его племянник Юрий Мамаев. По его словам, Кашпировского похоронят 8 октября на Троекуровском кладбище. Он умер 3 числа в больнице. Ему было 87 лет. Председатель президентского руководящего совета Йемена объявил о начале военной операции по освобождению страны от хуситов. Решение о переходе от этапа подготовки к этапу освобождения было принято после того, как власти исчерпали все возможности для мирного урегулирования. Популярность партии канцлера Германии Фридриха Мерца ХДС опустилась до исторического минимума, а альтернатива для Германии, согласно опросам, поднялась до исторического максимума. Партия Мерца сейчас получает всего 18% поддержки, тогда как у АДГ 30%. Это исторически рекордный разрыв. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Внезапный визит Фридриха Мерца в Киев вызвал критику со стороны его политических оппонентов. Канцлер Германии пообещал выделить Украине больше миллиарда евро на помощь военным и энергетикам. На родине его обвинили в неоправданной расточительности. Почему? Вопрос о новых ассигнованиях на поддержку Киева рождает все больше дискуссий в Европе. Об этом в комментарии Георгия Бофта. В Самаре судебные приставы наложили арест на счета компании Say Agency, организатора отмененных концертов Kanye West. Сумма взыскания составила 115 тысяч рублей. Это далеко не последний иск. Объем претензий к агентству может вырасти многократно. Станет ли история с отменой выступления американского рэпера лебединой песней Say Agency? Тайваньские фармацевты опубликовали результаты исследования нового препарата для похудения. В отличие от широко известного Оземпика, он не гасит чувство голода, а в буквальном смысле сжигает жир. В чем плюсы и минусы такого метода и всем ли он подходит? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Фридрих Мерц изыскал лишний миллиард для Киева. Сопредседатель АДГ Алис Вайдел раскритиковала канцлера ФРГ за его поездку в Киев. Именно в тот момент, когда страна отмечает День германского единства. Канцлер ФРГ, по ее словам, отправился на Украину, чтобы пообещать Киеву новые миллиарды из денег немецких налогоплательщиков. А этих самых денег, подчеркнула она, катастрофически не хватает пенсионным и больничным кассам. В воскресенье Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев и пообещал помощь на 1,3 миллиарда евро. На этом фоне в ЕС идут дискуссии на тему выделения Киеву денег на покрытие бюджетного дефицита. Комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
14: В ходе визита в Киев Мерц обещал выделить миллиард на вооружение и еще 350 миллионов евро на восстановление энергетики. Это происходит в разгар дискуссии в ЕС о том, как закрыть дыру в украинском военном бюджете до конца года. Не хватает 8 миллиардов долларов. Общий дефицит военного бюджета уже 27 миллиардов. Из них 8-10 нужны авансом на контракты, без которых армия войдет в следующий год без нужных вооружений. Еще почти 20 миллиардов на денежное довольствие, выплаты семьям погибших и текущие расходы. Более 7 миллиардов Киев рассчитывал получить за счет внутренних ресурсов. Около 12 совместно с союзниками остаток как раз ожидали от ЕС. Однако эту новость в Брюсселе встретили с раздражением. Там такого не ждали. Формально деньги у ЕС есть. Еще в декабре прошлого года лидеры Евросоюза договорились о займе в 90 миллиардов евро на 26-27 годы, привлекаемых на рынках под гарантию бюджета ЕС. На текущий год было предусмотрено выделить до 45 миллиардов. Однако там есть встречные условия. Проведение реформ. Один из соответствующих законов Киев должен был принять еще в прошлом году, в том числе о независимости антикоррупционных структур. Переговоры Зеленского с Урсулой фон дер Ляйен позицию Еврокомиссии не сдвинули, хотя украинский президент и настаивал, что Украина, защищая Европу, в условиях войны не может вовремя проводить реформы. И тут взоры вновь обратились к российским активам. Еще в конце августа Швеция, Польша, Нидерланды и Испания направили в Еврокомиссию письмо с призывом вновь проработать вопрос их использования. Инициативу поддержали 122 депутата Европарламента. Они предлагают перевести замороженные средства, более 200 миллиардов евро, из бельгийского депозитария Евроклир в новый инструмент ЕС, который принял бы на себя все обязательства перед Банком России и распределил бы юридические и финансовые риски между всеми странами Союза. Есть более мягкий вариант заморозить активы на 15-20 лет, поручить Евроклиру вновь инвестировать их и под будущий доход привлечь новый заем, примерно те же 90 миллиардов евро. Прямую конфискацию пока не поддержала ни одна страна. Премьер Бельгии Барт де Вевер твердо стоит на своем, называя такой ход ошибочный. Его условия прежние – полная солидарная ответственность стран ЕС за возможные потери, гарантии ликвидности и участие других держателей российских средств – Японии, Великобритании, Канады, Швейцарии и США. Российский суд уже обязал Евроклир выплатить более 200 миллиардов евро ущерба. К тому же инвесторы из третьих стран воспримут вывод активов из Евроклир как конфискацию и сделают выводы о надежности европейских российской юрисдикции. Можно ли сказать, что ЕС все же приближается к конфискации? Понемногу да. В 24-м решились изымать доходы от активов. В декабре 25-го пошли на бессрочную заморозку вместо продления раз в полгода. Тогда же в условия займа на 90 миллиардов записали, что Украина вернет его лишь после выплаты России репараций, а ЕС оставляет за собой право погасить долг из замороженных средств. Решающий момент наступит не сейчас. Текущий кредит рассчитан до конца следующего года, а с 28-го начинается новый бюджетный цикл ЕС. Именно тогда Союз окажется перед выбором. Новые общие долги, против которых выступает Германия и ряд северных стран, прямые взносы из национальных бюджетов, которые не потянут Франция или Италия, либо российские деньги. На этом фоне Мерс показывает, что Германия платит, не дожидаясь Брюсселя. Плюс договорился об ускоренном производстве перехватчиков реактивных дронов компании «Квантум», а также совместном выпуске других видов дронов в Германии и Украине. Плюс совместная разработка дальнобойного оружия с радиусом более 1000 километров. Все это на фоне рекордного низкого рейтинга Мерса в 13%. Более половины немцев за его отставку. Почему же он тратит остатки политического капитала на Украину? Потому что не Украина причина его непопулярности. Немцы недовольны экономикой и буксующими реформами. Внешняя политика – одна из немногих сфер, где канцлер выглядит последовательным и сохраняет свободу рук. Германия только в этом году выделит более 11 миллиардов евро на военную помощь Киеву. К тому же значительная часть немецких денег возвращается в немецкую оборонку в виде заказов и совместных предприятий. По данным опросов, примерно половина немцев за усиление помощи Украине, если Россия не согласится на перемирие. За прекращение поддержки примерно треть. Хотя годом ранее военную помощь Киеву поддерживали две трети. На востоке страны противников помощи заметно больше, а среди избирателей альтернативы для Германии против порядка 80%. Иными словами, Украина – один из немногих вопросов, по которым канцлер пока совпадает с большинством. Это большинство размывается, а главный бенефициар – лидирующий в вопросах АДГ. Помогая Киеву, Мерц делает ставку на то, что эту часть его наследия оценят выше, чем все остальное.
1: Это был комментарий Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофта знает». Концерт отменили, билеты остались. Люди, заплатившие немалые деньги, чтобы попасть на выступление Канье Уэста, пытаются через суды добиться возврата денег. Выплаты пока носят единичный характер. Сама компания Say Agency, обещавшая привезти американского рэпера в Петербург, говорит, что начнет возвраты 12 октября. Михаил Задорожный продолжит.
15: Поклонники творчества Канье Уэста пока еще не начали массово судиться с организатором несостоявшегося концерта. На конец сентября было известно о 6 исках Say Agency на общую сумму около 1,5 миллиона рублей. Один из них был подан в Самаре, и суд уже арестовал на счетах агентства 115 тысяч рублей в обеспечении этого иска. Правда, как следует из базы исполнительных производств, это решение еще не исполнено. По сведениям МЭШ, 40-летняя Валентина из Самары купила 2 билета для сына и его друга. После решения суда агентство вернуло ей деньги за сами билеты, 70 тысяч рублей. А вот 10% комиссию билетного сервиса нет. Воронежскому предпринимателю Евгению Рассказову, который подал первый иск организатору концертов Канье Уэста, повезло еще меньше. До заседания дело не дошло, никакие деньги ему не вернули.
16: Ждем назначенного дня. Юрист, соответственно, занимается. Ну, когда будет, тогда будет. Ничего нового пока нет. К сожалению, наш суд нам отказал в обеспечительной мере. Мы тоже подавали. Мы давали данные, что по прошлому году убытки. Ну вот, Воронежский суд отказал.
15: Покупателям билетов на шоу «Канье Уэста» в Петербурге начали приходить сообщения с памяткой о возврате денег, передает РИА Новости. Выплаты обещают начать с 12 октября через сервис «Интикетс», который и продавал билеты на концерт. Утверждается, что деньги можно будет вернуть за все билеты, в том числе приобретенные во время специальной акции. Узнать подробности у гендиректора агентства Анны Супчевой нам не удалось. Она повесила трубку, когда услышала, что с ней хотят пообщаться журналисты, и на звонки больше не отвечала. По итогам прошлого года Say Agency получила убыток 163 миллиона рублей, и есть большие сомнения, что компания сможет расплатиться со всеми покупателями билетов на отмененный концерт, говорит гендиректор платформы TopHit.ru Павел Балашов.
17: Билетов было продано более 100 тысяч. По среднестатистической оценкам это порядка порядка 3 миллиардов рублей суммарно. Это очень колоссальная сумма. 1,5 миллиарда рублей они заплатили Kanye West'у. А если деньги и остались ли они? Потому что суммы выплатов мы уже озвучили. Гонорар артиста, он был достаточно большой. Плюс была реклама. Часть денег, в принципе, уже подрядчикам было выплачено. И вот тут большой вопрос, останется ли на выплату тем, кто купил билеты.
15: Если Say Agency не найдет денег на выплату всем покупателям билетов, не исключена процедура банкротства. Могут быть и другие серьезные последствия, о которых рассказывает ведущий юрист Общества защиты прав потребителей Олег Фролов.
18: Практика моя была с туристическими агентствами, которые не могли отправить людей и, соответственно, просто брали деньги. Иногда прокуратура возбуждала уголовные дела и признавала это мошенничеством. И в этом случае, если сейчас организация не сможет выплатить деньги, то в дальнейшем будет аудиторская проверка, и если будет установлено, что при организации концерта не хватало денежных средств в обеспечении проведения такого концерта, а при этом они брали денежные средства у потребителей, продавали воздух, одним словом, то прокуратура большая вероятность, что возбудит уголовное дело, если организация со всеми потребителями не рассчитается.
15: В конце сентября газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщила, что петербургская полиция начала доследственную проверку в отношении Say Agency на предмет возможного мошенничества. Официально об этом пока не сообщалось. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
1: ВК вышла из состава участников компании «Интикетс», которая выступала агентом по продаже билетов на концерты Kanye West. Доля перешла компании, принадлежащей второму акционеру «Интикетс», Татьяне Кондратенко. Сделка состоялась 2 октября. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ВК. «Шум времени» открыл маяк. В Геленджике стартовал фестиваль актуального российского кино. «Маяк» проводит частный фонд «Кинопрайм», учрежденный бизнесменом Романом Абрамовичем. В конкурсной программе 11 авторских картин. Фестиваль открыла новая работа Алексея Учителя, посвященная Дмитрию Шостаковичу. Ее показали вне конкурса. Подробнее Александра Сидорова.
19: Алексей Учитель, презентуя собравшимся свой «Шум времени», сказал, что это притча о гении, и что он работал над этой картиной 4 года. Это видно. Получилось действительно масштабное, красивое, дорогое. Дорогое кино, которое, как часто бывает у учителя, вызовет дискуссии. Как минимум потому, что наследники Дмитрия Шостаковича добро на съемки не дали. Поэтому и фамилия Шостаковича в кадре не звучит, и музыка его тоже не исполняется. Все написал современный композитор Антон Светличный. Только в финале есть текстовое посвящение именно Шостаковичу. Мне, честно признаюсь, оригинальной музыки Шостаковича в фильме не хватило. Но Алексей Ефимович сказал, что смонтировал фильм в двух версиях. С оригинальной музыкой и со специально сочиненной под этот проект. И через 26 лет, когда истекут авторские права у наследников Шостаковича и музыка станет народным достоянием, учитель надеется, что уже его дети выпустят вторую версию этого кино. То, как композитора сыграл актер Олег Савцов, которого ранее я видела в Театре наций, показалось убедительным, хотя образ очень гротескный и противоречивый. На экране талантливый, но достаточно малодушный, моментами даже подлый человек. Однако Савцов внешне похож на Шостаковича и играет прекрасно. Ему веришь. Для широкого зрителя, который ходит в кино, Савцов – лицо относительно новое. Но вообще кинозвезд в «Шуме времени» очень много. Евгений Цыганов сыграл Сергея Сергеевича, то есть условного Прокофьева, сначала его не узнать. Так же, как и Никиту Кологривого, которого тщательно загримировали. Роль маршала Тухачевского, который дружил с Шостаковичем, исполнил Данила Козловский. Но он в кадре пробудет недолго. В 1937-м Тухачевского арестовали и репрессировали. Вообще, этой теме в фильме уделено много внимания. Репрессии тут соседствуют с парадами на Красной площади, эмоциональными партсобраниями и безудержными танцами. Темп у «Шума времени» бешеный. Учитель стремительно перескакивает из одного периода жизни Шостаковича в другой, из его молодости и увлеченности женщинами и музыкой в его поездку в Штаты, где ему диагностировали боковой амиотрофический склероз, из личных трагедий во всесоюзные. Но если подключаешься к этому ритму, то отчетливо слышишь страшный «Шум времени» Шостаковича. Фильм после показа на фестивале активно обсуждают. будут. И чувствуется, что когда он доберется до проката в марте следующего года, он тоже будет громким событием. У «Шума времени» уже есть прокатное удостоверение. Возрастное ограничение 12+. Мне показалось, что «Шум времени» – хороший старт для «Маяка». Дальше нас ожидает еще несколько больших премьер вне конкурса. В частности, «Четыре жизни Петра Мамонова» от Павла Лунгина. А в конкурсной программе 11 картин, 7 из которых – дебюты. Александра Сидорова, «Бизнес ФМ», Геленджик.
3: Вначале был бизнес.
20: Как появлялись города?
21: Сольвычегодск, Архангельская область, 2000 жителей. Первое поселение у Соленого озера упоминается в летописях 15 века. И люди здесь добывали, варили и продавали соль. К 17 веку стал центром добычи соли на Русском Севере. Город с 1796 года.
3: Как появлялись города? На Бизнес ФМ.
12: Компании и корпорации.
22: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
22: ВК вышла из состава участников компании «Интикетс», которая выступала агентом по продаже билетов на концерты рэпера Канье Уэста. ООО «Компания ВК» продала 40% доли, которую купила в мае 2024 года, чтобы развивать пушкинскую карту. По данным «Спарк», доля перешла ООО «ТКИ», которая стала 100% владельцем системы продаж билетов для учреждений культуры. ВК заявила, что продолжит развивать сервис ВК-билеты и поддерживать пушкинскую карту на своих технологиях. Volvo зарегистрировала товарный знак в России. Под ним компания сможет продавать машины, двигатели и моторы для наземных транспортных средств, а также оказывать услуги по ремонту и техобслуживанию машинного оборудования. При этом Volvo Trucks одним из первых приостановил продажу и производство автомобилей в России в конце февраля 2022 года. Новая BMW 3 серии приедет в Москву в феврале-марте 2027 года, выяснила Autonews.ru. Дилер BMW Евросиб подтвердил возможность заказа. Базовая версия BMW 318 подпадает под льготный утильсбор. В России она будет стоить не менее 7 миллионов рублей. Другие версии 320 и M350 X-Drive цены пока не сообщаются. В Германии BMW 318 стоит при перерасчете в рубли от 4 миллионов 700 тысяч рублей, BMW 320 от 5 миллионов 200, а M350 X-Drive от 7 миллионов 600 тысяч рублей.
12: Отставки и назначения.
22: Руководитель подразделения по безопасности OpenAI Дэвид Робинсон ушел в отставку, сообщил Business Insider. Портал пишет, что это стало очередным свидетельством нестабильности подразделения. Уход специалиста совпал с увольнением из компании трех разработчиков якобы за разглашение конфиденциальной информации третьим лицам, а также скандалом со взломом платформы машинного обучения Hugging Face. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок завис в безыдейном боковике. Минувшую неделю индекс Мосбиржи закрыл нейтрально, так и не победив отметку в 2300 пунктов. Рубль ослаб. Юань на Мосбирже вырос до 12,5 рублей. Официальный курс доллара Центробанка с 3 октября подорожал до 83 рублей. Нефть в пятницу ситуативно отреагировала падением на решение «Большой семерки» высвободить на рынок запасы дизельного топлива и сырой нефти. Однако на выходных котировки марки Brent вновь торговались выше 102 долларов за баррель. ОПЕК Плюс в воскресенье также оставила квоты по добыче нефти в ноябре без изменений. Пока фундаментальных изменений не видно, смешанные движения на рынке продолжатся, говорит инвестстратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
23: За последнюю неделю российский фондовый рынок торговался в боковом тренде, и пока нет каких-то предпосылок для каких-то резких движений. Скорее всего, на открытии торгов в понедельник индекс Мосбиржи откроется нейтральный. Выше расти мешают геополитические риски и отсутствие прогресса в мирных переговорах по Украине, но в то же время рынок не готов падать, так как цены на нефть Brent торгуются выше 100 долларов за баррель. Очень низкие объемы торгов были на прошлой неделе, это говорит об апатии биржевиков, но, скорее всего, лучше рынка будут бумаги нефтяного сектора. Что касается цен на нефть, то Brent будет торговаться выше 100 долларов за баррель, но конкретно динамика котировок будет зависеть от новостей по Ближнему Востоку. Важным событием событием ближайшей недели является объявление Минфином параметра о валютах интервенции в октябре. Скорее всего, объем покупок валюты увеличится, и поэтому это приведет к умеренному ослаблению рубля. Рубль может опуститься ниже отметок 85 рублей за доллар. Также участники рынка будут внимательно следить за данными по недельной инфляции. Чем ближе заседание Центрального банка, тем более актуальны являются данные по инфляции. Пока скорее рынок настроен на то, что Центральный банк может сохранить в очередной раз ключевую ставку на прежнем уровне из-за роста показателей устойчивой инфляции.
1: Сергей Сувяров, инвестстратег УК «Ари Капитал». Настроения инвесторов также будут зависеть от промежуточных сигналов по ключевым ставкам, минутки ФРС в Штатах, которые могут повлиять на мировые рынки, и недельные данные по инфляции, приближающие нас к опорному заседанию Центробанка по ставке 23 октября. Есть также ряд интересных корпоративных событий, говорит директор по инвестициям УК «Ринкап» Илья Голубов.
0: В конце недели будут последние дни с дивидендами вот таких бумаг «Новатек», «Тинькофф» и «Никель». Интересно будет посмотреть на минутки Феда, которые выйдут посреди недели, то, как Центральный банк США обсуждал и рассуждал по поводу ставок, потому что это, разумеется, будет оказывать на ставки во всем мире. Если же говорить про Россию, то здесь по-прежнему геополитика и экономика главенствуют. Если с геополитикой все пока не определенно, то в экономическом плане будем также наблюдать за недельными цифрами по инфляции. 23 октября состоится опорное заседание Центрального банка, и, в принципе, уже к тому моменту мы видим выше параметры бюджета и все остальное, соответственно, там налоговые изменения. Поэтому, разумеется, то, как на это все отреагирует регулятор. Ждем их каких-то комментариев. Будем ждать вот этого опорного заседания. Если говорить про нефть, то здесь, разумеется, Армузский пролив. Наше все пока остается заявление различных сторон этого конфликта, особенно да, там в преддверии выборов как на Ближнем Востоке, так и выборов промежуточных в Соединенных Штатах Америки, они, разумеется, наверное, где-то будут вызывать некую нервозность у инвесторов, типа, да, вот, различными заявлениями. Но пока да, нефть торгуется вот на таких чуть-чуть, наверное, более высоких уровнях, чем несколько месяцев назад, при том, что сама ситуация, в принципе, не изменилась в худшую сторону, а с учетом того, что нефть более активно ходит через Армузский пролив, и, в принципе, из стран тарифа больше нефти поступает, то в котировке чуть выше, чем должны были бы быть. Но это, опять-таки, все говорит о нервозности.
1: Илья Голубов, директор по инвестициям УК «Ринкап». Официальный курс доллара 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, юаня 12 рублей 43 копейки. На этой неделе были опубликованы исследования двух препаратов под интригующими заголовками. Один для похудения, CBL-514, может подарить вам плоский живот всего за несколько недель. И в отличие от Оземпика, он воздействует непосредственно на жировые отложения. А второй – креатин, популярная добавка, которая увеличивает силу даже без тренировок.
2: Подробности. Новый препарат для похудения CBL-514 от тайваньской Calliway Pharmaceuticals – это инъекция, которая действует не на аппетит, как, например, Оземпик, а прямо на жир в области живота. Он запускает саморазрушение жировых клеток в месте укола и уменьшает как подкожный, так и висцерарный жир. Побочные эффекты, как пишут авторы исследования, в основном легкие – боль, отек и покраснение в месте укола. Серьезных не зарегистрировано. В отличие от Оземпика, препарат, вероятно, меньше влияет на потерю мышц и лучше защищает от возврата веса. Разрушенные жировые клетки плохо восстанавливаются. Пока долгосрочный эффект после отмены доказан только на крысах. Сейчас препарат переходит в третью фазу клинических испытаний, последнюю перед одобрением американского FDA. Второе исследование посвящено креатину. Оно показало, что популярная добавка может увеличивать силу и мышечную массу даже у людей, которые не начали тренироваться. 12 недель одна группа принимала 10 граммов креатина в день. Другая плацебо. Даже те, кто не занимался спортом, на креатине увеличили мышечную массу и силу в жиме лежа и жиме ногами. Исследование небольшое, всего 64 человека. Раньше данные о креатине без тренировок были противоречивыми. Креатин не заменяет физические упражнения, доза 10 граммов очень высокая, примерно как 2 килограмма мяса или рыбы в день. А производитель креатина, немецкая компания Alzheim, поставляла добавку и финансировала часть анализов.
1: Врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова высказывает настороженное отношение к обоим средствам.
4: Массовая гибель клеток может вызвать компенсаторное развитие спайк, как при любой гибели клеток, при любом воспалении. У воспалительных реакциях как раз говорят те моменты в исследовании, которые показывали покраснение, воспалительную реакцию в области введения инъекционного препарата. Если у нас образуются грубые спайки, то это может нарушить внешний вид живота, точно так же, как в свое время было на неудачно проведенных липосакциях, когда животик шел буграми и выглядел в конце концов некрасиво. Но и это еще не все. Такой препарат, конечно, будет популярен как похудение без диет, а вот если человек пользуется такой методикой и не применяет диету, то жир все равно будет накапливаться. И при гиперкалорийном питании жир все равно начнет откладываться туда, куда сможет. То есть нередкая ситуация, жировые отложения на спине, плечах. В любом случае, пока мы волшебной палочки не изобрели, от питания правильно построенного мы не уйдем. Что же касается креатина. Креатин действительно такая популярная спортивная добавка, но настораживает то, что его исследовали для набора мышечной массы у людей, не занимающихся практически спортом. Так вот, когда проводились исследования креатина, в том числе на животных, брали группу животных, которые двигались, и животные, которые были малоподвижны, то выяснилось, что у малоподвижных животных, в конце концов, на креатине происходит поражение печени и почек. То же самое возможно у человека, и, собственно, уже имеющиеся заболевания печени и почек, если такие заболевания есть, то креатин окажется вреден для таких людей. И вообще высокий уровень креатина в крови считается не нормой. Хотя спортсменам и людям, активно занимающимся фитнесом, считается, что креатин достаточно безопасен для применения, если человек исходно здоров.
1: Анна Белоусова, врач-диетолог. А еще, как утверждают британские ученые из Ливерпульского университета, вместо воды во время похудения можно пить колу без сахара. В исследовании участвовали около 500 человек. Те, кто пил напитки без сахара, за 2 года сохранили снижение веса почти на 5 килограмм, а участники из группы воды на 3,7 килограмма. Заметной разницы в аппетите между группами исследователей не обнаружили, но исследование финансировалось Американской ассоциацией производителей напитков.
20: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
5: Мне в длительный тест дали «Москвич-70», на котором коротко удалось покататься весной на Кавказе. Донорский бренд в данном случае MG. Модель HS в Китае не очень пошла и теперь продается только на экспорт. В нашем случае под брендом «Москвича». На рынок автомобиль вышел с 2 двигателями. Оба турбированные бензиновые. 1,5-литровый, 150 лошадиных сил в паре с 7-ступенчатым роботом, и 2-литровый с классическим 9-ступенчатым автоматом, 200 лошадей. У меня в тесте младшая версия. Первое, на что обращаю внимание, это пауза при нажатии на газ. Робот как будто бы немного бережет себя, не давая мотору раскрутиться сразу. В салоне в сравнении с «Москвичом» Жаком тоже стало лучше. Неплохая эко-кожа и пластик, симпатичный руль со скосами, намекает на динамику. Перед лицом большой экран, объединяющий приборную панель и дисплей информационно-развлекательной системы. Русификация хорошая, иероглифы нигде не вылезли, и ошибками русского языка машина меня не раздражала. Сзади я почти вытянула ноги. Для среднеразмерного кроссовера колесная база 2,76 – хороший показатель, хотя сама машина не так уж велика. Ее длина 2 метра 65 сантиметров. На загородной дорожке от души была возможность покататься по извилистым пустым маршрутам. Из плюсов – машину практически не качает. Из минусов – зажатая подвеска. Стоит вам попасть на какую-то неровность, вы хорошо прочувствуете это своим позвоночником. В городе на хорошей дороге проблем не чувствуется. На удивление, хорошие тормоза ни разу не подвели. Что не скажешь об обзорности назад. Форма кузова такова, что к заднему стеклу корма как будто бы сужается, и в зеркало заднего вида смотришь, как в бойницу. Такая машина, как у меня в тесте, без скидок и спецусловий обойдется в 3 100 000 рублей. Завоюет ли она популярность на нашем рынке? Сложно сказать. В этом бюджете уже много китайских конкурентов.
20: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
13: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минобороны сообщило, что в порту Черноморск, а также акваториях Бугского лимана и Черного моря поражены 4 судна. Они доставляли грузы для ВСУ. Российские военные нанесли по ним удары дронами «Герань-4» «Сикер». Также военные заявили, что беспилотники нанесли удары, поразили северный автотранспортный мост через Днепр в Киеве. По всему Киеву через тотальные перебои со светом. В воскресенье над 11 регионами России и морями сбито 280 украинских беспилотников. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что американские власти могут не принимать решение о введении новых антироссийских санкций до конца 30-дневного срока, указанного в подписанном Трампом законе. Это же касается возможного введения пошлин в отношении крупнейших покупателей нефти и газа из России. Вашингтон должен оценить все возможные последствия и компромиссы. Как заявил Райт, Трамп работает непрерывно над завершением украинского конфликта. Идет постоянный диалог с обеими сторонами. Полиция задержала 65 человек в Москве на митинге КПРФ в годовщину расстрела Дома Советов, сообщила пресс-служба партии. Зампред ЦК КПРФ Новиков заявил, что партия работает над освобождением задержанных. По его словам, в этом году людей на акции собралось заметно больше, чем в прошлом. На Краснопресненской заставе проходил митинг памяти событий 93-го года. Тогда в результате противостояния президента Бориса Ельцина и Верховного Совета погибли более 150 человек. Во Франции до 500 школ останутся закрытыми в понедельник 5 октября на фоне продолжающихся протестов старшеклассников по всей стране. Министр образования Эдуард Жефрей сообщил, что 24 школы были подожжены или разгромлены в результате акций против нехватки учителей и запущенного состояния школьных зданий. Десятки людей получили ранения, полиция задержала сотни человек. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Снова до Силва или опять Болсонару? В Бразилии выборы президента, на которых действующему лидеру страны противостоит сын его предшественника. От исхода голосования зависит, устоит ли последняя крупная левая крепость Южной Америки или сдаст позиции правым силам. Как результаты выборов могут повлиять на отношения Бразилии с Россией? Судебные тяжбы с неочевидным результатом. После отмены моратория на взыскание неустойки за просрочку ввода жилья дольщики отправились в суды требовать застройщиков компенсации. Однако, как показала практика, получают они меньше, чем рассчитывали. Разбираемся, почему так. Ажиотажа нет и, похоже, не будет. Предстоящее повышение утильсбора не подстегнуло спрос на иномарки, как это было прошлой осенью. Ставка со следующего года планово вырастет на 10-20%. Что это означает в переводе на рубли и в ценах на автомобили? Все подробности в эфире «Бизнес FM». В Бразилии выбирают президента. Основная борьба идет между действующим главой государства Лулой да Силой и сыном его предшественника, сенатором Флавио Болсонару. По последним опросам, разрыв между ними всего несколько процентов. Подробнее Олеся Савойскина.
6: Сейчас проходит первый тур. Кандидатов 12, но реальная борьба идет между двумя. 4 года спустя Лула снова выходит против Болсонару. Только теперь вместо Жаира его сын Флавио. В 22-м Лула выиграл второй тур с минимальным перевесом. На этот раз 80-летний президент идет за 4-м сроком, а для 45-летнего Флавио это первая президентская кампания. Гонка очень плотная. Последний опрос дает Луле 45%, Болсонару 42%. Чтобы победить, нужно набрать больше половины голосов. Главный вопрос, решится ли все уже в первом туре. Во внутренней политике позиции кандидатов заметно расходятся. Лула предлагает сохранять социальные программы и сократить рабочую неделю до 40 часов. Флавио делает ставку на снижение налогов и госрасходов, а одним из приоритетов называет безопасность. Ножницы стали одним из символов его кампании. Ими Болсонару обещает резать расходы. Какие настроения сейчас в Рио-де-Жанейро и кого поддерживают избиратели, рассказывает местный русский гид Алексей Ренсков.
7: Я уже проголосовал на моем участке. Сейчас я на другом участке жду, когда мои друзья проголосуют. И по этикеткам, по лозунгам, по флагам, которые я вижу на выборных участках, народ очень сильно клонен
8: должен выбрать президент, который сейчас у власти. А если раньше все ходили в майках Бразилии, этих желто-зеленых, которые за 4 года при прошлом президенте олицетворяли с этим движением Новой Бразилии, этим с радикализмом правым Бразилии, сейчас уже практически нет этих майк. Это очень сильно разнится с выборами, которые были до этого.
9: Что касается внешней политики, Лула выступает за многополярный мир и развитие БРИКС. Флавио заметно ближе к Дональду Трампу. Среди главных партнеров он называет США, Аргентину и Израиль. А БРИКС в его предвыборной программе вообще не упомянут. Сам Флавио допускал выход страны из объединения. При этом Россия остается одним из ключевых торговых партнеров Бразилии. Например, на удобрения приходится около 26% импорта латиноамериканской страны. Насколько при победе Болсонару может измениться курс страны и что это будет означать для России, говорит главред журнала «Латинская Америка» профессор СПбГУ Виктор Хейфиц.
10: Если говорить о БРИКС, хоть Болсонару заявлял, что из него выйдет, я не думаю, что пойдет дальше заявлений. Скорее всего, он будет использовать БРИКС в том, что нужно Бразилии с точки зрения экономики, как и его отец делал. Очень прагматично, Флавио еще более прагматичный, чем его отец, но при этом минимизирует политические вопросы, которые могут обсуждаться в БРИКС. В целом, для России это не повод для серьезного беспокойства. Большинство российских проектов, скорее всего, будут спокойно продолжаться. Они не политические, не экономические. Кроме самого президента, в Бразилии есть еще суд, влиятельный парламент, элиты. Они тоже будут корректировать возможные резкие движения главы государства. Поэтому поворотов серьезных я не жду, по крайней мере, для нашей страны.
9: У обоих кандидатов за плечами громкие уголовные истории. Отец Флавио, Жаир Болсонару, в прошлом году получил 27 лет тюрьмы за попытку переворота. Флавио выступает за его амнистию. Сам Лула тоже сидел, и не раз. В 80-м, еще будучи профсоюзным лидером, он провел 31 день в тюрьме после организации забастовки, а в 18-м был приговорен по коррупционному делу и провел за решеткой около полутора лет. Позже его приговоры аннулировали. Если сейчас победитель не определится, второй тур пройдет 25 октября. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Бизнес FM.

0: В 2025-м еще действовал мораторий на взыскание с застройщиков неустойки. С этого года его отменили. Значит, что если компания допустила просрочку уже в этом году, то с нее можно взыскать деньги. В случае нашего героя за 2 месяца. Дольщик пошел в суд и ожидаемо выиграл. Но присудили ему в 2 раза меньше, чем он предполагал. Дело в том, что сумма рассчитывается по формуле, исходя из ставки ЦБ. Летом прошлого года, когда застройщик по договору должен был сдать квартиру, она составляла 20%, но суд посчитал по ставке в 7,5%.
1: По ставке 20%, там сумма около 1 000 000, а присудили в итоге 500 тысяч по ставке 7,5%, включая там моральную компенсацию. У нас молодая семья, это первая наша квартира, мы до этого всегда жили на съемной в Московской области, и эти деньги очень бы пригодились, тем более, что мы рассчитывали переехать все-таки в 2025 году, а переезжаем только вот сейчас, на этой неделе.
0: Все дело в постановлении правительства, которое описывает детали взыскания штрафов с застройщиков. Не вдаваясь слишком в юридические подробности, из него следует, что если застройщик не исполнил обязательства с июля 23 по декабрь 25, то после отмены моратория просрочку рассчитывают по ставке ЦБ не более 7,5%. Правда, там есть важные тонкости, о чем говорят юристы, защищающие дольщиков. Еще один пункт этого же постановления можно трактовать так. В случае, если жилье не сдали в прошлом году, то положение о ставке в 7,5% не применяется. И на эту тему дольщики сейчас спорят с девелоперами в апелляциях. Комментарий председателя адвокатов Москвы АБС Антона Бакулина.
2: Тут формируется текущая правоприменительная практика с учетом того, что у нас имелось мораторий и ограничение в неустойке и в ее размере, который был установлен постановлением правительства. Вот из совокупности данных документов и норм, которые суд применяет при рассмотрении дела, и родились как раз 7,5%. Я тут даю оценку случившемуся факту как не некое вопиющее нарушение, а как вот возможность интерпретации тех законов и той правоприменительной практики, которая на сегодняшний день существует.
0: Юридические тонкости понять не так просто. Но если говорить о деньгах, дольщикам присуждают на 100 000 рублей меньше, чем они рассчитывали. И чем дороже квартира, тем серьезнее упущенные суммы. Это могут быть и миллионы. На ситуацию можно взглянуть и по-другому. Дольщики выигрывают суды, но и застройщикам придется заплатить меньше, чем требуют. Получается такой баланс интересов. И здесь стоит вспомнить недавние подсчеты Коммерсанта. У крупнейших девелоперов в этом году либо сократилась прибыль, либо убытки. Поэтому позиция судов со стороны выглядит как и вашим, и нашим. Мнение застройщиков мы попросили сформулировать управляющего партнера группы компаний «Живи» и акционера группы компаний «РКС Development» Станислава Сагиряна.
3: Если застройщик во время кризиса опаздывает с сроками ввода в эксплуатацию, то это может быть связано не просто с тем, что он раздолбай, и он просто плохо организован, а с тем, что он испытывает финансовые проблемы. Дальше, если суды пойдут и начнут присуждать большие компенсации в пользу дольщиков, это может привести к тому, что какие-то другие объекты этот горе-девелопер уже не достроит. С 20-й ставкой застройщик, который платит 20+, который закладывали 8-10 ставку, мы видим, что там никакого радужного оптимизма на индустрии нет.
0: И еще один шаг государства в сторону девелоперов. Отсудить деньги за просрочку в этом году можно прямо сейчас. Но выплаты по закону начнутся только в следующем. То есть придется подождать и пока непонятно сколько. Зато на стороне дольщиков есть аргумент для того, чтобы решить с застройщиком другие вопросы. Например, одному моему знакомому тоже сдали жилье с просрочкой. И у него после окончания строительства на 2 метра увеличилась площадь квартиры. Это тоже 100 000 000, которые по договору нужно доплатить здесь и сейчас. Иначе не получишь право собственности. История нередкая. Обсудив ситуацию, дольщик подписал с застройщиком документы. Первый не идет в суд, второй дарит ему эти метры. И в целом оба остались довольны друг другом, потому что договорились. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Платить за шлагбаум в московских дворах придется даже без машины. Московский Дептранс унифицировал оплату дворовых шлагбаумов. Платеж включается в квитанцию за коммуналку и составляет 90 рублей в месяц за жилое помещение и 300 за нежилое. Пенсионеры и члены многодетных семей платят вдвое меньше. При этом платеж привязан к помещению, а не к автомобилю, поэтому его и платят даже те, у кого машины нет. Оплата касается шлагбаумов, установленных городом, а конкретно администратором Московского

0: Ленинградского парковочного пространства и не касается ограждений, поставленных самими жителями. Первый год установки бесплатно, со второго платеж включается в коммуналку, но только с согласия общего собрания собственников, комментирует председатель жилищного союза Москвы юрист Константин Крохин.
1: Если говорить о намерении властей, то последние годы местные власти пытаются ограничить права граждан, в том числе права собственности на общедомовое имущество, на земельные участки, которые должны входить в состав общедомового имущества, и, конечно, на право граждан самостоятельно управлять своим домом. Делается это на уровне регионального законодательства и местного. Если земля оформлена в общедолевую собственность, поставлена на кадастровый учет, судьба этого земельного участка, будь то шлагбаум, благоустройство, иные вопросы, должны решаться только на общем собрании собственников с 2/3 голосов. Если подобных решений не принято, то никакие решения, платежи, ограничения не имеют юридической силы. В том случае, если граждане приняли решение об установке шлагбаума для того, чтобы упорядочить использование своего земельного участка, в этом случае они вправе принять решение о том, что это имущество должно обслуживаться. Если такого решения сами собственники с 2/3 голосов не принимали, то никаких обязательных платежей или каких-то обязанностей со стороны граждан не возникает. То есть постановлением правительства города недостаточно, чтобы возложить на граждан обязанности гражданско-правового характера. Это касается всех земельных участков, которые входят в состав общедолевого имущества. Если же мы говорим о земле, которая принадлежит городу или федеральной власти, то в этом случае налогообложение земли и порядок использования может осуществляться органами федеральной власти или региональной власти. То есть, если собственность не частная, не общедолевая, не относится к многоквартирным домам, то налогообложение и порядок использования находятся в компетенции местных властей. Например, платная парковка на улично-дорожной сети. То есть, решением местной региональной власти может установлена быть обязанность оплачивать парковку на той территории, которая общего пользования, публичная. Ну, в основном, это улично-дорожная сеть.
0: Константин Крохин, председатель жилищного союза Москвы. Чтобы понять, в чьем владении находится шлагбаум, и является ли общим имуществом вашего дома, можно запросить выписку ЕГРН на земельный участок под домом. Но поскольку обращение в Росреестр и сама по себе выписка платная, информацию об участке, его границах, кадастровом номере и статусе можно получить на публичной кадастровой карте в интернете бесплатно.
2: Маргарин, родившийся в армии, и сыр, исчезнувший навсегда, фальшивки, которые чуть не разрушили империю, и огороды, которые ее спасли, державы, которые неожиданно поднимались, и страны, которые опускались на дно. Конфликты и экономика. Специальный проект уже в эфире «Бизнес ФМ». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Семерка. ОПЕК плюс решила сохранить действующие квоты по добыче нефти на ноябрь. Предельный уровень добычи нефти для лидеров сделки Саудовской Аравии и России сохранен на уровне 10 478 тысяч баррелей в сутки и 9 949 тысяч баррелей в сутки соответственно. Судоходство через Арктику достигло рекордного уровня на фоне таяния льдов и боевых действий на Ближнем Востоке, пишет Financial Times. Так, число рейсов по Северному морскому пути в сентябре составило 133, что почти в полтора раза больше августа и более чем в четверо превышает показатель 22 года. Почти половина транзитов пришлась на суда под российским флагом, отмечает газета. Искусственный интеллект внедряет уже каждая 20-я крупная компания в России. В добыче и обработке 14%. При этом навыками работы с нейросетями обладают лишь чуть более 3% сотрудников. В отдельных компаниях искусственный интеллект уже экономит сотни тысяч рабочих часов и миллиарды рублей. Цены на кофе в России снизились на 2% с начала года. Килограмм растворимого кофе теперь стоит около 4148 рублей, а в зернах и молотый 2051 рубль, сообщил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. По его словам, на российском рынке кофе в текущем году наблюдается стабилизация цен после значительного повышения годом ранее. Такая тенденция может сохраниться при условии хорошего урожая в странах-производителях. Богатейшие россияне перечислили в этом году в бюджет страны 471 миллиард рублей. Это более 5 миллиардов 600 миллионов долларов. Их взносы обеспечили более процента всех государственных расходов, следует из данных бюджета. В России в 27-м году увеличат все виды пособий, об этом сообщает ТАСС. С 1 января на 6,8% проиндексируют, в том числе единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Индексация будет проходить в несколько этапов. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Новая неделя в московском регионе начнется с ежедневных дождей и потепления. Уже в понедельник и вторник в столице ожидается 13-14 градусов тепла против воскресных 11, но периодически будет моросить дождь. В среду и четверг осадки возьмут паузу, а в пятницу и выходные вновь вернутся в Москву, но принесут с собой потепление до 18 градусов. Продолжает обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
4: В понедельник днем облаков станет уже повсеместно больше, пойдут дожди. Температура воздуха днем после прохождения теплого фронта уже составит от 13 до 14 градусов тепла. Опять же, везде по-разному. Все будет зависеть от того, где будет теплый атмосферный фронт. В ночь на вторник температура воздуха не будет уже опускаться ниже 6 градусов и достигнет всюду 80 градусов тепла. Заморозков этой ночью не ожидаются. Осадки продолжатся и во вторник ночью, и во вторник днем. И вновь температура днем во вторник будет тоже держаться около 13 градусов тепла. С отходом атмосферного фронта потеплее. В середине недели, начиная со среды, температура воздуха будет штурмовать 15-градусную отметку, а уже ближе к пятнице, скорее всего, упрется в плюс 18. То есть это такой некий привет лета нам. Ну а дело в том, что, скорее всего, те 17-18 градусов, которые все ждут в пятницу, ну, скорее всего, будет все-таки ниже температура. А во-вторых, это будет связано с приближением уже другого циклона, который вновь будет влиять на температуру через прохождение теплого атмосферного фронта. Соответственно, мы будем находиться в теплой воздушной массе. И поскольку это циклон, скорее всего, не обойдется без дождей в пятницу. То есть температура будет воздуха повыше, чем сейчас. Но дожди все-таки вероятны, и они испортят вот эту магию. Если у вас будет возможность погулять в середине недели, то как раз в среду и четверг ожидается более-менее без осадков. И золотая осень в московском регионе еще продолжается.
0: Алексей Сафонов, обозреватель погоды проекта «Метеовеб». Минувшая ночь стала самой холодной в Москве, а с начала осени всего 2 градуса выше нуля. На следующей неделе ночная температура будет колебаться от плюс 6 до плюс 8 градусов. Новая волна повышения утильсбора не привела к ажиотажу на автомобильном рынке. В следующем году утильсбор планово вырастет на 10-20%, но в отличие от прошлого года, этой осенью россияне не выстроились в очередь, чтобы успеть купить машину до ее очередного подорожания. Иван Медведев подробнее.
5: Увеличение выплат на 10-20% звучит не очень драматично, пока не начнешь переводить проценты в рубли. Так, если за двухлитровую 173-сильную Toyota Camry сегодня нужно заплатить 900 тысяч рублей утильсбора, в следующем году придется отдать уже 990 тысяч. Столько же прибавит утильсбор на RAV4. Чуть больше, на 101 тысячу, вырастет утильсбор на Volkswagen Tiguan и Kia Sportage. А вот утильсбор на Land Cruiser 300 прибавит уже 353 тысячи рублей. Это если говорить о новых авто. Подержанная BMW X5 2021 года выпуска только из-за утиля подорожает почти на 400 тысяч. А, например, Lexus LX 570 больше, чем на полмиллиона. И в последний вагон перед повышением цен люди уже не запрыгивают, говорит основатель компании Ian Cars Евгений Забелин.
6: Те, кто хотел купить машину и был к этому готов, они ее заказывают сейчас. Но в целом повышение спроса значительным это никак не отражается, потому что повышение не такое большое на фоне стоимости автомобилей. Поскольку на сегодня сегодняшний день утилизационный сбор и так является высоким. Для автомобилей с пробегом свыше 160 лошадиных сил он вообще заградительный.
5: Не видя ажиотажного спроса, дилеры в этом году не стали забивать стоки. Продолжает директор по маркетингу группы компаний «Авилон» Юрий Блинов.
7: Если мы вспомним, что было год назад, когда сроки сместили на один месяц, был действительно ажиотаж, люди себе заказывали автомобили. Сейчас же дилеры и крупные игроки, кто занимается параллельным импортом, действительно разместили заказы, чтобы автомобили до конца года успели прийти под старый утиль. При этом это не такие большие стоки, как было ранее, поскольку стоки содержать очень дорого. И здесь уже дилеры работают над балансом экономики между автомобилем в наличии, который можно будет впоследствии продать дороже, или вообще не заниматься этим направлением, или поставлять автомобили под заказ конкретных клиентов.
5: Но вот что крайне трудно понять и принять. Пятилетняя BMW X6 сегодня стоит от 7 миллионов рублей, а утильсбор на нее уже 3 миллиона 873 тысячи рублей. Больше половины от стоимости автомобиля. То, что он вырастет до 4 миллионов 261 тысячи, уже, наверное, мало кого волнует. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
0: Искусственный интеллект в суде. Российский рынок LegalTech вырос на 17%. Выручка крупнейших игроков рынка в прошлом году превысила 20 миллиардов рублей, пишет Forbes со ссылкой на агентство Smart Ranking. За счет чего растет рынок? Екатерина Штрыкова подробнее.
8: Самостоятельных решений ИИ в суде пока, к счастью, не принимает. На данном этапе это помощник. О том, какие задачи юристы сегодня готовы передавать алгоритмам, говорит менеджер по развитию сервиса нейроюрист от Яндекса Роман Янковский.
9: Наш сервис умеет отвечать на вопросы, искать нормативно-правовые акты, судебную практику в закрытой специализированной базе данных. Он умеет читать, редактировать, генерировать документы, презентации, вордовские файлы. Он умеет искать по пользовательским базам данных. Соответственно, в него можно загружать свои материалы. И в нем есть целый набор разнообразных команд для отдельных юридических задач. Подготовки договора, проверки рекламных материалов, сравнение нескольких документов, расшифровки аудиозаписей, например, аудиозаписи судебных заседаний и другие команды.
8: По словам юристов, наибольшим спросом сейчас пользуются цифровые решения для судебных споров, банкротства и налогов. Выручка производителей таких сервисов увеличилась на 25%. Примерно такую же динамику демонстрирует сектор комплаенса, проверка контрагентов и управление регуляторными рисками, а также инструменты для защиты интеллектуальной собственности. Все больше контента создается с помощью ИИ, зачастую с нарушением авторских прав, и ни один юрист уже не может проанализировать такие объемы информации. А искусственный интеллект может. Специальные сервисы оценивают перспективу урегулирования и самостоятельно готовят обращение к ответчику. Как рассказывают эксперты, около 60% таких дел завершаются в досудебном порядке. А самих споров, в которых применяются эти инструменты, уже тысяча, и их число будет неуклонно расти. В сентябре Верховный суд утвердил концепцию внедрения технологии искусственного интеллекта в российское судопроизводство. По словам юристов, документ носит революционный характер. Он позволит использовать ИИ при проверке поступающих документов, протоколировании судебных заседаний, анализе материалов и доказательств, поиске судебной практики и даже при подготовке проектов судебных актов. Планируется, что к 30-му году 95% судов будут пользоваться нейросетями на постоянной основе. Однако пока, по оценке консалтинговой компании Legal Talents, полностью автономные системы, которые не нуждаются в одобрении человека, встречаются лишь в 5-7% проектов. И далеко не все юристы готовы слепо доверять искусственному интеллекту, говорит руководитель практики по защите активов от адвокатского бюро КРП Ольга Самарина.
10: За ошибки ИИ ответственность всегда несет человек, к которому обратились за юридической помощью. И не так давно были опубликованы несколько дел с использованием искусственного интеллекта, где мы видели, что искусственный интеллект имеет ряд недостатков. Он выдумывает нормы права, которых не существует, либо ссылается уже на устаревшие законы, а также он фантазирует судебную практику, которая нерелевантна к тем делам, о которых у нас ведутся судебные споры.
8: В Кемерове, когда адвокаты по делу о задолженности по бухгалтерским услугам попросили нейросеть построить линию защиты, в процессе выяснилось, что алгоритм сослался на несуществующие нормативно-правовые акты. В итоге этих юристов этот же суд оштрафовал на 50 тысяч рублей за неуважение к себе. Екатерина Штрыкова, Богдан Усманов, Бизнес FM.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
0: Для рынка жилой аренды настали трудные времена. И статистика ЦИАНа, подводящая итоги третьего квартала, это подтверждает. Спрос в этом году оказался ниже прошлогоднего. Просмотры объявлений на ЦИАНе на 19% выше, чем во втором квартале, но на 11% ниже, чем в третьем квартале 2025 года. По оценкам Авито недвижимости, за год выбор квартир в аренду вырос минимум на четверть. И в ЦИАНе констатируют, что по сравнению с прошлым сентябрем однокомнатные квартиры сейчас сдаются дешевле на 2,2%, двухкомнатные на 5,7%. Впервые с 2020 года на рынке долгосрочной аренды не зафиксирован рост ставок год к году. А дальше цены могут еще сократиться на 5-6% от сегодняшних уровней. Впрочем, столичные риэлторы особых причин для пессимизма не видят. По словам директора департамента вторичной недвижимости компании «Эстатет» Юлии Дымовой, рынок аренды Москвы чувствует себя стабильно, цены остаются достаточно спокойными, а ставки по-прежнему определяются местоположением, количеством представленных на рынке объявлений и качеством самого дома. И, наверное, этим все и ограничивается, делится наблюдениями эксперт. Среди арендных вариантов, с которыми арендодателям попроще выходить даже на нынешний рынок, Юлия Дымова выделяет готовые объекты небольшой площади в старом фонде, но с хорошим ремонтом, и небольшие студии в апарт-комплексах. На сегодняшний день их в Москве немного, но они есть. А эксперты Авито недвижимости собрали целую методичку из советов, связанных с подготовкой квартиры к выводу на арендный рынок. В частности, фотографировать жилье лучше в светлое время суток. Снятое о квартире видео должно быть непрерывным. И описание варианта правильнее делать не шаблонным, а заточенным под конкретную аудиторию арендаторов. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес.ФМ». Культ наличности. Лица на банкнотах.
11: В 2016 году американские ученые обнаружили неизвестную ранее рукопись сэра Уинстона Черчилля, в которой тот рассуждает о существовании жизни за пределами Земли. В 11-страничном эссе от 1939 года Черчилль размышляет о том, что в масштабах Вселенной человечество едва ли представляет собой нечто уникальное. А вот в границах Солнечной системы жизнь может зародиться только на Марсе и Венере, оптимистично резюмирует политик. Возможно, именно благодаря этому эссе британцы решили разместить портрет Черчилля на обороте инновационной 5-фунтовой купюры из полимерного пластика, которая вошла в обращение совсем недавно. На аверсе по традиции изображена королева Елизавета II, без лика которой не обходится ни одна британская банкнота.
2: Культ наличности на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил, что в воскресенье были сбиты 14 летевших на Москву украинских беспилотников. Росавиация вводила ограничения на полеты самолетов во всех трех крупных столичных аэропортах. Шереметьево, Внуково и Домодедово уже вернулись к штатному режиму работы. Также Росавиация сняла ограничения для аэропортов Нижнего Новгорода, Краснодара и Геленджика. Анатолий Кашпировский скончался от онкологического заболевания, повлекшего полиорганную недостаточность. Об этом ТАСС сообщил его племянник Юрий Мамаев. По его словам, Кашпировского похоронят 8 октября на Троекуровском кладбище. Он умер 3 числа в больнице. Ему было 87 лет. Председатель президентского руководящего совета Йемена объявил о начале военной операции по освобождению страны от хуситов. Решение о переходе от этапа подготовки к этапу освобождения было принято после того, как власти исчерпали все возможности для мирного урегулирования. Популярность партии канцлера Германии Фридриха Мерца ХДС опустилась до исторического минимума, а альтернатива для Германии, согласно опросам, поднялась до исторического максимума. Партия Мерца сейчас получает всего 18% поддержки, тогда как у АДГ 30%. Это исторический рекордный разрыв. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Внезапный визит Фридриха Мерца в Киев вызвал критику со стороны его политических оппонентов. Канцлер Германии пообещал выделить Украине больше миллиарда евро на помощь военным и энергетикам. На родине его обвинили в неоправданной расточительности. Почему? Вопрос о новых ассигнованиях на поддержку Киева рождает все больше дискуссий в Европе. Об этом в комментарии Георгия Бофта. В Самаре судебные приставы наложили арест на счета компании Say Agency, организатора отмененных концертов Kanye West. Сумма взыскания составила 115 тысяч рублей. Это далеко не последний иск. Объем претензий к агентству может вырасти многократно. Станет ли история с отменой выступления американского рэпера лебединой песней Say Agency? Тайваньские фармацевты опубликовали результаты исследования нового препарата для похудения. В отличие от широко известного Оземпика, он не гасит чувство голода, а в буквальном смысле сжигает жир. В чем плюсы и минусы такого метода и всем ли он подходит? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Фридрих Мерц изыскал лишний миллиард для Киева. Сопредседатель АДГ Алис Вайдел раскритиковала канцлера ФРГ за его поездку в Киев именно в тот момент, когда страна отмечает День германского единства. Канцлер ФРГ, по ее словам, отправился на Украину, чтобы пообещать Киеву новые миллиарды из денег немецких налогоплательщиков. А этих самых денег, подчеркнула она, катастрофически не хватает пенсионным и больничным кассам. В воскресенье Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев и пообещал помощь на 1,3 миллиарда евро. На этом фоне в ЕС идут дискуссии на тему выделения Киеву денег на покрытие бюджетного дефицита. Комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
12: В ходе визита в Киев Мерц обещал выделить миллиард на вооружение и еще 350 миллионов евро на восстановление энергетики. Это происходит в разгар дискуссии в ЕС о том, как закрыть дыру в украинском военном бюджете до конца года. Не хватает 8 миллиардов долларов. Общий дефицит военного бюджета уже 27 миллиардов. Из них 8-10 нужны авансом на контракты, без которых армия войдет в следующий год без нужных вооружений. Еще почти 20 миллиардов на денежное довольствие, выплаты семьям погибших и текущие расходы. Более 7 миллиардов Киев рассчитывал получить за счет внутренних ресурсов. Около 12 совместно с союзниками остаток как раз ожидали от ЕС. Однако эту новость в Брюсселе встретили с раздражением. Там такого не ждали. Формально деньги у ЕС есть. Еще в декабре прошлого года лидеры Евросоюза договорились о займе в 90 миллиардов евро на 26-27 годы, привлекаемых на рынках под гарантию бюджета ЕС. На текущий год было предусмотрено выделить до 45 миллиардов. Однако там есть встречные условия. Проведение реформ. Один из соответствующих законов Киев должен был принять еще в прошлом году, в том числе о независимости антикоррупционных структур. Переговоры Зеленского с Урсулой фон дер Ляйен позицию Еврокомиссии не сдвинули. Хотя украинский президент и настаивал, что Украина, защищая Европу, в условиях войны не может вовремя проводить реформы. И тут взоры вновь обратились к российским активам. Еще в конце августа Швеция, Польша, Нидерланды и Испания направили в Еврокомиссию письмо с призывом вновь проработать вопросы их использования. Инициативу поддержали 122 депутата Европарламента. Они предлагают перевести замороженные средства, более 200 миллиардов евро, из бельгийского депозитария Евроклир в новый инструмент ЕС, который принял бы на себя все обязательства перед Банком России и распределил бы юридические и финансовые риски между всеми странами Союза. Есть более мягкий вариант заморозить активы на 15-20 лет, поручить Евроклиру вновь инвестировать их и под будущий доход привлечь новый заем, примерно те же 90 миллиардов евро. Прямую конфискацию пока не поддержала ни одна страна. Премьер Бельгии Барт де Вевер твердо стоит на своем, называя такой ход ошибочный. Его условия прежние – полная солидарная ответственность стран ЕС за возможные потери, гарантии ликвидности и участие других держателей российских средств – Японии, Великобритании, Канады, Швейцарии и США. Российский суд уже обязал Евроклир выплатить более 200 миллиардов евро ущерба. К тому же инвесторы из третьих стран воспримут вывод активов из Евроклир как конфискацию и сделают выводы о надежности европейской юрисдикции. Можно ли сказать, что ЕС все же приближается к конфискации? Понемногу да. В 24-м решились изымать доходы от активов. В декабре 25-го пошли на бессрочную заморозку вместо продления раз в полгода. Тогда же в условия займа на 90 миллиардов записали, что Украина вернет его лишь после выплаты России репараций, а ЕС оставляет за собой право погасить долг из замороженных средств. Решающий момент наступит не сейчас. Текущий кредит рассчитан до конца следующего года, а с 2028-го начинается новый бюджетный цикл ЕС. Именно тогда Союз окажется перед выбором. Новые общие долги, против которых выступает Германия и ряд северных стран, прямые взносы из национальных бюджетов, которые не потянут Франция или Италия, либо российские деньги. На этом фоне Мерс показывает, что Германия платит, не дожидаясь Брюсселя. Плюс договорился об ускоренном производстве перехватчиков реактивных дронов компании «Квантум», а также совместном выпуске других видов дронов в Германии и Украине. Плюс совместная разработка дальнобойного оружия с радиусом более 1000 километров. Все это на фоне рекордного низкого рейтинга Мерца в 13%. Более половины немцев за его отставку. Почему же он тратит остатки политического капитала на Украину? Потому что не Украина причина его непопулярности. Немцы недовольны экономикой и буксующими реформами. Внешняя политика – одна из немногих сфер, где канцлер выглядит последовательным и сохраняет свободу рук. Германия только в этом году выделит более 11 миллиардов евро на военную помощь Киеву. К тому же значительная часть немецких денег возвращается в немецкую оборонку в виде заказов и совместных предприятий. По данным опросов, примерно половина немцев за усиление помощи Украине, если Россия не согласится на перемирие. За прекращение поддержки примерно треть. Хотя годом ранее военную помощь Киеву поддерживали две трети. На востоке страны противников помощи заметно больше, а среди избирателей альтернативы для Германии против порядка 80%. Иными словами, Украина – один из немногих вопросов, по которым канцлер пока совпадает с большинством. Это большинство размывается, а главный бенефициар – лидирующая в вопросах АДГ. Помогая Киеву, Мерц делает ставку на то, что эту часть его наследия оценят выше, чем все остальное.
0: Это был комментарий Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовта знает». Концерт отменили, билеты остались. Люди, заплатившие немалые деньги, чтобы попасть на выступление Канье Уэста, пытаются через суды добиться возврата денег. Выплаты пока носят единичный характер. Сама компания Say Agency, обещавшая привезти американского рэпера в Петербург, говорит, что начнет возвраты 12 октября. Михаил Задорожный продолжит.
13: Поклонники творчества Канье Уэста пока еще не начали массово судиться с организатором несостоявшегося концерта. На конец сентября было известно о 6 исках Say Agency на общую сумму около 1,5 миллиона рублей. Один из них был подан Самаре, и суд уже арестовал на счетах агентства 115 тысяч рублей в обеспечении этого иска. Правда, как следует из базы исполнительных производств, это решение еще не исполнено. По сведениям МЭШ, 40-летняя Валентина из Самары купила 2 билета для сына и его друга. После решения суда агентство вернуло ей деньги за сами билеты, 70 тысяч рублей. А вот 10% комиссию билетного сервиса нет. Воронежскому предпринимателю Евгению Рассказову, который подал первый иск организатору концертов Канье Уэста, повезло еще меньше. До заседания дело не дошло, никакие деньги ему не вернули.
14: Ждем назначенного дня. Юрист, соответственно, занимается. Ну, когда будет, тогда будет. Ничего нового пока нет. К сожалению, наш суд нам отказал в обеспечительной мере. Мы тоже подавали. Мы давали данные, что по прошлому году убытки. Ну вот, Воронежский суд отказал.
13: Покупателям билетов нашего Канье Уэста в Петербурге начали приходить сообщения с памяткой о возврате денег, передают РИА Новости. Выплаты обещают начать с 12 октября через сервис InTickets, который и продавал билеты на концерт. Утверждается, что деньги можно будет вернуть за все билеты, в том числе приобретенные во время специальной акции. Узнать подробности у гендиректора агентства Анны Супчевой нам не удалось. Она повесила трубку, когда услышала, что с ней хотят пообщаться журналисты, и на звонки больше не отвечала. По итогам прошлого года Say Agency получила убыток 163 миллиона рублей, и есть большие сомнения, что компания сможет расплатиться со всеми покупателями билетов на отмененный концерт, говорит гендиректор платформы TopHit.ru Павел Балашов.
15: Билетов было продано более 100 тысяч. По среднестатистической оценкам это порядка 3 миллиардов рублей суммарно. Это очень колоссальная сумма. 1,5 миллиарда рублей они заплатили Канье Уэсту. А если деньги, и остались ли они? Потому что суммы выплатов мы уже озвучили. Гонорар артиста, он был достаточно большой. Плюс была реклама. Часть денег, в принципе, уже подрядчикам было выплачено. И вот тут большой вопрос, останется ли на выплату тем, кто купил билеты.
13: Если Say Agency не найдет денег на выплату всем покупателям билетов, не исключена процедура банкротства. Могут быть и другие серьезные последствия, о которых рассказывает ведущий юрист общества защиты прав потребителей Олег Фрагов. Фролов.
16: В практике моей была с туристическими агентствами, которые не могли отправить людей и, соответственно, просто брали деньги. Иногда прокуратура возбуждала уголовные дела и признавала это мошенничеством. И в этом случае, если сейчас организация не сможет выплатить деньги, то в дальнейшем будет аудиторская проверка, и если будет установлено, что при организации концерта не хватало денежных средств в обеспечении проведения такого концерта, а при этом они брали денежные средства у потребителей, продавали воздух, одним словом, то прокуратура, большая вероятность, что возбудит уголовное дело, если организация со всеми потребителями не рассчитается.
13: В конце сентября газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщила, что петербургская полиция начала доследственную проверку в отношении Say Agency на предмет возможного мошенничества. Официально об этом пока не сообщалось. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
0: ВК вышла из состава участников компании «Интикетс», которая выступала агентом по продаже билетов на концерты Канье Уэста. Доля перешла компании, принадлежащей второму акционеру «Интикетс», Татьяне Кондратенко. Сделка состоялась 2 октября. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ВК. «Шум времени» открыл маяк. В Геленджике стартовал фестиваль актуального российского кино. «Маяк» проводит частный фонд «Кинопрайм», учрежденный бизнесменом Романом Абрамовичем. В конкурсной программе 11 авторских картин. Фестиваль открыла новая работа Алексея Учителя, посвященная Дмитрию Шостаковичу. Ее показали вне конкурса. Подробнее Александра Сидорова.
17: Алексей Учитель, презентуя собравшимся свой «Шум времени», сказал, что это притча о гении, и что он работал над этой картиной 4 года. Это видно. Получилось действительно масштабное, красивое, дорогое. Дорогое кино, которое, как часто бывает у учителя, вызовет дискуссии. Как минимум потому, что наследники Дмитрия Шостаковича добро на съемки не дали. Поэтому и фамилия Шостаковича в кадре не звучит, и музыка его тоже не исполняется. Все написал современный композитор Антон Светличный. Только в финале есть текстовое посвящение именно Шостаковичу. Мне, честно признаюсь, оригинальной музыки Шостаковича в фильме не хватило. Но Алексей Ефимович сказал, что смонтировал фильм в двух версиях – с оригинальной музыкой и со специально сочиненной под этот проект. И через 26 лет, когда истекут авторские права у наследников Шостаковича и музыка станет народным достоянием, учитель надеется, что уже его дети выпустят вторую версию этого кино. То, как композитора сыграл актер Олег Савцов, которого ранее я видела в Театре наций, показалось убедительным, хотя образ очень гротескный и противоречивый. На экране талантливый, но достаточно малодушный, моментами даже подлый человек. Однако Савцов внешне похож на Шостаковича и играет прекрасно. Ему веришь. Для широкого зрителя, который ходит в кино, Савцов – лицо относительно новое. Но вообще кинозвезд в «Шуме времени» очень много. Евгений Цыганов сыграл Сергея Сергеевича, то есть условного Прокофьева, сначала его не узнать. Так же, как и Никиту Кологривого, которого тщательно загримировали. Роль маршала Тухачевского, который дружил с Шостаковичем, исполнил Данила Козловский. Но он в кадре пробудет недолго. В 37-м Тухачевского арестовали и репрессировали. Вообще, этой теме в фильме уделено много внимания. Репрессии тут соседствуют с парадами на Красной площади, эмоциональными партсобраниями и безудержными танцами. Темп у «Шума времени» бешеный. Учитель стремительно перескакивает из одного периода жизни Шостаковича в другой, из его молодости и увлеченности женщинами и музыкой в его поездку в Штаты, где ему диагностировали боковой амиотрофический склероз, из личных трагедий во всесоюзные. Но если подключаешься к этому ритму, то отчетливо слышишь страшный «Шум времени» Шостаковича. Фильм после показа на фестивале активно обсуждают. И чувствуется, что когда он доберется до проката в марте следующего года, он тоже будет громким событием. У «Шума времени» уже есть прокатное удостоверение. Возрастное ограничение 12+. Мне показалось, что «Шум времени» – хороший старт для «Маяка». Дальше нас ожидает еще несколько больших премьер вне конкурса. В частности, «Четыре жизни Петра Мамонова» от Павла Лунгина. А в конкурсной программе 11 картин – 7 из которых дебюты. Александра Сидорова, Бизнес FM, Геленджик.
2: Вначале был бизнес.
18: Как появлялись города?
19: Нижнекамск, Татарстан. 240 тысяч жителей. В начале 1960-х годов на левом берегу Камы началось строительство Нижнекамского нефтехимического комбината. Одновременно начали возводить рабочий поселок. Уже через два года его население выросло до 30 тысяч человек.
2: Как появлялись города на бизнес-ФМ. Компании и корпорации.
20: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
20: ВК вышла из состава участников компании «Интикетс», которая выступала агентом по продаже билетов на концерты рэпера Канье Уэста. ООО «Компания ВК» продала 40% доли, которую купила в мае 2024 года, чтобы развивать пушкинскую карту. По данным «Спарк», доля перешла ООО «ТКИ», которая стала 100% владельцем системы продаж билетов для учреждений культуры. ВК заявила, что продолжит развивать сервис ВК «Билеты» и поддерживать пушкинскую карту на своих технологиях. Volvo зарегистрировала товарный знак в России. Под ним компания сможет продавать машины, двигатели и моторы для наземных транспортных средств, а также оказывать услуги по ремонту и техобслуживанию машинного оборудования. При этом Volvo Trucks одним из первых приостановил продажу и производство автомобилей в России в конце февраля 2022 года. Новая BMW 3 серии приедет в Москву в феврале-марте 2027 года, выяснил Autonews.ru. Дилер BMW Евросиб подтвердил возможность заказа. Базовая версия BMW 318 подпадает под льготный утильсбор. В России она будет стоить не менее 7 миллионов рублей. Другие версии 320 и M350 X-Drive цены пока не сообщаются. В Германии BMW 318 стоит при перерасчете в рубли от 4 миллионов 700 тысяч рублей, BMW 320 от 5 миллионов 200, а M350 X-Drive от 7 миллионов 600 тысяч рублей.
2: Отставки и назначения.
20: Руководитель подразделения по безопасности OpenAI Дэвид Робинсон ушел в отставку, сообщил Business Insider. Портал пишет, что это стало очередным свидетельством нестабильности подразделения. Уход специалиста совпал с увольнением из компании трех разработчиков якобы за разглашение конфиденциальной информации третьим лицам, а также скандалом со взломом платформы машинного обучения Hugging Face. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок завис в безыдейном боковике. Минувшую неделю индекс Мосбиржи закрыл нейтрально, так и не победив отметку в 2300 пунктов. Рубль ослаб. Юань на Мосбирже вырос до 12,5 рублей. Официальный курс доллара Центробанка с 3 октября подорожал до 83 рублей. Нефть в пятницу ситуативно отреагировала падением на решение «Большой семерки» высвободить на рынок запасы дизельного топлива и сырой нефти. Однако на выходных котировки марки Brent вновь торговались выше 102 долларов за баррель. ОПЕК Плюс в воскресенье также оставила квоты по добыче нефти в ноябре без изменений. Пока фундаментальных изменений не видно, смешанные движения на рынке продолжатся, говорит инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
21: За последнюю неделю российский фондовый рынок торговался в боковом тренде, и пока нет каких-то предпосылок для каких-то резких движений. Скорее всего, на открытии торгов в понедельник индекс Мосбиржи откроется нейтральный. Выше расти мешают геополитические риски и отсутствие прогресса в мирных переговорах по Украине, но в то же время рынок не готов падать, так как цены на нефть Brent торгуются выше 100 долларов за баррель. Очень низкие объемы торгов были на прошлой неделе, это говорит об апатии биржевиков, но, скорее всего, лучше рынка будут бумаги нефтяного сектора. Что касается цен на нефть, то Brent будет торговаться выше 100 долларов за баррель, но конкретно динамика котировок будет зависеть от новостей по Ближнему Востоку. Важным событием ближайшей недели является объявление Минфином параметра о валютах интервенции в октябре. Скорее всего, объем покупок валюты увеличится, и поэтому это приведет к умеренному ослаблению рубля. Рубль может опуститься ниже отметок 85 рублей за доллар. Также участники рынка будут внимательно следить за данными понедельной инфляции. Чем ближе заседание Центрального банка, тем более актуальны являются данные по инфляции. Пока скорее рынок настроен на то, что Центральный банк банк может сохранить в очередной раз ключевую ставку на прежнем уровне из-за роста показателей устойчивой инфляции.
0: Сергей Суверов, инвестор-отек Укари Капитал. Настроения инвесторов также будут зависеть от промежуточных сигналов по ключевым ставкам, минутки ФРС в Штатах, которые могут повлиять на мировые рынки, и недельные данные по инфляции, приближающие нас к опорному заседанию Центробанка по ставке 23 октября. Есть также ряд интересных корпоративных событий, говорит директор по инвестициям Укари НКАП Илья Голубов.
1: В конце недели будут последние дни с дивидендами вот таких бумаг Новатек, Тинькофф и Никель. Интересно будет посмотреть на минутки Феда, которые выйдут посреди недели, то, как Центральный банк США обсуждал и рассуждал по поводу ставок, потому что это, разумеется, будет оказывать на ставки во всем мире. Если же говорить про Россию, то здесь по-прежнему геополитика и экономика главенствуют. Если с геополитикой все пока не определенно, то в экономическом плане будем также наблюдать за недельными цифрами по инфляции. 23 октября состоится опорное заседание Центрального банка, и, в принципе, уже к тому моменту мы видим выше параметры бюджета и все остальное, соответственно, там налоговые изменения. Поэтому, разумеется, то, как на это все отреагирует регулятор. Ждем их каких-то комментариев. Будем ждать вот этого опорного заседания. Если говорить про нефть, то здесь, разумеется, Армузский пролив. Наше все пока остается заявление различных сторон этого конфликта, особенно, да, там, в преддверии выборов как на Ближнем Востоке, так и выборов промежуточных в Соединенных Штатах Америки, они, разумеется, наверное, где-то будут вызывать некую нервозность у инвесторов, типа, да, вот, различными заявлениями. Но пока, да, нефть торгуется вот на таких чуть-чуть, наверное, более высоких уровнях, чем несколько месяцев назад, при том, что сама ситуация, в принципе, не изменилась в худшую сторону, а с учетом того, что нефть более активно ходит через Армузский пролив, и, в принципе, стран залива больше нефти поступает, то в котировке чуть выше, чем должны были бы быть. Но это, опять-таки, все говорит о нервозности.
0: Илья Голубов, директор по инвестициям Укари НКАП. Официальный курс доллара 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, юаня 12 рублей 43 копейки. На этой неделе были опубликованы исследования двух препаратов под интригующими заголовками. Один для похудения CBL-514 может подарить вам плоский живот всего за несколько недель. И в отличие от Оземпика, он воздействует непосредственно на жировые отложения. А второй – креатин, популярная добавка, которая увеличивает силу даже без тренировок.
4: Подробности.
20: Новый препарат для похудения CBL-514 от тайваньской Calliway Pharmaceuticals – это инъекция, которая действует не на аппетит, как, например, Оземпик, а прямо на жир в области живота. Он запускает саморазрушение жировых клеток в месте укола и уменьшает как подкожный, так и висцерарный жир. Побочные эффекты, как пишут авторы исследования, в основном легкие – боль, отек и покраснение в месте укола. Серьезных не зарегистрировано. В отличие от Оземпика, препарат, вероятно, меньше влияет на потерю мышц и лучше защищает от возврата веса. Разрушенные жировые клетки плохо восстанавливаются. Пока долгосрочный эффект после отмены доказан только на крысах. Сейчас препарат переходит в третью фазу клинических испытаний, последнюю перед одобрением американского FDA. Второе исследование посвящено креатину. Оно показало, что популярная добавка может увеличивать силу и мышечную массу даже у людей, которые не начали тренироваться. 12 недель одна группа принимала 10 граммов креатина в день. Другая плацебо. Даже те, кто не занимался спортом, на креатине увеличили мышечную массу и силу в жиме лежа и жиме ногами. Исследование небольшое, всего 64 человека. Раньше данные о креатине без тренировок были противоречивыми. Креатин не заменяет физические упражнения, доза 10 граммов очень высокая, примерно как 2 килограмма мяса или рыбы в день. А производитель креатина, немецкая компания Alzheim, поставляла добавку и финансировала часть анализов.
0: Врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова высказывает настороженное отношение к обоим средствам.
22: Массовая гибель клеток может вызвать компенсаторное развитие спайк, как при любой гибели клеток, при любом воспалении. У воспалительных реакциях как раз говорят те моменты в исследовании, которые показывали покраснение, воспалительную реакцию в области введения инъекционного препарата. Если у нас образуются грубые спайки, то это что может нарушить внешний вид живота, точно так же, как в свое время было на неудачно проведенных липосакциях, когда животик шел буграми и выглядел в конце концов некрасиво. Но и это еще не все. Такой препарат, конечно, будет популярен как похудение без диет, а вот если человек пользуется такой методикой и не применяет диету, то жир все равно будет накапливаться. И при гиперкалорийном питании жир все равно начнет откладываться туда, куда сможет. То есть нередкая ситуация, жировые отложения на спине, плечах. В любом случае, пока мы волшебной палочки не изобрели, от питания правильно построенного мы не уйдем. Что же касается креатина. Креатин действительно такая популярная спортивная добавка, но настораживает то, что его исследовали для набора мышечной массы у людей, не занимающихся практически спортом. Так вот, когда проводились исследования креатина, в том числе на животных, брали группу животных, которые двигались, и животные, которые были малоподвижны, то выяснилось, что у малоподвижных животных, в конце концов, на креатине происходит поражение печени и почек. То же самое возможно у человека, и, собственно, уже имеющиеся заболевания печени и почек, если такие заболевания есть, то креатин окажется вреден для таких людей. И вообще высокий уровень креатина в крови считается не нормой. Хотя спортсменам и людям, активно занимающимся фитнесом, считается, что креатин достаточно безопасен для применения, если человек исходно здоров.
0: Анна Белоусова, врач-диетолог. А еще, как утверждают британские ученые из Ливерпульского университета, вместо воды во время похудения можно пить колу без сахара. В исследовании участвовали около 500 человек. Те, кто пил напитки без сахара за 2 года, сохранили снижение веса почти на 5 килограмм, а участники из группы воды на 3,7 килограмма. Заметной разницы в аппетите между группами исследователей не обнаружили, но исследование финансировалось Американской ассоциацией производителей напитков.
5: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
6: Первый iPhone Duo. Не только самый оригинальный по форм-фактору и технологиям iPhone в истории, но и самый дорогой – от $2000 в Штатах. В России модель можно заказать за 300 тысяч рублей. Это цена ажиотажного спроса, она наверняка пойдет вниз. Американскому пользователю не обязательно покупать Duo. Он может взять его в лизинг. Формально владельцем телефона остается лизингодатель компания Klarna. По истечению срока аренды клиент может выкупить смартфон по остаточной стоимости или вернуть и взять новый. Различные варианты рассрочки и оплаты долями существовали у Apple и раньше. Теперь они сворачиваются, и оставшиеся клиенты переводятся на схему аренды. Желание иметь смартфон дороже, чем ты можешь его себе позволить, не знает границ. В России операторы предлагают скидки вплоть до акций «Смартфон за рубль» при оплате связи на год-полтора вперед. Существуют варианты подписки с возвратом, кредит и банковская рассрочка. Популярный в мире формат субсидируемого операторского смартфона, жестко привязанного к сервисам одного провайдера, в России не заработал. Помимо юридических и технических сложностей, главная причина – разрыв в цене между дорогими смартфонами и исторически дешевой сотовой связью. Лизинговая схема тут видится более перспективной. Бывший президент Ford Ли Якокко вспоминал, как рассказывал друзьям детства в итальянском квартале о новой модели. Тогда никого не интересовала цена. Все спрашивали про ежемесячный платеж. У арендной схемы он ниже, чем при рассрочке. $20 в месяц. В периоды финансовой нестабильности критичная сумма, которая делает разницу и розницу. В этом году прогнозируется рекордное падение поставок смартфонов на фоне роста средней цены на 28%. Схем кредита и рассрочки станет больше. Некоторые из них будут экзотическими, в том числе и в премиум-сегменте.
5: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минобороны сообщило, что в порту Черноморск, а также акваториях Бугского лимана и Черного моря поражены 4 судна. Они доставляли грузы для ВСУ. Российские военные нанесли по ним удары дронами «Герань-4» «Сикер». Также военные заявили, что беспилотники нанесли удары, поразили северный автотранспортный мост через Днепр в Киеве. По всему Киеву начались тотальные перебои со светом. В воскресенье над 11 регионами России и морями сбито 280 украинских беспилотников. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что американские власти могут не принимать решение о введении новых антироссийских санкций до конца 30-дневного срока, указанного в подписанном Трампом законе. Это же касается возможного введения пошлин в отношении крупнейших покупателей нефти и газа из России. Вашингтон должен оценить все возможные последствия компромисса. Как заявил Райт, Трамп работает непрерывно над завершением украинского конфликта. Идет постоянный диалог с обеими сторонами. Полиция задержала 65 человек в Москве на митинге КПРФ в годовщину расстрела Дома Советов, сообщила пресс-служба партии. Зампред ЦК КПРФ Новиков заявил, что партия работает над освобождением задержанных. По его словам, в этом году людей на акции собралось заметно больше, чем в прошлом. На Краснопресненской заставе проходил митинг памяти событий 93-го года. Тогда в результате противостояния президента Бориса Ельцина и Верховного Совета погибли более 150 человек. Во Франции до 500 школ останутся закрытыми в понедельник 5 октября на фоне продолжающихся протестов старшеклассников по всей стране. Министр образования Эдуард Жефрей сообщил, что 24 школы были подожжены или разгромлены в результате акций против нехватки учителей и запущенного состояния школьных зданий. Десятки людей получили ранения, полиция задержала сотни человек. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Снова Да Силва или опять Болсонару? В Бразилии выборы президента, на которых действующему лидеру страны противостоит сын его предшественника. От исхода голосования зависит, устоит ли последняя крупная левая крепость Южной Америки или сдаст позиции правым силам. Как результаты выборов могут повлиять на отношения Бразилии с Россией? Судебные тяжбы с неочевидным результатом. После отмены моратория на взыскание неустойки за просрочку ввода жилья дольщики отправились в суды требовать застройщиков компенсации. Однако, как показала практика, получают они меньше, чем рассчитывали. Разбираемся, почему так. Ажиотажа нет и, похоже, не будет. Предстоящее повышение утильсбора не подстегнуло спрос на иномарки, как это было прошлой осенью. Ставка со следующего года планово вырастет на 10-20%. Что это означает в переводе на рубли и в ценах на автомобили? Все подробности в эфире «Бизнес FM». В Бразилии выбирают президента. Основная борьба идет между действующим главой государства Лулой да Силвой и сыном его предшественника, сенатором Флавио Болсонару. По последним опросам, разрыв между ними всего несколько процентов. Подробнее Олеся Савойскина.
7: Сейчас проходит первый тур. Кандидатов 12, но реальная борьба идет между двумя. 4 года спустя Лула снова выходит против Болсонару. Только теперь вместо Жаира его сын Флавио. В 22-м Лула выиграл второй тур с минимальным перевесом. На этот раз 80-летний президент идет за 4-м сроком, а для 45-летнего Флавио это первая президентская кампания. Гонка очень плотная. Последний опрос дает Луле 45%, Болсонару 42%. Чтобы победить, нужно набрать больше половины голосов. Главный вопрос, решится ли все уже в первом туре. Во внутренней политике позиции кандидатов заметно расходятся. Лула предлагает сохранять социальные программы и сократить рабочую неделю до 40 часов. Флавио делает ставку на снижение налогов и госрасходов, а одним из приоритетов называет безопасность. Ножницы стали одним из символов его кампании. Ими Болсонару обещает резать расходы. Какие настроения сейчас в Рио-де-Жанейро и кого поддерживают избиратели, рассказывает местный русский гид Алексей Ренсков.
9: Я уже проголосовал на моем участке. Сейчас я на другом участке жду, когда мои друзья проголосуют. И по этикеткам, по лозунгам, по флагам, которые я вижу на выборных участках, как народ очень сильно склонен выбрать президента, который сейчас у власти. Если раньше все ходили в майках Бразилии, этих желто-зеленых, которые за 4 года при прошлом президенте олицетворяли с этим движением новой Бразилии, этим с радикализмом правым, Бразилии сейчас уже практически нет этих майк, это очень сильно разнится с выборами, которые были до этого.
7: Что касается внешней политики, Лула выступает за многополярный мир и развитие БРИКС. Флавио заметно ближе к Дональду Трампу. Среди главных партнеров он называет США, Аргентину и Израиль. А БРИКС в его предвыборной программе вообще не упомянут. Сам Флавио допускал выход страны из объединения. При этом Россия остается одним из ключевых торговых партнеров Бразилии. Например, на удобрения приходится около 26%. 10% импорта латиноамериканской страны. Насколько при победе Болсонару может измениться курс страны и что это будет означать для России, говорит главред журнала «Латинская Америка» профессор СПбГУ Виктор Хейфиц.
8: Если говорить о БРИКС, хоть Болсонару заявлял, что из него выйдет, я не думаю, что пойдет дальше заявлений. Скорее всего, он будет использовать БРИКС в том, что нужно Бразилии с точки зрения экономики, как и его отец делал. Очень прагматично, Флавио еще более прагматичен, чем его отец, но при этом минимизирует политические вопросы, которые могут обсуждаться в БРИКС. В целом, для России это не повод для серьезного беспокойства. Большинство российских проектов, скорее всего, будут спокойно продолжаться. Они не политические, не экономические. Кроме самого президента, в Бразилии есть еще суд, влиятельный парламент, элиты. Они тоже будут корректировать возможные резкие движения главы государства. Поэтому поворотов серьезных я не жду, по крайней мере, для нашей страны.
7: У обоих кандидатов за плечами громкие уголовные истории. Отец Флавио, Жаир Болсонару, в прошлом году получил 27 лет тюрьмы за попытку переворота. Флавио выступает за его амнистию. Сам Лула тоже сидел, и не раз. В 80-м, еще будучи профсоюзным лидером, он провел 31 день в тюрьме после организации забастовки, а в 18-м был приговорен по коррупционному делу и провел за решеткой около полутора лет. Позже его приговоры аннулировали. Если сейчас победитель не определится, второй тур пройдет 25 октября. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: Дольщики, которые в судах пытаются взыскать застройщиков неустойки, могут получить меньше, чем рассчитывают. Речь идет о штрафах за просрочку сдачи жилья. С этого года отменили мораторий, который защищал девелоперов от взысканий. И теперь можно потребовать компенсации за просрочку, допущенную в 2026-м. То, что присуждают меньше, связано с постановлением правительства. На деле это могут быть сотни тысяч и даже миллионы рублей. Впрочем, и у девелоперов сейчас дела не слишком хороши. Юридические тонкости, мнения всех сторон и личные истории у Михаила Сафонова.
10: В эти дни у москвича Андрея Макарова радостное событие. Он переезжает в новую квартиру в одном из районов столицы.

0: это первая наша квартира. Мы до этого всегда жили на съемной в Московской области. И эти деньги очень бы пригодились. Тем более, что мы рассчитывали переехать все-таки в 2025 году, а переезжаем только вот сейчас, на этой неделе.
1: Все дело в постановлении правительства, которое описывает детали взыскания штрафов с застройщиков. Не вдаваясь слишком в юридические подробности, из него следует, что если застройщик не исполнил обязательства с июля 23 по декабрь 25, то после отмены моратория просрочку рассчитывают по ставке ЦБ не более 7,5%. Правда, там есть важные тонкости, о чем говорят юристы, защищающие дольщиков. Еще один пункт этого же постановления можно трактовать так. В случае, если жилье не сдали в прошлом году, то положение о ставке в 7,5% не применяется. И на эту тему дольщики сейчас спорят с девелоперами в апелляциях. Комментарий председателя адвокатов Москвы АБС Антона Бакулина.
2: Тут формируется текущая правоприменительная практика с учетом того, что у нас имелось мораторий и ограничение в неустойке и в ее размере, который был установлен постановлением правительства. Вот из совокупности данных документов и норм, которые суд применяет при рассмотрении дела, и родились как раз 7,5%. Я тут даю оценку случившемуся факту как не некое вопиющее нарушение, а как вот возможность интерпретации тех законов и той правоприменительной практики, которая на сегодняшний день существует.
1: Юридические тонкости понять не так просто. Но если говорить о деньгах, дольщикам присуждают на сотни тысяч рублей меньше, чем они рассчитывали. И чем дороже квартира, тем серьезнее упущенные суммы. Это могут быть и миллионы. На ситуацию можно взглянуть и по-другому. Дольщики выигрывают суды, но и застройщикам придется заплатить меньше, чем требуют. Получается такой баланс интересов. И здесь стоит вспомнить недавние подсчеты Коммерсанта. У крупнейших девелоперов в этом году либо сократилась прибыль, либо убытки. Поэтому позиция судов со стороны выглядит как и вашим, и нашим. Мнение застройщиков мы попросили сформулировать управляющего партнера группы компаний «Живи» и акционера группы компаний «РКС Development» Станислава Сагиряна.
3: Если застройщик во время кризиса опаздывает с сроками ввода в эксплуатацию, то это может быть связано не просто с тем, что он раздолбай, и он просто плохо организован, а с тем, что он испытывает финансовые проблемы. Дальше, если суды пойдут и начнут присуждать большие компенсации в пользу дольщиков, это может привести к тому, что какие-то другие объекты этот горе-девелопер уже не достроит. С 20-й ставкой застройщик, который платит 20+, который закладывали 8-10 ставку, мы видим, что там никакого радужного оптимизма на индустрии нет.
1: И еще один шаг государства в сторону девелоперов. Отсудить деньги за просрочку в этом году можно прямо сейчас. Но выплаты по закону начнутся только в следующем. То есть придется подождать и пока непонятно сколько. Зато на стороне дольщиков есть аргумент для того, чтобы решить с застройщиком другие вопросы. Например, одному моему знакомому тоже сдали жилье с просрочкой. И у него после окончания строительства на пару метров увеличилась площадь квартиры. Это тоже сотни тысяч, которые по договору нужно доплатить здесь и сейчас. Иначе не получишь право собственности. История нередкая. Обсудив ситуацию, дольщик подписал с застройщиком документы. Первый не идет в суд, второй дарит ему эти метры. И в целом оба остались довольны друг другом, потому что договорились. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Платить за шлагбаум в московских дворах придется даже без машины. Московский Дептранс унифицировал оплату дворовых шлагбаумов. Платеж включается в квитанцию за коммуналку и составляет 90 рублей в месяц за жилое помещение и 300 за нежилое. Пенсионеры и члены многодетных семей платят вдвое меньше. При этом платеж привязан к помещению, а не к автомобилю, поэтому его и платят даже те, у кого машины нет. Оплата касается шлагбаумов, установленных городом, а конкретно администратором московского парковочного пространства, и не касается ограждений, поставленных самими жителями. Первый год установки бесплатно, со второго платеж включается в коммуналку, но только с согласия общего собрания собственников, комментирует председатель Жилищного союза Москвы юрист Константин Крохин.
5: Если говорить о намерении властей, то последние годы местные власти пытаются ограничить права граждан, в том числе права собственности на общедомовое имущество, на земельные участки, которые должны входить в состав общедомового имущества, и, конечно, на право граждан самостоятельно управлять своим домом. Делается это на уровне регионального законодательства и местного. Если земля оформлена в общедолевую собственность, поставлена на кадастровый учет, судьба

0: этого земельного участка, будь то шлагбаум, благоустройство, иные вопросы, должны решаться только на общем собрании собственников с 2/3 голосов. Если подобных решений не принято, то никакие решения, платежи, ограничения не имеют юридической силы. В том случае, если граждане приняли решение об установке шлагбаума для того, чтобы упорядочить использование своего земельного участка, в этом случае они вправе принять решение о том, что это имущество должно обслуживаться. Если такого решения сами собственники с 2/3 голосов не принимали, то никаких обязательных платежей или каких-то обязанностей со стороны граждан не возникает. То есть постановлением правительства города недостаточно, чтобы возложить на граждан обязанности гражданско-правового характера. Это касается всех земельных участков, которые входят в состав общеделевого имущества. Если же мы говорим о земле, которая принадлежит городу или федеральной власти, то в этом случае налогообложение земли и порядок использования может осуществляться органами федеральной власти или региональной власти. То есть, если собственность не частная, не общеделевая, не относится к многоквартирным домам, то налогообложение и порядок использования находятся в компетенции местных властей. Например, платная парковка на улично-дорожной сети. То есть, решением местной региональной власти может установлена быть обязанность оплачивать парковку на той территории, которая общего пользования, публичная. Но в основном это улично-дорожная сеть.
1: Константин Крохин, председатель Жилищного союза Москвы. Чтобы понять, в чьем владении находится шлагбаум и является ли общим имуществом вашего дома, можно запросить выписку ЕГРН на земельный участок под домом. Но поскольку обращение в Росреестр и сама по себе выписка платная, информацию об участке, его границах, кадастровом номере и статусе можно получить на публичной кадастровой карте в интернете бесплатно.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Семерка ОПЕК Плюс решила сохранить действующие квоты по добыче нефти на ноябрь. Предельный уровень добычи нефти для лидеров сделки Саудовской Аравии и России сохранен на уровне 10 478 тысяч баррелей в сутки и 9 949 тысяч баррелей в сутки соответственно. Судоходство через Арктику достигло рекордного уровня на фоне таяния льдов и боевых действий на Ближнем Востоке, пишет Financial Times. Так, число рейсов по Северному морскому пути в сентябре составило 133, что почти в полтора раза больше августа и более чем в четверо превышает показатель 22 года. Почти половина транзитов пришлась на суда под российским флагом, отмечает газета. Искусственный интеллект внедряет уже каждая 20-я крупная компания в России, а в добыче и обработке 14%. При этом навыками работы с нейросетями обладают лишь чуть более 3% сотрудников. В отдельных компаниях искусственный интеллект уже экономит сотни тысяч рабочих часов и миллиарды рублей. Цены на кофе в России снизились на 2% с начала года. Килограмм растворимого кофе теперь стоит около 4148 рублей, а в зернах и молотый 2051 рубль, сообщил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. По его словам, на российском рынке кофе в текущем году наблюдается стабилизация цен после значительного повышения годом ранее. Такая тенденция может сохраниться при условии хорошего урожая в странах-производителях. Богатейшие россияне перечислили в этом году в бюджет страны 471 миллиард рублей. Это более 5 миллиардов 600 миллионов долларов. Их взносы обеспечили более процента всех государственных расходов, следует из данных бюджета. В России в 27-м году увеличат все виды пособий, об этом сообщает ТАСС. С 1 января на 6,8% проиндексируют, в том числе единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Индексация будет проходить в несколько этапов. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес-ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Новая неделя в московском регионе начнется с ежедневных дождей и потепления. Уже в понедельник и вторник в столице ожидается 13-14 градусов тепла против воскресных 11, но периодически будет моросить дождь. В среду и четверг осадки возьмут паузу, а в пятницу и выходные вновь вернутся в Москву, но принесут с собой потепление до 18 градусов. Продолжает обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
4: В понедельник днем облаков станет уже повсеместно больше, пойдут дожди, температура воздуха днем после прохождения теплого фронта уже составит от 13 до 14 градусов тепла. Опять же, везде по-разному. Все будет зависеть от того, где будет теплый атмосферный фронт. В ночь на вторник температура воздуха не будет уже опускаться ниже 6 градусов и достигнет всюду 80 градусов тепла. Заморозков этой ночью не ожидаются. Осадки продолжатся и во вторник ночью, и во вторник днем. И вновь температура днем во вторник будет тоже держаться около 13 градусов тепла. С отходом атмосферного фронта потеплее. В середине недели, начиная со среды, температура воздуха будет штурмовать 15-градусную отметку, а уже ближе к пятнице, скорее всего, упрется в плюс 18. То есть это такой некий привет лета нам. Ну а дело в том, что, скорее всего, те 17-18 градусов, которые все ждут в пятницу, ну, скорее всего, будет все-таки ниже температура, а во-вторых, это будет связано с приближением уже другого циклона, который вновь будет влиять на температуру через прохождение теплого атмосферного фронта. Соответственно, мы будем находиться в теплой воздушной массе, и поскольку это циклон, скорее всего, не обойдется без дождей в пятницу. То есть температура будет воздуха повыше, чем сейчас, но дожди все-таки вероятны, и они испортят вот эту магию. Если у вас будет возможность погулять в середине недели, то как раз в среду и четверг ожидается более-менее без осадков, и золотая осень в московском регионе еще продолжается.
1: Алексей Сафонов, обозреватель погоды проекта «Метеовеб». Минувшая ночь стала самой холодной в Москве, а с начала осени всего 2 градуса выше нуля. На следующей неделе ночная температура будет колебаться от плюс 6 до плюс 8 градусов. Новая волна повышения утилизбора не привела к ажиотажу на автомобильном рынке. В следующем году утильсбор планово вырастет на 10-20%, но в отличие от прошлого года, этой осенью россияне не выстроились в очередь, чтобы успеть купить машину до ее очередного подорожания. Иван Медведев подробнее.
5: Увеличение выплат на 10-20% звучит не очень драматично, пока не начнешь переводить проценты в рубли. Так, если за двухлитровую 173-сильную Toyota Camry сегодня нужно заплатить 900 тысяч рублей утильсбора, в следующем году придется отдать уже 990 тысяч. Столько же прибавит утильсбор на RAV4. Чуть больше, на 101 тысячу, вырастет утильсбор на Volkswagen Tiguan и Kia Sportage. А вот утильсбор на Land Cruiser 300 прибавит уже 353 тысячи рублей. Это если говорить о новых авто. Подержанная BMW X5 2021 года выпуска только из-за утиля подорожает почти на 400 тысяч. А, например, Lexus LX 570 больше, чем на полмиллиона. И в последний вагон перед повышением цен люди уже не запрыгивают, говорит основатель компании Ian Cars Евгений Забелин.
6: Те, кто хотел купить машину и был к этому готов, они ее заказывают сейчас. Но в целом повышение спроса значительным это никак не отражается, потому что повышение не такое большое на фоне стоимости автомобилей. Поскольку на сегодняшний день утилизационный сбор и так является высоким, для автомобилей с пробегом свыше 160 лошадиных сил он вообще заградительный.
5: Не видя ажиотажного спроса, дилеры в этом году не стали забивать стоки, продолжает директор по маркетингу группы компаний «Авилон» Юрий Блинов.
7: Если мы вспомним, что было год назад, когда сроки сместили на один месяц, был действительно ажиотаж, люди себе заказывали автомобили. Сейчас же дилеры и крупные игроки, кто занимается параллельным импортом, действительно разместили заказы, чтобы автомобили до конца года успели прийти под старый утиль. При этом это не такие большие стоки, как было ранее, поскольку стоки содержать очень дорого. И здесь уже дилеры работают над балансом экономики между автомобилем в наличии, который можно будет впоследствии продать дороже, или вообще не заниматься этим направлением, или поставлять автомобили под заказ конкретных клиентов.
5: Но вот что крайне трудно понять и принять. Пятилетняя BMW X6 сегодня стоит от 7 миллионов рублей, а утильсбор на нее уже 3 миллиона 873 тысячи рублей. Больше половины от стоимости автомобиля. То, что он вырастет до 4 261 тысячи, уже, наверное, мало кого волнует. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
1: Искусственный интеллект в суде. Российский рынок LegalTech вырос на 17%. Выручка крупнейших игроков рынка в прошлом году превысила 20 миллиардов рублей, пишет Forbes со ссылкой на агентство Smart Ranking. За счет чего растет рынок? Екатерина Штрыкова подробнее.
8: Самостоятельных решений ИИ в суде пока, к счастью, не принимает. На данном этапе это помощник. О том, какие задачи юристы сегодня готовы передавать алгоритмам, говорит менеджер по развитию сервиса нейро-юрист от Яндекса Роман Янковский.
9: Наш сервис умеет отвечать на вопросы, искать нормативно-правовые акты, судебную практику в закрытой специализированной базе данных. Он умеет читать, редактировать, генерировать документы, презентации, вордовские файлы. Он умеет искать по пользовательским базам данных, соответственно, у него можно загружать свои материалы. И в нем есть целый набор разнообразных команд для отдельных юридических задач. Подготовки договора, проверки рекламных материалов, сравнение нескольких документов, расшифровки аудиозаписей, например, аудиозаписи судебного заседания и другие команды.
8: По словам юристов, наибольшим спросом сейчас пользуются цифровые решения для судебных споров, банкротства и налогов. Выручка производителей таких сервисов увеличилась на 25%. Примерно такую же динамику демонстрирует сектор комплаенса, проверка контрагентов и управление регуляторными рисками, а также инструменты для защиты интеллектуальной собственности. Все больше контента создается с помощью ИИ, зачастую с нарушением авторских прав, и ни один юрист уже не может проанализировать такие объемы информации. А искусственный интеллект может. Специальные сервисы оценивают перспективу регулирования и самостоятельно готовят обращение к ответчику. Как рассказывают эксперты, около 60% таких дел завершаются в досудебном порядке. А самих споров, в которых применяются эти инструменты, уже тысяча, и их число будет неуклонно расти. В сентябре Верховный суд утвердил концепцию внедрения технологии искусственного интеллекта в российское судопроизводство. По словам юристов, документ носит революционный характер. Он позволит использовать ИИ при проверке поступающих документов, протоколировании судебных заседаний, анализе материалов и доказательств, поиске судебной практики и даже при подготовке проектов судебных актов. Планируется, что к 30-му году 95% судов будут пользоваться нейросетями на постоянной основе. Однако пока, по оценке консалтинговой компании Legal Talents, полностью автономные системы, которые не нуждаются в одобрении человека, встречаются лишь в 5-7% проектов. И далеко не все юристы готовы слепо доверять искусственному интеллекту, говорит руководитель практики по защите активов от адвокатского бюро КРП Ольга Самарина.
10: За ошибки ИИ ответственность всегда несет человек, к которому обратились за юридической помощью. И не так давно были опубликованы несколько дел с использованием искусственного интеллекта, где мы видели, что искусственный интеллект имеет ряд недостатков. Он выдумывает нормы права, которых не существует, либо ссылается уже на устаревшие законы, а также он фантазирует судебную практику, которая нерелевантна к тем делам, по которым у нас ведутся судебные споры.
8: В Кемерове, когда адвокаты по делу о задолженности по бухгалтерским услугам попросили нейросеть построить линию защиты, в процессе выяснилось, что алгоритм сослался на несуществующие нормативно-правовые акты. В итоге этих юристов этот же суд оштрафовал на 50 тысяч рублей за неуважение к себе. Екатерина Штрыкова, Богдан Усманов, Бизнес FM.
2: Между делом с Кирой Альтман.
1: Екатерина Лапшина, основатель Эра Капитал, инвестор, сооснователь ОКО, основатель и сервиса ГРО, серийный предприниматель. Екатерина приехала ко мне в студию на Бизнес FM, рассказывала мне о разных сторонах профессиональной жизни и жизни за пределами бизнеса. И в какой-то момент я ее спрашиваю.
11: У тебя был момент в жизни, когда ты не знала, что ты хочешь делать?
12: У меня, наверное, пока такого момента не было, но у меня сейчас момент, в котором я задаю себе вопрос, что главное дальше я должна делать. Потому что я могу делать, ответов на этот вопрос миллион. А ты такой, такой, и визионер, и меценат, и предприниматель, и менеджер, значит, и там, и все остальное прочее. При этом я все время смеюсь и говорю, что неважно, на чем я остановлюсь, и от тех игрок будут в моей жизни в любом случае. Потому что здесь я уже как бы, ну, приняла это внутреннее какое-то решение.
11: А ты можешь себе представить человеком, у которого просто есть сад, и который ничего не делает, кроме как взращивает вот сад? Или, я не знаю, рисует?
12: Знаешь, я могу себе это представить через N лет. Ну, то есть я могу эту картинку нарисовать. Если раньше я эту картинку даже представить себе не могла в голове, То есть она выглядела абсурдно. То сейчас я могу себе ее представить. Мне просто кажется, что бы я ни делала, я в итоге буду все равно взаимодействовать с огромным количеством людей. То есть мой сад, в некотором смысле, это люди, с которыми я взаимодействую. И мне кажется, что даже через какое-то время буду, может быть, менее активно в какой-то вот бизнес-деятельности, я все равно буду, мне кажется, разговаривать с огромным количеством людей, потому что мне люди страшно любопытны, во-первых. И мне интересно и нравится с ними взаимодействовать. А во-вторых, потому что я понимаю, что я могу в некоторых местах подсветить что-то, что не очевидно.
13: Екатерина Лапшина, основатель Эра Капитал, инвестор, сооснователь ОКО, серийный предприниматель. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
2: Между делом на Бизнес ФМ. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
14: Козловка, 8 тысяч жителей. Развитию Восточной Чувашии в конце 17 века поспособствовали три рядом стоящие большие волжские пристани – Яичная, Хлебная и Лесосплавная. С них вверх по Волге продукция уходила в центр России. Город с 1967 года.
2: Как появлялись города на Бизнес-ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес-ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
15: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил, что в воскресенье были сбиты 14 летевших на Москву украинских беспилотников. Росавиация вводила ограничения на полеты самолетов во всех трех крупных столичных аэропортах. Шереметьево, Внуково и Домодедово уже вернулись к штатному режиму работы. Также Росавиация сняла ограничения для аэропортов Нижнего Новгорода, Краснодара и Геленджика. Анатолий Кашпировский скончался от онкологического заболевания, повлекшего полиорганную недостаточность. Об этом ТАСС сообщил его племянник Юрий Мамаев. По его словам, Кашпировского похоронят 8 октября на Троекуровском кладбище. Он умер 3 числа в больнице. Ему было 87 лет. Председатель президентского руководящего совета Йемена объявил о начале военной операции по освобождению страны от хуситов. Решение о переходе от этапа подготовки к этапу освобождения было принято после того, как власти исчерпали все возможности для мирного урегулирования. Популярность партии канцлера Германии Фридриха Мерца ХДС опустилась до исторического минимума, а альтернатива для Германии, согласно опросам, поднялась до исторического максимума. Партия Мерца сейчас получает всего 18% поддержки, тогда как у АДГ 30%. Это исторически рекордный разрыв. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Внезапный визит Фридриха Мерца в Киев вызвал критику со стороны его политических оппонентов. Канцлер Германии пообещал выделить Украине больше миллиарда евро на помощь военным и энергетикам. На родине его обвинили в неоправданной расточительности. Почему? Вопрос о новых ассигнованиях на поддержку Киева рождает все больше дискуссий в Европе. Об этом в комментарии Георгия Бофта. В Самаре судебные приставы наложили арест на счета компании Say Agency, организатора отмененных концертов Kanye West. Сумма взыскания составила 115 тысяч рублей. Это далеко не последний иск. Объем претензий к агентству может вырасти многократно. Станет ли история с отменой выступления американского рэпера лебединой песней Say Agency? Тайваньские фармацевты опубликовали результаты исследования нового препарата для похудения. В отличие от широко известного Оземпика, он не гасит чувство голода, а в буквальном смысле сжигает жир. В чем плюсы и минусы такого метода и всем ли он подходит? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Фридрих Мерс изыскал лишний миллиард для Киева. Сопредседатель АДГ Алис Вайдел раскритиковала канцлера ФРГ за его поездку в Киев именно в тот момент, когда страна отмечает День германского единства. Канцлер ФРГ, по ее словам, отправился на Украину, чтобы пообещать Киеву новые миллиарды из денег немецких налогоплательщиков. А этих самых денег, подчеркнула она, катастрофически не хватает пенсионным и больничным кассам. В воскресенье Мерс прибыл с необъявленным визитом в Киев и пообещал помощь на 1,3 миллиарда евро. На этом фоне в ЕС идут дискуссии на тему выделения Киеву денег на покрытие бюджетного дефицита. Комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
16: В ходе визита в Киев Мерс обещал выделить миллиард на вооружение и еще 350 миллионов евро на восстановление энергетики. Это происходит в разгар дискуссии в ЕС о том, как закрыть дыру в украинском военном бюджете до конца года. Не хватает 8 миллиардов долларов. Общий дефицит военного бюджета уже 27 миллиардов. Из них 8-10 нужны авансом на контракты, без которых армия войдет в следующий год без нужных вооружений. Еще почти 20 миллиардов на денежное довольствие, выплаты семьям погибших и текущие расходы. Более 7 миллиардов Киев рассчитывал получить за счет внутренних ресурсов. Около 12 совместно с союзниками остаток как раз ожидали от ЕС. Однако эту новость в Брюсселе встретили с раздражением. Там такого не ждали. Формально деньги у ЕС есть. Еще в декабре прошлого года лидеры Евросоюза договорились о займе в 90 миллиардов евро на 26-27 годы, привлекаемых на рынках под гарантию бюджета ЕС. На текущий год было предусмотрено выделить до 45 миллиардов. Однако там есть встречные условия – проведение реформ. Один из соответствующих законов Киев должен был принять еще в прошлом году, в том числе о независимости антикоррупционных структур. Переговоры Зеленского с Урсулой фон дер Ляйен позицию Еврокомиссии не сдвинули. Хотя украинский президент и настаивал, что Украина, защищая Европу, в условиях войны не может вовремя проводить реформы. И тут взоры вновь обратились к российским активам. Еще в конце августа Швеция, Польша, Нидерланды и Испания направили в Еврокомиссию письмо с призывом вновь проработать вопросы их использования. Инициативу поддержали 122 депутата Европарламента. Они предлагают перевести замороженные средства, более 200 миллиардов евро, из бельгийского депозитария Евроклир в новый инструмент ЕС, который принял бы на себя все обязательства перед Банком России и распределил бы юридические и финансовые риски между всеми странами Союза. Есть более мягкий вариант заморозить активы на 15-20 лет, поручить Евроклиру вновь инвестировать их и под будущий доход привлечь новый заем, примерно те же 90 миллиардов евро. Прямую конфискацию пока не поддержала ни одна страна. Премьер Бельгии Барт де Вевер твердо стоит на своем, называя такой ход ошибочным. Его условия прежние – полная солидарная ответственность стран ЕС за возможные потери, гарантии ликвидности и участие других держателей российских средств – Японии, Великобритании, Канады, Швейцарии и США. Российский суд уже обязал Евроклир выплатить более 200 миллиардов евро ущерба. К тому же инвесторы из третьих стран воспримут вывод активов из Евроклир как конфискацию и сделают выводы о надежности европейской юрисдикции. Можно ли сказать, что ЕС все же приближается к конфискации? Понемногу да. В 24-м решились изымать доходы от активов. В декабре 25-го пошли на бессрочную заморозку вместо продления раз в полгода. Тогда же в условия займа на 90 миллиардов записали, что Украина вернет его лишь после выплаты России репараций, а ЕС оставляет за собой право погасить долг из замороженных средств. Решающий момент наступит не сейчас. Текущий кредит рассчитан до конца следующего года, а с 28-го начинается новый бюджетный цикл ЕС. Именно тогда Союз окажется перед выбором. Новые общие долги, против которых выступает Германия и ряд северных стран, прямые взносы из национальных бюджетов, которые не потянут Франция или Италия, либо российские деньги. На этом фоне Мерс показывает, что Германия платит, не дожидаясь Брюсселя. Плюс договорился об ускоренном производстве перехватчиков реактивных дронов компании Quantum, а также совместном выпуске других видов дронов в Германии и Украине. Плюс совместная разработка дальнобойного оружия с радиусом более 1000 километров. Все это на фоне рекордного низкого рейтинга Мерца в 13%. Более половины немцев за его отставку. Почему же он тратит остатки политического капитала на Украину? Потому что не Украина причина его непопулярности. Немцы недовольны экономикой и буксующими реформами. Внешняя политика – одна из немногих сфер, где канцлер выглядит последовательным и сохраняет свободу рук. Германия только в этом году выделит более 11 миллиардов евро на военную помощь Киеву. К тому же значительная часть немецких денег возвращается в немецкую оборонку в виде заказов и совместных предприятий. По данным опросов, примерно половина немцев за усиление помощи Украине, если Россия не согласится на перемирие. За прекращение поддержки примерно треть. Хотя годом ранее военную помощь Киеву поддерживали две трети. На востоке страны противников помощи заметно больше, а среди избирателей альтернативы для Германии против порядка 80%. Иными словами, Украина – один из немногих вопросов, по которым канцлер пока совпадает с большинством. Это большинство размывается, а главный бенефициар – лидирующая в вопросах АДГ. Помогая Киеву, Мерц делает ставку на то, что эту часть его наследия оценят выше, чем все остальное.
1: Это был комментарий Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Концерт отменили, билеты остались. Люди, заплатившие немалые деньги, чтобы попасть на выступление Канье Уэста, пытаются через суды добиться возврата денег. Выплаты пока носят единичный характер. Сама компания Say Agency, обещавшая привезти американского рэпера в Петербург, говорит, что начнет возвраты 12 октября. Михаил Задорожный продолжит.
17: Поклонники творчества Канье Уэста пока еще не начали массово судиться с организатором несостоявшегося концерта. На конец сентября было известно о 6 исках Say Agency на общую сумму около 1,5 миллиона рублей. Один из них был подан Самаре, и суд уже арестовал на счетах агентства 115 тысяч рублей в обеспечении этого иска. Правда, как следует из базы исполнительных производств, это решение еще не исполнено. По сведениям МЭШ, 40-летняя Валентина из Самары купила 2 билета для сына и его друга. После решения суда агентство вернуло ей деньги за сами билеты, 70 тысяч рублей. А вот 10-процентную комиссию билетного сервиса нет. Воронежскому предпринимателю Евгению Рассказову, который подал первый иск организатору концертов Канье Уэста, повезло еще меньше. До заседания дело не дошло, никакие деньги ему не вернули.
18: Ждем назначенного дня. Юрист, соответственно, занимается. Ну, когда будет, тогда будет. Ничего нового пока нет. К сожалению, наш суд нам отказал в обеспечительной мере. Мы тоже подавали. Мы давали данные, что по прошлому году убытки. Ну вот, Воронежский суд отказал.
17: Покупателям билетов нашего Канье Уэста в Петербурге начали приходить сообщения с памяткой о возврате денег, передают РИА Новости. Выплаты обещают начать с 12 октября через сервис InTickets, который и продавал билеты на концерт. Утверждается, что деньги можно будет вернуть за все билеты, в том числе приобретенные во время специальной акции. Узнать подробности у гендиректора агентства Анны Супчевой нам не удалось. Она повесила трубку, когда услышала, что с ней хотят пообщаться журналисты, и на звонки больше не отвечала. По итогам прошлого года Say Agency получила убыток 163 миллиона рублей, и есть большие сомнения, что компания сможет расплатиться со всеми покупателями билетов на отмененный концерт, говорит гендиректор платформы TopHit.ru Павел Балашов.
19: Билетов было продано более 100 тысяч. По среднестатистической оценкам это порядка 3 миллиардов рублей суммарно. Это очень колоссальная сумма. 1,5 миллиарда рублей они заплатили Канье Уэсту. А если деньги, и остались ли они? Потому что суммы выплатов мы уже озвучили. Гонорар артиста, он был достаточно большой. Плюс была реклама. Часть денег, в принципе, уже подрядчикам было выплачено. И вот тут большой вопрос, останется ли на выплату тем, кто купил билеты.
17: Если Say Agency не найдет денег на выплату всем покупателям билетов, не исключена процедура банкротства. Могут быть и другие серьезные последствия, о которых рассказывает ведущий юрист общества защиты прав потребителей Олег Фролов.
20: В практике моей была с туристическими агентствами, которые не могли отправить людей и, соответственно, просто брали деньги. Иногда прокуратура возбуждала уголовные дела и признавала это мошенничеством. И в этом случае, если сейчас организация не сможет выплатить деньги, то в дальнейшем будет аудиторская проверка, и если будет установлено, что при организации концерта не хватало денежных средств в обеспечении проведения такого концерта, а при этом они брали денежные средства у потребителей. Продавали воздух, одним словом. То прокуратура, большая вероятность, что возбудит уголовное дело, если организация со всеми потребителями не рассчитается.
17: В конце сентября газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщила, что петербургская полиция начала доследственную проверку в отношении Say Agency на предмет возможного мошенничества. Официально об этом пока не сообщалось. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: ВК вышла из состава участников компании InTickets, которая выступала агентом по продаже билетов на концерты Канье Уэста. Доля перешла компании, принадлежащей второму акционеру InTickets, Татьяне Кондратенко. Сделка состоялась 2 октября. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ВК. «Шум времени» открыл маяк. В Геленджике стартовал фестиваль актуального российского кино. «Маяк» проводит частный фонд «Кинопрайм», учрежденный бизнесменом Романом Абрамовичем. В конкурсной программе 11 авторских картин. Фестиваль открыла новая работа Алексея Учителя, посвященная Дмитрию Шостаковичу. Ее показали вне конкурса. Подробнее Александра Сидорова.
0: Алексей Учитель, презентуя собравшимся свой «Шум времени», сказал, что это притча о гении, и что он работал над этой картиной 4 года. Это видно, получилось действительно масштабное, красивое, дорогое кино, которое, как часто бывает у Учителя, вызовет дискуссии. Как минимум потому, что наследники Дмитрия Шостаковича добро на съемки не дали. Поэтому и фамилия Шостаковича в кадре не звучит, и музыка его тоже не исполняется. Все написал современный композитор Антон Светличный. Только в финале есть текстовое посвящение именно Шостаковичу. Мне, честно признаюсь, оригинальной музыки Шостаковича в фильме не хватило. Но Алексей Ефимович сказал, что смонтировал фильм в двух версиях. С оригинальной музыкой и со специально сочиненной под этот проект. И через 26 лет, когда истекут авторские права у наследников Шостаковича и музыка станет народным достоянием, Учитель надеется, что уже его дети выпустят вторую версию этого кино. То, как композитора сыграл актер Олег Савцов, которого ранее я видела в Театре наций, показалось убедительным, хотя образ очень гротескный и противоречивый. На экране талантливый, но достаточно малодушный, моментами даже подлый человек. Однако Савцов внешне похож на Шостаковича и играет прекрасно. Ему веришь. Для широкого зрителя, который ходит в кино, Савцов – лицо относительно новое. Но вообще кинозвезд в «Шуме времени» очень много. Евгений Цыганов сыграл Сергея Сергеевича, то есть условного Прокофьева, сначала его не узнать. Так же, как и Никиту Кологривого, которого тщательно загримировали. Роль маршала Тухачевского, который дружил с Шостаковичем, исполнил Данила Козловский. Но он в кадре пробудет недолго. В 37-м Тухачевского арестовали и репрессировали. Вообще, этой теме в фильме уделено много внимания. Репрессии тут соседствуют с парадами на Красной площади, эмоциональными партсобраниями и безудержными танцами. Темп у «Шума времени» бешеный. Учитель стремительно перескакивает из одного периода жизни Шостаковича в другой, из его молодости и увлеченности женщинами и музыкой в его поездку в Штаты, где ему диагностировали боковой амиотрофический склероз, из личных трагедий во всесоюзные. Но если подключаешься к этому ритму, то отчетливо слышишь страшный шум времени Шостаковича. Фильм после показа на фестивале активно обсуждают. И чувствуется, что когда он доберется до проката в марте следующего года, он тоже будет громким событием. У «Шума времени» уже есть прокатное удостоверение. Возрастное ограничение 12+. Мне показалось, что «Шум времени» – хороший старт для «Маяка». Дальше нас ожидает еще несколько больших премьер вне конкурса. В частности, «Четыре жизни Петра Мамонова» от Павла Лунгина. А в конкурсной программе 11 картин – 7 из которых дебюты. Александра Сидорова, «Бизнес-ФМ», Геленджик.
14: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес-ФМ». Когда в Российской империи не хватало собственных мощностей для производства металлических денег, заказы на чеканку монеты размещались за границей. Так, в 90-х годах 19 века рубли изготавливались в Бельгии, полтины – во Франции. Медные деньги, за исключением 5-копеечных монет, – в Англии. Во время Первой мировой войны 10- и 15-копеечные серебряные монеты чеканились в Японии. Любопытно, что в 1924 году уже не Российская империя, а СССР заказал в Англии отчеканить часть тиража первых советских медных пятаков и серебряных полтинников. Деньги к деньгам. На «Бизнес-ФМ». Компании и корпорации.
21: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
3: ВК вышла из состава участников компании «Интикетс», которая выступала агентом по продаже билетов на концерты рэпера Канье Уэста. ООО компания ВК продала 40% доли, которую купила в мае 2024 года, чтобы развивать пушкинскую карту. По данным Spark, доля перешла ООО ТКИ, которая стала 100% владельцем системы продаж билетов для учреждений культуры. ВК заявила, что продолжит развивать сервис ВК-билеты и поддерживать пушкинскую карту на своих технологиях. Volvo зарегистрировала товарный знак в России. Под ним компания сможет продавать машины, двигатели и моторы для наземных транспортных средств, а также оказывать услуги по ремонту и техобслуживанию машинного оборудования. При этом Volvo Trucks одним из первых приостановил продажу и производство автомобилей в России в конце февраля 2022 года. Новая BMW 3 серии приедет в Москву в феврале-марте 2027 года, выяснил Autonews.ru. Дилер BMW Евросиб подтвердил возможность заказа. Базовая версия BMW 318 подпадает под льготный утильсбор. В России она будет стоить не менее 7 миллионов рублей. Другие версии 320 и M350 X-Drive цены пока не сообщаются. В Германии BMW 318 стоит при перерасчете в рубли от 4 миллионов 700 тысяч рублей, BMW 320 от 5 миллионов 200, а M350 X-Drive от 7 миллионов 600 тысяч рублей.
21: Отставки и назначения.
3: Руководитель подразделения по безопасности OpenAI Дэвид Робинсон ушел в отставку, сообщил Business Insider. Портал пишет, что это стало очередным свидетельством нестабильности подразделения. Уход специалиста совпал с увольнением из компании трех разработчиков якобы за разглашение конфиденциальной информации третьим лицам, а также скандалом со взломом платформы машинного обучения Hugging Face. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок завис в безыдейном боковике. Минувшую неделю индекс Мосбиржи закрыл нейтрально, так и не победив отметку в 2300 пунктов. Рубль ослаб. Юань на Мосбирже вырос до 12,5 рублей. Официальный курс доллара Центробанка с 3 октября подорожал до 83 рублей. Нефть в пятницу ситуативно отреагировала падением на решение Большой Семерки высвободить на рынок запасы дизельного топлива и сырой нефти. Однако на выходных котировки марки Brent вновь торговались выше 102 долларов за баррель. ОПЕК Плюс в воскресенье также оставила квоты по добыче нефти в ноябре без изменений. Пока фундаментальных изменений не видно, смешанные движения на рынке продолжатся, говорит инвестор-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
22: За последнюю неделю российский фондовый рынок торговался в боковом тренде, и пока нет каких-то предпосылок для каких-то резких движений. Скорее всего, на открытии торгов в понедельник индекс Мосбиржи откроется нейтральный. Выше расти мешают геополитические риски и отсутствие прогресса в мирных переговорах по Украине, но в то же время рынок не готов падать, так как цены на нефть Brent торгуются выше 100 долларов за баррель. Очень низкие объемы торгов были на прошлой неделе, это говорит об апатии биржевиков, но, скорее всего, лучше рынка будут бумаги нефтяного сектора. Что касается цен на нефть, то Brent будет торговаться выше 100 долларов за баррель, но конкретно динамика котировок будет зависеть от новостей по Ближнему Востоку. Важным событием ближайшей недели является объявление Минфином параметра о валютах интервенции в октябре. Скорее всего, объем покупок валюты увеличится, и поэтому это приведет к умеренному ослаблению рубля. Рубль может опуститься ниже отметок 85 рублей за доллар. Также участники рынка будут внимательно следить за данными по недельной инфляции. Чем ближе заседание Центрального банка, тем более актуальны являются данные по инфляции. Пока скорее рынок настроен на то, что Центральный банк может сохранить в очередной раз ключевую ставку на прежнем уровне из-за роста показателей устойчивой инфляции.
1: Сергей Суверов, инвестор-стратег УК «Ари Капитал». Настроения инвесторов также будут зависеть от промежуточных сигналов по ключевым ставкам, минутки ФРС в Штатах, которые могут повлиять на мировые рынки, и недельные данные по инфляции, приближающие нас к опорному заседанию Центробанка по ставке 23 октября. Есть также ряд интересных корпоративных событий, говорит директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Го.
23: В конце недели будут последние дни с дивидендами вот таких бумаг «Новатек», «Тинькофф» и «Никель». Интересно будет посмотреть на минутки Феда, которые выйдут посреди недели, то, как Центральный банк США обсуждал и рассуждал по поводу ставок, потому что это, разумеется, будет оказывать на ставки во всем мире. Если же говорить про Россию, то здесь по-прежнему геополитика и экономика главенствуют. Если с геополитикой все пока не определенно, то в экономическом плане будем также наблюдать за недельными цифрами по инфляции. 23 октября состоится опорное заседание Центрального банка, и, в принципе, уже к тому моменту мы видим выше параметры бюджета и все остальное, соответственно, там налоговые изменения. Поэтому, разумеется, то, как на это все отреагирует регулятор, ждем их каких-то комментариев, будем ждать вот этого опорного заседания. Если говорить про нефть, то здесь, разумеется, Армузский пролив наше все, пока остается заявление различных сторон этого конфликта, особенно, да, там, в преддверии выборов как на Ближнем Востоке, так и выборов промежуточных в Соединенных Штатах Америки, они, разумеется, наверное, где-то будут вызывать некую нервозность у инвесторов, да, различными заявлениями. Но пока, да, нефть торгуется вот на таких чуть-чуть, наверное, более высоких уровнях, чем несколько месяцев назад, при том, что сама ситуация, в принципе, не изменилась в худшую сторону, а с учетом того, что нефть более активно ходит через Армузский пролив, и, в принципе, из стран залива больше нефти поступает, то в котировке чуть выше, чем должны были бы быть. Но это, опять-таки, все говорит о нервозности.
1: Илья Голубов, директор по инвестициям УК «Ринкап». Официальный курс доллара 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, юаня 12 рублей 43 копейки. На этой неделе были опубликованы исследования двух препаратов под интригующими заголовками. Один для похудения, CBL-514, может подарить вам плоский живот всего за несколько недель. И в отличие от Оземпика, он воздействует непосредственно на жировые отложения. А второй – креатин, популярная добавка, которая увеличивает силу даже без тренировок.
4: Подробности. Новый препарат для похудения CBL-514 от тайваньской Calliway Pharmaceuticals – это инъекция, которая действует не на аппетит, как, например, Оземпик, а прямо на жир в области живота. Он запускает саморазрушение жировых клеток в месте укола и уменьшает как подкожный, так и висцеллярный жир. Побочные эффекты, как пишут авторы исследования, в основном легкие – боль, отек и покраснение в месте укола. Серьезных не зарегистрировано. В отличие от Оземпика, препарат, вероятно, меньше влияет на потерю мышц и лучше защищает от возврата веса. Разрушенные жировые клетки плохо восстанавливаются. Пока долгосрочный эффект после отмены доказан только на крысах. Сейчас препарат переходит в третью фазу клинических испытаний, последнюю перед одобрением американского FDA. Второе исследование посвящено креатину. Оно показало, что популярная добавка может увеличивать силу и мышечную массу даже у людей, которые не начали тренироваться. 12 недель одна группа принимала 10 граммов креатина в день. Другая плацебо. Даже те, кто не занимался спортом, на креатине увеличили мышечную массу и силу в жиме лежа и жиме ногами. Исследование небольшое, всего 64 человека. Раньше данные о креатине без тренировок были противоречивыми. Креатин не заменяет физические упражнения. Доза 10 граммов очень высокая, примерно как 2 килограмма мяса или рыбы в день. А производитель креатина, немецкая компания Альцхем, поставляла добавку и финансировала часть анализов.
1: Врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова высказывает настороженное отношение к обоим средствам.
5: Массовая гибель клеток может вызвать компенсаторное развитие спайк, как при любой гибели клеток, при любом воспалении. У воспалительных реакциях как раз говорят те моменты в исследовании, которые показывали покраснение, воспалительную реакцию в области введения инъекционного препарата. Если у нас образуются грубые спайки, то это может нарушить внешний вид живота точно так же, как в свое время было на неудачно проведенных липосакциях, когда животик шел буграми и выглядел в конце концов некрасиво. Но и это еще не все. Такой препарат, конечно, будет популярен как похудение без диет, а вот если человек пользуется такой методикой и не применяет диету, то жир все равно будет накапливаться. И при гиперкалорийном питании жир все равно начнет откладываться туда, куда сможет. То есть нередкая ситуация, жировые отложения на спине, плечах. В любом случае, пока мы волшебной палочки не изобрели, от питания правильно построенного мы не уйдем. Что же касается креатина. Креатин действительно такая популярная спортивная добавка, но настораживает то, что его исследовали для набора мышечной массы у людей, не занимающихся практически спортом. Так вот, когда проводились исследования креатина том числе на животных, брали группу животных, которые двигались, и животные, которые были малоподвижны, то выяснилось, что у малоподвижных животных, в конце концов, на креатине происходит поражение печени и почек. То же самое возможно у человека, и, собственно, уже имеющиеся заболевания печени и почек, если такие заболевания есть, то креатин окажется вреден для таких людей. И вообще высокий уровень креатина в крови считается не нормой. Хотя спортсменам и людям, активно занимающимся фитнесом, считается, что креатин достаточно безопасен для применения, если человек исходно здоров.
1: Анна Белоусова, врач-диетолог. А еще, как утверждают британские ученые из Ливерпульского университета, вместо воды во время похудения можно пить колу без сахара. В исследовании участвовали около 500 человек. Те, кто пил напитки без сахара, за 2 года сохранили снижение веса почти на 5 килограмм, а участники из группы воды на 3,7 килограмма. Заметной разницы в аппетите между группами исследователей не обнаружили, но исследование финансировалось Американской ассоциацией производителей напитков.
6: Другим наука. Сергеем Корзуном.
7: Незначительное левостороннее смещение внимания свойственно большинству здоровых людей. Когда нужно на глаз определить середину горизонтального отрезка прямой, отметка в среднем оказывается немного левее истинного центра. Этот эффект называют псевдонеглектом. В отличие от реального неглекта, когда пациенты после травмы или инсульта игнорируют часть пространства, чаще левую. Псевдонеглект принято объяснять доминированием правого полушария мозга в обработке зрительных образов. Любопытно, что у молодых людей этот феномен выражен сильнее, чем у пожилых. Первый взгляд на новую картинку обычно тоже смещен влево, но всего на секунду-полторы, а затем внимание переносится в центр или туда, где происходит действие. Если бы эффект псевдонеглекта был абсолютен, в кино и на фото главное всегда располагали бы в левой части кадра. Но мозг подвижен, а глаза охотно следуют за замыслом оператора и режиссера. Исследовали, куда направлен взгляд зрителей, и выяснили, что аудитория в большинстве своем смотрит в одну и ту же область кадра, которую настойчиво подчеркивают монтаж, крупность, движение и контраст. Движение в кадре слева направо воспринимается более привычным там, где пишут слева направо, и наоборот. В эксперименте англоязычные и японоязычные участники выбирали более приятную из двух зеркально отображенных картинок и делили горизонтальную линию пополам. Эстетические предпочтения различались в зависимости от привычного направления чтения. А вот результаты деления линии были гораздо более похожими. Где-то здесь уже проходит грань между общими для всех нейрофизиологическими параметрами и культурной адаптацией.
6: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
9: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минобороны сообщило, что в порту Черноморск, а также акваториях Бугского, Лимана и Черного моря поражены 4 судна. Они доставляли грузы до ВСУ. Российские военные нанесли по ним удары дронами «Герань-4» «Сикер». Также военные заявили, что беспилотники нанесли удары, поразили северный автотранспортный мост через Днепр в Киеве. По всему Киеву начались тотальные перебои со светом. В воскресенье над 11 регионами России и морями сбито 280 украинских беспилотников. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что американские власти могут не принимать решение о введении новых антироссийских санкций до конца 30-дневного срока, указанного в подписанном Трампом законе. Это же касается возможного введения пошлин в отношении крупнейших покупателей нефти и газа из России. Вашингтон должен оценить все возможные последствия и компромиссы. Как заявил Райт, Трамп работает непрерывно над завершением украинского конфликта. Идет постоянный диалог с обеими сторонами. Полиция задержала 65 человек в Москве на митинге КПРФ в годовщину расстрела Дома Советов, сообщила пресс-служба партии. Зампред ЦК КПРФ Новиков заявил, что партия работает над освобождением задержанных. По его словам, в этом году людей на акции собралось заметно больше, чем в прошлом. На Краснопресненской заставе проходил митинг памяти событий 93-го года. Тогда в результате противостояния президента Бориса Ельцина и Верховного Совета погибли более 150 человек. Во Франции до 500 школ останутся закрытыми в понедельник, 5 октября, на фоне продолжающихся протестов старшеклассников по всей стране. Министр образования Эдуард Жефрей сообщил, что 24 школы были подожжены или разгромлены в результате акций против нехватки учителей и запущенного состояния школьных зданий. Десятки людей получили ранения, полиция задержала сотни человек. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Снова Да Силва или опять Болсонару? В Бразилии выборы президента, на которых действующему лидеру страны противостоит сын его предшественника. От исхода голосования зависит, устоит ли последняя крупная левая крепость Южной Америки или сдаст позиции правым силам. Как результаты выборов могут повлиять на отношения Бразилии с Россией? Судебные тяжбы с неочевидным результатом. После отмены моратория на взыскание неустойки за просрочку ввода жилья дольщики отправились в суды требовать застройщиков компенсации. Однако, как показала практика, получают они меньше, чем рассчитывали. Разбираемся, почему так. Ажиотажа нет и, похоже, не будет. Предстоящее повышение утильсбора не подстегнуло спрос на иномарки, как это было прошлой осенью. Ставка со следующего года планово вырастет на 10-20%. Что это означает в переводе на рубли и в ценах на автомобили? Все подробности в эфире «Бизнес FM». В Бразилии выбирают президента. Основная борьба идет между действующим главой государства Лулой да Силой и сыном его предшественника, сенатором Флавио Болсонару. По последним опросам, разрыв между ними всего несколько процентов. Подробнее Олеся Савойскина.
10: Сейчас проходит первый тур. Кандидатов 12, но реальная борьба идет между двумя. 4 года спустя Лула снова выходит против Болсонару. Только теперь вместо Жаира его сын Флавио. В 22-м Лула выиграл второй тур с минимальным перевесом. На этот раз 80-летний президент идет за 4-м сроком, а для 45-летнего Флавио это первая президентская кампания. Гонка очень плотная. Последний опрос дает Луле 45%, Болсонару 42%. Чтобы победить, нужно набрать больше половины голосов. Главный вопрос, решится ли все уже в первом туре. Во внутренней политике позиции кандидатов заметно расходятся. Лула предлагает сохранять социальные программы и сократить рабочую неделю до 40 часов. Флавио делает ставку на снижение налогов и госрасходов, а одним из приоритетов называет безопасность. Ножницы стали одним из символов его кампании. Ими Болсонару обещает резать расходы. Какие настроения сейчас в Рио-де-Жанейро и кого поддерживают избиратели, рассказывает местный русский гид Алексей Ренсков.
11: Я уже проголосовал на моем участке. Сейчас я на другом участке жду, когда мои друзья проголосуют. И по этикеткам, по лозунгам, по флагам, которые я вижу на выборных участках, как народ очень сильно склонен выбрать президента, который сейчас у власти. Если раньше все ходили в майках Бразилии, этих желто-зеленых, которые за 4 года при прошлом президенте олицетворяли с этим движением Новой Бразилии, этим с радикализмом правым Бразилии, сейчас уже практически нет этих майк. Это очень сильно разнится с выборами, которые были до этого.
10: Что касается внешней политики, Лула выступает за многополярный мир и развитие БРИКС. Флавио заметно ближе к Дональду Трампу. Среди главных партнеров он называет США, Аргентину и Израиль. А БРИКС в его предвыборной программе вообще не упомянут. Сам Флавио допускал выход страны из объединения. При этом Россия остается одним из ключевых торговых партнеров Бразилии. Например, на удобрения приходится около 26% импорта латиноамериканской страны. Насколько при победе Болсонару может измениться курс страны и что это будет означать для России, говорит главред журнала «Латинская Америка» профессор СПбГУ Виктор Хейфиц.
12: Если говорить о БРИКС, хоть Болсонару заявлял, что из него выйдет, я не думаю, что пойдет дальше заявлений. Скорее всего, он будет использовать БРИКС в том, что нужно Бразилии с точки зрения экономики, как и его отец делал. Очень прагматично, Флавио еще более прагматичный, чем его отец, но при этом минимизирует политические вопросы, которые могут обсуждаться в БРИКС. В целом, для России это не повод для серьезного беспокойства. Большинство российских проектов, скорее всего, будут спокойно продолжаться. Они не политические, не экономические. Кроме самого президента, в Бразилии есть еще суд, влиятельный парламент, элиты, они тоже будут корректировать возможные резкие движения главы государства. Поэтому поворотов серьезных я не жду, по крайней мере, для нашей страны.
10: У обоих кандидатов за плечами громкие уголовные истории. Отец Флавио, Жаир Болсонару, в прошлом году получил 27 лет тюрьмы за попытку переворота. Флавио выступает за его амнистию. Сам Лула тоже сидел, и не раз. В 80-м, еще будучи профсоюзным лидером, он провел 31 день в тюрьме после организации забастовки, а в 18-м был приговорен по коррупционному делу и провел за решеткой около полутора лет. Позже его приговоры аннулировали. Если сейчас победитель не определится, второй тур пройдет 25 октября. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Дольщики, которые в судах пытаются взыскать застройщиков неустойки, могут получить меньше, чем рассчитывают. Речь идет о штрафах за просрочку сдачи жилья. С этого года отменили мораторий, который защищал девелоперов от взысканий. И теперь можно потребовать компенсации за просрочку, допущенную в 2026-м. То, что присуждают меньше, связано с постановлением правительства. На деле это могут быть сотни тысяч и даже миллионы рублей. Впрочем, и у девелоперов сейчас дела не слишком хороши. Юридические тонкости, мнения всех сторон и личные истории у Михаила Сафонова.
2: В эти дни у москвича Андрея Макарова радостное событие. Он переезжает в новую квартиру в одном из районов столицы. Хотя рассчитывал это сделать еще в прошлом году, но застройщик передал ключи только в конце февраля. В 2025-м еще действовал мораторий на взыскание с застройщиков неустойки. С этого года его отменили. Значит, что если компания допустила просрочку уже в этом году, то с нее можно взыскать деньги. В случае нашего героя за 2 месяца. Дольщик пошел в суд и ожидаемо выиграл. Но присудили ему в 2 раза меньше, чем он предполагал. Дело в том, что сумма рассчитывается по формуле, исходя из ставки ЦБ. Летом прошлого года, когда застройщик по договору должен был сдать квартиру, она составляла 20%, но суд посчитал по ставке в 7,5%.

0: и дольщиков. Еще один пункт этого же постановления можно трактовать так. В случае, если жилье не сдали в прошлом году, то положение о ставке в 7,5% не применяется. И на эту тему дольщики сейчас спорят с девелоперами в апелляциях. Комментарий председателя адвокатов Москвы АБС Антона Бакулина.
1: Тут формируется текущая правоприменительная практика с учетом того, что у нас имелось мораторий и ограничение в неустойке в ее размере, который был установлен постановлением правительства. Вот из совокупности данных документов и норм, которые суд применяет при рассмотрении дела, и родились как раз 7,5%. Я тут даю оценку случившемуся факту как не некое вопиющее нарушение, а как вот возможность интерпретации тех законов и той правоприменительной практики, которая на сегодняшний день существует.
0: Юридические тонкости понять не так просто. Но если говорить о деньгах, дольщикам присуждают на сотни тысяч рублей меньше, чем они рассчитывали. И чем дороже квартира, тем серьезнее упущенные суммы. Это могут быть и миллионы. На ситуацию можно взглянуть и по-другому. Дольщики выигрывают суды, но и застройщикам придется заплатить меньше, чем требуют. Получается такой баланс интересов. И здесь стоит вспомнить недавние подсчеты Коммерсанта. У крупнейших девелоперов в этом году либо сократилась прибыль, либо убытки. Поэтому позиция судов со стороны выглядит как и вашим, и нашим. Мнение застройщиков мы попросили сформулировать управляющего партнера группы компаний «Живи» и акционера группы компаний «РКС Development» Станислава Сагиряна.
2: Если застройщик во время кризиса опаздывает с сроками ввода в эксплуатацию, то это может быть связано не просто с тем, что он раздолбай, и он просто плохо организован, а с тем, что он испытывает финансовые проблемы. Дальше, если суды пойдут и начнут присуждать большие компенсации в пользу дольщиков, это может привести к тому, что какие-то другие объекты этот горе-девелопер уже не достроит. С 20-й ставкой застройщики, которые платят 20+, которые закладывали 8-10 ставку, мы видим, что там никакого радужного оптимизма на индустрии нет.
0: И еще один шаг государства в сторону девелоперов. Отсудить деньги за просрочку в этом году можно прямо сейчас. Но выплаты по закону начнутся только в следующем. То есть придется подождать и пока непонятно сколько. Зато на стороне дольщиков есть аргумент для того, чтобы решить с застройщиком другие вопросы. Например, одному моему знакомому тоже сдали жилье с просрочкой. И у него после окончания строительства на пару метров увеличилась площадь квартиры. Это тоже сотни тысяч, которые по договору нужно доплатить здесь и сейчас. Иначе не получишь право собственности. История нередкая. Обсудив ситуацию, дольщик подписал с застройщиком документы. Первый не идет в суд, второй дарит ему эти метры. И в целом оба остались довольны друг другом, потому что договорились. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Платить за шлагбаум в московских дворах придется даже без машины. Московский Дептранс унифицировал оплату дворовых шлагбаумов. Платеж включается в квитанцию за коммуналку и составляет 90 рублей в месяц за жилое помещение и 300 за нежилое. Пенсионеры и члены многодетных семей платят вдвое меньше. При этом платеж привязан к помещению, а не к автомобилю, поэтому его и платят даже те, у кого машины нет. Оплата касается шлагбаумов, установленных городом, а конкретно администратором московского парковочного пространства, и не касается ограждений, поставленных самими жителями. Первый год установки бесплатно, со второго платеж включается в коммуналку, но только с согласия общего собрания собственников, комментирует председатель Жилищного союза Москвы юрист Константин Крохин.
4: Если говорить о намерении властей, то последние годы местные власти пытаются ограничить права граждан, в том числе права собственности на общедомовое имущество, на земельные участки, которые должны входить в состав общедомового имущества, и, конечно, на право граждан самостоятельно управлять своим домом. Делается это на уровне регионального законодательства и местного. Если земля оформлена в общедолевую собственность, поставлена на кадастровый учет, судьба этого земельного участка, будь то шлагбаум, благоустройство, иные вопросы должны решаться только на общем собрании собственников с 2/3 голосов. Если подобных решений не принято, то никакие решения, платежи, ограничения не имеют юридической силы. В том случае, если граждане приняли решение об установке шлагбаума для того, чтобы упорядочить использование своего земельного участка, участка, в этом случае они вправе принять решение о том, что это имущество должно обслуживаться. Если такого решения сами собственники с 2/3 голосов не принимали, то никаких обязательных платежей или каких-то

0: обязанности со стороны граждан не возникает. То есть постановлением правительства города недостаточно, чтобы возложить на граждан обязанности гражданско-правового характера. Это касается всех земельных участков, которые входят в состав общеделевого имущества. Если же мы говорим о земле, которая принадлежит городу или федеральной власти, то в этом случае налогообложение земли и порядок использования может осуществляться органами федеральной власти или региональной власти. То есть, если собственность не частная, не общедолевая, не относится к многоквартирным домам, то налогообложение и порядок использования находятся в компетенции местных властей. Например, платная парковка на улично-дорожной сети. То есть, решением местной региональной власти может установлена быть обязанность оплачивать парковку на той территории, которая общего пользования, публичная. Ну, в основном, это улично-дорожная сеть.
1: Константин Крохин, председатель Жилищного союза Москвы. И чтобы понять, в чьем владении находится шлагбаум, и является ли общим имуществом вашего дома, можно запросить выписку ЕГРН на земельный участок под домом. Но поскольку обращение в Росреестр и сама по себе выписка платная, информацию об участке, его границах, кадастровом номере и статусе можно получить на публичной кадастровой карте в интернете бесплатно.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Семерка. ОПЕК плюс решила сохранить действующие квоты по добыче нефти на ноябрь. Предельный уровень добычи нефти для лидеров сделки Саудовской Аравии и России сохранен на уровне 10 миллионов 478 тысяч баррелей в сутки и 9 миллионов 949 тысяч баррелей в сутки соответственно. Судоходство через Арктику достигло рекордного уровня на фоне таяния льдов и боевых действий на Ближнем Востоке, пишет Financial Times. Так, число рейсов по Северному морскому пути в сентябре составило 133, что почти в полтора раза больше августа и более чем в четверо превышает показатель 22 года. Почти половина транзитов пришлась на суда под российским флагом, отмечает газета. Искусственный интеллект внедряет уже каждая 20-я крупная компания в России. А в добыче и обработке 14%. При этом навыками работы с нейросетями обладают лишь чуть более 3% сотрудников. В отдельных компаниях искусственный интеллект уже экономит сотни тысяч рабочих часов и миллиарды рублей. Цены на кофе в России снизились на 2% с начала года. Килограмм растворимого кофе теперь стоит около 4148 рублей, а в зернах и молотый 2051 рубль, сообщил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. По его словам, на российском рынке кофе в текущем году наблюдается стабилизация цен после значительного повышения годом ранее. Такая тенденция может сохраниться при условии хорошего урожая в странах-производителях. Богатейшие россияне перечислили в этом году в бюджет страны 471 миллиард рублей. Это более 5 миллиардов 600 миллионов долларов. Их взносы обеспечили более процента всех государственных расходов, следует из данных бюджета. В России в 27-м году увеличат все виды пособий, об этом сообщает ТАСС. С 1 января на 6,8% проиндексируют, в том числе единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Индексация будет проходить в несколько этапов. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Новая неделя в московском регионе начнется с ежедневных дождей и потепления. Уже в понедельник и вторник в столице ожидается 13-14 градусов тепла против воскресных 11, но периодически будет моросить дождь. В среду и четверг осадки возьмут паузу, а в пятницу и выходные вновь вернутся в Москву, но принесут с собой потепление до 18 градусов. Продолжает обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
4: В понедельник днем облаков станет уже повсеместно больше, пойдут дожди. Температура воздуха днем после прохождения теплого фронта уже составит от 13 до 14 градусов тепла. Опять же, везде по-разному. Все будет зависеть от того, где будет теплый атмосферный фронт. В ночь на вторник температура воздуха не будет уже опускаться ниже 6 градусов и достигнет всюду 80 градусов тепла. Заморозков этой ночью не ожидаются. Осадки продолжатся и во вторник ночью, и во вторник днем. И вновь температура днем во вторник будет тоже держаться около 13 градусов тепла. С отходом атмосферного фронта потеплеет. В середине недели, начиная со среды, температура воздуха будет штурмовать 15-градусную отметку, а уже ближе к пятнице, скорее всего, упрется в плюс 18. То есть это такой некий привет лета нам. Ну а дело в том, что, скорее всего, те 17-18 градусов, которые все ждут в пятницу, ну, скорее всего, будет все-таки ниже температура. А во-вторых, это будет связано с приближением уже другого циклона, который вновь будет влиять на температуру через прохождение теплого атмосферного фронта. Соответственно, мы будем находиться в теплой воздушной массе. И поскольку это циклон, скорее всего, не обойдется без дождей в пятницу. То есть температура будет воздуха повыше, чем сейчас. Но дожди все-таки вероятны, и они испортят вот эту магию. Если у вас будет возможность погулять в середине недели, то как раз в среду и четверг ожидается более-менее без осадков. И золотая осень в московском регионе еще продолжается.
1: Алексей Сафонов, обозреватель погоды проекта «Метеовеб». Минувшая ночь стала самой холодной в Москве, с начала осени всего 2 градуса выше нуля. На следующей неделе ночная температура будет колебаться от плюс 6 до плюс 8 градусов. Новая волна повышения утилизбора не привела к ажиотажу на автомобильном рынке. В следующем году утильсбор планово вырастет на 10-20%, но в отличие от прошлого года, этой осенью россияне не выстроились в очередь, чтобы успеть купить машину до ее очередного подорожания. Иван Медведев подробнее.
5: Увеличение выплат на 10-20% звучит не очень драматично, пока не начнешь переводить проценты в рубли. Так, если за двухлитровую 173-сильную Toyota Camry сегодня нужно заплатить 900 тысяч рублей утильсбора, в следующем году придется отдать уже 990 тысяч. Столько же прибавит утильсбор на RAV4. Чуть больше, на 101 тысячу, вырастет утильсбор на Volkswagen Tiguan и Kia Sportage. А вот утильсбор на Land Cruiser 300 прибавит уже 353 тысячи рублей. Это если говорить о новых авто. Подержанная BMW X5 2021 года выпуска только из-за утиля подорожает почти на 400 тысяч. А, например, Lexus LX 570 больше, чем на полмиллиона. И в последний вагон перед повышением цен люди уже не запрыгивают, говорит основатель компании EN Cars Евгений Забелин.
6: Те, кто хотел купить машину и был к этому готов, они ее заказывают сейчас. Но в целом повышение спроса значительным это никак не отражается, потому что повышение не такое большое на фоне стоимости автомобилей. Поскольку на сегодняшний день утилизационный сбор и так является высоким, для автомобилей с пробегом свыше 160 лошадиных сил он вообще заградительный.
5: Не видя ажиотажного спроса, дилеры в этом году не стали забивать стоки, продолжает директор по маркетингу группы компаний «Авилон» Юрий Блинов.
7: Если мы вспомним, что было год назад, когда сроки сместили на один месяц, был действительно ажиотаж, люди себе заказывали автомобили. Сейчас же дилеры и крупные игроки, кто занимается параллельным импортом, действительно разместили заказы, чтобы автомобили до конца года успели прийти под старый утиль. При этом это не такие большие стоки, как было ранее, поскольку стоки содержать очень дорого. И здесь уже дилеры работают над балансом экономики между автомобилем в наличии, который можно будет впоследствии продать дороже, или вообще не заниматься этим направлением, или поставлять автомобили под заказ конкретных клиентов.
5: Но вот что крайне трудно понять и принять. Пятилетняя BMW X6 сегодня стоит от 7 миллионов рублей, а утильсбор на нее уже 3 миллиона 873 тысячи рублей. Больше половины от стоимости автомобиля. То, что он вырастет до 4 миллионов 261 тысячи, уже, наверное, мало кого волнует. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
1: Искусственный интеллект в суде. Российский рынок LegalTech вырос на 17%. Выручка крупнейших игроков рынка в прошлом году превысила 20 миллиардов рублей, пишет Forbes со ссылкой на агентство Smart Ranking. За счет чего растет рынок? Екатерина Штрыкова подробнее.
8: Самостоятельных решений ИИ в суде пока, к счастью, не принимает. На данном этапе это помощник. О том, какие задачи юристы сегодня готовы передавать алгоритмам, говорит менеджер по развитию сервиса нейроюрист от Яндекса Роман Янковский.
9: Наш сервис умеет отвечать на вопросы, искать нормативно-правовые акты, судебную практику в закрытой специализированной базе данных. Он умеет читать, редактировать, генерировать документы, презентации, вордовские файлы. Он умеет искать по пользовательским базам данных. Соответственно, в него можно загружать свои материалы. И в нем есть целый набор разнообразных команд для отдельных юридических задач. Подготовки договора, проверки рекламных материалов, сравнение нескольких документов, расшифровки аудиозаписей, например, аудиозаписи судебных заседаний и другие команды.
8: По словам юристов, наибольшим спросом сейчас пользуются цифровые решения для судебных споров, банкротства и налогов. Выручка производителей таких сервисов увеличилась на 25%. Примерно такую же динамику демонстрирует сектор комплаенса, проверка контрагентов и управление регуляторными рисками, а также инструменты для защиты интеллектуальной собственности. Все больше контента создается с помощью ИИ, зачастую с нарушением авторских прав. И ни один юрист уже не может проанализировать такие объемы информации. А искусственный интеллект может. Специальные сервисы оценивают перспективу урегулирования и самостоятельно готовят обращение к ответчику. Как рассказывают эксперты, около 60% таких дел завершаются в досудебном порядке. А самих споров, в которых применяются эти инструменты, уже тысяча. И их число будет неуклонно расти. В сентябре Верховный суд утвердил концепцию внедрения технологии искусственного интеллекта в российское судопроизводство. По словам юристов, документ носит революционный характер. Он позволит использовать ИИ при проверке поступающих документов, протоколировании судебных заседаний, анализе материалов и доказательств, поиске судебной практики и даже при подготовке проектов судебных актов. Планируется, что к 30-му году 95% судов будут пользоваться нейросетями на постоянной основе. Однако пока, по оценке консалтинговой компании Legal Talents, полностью автономные системы, которые не нуждаются в одобрении человека, встречаются лишь в 5-7% проектов. И далеко не все юристы готовы слепо доверять искусственному интеллекту, говорит руководитель практики по защите активов от адвокатского бюро КРП Ольга Самарина.
10: За ошибки ИИ ответственность всегда несет человек, которому обратились за юридической помощью. И не так давно были опубликованы несколько дел с использованием искусственного интеллекта, где мы видели, что искусственный интеллект имеет ряд недостатков. Он выдумывает нормы права, которых не существует, либо ссылается уже на устаревшие законы, а также он фантазирует судебную практику, которая нерелевантна к тем делам, по которым у нас ведутся судебные споры.
8: В Кемерове, когда адвокаты по делу о задолженности по бухгалтерским услугам попросили нейросеть построить линию защиты, в процессе выяснилось, что алгоритм сослался на несуществующие нормативно-правовые акты. В итоге этих юристов этот же суд оштрафовал на 50 тысяч рублей за неуважение к себе. Екатерина Штрыкова, Богдан Усманов, Бизнес ФМ.
2: Карьера с Ольгой Дементьевой.
11: Недавно моя знакомая откликнулась на вакансию и практически сразу получила приглашение на собеседование. Только собеседовать ее должен был не рекрутер, а гигачат. Сейчас все больше ИИ собеседований. А как к этому относиться? Давайте обсудим. Кажется, еще совсем недавно мы обсуждали, как правильно вести себя с рекрутером, какие вопросы могут задавать на собеседовании. А теперь нам нужно понять, как разговаривать с искусственным интеллектом. Но самое интересное, что свежая статистика показывает, кандидаты вовсе не так сильно сопротивляются этому формату, как можно было бы подумать. Недавно компания Sabeso проанализировала почти 60 тысяч ИИ-собеседований, которые прошли в первом полугодии 2026 года. И подавляющее количество опрошенных кандидатов оценили такой опыт позитивно. То есть сам факт разговора с ИИ людей, похоже, уже не пугает. Но есть нюанс. Самую низкую оценку кандидаты дали эмоциональному комфорту. И примерно каждый десятый говорил, что ему не хватило возможности переспросить или уточнить вопрос. И вот это мне кажется важным, потому что хорошее собеседование – это все-таки не экзамен, где один задает вопросы, а второй пытается угадать правильный ответ. Кандидату тоже нужно понять, куда он пришел. Поэтому за полгода соискатели задали ИИ уже больше 30 тысяч вопросов. Чаще всего спрашивали о графике и формате работы, обучении и адаптации, и, конечно, зарплате. получается, ИИ постепенно становится активным участником найма. Но от компании по-прежнему зависит главное, будет ли этот процесс просто быстрым или еще и человеческим. И, возможно, следующий вопрос для работодателей – уже не можно ли заменить рекрутера ИИ, а как с помощью искусственного интеллекта не потерять кандидата еще до встречи с человеком?
2: Карьера на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Двоюродные деды Александра Сергеевича Пушкина, Сергей и Михаил Пушкины, в 1772 году были уличены в подделке 75-рублевых государственных ассигнаций. Правительствующий сенат осудил их на смерть, но Екатерина II смягчила приговор. Сергей Пушкин, доставивший из-за границы специальный инструмент для производства подделок, как главный преступник был лишен чинов и дворянства, заключен в крепость и клеймен на лбу буквой «В», то есть «вор». Михаил Пушкин, также лишенный чинов и дворянского звания, как соучастник, был сослан в Сибирь. Именовать их впредь было велено бывшими Пушкиными. Деньги к деньгам. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил, что в воскресенье были сбиты 14 летевших на Москву украинских беспилотников. Росавиация вводила ограничения на полеты самолетов во всех трех крупных столичных аэропортах. Шереметьево, Внуково и Домодедово уже вернулись к штатному режиму работы. Также Росавиация сняла ограничения для аэропортов Нижнего Новгорода, Краснодара и Геленджика. Анатолий Кашпировский скончался от онкологического заболевания, повлекшего полиорганную недостаточность. Об этом ТАСС сообщил его племянник Юрий Мамаев. По его словам, Кашпировского похоронят 8 октября на Троекуровском кладбище. Он умер 3 числа в больнице. Ему было 87 лет. Председатель президентского руководящего совета Йемена объявил о начале военной операции по освобождению страны от хуситов. Решение о переходе от этапа подготовки к этапу освобождения было принято после того, как власти исчерпали все возможности для мирного урегулирования. Популярность партии канцлера Германии Фридриха Мерца ХДС опустилась до исторического минимума, а альтернатива для Германии, согласно опросам, поднялась до исторического максимума. Партия Мерца сейчас получает всего 18% поддержки, тогда как у АДГ 30%. Это исторический рекордный разрыв. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Внезапный визит Фридриха Мерца в Киев вызвал критику со стороны его политических оппонентов. Канцлер Германии пообещал выделить Украине больше миллиарда евро на помощь военным и энергетикам. На родине его обвинили в неоправданной расточительности. Почему? Вопрос о новых ассигнованиях на поддержку Киева рождает все больше дискуссий в Европе. Об этом в комментарии Георгия Бофта. В Самаре судебные приставы наложили арест на счета компании Say Agency, организатора отмененных концертов Kanye West. Сумма взыскания составила 115 тысяч рублей. Это далеко не последний иск. Объем претензий к агентству может вырасти многократно. Станет ли история с отменой выступления американского рэпера лебединой песней Say Agency? Тайваньские фармацевты опубликовали результаты исследования нового препарата для похудения. В отличие от широко известного Оземпика, он не гасит чувство голода, а в буквальном смысле сжигает жир. В чем плюсы и минусы такого метода и всем ли он подходит? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Фридрих Мерц изыскал лишний миллиард для Киева. Сопредседатель АДГ Алис Вайдел раскритиковала канцлера ФРГ за его поездку в Киев. Именно в тот момент, когда страна отмечает День германского единства. Канцлер ФРГ, по ее словам, отправился на Украину, чтобы пообещать Киеву новые миллиарды из денег немецких налогоплательщиков. А этих самых денег, подчеркнула она, катастрофически не хватает пенсионным и больничным кассам. В воскресенье Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев и пообещал помощь на 1,3 миллиарда евро. На этом фоне в ЕС идут дискуссии на тему выделения Киеву денег на покрытие бюджетного дефицита. Комментарии Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
13: В ходе визита в Киев Мерс обещал выделить 1 000 000 000 на вооружение и еще 350 миллионов евро на восстановление энергетики. Это происходит в разгар дискуссии в ЕС о том, как закрыть дыру в украинском военном бюджете до конца года. Не хватает 8 миллиардов долларов. Общий дефицит военного бюджета уже 27 миллиардов. Из них 8-10 нужны авансом на контракты, без которых армия войдет в следующий год без нужных вооружений. Еще почти 20 миллиардов на денежное довольствие, выплаты семьям погибших и текущие расходы. Более 7 миллиардов Киев рассчитывал получить за счет внутренних ресурсов. Около 12 совместно с союзниками остаток как раз ожидали от ЕС. Однако эту новость в Брюсселе встретили с раздражением. Там такого не ждали. Формально деньги у ЕС есть. Еще в декабре прошлого года лидеры Евросоюза договорились о займе в 90 миллиардов евро на 26-27 годы, привлекаемых на рынках под гарантию бюджета ЕС. На текущий год было предусмотрено выделить до 45 миллиардов. Однако там есть встречные условия. Проведение реформ. Один из соответствующих законов Киев должен был принять еще в прошлом году, в том числе о независимости антикоррупционных структур. Переговоры Зеленского с Урсулой фон дер Ляйен позицию Еврокомиссии не сдвинули, хотя украинский президент и настаивал, что Украина, защищая Европу, в условиях войны не может вовремя проводить реформы. И тут взоры вновь обратились к российским активам. Еще в конце августа Швеция, Польша, Нидерланды и Испания направили в Еврокомиссию письмо с призывом вновь проработать вопрос их использования. Инициативу поддержали 122 депутата Европарламента. Они предлагают перевести замороженные средства, более 200 миллиардов евро, из бельгийского депозитария Евроклир в новый инструмент ЕС, который принял бы на себя все обязательства перед Банком России и распределил бы юридические и финансовые риски между всеми странами Союза. Есть более мягкий вариант заморозить активы на 15-20 лет, поручить Евроклиру вновь инвестировать их и под будущий доход привлечь новый заем, примерно те же 90 миллиардов евро. Прямую конфискацию пока не поддержала ни одна страна. Премьер Бельгии Барт де Вевер твердо стоит на своем, называя такой ход ошибочный. Его условия прежние – полная солидарная ответственность стран ЕС за возможные потери, гарантии ликвидности и участие других держателей российских средств – Японии, Великобритании, Канады, Швейцарии и США. Российский суд уже обязал Евроклир выплатить более 200 миллиардов евро ущерба. К тому же инвесторы из третьих стран воспримут вывод активов из Евроклир как конфискацию и сделают выводы о надежности европейской юрисдикции. Можно ли сказать, что ЕС все же приближается к конфискации? Понемногу да. В 24-м решились изымать доходы от активов. В декабре 25-го пошли на бессрочную заморозку вместо продления раз в полгода. Тогда же в условия займа на 90 миллиардов записали, что Украина вернет его лишь после выплаты России и репараций, а ЕС оставляет за собой право погасить долг из замороженных средств. Решающий момент наступит не сейчас. Текущий кредит рассчитан до конца следующего года, а с 28-го начинается новый бюджетный цикл ЕС. Именно тогда Союз окажется перед выбором. Новые общие долги, против которых выступает Германия и ряд северных стран, прямые взносы из национальных бюджетов, которые не потянут Франция или Италия, либо российские деньги. На этом фоне Мерс показывает, что Германия платит, не дожидаясь Брюсселя. Плюс договорился об ускоренном производстве перехватчиков реактивных дронов компании Quantum, а также совместном выпуске других видов дронов в Германии и Украине. Плюс совместная разработка дальнобойного оружия с радиусом более 1000 километров. Все это на фоне рекордного низкого рейтинга Мерца в 13%. Более половины немцев за его отставку. Почему же он тратит остатки политического капитала на Украину? Потому что не Украина причина его непопулярности. Немцы недовольны экономикой и буксующими реформами. Внешняя политика – одна из немногих сфер, где канцлер выглядит последовательным и сохраняет свободу рук. Германия только в этом году выделит более 11 миллиардов евро на военную помощь Киеву. К тому же значительная часть немецких денег возвращается в немецкую оборонку в виде заказов и совместных предприятий. По данным опросов, примерно половина немцев за усиление помощи Украине, если Россия не согласится на перемирие. За прекращение поддержки примерно треть. Хотя годом ранее военную помощь Киеву поддерживали 2/3. На востоке страны противников помощи заметно больше, а среди избирателей альтернативы для Германии против порядка 80%. Иными словами, Украина – один из немногих вопросов, по которым канцлер пока совпадает с большинством. Это большинство размывается, а главный бенефициар – лидирующий в вопросах АДГ. Помогая Киеву, Мерц делает ставку на то, что эту часть его наследия оценят выше, чем все остальное.
1: Это был комментарий Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофта знает». Концерт отменили, билеты остались. Люди, заплатившие немалые деньги, чтобы попасть на выступление Канье Уэста, пытаются через суды добиться возврата денег. Выплаты пока носят единичный характер. Сама компания Say Agency, обещавшая привезти американского рэпера в Петербург, говорит, что начнет возвраты 12 октября. Михаил Задорожный продолжит.
14: Поклонники творчества Канье Уэста пока еще не начали массово судиться с организатором несостоявшегося концерта. На конец сентября было известно о 6 исках Say Agency на общую сумму около 1,5 миллиона рублей. Один из них был подан в Самаре, и суд уже арестовал на счетах агентства 115 тысяч рублей в обеспечении этого иска. Правда, как следует из базы исполнительных производств, это решение еще не исполнено. По сведениям МЭШ, 40-летняя Валентина из Самары купила 2 билета для сына и его друга. После решения суда агентство вернуло ей деньги за сами билеты, 70 тысяч рублей. А вот 10% комиссию билетного сервиса нет. Воронежскому предпринимателю Евгению Рассказову, который подал первый иск организатору концертов Канье Уэста, повезло еще меньше. До заседания дело не дошло, никакие деньги ему не вернули.
15: Ждем назначенного дня. Юрист, соответственно, занимается. Ну, когда будет, тогда будет. Ничего нового пока нет. К сожалению, наш суд нам отказал в обеспечительной мере. Мы тоже подавали. Мы давали данные, что по прошлому году убытки. Ну вот, Воронежский суд отказал.
14: Покупателям билетов на шоу «Канье Уэста» в Петербурге начали приходить сообщения с памяткой о возврате денег, передают РИА Новости. Выплаты обещают начать с 12 октября через сервис «Интикетс», который и продавал билеты на концерт. Утверждается, что деньги можно будет вернуть за все билеты, в том числе приобретенные во время специальной акции. Узнать подробности у гендиректора агентства Анны Супчевой нам не удалось. Она повесила трубку, когда услышала, что с ней хотят пообщаться журналисты, и на звонки больше не отвечала. По итогам прошлого года Say Agency получила убыток 163 миллиона рублей, и есть большие сомнения, что компания сможет расплатиться со всеми покупателями билетов на отмененный концерт, говорит гендиректор платформы TopHit.ru Павел Балашов.
16: Билетов было продано более 100 тысяч. По среднестатистической оценке это порядка 3 миллиардов рублей суммарно. Это очень колоссальная сумма. 1,5 миллиарда рублей они заплатили Канье Уэсту. А если деньги и остались ли они? Потому что суммы выплатов мы уже озвучили. Гонорар артиста был достаточно большой. Плюс была реклама. Часть денег в принципе уже подрядчикам было выплачено. И вот тут большой вопрос, останется ли на выплату тем, кто купил билеты.
14: Если Say Agency не найдет денег на выплату всем покупателям билетов, не исключена процедура банкротства. Могут быть и другие серьезные последствия, о которых рассказывает ведущий юрист Общества защиты прав потребителей Олег Фролов.
17: Практика моя была с туристическими агентствами, которые не могли отправить людей и, соответственно, просто брали деньги. Иногда прокуратура возбуждала уголовные дела и признавала это мошенничеством. И в этом случае, если сейчас организация не сможет выплатить деньги, то в дальнейшем будет аудиторская проверка, и если будет установлено, что при организации концерта не хватало денежных средств в обеспечении проведения такого концерта, а при этом они брали денежные средства у потребителей. Продавали воздух, одним словом. То прокуратура, большая вероятность, что возбудит уголовное дело, если организация со всеми потребителями не рассчитается.
14: В конце сентября газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщила, что петербургская полиция начала доследственную проверку в отношении Say Agency на предмет возможного мошенничества. Официально об этом пока не сообщалось. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: ВК вышла из состава участников компании «Интикетс», которая выступала агентом по продаже билетов на концерты Канье Уэста. Доля перешла компании, принадлежащей второму акционеру «Интикетс», Татьяне Кондратенко. Сделка состоялась 2 октября. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ВК. «Шум времени» открыл маяк. В Геленджике стартовал фестиваль актуального российского кино. «Маяк» проводит частный фонд «Кинопрайм», учрежденный бизнесменом Романом Абрамовичем. В конкурсной программе 11 авторских картин. Фестиваль открыла новая работа Алексея Учителя, посвященная Дмитрию Шостаковичу. Ее показали вне конкурса. Подробнее Александра Сидорова.
18: Алексей Учитель, презентуя собравшимся свой «Шум времени», сказал, что это притча о гении, и что он работал над этой картиной 4 года. Это видно, получилось действительно масштабное, красивое, дорогое кино, которое, как часто бывает у Учителя, вызовет дискуссии. Как минимум потому, что наследники Дмитрия Шостаковича добро на съемки не дали. Поэтому и фамилия Шостаковича в кадре не звучит, и музыка его тоже не исполняется. Все написал современный композитор Антон Светличный. Только в финале есть текстовое посвящение именно Шостаковичу. Мне, честно признаюсь, оригинальной музыки Шостаковича в фильме не хватило. Но Алексей Ефимович сказал, что смонтировал фильм в двух версиях. С оригинальной музыкой и со специально сочиненной под этот проект. И через 26 лет, когда истекут авторские права у наследников Шостаковича и музыка станет народным достоянием, Учитель надеется, что уже его дети выпустят вторую версию этого кино. То, как композитора сыграл актер Олег Савцов, которого ранее я видела в Театре наций, показалось убедительным, хотя образ очень гротескный и противоречивый. На экране талантливый, но достаточно малодушный, моментами даже подлый человек. Однако Савцов внешне похож на Шостаковича и играет прекрасно. Ему веришь. Для широкого зрителя, который ходит в кино, Савцов – лицо относительно новое. Но вообще кинозвезд в «Шуме времени» очень много. Евгений Цыганов сыграл Сергея Сергеевича, то есть условного Прокофьева, сначала его не узнать. Так же, как и Никиту Кологривого, которого тщательно загримировали. Роль маршала Тухачевского, который дружил с Шостаковичем, исполнил Данила Козловский. Но он в кадре пробудет недолго. В 1937-м Тухачевского арестовали и репрессировали. Вообще, этой теме в фильме уделено много внимания. Репрессии тут соседствуют с парадами на Красной площади, эмоциональными партсобраниями и безудержными танцами. Темп у «Шума времени» бешеный. Учитель стремительно перескакивает из одного периода жизни Шостаковича в другой, из его молодости и увлеченности женщинами и музыкой в его поездку в Штаты, где ему диагностировали боковой амиотрофический склероз, из личных трагедий во всесоюзные. Но если подключаешься к этому ритму, то отчетливо слышишь страшный шум времени Шостаковича. Фильм после показа на фестивале активно обсуждают. И чувствуется, что когда он доберется до проката в марте следующего года, он тоже будет громким событием. У «Шума времени» уже есть прокатное удостоверение. Возрастное ограничение 12+. Мне показалось, что «Шум времени» – хороший старт для «Маяка». Дальше нас ожидает еще несколько больших премьер вне конкурса. В частности, «Четыре жизни Петра Мамонова» от Павла Лунгина. А в конкурсной программе 11 картин – 7 из которых – дебюты. Александра Сидорова, Бизнес ФМ, Геленджик.
2: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
19: Ростов-на-Дону. 1 100 000 жителей. В 1749 году по указу императрицы Елизаветы Петровны в устье реки Темирник была построена таможня, через которую велась торговля со странами Средиземного, Черного и Эгейского морей, а через 12 лет была возведена крепость.
2: Как появлялись города на бизнес-ФМ? Компании и корпорации.
20: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
20: ВК вышла из состава участников компании «Интикетс», которая выступала агентом по продаже билетов на концерты рэпера Канье Уэста. ООО компания ВК продала 40% доли, которую купила в мае 2024 года, чтобы развивать пушкинскую карту. По данным Spark, доля перешла ООО ТКИ, которая стала 100% владельцем системы продаж билетов для учреждений культуры. ВК заявила, что продолжит развивать сервис ВК-билеты и поддерживать пушкинскую карту на своих технологиях. Volvo зарегистрировала товарный знак в России. Под ним компания сможет продавать машины, двигатели и моторы для наземных транспортных средств, а также оказывать услуги по ремонту и техобслуживанию машинного оборудования. При этом Volvo Trucks одним из первых приостановил продажу и производство автомобилей в России в конце февраля 2022 года. Новая BMW 3 серии приедет в Москву в феврале-марте 2027 года, выяснила Autonews.ru. Дилер BMW Евросиб подтвердил возможность заказа. Базовая версия BMW 318 подпадает под льготный утильсбор. В России она будет стоить не менее 7 миллионов рублей. Другие версии 320 и M350 X-Drive цены пока не сообщаются. В Германии BMW 318 стоит при перерасчете в рубли от 4 миллионов 700 тысяч рублей, BMW 320 от 5 миллионов 200, а M350 X-Drive от 7 миллионов 600 тысяч рублей.
2: Отставки и назначения.
20: Руководитель подразделения по безопасности OpenAI Дэвид Робинсон ушел в отставку, сообщил Business Insider. Портал пишет, что это стало очередным свидетельством нестабильности подразделения. Уход специалиста совпал с увольнением из компании трех разработчиков якобы за разглашение конфиденциальной информации третьим лицам, а также скандалом со взломом платформы машинного обучения Hugging Face. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок завис в безыдейном боковике. Минувшую неделю индекс Мосбиржи закрыл нейтрально, так и не победив отметку в 2300 пунктов. Рубль ослаб. Юань на Мосбирже вырос до 12,5 рублей. Официальный курс доллара Центробанка с 3 октября подорожал до 83 рублей. Нефть в пятницу ситуативно отреагировала падением на решение Большой Семерки высвободить на рынок запасы дизельного топлива и сырой нефти. Однако на выходных котировки марки Brent вновь торговались выше 102 долларов за баррель. ОПЕК Плюс в воскресенье также оставила квоты по добыче нефти в ноябре без изменений. Пока фундаментальных изменений не видно, смешанные движения на рынке продолжатся, говорит инвестстратег Укари Капитал Сергей Суверов.
0: За последнюю неделю российский фондовый рынок торговался в боковом тренде, и пока нет каких-то предпосылок для каких-то резких движений. Скорее всего, на открытии торгов в понедельник индекс Мосбиржи откроется нейтральный. Выше расти мешают геополитические риски и отсутствие прогресса в мирных переговорах по Украине, но в то же время рынок не готов падать, так как цены на нефть Brent торгуются выше 100 долларов за баррель. Очень низкие объемы торгов были на прошлой неделе, это говорит об апатии биржевиков, но, скорее всего, лучше рынка будут бумаги нефтяного сектора. Что касается цен на нефть, то Brent будет торговаться выше 100 долларов за баррель, но конкретная динамика котировок будет зависеть от новостей по Ближнему Востоку. Важным событием ближайшей недели является объявление Минфином параметра о валютах интервенции в октябре. Скорее всего, объем покупок валюты увеличится, и поэтому это приведет к умеренному ослаблению рубля. Рубль может опуститься ниже отметок 85 рублей за доллар. Также участники рынка будут внимательно следить за данными по недельной инфляции. Чем ближе заседание Центрального банка, тем более актуальны являются данные по инфляции. Пока скорее рынок настроен на то, что Центральный банк может сохранить в очередной раз ключевую ставку на прежнем уровне из-за роста показателей устойчивой инфляции.
1: Сергей Суверов, инвестстратег Укари Капитал. Настроения инвесторов также будут зависеть от промежуточных сигналов по ключевым ставкам, минутки ФРС в Штатах, которые могут повлиять на мировые рынки, и недельные данные по инфляции, приближающие нас к опорному заседанию Центробанка по ставке 23 октября. Есть также ряд интересных корпоративных событий, говорит директор по инвестициям Укари НКАП Илья Го.
21: В конце недели будут последние дни с дивидендами вот таких бумаг Новатек, Тинькофф и Никель. Интересно будет посмотреть на минутки Феда, которые выйдут посреди недели, то, как Центральный банк США обсуждал и рассуждал по поводу ставок, потому что это, разумеется, будет оказывать на ставки во всем мире. Если же говорить про Россию, то здесь по-прежнему геополитика и экономика главенствуют. Если с геополитикой все пока не определенно, то в экономическом плане будем также наблюдать за недельными цифрами по инфляции. 23 октября состоится опорное заседание Центрального банка, и, в принципе, уже к тому моменту мы видим выше параметры бюджета и все остальное, соответственно, там налоговые изменения. Поэтому, разумеется, то, как на это это все отреагирует регулятор. Ждем их каких-то комментариев, будем ждать вот этого опорного заседания. Если говорить про нефть, то здесь, разумеется, Армузский пролив наше все, пока остается заявление различных сторон этого конфликта, особенно, да, там, в преддверии выборов как на Ближнем Востоке, так и выборов промежуточных в Соединенных Штатах Америки, они, разумеется, наверное, где-то будут вызывать некую нервозность у инвесторов, да, с различными заявлениями. Но пока, да, нефть торгуется вот на таких чуть-чуть, наверное, более высоких уровнях, чем несколько месяцев назад, при том, что сама ситуация, в принципе, не изменилась в худшую сторону, а с учетом того, что нефть более активно ходит через Армузский пролив, и, в принципе, из Транс-Арива больше нефти поступает, то котировки чуть выше, чем должны были бы быть. Но это, опять-таки, все говорит о нервозности.
1: Илья Голубов, директор по инвестициям УК «Ринкап». Официальный курс доллара 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, юаня 12 рублей 43 копейки. На этой неделе были опубликованы исследования двух препаратов под интригующими заголовками. Один для похудения CBL-514 может подарить вам плоский живот всего за несколько недель. И в отличие от Оземпика, он воздействует непосредственно на жировые отложения. А второй – креатин – популярная добавка, которая увеличивает силу даже без тренировок.
2: Подробности.
20: Новый препарат для похудения CBL-514 от тайваньской Calliway Pharmaceuticals – это инъекция, которая действует не на аппетит, как, например, Оземпик, а прямо на жир в области живота. Он запускает саморазрушение жировых клеток в месте укола и уменьшает как подкожный, так и висцерарный жир. Побочные эффекты, как пишут авторы исследования, в основном легкие – боль, отек и покраснение в месте укола. Серьезных не зарегистрировано. В отличие от Оземпика, препарат, вероятно, меньше влияет на потерю мышц и лучше защищает от возврата веса. Разрушенные жировые клетки плохо восстанавливаются. Пока долгосрочный эффект после отмены доказан только на крысах. Сейчас препарат переходит в третью фазу клинических испытаний, последнюю перед одобрением американского FDA. Второе исследование посвящено креатину. Оно показало, что популярная добавка может увеличивать силу и мышечную массу даже у людей, которые не начали тренироваться. 12 недель одна группа принимала 10 граммов креатина в день, другая – плацебо. Даже те, кто не занимался спортом, на креатине увеличили мышечную массу и силу в жиме лежа и жиме ногами. Исследование небольшое, всего 64 человека. Раньше данные о креатине без тренировок были противоречивыми. Креатин не заменяет физические упражнения, доза 10 граммов очень высокая, примерно как 2 килограмма мяса или рыбы в день. А производитель креатина, немецкая компания Альцхем, поставляла добавку и финансировала часть анализов.
1: Врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова высказывает настороженное отношение к обоим средствам.
3: Массовая гибель клеток может вызвать компенсаторное развитие спаек, как при любой гибели клеток, при любом воспалении. О воспалительных реакциях как раз говорят те моменты в исследовании, которые показывали покраснение, воспалительную реакцию в области введения инъекционного препарата. Если у нас образуются грубые спайки, то это может нарушить внешний вид живота точно так же, как в свое время было на неудачно проведенных липосакциях, когда животик шел буграми и выглядел в конце концов некрасиво. Но и это еще не все. Такой препарат, конечно, будет популярен как похудение без диет, а вот если человек пользуется такой методикой и не применяет диету, то жир все равно будет накапливаться. И при гиперкалорийном питании жир все равно начнет откладываться туда, куда сможет. То есть нередкая ситуация, жировые отложения на спине, плечах. В любом случае, пока мы волшебной палочки не изобрели, от питания правильно построенного мы не уйдем. Что же касается креатина. Креатин действительно такая популярная спортивная добавка, но настораживает то, что его исследовали для набора мышечной массы у людей, не занимающихся практически спортом. Так вот, когда проводились исследования креатина, в том числе на животных, брали группу животных, которые двигались, и животные, которые были малоподвижны, то выяснилось, что у малоподвижных животных, в конце концов, на креатине происходит поражение печени и почек. То же самое возможно у человека, и, собственно, уже имеющиеся заболевания печени и почек, если такие заболевания есть, то креатин окажется вреден для таких людей. И вообще высокий уровень креатина в крови считается не нормой. Хотя спортсменам и людям, активно занимающимся фитнесом, считается, что креатин достаточно безопасен для применения, если человек исходно здоров.
1: Анна Белоусова, врач-диетолог. А еще, как утверждают британские ученые из Ливерпульского университета, вместо воды во время похудения можно пить колу без сахара. В исследовании участвовали около 500 человек. Те, кто пил напитки без сахара за 2 года, сохранили снижение веса почти на 5 килограмм, а участники из группы воды на 3,7 килограмма. Заметной разницы в аппетите между группами исследователей не обнаружили, но исследование финансировалось Американской ассоциацией производителей напитков.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: Для рынка жилой аренды настали трудные времена, и статистика ЦИАНа, подводящая итоги третьего квартала, это подтверждает. Спрос в этом году оказался ниже прошлогоднего. Просмотры объявлений на ЦИАНе на 19% выше, чем во втором квартале, но на 11% ниже, чем в третьем квартале 2025 года. По оценкам Авито недвижимости, за год выбор квартир в аренду вырос минимум на четверть. И в ЦИАНе констатируют, что по сравнению с прошлым сентябрем однокомнатные квартиры сейчас сдаются дешевле на 2,2%, двухкомнатные на 5,7%. Впервые с 2020 года на рынке долгосрочной аренды не зафиксирован рост ставок год к году. А дальше цены могут еще сократиться на 5-6% от сегодняшних уровней. Впрочем, столичные риэлторы особых причин для пессимизма не видят. По словам директора департамента вторичной недвижимости компании «Эстатет» Юлии Дымовой, рынок аренды Москвы чувствует себя стабильно, цены остаются достаточно спокойными, а ставки по-прежнему определяются местоположением, количеством представленных на рынке объявлений и качеством самого дома. И, наверное, этим все и ограничивается, делится наблюдениями эксперт. Среди арендных вариантов, с которыми арендодателям попроще выходить даже на нынешний рынок, Юлия Дымова выделяет готовые объекты небольшой площади в старом фонде, но с хорошим ремонтом, и небольшие студии в апарт-комплексах. На сегодняшний день их в Москве немного, но они есть. А эксперты Авито недвижимости собрали целую методичку из советов, связанных с подготовкой квартиры к выводу на арендный рынок. В частности, фотографировать жилье лучше в светлое время суток. Снятое о квартире видео должно быть непрерывным. И описание варианта правильнее делать не шаблонным, а заточенным под конкретную аудиторию арендаторов. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале bfm.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес.ФМ». «Бизнес.ФМ». Новости. Коротко.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минобороны сообщило, что в порту Черноморск, а также акваториях Бугского лимана и Черного моря поражены 4 судна. Они доставляли грузы для ВСУ. Российские военные нанесли по ним удары дронами «Герань-4» «Сикер». Также военные заявили, что беспилотники нанесли удары, поразили северный автотранспортный мост через Днепр в Киеве. По всему Киеву начались тотальные перебои со светом. В воскресенье над 11 регионами России и морями сбито 280 украинских беспилотников. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что американские власти могут не принимать решение о введении новых антироссийских санкций до конца 30-дневного срока, указанного в подписанном Трампом законе. Это же касается возможного введения пошлин в отношении крупнейших покупателей нефти и газа из России. Вашингтон должен оценить все возможные последствия и компромиссы. Как заявил Райт, Трамп работает непрерывно над завершением украинского конфликта. Идет постоянный диалог с обеими сторонами. Полиция задержала 65 человек в Москве на митинге КПРФ в годовщину расстрела Дома Советов, сообщила пресс-служба партии. Зампред ЦК КПРФ Новиков заявил, что партия работает над освобождением задержанных. По его словам, в этом году людей на акции собралось заметно больше, чем в прошлом. На Краснопресненской заставе проходил митинг памяти событий 93-го года. Тогда в результате противостояния президента Бориса Ельцина и Верховного Совета погибли более 150 человек. Во Франции до 500 школ останутся закрытыми в понедельник, 5 октября, на фоне продолжающихся протестов старшеклассников по всей стране. Министр образования Эдуард Жефрей сообщил, что 24 школы были подожжены или разгромлены в результате акций против нехватки учителей и запущенного состояния школьных зданий. Десятки людей получили ранения, полиция задержала сотни человек. Новости на «Бизнес.ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: «Бизнес.ФМ». Радио не на словах, а на деле.
19: Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Снова да Силва или опять Болсонару? В Бразилии выборы президента, на которых действующему лидеру страны противостоит сын его предшественника. От исхода голосования зависит, устоит ли последняя крупная левая крепость Южной Америки или сдаст позиции правым силам. Как результаты выборов могут повлиять на отношения Бразилии с Россией? Судебные тяжбы с неочевидным результатом. После отмены моратория на взыскание неустойки за просрочку ввода жилья дольщики отправились в суды требовать застройщиков компенсации. Однако, как показала практика, получают они меньше, чем рассчитывали. Разбираемся, почему так. Ажиотажа нет и, похоже, не будет. Предстоящее повышение утилизбора не подстегнуло спрос на иномарки, как это было прошлой осенью. Ставка со следующего года планово вырастет на 10-20%. Что это означает в переводе на рубли и в ценах на автомобили? Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». В Бразилии выбирают президента. Основная борьба идет между действующим главой государства Лулой да Силой и сыном его предшественника, сенатором Флавио Болсонару. По последним опросам, разрыв между ними всего несколько процентов. Подробнее Олеся Савойскина.
5: Сейчас проходит первый тур. Кандидатов 12, но реальная борьба идет между двумя. 4 года спустя Лула снова выходит против Болсонару. Только теперь вместо Жаира его сын Флавио. В 22-м Лула выиграл второй тур с минимальным перевесом. На этот раз 80-летний президент идет за 4-м сроком, а для 45-летнего Флавио это первая президентская кампания. Гонка очень плотная. Последний опрос дает Луле 45%, Болсонару 42%. Чтобы победить, нужно набрать больше половины голосов. Главный вопрос, решится ли все уже в первом туре. Во внутренней политике позиции кандидатов заметно расходятся. Лула предлагает сохранять социальные программы и сократить рабочую неделю до 40 часов. Флавио делает ставку на снижение налогов и госрасходов, а одним из приоритетов называют безопасность.